0: ну, здесь, наверное, первый и главный вопрос в этой связи. Ну, то есть понятно, что есть некая общая информация об общих требованиях к типам данных, которые эти платформы используют, к архитектуре платформ и так далее, к обеспечению информационной безопасности. Мы пришли, то есть получается, к тому моменту, когда вся вот эта вот, весь, все эти массивы, ну, назовем это так, информации должны быть как-то формализованы, по сути дела, да, и приведены в некое, ну, соответствие, ну, для работы в будущем.
1: Ну, тут ситуация такая, что мы сами вызвали на себя, и здесь даже не могу сказать недовольство правительства, да, то есть в правительство стали стучаться пострадавшие, да, которых оказалась масса. А, ну, некоторая такая аналогия, наверное, близкая, но вот помните, Шерлок Холмс, Мориарти, вы первый раз меня побеспокоили, да, вот вы первый раз меня побеспокоили, когда начали закрываться отделения банков, да, то есть, например, да, то есть вот просто начали, и там был такой вопрос, цифровизация, это искусственный интеллект, да, куда девать людей, да. Потом второй раз побеспокоили, когда...
0: Серьезно расстроили мои планы, сказал Мориарти, да.
1: Да-да-да-да-да, самозанятые, да, то есть опять же, да, то есть вдруг они начали плодиться, да, вдруг выяснилось, что это целая инфраструктура, да, выяснилось, что это, кстати, мобильная рабочая сила, оказалось, это закрывает массу дырок, да, то есть да, мы собираем не все налоги, как сейчас начинают говорить, во-первых, раньше мы их вообще не собирали, но зато люди сейчас могут в один день приехать, устроиться курьером, начать зарабатывать, это все оказалось очень даже неплохо, да, то есть есть чему Мишустин гордиться. В общем, а сейчас мы, конечно, совсем, я сейчас как отрасль, я от нее далек, именно от платформенной истории, да, то есть давайте назовем вещи вообще своими именами, назовем это на выбор Wildberries, Market, Яндекс, да, то есть банки как цифровые платформы сильно пока нас не беспокоят, хотя там тоже есть, вы помните, Сбер, он тогда очень сильно въезжал внутрь, там все покупал, да, то есть как-то тоже смотрелось диковато, но то, что сейчас вытворяют платформы, я сейчас говорю, вытворяют с точки зрения той стороны, которой у них приходит правительство жаловаться, да, то есть потому что он действительно, обратите внимание, фундаментальное изменение понятия магазин, да, раньше магазин, не знаю, Александр, вы, вот я помню 90-е года,
0: конечно,
1: первый директор супермаркета, это был бог на районе, да, потому что киоски тогда были где-то там, а это был просто бог на районе, да, то есть там еще, а если уж чуть-чуть буквально где-то 87-й, 90-й, мясной отдел, там
0: дефицит.
1: Просто были, еще раз, это были великие люди, да, сейчас, ну, вы же понимаете, да, кто такой директор ПВЗ, да, то есть никто, давайте так скажем, ну, вообще никто, но их оказался, их сотни тысяч этих пунктов ПВЗ, работают там миллионы людей, да, а люди, которые от этого страдают, но ну, они же очень уважаемые пока еще, да, то есть они же люди, которые выстроили фантастические истории, то есть я, например, считаю, что, например, Магнит в страну нашу привел, так как ну, я ездил в свое время по России много, да, даже понимаете, найти в мелком городке колбасу было загадочно, кстати, не потому, что колбас не было, просто не было логистики доставки. Были лавки, которые выезжали, там было, вы знаете, молоко, хлеб, консервы какие-то, да, то есть консервы там были дешевые, поэтому их было много, что тоже парадокс России, Советского Союза тех времен. Камчатка исправно поставляла горбушу, что, я подозреваю, всегда умиляло иностранцев, которые приезжали в любое дно наше, да, то есть, а там, оказывается, заходит, там чавычек, там что-то еще. Это же было так, действительно, это было. Я помню, я где-то, прям, ну, совсем, например, в центре России завтракал однажды парным молоком, черным хлебом и наворачивал горбушу, да, то есть это было, конечно, ну, консервы, так, знаете, как из рыбного супа, да? Да, не суть, я просто про то говорю, что у правительства под ногами вдруг образовалось не, а это же важная история, это рабочие места, да, то есть это действительно, ну, правительство же должно следить за тем, чтобы, ну, условно говоря, люди нормально кушали, чтобы цены не росли, да, и вдруг выясняется, что новый игрок появился, да, новый игрок, который, если вы посмотрите, последние, наверное, я думаю, полгода в информационном поле активно идет тема, что у маркетов, у цифровых платформ завышены цены. Потому что внезапно из негодяев сетей, ну, у нас же сети ритейловские всегда были негодяями, вот, вдруг цифровые платформы в это превратились, что у них завышены цены, их надо регулировать. Ну, давайте так, я сейчас временно отойду от цивилизованной истории, что я представитель индустрии, скажу, ну да, подзажрались, да, конечно. Ну, есть такое, слушайте, ну это правда, да, то есть, и самое главное, ощутили себя богами, да, почему? Потому что цифровые платформы сейчас играют, ну, посмотрите там на все инструменты, посмотрите там на, то есть, любая цифровая платформа, которая подмяла, смогла перейти в интернет и привлечь покупателей из интернета, сейчас, конечно, смотрит с таким пренебрежением на этих червяков желтых в магазинах, да, которые там что-то там. Они же вынуждены червяки, они же теряют деньги на утруске, усушке, на воровстве внутри, на... А там же бесконечное количество... Надо еще хранить ассортимент, да, который избыточный. Да? А тут, на самом деле, для цифровых платформ, это, конечно, совершенно чудесная история повышения резкой производительности труда внутри. То есть вам не надо на складах хранить, вы возите под заказ, это вообще фантастика. То есть поэтому, конечно же, правительство... То есть его так пинают, я подозреваю, знаете, с каждого угла. И когда правительство увидело, что цифровые платформы, простите, везде, ну просто вот они просто везде, это явно идет на смену. То есть теперь надо договариваться не с представителями сетей, они никого не интересуют, а нужно бы договориться с цифровыми платформами. А цифровые платформы, вы же понимаете, да, то есть если они создавались в свободное время, они себя ведут, в общем, говорят, а слушайте, а у нас никто не регулирует, нам хорошо. У правительства выбор, кстати, и это видно, шарахаются, как вот сейчас, допустим, с законом об искусственном интеллекте, примерно же история, да?
0: До него дойдем, хочет, да.
1: Да, я имею в виду, правительство хочет стукнуть, да, знаете, вот как вот, вот есть такой в парке культуры, была такая игрушка, моего сына очень веселила, я раздражал, знаете, там вылезает червячок, ты по нему стучишь, он в другом месте вылезает, и ты вот там должен как-то вот это все изобретать, вот правительство примерно так же, но убить-то нельзя, потому что мы видим, у нас есть чуть-чуть нас опережающая американская модель, мы в ритейле это почти равны же, более того, даже могу, мне кажется, что то, как у нас по Москве самокат, например, доставляет или иные способы, да, или все выстроились, это просто фантастика, как это все работает. И мы на той стороне видим, что там тоже история. Приезжать-то можно, да? То есть все же хотят подоить. Вы уже догадываетесь, да? То есть все
0: догадываются. Конечно.
1: Да? Но доить-то можно, да? То есть, ну, кто-то же работать должен. Поэтому здесь и Мишустин, на самом деле, дает, с одной стороны, по правительственным меркам очень мало времени. Там, условно, февраль 27-го года, с административной точки зрения, ни о чем. Вы же понимаете, мы же в России с вами живем, да? Лето мы не работаем, да? Потом мы сентябрь, октябрь как-то раскачиваемся, еще раз, мы не работаем. А потом под Новый год осталось-то всего там 2 недели. Да? Вот, ну, условно говоря, дальше уже январь никто, и, пожалуйста, в феврале вы не доположь там концепцию, как все это должно жить. А правительство я отчасти понимаю, да, потому что и в магазинах, например, ну, давайте скажем, это я в магазинах, я был когда-то директором магазина, с удивлением узнал, что есть группа обязательных товаров, да, там йодированная соль, а еще что-то, да, то есть, ну, есть какие-то истории, которых, на самом деле, обременения этого нет у цифровых платформ, никакого нет обременения в этой части, его надо как-то попытаться выстроить. Причем правительство надо, с одной стороны, по меркам бюрократов очень мало времени, по меркам, кстати, Мишустина, который прекрасно понимает, как работает цифра, да, это достаточно много времени. Много времени почему? Потому что министерство и ведомство у нас по-прежнему это такая, знаете, то есть слово «быстро» они не понимают. Вы им пишете. Вот, простой вопрос. Я, когда был советником, я интересовался специально, я писал письмо куда-то, да, а мне говорят, Геннадий Сергеевич, ну, вы неправильно, ну, мне приходит какой-то вопрос, я отвечаю тут же. Мне говорят, Геннадий Сергеевич, вам есть 30 дней, вы должны ответить через 30 дней. Вот так же ведомство, вы что-то отдаете, у них есть 30 дней, потом они вам отправляют, вы 30 дней опять им отправляете. Вы теперь понимаете, почему у нас все так происходит.
0: Райкин,
1: да?
0: Вспоминается.
1: Есть, как бы, я вообще удивляюсь, когда хоть что-то получается. Знаете, это надо прям просто, чтобы кто-то там прям туда влез ножками и пробежал.
0: А вот, у меня, поэтому... да, в связи с этим такой дополнительный вопрос, в связи с этим. Что касается регламентирования работы вот именно цифровой, чисто цифровой части, ну, скажем так, программной, если так правильно будет вот выразиться, работы самих платформ. А вот с точки зрения, как это коррелирует с качеством работы? То есть я имею в виду, ну, вот те же цифровые платформы, они же ведут себя с разной степенью агрессивности, так или иначе. Вот вы упомянули некоторые из них. В некоторых из них, или даже говоря о доставках, или говоря о всевозможных, вот типа Wildberries там и прочих, где-то ты получаешь товар вовремя, где-то не вовремя. Какой-то тебе пишут, что привезут завтра, а привозят через 3 дня и так далее. Эти вещи как-то связаны с цифровой частью? Или это чистой воды, там, не знаю, человеческий фактор, а там проблемы логистики? Это как-то может быть отрегулировано в связи со стратегией развития?
1: Но я думаю, что и надеюсь исключительно на то, что я примерно представляю себе, как работал Мишустин, будучи в налоговой инспекции, как работает Шадаев, как я вижу. Зарегулировать можно все. Вот если так обратить внимание, да, то есть, да, ну, вы, во-первых, вы понимаете прекрасно. Например, в Москве, с одной стороны, все прекрасно и все великолепно, ровно до момента сбоя какого-то, да, то есть происходит сбой, и мы полетели неизвестно куда. Отвечать за эту цифровую платформу или нет? Ну, например, то, что мы с вами видели последний раз, таки не отвечают, да, точнее никак. Они их можно обвиновать, да, то есть, но вероятность того, что они где-то и при чем-то из-за того, что белые списки неудачно встали, да, то есть, наверное, нехорошо, да. Вот, я думаю, что здесь основная задача государства переложить действующие законы, да, на интернет с поправками на то, что это все-таки интернет. Да, то есть понятно, что везде есть история. Если магазин подписался вам привезти завтра, привез через 3 дня, ну какая разница, где этот магазин? В интернете ли он, да? В реальной жизни ли он? Тут главное, чтобы этот магазин, то есть деньги, которые ваши ушли, они к нему пришли. Ну это же обязательство, да? И дальше магазин не испарился, например, да? То есть вот условно говоря, но вопрос опять же, отвечают ли цифровые платформы за то, что... Ну у нас же споры какие всегда идут? Самые важные споры, что... Яндекс, так, ну, давайте Яндекс, или давайте Wildberries возьмем, неважно. Вот они такие, они зарабатывают, но не отвечают.
0: Ну, конечно,
1: с другой стороны, они говорят, слушайте, мы как помещение, которое сдается в аренду, да, то есть вот там есть европейский у нас, есть еще что-то, есть огромный торговый центр. Он сдает в аренду магазинчикам. Он же не отвечает за то, что он должен с него получить аренду, обеспечить, чтобы была чистота. Какие-то там есть у них свои там ритуальные истории, но это все, собственно говоря, да, то есть он дальше обеспечивает поток людей. Нагоняет их либо рекламой, либо удачным местом. И на этом все заканчивается. Никто же не... Если у вас в торговом центре продавец продал вам кепочку, например, да, а я вот недавно узнал, что это не лососевый цвет, а фукусия, да, то есть а я кепочки вот люблю такие, да. Вот, и мне говорят, это... я говорю, у меня лососевая кепочка вот такая вот, я в лососевой кепочке. Серьезно рассказываю, да. Вот. А мне говорят, это не лососевая, это фукусия, да, или как она там правильно называется. А я писал, когда я в магазин написал, мне нужна лососевая, да, и мне продали вот такую.
0: Где вы ведь... Фуксия, которая, да, вот, да.
1: Фуксия, простите, да. Фуксия, да. Что мне, претензию торговому центру, что ли, писать? Ну, нет, конечно, да. Поэтому здесь очень тонкая грань между тем, а мы еще хотели, я еще, тут проблема у правительства, кстати, возникла какая? Вот эти истории с белыми списками показали, насколько глубоко все проникло, да. То есть можно было бы, знаете, мне однажды чиновники сказали, не про торговлю сейчас, правда, надо будет сказать, но у них тоже свои цифровые платформы есть, например, межведомственный документооборот, это тоже цифровая платформа.
0: Конечно.
1: И вы знаете, что они говорят? Они как прям под копирку говорят, Гера, если бы мы знали, этого бы не было.
0: То есть, просто, да? Грубо говоря, как было сказано в одном известном анекдоте, народ идет к социализму семимильными шагами, да? То есть мы в данном случае...
1: Да, да, да.
0: Скотина не поспевает, да.
1: Да, поэтому, в общем, правительство, проблема в том, что еще, с другой стороны, народ привык уже, чтобы нажал на кнопочку, а к нему приехало, да? То есть, и он не хочет слушать, что ничего нет. Он хоть пришел в аптечку, хочет нажать на кнопочку и заплатить, да, и так далее, и тому подобное. И поэтому, как я понимаю, правительство сейчас очень тонкая задача приземлить немножечко цифровые платформы, чтобы они сильно не наглели. А тут надо отдать должное. Там проблема в отношениях между магазинами и торговыми, ну, назовем это. То есть там комиссии, наверняка слышали, сумасшедшие комиссии какие-то. То есть там есть о чем, где правительство выступить, знаете как. То есть, например, почему китайские товары идут с комиссии 10%, да, а наши с комиссии
0: 37%. Да, да, много раз это обсуждали, да, в том или ином контексте, да, что эта проблема существует.
1: Там, еще раз, там есть о чем говорить, да. Поэтому я думаю, что искренне надеюсь, что в этом плане у Мишустина с Шадаевым получится все красиво.
0: Идем дальше. Вот как раз, да. Вы упомянули законопроект, который подготовлен правительством к внесению, собственно, законопроект в Госдуму, внесение законопроекта об искусственном интеллекте. Это то, что называется, ну, наконец-то. То есть, ну, как бы вот мы пришли к этой точке, когда появляется законопроект, финальный вариант этого самого законопроекта. Там много разных вопросов внутри него, ну, вот, естественно, хочется их задать тоже. Но в целом это говорит, ну, грубо говоря, о том, что все, мы признали, да, то есть это вот уже такое окончательное, официальное признание того факта, что искусственный интеллект является там составной частью нашей жизни, который должен, так сказать, регулироваться отдельным законом со всеми вытекающими отсюда последствиями. Такой сначала общий вопрос.
1: Вы знаете, я очень искренне доволен тому, что произошло, потому что произошло впервые, наверное, очевидная история. То есть не, знаете, обычно, когда... Закон сдали, да, то есть, и он прям вот прям совсем не идет, да, он никому не нравится, да, то есть, ну, кроме тех, кто его выносил, давайте так скажем, да, вот, а его как-то замыливают, кладут на полочку, и потом пытаются как-то запихнуть на второе чтение, а вот чтобы радикально изменили, переименовали, да, то есть, давайте скажем так, первое, что из-за регулирования, ушло слово регулирование, да, появилось слово поддержка. Давайте скажем честно, мы с вами знаем наше законотворчество. Если мы убираем слово регулирование, то можно все наши страхи забываем. А когда вплетает слово поддержка, мы понимаем, что ничего не будет. То есть поэтому, знаете, в сельском хозяйстве есть такой термин по отношению к быкам. Я однажды номинировался на независимого директора. Я, правда, не знал, куда. Это была сельхозстанция. Да? Там как раз, оказывается, быков охолащивали. Да? Вот я выяснил это слово. Да? Ну, охолачь. Ну, как это? Вот. Вот, в общем, был хороший закон. Предложен. Был предложен удивительный закон лоббистами, который определял не пяди российской земли китайщине. Да? Никаких зарубежных нейронных сетей, все под запретом. Дата-центр регулируется как ядерное хранилище, да, ну и так далее. Вот, сейчас вышла следующая история. Мы изменили регуляторику на поддержку. Мы в законе вот этом, мы убрали все вот эти вот истории с... То есть мы сказали, что регулируются только те, у кого, что бы это ни значило, миллиард параметров, да, то есть мы с вами догадываемся, что это есть всего два игрока на рынке, у которых есть миллиард параметров, ну и пусть их регулируют, да, то есть нам это, согласитесь, не жарко, не холодно, остальные могут делать все, что угодно, да, то есть вот, ну вот все, да, только родину не продавайте, да, вот, и вас в критическую инфраструктуру не пустят, ну и кто бы туда рвался, да, потому что вот я могу привести пример, я тут вел переговоры с вузом, известным, да, то есть они сами меня попросили, говорят, Гера, а давай почитаем лекции про искусственный интеллект, про нейронные сети. Я говорю, коллеги, смотрите, а вот читать про Алису из Сбергигачат я не буду, да, то есть вот, а вот буду читать про опыт, ну и логично, да, еще раз, я не в обиду ни Сбергигачату, ни... но где видеогенерацию, о чем я буду читать? Естественно, буду рассказывать про Гемини, да, я буду рассказывать про Клод и так далее, да. Я говорю, ну есть одно, есть ли юридически безупречный способ, да, потому что когда я буду это рассказывать студентам, да, я же должен им, что сказать, я им должен сказать, ну пользуйтесь тогда чем? Сервисами VPN. А это называется как? Пропаганда, да?
0: Нельзя.
1: Вроде бы мы, я не пропагандирую, чтобы они именно сервисов VPN же у нас запрещена пропаганда, не способов обхода. Вот так вот получается история. И вы знаете, мы за полгода не нашли юридически чистой формулировки, то есть можно было, знаете как, прикрыться, не писать детали, да, то есть, но вот юридически чистого не нашли. Поэтому, конечно же, история, куда мы еще должны вернуться, там, к счастью, еще убрали, вы же в курсе, у нас же всегда, когда мы берем чьи-то новые законы, мы обязательно должны оттуда что-то взять модное. Вот как закон о забвении, да? Когда его наши депутаты там прочли, они вот тут же его перевели и впихнули в Думу. И только потом поняли, что это не про нас вообще, в силу тысячи причин, да? Так же и здесь. Там же они в этот закон о регулировании впихнули авторские права.
0: Сейчас тут у меня будет вопрос обязательно на эту тему.
1: Да, я понимаю, там, не знаю, художников, да, они задаются в Америке, там, они задаются вопросами. Майд Журней рисует картины, она научилась там, давайте там что-то там. А я всегда говорю, коллеги, ну мы же тоже учимся на чем-то, да, то есть нас никто за денег не просит. Ну, неважно, убрали авторские права и, в принципе, превратили закон, знаете, я бы так назвал, декларацию о том, что правительство видит искусственный интеллект, да, оно понимает, что он есть, да? Законом делегировано правительству права. Если вдруг правительство что-то захочет делать, оно сделает постановлением правительства, да? Что, кстати, оно могло и раньше, без вот законопроекта, да? То есть я думаю, что тут история, знаете, про что? Про то, что впихнули законопроект. Я примерно понимаю, кто это делал, да? А потом все-таки индустрия сказала, знаете как, нам надоело, да? То есть, коллеги, успокойтесь. И, в общем-то, в результате... То есть появилась вторая сторона вопроса, да, которая пришла и сказала, слушайте, коллеги, давайте, пока ничего нет, давайте не будем ничего регулировать. Потому что бессмысленно, когда у вас пустая речка, строить мост. Давайте сперва речку заполним водой, искусственным интеллектом, и потом только все делаем.
0: Здесь несколько вопросов. Вот я вот самый из них, наверное, короткий, потому что он такое косвенное отношение имеет, но, тем не менее, не могу вам не задать его. Остальные оставим уже на вторые полчаса. Там еще есть пара вопросов, потому что уж очень такая фундаментальная тема. А, на ваш взгляд, ведь такие законы, как закон о поддержке искусственного развития технологий искусственного интеллекта или законы подобного специфического уровня, даже не уровня, ну, я не знаю, свойства, что ли, понятно, почему их носит правительство. Там есть наверняка множество специалистов, которые на правительство работают и которые в конечном итоге этот закон пишут. Но это же очень специфическая история для Госдумы. Ну, то есть в хорошем смысле, я в данном случае не имею в виду никакой иронии, но когда речь идет о таких технологиях, наверное, в любой стране, да, тяжело справиться с подобного рода фундаментальными вот этими материалами, тем более, когда речь идет о законе, первом таком серьезном большом законе об искусственном интеллекте. Чтобы его оценить правильно, чтобы было понятно, что то приняли, что все депутаты поняли, о чем идет речь. Это ведь сложная история.
1: Ну, вот. Ну, во-первых, давайте скажем, депутаты любят простые истории.
0: Вот да, я об этом, да.
1: Они сильно любят простые истории. Вот, например, австралийские депутаты, вместо того, чтобы вообще сформулировать, что они хотят от социальных сетей, да, то есть, ну, например, чтобы дети общались только с детьми, да, или там, чтобы родители могли настроить им, они просто решили, а давайте запретим детям ходить в социальные сети. Это просто, это же действительно просто, да. И пусть они идут, а это не у нас они ушли, а половина из них ушла в серый интернет, половина подделывает документы, да. У нас такая же история. Помните, была история с синими китами? Uh-huh. Спорили, доведение до самоубийства. Вместо того, чтобы тогда, это можно было тогда принять, что запретить создавать там группы из-под VPN, да, то есть, например, то, с чем сейчас хорошо справляемся. Uh-huh. Вместо этого вдруг появляется еще раз простое решение. Давайте увеличим срок за доведение до самоубийства. Профессионалы, кто сидели тогда на встрече, которые, кажется, занимались доведением до самоубийства, уголовной ответственности, они говорят, коллеги, мы и так доказать толком, ну, мало работающая статья, честно говоря, да, поэтому депутаты, конечно, любят попроще, сложное объяснение не любят, вообще, по идее, нужно заканчивать вот эту историю с вот этими верхнеуровневыми историями, если ты строишь дом, сперва построй фундамент, давайте сделаем кодекс, да, давайте повторим. И это плохо звучит, повторим, да? То есть депутаты, кстати, не любят, они любят оригинальные истории, да? Потому что если говорят, ой, ты у Европы украл. Я говорю, а давайте мы у них возьмем их цифровой акт, да? Переведем его на русский язык, просто почитать. Посмотрим американскую историю, посмотрим, почитать. И сядем, и будем просто делать именно единую нормальную систему. Вы предлагаете рюшечки, а искусственный интеллект, простите, это, конечно, здорово, это очень надо, но это все-таки рюшечки. Это то, что стоит над, да? То есть должен быть понятийный аппарат. Вот эти все истории. Депутаты, к сожалению, этого не любят. И поэтому мы каждый раз натыкаемся на историю. Они очень любят говорить красивые слова, очень любят выступить с трибуны. Там, либо кто-то говорит про сатанинский искусственный интеллект, кто-то говорит еще про что-то, кто-то и так далее, и тому подобное. В результате мы с вами находимся в странной позиции. У нас есть все, но не до конца, но законодательство при этом, оно прямо, знаете, пытается опережать. Это плохо. Поэтому с депутатами надо отдельно разговаривать, читать им лекции, мне кажется, да, то есть, потому что, во-первых, может быть, даже я бы их даже учил бы, честно
0: говоря. Ну, это специфическая область. Ну, что там греха таить, да, это не каждый может это действительно понять, просто потому что образование разное, там люди из разных областей пришли, и какому-нибудь там, скажем, агроному, например, трудно понять, что такое искусственный интеллект и как с ним вообще что-либо делать. Я только вот по этой причине я вовсе не пытался, так сказать, никого в этом смысле принизить. Да.
1: Здесь не в этой части. Ну да.
0: Мы вернемся к этому вопросу. У нас время как раз вот первая нашей части нашей программы подошло к концу. Очень хотел, конечно, еще спросить, в конце скажу о том, что вот именно о маркировке данных. Вот еще один вопрос, который хотел бы задать относительно этого закона. Начнем с этого, вторую часть программы. Оставайтесь на радио «Спутник».

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, _ «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Клименко советует.
4: Итак, продолжаем. Председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в прямом эфире радио «Спутник» Александр Кузьмак. И начинаем вторую часть нашей программы. Герман Сергеевич, еще раз здравствуйте, добрый вечер.
5: Еще раз добрый вечер.
4: И еще один вопрос по поводу законопроекта о поддержке развития технологий искусственного интеллекта в России. Теперь разработчики и платформы не должны маркировать контент, синтезированный искусственным интеллектом. Достаточно, как написано, предоставить пользователям такую возможность. Все сводится к общей формулировке, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Хорошо это или плохо? Ну вот с точки зрения, не знаю, здравого смысла, как вы относитесь к вот этому отсутствию этого обязательства?
5: Здравый смысл победил. Это очень хорошо. Да? То есть, условно говоря, давайте скажем так. Контент тяжелый, но нас только он интересует, да, то есть мы же понимаем, что маркировать тексты мы не умеем и не понимаем, как это и невозможно, да, то есть, знаете, как в конце текста, если будет написано «сгенерен чем-то», ну, только доброй волей, да, потому что технически это невозможно проверить, да. Вот, а речь, естественно, идет о фото и о видео, причем, скорее всего, даже о видео больше, чем о фото, потому что про фото мы уже примерно все знаем, а вот про видео – да. И там с вами следующая история. Там есть серьезные генераторы, видеогенераторы, которые сами определяют прекрасно, где они и что они созданы. Не надо их маркировать, они прекрасно все. И даже Яндекс и Сбер, то, что у нас умеют делать, там стоят меточки, и они сами по себе идут. И поэтому добиваться еще чего-то там от нас с вами, как от пользователей, ну, выглядит, ну, даже не странно, да, а, ну, прям совсем необычно, да. Причем мы должны с вами сказать, что хороших подделок сделать в домашних условиях невозможно. Да? То есть они будут красивые, но с технической точки зрения, ну вот как сейчас, да, то есть если вы в контакт зальете музыку, да, она тут же найдет нарушителей авторских прав. То же самое касается Ютуба и так далее и тому подобное. То есть определение, оно не надо маркировать, оно и так примерно понятно, где что. Да? То есть поэтому, наверное, я даже думаю, в рамках концепции всех поправок к этому законопроекту было принято решение, то, что невозможно отрегулировать, невозможно или его просто нет, и не надо регулировать, не надо обозначать то, чего сейчас не имеет смысла. Вот конкретно для нас сейчас вопрос маркировки контента вообще не актуален. Когда он станет, именно маркировки контента, когда он станет актуален, мне кажется, ну, мы это поймем.
4: То есть это тот случай, когда проблемы надо решать по мере их поступления, грубо говоря.
5: Безусловно. Раньше времени можно просто вообще, ну, знаете как, закрыть все ходы раньше, чем вообще... Да давайте мы там как-то научимся работать, добывать что-то, и тогда уже потом... То есть налоги надо взимать с доходов, а не с предполагаемых прибыли. Да? То есть mm-hmm. когда-то они будут в будущем, тогда и давайте вводить налоги.
4: Теперь следующая тема, она вновь из серии, мне кажется, то есть она не может не быть даже косвенно не привязана к контексту нынешней политической ситуации, и в которой Россия находится, и, да, наверное, и в мировом смысле этого слова, но это так уже дальше немного. Речь идет о замене западным сертификатом подписи кода, который, ну, то есть в данном случае речь идет о том, что западные центры отзывают, соответственно, эти сертификаты и уже начали это делать, но, с другой стороны, приятная новость в том, что российские IT-игроки начали создавать систему защиты, собственно, программного обеспечения и, собственно, замену этим самым западным сертификатом. В связи с этим, ну, как бы, наверное, главный вопрос, мы, получается, опять, как и во многих других отраслях, вынуждены, потому что ситуация диктует, да, создавать свое. Ну, то есть, обороняться, создавая свое.
5: Ну, здесь... Слушайте, во-первых, обратите внимание, насколько инертно оказалась IT-индустрия. Да? Прям, то есть, там, где, это кстати, да. мы могли с этой историей работать все 4 года и добиваться того, чтобы она была к нам гораздо лояльнее, чем даже сейчас. Понятно, что те, кто стремится вводить санкции, они давили на всех. Все, ну, то есть, кто-то ломался раньше. Там, вот недавно сломалась там, шахматная федерация наша сломалась. Да? То есть, мне неприятно, честно говоря.
4: Мне
5: да?
4: тоже.
5: Хотя,
4: да.
5: я, опять же, я... понимаю все мотивы, да, причем там же процесс интересный. Гимнастики вроде разрулили и вернули, да, а вот в шахматы как раз мы приехали, да. Да. Вот. Там, правда, все тоже непросто, но тем не менее, да, то есть вот. А здесь история примерно такая же, давили на всех 4 года, и IT-индустрия более спокойная, более терпимая, и в играх, кстати, наши долго достаточно играли с нашими флагами, и никто их не гонял, да, то есть есть, например, в Доте, так там даже призы давали, есть игры, где нас не любят, да, то есть там какая-то такая история, но она была, в общем, терпимая. Вот через 4 года добрались до ключа, до достаточно тонкого момента, да, то есть, ну, там же разные бывают истории, там нельзя там публиковать, там нас как-то отсекли от Linux-разработки, да, то есть где наши программисты, кстати, много чего делали, да. Вот. А вот до сертификатов добрались только сейчас. С сертификатами там, с одной стороны, все просто, с другой стороны, все, конечно, сложно. Это такие высшие материи для того, чтобы убедиться, что разработчик действительно... Ну, как есть электронная подпись, она что делает? Она берет наш с вами документ, там суммирует там, числа, смотрит на электронную подпись, и говорит, о, да, действительно, это ваш документ. Да? То есть вот здесь примерно такая же история. Если не искать какого-то сложного дополнительных решения, в мире много центров сертификации, Японский, который начал нас сейчас жамкать, он не один. Там, на самом деле, есть гораздо более популярные американские центры. И то американские центры к этому еще не подошли. Они где-то там тоже думают, потому что, когда, знаете, вот здесь такая волна началась, все начали писать, ой, а чего это вот эти вот еще там не делают? Вот японцы как-то до этого добрались. У нас таких, если говорить про сайты, 3-5%. И, кстати, японские сертификаты для программного обеспечения не особо популярны у нас были. Но неприятно, потому что если эту тенденцию не загасить, да, то это потом превратится в лавину. Да, мы умеем и понимаем, как делать самим эту историю, да, но ведь это же вопрос международного признания. Там в чем основная проблематика? Что если наши сайты не принимаются, то есть нет сертификационного центра, то компании типа Гугла всегда уведомляют пользователей, что с этим сайтом что-то не так. Это плохо. Давайте так скажем. Это плохо. У нас есть свой сертификационный центр, но тут, как вы знаете, на чьей стороне большинство? Это как ВТО, да? То есть, если вы не в нем, то есть, вы говорите, нам и не нужно было в него вступать, но тогда товары плохо ездили. Хотя сам смысл вступления в ВТО последними ускользает от всех экономистов. Надо дать должное. 18 лет бились, и зачем-то туда добились. Вот, да. Но понятно, зачем. То есть, все-таки надо быть в единой системе. Здесь такая же история. Нас не спасает, наверное. То есть это тоже такой способ отключения от интернета, давайте так скажем. То есть когда зарубежники будут приходить на наши сайты, у них будет появляться уведомление, что что-то там не так. Это не значит, что сайты не будут работать, но просто, как бы, знаете, такое... А вот фок его знает. Может, это мошенники, допустим. Вот, да, Азия с нами в целом сотрудничает. От Азии мы не ожидаем ничего такого сверхъестественного. Ни Вьетнам, ни Индия, ни Китай. Они вряд ли туда куда-то пойдут. Но все-таки, давайте скажем, обидно будет, если вся Европа от нас, мы ее потеряем. Да? Это не очень хорошо. Я искренне надеюсь, что вот история с японским центром сертификации, она как-то там сложится, и на этом все забудут, потому что, давайте скажем так, даже к нашим антагонистам, если возьмем Google и Apple, да, вот Google вообще все платежи отсек, Google смотрит крайне строго на нас, а вот Apple, например, достаточно долго поступал формально. Запрещено платить карточками, не принимаем платежи от русских с карточками. Но про телефоны же никто не говорил. И мы 3 года платили с телефонов, нормально, хорошо. Потом, правда, мы им объявили войну, сказали, что назло маме там что-то сделаем, да, то есть и отключили. Мы отключили, не они, надо отдать должное. Вот, поэтому юридически тонкостей много, нам есть с чем работать, да, то есть я бы, по идее, бы, например, бы нашел бы какую-нибудь русскую компанию, которая подала бы в суд на японский центр сертификации. Скандалов они не любят, да, там хватает. Там, на самом деле, есть центры сертификации, которые, с одной стороны, подписались, что они с русскими больше не работают, но сертификаты выдавались и на год, и на 2, и на 3, и на 5, и на 10, и даже некоторую бесконечность. И тут они не стали ничего делать. Они просто сказали, новых не берем. То есть тут как бы вот японцы, они пошли впереди планеты всей, они стали поступать, как примерно вот в начале всей этой истории был хостер, который просто все домены раздиригировал, которые были оформлены на России. Да? То есть где были платежи российскими карточками, годы, как он там назывался.
4: А какая, возможно, вот то, что здесь как раз в этой заметке указана, система защиты отечественного софта, как это можно защитить, если будет отзыв сертификатов массовый?
5: Никак. Нет, ну тут вопрос в том, что мы должны выступить какой-то аналог, да, ну как ключи шифрования, да, то есть они же... И это просто софт, который те, кто захочет пользоваться и проверять, кому надо будет проверять сертификаты, да, то есть они могут поставить наше там как программное обеспечение и проверять, что сайт действительно сертифицирован. А тут, конечно, мы насильно к ним зайти не сможем, да, то есть потому что если они поставят фильтр, ну, например, они хотят, чтобы и граждане... Вот есть там 20 центров сертификации, да, то есть если из нас выживут из всех 20 центров сертификации, то мы не будем туда иметь доступ, давайте так скажем. Точнее, не так. Не мы не будем иметь, а граждане, которые будут приходить на наши сайты, вы тоже, наверное, иногда видите, когда там у них появляются какие-нибудь красные такие объявления, это плохо все, да. Вот. Есть наши отечественные, но, во-первых, они требуют, чтобы мы у себя на браузере что-то поставили, да, то есть свое уже, то есть мы, то есть, условно говоря, такой, знаете, как бы это сказать, есть ООН, да, а есть, ну, допустим, какой-нибудь там БРИКС, да, БРИКС меньше, чем ООН, да, то есть вот, ну, вот у нас, нам надо строить, мы сейчас будем строить, то есть мы раньше входили в ООН, да, то есть а сейчас мы вступаем в БРИКС, и вот страны ООН, которые не входят в БРИКС, они, допустим, нас не очень будут любить. Кто-то не будет любить, кто-то не будет замечать, в зависимости от регуляторика в каждой стране. Вот что интересно, да, то есть поэтому я здесь не надо не преувеличивать, но и не преуменьшать задачу. Надо, это рабочий вопрос, с каждой страной надо работать, с каждым центром сертификации надо работать, может даже дать взятку. Я здесь ничего плохого не вижу, об этом, конечно, говорить не надо, но может быть, там, не знаю, там, пригласить делегатов в Россию, там, например.
4: А вот учитывая то обстоятельство, что ведущие центры сертификации, они все-таки большей частью, так как в подавляющем большинстве, это Соединенные Штаты Америки. Да, то есть все эти Google, Apple, Microsoft и так далее. В этой связи ведь страдают или могут пострадать от подобного рода действий, от такого давления, а это, ну, в конечном итоге может стать давлением или шантажом своего рода, таким ведь очень многие, не только Россия. То есть это все равно же должно в перспективе, ну, в глобальном смысле слова, привести к некой сегментации вот этого вот вопроса. Ну, я имею в виду с точки зрения такого рода центров. Мы же не можем до бесконечности зависеть от того, что делают американские транснациональные корпорации. Понятно, что не сейчас.
5: Мы и так постепенно сегментируемся по всем направлениям, да, вот по всем, да, начиная с очевидных дата-центров, заканчивая трафиками, да, заканчивая хостингами, да, где наши сайты, где ложить наши сайты, у нас или там, да. А, то есть мы и так сегментируемся. Интернет вообще сегментируется. Безотносительно, кстати, нас, да. Законы регуляторики в разных странах свои, но тот же там... То есть все требуют то, чего... Вот, когда мы требовали хранения персданных на своей территории, все над нами смеялись, сейчас все это требуют, и Европа требует, и вот цифровые акты Америка требует. То есть, понимаете, тут у нас просто добавилась, знаете, вторая опция. Мы бы были бы равноправными переговорщиками, если бы не санкции, да. То есть санкции нам, конечно, создают... Так как они не ярко... То есть вопросы, которые они не освещают, да, никто толком не знает, я вас уверяю, никто толком не знает, а должны ли центры сертификации, да, вообще как-то санкционировать нас, да, то есть вообще распространяются ли санкции на телеком, да, в конце концов, мы с вами помним, Трамп заявлял, правда, Трамп много чего заявлял, но в данном случае он заявлял, что у них нет цели, задачи отключить Россию от интернета, да, и в целом тогда как-то немножечко все это успокоилось. Возможно, сейчас... Там же целое лобби есть, которое занимается преследованием, разыскивают разные разные способы уязвить, да. А это такой тонкий момент, который, возможно, даже мы упустили, да, и сильно во все это не лезли, да. То есть, ну, работает и работает.
4: Еще один момент, он тоже из этой же серии, это история с Cloudflare, которая, собственно, сбой, произошедший там по всему миру, привел к большим проблемам там в разных социальных сетях, далеко не только в наших, может, и не, вообще не в первую очередь не в наших, там такие компании значатся среди этих сервисов, ну, просто мировые гиганты, так или иначе. Но ведь это опять, как бы сказать, оригинали, это все равно американская история. И опять та же самая ситуация. Насколько в этой ситуации на сегодняшний день это проблема глобальная, насколько она может быть предметом, ну, грубо говоря, на сегодняшний день, насколько это опасно с точки зрения диктата, и самое главное, насколько это опасно с точки зрения, в принципе, обвала интернета, если такая ситуация происходит, как вот произошедший сбой.
5: Ну, давайте так. Мы находимся с вами в удивительное время, когда открываются новые материки по-своему, да, вот как в свое время находились, когда там Колумб открыл, да, Америку, что-то еще, новые территории, все восхищаются, там возникают новые проблемы, да, которые мы не знаем. Кто-то привез цингу из морских путешествий, кто-то привез там сифилис, извините, а кто-то картофель. Да? Мы этого не знаем, это не наша территория. Поэтому мы каждый раз учимся. Да? Вот была идея о том, что дата-центры в Арабских Эмиратах – это хорошо. Да? То есть это тихая гавань. Да? То есть... И все было хорошо, все прекрасно было. Инвесторы плакали от счастья. Да? Но кто бы мог подумать, да, что Иран вместо того, чтобы не может дотянуться до Израиля, давайте дотянемся, ну, в принципе, до своих же. Как я понимаю, по вере там все совпадает, но как бы вот они плохие. Да? И все, и у нас закончился там. Какой вывод из этого сделали инвесторы? Простой. Стоимость дата-центров подрастает на процентов на 20-30, да, потому что нужно их там обеспечивать там зенитками, ракетками, ну и, в общем-то, Арабские Эмираты, возможно, не являются лучшим местом для этого. А в истории, которая сейчас происходит, той, о которой вы говорите, та же самая история. Да, есть сервис, который действительно по миру шикарно работает, обеспечивает, то есть он вырос из маленького сервиса, который спасал DDoS-атак. Да? Иногда мы это видим, когда нас просят там, ввести там, капчу какую-то, еще что-то сделать. Да? На этом держится много. У нас, помните, был конфликт Роскомнадзора с Cloudflare, кстати. Да? Ну, mm-hmm. Потому что многие прикидывались там. То есть там не, это не было такой задачей, как я понимаю, сервиса. Да? Но так получилось. Да? То есть, опять же, кто бы мог подумать, да, то есть, вот, поэтому здесь, точнее, как кто бы мог подумать, что Паша Дуров, когда бегал от первой блокировки, он прятался за IP Амазона, например, да, кто бы мог подумать, да, то есть, вот, ну, то есть, всегда есть какие-то вещи, которые мы открываем заново, да, как удивительный, там, картофель, там, еще что-то, и каждый раз мы учимся, поэтому ничего криминального в этой истории не вижу, это просто обучательная хорошая история. Видны последствия. Видно, что, наверное, я думаю, инвестор сделал все выводы. Это значит, что нельзя делать ставку на одну компанию, да. Ничего страшного с самой компанией не произойдет, да. Просто инвесторы будут поддерживать. Ну, вот у нас же инвесторы поддерживают и Intel, и AMD, да. Хотя AMD могло давно помереть, да, но и заставили и Intel поддерживать AMD, и заставляют их договариваться, потому что на рынке должно быть несколько игроков, иначе нам все будет, вот прям совсем нам не понравится вся эта история. Поэтому я думаю, а из таких событий, которые происходят, мы действительно сейчас знакомимся, что такое DDoS-атаки по-серьезному, да? Что такое хакеры по-серьезному. Одно дело смотреть фильмы и предполагать, да, то есть вообще читать там какого-нибудь Лема, это прекрасно, да, там. Вот. А вот видеть это, когда сбыча мечт происходит, да, то есть уже как бы становится, надо о чем-то подумать, да, поэтому здесь ничего, кроме урока, я вообще не вижу, да, то есть, понятно, можно помахать шашечкой, да, но если есть акции компании, ну, нельзя сейчас гражданам покупать российские, но если вдруг кто-то там смотрит нас, и у него есть эта возможность, я бы прикупил, да, то есть, потому что она точно поднимется, никуда не денется, это не, это прям, вот, знаете, вот такая обучательная красивая история, да, вот мы увидели, как может быть вот так, вот так же мы с вами увидели в Москве, наша власть поняла, что интернет – это важно, да, то есть когда у нас были белые списки, вдруг выяснилось, что, черт, а надо же что-то делать с платежными терминалами, может, сделать для них какую-то спецсвязь, да, ну, потому что выяснилось, что, конечно, в борьбе за это все здорово, да, и мы все за, да, но все-таки магазины тоже должны работать. Поэтому и там сейчас, кстати, думают очень сильно, что с этим всем делать, и я уверен, решение найдется. Поэтому здесь надо это воспринимать как каждый раз новое, да, то есть, ну, Ничего страшного.
4: Ну, вот с этой точки зрения сразу все-таки хочется дополнительный вопрос, хотя бы коротко, у нас еще есть пара интересных тем, которые тоже хотелось бы затронуть. Все равно же мы двигаемся степ-бай-степ, да, получается, даже и в этой области, а самое главное, в каком-то смысле на ощупь. То есть все равно возникает проблема, пытаемся решить, получается не очень где-то, пытаемся исправить, получаем критику, и в цифровой сфере происходит ровно то же самое, да, причем критика иногда такая, что просто вот мама не горюй. Ну, по сути, ну, своей, да. Да? То есть, вот как вот с белыми списками вот эта история, да, с интернетом? Я
5: с
4: просто
5: белыми списками
4: на вашем примере.
5: Постоянно туда-сюда. И вот когда мне что-то говорят, я говорю, коллеги, вас слышат. Я вот когда там был наверху, да, то есть у нас просто, у нас нет, слушайте, у нас очень плохо, у нас нет культуры коммуникации с государством.
4: Обратной связи, да.
5: Если вдруг, потому что нет того человека, кто бы вышел и сказал, я вас слышу, да, да, коллеги, мы понимаем, это проблема. Но, поймите правильно, мы, вот, ну, то есть мы такие же, как вы, на все требуется время, да, вот насморк 2 недели, да, или 14 дней, да, то есть с припарками 14 дней, без припарок 2 недели.
4: Давайте пару слов еще, вот интересная тема, китайское приложение WeChat, там 1 миллиард пользователей, в нем заработал российский торговый павильон Rus China Capital, теперь там китайцы заказывают муку, как сообщается. Что такое торговый павильон в китайском приложении, насколько это важно с этой точки зрения? Ну, все-таки есть же стратегические вещи, мука, видимо, и не только она, с этой точки зрения, ну, то есть это некий заход на рынок, это что, или это просто веселая любопытная новость, там, в масштабах Китая мало что означающее?
5: В масштабах Китая это вообще ничего не означающая новость. Это новость для нас, что мы все-таки смогли открыть магазин, вещающий на Китай. Это не просто, я вас могу сказать. Дело в том, что это Китай к нам может продавать все, что угодно, мимо таможни. Ну, точнее, сейчас они даже чуть-чуть таможенную пошлину. Ну, имеется в виду сертификаты, школьная форма. Попробуйте, вот мы сейчас с вами, допустим, сойдем с ума, начнем шить школьную форму и попробуем ее продавать. Нас сразу придут и сразу санэпидемстанция спросит, а где сертификат, что ваша школьная форма не токсичная, нет, и нас сразу посадят. Да? То есть Китай это все нам продает, а если мы обратно, то они нам говорят, нет, так не бывает. Поэтому, во-первых, надо признать, что это хорошо, то есть наконец-то научились хоть как-то туда двигаться, но это, по-моему, просто пиарная хорошая история российского экспортного центра. Какого, не знаю, московского или российского, сделали, молодцы. Но, вы знаете, мне это напоминает, когда у нас на ПМЭФ приезжали китайцы, приехал Джек Ма, и меня послали туда, разоблачить его, да, то есть, вот. И я такой, меня посадили на первый ряд, ПМФ тогда не стоил 2 миллиона рублей, он стоил тогда, ну, и бесплатно ехал, но все равно это было посильно. Вот, и Джек Ма выступал, рассказывал, какое он счастье приносит всем россиянам, вам, мне, продавая нам вот это все, то, что мы и сейчас покупаем там, да, и вот мне дают слово, то есть, он говорит, кому слово, там все тянут руки, я тоже тяну руку, но мне дают слово, то есть, это нормально, да, то есть, я спрашиваю, как же вы, негодяй, а вот мы хотим вам что-то продавать, а вы у нас не покупаете, да? И Джек Ма, надо отдать ему должное. Он мне просто вот, я бы этот урок вынес, и я понял, что надо подходить. И он говорит, как же, мы же ваши шоколадки Алена покупаем. И на этом месте я просто мог больше уже ничего не говорить, да? Я, конечно, мог прокричать еще вслед вот этой безумной толпе, они покупают наши шоколадки, Аленка, да? Я мог, конечно, прокричать вагон в год, понимаете, да? То есть вагон в год, понимаете, да? Вот, но...
4: Покупают же.
5: Да, а? Ну да, ну и вагон, ну, да. Понимаете? Но тем не менее он мне это ответил, да, поэтому, соответственно, здесь такая же история, надо учиться продавать, не надо смотреть ни на что, да, то есть вот просто, ну, есть какие-то, ну да, в Китае сложно продавать, надо учиться, надо лоббировать своих интересов, это хорошая новость, но она вот, знаете, как вот, то есть, знаете, изменения в нашей с вами жизни, миллиардные продажи, она не принесет, к сожалению.
4: Ну, вот последняя тема, которую успеем обсудить, это вопрос, тема об электрокарах. Мы как-то давно тоже не говорили, ну, я давно с вами на эту тему не говорил, да, в эфире. Просто поскольку мы периодически к этой теме там, приходим, возвращаемся к ней и опять от нее отходим, рост в России есть, да, он пока исчисляется единицами, штуками этих самых 231 машины за неделю, это, конечно, ну, это мизер очевидный, но, тем не менее, при всем при этом, вот опять хочется посмотреть на эту ситуацию с точки зрения наполовину полного стакана. Но мы же двигаемся в этом направлении. Но вот у меня около дома все равно я вижу эти электрозарядные устройства, и я вижу машины, которые оттуда, которые там всегда есть. То есть все равно, ну, медленно, но верно, этот процесс идет.
5: Идет, и уже есть понимание, что в России Москва, Сибирь, Камчатка чистой электроники не будет, да? Ну, это бессмысленно, да? Ну, то есть, а прекрасно себе живут гибриды, себя чувствуют, да? То есть, вот прекраснейшим образом у меня вот товарищи просто начали менять их. И да, это прогресс, но он понятный уже, да? Потому что, когда мы с вами говорим о том, что вот завтра будет электричка, вот тоже не очень понятно, как кабеля провести. Вот Москва – энергодефицитная история, там и так у нас, знаете, тратится электричество бесконечное количество, каждый москвич себе кондиционер хочет поставить, роскошь, да, то есть вот и так далее. Я бы на месте депутатов позаботился, там, количество кондиционеров на семью бы ввел. Ну, здесь, ну, это так, я, извините, услышит, не дай бог. Вот. Но имеется в виду, что все-таки это потребление, то есть завести бензин и залить его – это одна история, а провести электричество – другая история. Но вот гибриды хорошо идут, и мне кажется, что перспективы гибридов как таковых, да, на юге России, безусловно, электрички нормально могут развиваться. Тут большой вопрос, а чьи электрички, сможем ли мы их производить? Ну, вы ответы знаете, я ответы знаю, но я задам эти вопросы риторические, да. Вот, и понятно, что весь мир, скорее всего, вот мы прям просто, вот я вот сейчас с товарищем, он меня регулярно катает по выходным, он ездит на китайском гибриде, прям видно, что это хорошо. Прям вот видно, что это хорошо. То есть ты ездишь на электричке, потом у тебя она чего-то заключил бензин, и, а учитывая сейчас, что с бензином перебои, да, то есть как раз ты залил 10 литров, а ездишь как на 50, да, то есть потому что есть еще электричество, ты можешь подзарядиться с колес. То есть я думаю, что за гибридами прям вот оно будущее, прям совсем-совсем. Умудрились в одну машину поставить, и хорошо, двигатель внутреннего сгорания, и электричка.
4: Как это раньше сейчас было газ с бензином, да, теперь это электричество сейчас с бензином.
5: Прям вот. Прям вот оно так прям самое получается. Мне кажется, что мне даже вот прям, я смотрю, вот он катался на чистой электричке, было видно, как водитель напряжен, когда он на чистой электричке, потому что он так посматривает, сколько осталось километров, где вот эта заправка.
4: Да, вот. Спасибо, Ген Сергеевич. Время наше подошло к концу. Как всегда, чрезвычайно интересно. Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко провел с нами этот час. Оставайтесь на радио «Спутник». Счастливо.

0: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что?
0: Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Сокращение рабочих мест из-за ИИ. Контекст. За что боролись, на то и напоролись. Самые продвинутые технологические компании увольняют сотрудников. Счет идет на многие десятки тысяч. Тенденция нарастает. Лидер по сокращению – США. В списке также европейские и азиатские страны. Причина кадровой оптимизации – развитие искусственного интеллекта и автоматизация производственных процессов. В компаниях заявляют, что нацелены на повышение производительности труда. И главный помощник в этом – генеративный разум. Человек становится лишним, своего рода обузой, пока процесс увольнения не носит повальный характер. И сокращенным будет куда трудоустроиться. Но прогнозы не самые утешительные. Не исключено, что через десяток-другой лет из-за развития ИИ исчезнут целые профессии, связанные с рутинными процессами. К примеру, кассиры, работники почтовых служб, бухгалтеры, аудиторы, менеджеры по продажам. Рискуют остаться без работы представители творческих профессий, такие как копирайтеры. Нейросети уже создают тексты, описания товаров и даже новости. Впрочем, совсем катастрофический сценарий, при котором искусственный интеллект станет причиной глобальной безработицы, пока маловероятен. Скорее будет трансформироваться рынок труда. Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
2: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
3: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» – это самодостаточность, «И» – исключительность, «П» – Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Народный художник СССР, полный кавалер ордена за заслуги перед Отечеством, коренной ленинградец Илья Глазунов мог не стать знаменитым живописцем, творчество которого любят и чтут миллионы. Его спасло чудо. Во время Великой Отечественной войны в блокадном городе умерли родители и ближайшие родственники будущего художника. Хоронить их было некому. 11-летнего, чуть живого мальчика под бомбежками по дороге жизни вывезли в Новгородскую область. Глазунов потом вспоминал, что после блокады настолько заикался, что поначалу в сельской школе отвечал письменно. Победу он встретил один, сидя в опустевшей ленинградской квартире. В город удалось вернуться только в 1944 году. Впечатления военных лет легли в основу монументального полотна «Дороги войны». Оно стало дипломной работой в Институте живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина и прологом к дальнейшему творчеству. Через него красной нитью шла тема войны и народных страданий. «Дорога жизни» не дала погибнуть и другим детям, ставшим потом гордостью отечественной культуры, оперной певице Елене Образцовой и актрисе Ларисе Лужиной. А всего из блокадного Ленинграда по ней было вывезено 1 376 000 человек.

0: Массовые увольнения начались в Национальной разведке США. Подробности далее. Иран не отказывался от поддержки движения Хизбалла в ходе переговоров с США. Об этом заявил посол Исламской республики в Багдаде Мухаммад Казем Аль-Садик. Он напомнил, что в недавно подписанном меморандуме прямо упоминается прекращение огня в Ливане. Ранее агентство Рейтер передавало, что Израиль и Хизбалла ранее достигли соглашения о прекращении огня. Ливанский военно-полевой источник сообщил в пятницу РИА Новости, что израильская авиация продолжает наносить удары по югу Ливана вопреки сообщениям о вступлении в силу режима прекращения огня. Работы по восстановлению крыши панорамы обороны Севастополя начнутся в ближайшее время. Об этом сообщили в Министерстве культуры России. В ходе визита первый замминистра ведомства Сергей Обрывалин осмотрел поврежденное в результате атаки беспилотников ВСУ произведение искусства. 16 июня в пресс-службе Музея обороны Севастополя сообщили, что более 90% полотна утрачено. Уцелели только некоторые предметы полотна, в частности пушка, ядра и металлические элементы композиции. Американские автоконцерны начнут производить оружие, в том числе крылатые ракеты «Томагавк» и системы ПВО «Патриот». Об этом заявил президент США Дональд Трамп. По словам американского лидера, власти страны разворачивают масштабную экономическую кампанию по производству оружия, поэтому автопроизводители, располагающими свободными мощностями, заключают контракты на выпуск ракет. Массовые увольнения начались в Национальной разведке США после прихода Билла Пулта на пост исполняющего обязанности главы ведомства. Об этом сообщает CNN. На прошлой неделе телеканал сообщал, что Билл Пулт в свой первый рабочий день в новой должности запросил список сотрудников на увольнение. По информации СМИ, сокращения затронут в первую очередь Центр по борьбе с терроризмом и Центр контрразведки. Демократы в Конгрессе выступили резко против подобной реорганизации, предупредив, что масштаб увольнения после уже произведенного в прошлом году сокращения штата угрожают нацбезопасности. Российские школьники лидируют по количеству золотых медалей на международных олимпиадах. Об этом заявил в интервью РИА Новости глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он напомнил, что в прошлом году российские сборные завоевали 44 медали из 44 возможных на 8 основных международных олимпиадах, превзойдя результаты предшествующих лет. По словам министра, 22 мая завершилась первая из 8 основных международных олимпиад этого сезона по биологии. Сборная России завоевала 6 золотых медалей из 6 возможных и абсолютное первое место. Выпускник школы номер 15 из Петропавловска-Камчатского Иван Бакумцев стал первым в истории региона, кто получил по 100 баллов за русский язык, профильную математику и физику. Об этом сообщил губернатор Владимир Солодов. Школьник учится в психолого-педагогическом классе. Результаты по остальным предметам пока не объявлены, но на сегодня в регионе уже зафиксировано 11 стобальных работ. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Мировая политика с Генри Сардаряном.
2: Всем здравствуйте, Ген Тигранович Сардарян в студии. Меня зовут Алеша Тимофеев. Всем
3: здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, Алеша. Так, ну, во-первых, 85 лет, конечно, день скорби. Памяти, да, памяти и скорби. И мы помним и скорбим. Ну, что тут скажешь? Чудовищная трагедия. А еще вы знаете, да, что вчера был вот этот день, что там, солнцестояние, и все, да. все
3: теперь... все будет опять рано темнеть.
2: Да, чем дальше, я расстроился.
3: Я тоже каждый год вот...
2: Вроде только лето началось.
3: И вроде ничего не делаешь, но все равно обидно.
2: Это правда. Я вчера с вами говорю, у меня дети спрашивают, а это Федька маленький испугался, это страшно. Да ничего страшного, нет, это же...
3: Нет, если честно, день летнего солнцестояния, такое ощущение, что будут приносить в жертву каких-то маленьких детей, какие-нибудь майи или ацтеки. Но вот звучит страшно. Мне в детстве сказали, что есть такой день. Да. Мне в детстве говорили, что вот сегодня самый длинный день, а дальше уже будет хуже значительно.
2: Но не хуже, а темнее.
3: Хуже, старик, три часа выходишь с работы и темно, а из дома ты выходил тоже было темно. Но психику это точно давит.
2: Это правда. Но
3: спится лучше. Вот

0: Сейчас в 4 утра просыпаешься, хочешь, не хочешь, и не можешь спать.
1: Нет. Я сегодня только уснул что-то в 6, понимаешь, что уже ну, светло
0: это
1: было.
0: Это образ жизни, да, сейчас да, не обязательно да, людям рассказывать.
1: Не-не, да. Никакого разгульного, просто какой-то дурацкая ночь. И не только у меня, что-то сегодня все жалуются на сегодняшнюю ночь. Ну, вот как такое, какое-то странное. Но действительно, может быть, что-то там какие-то энергии космические, а? Но они же есть, но мы же никуда не можем деться от этого солнца. Так. Америка допускает возможность разморозки иранских активов. Штатам важно убедиться в том, что они не будут направлены на поддержку терроризма, что бы это ни значило, об этом говорит Джей Ди Винс, вице-президент. Что значит поддержка? В смысле Хамас, Хизбалла или что?
0: Хамас, да, но при как бы большом желании можно, они могут сказать, что вот знаете, мы же считали КСИР тоже не очень хорошая организация. Убили руководство неоднократно. Поэтому могу сказать, вы его теперь демонтируете, не финансируете. Ну, мне, честно, кажется, что за эти 60 дней не будет соглашения. Там пункты, честно, такие, что ни одна, ни другая сторона их принимать не будет. В особенности американцы не будут принимать.
1: Но ты представляешь, что угрозы все равно продолжаются друг друга. Ну, в смысле, если они не будут выполнять, то мы сотрем.
0: Да. А там еще один третий товарищ говорит, правильно.
1: Да. Правильно. Так и надо. Что там, где там этот СПГ, что там, а что там горит? Господи, что это такое? Кто же это мог быть?
0: Не, ну я, понимаешь, поэтому, Лёха, я не верю в, как бы это сказать, какие-то мифические прорывы в дипломатии и умение добиваться сделки, когда за этим нет реальной фактуры, ну не бывает чудес. Ну если не пришли никакому знаменателю на земле, одна страна, а вторая сумела выстоять, отразила американскую агрессию. В любом случае, те там до конца не добились целей, но, тем не менее, она не в том положении находится, чтобы навязать свою волю. Это значит, в любом случае, чисто арифметически, будет временная передышка, после которой опять все начнется заново.
1: Слушай, я не понимаю, зачем тогда нужны эти передышки. Вот реально, зачем нужен вот этот...
0: Смотря кому, старик.
1: У них двум сторонам.
0: Да, иранцам 100% это нужно, потому что им тяжело. То есть тут никто не притворяется, что иранцы сейчас так с наскоку возьмут и Вашингтон захватят. Им надо восстановиться, каким-то образом страну привести в порядок, запасы пополнить. Для них это очень важно. Плюс там такие пункты написаны. 300 миллиардов на восстановление.
1: Нет, ну вот разморозка активов. Сейчас мы к пунктам, может быть, отдельно.
0: Для них, я имею в виду, отдельный пункт им выгодный. Но если вы хотите, то ради бога. Для американцев эта заморозка нужна. Во-первых, потому что это создает катастрофические внутриполитические проблемы. Трампу реально очень тяжело. Я вчера смотрел эфиры. Я часто на них ориентируюсь, потому что это самая массовая форма попытки донесения нарративов оппозиционных до населения. Это различные комедийные шоу, которые демократы, ну и там условно антитрамповские силы различные, они ликовали из-за вот этого, что наконец-то закончилось, все хорошо, а среди республиканцев особого ликования в настоящий момент незаметно, и даже есть острые дискуссии с террористом-экстремистом Грэмом и с прочими деятелями.
1: Ну понятно почему, потому что они, значит, все время говорили, что это надо, необходимо, важно и прочее, а теперь оказывается, что да.
0: Поэтому и мы из этого можем сделать вывод, что Трампу это нужно тоже для передышки, но внутриполитической, и раз, и во-вторых, не совсем понятно, ну хорошо, если нет, тогда что? Вот американцы что могут на этой стадии поставить себе в качестве цели? Пока что ощущение, что ничего. И если к этому еще и добавить, что из Израиля уже в открытую звучит, что мы не собираемся признавать, именно от руководства Израиля, я хочу это подчеркнуть, потому что сама израильская пресса говорит в отношении Нетаньяху, что ты сейчас доиграешься с этими всеми критиками в адрес Трампа, потому что в результате политики действующей администрации израильской, сама израильская пресса, эксперты утверждают, что реноме у Израиля сильно за это время подпортилось. И страны в целом относятся не очень положительно к руководству Израиля. И что у него фактически один союзник на весь мир – это Трамп. И его сейчас гасят просто всеми возможными способами. Что ты предатель, ты нас оставил, кепку твою снимаем, она нам больше не нужна, не будем дружить с тобой. И вполне вероятен сценарий, при котором в Израиле будет смена руководства, если так будет продолжаться.
1: Но все равно до конца, ну вот я говорю, значит, если это... То есть стороны понимают, что будет некое возобновление, правильно, эскалации? Ну, через какое-то время.
0: Предполагают, по крайней мере.
1: Значит, при этом передышка дает возможности, ну, стать сильнее, что ли, да, перевооружиться, значит, там, подкрепиться и прочее, прочее. Но тогда спрашивается, это как это понимать?
0: Но, типа, ну, Ирану надо выжить. Это вот цель очень простая. Я понимаю, выжить.
1: Да.
0: А тем необходимо, администрации Трампа необходимо, и израильское руководство не обидеть, потому что оно очень сильно влияет на факт их нахождения у власти и на прочие вещи, лобби сильнейшее. При этом внутри страны окончательно не пошатнуть собственные позиции, угу. потому что они очень сильно были потрясены вот этими действиями. И подойти к промежуточным выборам хотя бы в каком-то относительно более-менее приличном состоянии.
1: Но 60 дней-то как раз заканчивается, туда еще не будет промежуточных да. выборов.
0: Ну, сейчас у них будет 4 июля, Трамп да. как-то вот очень маниакально лет. Относится к 250-летию собственной страны.
1: Слушай, а хочет... я, кстати, знаешь, я с Евстафьевым поговорил, вот с тобой тоже. Давай обсудим эту тему коротко. Значит, мой тезис. Чемпионат мира по футболу – праздник для всей страны, который повышает всегда рейтинг руководства. Если он проходит блистательно, значит, интересно, да. классно и так далее. Сейчас это так?
0: В Мексике, да.
1: В Канаде.
0: В Канаде, наверное, да. В Америке просто футболистов за мужчин не считают. Там такое отношение, что в этот сокер играют девчонки в школе. То есть у них пример. Хотя сборная неплохая. Там есть хорошие.
1: Классно играют, молодцы.
0: Есть хорошие. Ну, иранцы вчера, кстати, прям зажигали. Очень круто играли. Мне понравилось, бельгийцами. Ну,
1: да, имеете в виду,
0: играли. Играли, играли. Там в момент,
1: правда,
0: пару дронов было над стадионом. У меня младший брат говорит, это что, дроны? Я говорю, да, но не их.
1: Не шахеды, нет, не шахеды, нет. В защите сборной Ирана три шахеда.
0: Капитан второго ранга, да.
1: Да, летчик-испытатель. Да, ну...
0: Вот, в Америке, так как отношение, вот типа Супербол, это событие, 100%, да, ты понимаешь,
1: я понимаю.
0: Футбол сам по себе, он у них, ну, наверное, это важное событие.
1: Но бабки вкладывают сейчас, МЛС, Месси, значит, все сбитые летчики, еще играющие, причем классно играющие, все туда,
0: но
1: стадионы полные.
0: Но с этим не сравнить.
1: Не сравнить, но есть возможность все равно нарастить. И как бы мы там, понятно, да, не спорт номер один, нет. Это не так. Но так или иначе, это же туристы, это все равно праздник. Я говорю, все равно это голландские какие-нибудь диаспоры, понимаешь, ты, да, дачи эти всякие, немцы, значит, которые там переселенцы 250 лет назад как раз туда приезжали. Вот для них-то это праздник. И все, ну, то есть это же все равно стадион классный в Сиэтле, вот это очень красивый стадион.
0: Ну, у них мощный стадион, да. за 100 тысяч почти все, да, такие, да, да. крупные. Я 100% с тобой согласен, что это... как событие, это крутое событие, но на конкретно рейтинг руководства это, мне кажется, существенной роли не сыграет. Трампу вот на UFC, когда у него да. на лужайке было, было очевидно, вот многие говорили, что за бред, ну что он так прицепился к этой лужайке, все. А там каждый боец комментировал первичные мужские признаки, да. Трампа, они преувеличивают. Да, там, да, в каждой, хвалил, второй, да, говорил, да, you should have your balls, там, да, все, да, вот да, ты, да, такой, да. вообще... Почему он это делал?
1: Не потому то, что у Обамы это же звучали. Там реально про Обаму же кто-то
0: сказал. Кто-то сказал, что у Обамы жена – это муж, да, и вот в таком ключе. Значит, я в этой связи думаю, что почему так происходит. Потому что Трамп хочет повышать свой рейтинг в конкретных социальных категориях, которые для него важны. Вот в случае с UFC, почему он так за это зацепился? Потому что его успех на предыдущих выборах был обусловлен тем, что он смог сагитировать молодое мужское население. Голосовать за себя образом альфача такого. Это популярный образ. UFC позволяет ему этот образ создать. Позволяет ли сокер в Америке? Мне сложно сказать, надо будет посмотреть, это интересно. Но сам по себе факт. Ну, мы помним в 2018 году, когда в России был чемпионат мира, с каким мы все восторгом к этому подходили, потому что
1: именно
0: это было супер символ открытости, притягательности и всего прочего с нашей стороны.
1: Но для Америки, короче, нет, да? То есть никак не на процент...
0: Надо посмотреть, сложно сказать. К концу будет понятно. Они, честно, не сильно вкладывались.
1: Да.
0: Я вот посмотрел на церемонии открытия, не могу сказать, что это феноменальная красота была, что это для них важно. Я смотрю по новостному блоку, пока что новости, которые в связи с чемпионатом мира там залетели, не пустили сомалийского арбитра, иранцам запретили оставаться, им надо выезжать, заезжать, болельщиков 15 или 20% в страну не пустили, развернули
1: маму
0: обратно.
1: Маму там чью-то не пускали.
0: Да, в основном, значит, в таком ключе звучит. Не могу сказать, что в американской прессе сейчас чемпионат мира на первых этих, тем более на той неделе Нью-Йорк Никс впервые выиграли за там сколько-то 30 лет, по-моему, NBA. И теперь это вот это вот всю неделю главная новость, там, которая обсуждается в медийном пространстве. Там как будто футбола нет. Вот баскетбол, да, сейчас у них там в топ. Кто эти люди, почему они на нас смотрят, Леша?
1: Пришли какие-то люди, молодые, симпатичные люди.
0: Да, туристы.
1: Туристы, да.
0: Пришли посмотреть на Алексея Тимофеева.
1: Вот сейчас они, может быть, будут за моей спиной, вы их увидите.
0: Да.
1: Нет, не увидите. Ну, ладно. Значит, Стармер. Стармер объявил об уходе в отставку. Да-да-да-да. Значит, из партии, надо сказать, да. Уходит из... Что, кому ты машешь там?
0: Китайцам. Китайцы. Мне кажется, это китайцы.
1: Нет, это наши.
0: Наши? Да, что за... Почему они нас снимают?
1: Не знаю. Почему.
0: Если наши, то таких, как я, они видят регулярно. Для китайцев я, может быть, и в диковинку.
1: Ну, давай про Стармера.
0: Давай.
1: Не будем отвлекаться,
0: давай.
1: Значит, на туристов. Стармер уходит в отставку с главы лейбористской партии.
0: И, судя по всему, придет вместо него Энди Бёрнем.
1: Будет исполнять обязанности до избрания преемника. Выборы начнутся 9 июля. Новую главу планируют назначить до возобновления работы парламента в сентябре. Но да, как ты сказал?
0: Энди Бёрнем.
1: Бёрнхэм.
0: Это я не придумывал даже.
1: Да, есть такой человек. Да, есть такой. Бёрнхэм. Бёрнхэм, да. Бёрнхэм, смотрел фильм? Классное кино.
0: С этим, с Китоном, по-моему.
1: Да.
0: Одним кадром снят.
1: Да, но там сцена с этими, с барабанами, классная. Значит, Энди Бёрнхэм. Ну, давай сначала, так сказать, Стармер уходит, что это значит, и значит ли это что-то?
0: Это значит, что Стармер – это очередной такой виток в этих европейских элитах, абсолютно не харизматичных, которые человек приходит к власти, делает одну ошибку за другой, одну ошибку за другой, забивает вообще все, что угодно на реальные проблемы страны, концентрируется на внешней политике, причем мы знаем, что Стармер прям маниакально был сторонником того, чтобы никаких соглашений с Россией необходимо давить, прессинговать, а у человека, у самого вообще поддержки в собственном государстве никакой, как он собирается решать проблемы реальные внутри государства, тоже непонятно. Великобритания вышла из состава Европейского Союза для того, чтобы у них не было проблем с миграцией, которая есть в Европейском Союзе. Теперь они хуже, чем в Европейском Союзе. У Евросоюза порог выше, чем у британцев. И, соответственно, это все накапливалось. Врать здесь, что это, знаешь, вот конкретный Кир Стармер какой-то дегенерат и не справился с задачами. Нет, вся политическая элита вот последних нескольких лет, которые вот премьер-министры сменяют друг друга, они все двигаются в одном и том же ключе. Особых каких-то резких разворотов не было. Но Стармер умудрился совершить еще несколько символических, ярких провалов. Первый был связан с этим назначением этого деятеля послом в США, который потом оказался замешан в файлах Эпштейна очень ярко. Майкл, я не помню, как его, Соломон, по-моему, звали, как так. Вот его он назначил послом в Соединенных Штатах Америки, несмотря на то, что уже была информация, что он там может быть замешан, и лучше этим не рисковать. Второе – это абсолютно катастрофические проблемы с миграцией. И когда это одно за другим накапливалось, они с треском проиграли на муниципальных выборах. 1500 депутатов на муниципальном уровне потеряли лейбористы, причем проиграли они партии Reform UK, Найджела Фараджа, который, ну, такой считается ультра каким-то там маргиналом. Я к этим ультраправый, ультралевый отношусь очень скептически в настоящий момент, потому что этот спектр пропадает постепенно. Но он не является частью мейнстримовой британской политики. И после того, как они проиграли, Стармер сказал, я уходить не буду. А в партии уже начали ему явно на это показывать. Министр, значит, там здравоохранения в отставку уходил в знак протеста, еще кто-то. И последний гвоздь в гроб политической карьеры Кира Стармера забили как раз предварительные выборы, на которые не предварительные, а дополнительные выборы. Там получилось так, что для того, чтобы вот товарищ Бёрнем мог стать следующим премьер-министром, ему формально надо быть депутатом парламента. А, значит, он на данный момент, до этого момента являлся мэром города Манчестер. Угу. А до этого он занимал, кстати, в кабинете Гордона Брауна очень высокие позиции.
1: Министр
0: здравоохранения был, там на разных должностях работал. И он подал в отставку с должности мэра Манчестера на дополнительных довыборах, одержал победу. И с этого момента уже было очевидно, что никаких вариантов противостоять ему не будет, потому что он заручился поддержкой, говорят, чуть ли не 500 высокопоставленных, значит, членов партии, которые уже там определяли исход этот. И вот теперь мы, видимо, будем лицезреть это изменение. Из того, что поменяется в связи с приходом Бёрнема, первое, это он намного левее, чем Стармер. Он такой за государственное вмешательство, за, значит, здравоохранение, такой бы очень с сильной долей государства. Ну, социалист. Одним словом. Одним словом, румын. Говорил в фильме «Брат 2». Вот он из этой серии. Но поменяется там что-то на внутреннем пространстве, потому что в вопросах внешней политики, я думаю, не поменяется ничего. Угу. Потому что это не их умодело. Там работает разведка, работает корона и более преемственные структуры такие.
1: Я бы любопытно, что значит в статье в известной электронной энциклопедии, когда на русский переводишь, ну, в смысле, ты вот этот Google Translate включаешь, значит, начало карьеры, тут Бёрнем, первая парламентская карьера в правительстве, а потом коричневый кабинет. Коричневый кабинет.
0: Браун
1: совершенно. Это смешно.
0: Ну, это зависит, конечно, от результатов работы.
1: С 15 лет в политике, в 15 лет пришел в лейбористскую партию Бёрнем, между прочим. Ну, то ты, так сказать, с 15 лет, да, но активист,
0: видимо. Последний раз, когда напился, он так Киру Сармеру говорил, с 15 лет,
1: рванул рубаху.
0: А там татуха еще.
1: Да, ну, тем более Манчестер, наверное, МЮ, да, Красный Дьявол и все такое. Но для, так сказать, вот какой-то для мировых политических процессов вот эти перестановки.
0: Ничего не поменяется.
1: Ничего.
0: В Британии за это время сменилось уже 6-7 премьер-министров. И консерваторы были, и лейбористы. И печенеги.
1: Да, да, да. И половцы, да, кого там только не было. И даже эта женщина, которую уже все забыли, которая танцевала так, что это невозможно разглядеть, но имя ее забыли. Тереза Мэй, господи, Тереза Мэй, да.
0: Вот. И ничего не меняется, потому что внешняя политика там определяется намного более глубинным государством, чем эти достаточно поверхностные деятели, которые каждый год-полтора... Вообще для Британии не очень характерна эта ситуация. Это вот то, что сейчас там происходит, это чисто итальянская история. Вот в Италии...
1: Когда один другого меняет...
0: Момент, когда я писал еще кандидатскую, это был год там 10-й, 11-й, 12-й, средний срок нахождения премьер-министра у власти в Италии составлял 8 месяцев. Вот человек пришел, 8 месяцев, только кабинет, там секретарша познакомился, повесил там сзади портрет свой или чей-нибудь, и все, вот через 8 месяцев ушел. И это нормально было. Почему? Потому что в Италии правительство ничего толком и не решало, замминистра обычно оставали, а ключевая власть в регионах, у провинции, вот главные вопросы решались там. Но Британия не такая страна, там очень устойчивая была политическая система, традиции.
1: Да.
0: Но сейчас это уже реально превращается в какую-то абсолютно банановую версию политики, где человек пришел, наобещал там, уж лезет в какие-то геополитические интриги, все что угодно, а не может обеспечить себе хотя бы 20% внутри страны. Это... И главная причина в чем, я объясню, почему так получается. У любого кризиса всегда есть вполне политического, есть вполне конкретное объяснение. Наличие запроса, который не удовлетворяется, или наличие силы, которая готова удовлетворить запрос, но не пускают. Вот конкретно в Великобритании этот Reform UK, это объективно, если бы там было голосование простое, где вот сколько процентов у населения имеет та или иная сила, столько мест в парламенте она и получает. Reform UK, если бы не выиграла, то была бы второй точно партией в стране. А у него мизер. Почему? Угу. Потому что система голосования, нарезка избирательных округов, система распределения мандатов, она такова, что совершенно не важно, сколько человек за тебя голосует. Важно, как эти голоса распределяются по округам. Там система голосования мажоритарная, и как результат население за одну партию, а формальная система голосования эту партию к власти не пускает.
1: А король Севера у него еще погоняло, простите за политологический термин, король Севера, потому что во время COVID-19 мощно отстаивал интересы северной части Великобритании, отстоял
0: против Лондона,
1: в том числе там инфраструктурные всякие вещи, общественный транспорт и прочее.
0: Но он, так как левак, то у Тони Блэр тоже у них позиция была, что Великобритания должна децентрализовывать власть. В Британии это называется деволюция, то есть распределять власть из центра в регионы максимально.
1: Слушай, а можем предположить с тобой, что монархия в Британии кончится?
0: Не, наоборот, мне кажется, вот на фоне всего этого бардака только она и будет оставаться.
1: Ну, типа,
0: знаешь, если у тебя... В Италии же так произошло. Из-за того, что после Сильвио пошла чехарда, единственный популярный политик в стране – это президент республики, который формально ничего не решает. Но вот он такая совесть нации, и он всегда есть.
1: Но тут же просто, понимаешь, еще всякие вот эти процессы, там, миграция, деньги, значит, налоги и прочее. А что это значит? А это значит ровно, как это, верхи не могут низы не хотят, потом расслоение чудовищное на богатых и бедных, и, конечно, этот говорок, значит, кокни, всех уже поддостал, может быть, что-то пора сделать, может быть, кирпич оружия пролетариата.
0: Я за. Любой пожар, который захватит, я ненавижу. Вот я когда там был, я до этого был уверен, что я прекрасно говорю по-английски, я с американцами, со всеми, я поехал читать лекции в Оксфордский университет, и если я говорил с людьми с высшим образованием, мы прекрасно общались, я хотел купить сэндвич какой-то, ну, хоть что-то поесть. Я подхожу, спрашиваю, я понимаю, что это вопрос. Я говорю, да. Ну, что ты имеешь в виду, я не предполагаю даже. Поэтому давайте, берите, кто бы ни был, Бёрнем будет, кто бы ни был, берите вилы, выходите, жгите вообще все, что попадается вам под глаза. Британия должна быть охвачена огнем революции.
1: Я вчера просто, мы гуляли тоже с семьей, и я встретил мужика, который мимо проходил, он говорил на русском вот так, как ты говоришь, значит, про этот ковид. Вот, и все, главное, все его поняли, да, это было вот тоже очень... Так, друзья, прерываемся. Пожалуйста, Телеграм, ВКонтакте, Рутюб, Радио Спутник, присоединяйтесь.

В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному Дон Кихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник».

0: «Мировая политика» с Генри Сардаряном.
1: Продолжаем прямой эфир. Все по-прежнему тут. Генри Сардарян, Алеша Тимофеев. Всем еще раз здравствуйте. Так, любопытно еще. Ну, давай закончим разговор про этого будущего. Но это же еще ничего не известно. Будет ли он, не будет ли.
2: Дорман будет точно. До выборов, я думаю, железно. Там, ну, если у него такая поддержка, значит, ее нету других там вариантов.
1: А ты знаешь, что в нем отличительная еще какая одна черта? Помимо того, что он король Севера и работал в коричневом кабинете, есть еще одна черта. Он католик. Он католик. Он закончил, во-первых, католическую школу, сам себя называл не очень религиозным, но так или иначе. Так или иначе, все равно.
2: Вот этого факта я не знал.
1: Это да, важно. Вот это важно. Важно.
2: Здесь-то
1: да?
2: Его могут и, конечно, того и не пустить.
1: Да?
2: Не, ну я думаю, это серьезный фактор. Все-таки в Британии англиканскую церковь возглавляет монарх. И премьер-министр, который придерживается взглядов, при которых он не признает, что его монарх возглавляет его церковь, это первый такой...
1: Бёрнам говорит, что его жизнь сформировали Эвертон, футбольный клуб.
2: Так, Эвертон же из Ливерпуля.
1: Вот, понимаешь, удивительно.
2: Это извращенец, он
1: какой-то явный. Возглавлял
2: какой-то трансгендер культурный.
1: Да, не традиционалист. Значит, Лейбористская партия и католическая церковь сам не называет себя религиозным, позволяет себе критиковать Ватикан за излишнюю консервативность и недостаток открытости. Но при этом тепло отзывается о папе римском Франциске, с которым он лично встречался. Но это еще тут, так сказать, еще было.
2: Это тот,
1: а с этим...
2: Но человек живет в Манчестере. А болеет за Эвертон. Это вот человек живет в Москве и болеет даже не за «Зенит», а за «СКА» петербургский. То есть за вторую команду, которая и, там как еще и
1: посадочная. За «Тосно».
2: Или «Тосно». Да. Вот. Да. Что за такое, не пойму.
1: Ну, не знаю. Вот такие о нем есть.
2: Вот от таких людей можно ждать чего угодно. Мало того, что британец, еще и с такими какими-то извращениями.
1: Нет, да. А, знаешь анекдот, да? Я не знаю, он не очень политкорректный, про как в Ирландии ночью идет мужик сзади, вот пистолет, ему говорит, ты кто, католик или протестант? Тут думает, господи, сейчас скажу протестант, там католик, значит, и зарежет там. Если скажу протестант, а там католик. Если скажу католик, а там протестант. Он так хитро говорит, иудей. Сзади, машалла, я самый счастливый мусульманин во всей Ирландии.
2: Это был последний выпуск передачи.
1: Почему?
2: Мировая политика.
1: Почему? Это, ну, анекдоты.
2: Да, так, смешно.
1: Да. Смешно. Что тут у нас еще из новостей? В Германии призвали Мерца, значит, последовать примеру Стармера. АДГ призывает Мерца последовать примеру Стармера и уйти в отставку. Но как будто бы тоже не очень логично, потому что мы помним, что сама партия Мерца тоже не очень была довольна, потому что рейтинг Мерца ниже его собственной партии. А тут как бы АДГ...
2: Ну, в случае с Мерцем чуть-чуть сложнее это сделать, потому что законодательство Федеративной Республики Германия предполагает, что если за вчерашний день ничего не поменялось, что канцлер ФРГ для того, чтобы можно было ему объявить, вот им недоверие или он ушел, должна быть одновременно с этим предложена кандидатура, у которой уже есть большинство. В настоящий момент сложно сказать, кто такой кандидатурой может быть. У Мерца абсолютно уничтоженный рейтинг.
1: А нулевой. У ХДС?
2: У ХДС он пока что держится, нельзя сказать, что альтернатива для Германии берет большинство, но если выборы объявить завтра, ситуация может сильно поменяться, потому что поведение людей в спокойный период, во время выборов, в зависимости от наличия или отсутствия там, ресурсов у различных сил, он очень сильно меняется. А АДГ безальтернативно наращивает поддержку, и пока что за это время не было тренда на снижение. У ХДС тренд на снижение, но он еще не дошел до критически низкой точки. Конечно, для ХДС было бы разумней сменить. Вообще, если не... позвали бы их консультировать с политтехнологической точки зрения. Главная трагедия и проблема этой партии заключается в том, что она сама создала альтернативу для Германии. Вот на политическом спектре представим, что есть общество, вот в обществе у какого-то процента всегда запрос на большее вмешательство государства, у какого-то там на левые, да, какие-то вещи. Какая-то часть зациклена на экологии, на этих темах, их поменьше, но они есть. А вот те, кого обхаживала очень правая партия ХДС, Она сама их покинула, бросила и решила бороться за электорат, который левее, чем ХДС. Начала уходить влево. Это началось при Меркель в первую очередь. Она начала уходить влево, и по мере того, как они уходили влево, справа освобождалось пространство, которое эти люди не понимали, а нам за кого голосовать. Вот мы раньше голосовали за ХДС, потому что это христианский демократический союз. Теперь наш же лидер говорит, это не христианский демократический союз, это просто ХДС. Это вот до ЛДПР они придумали вот это, да, что да. Не надо нас расшифровывать, мы такое слово. Освободилось это пространство. Какое-то время прошло, люди видели, что не собирается ХДС играть на том поле, где до этого играли. Появилась альтернатива для Германии, которая в чуть-чуть более радикальной форме, но заняла позицию, никакие они не ультраправые, там, я не знаю, популисты, еще что-то. Это просто правая политическая партия. А ХДС ушли ближе к центру, значительно больше к центру. И для того, чтобы победить альтернативу в каком-то виде, им необходим такой лидер, который будет проводить правую повестку внутри государства. Не угрожать войной России, не говорить про там, призыв военный, про инвестиции в ВПК, еще что-то. Нет, им нужна правая повестка внутри страны, потому что людям там страшно. Из-за миграции, из-за проблемы с экономикой, и с бизнесом, и с прочими вещами.
1: Но сложнее, короче, да, так подытожим. Сложнее канцлеру ФРГ подкинуть, чем премьер-министру в Великобритании пост. Сложнее. Так, да. Значит, еще в Европу и в отношении Трампа и Мелони.
2: Угу. Хороший тоже, тему, да.
1: Тоже любопытно. Да, все видели, я думаю, этот видосик, который запилила Джорджа Мелони. Ну и, в принципе, так сказать, вот такой некий вызов. С одной стороны, я думаю, что это тоже так просчитано. То есть нельзя сказать, там, что это, так сказать, она вот как-то вспылила, приняла эмоциональное решение и так как бы наехала на Трампа. Нет, я думаю, что, в общем-то, такие женщины или там такая политика может даже понравиться Трампу, понимаешь? То есть некий такой вызов.
2: Ну, Трампу-то понравится больше, вообще широкий спектр женщин. Мы знаем эти его вкусы.
1: Да. Ну и как нет, Мелони в них не подпадает, но я имею в виду с точки зрения политики, то есть нет такого у тебя ощущения, что это
2: ну, может смотри, даже... чисто если...
1: Милые бронятся, только тешатся.
2: Да, как у меня, вот вчера у меня был мой очень хороший друг Игорь Пеличари и говорил свою точку зрения, что это мягкий договорничок. Да. Такой. Ну, давай по фактам. То есть я не могу знать всего, что происходит кулуарно. Mm-hmm. Это не вопрос знания, это вопрос веры. Yeah. А вот из того, что мы знаем. Значит, есть Джорджия Мелони, первый премьер-министр после Берлускони, который достаточно долго удерживает власть, и у которой устойчивое количество голосов самостоятельно. Вот 30% у нее самой есть. Это много, если сравнивать с там, всякими Джентилони, Монти, Конте и прочими. Это много, нормально. У нее достаточно устойчивая коалиция была. Если Виктор Орбан занимался вот этим баловством задолго до Дональда Трампа, то есть он его не Трамп создал, если Роберт Фицо тоже достаточно с историей политический деятель в Словакии, альтернатива для Германии пользуется поддержкой Трампа, но она не дублирует его позицию. Вот Джорджия Мелони – это детище Трампа. Вот когда были различного рода CPAC, там Heritage Foundation и прочие деятели вот правого толка и организации правого толка, которые отвечали за взращивание этих правых лидеров, Мелони – это их птенчик такой, который вылетел из этого гнезда.
1: За счет чего, кстати? Тогда же их много было, и Сальвини, я помню, этот приезжал.
2: Я объясню, в чем их разница.
1: В первый срок Трампа, как его звали, Беннон приезжал в Италию,
2: да.
1: Значит, в первый
2: срок
1: Трампа.
2: Он выбирал из местных правых. Выбрали Джорджу Мелони по двум причинам. Сальвини совершил чудо со своей политической партией, потому что партия Лига, она в изначальной версии называлась Лига Севера, да. И ставила своей целью отделение Севера от Италии и создание Великой Падании, такого вот государства. Да? Ненавидели южан, говорили, что на юге живут африканцы, и вообще это не Италия и так далее и тому подобное. Очень были успешны в северных регионах, в особенности в Милане, Венето и вот в этих местах. На юге никак в жизни не собирали голосов. Сальвини превратил это из националистической партии Севера в общеитальянскую правую партию. Нет, «Пять звезд» – это отдельная партия, «Чинкве Стелле», да, там был Беппе Грилло. А Сальвини сделал из этого национальную партию «Лига». Она перестала быть «Лигой Севера», стала просто «Лигой». Но чисто идеологически Сальвини, на мой взгляд, это суперфактурный, очень крутой политический деятель, который проиграл Джорджи Мелони в смотринах на роль лидера правого толка в Италии. Мелони, не скрывая этого, фактически основала неофашистскую политическую партию в Италии, которая, в принципе, считает себя преемником традиций правого толка, ну, явно намекая на Муссолини, проводя политику, которая ссылается символически на него. Но на самом деле ее отличие от Сальвини в том, что Сальвини настоящий, а Мелони является аватаркой, это симулякр правого политического деятеля. Все, что Мелони обещала до выборов, оказалось абсолютно ничем после выборов. Сальвини, когда был вице-премьером, он пообещал решить проблему миграции, и когда он в тот срок еще был вице-премьером, он в действительности, я помню, я тогда еще ездил в Италию, с разницей в несколько месяцев я приехал и увидел, что в Риме просто перестали существовать эти палаточные лагеря, в которых жили эти африканцы и не очень подобающе себя вели. Он с этим разбирался жестко. Была даже такая информация, что как он с этим разобрался, он сказал, что мы, так как страна демократическая и не можем себе позволить какие-то нарушения, он поехал в Ливию, говорят, заплатил какие-то деньги бригадным генералам местным за то, чтобы они... расстреливали корабли, которые выплывают в сторону Италии. То есть не давали туда выплывать. Но почему он это делал? Потому что это бизнес. Он прям показывал. Я понял, что он получит сумасшедшее количество голосов. Когда во время одних выборов он просто написал, сколько человек въехало в Италию, сколько из этих людей осталось в Италии, уехало в другие страны, и сколько из оставшихся на самом деле политические беженцы. Это была там десятая доля процента. Все остальные это просто за бизнес, за деньги приехали туда каким-то образом обустраиваться. И выбрали тогда Мелони. Она, безусловно, харизматичная, яркая, и у Мелони есть то, к сожалению, мы помним, с тобой это обсуждали, что в современной западной политике из-за наличия социальных сетей, из-за того, что все документируется, бесконечно используется, человеку без истории намного проще сделать политическую карьеру, чем человеку, который долго находится в политике. Сальвини в политике находится с подросткового возраста. Он делал много разных заявлений. Что-то сейчас всегда можно достать из того, что было 15 лет назад. А Джорджия Мелони один раз была министром по делам молодежи.
1: Надо сказать, на русский марш ходил?
2: Ну, ходил. Ну,
1: было, да.
2: Ну, из этой серии. Ну, он один раз пришел в майке с Путиным на заседание Европарламента, ему это часто припоминают с тех пор. А у Мелони такой предыстории не было. Вот ее начали раскрутили, она возглавила Италию, и дальше наступил ключевой момент, их было два. Первый момент – это конфликт Трампа с Папой Римским. Джорджия Мелони не может позволить себе конфликт с Папой Римским, потому что Джорджия Мелони живет в стране, в которой у Папы Римского очень высокий рейтинг, и в которой он обладает огромным политическим влиянием и прямой конфликт. Ну, скажем, леваки могут себе позволить. Представитель правого крыла, если поссорится с Папой Римским, ну, какой же ты тогда правый, о чем речь? Хотя зачастую Ватикан сильно критикует правых, и они не пользуются формальной его поддержкой. Ну, пойти на прямой конфликт в стране, где 14% населения каждое воскресенье ходит на мессу. Это как бы серьезная цифра. А себе позволить не может. А второй конфликт был из-за Ирана, потому что Трамп говорит, ну что, давайте, включайтесь, мы же вам это. И Мелони, у него был катастрофический у итальянского населения был страх, что их сейчас втянут. Боялись они двух вещей. Первое, наплыв беженцев в Италию. А второе – это террористические акты на территории Италии, тем прямо обсуждалось сильно. На нее было большое давление, она решила с этой темы аккуратно соскочить. Трамп это запомнил. Вот то, что Макрон ему не будет помогать, у него вообще сомнений не было. И то, что от Педро Санчеса хорошего не жди, он же социалист, это тоже. И Урсула Кая – это вообще не обсуждать. Но что ты? Вот мы же тебя вскормили, я тебя своей титькой вскормил, говорит Трамп, а ты меня вот так вот взяла и, значит, опрокинула. И понятно, что этим и была вызвана реакция такая жесточайшая, на самом деле жесткая, с оскорблениями. Говорит, она это ругала, она умоляла меня с ней сфотографировать. А это она говорит, итальянцы никогда не умоляют, не ври. И вот в таком ключе в настоящий момент выигрывают оба. Трамп за счет этого показывает. Очевидно, что он же все, что делает, это опирается на какую-то социологию внутри США. И мы не понимаем, нафига он такие вещи делает, что он такие постит картинки, почему он такие фразы говорит, еще что-то. Вот очевидно...
1: Слушай, а роль маленькой Италии сейчас в США, она существенна или нет?
2: Типа итальянской диаспоры?
1: Ну, да, да.
2: Ну, а итальянцев огромное количество, мы зачастую даже не задумываемся, что Руди Джулиани итальянец, Майк Помпео итальянец, и их вообще много. Но они не организованы так, как еврейская диаспора, греческая, армянская, вьетнамская, кстати, диаспора там тоже достаточно мощная считается. Вот. Говорят, что прибалтийские вот, страны обладают серьезными ресурсами.
1: Серьезно?
2: Ну, говорят, что да, у них какой-то есть там потенциал, они очень организованно работают. Итальянская не сильно, потому что итальянцы очень сильно интегрированы в это общество и минимально связаны
1: как бы частью,
2: с
1: уже,
2: самой
1: да?
2: Италией как с государством. Есть очень суперская серия в «Клан Сопрано»,
1: да,
2: сериал,
1: конечно,
2: когда
1: да,
2: они едут
1: да,
2: в Италию в надежде,
1: конечно,
2: что сейчас увидят свою историческую родину, в итоге разочарованно возвращаются обратно.
1: Да, так, что тут у нас еще? Давай, у нас этого нет. Ну, знаете, тут Польша-Киев, но я бы, знаешь, там все понятно, с одной стороны. Тут любопытнее, конечно, Киев-Беларусь. Вот интересно, так сказать. Мы слышим, уже дважды прозвучали угрозы со стороны Зеленского в адрес Беларуси и Лукашенко. Хамоватый тон. Если они не уберут, значит, там военную инфраструктуру, помогающую России, то это сделает типа украинская армия. Вообще звучит грубо, хамовато и угрожающе.
2: Угу.
1: Стоит за этими угрозами какая-то, ну, так сказать, простите за тавтологию, реальная угроза, да? Или это что такое, попытка взять там на понт, как говорится? Что это?
2: Ну, я стараюсь серьезно относиться к любым угрозам, потому что самое простое сказать, да что они сделают,
1: да,
2: господи,
1: да,
2: я
1: да,
2: тебя
1: да.
2: умоляю. Ну, надо понимать, что эта эскалация, она может привести к непоправимым последствиям, потому что в соответствии с обновленной, значит, концепцией, да, нашей стратегией, связанные с ядерными вооружениями, нападение на Беларусь Россия рассматривается как нападение на Российскую Федерацию, а угроза суверенитету Беларуси, то есть надо понять, что угроза суверенитету России – это одна тема. То есть там обстрелы, еще что-то у нас всех вызывает жуткое злость и раздражение, но угрозы суверенитету в настоящий момент не представляют. В случае с Белоруссией можно за угрозу суверенитета воспринять а, что
1: можно
2: угодно.
1: Можно и не воспринять.
2: Можно и не воспринять. И б – ну, как бы, я сейчас приведу апокалиптический сценарий такой, дай бог, чтобы ничего этого не случилось, все было хорошо. Но когда мы говорим про то, что, значит, Украина что-то сделала в отношении России, а Россия в ответ ударила ядерной бомбой, это как будто бы вызывает такое ощущение, что, а что, у России уже других вариантов никаких не осталось, она не могла себя защитить и ударила вот так. А вот в случае с Беларусью, ну, это вот союзник России, Россия вписалась за своего союзника, нанесла подобный удар. И вроде как она не за себя его нанесла, а при этом эскалация была, удар был нанесен, и, возможно, после этого это вызовет охлаждение.
1: Два момента важных, как мне кажется. Значит, во-первых...
2: Ну, извини, сейчас пока скажешь. Вот зачем Зеленскому это провоцировать?
1: Да, вот.
2: Я клянусь, это сумасшествие в его
1: совершенно
2: случае, втягивать
1: верно.
2: В конфликт
1: еще одну страну. Будет ли это воспринято, что это втягивание еще одной страны, значит, в конфликт. Я даже не про линию фронта, которая там увеличится, и не про армию белорусскую, которая должна будет включаться в конфликт. Я про восприятие со стороны. Ну, понятно, Россия, Беларусь – союзное государство. Вот с точки зрения европейцев, если Зеленский, не дай бог, конечно, мы не желаем, мы стучим и сплевываем, значит, это что, не надо уже, и так достаточно широкий конфликт, чтобы ему расширяться еще больше. Но если все-таки такое произойдет, как это может быть воспринято со стороны Европы? Вот это будет считаться типа актом агрессии, нападения на суверенное государство?
2: Я, у меня ощущение, что
1: нет,
2: я думаю, нет, потому что вот он сделал заявление, вот смотри, мы сидим, не просто с бухты-барахты, ни с того, ни с сего. Вот Зеленский встает и говорит, так, я даю неделю, значит, Беларусь, если она не сделает, мы это сделаем сами. И второй раз выступает. Если бы прозвучали заявления из Вашингтона, Лондона, Парижа, Берлина, хотя бы одно, да, вот хотя бы, я не знаю, ФРГ сказал бы, мы считаем, что вот не надо эскалировать, а Беларусь призываем мирным путем эти вопросы, ни одного заявления.
1: Значит, нет. Европы нет, но мы знаем, что у Александра Григорьевича есть личный контакт, в том числе с Трампом и Си, например.
2: Железно. Публичная реакция нужна, чтобы показать, что они не одобряют этого всего.
1: Бро, ну когда с Орбаном была история, тоже публично никто не вписывался. Да, приезжал к нему потом там, кто там, Девенс или Рубио тогда к нему приезжал перед выборами там поддержать. Но это не сыграло вообще ничего, и тоже не было сказано ничего. Хотя та угроза там вообще личная, там мы знаем, где твоя семья и
2: так все такое. Это же об этом и говорит. Ну, так вот это ровно та же параллель, что они к этому отнеслись вполне нормально. В итоге Орбана нет, а Зеленский есть. Вот об этом речь. Что если бы была коллективная реакция от ЕС, что, товарищ Зеленский, ты там, пожалуйста, себя утихомирь немного, нельзя так разговаривать со страной-членом Европейского Союза, допустим. Потому что у нас хороший, он плохой, мы, значит, коллективная у нас там внешняя политика, единая линия все, и все прочее. Этого не было. И здесь этого нет. Ни одного заявления о том, что не надо втягивать другие страны, значит, они заинтересованы в каком-то виде. Заинтересованы из-за того, что, втянув Белоруссию, можно будет сказать, что теперь Польша не может чувствовать себя в безопасности, и она напрямую входит в конфликт. Или прибалтийские страны теперь перекрывают Суакский коридор и вот таким образом входят в конфликт. Но им явно нужна сейчас дальнейшая эскалация. Иначе, я говорю, ему бы дали по шее и сказали бы, сейчас что не до этого. При всем уважении к экспертам, которые говорят, что ну, нельзя говорить, что Зеленский вообще марионетка, все понятно. Если все вооружение, которое ты получаешь, все снабжение, это все поставляется из другой страны, то именно она и заказывает музыку. Ты не можешь делать все, что хочешь, и при этом требует, чтобы тебе что-то поставляли. Поэтому, если они поставляют, ему слова не говорят поперек, а он продолжает эти угрозы, значит, есть некая линия на втягивание Беларуси в этот конфликт.
1: И еще вот тут, конечно, позиция. Пока нет реакции со стороны Беларуси на...
2: Не было.
1: Вот это тоже обращает на себя внимание.
2: Абсолютно. И с нашей стороны, вот Мария Владимировна, по-моему, Захарова прокомментировала, но более высокого уровня комментариев я пока не слышал. Ощущение, что пока вот пристреливают, что это вообще, к чему это, чтобы не эскалировать лишний раз.
1: А какая должна быть вот правильная реакция со стороны Беларуси?
2: Со стороны Беларуси заявление должно быть о том, что это, значит, суверенная территория Беларуси. Мы оставляем за собой право на своей территории делать все, что угодно, и это никоим образом, допустим, не наносит никому вреда. Либо они могут. Я просто не рассчитываю на то, что Лукашенко скажет, что Россия наш союзник, и мы с ней до конца. Понятно, что он будет проводить такую линию, чтобы не вызвать эскалацию со стороны американцев.
1: Но он для своей страны скажет, да, делает тоже все. Он говорит, он скажет, мы никогда это... не втянемся в эту войну. Да, это его заявление несколько раз.
2: Да, он скажет, ну это наша территория, мы на нашей территории, шантажировать нас не надо, мы на шантаж не поведемся. Со стороны России, мне кажется, заявлением было бы, что напоминаем, что в соответствии с ядерной доктриной угроза суверенитету Беларуси будет рассматриваться как угроза суверенитету Российской Федерации. Все, точка. Больше ничего другого, я думаю, говорить здесь не
1: вот
2: стоит.
1: Вот смотри, прислал Тёма, молодец, спасибо большое. Военного смысла Минску втягиваться в конфликт на Украине нет. Это глава оборонного ведомства Беларуси Виктор Хенин. Военного смысла Минска втягиваться в конфликт на Украине нет. При этом президенты России и Белоруссии в ходе предстоящего контакта смогут обсудить угрозы Зеленского в адрес Минска, об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Но это пока нет реакции, да, но смогут обсудить, да. Но так сказать, будет, все, да. Взяли, имеется в виду. Да, имеется в виду. Да. Это мы выяснили. Так, ну не успеваем этот дух Анкориджа обсудить, хотя что-то...
2: Он есть.
1: Он есть, да, мы не успеваем. Ты его видишь? Нет, а он есть. Совершенно верно. Да, Ушаков прокомментировал договоренности.
2: Сказал, что нам нужна победа, а не договоренности в Анголе.
1: Ну, на этом, наверное, поставим многоточие. Да, поставим многоточие. Скажем нашим дорогим слушателям спасибо. Что-то мало вопросов было, ну ладно. Спасибо вам большое, дорогие слушатели. Вы никуда не отключайтесь. Евген Тиграч Сурдаряну тоже говорим спасибо.
2: Алеша Тимофеев был в эфире. Легенда северо-македонской журналистики.
1: Почему северо-македонской? Почему не южно-македонской?
2: Южно-македонская не суверенная территория. Она в составе Греции.
1: Ну, хорошо.
2: А ты независимый человек.
1: Это правда. Все, друзья, вернемся.

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Иди, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник».

0: Поиск жизни на Венере. Контекст. Вопрос, есть ли жизнь на Марсе, отошел на второй план. В 2036 году в России стартует проект, в рамках которого признаки жизни будут искать на Венере. На эту планету будут отправлены орбитальные и посадочные модули, атмосферные зонды. Научные исследования показали, что несколько миллиардов лет назад на ее поверхности могла быть вода, способствующая зарождению жизни. За это время Венера изменилась, но остатки жизнедеятельности неизвестных организмов могли сохраниться. Первая успешная мягкая посадка спускаемого аппарата на Венеру была совершена советскими специалистами в 1970 году. Информация с него поступала на Землю в течение почти часа. Было установлено, что в районе посадки Венеры-7 давление составляло 90 атмосфер, а температура – 475 градусов по Цельсию. В задачи новой миссии «Венера-Д» помимо поиска следов жизни будет входить создание первой тепловой 3D-карты атмосферы планеты, исследование парникового эффекта, определение состава облаков и наблюдение за ионосферой Венеры. Сегодня условия на планете бурь можно назвать экстремальными, но тем интереснее ее изучение для специалистов. Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
2: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
6: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
0: Узнать за 90 секунд. Дискуссии о том, какое переложенное на музыку стихотворение Владимира Высоцкого можно считать его первой песней, не утихают до сих пор. По одной из распространенных версий, это 49 дней. Поводом для написания поэмы песни послужило реальное событие. Четверо советских моряков оказались в открытом океане на барже, которую унесло мощнейшим порывом ветра. Они сумели выжить и после почти двухмесячного дрейфа были обнаружены американскими летчиками. Но сам Высоцкий называл своей первой песней «Татуировку». Об этом он не раз говорил в интервью. Точная дата создания татуировки неизвестна. Но впервые автор исполнил ее летом 1961 года. Владимир Семенович рассказывал, что дело было в Ленинграде. Он ехал в автобусе и увидел впереди себя человека в распахнутой рубахе. На груди красовалась татуировка с миловидной женщиной и надписью «Люба, я тебя не забуду». Это настолько впечатлило поэта, что он зарифмовал увиденное, пропустив через призму собственной фантазии. Любу заменил на Валю, а случайному попутчику дал имя Лёша. В тексте умело сочетались ирония и трагизм. Никакой героики и пафоса. Но советские люди полюбили эту песню больше других.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 5 часов утра, в Улан-Удэ 11, в Ереване 6. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Новый раунд переговоров между Израилем и Ливаном состоится во вторник в Вашингтоне. Индонезии могут потребоваться надежные...

0: Движения «Хизбалла» достигли соглашения о прекращении огня, однако Ливан заявлял, что израильская авиация продолжает наносить удары по югу страны. Индонезии для реализации стратегии развития до 2045 года могут потребоваться надежные поставки энергии, в том числе из России. Об этом заявил в интервью РИА Новости и RT министр промышленности страны. По его мнению, обеспечение энергии является одним из ключевых условий реализации госстратегии «Золотая Индонезия 2045», которая предусматривает превращение страны в одну из крупнейших экономик мира к столетию независимости республики. По мнению министра, энергетика является одним из ключевых направлений, в которых Россия способна внести вклад в реализацию долгосрочной стратегии развития Индонезии. Госдолг Украины в конце апреля достиг уже выше 104% номинального ВВП страны. За первые 4 месяца текущего года показатель подрос еще почти на 3,5% пункта, подсчитала РИА Новости по данным украинского Минфина. Так, госдолг страны по состоянию на 30 апреля составил почти 9,5 триллионов гривен или 212 миллиардов долларов. Соотношение госдолга к номинальному ВВП растет уже несколько лет подряд. Наконец, 2021 года показатель составлял 48%, а в 2024 году более 92%. Церемония возложения цветов, приуроченная к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны, прошла в Торонто с участием генконсула Владлена Епифанова. Об этом сообщает российское посольство в Канаде. Церемония состоялась у мемориала героям Великой Отечественной войны при Русском доме в Торонто. Участники церемонии почтили минутой молчания защитников Родины. На памятной встрече прозвучали песни военных лет. Власти Кубы объявили официальный траур в связи со смертью одного из исторических лидеров кубинской революции Рамира Вальдеса Менендеса. Это следует из указа президента страны Мигеля Диас-Канеля. В период траура флаг Кубы будет приспущен на государственных учреждениях и военных объектах. Вальдес скончался утром 21 июня. Кубинские власти назвали его героем Республики и труда, подчеркнув его участие в том числе в штурме казарм Манкада. Выпускник лицея технический Артем Шунтов стал первым приморцем, который получил максимальное количество баллов сразу по 4 предметам – химии, русскому языку, математике и физике. Подробности в следующем выпуске. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Прямой эфир с Карине Геворкян.
2: Здравствуйте, Александр Кузьмак в студии «Радио Спутник». Ждем подключения к нашему эфиру Карина Александровна Геворгян, политолога и востоковеда. Как всегда в это время будем говорить, ну, конечно, о конфликте на Ближнем Востоке между Ираном и Соединенными Штатами Америки. Причем любопытно, наверное, то, что этот конфликт в некотором смысле и можно называть уже, исходя из того, как и кто ведет переговоры, а переговоры эти продолжаются. Вот я так понимаю, что уже очень-очень скоро мы Карина Александровна увидим. Так вот, переговоры идут непосредственно между Ираном и США. И с этой точки зрения, как раз это, наверное, один из самых интересных фактов для начала разговора. Карина Александровна, по-моему, уже подключилась, да? Видите ли вы, слышите, все ли в порядке?
3: Здравствуйте, Александр. Да, все нормально.
2: Отлично. Хорошо. Тогда первый вопрос, вот так вот, то, что называется, с места в карьер. Сам тот факт, что переговоры идут непосредственно прямую между США и Ираном, без участия каких-либо других стран, и в первую очередь, конечно, об Израиле речь, про Великобританию разговор отдельный, это о чем это говорит в данном контексте? То, что Израиль исключен из этих переговоров?
3: Ну, вы махнули, но все-таки Пакистан и Катар присутствуют. Правда, у Катара там на родине большие проблемы, авария на НПЗ, вот, 54 человека пострадали прямо на фоне этих переговоров. Так что я не исключаю диверсии третьих сил.
2: Ага. Вот. Ну, они же не воюют все-таки напрямую. Вами
3: упомянутый, да. Израиль, потому что, ну, зачем лукавить, вы понимаете, да. Вот. Понятно, кому выгодно помешать их проводить. Теперь я хочу сказать следующее, как я это вижу. знаете,

0: вне эмоциональных оценок. Чего добивается Трамп? Ему нужна власть или участие, скажем так, долевое участие в контроле над серьезными коммуникациями. И он, самое интересное, он этого практически, я вижу, добивается, потому что интересно его заявление относительно того, что вот Америка тоже, Америка будет, он не сказал тоже, Америка будет взимать плату за проход через Ормузский пролив. Это же, в общем, совершенно зеркально, да, то, что заявляли иранцы. То есть мы будем, вот наши лоцманы будут проводить, все будет безопасно. Что это означает? То есть это лишний раз, ну, надо же похвастаться, это я, это самоирония такая. Я все время говорила, ему доля нужна в этом во всем.
1: Малая.
0: Понимаете, доля. Вот, и эту долю он и оговаривает. Значит, в данном случае на его стороне Катар, который тоже, значит, в этом деле заинтересован. Вот, так что монархиям залива платить придется. И иранцам, и американцам. Это раз. Понятно, что Нетаньяху вся эта бодяга не нравится ужасно. Вот. Понятно, что он, ну, честно говоря, переэксплуатировал возможности очень мощного, богатого израильского лобби в самих Соединенных Штатах. Но надо понимать, что израильское лобби – это далеко не все люди, которые идентифицируют себя как евреи. Израильское лобби – это, ну, грубо, совсем я грубо скажу. Это условно четверть, то есть четыре составляющие, которые между собой внутри, скажем так, активных людей, сильных людей, внутри вот тех, кто идентифицирует себя как евреи, ну, разделяется на четыре враждующие между собой группы. Вот. Это очень серьезный вопрос. Особенно, конечно, это не понравится конспирологам, у которых, да, все там то самое, да, сионские мудрецы делают, но это факт. Понимаете, внутри этого сообщества есть группа, которой Израиль, извините, не сдался ни по каким причинам, и она, и эта группа вообще не хочет его видеть. Понимаете, это довольно своеобразные моменты, значит. Поэтому тут не так легко ему приходится. Он хотел, он думал, что у него получится, что он, значит, будет управлять Трампом в этом вопросе, да, заверяя его в том, что, значит, Израиль будет верным другом Соединенных Штатов. Но разве не об этом же говорили и монархии залива, которых, в общем-то, уже достала вся эта токсичность, да? Mm-hmm. И давление собственной улицы в связи с тем, что в Газе происходило и так далее. Но их-то больше. И они тоже богатые, вообще-то говоря. Трамп поддался. Значит, он, значит, как наш президент, да, дзюдо. И вот эту силу израильского лобби он обернул, на самом деле, как я считаю, против.
1: Вот.
0: А дальше вот эти разговоры. То, что Иран выиграл. Иран, знаете, что выиграл? Что вот это вот молчание об Иране, рассказы об его, о его отсталости, о его фанатизме, о том, что этот фут к ней пальцем развалится, что все спят и мечтают, как вернуть сына шаха, что народ там все время выходит на протесты, потому что надоели аятоллы. Это все неадекват был, понимаете? И в этом смысле выигрыш Ирана заключается в том, что Иран становится частью мировой повестки, это раз. Во-вторых, показал, что это очень развитое государство, и не случайно, по оценкам серьезных экспертов Блумберга, Иран в десятке самых технологически развитых стран мира. Иран показал, что у него есть стратегия, что он не сдастся ни при каких обстоятельствах. Эти удары, как я уже 100 раз говорила, консолидировали общество. Вот. И даже враги аятолл внутри самого Ирана понимают, что в этих обстоятельствах, извините, пожалуйста, против собственного народа работать нельзя. Ну, конечно, наверное, и в Иране есть предатели, их время от времени казнят. Но далеко не тысячами, я замечу. Ну, как минимум, да, десятки, можно сказать, но не тысячи. А это страна с 90-миллионным населением, да? Это же важно. Вот. И попытка как-то этнический фактор использовать тоже не сработала. Империя держится. Что такое империя? Знаете, про...
1: Да, я хотел уточнить вот какой вопрос. Когда мы говорим сейчас непосредственно о переговорах, ну, есть же такое понятие стратегическая инициатива в переговорах или вообще в положении вещей, вот, ну, на, как бы это сказать, на поле, да, непосредственно в реальности. Сейчас это понятие применимо к одной из сторон или мы видим некую такую, ну, не патовую, но такую ситуацию, немножко подвисшую в воздухе? Или кто-то все-таки в этой ситуации от того, что переговоры то идут, то не идут, то отменяются, то опять появляются. Тут, кстати, интересный вопрос пришел, на мой взгляд, в телеграм-канале нашем. Почему именно Венс поехал на переговоры? Его специально сливают, давая невыполнимые задачи? Ну, тут ирония, конечно, присутствует, но тем не менее. Вот два вопроса в одном.
0: Нет.
1: Да.
0: Нет, нет. Это очень важно, что поехал Венс, и он, я считаю, что набирает себе очки, потому что США великая держава, правда?
1: Ну, безусловно.
0: И вот что интересно, заметьте, на оперативном уровне вместе с Ираном США начинают разрабатывать новые алгоритмы взаимодействия на мировом уровне.
1: В обход
0: и
1: Европы.
0: Венс набирает очки. Кстати, ведет себя вполне достойно. Извините, я отключу звук у телефона, а то вдруг он у меня зазвонит. Я забыла. Все. Нормально.
1: Да.
0: Все. Слушаю.
1: Я в связи с этим вы сказали про разные ветви, вот эти еврейские в Израиле, которые разную позицию занимают.
0: Вспомнил, ну, в Израиле, в Америке и в
1: Америке,
0: мире.
1: Да, да. Шутку Жванецкого вспомнил. Перестаньте ругаться и называть друг друга евреи. У нас в стране не все евреи, да? Вот это вот, по-моему, как раз на эту тему. А я не могу не спросить про, в связи с этим, про это прям событие последних часов. А что теперь Британия в связи с отставкой Стармера? Она теряет контроль над ситуацией? Она его, так сказать, как-то по-другому? Что-то поменяется в позиции Британии, ее роли в этой ситуации?
0: Давайте, чтобы народ понял, как я это вижу.
1: Конечно.
0: Британская, значит, действующая по всему миру, это та самая англичанка, которая гадит. Это британская разведка. Она, в общем-то, единая. Хотя называют только MI6, но она единая, и военная разведка тоже там. Понятно, что у них свои внутренние противоречия, но действуют они вместе. На кого они работают? Я совершенно вот в жанре советского пропагандиста скажу. Ну, точно не на народ, который проживает на этих островах. Понимаете? Это факт. Они пытаются выстроить глобалистский британский проект, условной Остинской кампании 2.0. И в этом смысле они непримиримые враги с тем самым Вашингтоном Трампа, где присутствуют те же самые глобалисты, которые с Трампом борются. Смотрите, что делает Трамп против этих глобалистов. Да, будут про эти переговоры. Трамп будет переругиваться с Пезешкианом. Вот это вот все, вот этот туман будет нагоняться и так далее. А да, караван будет идти. Понимаете? Потому что Трампу важно не допустить создания британской Остинской компании 2.0. Поэтому действовать они будут, как я думаю. Какие у них возможности? У них огромные возможности на постсоветском пространстве, особенно на его юге. Вот там-то они сейчас и будут действовать. Где горячо? Южный Кавказ.
1: Ну да, да.
0: Чтобы от участия в этом создании миропорядка отключить Россию, которая стратегический союзник Ирана, я замечу. Я понятно говорю. Второе, они будут создавать угрозы. Недаром сегодня Storm Shadow ударили по Воронежу, да? И в том числе Калининградской области, нашему эксклаву, что очень меня беспокоит тоже. Вот. Возможны провокации Молдавии и Приднестровья. Соответственно, все, что с Крымом, мы и так с вами знаем, уже всплыло на поверхность, хотя до этого я предполагала, что так оно и будет. Это логика развития этих событий. Я вот понятно сейчас говорю?
1: Абсолютно.
0: Если заварится каша на северо-западных границах Ирана, а это граница с Арменией и с Азербайджаном, если удастся, а надо Алиева вовлечь в это, во все, а то, как они активно действовали в Средней Азии и на Южном Кавказе, ну, даже описывать сейчас не буду. Это вот последнее время прям показывает. Далее надо вспомнить о том, что категорически отрицает президент Азербайджана, но то, что известно иранским школьникам, особенно в Тебризе и в иранском Азербайджане. Израильские объекты. Говорят, огромное количество израильских спецназовцев. То есть в данном случае, по странному совпадению, интересы Нетаньяху, личные интересы, даже так скажем, Нетаньяху, и вот этой вот глобалистской шатии-братии, которая использует возможности британской разведки, уже оторвавшейся от интересов страны, работающая не на интересы государства Великобритании. А вот тут они совпадают, и они действуют вместе. И поэтому на самом деле у Нетаньяху как бы, вот вспоминайте, он, в общем-то, и раньше подлинно вел себя в отношении того же Трампа.
1: И неоднократно.
0: Вот. Да, и это довольно любопытная история. Вот такой расклад.
1: Зайдем теперь с другой стороны на него, с точки зрения той самой инициативы или геостратегической вот этой вот ситуации, употребим слово «Ливан». Насколько, то есть, исходя из того, что вы сказали, позиция Ирана не просто непримиримая, она еще и непоколебимая, она такая, она недвижимая в этом смысле. Для Ливана есть четкие условия, ой, для Ирана есть четкие условия, при которых он вообще на что-либо согласен, на какие-либо меморандумы, это прекращение атак Израилем, атак Ливана. И в связи с этим, собственно, вопрос. Здесь какой-либо другой расклад, кроме того, что США будут вынуждены каким-либо образом, не знаю, давить на Израиль или договариваться с Израилем, чтобы эти атаки прекратить, поскольку по-другому они не договорятся. Это камень преткновения?
0: Камень преткновения. А можно одну секунду, несколько секунд я сделаю коротенький каминг-аут? У меня тут синяк на подбородке. Друзья, я не дралась. Это просто мне чинили зубы, сделали укол и попали в сосуд. Это не от драки. Вот. Простите, ради бога. Теперь про Ливан. Значит, какой бы ни была риторика Тегерана и Вашингтона нынешнего, проблему Ливана – это не только проблема Ливан. Она вписывается в проблему Турции с ее проектом Мави-Ватан, с акциями в газовых месторождениях, которые идут вот прямо от сектора Газа и туда, к северу, и, разумеется, рядом с Ливаном. К сожалению, ни одна из наших компаний известных ушла из этого проекта, продав свои акции. А кому? Вопрос. Там интересы Франции и конкретно вот такого серьезного французского капитала, да, тоталевского, и Италии, Эни, компании. Вот. Я сейчас намеренно принижаю это все, значит, от большой такой, как я надеюсь, здравой конспирологии. Я ничего ругательного в этом слове не нахожу, потому что понятно, что все устраивают заговоры Вот, и вообще за кулисами только заговоры и сговоры и
1: А
0: происходят.
1: главное, успешные заговоры.
0: Не случайно Трамп говорит о сделках, понимаете? Это все время сговоры. Да? Он предлагает сговоры, потому что в нынешних обстоятельствах слово ужасное, такое торгашеское ужасное. Но он прав. В нынешних турбулентных условиях ни о чем серьезно, стратегически, фундаментально, окончательно договориться пока не получится просто. Слишком много факторов, слишком много участников, слишком много проблем и угроз. Я уж там молчу про мировую финансовую систему, которая летит тартарары, и разные прочие дела. Давайте сейчас шубату, я уйду от
1: А вот, простите, Карина Александровна, можно я вот здесь чуть-чуть вклинюсь? Вот, можно ли с этой точки зрения говорить, что как раз Трамп стремится сократить количество участников, контрагентов вот в этой истории до себя, Ирана, ну и что, и все?
0: Ну, понимаете, он сказал, Иран, громко-громко на весь мир. Сказал, Иран, а ну-ка быстро сдавайся. Иран сказал, а фиг тебе, золотая рыбка. Он сказал еще раз, не сдашься, сейчас будет у-у-у. Иран сказал, не сдамся.
1: Не сдамся.
0: И очень грамотно себя вел. Тут Трамп говорит, ну ты молодец. При этом иранцы не наносили никакого, ну по сути, никакого ущерба самим Соединенным Штатам. Ну кроме ударов по базам, да. И при этом били они аккуратненько, и чаще всего даже предупреждая американских военнослужащих. Поэтому потери у американцев минимальные, но иранцы и не стремились нанести именно американцам максимальные потери. У них были другие задачи, и они их решили. И Трамп сказал, ну, красота. Он же даже, вот это вот я считаю, он сказал вполне искренне. Вот без всякого вот этого психопатического, придурочного его вот этой вот манеры, да, извините, ради бога, он сказал, они умные люди. И они умные люди. И они поняли и понимают, какую вот эту вот словесную, как это, словесную чепуху, да, и вот наносит Трамп на все на это, чтобы не было понятно, чем он по-настоящему занимается. А ему нужно, по крайней мере, для того, чтобы Америка не стала бы, не осталась бы где-то там на задворках и не ушла бы совсем, да, из восточного полушария. Частично он хочет уйти. Понятно, тут у него свои задачи внутренние, но ему нужно и остаться, иначе как же он будет интересы Америки соблюдать, в том числе торговые? Он прав абсолютно. У него перестройка идет всего и вся. Вот, поэтому он должен с кем-то договариваться, и он договаривается. И здесь эту игру понимают в Исламабаде, да, понимают в Дохе. Может быть, не до конца, но понимают. Причем я замечу, что Катар – это союзник Турции. А Эрдоган, мне кажется, тоже достаточно грамотный политик. Я высоко ценю аналитические службы Турецкой Республики. Считаю, что это сильная очень служба. Эрдоган не хочет вовлекаться во всякие конфликты на Южном Кавказе. Или, вот я реконструирую, он говорит, ну ладно, говорят, я вовлекусь, говорит он тому же Израилю, там, неважно, да, вот сейчас, вместе с Азербайджаном. Ну, там будет какая-то провокация, скажет, что какие-то армяне куда-то ударили. Вот. Это легко. Это дело легко, армяне будут кричать, нет, мы не били, они скажут, нет, били. Ну, все как всегда, и никто не будет проверять, естественно, вы понимаете. Вот. Но тогда Эрдоган говорит, ну, тогда дайте мне греческие острова, да, вот эти вот. Или дайте мне серьезную долю в этих месторождениях. Что-нибудь мне дайте. И денег дайте, у меня проблемы финансовые в стране, у меня кризис финансовый, экономический. А вы на меня, а на него давят. Посмотрите, как на него все давят. И посмотрите, как Зеленский, который является агентом этих же глобалистов, бьет по интересам Турции. Теперь логика понятна.
1: То есть, ну мы сейчас уже, вот у нас 30 секунд
0: То
1: до...
0: есть, а вот ты не хочешь, ну тогда тебе жизнь медом не покажется, наши прокси тебе покажут, где раки зимуют. То есть, ладно, ничего мы тебе вот этого, ну, может быть, мы тебе там немножечко газа подкинем, да, там какие-то акции твои и прочее, прочее. Вот, поэтому вот такая вот история. Они ему вредят как только могут.
1: Получается,
0: Сейчас.
1: да, мы сейчас продолжим. Получается, что это прям вопрос такой вот, что ли, авансом, что великие державы руками прокси разнообразных ведут между собой вот этот вот конфликт, который мы, собственно, и наблюдаем на полях, скажем
0: Нет,
1: так,
0: смотрите,
1: Ближнего Востока.
0: это ведут
1: У нас здесь 10
0: частично
1: секунд,
0: великие
1: Ирина Александровна.
0: державы и корпорации.
1: Ну да. Продолжим. Коренэ Геворгян. Оставайтесь на радио «Спутники», переключайтесь, будет очень интересно.

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник».

0: Прямой эфир с Карине Геворкян.
1: Продолжаем наш разговор, нашу беседу с Кариной Александровной Геворгян, с востоковедом и политологом. И, конечно, тема, в которой главными действующими лицами являются Иран и Соединенные Штаты Америки, она удивительным образом превращается в такую огромную шахматную доску, в которой, помимо черного и белого цветов, есть еще куча фигур разного другого цвета, которые, может быть, их меньше, может быть, они по какой-то занимают место не такое важное и влиятельное, но тем не менее. И еще один ракурс. Их еще будет несколько. Теперь посмотрим на эту, давайте посмотрим на эту ситуацию с точки зрения роли Европы. И вот тут я не могу, если позволите, чуть-чуть не понастаивать именно на возвращении к вопросу про Кира Стармера. Ведь все-таки, ну да, про МИ-6 понятно, но тем не менее все-таки с учетом падения лидера правящей партии, позиция Великобритании как державы, с точки зрения влияния на процессы, участия в процессах, ну, не МИ-6 же ведет переговоры все-таки о Великобритании, и Европы вообще в целом, они хоть сколько-то на сегодняшний день интересуют контрагентов, я имею в виду Иран и США, и могут ли они повлиять как-то на то, что происходит сейчас в Швейцарии?
2: Я позволю себе сделать предположение, максимально упростив, скажем так, для понимания, свой подход. Глобализация, которая стартовала после развала Советского Союза, она состояла из трех основных составляющих. Это десуверенизация и создание государства-корпорации в условиях капитала-цена, да, так есть такой термин и так далее. Не случайно талантливый человек Тимур Шаов пел «Мегахолдинг, мать России, вползает в ночь курилами вперед». Понимаете? В этом смысле нас это тоже коснулось, и мы пожинаем эти плоды сейчас, хотя у нас сильнее именно государственнический, вестфальский, если хотите, подход. Да? У американцев этот подход олицетворяет Трамп. Иран никогда от него не отказывался. Я вот просто намеренно это перечисляю. Европейский союз – это корпорация с тем, что, в общем-то, интересы национальных государств оказались на втором плане, мягко говоря. То есть они инерционно еще действовали. И сейчас они никак не могут пробудиться. Мы это видим пока только по Венгрии чуть-чуть, да, по Словакии, небольшим и, в общем, не самым мощным странам, по разброду и шатанию, которое там идет, по попытке сделать ставки на ту же Германию и ее военизацию для того, чтобы эта корпорация продолжала бы властвовать. Я понятно говорю?
1: Абсолютно.
2: То есть идет борьба между государственниками и корпорациями. И никто не хочет сдаваться. И силы есть и у тех, и у других, потому что у государства тоже есть силовой инструментарий для этого. И Британия оказалась в крайне сложной ситуации, потому что именно ее спецслужбы и ее вековая, многовековая агентура в разных странах работает на эту корпорацию, а не на государство Великобритании. Понятно, что Кир Стармер, как премьер-министр, и его правительство должны были отвечать все-таки за ситуацию на самих островах, правда? Помимо внешней политики. Ну и понятно, что он с этим никак не справился. Более того, я вам скажу, эта же корпорация создала условия, при которых люди на британских островах фактически окажутся лишенными возможности, ну, как это, связанных с энергетической составляющей. Потому что без северных потоков наших Британии кирдык, понимаете, на островах. Ну, не кирдык, но очень тяжело, во всяком случае. И говорить о развитии Британии как Великобритании как государства на этих островах, ну, просто пока не приходится. Там до сих пор как будто бы этим государственникам пока не удается выйти на передний план. Чему мешает, опять же таки, внутренние, да, разногласия с той же разведкой и так далее. Все это действует, и плюс к этому подключается некоторая инерция. Да? Поэтому как это будет развиваться на сегодняшний день? Нам сложно с вами сказать. Мне даже представляется, что вот эти государственнические настроения будут брать верх, возможно, и в такой стране, как Польша, потому что недавний этот и идущий скандал между Зеленским, который олицетворяет эти корпоративные интересы, и поляками в целом, да, польским правительством, он может привести к тому, что, как ни странно, нам будет о чем с поляками разговаривать.
1: Ну да, появляется вот общий враг ситуации. Получился, да.
2: Да. Я вот понятно это все объясняю.
1: Абсолютно, вот мне кажется... да. Да, Карина Александровна, ну, понятно, и продолжая эту тему, простите, что периодически приходится перебивать, чтобы побольше вопросов успеть вам задать.
2: Пожалуйста.
1: Говоря о корпорациях и государственниках, продолжая тему Европы как раз, вот вы сказали, да, ЕС – корпорация, государственники – Трамп, Иран, ну, в данном случае берем Трамп, Иран, про Китай я отдельно потом хотел задать вопрос. То есть, ну, ведь это, грубо говоря, эти конь и трепетная лань в одну телегу не впрягаются. То есть, ну, грубо говоря, в переговорах между государственниками корпорации не нужны. И именно поэтому я так понимаю, что их и, ну, как это, оттуда не то чтобы выдавливают, а просто на порог не пускают.
2: Поэтому Трамп не заинтересован в том, чтобы европейцы участвовали в переговорах по Украине, по Ирану. Заметили? Вот вам объяснение. Что касается Китая, то поскольку государство там сильнее, и демографический потенциал это позволяет делать, и развитость позволяет делать, Китай взаимодействует и с теми, и с другими. Равно как и Индия. Два крупнейших государства и очень развитых. Ну, при всех проблемах там этих стран и той же бедности в Индии и так далее, это очень развитое государство. И в Индии, я недавно разговаривала со своим близким другом, который уроженец Индии, уроженец Калькутты, человеком очень информированным и просвещенным. И я его, значит, я мало... Будучи востоковедом, мало, Индия не not my cup of tea, как говорят англичане. Вот. И в конце концов я ему сказала, и что можно сказать, что на сегодняшний день погоду в вашей стране делают та самая варна, которая называется вайшами? Он сказал совершенно верно. То есть вы понимаете, да, то есть те самые брамины, государственники, они пока отодвинуты. Вот. И Индия как бы вот еще не выбрала эту сторону по-настоящему. 50 на 50, понятно, да, и то, и другое. И тоже играет на всех полях. И на G7 едет, и там с европейцами Моди разговаривает, и в БРИКС участвует, и в ШОС участвует, да. Ну вот это вот... Пока он раскладывает яйца во все корзины, а там кто победит, к тому мы и присоединимся.
1: Карина Александровна, да. А есть ли необходимость и вообще, может быть, тренд или стремление Китая в этой ситуации, ну, грубо говоря, в каком-то смысле форсировать события, то есть как-то влиять на переговоры, на позицию Ирана, на экономическую составляющую всей этой истории? Или Китай может пока, как он это любит делать, сидеть на высоком холме, да, и так сказать, и ждать, пока кто-нибудь мимо проплывет или что-нибудь?
2: Я замечу, что очень современное судно военное находится в Оманском заливе, китайское, вот, которое следит за всем, за этим и связано со спутниковой системой. А в данном случае Китай действует, ну, по старой, я бы сказала, ну, британцы часто это использовали, играть на всех сторонах и на всех полях сразу, да, помогать враждующим странам. Очень такая старая история. Вот, но надо понимать, что как у государства, в отличие от Ирана, Китай, в общем, неудачное геостратегическое положение. Его легко, ну, не легко, но его можно запереть, заперев ему проливы. Что Иран замечательно показал, как это можно сделать, да? Поэтому Китай сейчас проводит свои учения и залетают китайские истребители в небо над Тайванем. Да, мы видим. То есть эта ситуация тоже обостряется, потому что самое, ну, тут я банальную вещь скажу для Китая и для Си Цзиньпина, который тоже, как я считаю, государственник. Но у него в стране тоже существуют определенные группы элиты. Потому что время от времени мы видим аресты какие-то, да, мы что-то видим такое, да, какие-то процессы идут. Вот, у него тоже корпорации имеют место. И ему тоже не так легко, знаете, вот так вот на щелчок с ними справиться. Но он не может потерять лицо с Тайванем, да.
1: И поэтому должен в этой ситуации, ну он решает...
2: Поэтому
1: да.
2: Он вынужден будет как-то все-таки действовать.
1: Угу.
2: А второе, иранская нефть ему нужна, да?
1: Вот, это будет мой следующий, или уже сейчас будет следующий вопрос. Давайте теперь про экономику этих переговоров поговорим. Ну, американцы, вот сейчас пришла информация, Венс опять выступил, сказав, что опять, ну, очередная риторика относительно того, что мы продвигаемся, успехи и так далее, и так далее. У кого часики тикают наиболее громко в этой ситуации, исходя из текущего положения? США вроде как... отдельно, у них там своя нефть, свои вопросы, они многократно подчеркивают, что мы из Ормузского пролива ничего не забираем, с точки зрения мы только денег оттуда хотим, Китай от него зависит экономически, потому что нефть оттуда идет в Китай, а у кого хуже всех и у кого лучше всех в этой ситуации, кому нужно, чтобы это быстрее закончилось одним образом или другим образом?
2: Ну, в любом случае, мой ответ будет оценочным. Я считаю, что, конечно, часики тикают у Нетаньяху. Вот, несомненно. Это, в этом можно не сомневаться. А я считаю, что у вот этой европейской бюрократии или корпорации под знаменем Урсулы фон дер Ляйен, которые как-то пытаются сейчас перестроиться в данных обстоятельствах, но с моей точки зрения не успеет по той простой причине, что в связи с этой войной в Персидском заливе мы понимаем, и многие специалисты говорят о том, что в Африке будет голод. И с моей точки зрения новые волны мигрантов рванут в Европу. Как они с этим валом начнут справляться? И вот тут, может быть, это одна из составляющих, которая не столько сблизит позиции Варшавы и Москвы, сколько сделает их все же менее острыми. Вот, очень любопытно. Такой шанс есть.
1: А там же и Болгария.
2: Вот, да. Да, совершенно верно.
1: Ну да,
2: вот,
1: Венгрия, Словакия.
2: Ну, вот дальше посмотрим, понимаете, как это будет развиваться.
1: То есть получается...
2: А так, да, я бы хотела сделать некоторые уточнения. Вот наши средства массовой информации, информации федеральные, очень крупные, известные и раскрученные, сообщают о том, что иранская делегация гневно покинула Швейцарию.
1: Не покинула, как выяснилось. Уехала, но не уехала. Разговор на эту тему, да, возник. Да, Карина Александровна, продолжайте.
2: Значит, на самом деле и американская, и иранская делегации оставили технические группы, которые будут разрабатывать алгоритмы, которые лягут в основу уже каких-то там договоренностей, потому что до этого был только меморандум, правильно? Вот технические группы там остались, и они работают. Почему я это знаю, а наши средства массовой информации как-то не обратили на это внимание, это мой упрек, да.
1: А технические группы остались, а Израиль, Цахал, остается на юге Ливана. Ксир говорит, мы вам устроим позор 2000 года, если вы оттуда не уйдете, и по-прежнему говорим о том, что не будет ничего, пока вы оттуда не уйдете. И вот тут, ну, собственно, вопрос.
2: А Трамп? Послушайте, Александр, Трамп сказал, он как всегда, да, он как всегда, типа, я не это самое, я Иран, и так далее. Он сказал, вот будете себя плохо вести, я сирийских ваххабитов подключу, тут Джулани. Но это все игра, понимаете, спектакль. Говорит, я не я, корова не моя, я тут вообще, я вам здесь не тут, я не собираюсь. Замечательно совершенно. Трамп разводит руками и говорит Израилю и Нетаньяху, сукин сын, ты видишь, ты один. Чего ты вытворяешь? Оставь Ливан в покое.
1: А он оставит?
2: Да, а он не может. А тогда мы понимаем, что учитывая то, что у него выборы прямо на носу, да, скоро, и оппозиция в его стране имеется, которая тоже понимает, что он подвергает чрезвычайной опасности Израиль как народ, проживающий там, как государство и так далее. Вот они тоже начинают что-то такое прозревать, что он-то действует на самом деле, соединившись, условно говоря, с бывшими врагами. Никто так не был против создания Израиля, как Великобритания. Но тогдашняя, я напомню, да? И надо сказать, что в Сити вот это вот одна из четвертых частей вот этой вот еврейской, назовем так, ну так в кавычках, составляющей, а как раз совсем не за Израиль. Но сегодня интересы Нетаньяху с ними совпали, но это его личные интересы. Это очень сложный такой узел, связанный вообще с, скажем так, с еврейским вопросом. Вот.
1: Кристина,
2: эта тема тонкая, и тут очень легко впасть, как бы это сказать, в оценочные, эмоциональные позиции, в какие-то исторические реминисценции и так далее.
1: Я понимаю, что вот это будет сравнение с моей стороны некорректное. Когда речь заходит о спецоперации, специальной военной операции России на Украине, неоднократно уже прямо прямым текстом говорится о том, что все решается на поле боя, что все решают российские вооруженные силы, что это является определяющим фактором успеха военного, политического и геостратегического России в данной и не только в данной истории. Когда мы говорим о конфликте на Ближнем Востоке, военная составляющая сейчас отойдет на второй план, а Израиль в состоянии с военной точки зрения...
2: Нет. Да. Без помощи США нет. И несмотря на то, что Нетаньяху заявил, что нам нужно производить вооружение, не рассчитывая на помощь Соединенных Штатов самим, может быть, специалистов у него достаточно, но это все-таки меньше Москвы, да, 9 миллионов. Вот. Но тут возникает вопрос, а ресурсы ты откуда для производства вооружения будешь брать? Они же у тебя завозные. Вот это первое. А второе, ты не можешь это сделать завтра. Ты сегодня зависим от помощи США. Да, они продолжают оказывать эту помощь, но могут ее и прекратить. Не сегодня, может быть. Но это тоже рычаг давления на Нетаньяху со стороны Трампа.
1: То есть это дорога в один конец, по которой и не идти нельзя, и идти нельзя для Нетаньяху, я имею в виду.
2: Знаете, я однажды разговаривала со своим другом, который сейчас, по-моему, до сих пор преподает в Тель-Авивском университете, но имеет и военную, как все израильтяне, и дипломатическую биографию. И он, надо сказать, довольно грустно еще в начале нулевых, где-то в 2003-м, возможно, году, мне человек, он очень умный и глубокий, и сказал, что Израиль покатился по наклонной плоскости. Хотя он вот такой умеренный сионист, не нацист, понимаете, человек, лишенный ксенофобических установок. Вообще, это не про него. Вот. И я думаю, что в данном случае он оказывается прав.
1: 30 секунд у нас.
2: И да, и у Нетаньяху рискнул, но это дорога в один конец.
1: Ясно.
2: Вот пан или пропал?
1: И похоже, что пропал. Да.
2: Да.
1: Карина Гевар, спасибо большое. Время у нас истекло, к сожалению. Как всегда, невероятно интересно. Карина Геворгян, политолог, востоковед, этот час провела с нами в прямом эфире «Радио Спутник». Оставайтесь с нами. До новой встречи.

0: говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
4: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
5: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
6: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник».

сокращение рабочих мест из-за ИИ. «Контекст». За что боролись, на то и напоролись. Самые продвинутые технологические компании увольняют сотрудников. Счет идет на многие десятки тысяч. Тенденция нарастает. Лидер по сокращению – США. В списке также европейские и азиатские страны. Причина кадровой оптимизации – развитие искусственного интеллекта и автоматизация производственных процессов. В компаниях заявляют, что нацелены на повышение производительности труда. И главный помощник в этом – генеративный разум. Человек становится лишним, своего рода обузой, пока процесс увольнения не носит повальный характер. И сокращенным будет куда трудоустроиться. Но прогнозы не самые утешительные. Не исключено, что через десяток-другой лет из-за развития ИИ исчезнут целые профессии, связанные с рутинными процессами. К примеру, кассиры, работники почтовых служб, бухгалтеры, аудиторы, менеджеры по продажам. Рискуют остаться без работы представители творческих профессий, такие как копирайтеры. Нейросети уже создают тексты, описания товаров и даже новости. Впрочем, совсем катастрофический сценарий, при котором искусственный интеллект станет причиной глобальной безработицы, пока маловероятен. Скорее будет трансформироваться рынок труда.

0: пациент Борис Дже. Истероидной тепличности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, ну, тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник».
1: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
2: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
1: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
2: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
1: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах.

0: возлюбить своих врагов, не судить и не быть судимым, подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы в геополитике?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
2: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
3: А где тут бродит жираф на озере Чад?
2: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
0: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Споры о том, существовала ли упоминаемая античными философами Атлантида, не утихают столетиями. Согласно легенде, разгневанные боги наслали на остров беду, и он ушел под воду. Вместе с населяющими его отважными воинами, выдающимися мореплавателями, художниками и учеными. Согласно одной из гипотез, Атлантида покоится на дне океанического плато около Азорского архипелага. Недавно там нашли пирамидальный объект высотой 60 метров, дороги из базальтовых блоков и древние артефакты. Впрочем, скептики уверены, они имеют естественное происхождение. А вот британский археолог Майкл Донеллан утверждает, что точно обнаружил Атлантиду в паре миль от побережья испанского города Кадис. Своим исследованиям он посвятил 8 лет. Донеллан продемонстрировал подводные кадры, доказывающие его слова. На них запечатлены огромные камни идеально прямоугольной формы. Более того, на дне океана покоятся круглые стены со следами разрушений. По его мнению, они свидетельствуют о том, что на город обрушилось мощнейшее цунами. Соотнеся свои находки с описаниями Платона о климате и устройстве древних поселений, британец пришел к выводу: это Атлантида.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Шесть утра в российской столице, в Мариуполе, Минске столько же. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Число обратившихся за медицинской помощью после непогоды в Кушве растет. Управление Армузским проливом никогда не вернется к состоянию до конфликта с США. Автобус с туристами из России столкнулся с экскаватором в Китае. Подробности далее. Число обратившихся за медицинской помощью после непогоды в Кушве Свердловской области выросло до 16 человек. Полностью разрушены 32 частных жилых дома. Об этом рассказала пресс-служба регионального главка МЧС. Накануне СМИ сообщили о торнадо в городе. Повреждено не менее сотни домов. Продолжаются аварийно-восстановительные работы. Спасатели оказывают адресную помощь местным жителям. Открыт пункт временного размещения. Спикер парламента Ирана Мохаммад Багир Галибаф, который является

0: туристом из России столкнулся с экскаватором в китайском Хунчуне. Они не пострадали. Трое граждан КНР получили легкие травмы. Об этом сообщили РИА Новости в Минтуризме Приморья. В салоне находились 33 пассажира. В настоящее время установлено, что все российские туристы прибыли в Китай не через компанию туроператора, а в рамках безвизового режима. Лидер КНДР Ким Чен Ын определил задачи по дальнейшему развитию вооруженных сил, военной промышленности и обороны инфраструктуры страны. Об этом сообщают СМИ по итогам второго пленума Центрального комитета Трудовой партии Кореи 9-го созыва. Подведены промежуточные итоги выполнения партийных и государственных задач за первое полугодие текущего года. По данным СМИ, в заключительной речи Ким Чен Ына были обозначены меры по дальнейшему наращиванию оборонного потенциала страны. Так, лидер КНДР поставил задачу ускорить строительство крейсера со стратегическими управляемыми ракетами. Выпускник лицея «Технический» Артем Шунтов стал первым приморцем, который получил максимальное количество баллов сразу по четырем предметам – химии, русскому языку, математике и физике. Об этом сообщает правительство региона. На сегодняшний день в Приморье зафиксировано 58 стобальников, 4 выпускника набрали 200 баллов за 2 экзамена, а теперь появился и первый 400-бальник. Сборная Франции обыграла команду Ирака в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике. Встреча прошла в Филадельфии и завершилась со счетом 3-0. Впервые на текущем чемпионате мира матч был прерван из-за погодных условий. В первом тайме начался проливной дождь, было объявлено штормовое предупреждение, зрители призвали покинуть трибуны. Второй тайм начался спустя 2 часа после окончания первой половины. Еще больше новостей, также фото и видеоподробности значимых событий, которые происходят в России и в мире, есть в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Рассказы из русской истории.
2: Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые любители русской истории. В эфире программа «Рассказы из русской истории». В студии доктор исторических наук, профессор МГИМО и научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Григорьевич Мягков. Михаил Григорьевич, добрый день.
3: Добрый день.
2: Да, я ведущий программы Владимир Мединский. Сегодня мы, у нас особая запись, поскольку 22 июня, и тема нашей передачи – мифы о начале Великой Отечественной войны и о том, что было на самом деле 22 июня. Сегодня исполняется 85 лет со дня вероломного нападения нацистской Германии и ее сателлитов. По сути, большей части Европы на Советский Союз. Память об этом трагическом событии у нас ежегодно отмечается в нашей стране как День памяти и скорби уже, наверное, около 30 лет. История нацистского вторжения хорошо известна, проблемы этой много занимались в советские годы. Однако постепенно в 90-е годы, мы помним, Михаил Юрьевич, потоки литературы, которые заполонили наши книжные магазины, всякого рода мемуары битых немецких генералов, британских и американских историков, публицистов, которые, правда, ни одного дня не работали ни в одном архиве, и, в общем-то, о войне имеют, наверное, впечатление из голливудских фильмов. Но, тем не менее, они вот авторы были разного рода сенсационных разоблачений. Хочу сразу сказать, что среди этого рода макулатуры особую роль уделяли сочинения разного рода предателей, наиболее известных, с которой Виктор Суворов, с настоящей фамилией Виктор Резун, который вытянул вообще иную концепцию начала Великой Отечественной войны. Мы об этом тоже, Михаил Ильич, вас спросим, вы расскажете. Ну, а так, разного рода доморощенных дилетантов, строящих из себя великих историков, типа Марка Солонина, которые тоже там много чего нафантазировали и наиздавали немыслимыми тиражами. Мне вот удивительно, кто эти книги покупал, потому что, честно говоря, кто оплачивал их написание, можно только предположить. Ну, имело роду место и разного рода народная мифологизация событий на основании того, что у нас любят слухи, байки, анекдоты, которые появились еще в советские годы. Давайте сегодня мы поговорим о самых сложных и наиболее, скажем так, часто встречающихся мифах о начале.

0: Великой Отечественной войны, прям по пунктам миф, и потом рассказ, как оно было на самом деле. Андреевич, хорошо, давайте вот так.
1: Да, да.
0: Ну что ж, начнем?
1: Начнем.
0: Давайте начнем с как бы самого. Вообще СССР готовился к нападению Германии? Или лопоухий Сталин все это профукал? И для него начало войны, нападение со стороны союзника, или, по крайней мере, нейтральной стороны, связанной фактом о ненападении, было совершеннейшим сюрпризом.
1: Конечно, готовился. Вот третья пятилетка, которая осталась незавершенная, мы же за 3,5 года 3000 предприятий построили, и прежде всего военного сектора. Промышленность, кстати, переносилась на восток, там строили новые заводы. 2/3 бетона, кстати, в Советском Союзе к 1941 году шло именно на создание так называемой линии Молотова. То есть это на границах, на новых границах Советского Союза. То есть строили там доты, укрепления. То есть вот строили вот этот рубеж, который, кстати, остался незавершенный к июню 1941 года. Только на 25% мы построили вот эту линию Молотова. Да, готовились новые части, соединения. Но самое главное, и морально готовились к отражению агрессии. Ведь вспомним, какие песни тогда пели. «Если завтра война», «Если завтра в поход».
0: «Если завтра в поход».
1: Да.
0: «Броня крепкая, танки наши быстро».
1: Это тоже. Ну, готовилась и армия. То есть вот 1 сентября 1939 года была введена всеобщая воинская обязанность в стране. До этого вот у нас была милиционная система, то есть войска призывали тебя, а ты служил рядом с домом, и больше занимался сельским хозяйством, помогал убирать урожай, чем служил. И вот у нас армия с сентября 1939 года по июнь 1941 года возросла почти в 2,5 раза, с 1 900 000 до 5 миллионов. Это серьезная сила, и, конечно же, и новые мехкорпуса мы хотели создать. Не создали, не успели. 20 мехкорпусов. Собственно, по 1000 танков в каждом, можно себе представить. То есть броня действительно была, часто старая броня, там еще начало 30-х годов, старые танки БТ-5, Т-26, таких было очень много. Тухачевский в свое время наштамповал, когда отвечал за их производство. Ну и новые танки появились, Т-34, КВ-1, самолеты, МиГ-1, МиГ-2, МиГ-3, прошу прощения, МиГ-3, Ил-2, вот этот немцы называли бетонный штурмовик его. Ну, тоже все пока в таком незначительном количестве, но надеялся Сталин то, что удастся в 41-м году оттянуть войну. Ведь вспомним с вами, Сталин с Черчиллем, когда в августе 42-го года встречался, Черчилль его спросил, вы готовились или нет, да, почему, собственно, так произошла агрессия. Сталин говорил о том, что хотел оттянуть войну месяцев на 6 или около того, как говорится, стенограмма. Ну вот, собственно говоря, не успел. Подготовка велась, но нападение, к сожалению, оказалось настолько мощным, сильным и вероломным, то, что мы отступали вот к концу уже июля 1941 года. Западный фронт отступил на 600 километров, можете себе представить. 600 километров, там на 400 километров в Прибалтике отступили. И потери наши были, конечно, если говорить о Западном фронте, который понес самые большие поражения и потерял больше всего, там 340 тысяч только безвозвратных потерь за июнь-июль 41 года. Немцы потеряли 40 тысяч, группа «Армицентр». Это только одна группа. И таких потерь они не несли в Западной Европе. Поэтому, конечно, мы готовились к войне, и морально готовились, и психологически. То, что Сталин часто вот обвиняют, вот один из мифов обвиняет Сталина. Вот он 5 мая выступал перед выпускниками военных академий и сказал о том, что, вот, собственно говоря, надо переходить к политике наступательных действий. Ну и тот же самый резон, о котором вы говорили, упоминал, вот раз политика наступательных действий, значит, мы готовы были наступать, нападать. Ну, конечно,
0: хотели, ничего. Хотели, не готовы, а хотели.
1: Хотели нападать.
0: Планировали, да.
1: Планировали. И вот этот тот миф, он разлетелся, там, и благодаря Резуну, и там, и немецким генералам, о которых тоже вы говорили. На самом деле, Сталин имел совершенно другое. Не бояться германскую армию. Ведь потом уже и Молотову он говорил, да и всем это было, и Маленкову. И Маленков, это, кстати, есть в архиве записи, да, когда они обсуждали проект директивы политпропаганды накануне войны. Это, кстати, интересный документ. А можно потом о нем будет поговорить. Это для того, чтобы не боялись немцев, потому что она разгромила там всю Европу, разгромила Францию, и, собственно, многие наши командиры считали то, что нет силы, которая может противостоять германской армии. А Сталин говорил о том, что Наполеон был. Был, да, что с ним случилось, понятно. Германская кайзеровская армия была, тоже с ней понятно. А Англия и Франция почили на лаврах, что с ними случилось? Непобедимых армий нет, сказал Сталин. Ну, собственно говоря, в политической проекте директивы политпропаганды это тоже было прописано. Не бояться. Не бояться вот той мощи, которая покорила всю Европу. Как бы подбодрить командиров. На самом деле все наши мероприятия, которые были тогда, они были, конечно, чисто оборонительными. Здесь я уже сказал о линии Молотова, да, гигантское строительство, да, которое шло, оборонительное строительство, которое тогда шло. Подготовка новых офицерских там училищ, кадров, командных училищ. Это все тоже, конечно, все это для непосредственного ведения оборонительных действий. Но вести, вот нападать тогда на Германию, вот миф о том, что мы хотели напасть. Ну, давайте на цифры посмотрим. Вот документ есть поразительный, то есть отчет о состоянии ВВС Красной Армии в мае 1941 года. Летчики, за исключением тех, которые в Советско-финской войне воевали, ну, они фактически в воздухе учебных боев не вели еще, только начинают. Стрелять в воздухе не умеют. И вообще подготовлено для новых самолетов, о которых я говорил, МиГ-1, МиГ-3, Як и там всего 209 экипажей. Вот мы говорим, у нас было 18 тысяч самолетов накануне войны. Вот из них новых 1500, а 209 экипажей всего подготовлено. Это как воевать? То есть армия была на пути гигантской реконструкции, и Сталин правильно, правда, наверное, Черчиллю говорил, что ему нужно было месяцев 6, либо около того, чтобы лучше подготовиться. К тому моменту мы, и Сталин прекрасно понимал то, что мы к войне, вот в данный конкретный момент, к агрессии, не совсем готовы. Другое дело моральное состояние. Конечно, мы воспитали поколение, ну, вы же открывали музей вот Зои Космодемьянской, да? Там же не только о ней рассказано, а о том поколении.
0: Мы его не открывали, мы его делали.
1: Делали, да. Я имею в виду...
0: Вместе с вами, я напомню, что да. Первый музей избу, где я провела последнюю ночь Зои, и она чудом сохранилась. Эту избу вообще восстанавливала Российское военно-историческое общество, ремонтировала, приводила в порядок, обновляла экспозицию. А потом мы вместе с администрацией Московской области, при личном участии губернатора Воробьева, разрабатывали проект, а то Московская область взяла все финансирование великолепного музея, считаю, того из лучших музеев, созданных за последние годы. Это музей, посвященный Зое и обороне Москвы, в селе Перпушково Московской области Русского района. Ну, там, каждый, кто там не был, обязательно приезжайте, посмотрите. Это бесподобное совершенно строение, экспозиция, вообще концепция очень интересная.
1: И там вот есть класс, да, где училась Зоя, где парты стоят того времени, и рассказано, как учились, да, 9-10-классники, что им преподавали, что они любили, какие книжки читали, что по истории они проходили. Кстати, вот в середине 30-х годов был введен новый единый учебник по истории России. Вот как ваш сегодня, да, с Туркуновым и Чубаряном учебник, вот тогда тоже был введен единый учебник, да, потому что в 20-е годы там вообще рассыпные учебники были, то один блок вставят, то другой, потом там учебники Покровского, прочее, прочее. Ну, революционные события, конечно, надо было освещать. А здесь учебник с древнейших времен, и о Кутузове, и о Суворове, и о Донском, и о Невском, то есть вот эта преемственность, то есть учились на подвигах, должны были дети учиться на подвигах еще тех полководцев, которые громили там тевтонов на Чудском озере или там поляков. Это тоже было важно. И поколение наше, которое Асавиахим, ГТО, Ворошиловский стрелок. Ну вот только в Москве через Асавиахим, это вот подготовка тоже, там на лыжах бегали, стреляли. В Москве до 1941 года 800 тысяч человек, молодежи прежде всего, да, 800 тысяч в одной Москве, это Савиахим. Конечно, молодежь готовилась и гордилась своей страной, была патриотичным благодаря изучению и истории, и литературы, да, и других предметов.
0: Вот это... давайте немножко с патриотической волны вас на конкретную спущу, если позволите. Вот смотрите, тот самый упомянутый нами Резун приводит в качестве доказательства того, что мы готовились к нападению на фашистскую Германию, огромное количество танков на гусеничном ходу, это танки ПТ, которые выпускала военная промышленность России. И он говорит так, а зачем нужны танки на колесном ходу, если мы собираемся защищаться, то есть сражаться в условиях исконно русского бездорожья. Бездорожью нужны танки на гусеницах. А если мы делали танки на колесном ходу, значит, мы планировали по прекрасным германским хайвеям той поры сразу атаковать и идти на Берлин, Мюнхен и Гамбург.
1: Но он там
0: вот
1: Резун...
0: очевидное доказательство, со слов Виктора Резуна, агрессивных устремлений, агрессивной концепции сталинской военной доктрины.
1: Ну, я бы задал, да, конечно, прокомментирую. На самом деле, ведь танк Т-26, БТ особенно, это копия, калька изначально с американского танка «Кристи». Вот когда мы начали развивать свою танковую промышленность, у нас же никто нам, англичане, французы, своих танков-то не дадут, ни технологии. Американцы, которые были тогда в кризисе, вот они давали. Причем правительство даже американское не знало, и выходили на нас и конструкторы, там, и Кристи тот же самый. Дали ему там $20 миллионов, это тогда гигантская сумма. Вот, пожалуйста, вот моя технология, сам приеду, сделаю. Поэтому брали вот эти легкие танки как за образец, а потом уже улучшали и делали свои. Так что здесь, если обвинять кого-то, обвинять прежде всего американцев, да, то, что вот они хотели. Мы делали танки, и прежде всего нам нужно было много танков и легких, потому что у нас вообще танковой промышленности как таковой не было. Мы только начинали строить, и тракторные заводы там в Харькове, и там потом уже и в Челябинске, в Сталинграде. И если говорить о том, что они из себя представляли, эти танки, к 1941 году, ну, это же были морально устаревшие, с легкой броней, и там ставился вопрос, а как вообще на этих танках воевать, если их можно там пулеметом крупнокалиберным пробить. Вот благодаря и Кошкину, и Котину, нашим конструкторам, Т-34 создали, и КВ, это уже тяжелые танки с широкими гусеницами, именно по нашему бездорожью. Напомним, да, вот у нас в Ревиво тоже фильм-то выходил про танки, там как раз про этот знаменитый пробег Кошкина, и все мы прекрасно знаем то, что эти танки были предназначены, наши новые танки, именно для нашей территории, для нашей грязи, для наших дорог и так далее. Вот такая ситуация, она, конечно, складывалась в этот момент. И если говорить о том, что вот было ли у нас танки в порядке, да нет, понимаете, то есть большинство танков, даже новых танков, они, ну вот, как Исаев Алексей Валерьевич часто говорит, детские болезни у них были. Радио нету, или там пороховые газы, там, ну, очень много недостатков, которые устраняли потом. Потом уже непосредственно в ходе войны. А штурмовик Л-2, там же не было стрелка. Стрелка-радиста, и тоже ведь только в 1942 году сделали дополнительную кабину. То есть мы еще не усовершенствовали свою технику в должном объеме. Не было ее много, этой техники. По сути дела, вот часто и Резун, и многие другие обвиняют еще в чем. Мы готовились к нападению, потому что, вот посмотрите, записка была Жукова, от 15 мая, как говорят, ну, не позднее 15 мая, Сталину, то, что упредить противника в развертывании и нанести ему удар, по нему удар, пока он не привел свои войска, да, в должное состояние, не развернул свои войска, упредить его в развертывании. Ну, собственно, я помню, был такой историк Виктор Анфилов, в начале 2000-х годов ушел из жизни, но он очень серьезно занимался. Он, кстати, один из первых начал заниматься 1941 годом, да. И книга у него написана, и
0: документы. Я преподавал в институте Виктор Анфилов.
1: Да.
0: История СССР, да, это мой преподаватель.
1: Так вот, у него, он на одной из конференций собрал нас, молодых историков, и сказал то, что у него есть данные о том, что когда Жуков и Тимошенко пришли к нему с этой запиской, Ну, военные, они всегда готовят подобные записки. У них ситуация такая, немцы готовы нападать уже, а у нас войска растянуты там по гигантскому фронту. Нужно рассосредотачивать их и быстрее, значит, готовить к развертыванию. Сталин сказал: вы что мне принесли, записку для прокурора? То есть он как бы их напугал. Вы что хотите там, чтобы я вас к прокурору отправил? Сталин, конечно, не желал, да, ни в коем случае спровоцировать противника, потому что опыт Первой мировой войны, да и Глявица, вспомним, 1 сентября Гитлер напал на Польшу, а до этого провокация в Глявице была, да, когда там разложили заключенных, одетых там в немецкую форму, там в польскую переодетую. Ну вот, собственно говоря, благодаря этой провокации Гитлер заявил, что поляки сами...
0: Если хоть один документ сейчас везде, который хоть как-то косвенно подтверждал бы планы Сталина на превентивном нападении на СССР?
1: Абсолютно
0: или это
1: нет.
0: Полностью, или это 100%?
1: Это абсолютно ложь, да. Ну вот мы занимались, члены РВИО, и вот подробно Исаев, наш член научного совета, подробно он, значит, прописывал, какие вещи происходили накануне, допустим, войны. Вот почему, например, да, аэродромы. В середине июня было принято решение, да, засеять аэродромы, да, травой и рассредоточить авиацию к 1 августа. То есть, ну, можете себе представить, вот аэродром только что созданный, там распахали, там, вернее, разровняли землю, и самолеты там стоят вот сплошняком, как бы в одном строю. Почему немцы так их легко уничтожали? Рассредоточить авиацию. Но это к 1 августа. Почему? Как так? Да? Или, например, ни в коем случае поступил приказ из Москвы, предполья, это 18 июня, предполья не занимать. И так далее. То есть, если бы мы заняли предполе, мало ли кто-то там стрельнет в немецкую сторону, или орудие что-то, или провокация какая-то. Сталин боялся вот этой провокации. Помню еще, что в Первую мировую войну, по сути дела, начиналась война, а потом только силы, собственно говоря, и развертывались. И он считал то, что немцы, безусловно, если захотят на нас напасть, они вначале будут вести какие-то переговоры, что-то у нас потребуют. Украину, например, у нас потребуют. Потому что она хлебная, да? Вот такие мысли были. И Деза такая поступала из Германии. Немцы потребуют Украину.
0: Ну, да, что, никто, что сначала должны быть какие-то ультиматумы и какие-то требования.
1: Да, и он ждал этого. Либо она с провокацией начнется. Вот нас обвинят в нападении. И тогда, собственно говоря, в глазах мировой общественности мы как агрессоры выступим. Причем ему же разведка доносила не только то, что немцы готовятся, а то, что как Соединенные Штаты относятся, как Великобритания. А не относятся. А почему, Сталин спрашивал, ГЭС перелетел там в мае 41-го года в Великобританию? Зачем? И потом о нем сведений никаких нету. Что такое? Может, они хотят с англичанами немцами договориться? О как! А это значит то, что немцы договорятся с англичанами, и, собственно, англичане
0: нам,
1: потом...
0: Нам конец, повернулся против нас.
1: Да, а с востока Япония, и что тогда? То есть вот эта ситуация с военной точки зрения, вот военным всегда легче в какой-то мере смотреть. Есть враг, он развернулся, он готов, дивизии перебрасываются, разведка докладывается, значит, что надо делать? Выдвинуть войска к границе, ждать, да? И, собственно говоря, когда начнется война, ударит по противнику, а у нас ведь в идеологии действительно было прописано.
0: Железобетонный аргумент, в кавычках, приводит Резун, что, мол, ярчайшим подтверждением того, что мы собирались напасть на Германию, они лишь упредили нас на 2-3 дня, является то, что в штабы куда-то были завезены в гигантских объемах, целыми вагонами, карты Германии, Польши и западных областей.
1: Ну,
0: зачем нужны карты в таком количестве, ну, если вот, вы не собираетесь нападать?
1: Да, действительно, в штабы есть... Дело вот в чем. Дело в том, что, конечно же, в нашей доктрине еще с 20-х годов, а в 30-х она оттачивалась, то есть оборону, как вот Махмуд Ахмедович Гареев, вот президент Ассоциации военных историков, он говорил, мы собирались вести, конечно, на коротке. Вот у нас есть полоса прикрытия, там есть развернутые части приграничные. У нас на границах стояло всего около 56 дивизий, которые готовы были отразить вот этот первый удар. И мыслилось, немцы нападают, эти 56 дивизий отражают этот удар, а потом подходят наши дополнительные части из тыла, а здесь уже намечалось развернуть порядка 303 дивизий всего. в лучшем случае, да, этого, конечно, никогда не было, не сделали, не успели, но вот они отражают немецкий удар и начинают контрнаступление.
0: Для чего и нужны карты?
1: Ну, для чего и нужны карты, конечно же. А наступать куда, да, там Сувалкский коридор, естественно, да, там и Варшава, ну, особенно на южном фланге, где и условия местности позволяют, да и Нефтянка там. Ну, по сути дела, то есть немецкий удар они наносят, мы отражаем его на коротке, как вот это Гореев говорил, а потом переходим, собственно, в собственное контрнаступление. Да у нас и доктрины другой не было. И не могло быть. Сталин прекрасно понимал, вот Франция, она уперлась в эту доктрину, линию Мажино, только оборонительную. Что с Францией случилось? Да и уже новое поколение полководцев, она тоже прекрасно понимала, войны не выигрывают никакие, ни оборонительные, ни там наступательные, если ты будешь сидеть в обороне. Ну, даже, давайте прямо скажем, вот сегодня
0: давайте сделаем паузу сейчас.
1: Да.
0: После выпуска новостей вернемся. Начнем с того, каких целей хотят достичь те, кто повторяют упорно, что нападение Германии было якобы превентивным и опередило удар Сталина всего лишь на несколько дней. Об этом поговорим сразу после выпуска новостей. На студии доктор исторических наук, профессор МГИМО Михаил Юрьевич Мягков.

0: Вам удобно?
1: Ну да.
0: Лампа не слишком светит в лицо?
1: Нет.
0: Камера не смущает?
1: Вовсе нет.
0: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
2: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума.

0: Рассказы из русской истории.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня 22 июня. Мы отмечаем День памяти и скорби нападения фашистской Германии на нашу родину. И вместе с научным директором Российского военно-исторического общества профессором ГИМО Михайловичем Мирковым говорим о мифах, мифологии, которая сложилась в 90-е годы по поводу начала Великой Отечественной войны. Вот, Михайлович, в двух словах, на ваш взгляд, вот этот огромный поток литературы, который вывалился на нас, воспоминания немецких генералов, якобы научные исследования всякого рода Виктора Фризунов и Марков Соломина и прочих, которые выдвигали версии, будто СССР собирался напасть на Германию, Гитлер был вынужден нанести превентивный удар. Вот эта цель какая подобного рода многолетней пропагандистской кампании?
2: Ну, всегда лучше чувствовать себя жертвой, а нас агрессорами. Если ты как бы жертва, а Советский Союз, как вот резолюция ПАСЕ, а потом Европарламента в 2019 году, они приравнивают и Гитлера, и Сталина, мы хотели воевать, значит, мы агрессоры, они жертвы. А если мы агрессоры, значит, против агрессора надо объединяться. Тогда это НАТО в холодную войну объединялось, собственно, Западная Европа. Ну, а сегодня вообще вся Европа объединяется. Тут понятно дело, что они хотят. Представить мировое общество своим гражданам, европейцам прежде всего, нас агрессорами, то, что мы хотим воевать, а это значит дополнительные сегодня транши в тот же Volkswagen, который будет производить снаряды, например, или BMW, который будет производить беспилотники. Цель же такая, да, готовиться к войне, но для этого нужен информационный шум, запугивание собственного населения. Ну, плюс и геббельсовская пропаганда, и она сегодня видна. Уши-то растут от Геббельса сегодня, да. Тысячи говорящих голов и дезинформация. Ведь перед началом Великой Отечественной войны ведь гигантская деза была проведена ведомством, прежде всего, Геббельса. О том, что...
1: Дезинформация, Михайлович, по поводу дезинформации. Почему Сталин не поверил тогда? Вернемся в то время. Почему не поверил, как считается, многочисленным донесением разведки, сообщавшим предполагаемые даты нападения?
2: Разведчики действительно наши героические. Вспомним, там, Старшина, Корсиканец, Арвид Харнак или там Шульца Бойзен и многие другие. Но вот давайте вот посмотрим, что Старшина и Корсиканец из Германии доносили 9, 11, 16 июня. Да, то, что нападение можно ожидать в любое время. Кстати, они же об этом говорили и доносили и в марте, и в апреле. Нападение можно ожидать в любое время. То есть наша разведка, она действительно определила, что враг готовится, перебрасывает силы. Но вот когда тебе в марте докладывают любое время, в апреле, в мае докладывают любое время, в начале июня докладывают. Гитлер сам, вот в чем дело, Гитлер сам переносил время начала ударов, ну, в том числе в связи с задержкой, которая вызвала там Балканская кампания, переносил сроки.
1: И, война с Югославией.
2: Да, война с Югославией определила окончательную дату 22 июня, Гитлер, 30 апреля. И вот точной даты вплоть до самого-самого, что называется, кануна войны не было. И вот только недавно, кстати говоря, Брайтенбах, такой агент был, его настоящее имя Вилли Лемон. Кстати, в гестапо служил, да, и, кстати, охранял все военные предприятия Рейха. Представляете, какой источник у нас был? Так он только 19 июня донес о том, что вот, да, будет 22 июня. Точно донес. Но он только это сказал нашему агенту, который встретился с ним, пока агент наш передал и прочее, прочее. То есть мы фактически получали информацию в ручном режиме от перебежчиков немецких, которые... Вот накануне войны перебегали на наши стороны и говорили, что вот утром начнется. Поэтому у Сталина было, если вот стол представить себе, и на сталинском столе стопка документов, где говорится, война будет в ближайшее время, а другая стопка, что войны не будет, пока Гитлер не расправится с Великобританией. Он же не дурак, Гитлер-то. Ему надо с Великобританией, да, на два фронта. А?
1: И вот... Плюс донесение, банальное донесение разведки о том, что, например, вермахт не укомплектован зимней формой одежды.
2: Ну, действительно, а это действительно было так. Там только процентов 40 было, потому что Гитлер-то рассчитывал до зимы справиться, разбить Советский Союз и там
1: оккупировать... Ну да, а Сталин полагал, что Гитлер же не идиот, чтобы нападать на Россию в летней форме одежды. Ну, он же просто замерзли.
2: Ну, на самом деле, так Сталин...
1: И в голову не могло прийти, что Германия планировала блицкриг за 3 месяца.
2: Такое было, но разве не было, вот Сталин сам анализировал донесение, источник читал, да? Ему важно было, а вот какие детали там есть, а может быть что-то там не проанализирует, то есть не было вот этого аналитического центра, который мог бы абсорбировать лживую там или дезинформацию определенную. Ну, это и у нас еще со времен там ЧК, ГПУ, разведки все это повелось, к сожалению, так. Но дело даже не в этом, а дело в том, что, конечно, Сталин знал, что война будет. Но не дай бог вот спровоцировать раз войну. Он пытался вдруг, вот уже июнь, уже конец июня, немцы не нападают, а до зимы там осталось. А вдруг, значит, не нападет, тогда мы лучше подготовимся. Вот такие мысли, конечно, у него были. А Молотов говорил другое. Он говорил другое, то, что если бы мы пошли на поводу нашей разведки, которая доносила то, что вот в ближайшее время их стали бы мобилизовывать, ну, представляете, что такое мобилизация, да, выдвижение войск к непосредственной границе, немцы бы, немец, как он говорил, еще бы раньше на нас напал. То есть вот эти моменты верховный руководитель должен четко понимать, да, есть военная, а есть вообще стратегическая ситуация, политическая ситуация, международная ситуация, и Сталин должен был это все в голове держать. Конечно, военные сами на фронте, то есть тогда в округах, тот же Павлов, там Кузнецов, Кирпонос, должны, конечно, были делать. Многое сделали. И оборону строили. Но вот почему местность не заминировали, вот для меня остается до сих пор вопрос. Ну вот минирование местности в тылу у нас, да, на дорогах, мосты, они же задержат наступление немцев? Задержат. Почему не минировали? А ведь документы я читаю, вот там после войны в 56-м году военно-научное управление Генштаба собирало воспоминания оставшихся живых генералов, в том числе Кузнецова, командующий 3-й армией Прибалтийского фронта. Вот представьте ситуацию. Началось минирование в Прибалтийском военном округе за 2 дня до начала войны. Мосты, дороги, подготовка к эвакуации семей. Вдруг приезжает член военного совета Деброва, такой был полковой комиссар, отменить все, не минировать, отменить эвакуацию семьи. Ему говорят, как, что, ну что? А говорит, у вас от страха глаза расширились, нельзя этого делать. Отменили. Немцы потом, да, быстро наступали по тем дорогам, которые не заминировали. Это как? Вот тот же самый Павлов, которого расстреляли, мы знаем. И, кстати, да, он реабилитирован в 56-м году, но когда... Там вот вдова его после войны пыталась, ну, как бы увековечить его память, ну, там отказали, потому что, ну, это аморально будет. Столько людей у него во фронте погибло. Ну, не, дело не в этом, а дело в том, что он приказал накануне войны всю артиллерию фронта, ну, тогда округа, отвезти за более чем 100 километров на восток. Не дай бог, какое-нибудь орудие там стрельнет. И что получилось? А получилось то, что когда немцы наступали... Нашу артиллерию приказали перебрасывать обратно к границе. И вот, можете себе представить, да? Артиллерия идет обратно к границе, и тут немецкие танки. Конечно, все бросали, и артиллерия досталась немцам. И почему Павлов, вот опять тоже мне непонятно, накануне войны он сидит в Минске, в доме офицеров, и слушает там по разным данным, то ли оперетту, то ли свадьбу на Малиновский спектакль. Ну, тебе же донесение приносит, что ты делаешь, зачем это? Вот поведение непосредственно командования на фронте меня вызывает очень серьезные сомнения. И у многих историков, почему этого не было сделано, не заминировано, мосты, связь и прочее. Это же чисто оборонительное мероприятие. Они никак не могли не спровоцировать немцев, но этого сделано не было.
1: Враги? Шпионы?
2: Да нет, когда Павлова... Вы знаете, читал я его допросы, Павлова, вот он в июле месяце, 3 допроса основных было. Первый допрос, Павлов расписывается, ну, там, знаете, каждый листочек расписался, все там. Ну, он там не справился с управлением войсками и так далее, что в конце концов и обвинительное заключение потом и вошло. Второй допрос, он уже шпион, он уже там провокатор, роспись уже поплыла. И третий допрос, где-то уже конец июля... Ну, там просто он и шпион, и немецкий, и польский, и японский, и роспись, это, ну, человека видно, то есть у него рука вообще не держит. понятное дело. Но в обвинительном заключении не справился с управлением войсками. И, в принципе, когда реабилитировали, такая формулировка и пошла. Допустил развал фронта, не справился с управлением войсками. Не предатель, конечно, да, не трус. Но вот так вот, вот такие командиры тогда были, к сожалению.
1: А что происходило со Сталином в первые дни после начала войны? Правда ли, что он выпал из процесса управления страной, впал в прострацию, запил и закрылся на обычных дачах консула?
2: Да, ну, а откуда эта версия? Хрущев на 20-м съезде начал говорить о том, что Сталин по глобусу воевал вообще... Начало войны просто пропустил, проспал, а потом и говорил о том, что он там в панику ударился и прочее. И в воспоминаниях Хрущев как раз писал, якобы они приехали с Микояном туда, Сталин их испугался, подумал. Не было, конечно, абсолютно ложь. Хрущев себя любимого хотел отгородить, да, от тех репрессий, тех своих ошибок, которые он совершил, свалив все на Сталина. В реальности есть документ, дневник посещения кабинета Сталина в Кремле. И первый день, да, 22 июня, там видим, постоянно менялись Жуков, Тимошенко, Маленков, Молотов, конечно, Булганин, Берия, Калинин, вот они все, одни уходили, другие приходили. И вот этот поток, да, он как раз продолжался. Если Сталин был на ближней даче, он готовил как раз тогда вот эту речь свою 3 июля, братья и сестры, да, вот эта известная речь. И он, конечно, ни на день не терял управление войсками. Да, мог, конечно, человек вскричать, вспылить, да, как вот некоторые отмечают, ну, вспылишь тут, конечно. Да, когда ты надеялся, то, что там врага удастся установить у границы, остановить, а он 28 июня, через 6 дней после начала войны, уже Минск взял. Конечно, вспылишь, конечно, ты не понимаешь, что вообще происходит, что там на фронте, когда донесений нет. Но то, чтобы он, да, потерялся, растерялся, там, опустил руки, он не из таких. Он, наоборот, из тех людей, которые заставляют людей мобилизовывать себя, да, а если не смог, ну, тогда там уже, как говорится, другой разговор. Павлову понятно, что случилось, а другие воевали. Кстати, вот если говорить о Павлове, там, Климовский, Коробков, которые расстреляли, вот после этого, вот подобных, да, ну, скажем так, массовых репрессий во время, да и как массовых, там, несколько человек, не было. Как правило, человека, который провинился, вот Козлов, например, или там Мехлис, на другой участок фронта, воюй там.
1: Или Конев не справился.
2: Конев, да, Конев не справился. Он, ну,
1: маршал Победы.
2: Да.
1: Вещался в ножке.
2: Да, и там, ну, Жуков за него вступился, ну, Сталин мог сказать, иди куда подальше, да, но он все, да, раз нужен, да, бери себе, пускай командует участком фронта, а потом и следующим фронта. И таких, конечно, много, да, и в этом отношении Сталин прекрасно понимал, надо воевать с теми, кто есть, других ты нигде не найдешь, и, соответственно, эти, кто есть, они должны учиться войне. И было выбрано, наверное, самое правильное тогда решение – контратаковать. Не стоять в обороне, а была гибкая оборона, атаковать противника, да, наносить ему удары, потери большие, гигантские, конечно, потери у нас. Если говорить в целом о приграничных сражениях, 600 тысяч безвозвратно пленными, убитыми мы потеряли к концу июля. А к концу года, 41-го, это уже более 3 миллионов убитые и пропавшие без вести, там, и военнопленные. То есть, ну, фактически вся армия, которая у нас у границы стояла, там 3 миллиона стояла на начало войны. Вот эта вся армия, она фактически исчезла. Что делать? Страну надо... Мобилизация. Перманентная мобилизация. Уже первые 2 недели 5 миллионов призвано по мобилизационному плану. А потом вот эти мобилизации, они происходили постоянно. Вначале одни возраста, потом другие, третьи. Да, они многие не обучены, их сразу многих, да, и бросали в бой, это 41-й год, несли потери. Но
1: Основные границы, по-моему, были сначала с 905 года, то есть с 40 лет.
2: Да, да.
1: И потом постепенно эта граница смещалась аж до 1896 года.
2: Да, я вот впервые...
1: Призывались на том.
2: Впервые, когда еще поисковыми делами занимался, в Подольском архиве работал по картотеке потерь, вот я как раз вот эти 90-е годы как раз находил, там, Кировская область.
1: До 50 лет.
2: Да.
1: Да, и а правда ли, что, значит, вот если мы говорим о переносе границы с линии Сталина, то есть Псков, от Киева, Одесса на линию Молотова на границе 40-го года. Правда ли, что это стало одной из причин катастрофы, что старую мы хорошо оборудованную линию обороны бросили, новую построить не успели? Если бы мы оставались на линии Сталина, на старой границе, то был бы шанс отразить нападение.
2: Нет, немножко не так. Вы знаете, я в свое время тоже в архиве нашел доклад генерал-лейтенанта Калинина конца сентября 1941 года. Он назывался «По опыту первых месяцев начала Великой Отечественной войны». Он там много что говорил, и дельного, и не очень дельного, там даже о форме. Но вот он такую фразу привел о том, что наше поражение июня-июля 1941 года – ошибка выноса развертывания ближе к границе. Если бы мы стояли там более в тылу, и там развертывание происходило, конечно бы, да, таких потерь мы не допустили. Но развертывание – это не значит, что не должна быть там линия обороны. Линия обороны должна была быть, да, и линия Молотова, и как вторая полоса – это линия Сталина. Его потом, вот у меня учитель мой, Ржишевский Олег Александрович, он нашел документ, да, который тоже, ну, по сути дела, не опубликован еще, но он его видел. То, что планировалось перед самым началом войны три линии обороны. Первая – это фронтовая на границе, на линии Молотова, новая. Вторая – стратегическая на линии Сталина и по линии Днепра приблизительно. А третья – государственная. Это Рославль, Почеп, Ельня, то есть ближе туда, к Москве. То есть уже к тому моменту Сталин, очевидно, понимал то, что немцев не удержать у границы, надо готовить вот это уже оборонительные полосы ближе. Да, линия Сталина, кстати, сыграла свою роль. Не везде, но сыграла. Вот под Киевом как раз была линия Сталина, вот этот Коростенский укрепрайон, там доты были, мощнейшие доты. И немцы, когда Киев-то, они хотели тоже сходу взять уже в июле, а простояли там до сентября. И понесли там гигантские потери, пока наши войска не окружили. Так что она тоже сыграла свою роль. Дело не в том, что там есть оборона или нет, а дело, есть ли там войска, либо нет. Потому что в Белоруссии немцы занимали эту линию Сталина, ну, фактически наших войск там не было. И под Минском войск не было. Были бы наши войска, то тогда бы удержали. И тогда другой бы, конечно, расклад был. Вот в этом, конечно, была ошибка, безусловно. Ну вот, а еще один такой момент. Ведь первый город, который освободила Красная Армия, а это случилось 23 июня 1941 года, с начала войны, это город Перемышль, сейчас польский Пшемысль. А почему? А потому что там был наш Перемышльский укрепрайон, вот достроенный из немногих на вот линии Молотова. Там вот если фотографии посмотреть, того времени немецкие, оккупационные, там как бронепоезда, собственно, вот эти укрепрайоны стоят, только бетонные, прямо на реке вот этой Сан. Немцы их просто не могли взять. И мы там стояли до 27 июня, по приказу отошли. Немцы потеряли там 4000 человек, а мы 4 человека на Перемышльском укрепрайоне. Да, мы 4 человека, а немцы 4000. Вот это как? Если вот представьте себе, если бы достроили действительно линию Молотова, какие потери бы были у немцев? Вот это о многом тоже говорит.
1: Это Брестская крепость, кстати, я вот не знал. Кстати, Брестская крепость, мы все время крепость, но ведь она не была крепостью.
2: Нет, конечно.
1: Этой крепости не было гарнизона, это были просто казармы.
2: Казармы.
1: Как крепость она была не построена, она крепость 19 века.
2: Нет, там все-таки Карбышев наш постарался. Он, кстати, Карбышев постарался там перед Первой мировой войной, он там проводил реорганизацию. Да. И, кстати, его послали перед Великой Отечественной войной опять там заниматься, но уже полевыми укреплениями, не сами стены, конечно, а доты, дзоты, там, траншеи, оборудование вот рядом с рекой Буг. Кстати, и поэтому он там был ранен, и потом попал в окружение и в плен, да. А вот там это были казармы, хорошие казармы еще, польские казармы там с большими там стенами, где можно было разместить солдат. Там около 9 тысяч человек гарнизона, и большую часть успели вывести, когда началась война. И остались там примерно 3 тысячи человек.
1: Это не крепостной гарнизон, сформированный для системной обороны крепости, как было, например, в Кенигсберге, как было в 44-45 годах.
2: Да,
1: это были сформированные специально для обороны системы крепостей вокруг Кенигсберга, которые мы взяли за несколько дней, к слову сказать.
2: Нет, это действительно казармы, которые размещались войска.
1: И все, да. И, кстати сказать, польская армия тоже пыталась защищать Брестскую крепость. Сколько она защищала? 2 дня, по-моему?
2: Да, 2 дня, да. Ну, немцы особенно не старались брать, потому что было понятно, то, что они Брест отдадут советам, да, и поэтому и немцы так.
1: Но это не помешало полякам не в конце 2-го дня крепость сдать?
2: Поляки, они... Не, ну, надо отдать должное поляк. Некоторые их части, они героически там сражались, да, но несколько дней... Несколько дней, а потом, как правило, поднимали руки вверх. Кстати, уже Гальдер на 2-й неделе заявил то, что война на Востоке будет не такая, как на Западе. На Западе части окруженных французов или поляков быстро сдавались, а вот русские почему-то вот не сдаются.
1: Никто не сдается, да. Не сдаются, да.
2: Их обходят с флангов, и они все равно продолжают сражаться. Как это так, да? Непонятно. Да?
1: По правилам, да. Mm-hmm. Вот, кстати, короткий еще вопрос. Насчет того, что немецкий меч ковался в СССР, это один из любимых тезисов фальсификаторов истории, что, мол, именно подготовка вермахта в авиационных училищах, танковых у нас, производство стратегической продукции, поставки стратегического сырья в Германию, они сыграли роковую роль потом в 1941 году. Это хоть какое-то отношение к реальности имеет?
2: Не, ну, имеется в виду то, что до 1933 года мы действительно торговали, и школы немецкие были. Там,
1: до 1933 года?
2: Да, до 1933 года. Там, понятное дело, Гитлер пришел к власти, мы сразу все это свернули. А после уже советско-германского договора 1939 года, да, были в том числе и торговые соглашения. Наши, кстати, комиссии специальные, там, вместе с наркомом, представителем наркомата внешней торговли, там, и наших военных, ездили на германские заводы и смотрели германские новые самолеты, Мессершмитт и 109-й новые конструкторы, там, Хенкели, Юнкерсы, вот этот нам самолет, и вот
1: скорее,
2: этот нам.
1: Скорее в нашу пользу.
2: Да, в том-то. А вот этот станок нам особенно пригодится. Немцы, да нет, вам не нужен, нет, мы хотим. Раз договорились, мы вам поставляем нефть, там, зерно.
1: Да, вот этот станок,
2: и вот этот станок, и вот этот станок, пожалуйста, нам. Кстати, это действительно пригодилось. Мы же там его до винтиков разбирали, и, по сути дела, многие немецкие станки вот у нас до 70-х, 80-х годов работали. И не только те трофейные, которые вывезли, а те, которые еще купили тогда у немцев в 39-м, 40-х годах. Это было, скажем, больше в нашу пользу. Потому что хлеб, да, нефть, это понятно, да, но вот технологии, которых у нас
1: военные,
2: нет. Военные, тем более, технологии, они дорогого стоят, и мы многое...
1: То есть можно сказать, что возобновление сотрудничества после подписания пакта Молотова-Риббентропа было в целом нам на пользу.
2: Да, стратегически, по большому счету, нам, конечно, на пользу, это безусловно. А потом ведь...
1: Мы их используем.
2: Да, мы... Сталин считал, вот пока торгуем, да, немцам это выгодно, да, но не нападут. Это тоже такой элемент такой игры был, и в этом, конечно, здесь ошибка наша была. Это Гитлер, это имя Запада — вероломство. Вот Гитлер тогда вероломный со всей Европой, и до сегодня. И об этом должны помнить. Они вероломные. Любой договор, там, соглашение для них бумажка, вот как для Гитлера. Только сила, да, интересы и сила. Вот это они боятся. И стали бояться тогда.
1: Мало что меняется в современном мире.
2: К сожалению, так, да, но мы ко всему должны быть готовы. И, кстати, вот о чем я говорил, и оборону-то свою строить, да, не только из приказа сверху, а командир на фронте сам должен думать, да, и соображать. Вот это очень важно, когда вот мы о Курске говорим, да, в
1: 20-й. И это тоже урок истории, который у нас всегда.
2: Да, да.
1: Я хотел бы, у нас, к сожалению, время передачи подходит к концу, но всем, кто хотел бы поглубже изучить эту тему, этот вопрос, мифологии, связанные с началом Великой Отечественной войны, я вас адресую к замечательной лекции Михаила Юрьевича Мягкова, которая есть в интернете, на лектории Достоевски, соответственно, YouTube, Рутюб, ВК, любой из носителей, смотрите, прямо вбивайте Михаил Мягков, 41-й год.
2: Мифы о начале войны.
1: Мифы о начале войны. Михаил Юрьевич, спасибо вам большое.
2: Спасибо вам.
1: Вот, надеюсь, через какое-то время мы еще поговорим с вами о Ржевской битве.
2: Обязательно.
1: Потому что я помню вашу замечательную книгу про операцию «Марс» и 42-й год.
2: Спасибо.
1: Спасибо. Всего доброго.

Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Поиск жизни на Венере. Контекст. Вопрос, есть ли жизнь на Марсе, отошел на второй план. В 2036 году в России стартует проект, в рамках которого признаки жизни будут искать на Венере. На эту планету будут отправлены орбитальный и посадочный модули, атмосферные зонды. Научные исследования показали, что несколько миллиардов лет назад на ее поверхности могла быть вода, способствующая зарождению жизни. За это время Венера изменилась, но остатки жизнедеятельности неизвестных организмов могли сохраниться. Первая успешная мягкая посадка спускаемого аппарата на Венеру была совершена советскими специалистами в 1970 году. Информация с него поступала на Землю в течение почти часа. Было установлено, что в районе посадки Венеры-7 давление составляло 90 атмосфер, а температура — 475 градусов по Цельсию. В задачи новой миссии «Венера-Д» помимо поиска следов жизни будет входить создание первой тепловой 3D-карты атмосферы планеты, исследование парникового эффекта, определение состава облаков и наблюдение за ионосферой Венеры. Сегодня условия на планете Бурь можно назвать экстремальными, но тем интереснее ее изучение для специалистов.

0: С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Сколько ни ищу, все не то.
2: Ага.
1: Нужен и мужественный, и заботливый.
2: Ага.
1: Чтобы говорил интересно.
2: Ага.
1: И с чувством юмора.
2: Ага.
1: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
1: Тот самый.

0: Узнать за 90 секунд. Вокруг Сталина сложилось много легенд. Личностью он был слишком противоречивый и след в истории оставил неоднозначный. Одна из них – его высокомерное, чванливое и даже хамское отношение к подчиненным. Но так ли это? Маршалу Победы Рокоссовскому в силу положения некоторые вопросы приходилось решать лично с Иосифом Виссарионовичем. После назначения на должность командующего Центральным фронтом Рокоссовского принял Сталин. В мемуарах выдающийся военачальник и дважды Герой Советского Союза описал встречу как исключительно теплую. Верховный главнокомандующий был вежлив, попросил дать рекомендации, кем из командиров укомплектовать штаб другого фронта. Маршал рекомендации дал. Сталин тут же отдал распоряжение откомандировать туда военных. Пожелал Рокоссовскому успеха и посоветовал быстрее отправляться на место боевых действий. Маршал в своих воспоминаниях указывал, что перед принятием важных решений Сталин неоднократно советовался с ним, прислушивался к его мнению, напутствовал, а за неудачи никогда не упрекал и не винил. Напротив, поддерживал. Этот образ вождя народов не укладывается в привычные стереотипы. Тем и интересен.
1: Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
0: Радио «Спутник». Разберемся.
2: В Москве и Казани 7:00, в Калининграде 6 утра. В студии Мария Романова. Здравствуйте. В этом выпуске. Число обратившихся за медицинской помощью после непогоды в Свердловской области растет. Движение по Крымскому мосту возобновлено. В России импортозаместили производство углепластиковых судовых валов. Далее подробности. Число обратившихся за медицинской помощью после мощного урагана в Кушве Свердловской области выросло до 16 человек. Полностью разрушены 32 частных жилых дома, рассказала пресс-служба регионального главка МЧС. Накануне СМИ сообщили о торнадо в городе. Повреждено не менее сотни домов. Продолжаются аварийно-восстановительные работы. Спасатели оказывают адресную помощь местным жителям. Открыт пункт временного размещения. Движение по Крымскому мосту возобновлено, сообщает оперативный канал «Инфоцентра» о ситуации на автоподходах к мосту. Напомню, он был закрыт около 6 часов. Российские морские пехотинцы при освобождении населенного пункта Новый Донбасс Донецкой Народной Республики активно использовали отвлекающие маневры и данные беспилотной разведки. Это позволило успешно выбивать противника из укрепленных позиций, рассказала РИА Новости военнослужащий соединения морской пехоты в составе группировки «Центр» с позывным «Фартов».

0: машиностроения Алексея Захарова. Таким образом, в стране удалось импортозаместить продукцию немецких компаний «Цента» и «Вулкан». Углепластиковый судовой вал предназначен для передачи вращения от главного двигателя к грибному винту. Он в 3 раза легче классического металлического. Поставки таких валов после 2022 года прекратились, и изделия закупались в странах Азии. Новый раунд переговоров между Израилем и Ливаном при посредничестве Штатов состоится во вторник, 23 июня, в Вашингтоне. Ранее Госдеп США сообщал, что встречи ливанской и израильской делегации пройдут в Вашингтоне с 23 по 25 июня. Пока не ясно, примет ли в переговорах участие госсекретарь Марко Рубио. На эти даты у него запланирована поездка в Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт и Бахрейн. Агентство Рейтера ранее передавало, что Израиль и движение Хизбалла достигли соглашения о прекращении огня, однако Ливан заявлял, что Израиль авиация продолжает наносить удары по югу страны. Акция «Свеча памяти», приуроченная к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны, прошла в Вашингтоне с участием посла России в США Александра Даричева, передает корреспондент РИА Новости. Торжественное мероприятие состоялось в Георгиевском зале посольства. Участие приняли более сотни человек. Следующий выпуск уже через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Экспрессо.
2: 23 июня в эфире «Радио Спутник Экспресс». Екатерина Кириберева, Константин Придыбайло. 7 часов 4 минуты московское время. Всем доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Плохие новости. Все. Все. День у нас идет на убыль.
3: А, в этом смысле?
2: Да. Все. Ну, с сегодняшнего дня...
3: Начинаем ждать Нового года, получается.
2: Пора.
3: Потихонечку разбираем елки и заготавливаем игрушки елочные.
2: Куда разбираем? Ты куда?
3: Я имею в виду, разбираем с антресолей, я вот в этом смысле, но я уже поняла свою оговорку, что это выглядело так, как будто она еще не разобрана.
2: Не, ну мало ли.
3: Ну, у кого не разобрано, те могут и не разбирать, собственно, потому что все, идем уже туда.
2: Да, идем направление к зиме, день идет на убыль, все.
3: Сплошное расстройство.
2: Порадовались немножко лету, немножко солнечным дням. Все, хватит.
3: Но там, знаешь, еще будет солнцестояние какое-то время. Там примерно неделю будет вот одинаковый день, а потом пойдет на убыль. Или он прям вот уже пошел-пошел.
2: Так уже все, сегодня. Вот вчера, позавчера был самый длинный день в году. А все, теперь все меньше, меньше, меньше. Потом будет равноденствие. В какой-то момент. А потом все, ночь будет длиннее дня.
3: Все, давай не будем про это говорить.
2: Ладно, давай отбивку и про что-нибудь другое.
3: Что-то произошло.
2: Все отбивки у нас перебрались, но ничего страшного, бывает.
3: Какая вам больше всего понравилась, напишите, пожалуйста, в комментариях.
2: Да, ничего страшного, бывает всякое. Техника сбои дает, видишь. День пошел на убыль и расстроились, ничего страшного. Ладно, у нас тут новости, их огромное количество. Ну, например, у нас тут Яна Валерьевна Лантратова, наш омбудсмен по правам человека, несколько дней назад отправила письмо в ООН. Ей ответили.
3: А что ответили-то? Так вот и непонятно.
2: Ответили вот что. «Важно отметить, что это пока первая и единственная реакция на все обращения российской стороны», сказала Лантратова.
3: Ну, это вот Лантратова. А что именно ей ответили там в ООН?
2: А ей ответили, что они приняли эту информацию к сведению.
3: Вот так, да.
2: Прибыть туда они не могут. И таким образом нет возможности составить объективную картину вот всего этого. Ну, то есть им мало того, что показывают российские СМИ, им мало того, что говорят очевидцы, им всего вот этого мало.
3: Ну, правильно, из BBC не смогли, видишь, и CNN поехать журналисты. Как они узнают правду? Никак. Им теперь какая-то непонятная информация из российских СМИ исходит, а раз BBC не были, то и ничего не было, значит,
2: да,
3: не видели.
2: Да, ну, вообще вот это лицемерие, оно, конечно, поражает, хотя смысла от ООН в целом в этом плане мало.
3: По ООН, что смешно, что их же перестали американцы финансировать, то есть они им перестали перечислять деньги, там у них какая-то задолженность сумасшедшая,

0: образовалась, причем настолько большая, и настолько стало понятно, что они не очень-то эти деньги дают, что даже китайцы перестали...
1: Это взносы.
0: Собственно, там, да, платить эти взносы.
1: Не то, что финансировать, а это взносы. Но каждая взносы, страна... Да, платит взнос. Просто когда говорят финансировать, у меня такой, знаешь, содержать, значит. Да нет, там все страны платят
0: взносы. И содержать
1: взносы.
0: В том числе. То есть там до того это все дошло, что они там что-то плитку, облицовку. Помнишь, мы с тобой обсуждали это несколько недель назад, что они там облицовку не могут поменять на здании ООН. А для чего все это нужно? Для того, чтобы, ну так, мягко принуждать ООН к движению в своей повестке. То есть понятно, что ООН, вы давайте там вот, ну чуть-чуть
1: Думаешь?
0: В нашу сторону повернитесь. Ну, вы говорите вот то, что нам надо, и мы тогда, ну, вот тут заплатим, вот тут заплатим. Они же там еще народу массу уволили ООН из-за того, что у них денег не хватает.
1: Мне кажется, это просто, ну, американцы не хотят и не хотят. Они же повыходили из кучи разных объединений, типа Всемирная организация здравоохранения. Вот, кстати, абсолютно бесполезная история. Как
0: потому что они считают, что в их интересах не работают эти организации. И после того, как ООН там признала геноцид в Газе геноцидом, эти такие американцы, ну понятно все с вами, вы тут вот так вот говорите, ну ладно, мы тогда платить не будем.
1: Ну, в принципе, ориентироваться-то на американцев бессмысленно, они что хотят, то делают. А тем временем забавно наблюдать на перебрасывание наградами через границу Польши и Украины. Вице-спикер Сената Польши Михаил Каминский вернул две украинские награды. Вот Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла из-за того, что тот героизировал экстремистов, террористов, вот этих вот коллаборационистов из УПА. Потом еще там, по-моему...
0: Кучма, Ющенко, Порошенко, Сибига, Буданов тоже отправили свои награды, говорит, забирайте.
1: Да, так Кучина пошло. Да. Я Буданова только видел.
0: Вот.
1: Кучма?
0: Ну, бывшие президенты, вот эти Кучма, Ющенко, Порошенко.
1: Кучма?
0: Да, представляешь?
1: Подожди, серьезно?
0: Да, говорят, забирайте, отправили, ничего нам от вас не надо. Мы тут все солидарны с Зеленским. Мы вообще УПА наши герои, Бандера наши люди. Вот так вот они заявили.
1: Да ладно.
0: Представляешь?
1: Ну, я вижу, да, что это экстремистское радио «Свобода» пишет, что... Бывший президент Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко отказались от ордена Белого Орла. Кучма! Ты-то куда? Господи! Вылезла! Как говорится, козла, а ты приползла, понимаешь? Кучме 87 лет. Реально, да, это правда. Слушай, вот это вот я упустил.
0: Ну
1: конечно.
0: Вот видишь, они кучно пошли действительно. То есть, ну, все проявили солидарность.
1: Ну, вот она вскрылась. Я к Кучме более-менее нормально всегда относился.
0: До сегодняшнего дня.
1: Да, до сегодняшнего дня. Вот она вскрылась, консерва нацистская. Вот она, да, правда. Второй президент Украины Леонид Кучма с 94-го. По 2005 год был. Ну, вот вроде бы казалось, что с ним-то у нас еще все более-менее было в тот период. А вышло, что...
0: Казалось, что казалось.
1: Да, вот это, конечно, новость. Остальных-то я тут понятно. Порошенко, там, клейма негде ставить.
0: Ющенко.
1: Ющенко, ну, в принципе, урод и моральный, и внешне не красавец. Но Кучма, господи боже мой, 87 лет деду, куда ты лезешь со своими этими орлами?
0: Да.
1: Там орел уже над могилой должен давно летать его, на кладбище пропуски ставят, он тут в политику какую-то полез.
0: Ну знаешь, на кладбище, не на кладбище, но то, что в историю не стоило бы, может быть, так себя вписывать, потому что, ну действительно, ты уже свое отработал, у тебя заслуженный отдых, ну промолчи, ну не надо выступать. Но тут, видимо,
1: да.
0: Какое-то давление, знаешь, оказалось, что нужно всем, кто с политикой связан, вот это поддержать, и промолчать было нельзя.
1: Порошенко, Буданов, террорист, нужно, конечно... отметить. Никогда, Костя, я пишет, Албер из Перми, я к Кучме не относился хорошо, хитрющий. Слушайте, ну давайте вспомним, какие были отношения России и Украины при Кучме. Вот с 94 по 2005. У нас даже совместные там телемосты были. Мы ездили друг к другу в гости. Не было вот этого оголтелого нацизма. Да, они там тихонечко начинали пованивать сами себе. Вот этот украинский нацизм, он как к компостной яме вот немножко начинал так бурлить, но такого яркого проявления не было. Понятно, что Кучма эти семена каким-то образом там удобрял, вот эти все бандеровские, но такого яркого не было. Вот, вот именно во время правления Кучмы. Когда случилась у них первая революция, как раз-таки вот пятый там год, шестой, вот это все начало там буйным цветом цвести. Да, Кучма в этом виновен, но при нем у нас-то все было более-менее. Слушайте.
0: А вон Антон пишет, что Кучма — автор мега-книжки «Украина, не Россия».
1: Да, я знаю эту книжку, я даже начинал ее читать. Ничего страшного в этой книжке на тот момент мне не показалось. Но в общем и целом вот сейчас он, конечно, перечеркнул.
0: А ты знаешь, часто бывает такое, что вот ты читаешь, и тебе кажется, да, в принципе, все логично, все нормально. А потом ты начинаешь через призму каких-то исторических событий на это смотреть, перечитывать, и думаешь, ах, вот тут что имеется в виду. Поэтому, может быть, имеет смысл уже с постзнанием все это перечитать, пересмотреть. Ну, в общем, да, наградами они перекидываются, и поляки в этом плане прям даже неожиданно принципиально себя повели, что, мол, вы тут не признаете Волынскую резню, вы не признаете это, так что не хотим мы с вами сотрудничать.
1: Да, там начали поляки анализировать вообще всю эту историю, и теперь некоторые журналисты начинают приходить к выводу, что главный враг Варшавы вообще не Москва, а Киев. Украина сделала свой выбор, пишет газета «Мысль Польска».
0: А, действительно, мысль, я думал, как это читается.
1: Мысль, да. Украина сделала свой выбор. Она доказала, что именно мы, поляки, всегда были для нее главным врагом, даже большим, чем русские. Нам остается лишь сделать из этого очевидные выводы. Ну, друзья, так вы скоро дойдете до расследования Волынской резни и до того момента, как вы поймете, кто кого там вырезал. Ну, я желаю этим командам, обеим командам успеха.
0: Ну, возможно, даже до понимания того, какой режим сейчас находится у власти в Киеве, и понимания связи с Волынской резнёй. То есть тут такой много комплекс. Ну, понятно, что это авторская статья, понятно, что это просто вот мнение одного человека, но с другой стороны, он же правильно говорит, что украинский конфликт рано или поздно закончится поражением Киева, и при этом у юго-восточной границы Польши по-прежнему останется вот это самое коррумпированная олигархическая власть, которая связана, ну, с самыми сомнительными группами влияния со всего мира.
1: Ну, да. Почему останется?
0: Да, ну, еще и армия.
1: Почему останется? Ну, вот, например, у поляков есть шанс, чтобы этого не осталось.
0: Но Твишин даже пишет, что Варшава из бывшего благотворителя и союзника может очень быстро превратиться в жертву киевского режима. Ну вот, видимо, свои границы и ту территорию они рассматривают так, что влияние на нее здесь по денацификации, демилитаризации оказано не будет.
1: Ну, я к тому, что поляки...
0: Могут повлиять, да?
1: Нет, не могут повлиять. У поляков есть уникальная возможность. Вот, пока с нашей стороны идет специальная военная операция, это, получается, восток Украины. Угу. Но мы-то помним, что Львов когда-то был в составе Польши. И поэтому вот эта фраза, что со стороны, как он там написал, вот это, со стороны юго-восточной границы Польши останется коррумпированная олигархическая власть. Угу. Друзья, пше-поляки, может не остаться. Забирайте Львов себе.
0: Ага, ну, тогда это коррумпированная олигархическая власть, армия, и все будут под руководством Польши. Ой.
1: Забирайте себе. Нам Львов не нужен. Вот мне не нужен. Я был там, там не интересно.
0: Да, но я возьму. Если что, вот я готова взять.
1: Не надо
0: Львов.
1: Тебе этот Львов. Слушай, не надо. Забирайте, поляки, делайте там, убирайте вот эту олигархическую власть, свои порядки.
0: Ну, кстати, смотри, вот
1: но
0: мы
1: Львов
0: здесь...
1: Львов был в составе Польши.
0: Ага, ну, видишь, вот мы здесь читаем эту авторскую статью все-таки, и это говорит о том, что определенная свобода слова и такой плюрализм мнений все-таки присутствует, что вот и это пишут, и это пишут. А где нет этого плюрализма мнений, так это политика, да, которую мы на прошлой неделе обсуждали, что отказались печатать статью Лаврова. Ну, Лавров, понятно, опубликовал в России, да, там в нескольких изданиях. Все это мы прочитали. Те, кто не прочитал, могут еще прочитать. Но, тем не менее, это не то, что звоночек, а уже все, колокол бьет, что свободы слова нет.
1: Мне кажется, этот колокол уже треснул давным-давно по швам.
0: По ком звонит колокол?
1: О том, что нет никакой свободы слова. Ну, отказались публиковать. Ну, как говорят, решение это действительно показывает о том, что западная демократия переживает кризис. СМИ все чаще перестают выполнять свою основную функцию, заявила РИА Новостям, депутат Европарламента Фернан Картайзер.
0: Это женщина? Вроде мужчина. Ну, бог с ним.
1: Заявил, ну да, ну, может, да, мужчина.
0: Ну, не так важно, но смысл именно в том, что, да,
1: да,
0: это
1: дядька.
0: Западная демократия переживает кризис, а СМИ вообще не выполняют свою функцию. И несмотря вот на этот заявленный плюрализм, который типа есть, на самом деле пропаганда может что угодно навязать, любую повестку, и вот он говорит, Картайзер, что это печально. Ну,
1: но это... за что боролись, на то напоролись, дорогие евродепутаты. Кстати, этот Картайзер, он из Люксембурга аж. Очень влиятельная европейская страна. Ну, шутки в сторону. Вообще, они же к этому привели сами. Вы лишили европейских зрителей телеканала RT, например. Вы лишили европейских читателей «Спутника». Ну, «Спутник», вот агентство «Спутник», сайт «Спутника» не открыть в Европе. Радио «Спутник» просто так тоже не послушать в Европе. Но вы к этому шли, вы лишили всех альтернативных источников, вы убрали тот самый плюрализм мнений, вы поставили своих вот этих вот красных директоров на разные СМИ. У вас 90% СМИ принадлежат каким-то друзьям политиков. Все. О какой свободе слова можно говорить? Я всегда считал и считаю и буду говорить, что свобода слова есть в некоторых странах, и все эти страны почему-то возле России. В России есть свобода слова. Пожалуйста, вон у нас огромное количество людей, могут делать что угодно, писать что угодно. Если они получают финансирование из-за рубежа, они иноагенты. Не получают? Пожалуйста, пиши, делай что хочешь. Можешь донат собирать на свое существование. Можешь что угодно делать. Платный контент создавать, пожалуйста. Никто не запрещает. А у них все. У них вот, понимаешь, RT говорит чуть-чуть не в струю, все, всех заблокировать, всех посадить, счета закрыть и без суда, без следствия.
0: Ну, кстати, тут очень от платформы зависит. Вот ты говоришь, там донаты, не донаты, как много наших людей заблокировал и YouTube, там меня он заблокировал, и Twitch стримеров наших блокировал, и Boosty блокировал ребят, которые собирали, ну, для поддержки, ну, гуманитарку на СВО. Причем они не закупали там какие-то вооружения, понятно, они просто там снаряжение, ничего страшного. И огромное количество ребят заблокировано. А какими платформами пользоваться? Ну, вот нашими местными, получается.
1: Ну, да. Ну,
0: да, поэтому здесь вот эта свобода слова, она зависит не просто от того, какая политика проводится внутри страны, но и о том, какие платформы используются внутри страны.
1: Ну, поэтому и нужно иметь собственные платформы, вот к чему мы и пришли в очередной раз. Свои платформы позволяют нашим людям существовать, по крайней мере, в нашей медиа-среде. То есть, ну, я не думаю, что у тебя там удалят канал в Максе, например, или страничку ВКонтакте. А в Ютубе, пожалуйста, завела новый канал, там пройдет время, его удалят. Ну, сколько мы уже проходили там у нас у коллег по 15-20 каналов. Он, у белорусов забава, они каждые две недели заводят новый канал одного телеканала. Ну, вот и блокируют, они через две недели новый заводят. Блокируют, новый заводят. У них там уже там 30 или 40 было YouTube-каналов создано.
0: А мне вчера попался ролик Панченко. Я видела, что ее канал заблокировали. Видимо, его разблокировали, потому что там, ну, такой он популярный этот ролик оказался. Я подумала, ой, надо же, как это им удалось разблокировать этот канал.
1: Да нет, новый завели, думаю, все.
0: Вряд ли там такие просмотры и такое количество подписчиков наберется на новом. Ну ладно, это просто, да, надо все посмотреть. Но сам по себе факт того, что платформы сейчас правят информационной средой, это, конечно, с одной стороны, печально, а с другой стороны, опять же, говорит о том, что нужно свое, свое, свое.
1: Нет, я вот нашел 4 ноября 2024 года канал у нее.
0: Что, разблокировали, да?
1: Ну, я не знаю.
0: 24-й, да-да-да, это старый канал, значит.
1: Я не знаю, блокировали ли вообще, я просто не слежу.
0: Его
1: поэтому
0: блокировали не так давно, мне кажется, что в этом году, причем у нее там было, ну, много подписчиков, я не знаю, миллион или больше миллиона.
1: Нет, тут 220 тысяч всего.
0: А, 220? Ну, ладно.
1: Ну, не знаю, мне все равно, я честно скажу, YouTube для меня, да, это платформа, в которой, да, можно посмотреть видосы, но к ней нет никакого абсолютного доверия. Есть ты там, нет ты там.
0: А ты дачу завтра туда не выкладываешь?
1: Выкладываю, как крашу стены на даче.
0: Ну вот, выкладываю. Ну.
1: Ну и все. Кто-то смотрит, кому-то удобно. Нет и нет.
0: Там алгоритмы просто лучше всего работают.
1: Ну, если ты не связан с политикой, то работают.
0: Ну да, это точно.
1: Если ты связан с политикой, хоть огурцы сажаешь, все равно не будет работать. Потому
0: 100%.
1: Что это доказано. Я уже не помню, дочка какого политического деятеля, экстремиста, работала в лондонском офисе Ютуба, и она отвечала за русский.
0: Плохо. Он это рассказывал в интервью у Дудя.
1: Наверное.
0: Иноагенты, экстремисты,
1: да,
0: и так далее.
1: Где вот этот вот товарищ рассказывал, как его дочь вручную крутила разного рода иноагентов.
0: Да.
1: Ну вот вам про алгоритмы все, что хотели знать. Ладно, еще есть куча новостей, бог с ними, с этими ютубами и так далее. Тут американские автоконцерны тоже пойдут по пути немецких, начнут производить оружие, сказал Дональд Трамп.
0: Ну, вот вам и ответ, почему контроль над производственной инфраструктурой автомобилей находился как раз в руках этих корпораций. Сейчас объясню вот эту мысль. Просто большинство производственных цепочек, у них контроль сосредоточен на уровне неокроразработки дизайна, то есть науки и сбыта. А вот эта производственная часть, она вынесена в страны третьего мира, где дешевая рабочая сила, ну, просто для того, чтобы снизить издержки. А вот конкретно у автопроизводителей у них наоборот. Ну, просто потому, что это двойного назначения. Значения, заводы, вот они сейчас и проявили себя в полную меру. Стали производить то, для чего были созданы изначально.
1: Ну, не знаю, изначально, но как выход экономический, например, в той же Германии, это они, по крайней мере, так продают своему сообществу немецкому, что вот Volkswagen падает, поэтому теперь будет производить танки, а не Volkswagen Golf'ы.
0: Да.
1: Но куда эти танки пойдут? Тут появилась информация, что целая танковая дивизия будет размещена, по-моему, в Литве или в Польше возле границ Беларуси. Это в очередной раз вызывает определенные напряжения. Однако эксперты по НАТО говорят, что не надо париться. Вообще у НАТО такая просто ползучая стратегия. Они подсаживают своих же партнеров на технику, производящуюся внутри стран НАТО.
0: Угу.
1: Ну, то есть, например, там итальянские танки могут стоять где-нибудь там, не знаю, там, в Польше, например. А немецкие танки могут оттарабанить в Финляндию. А, например, какие-нибудь финские винтовки могут поставлять какой-нибудь другой стране НАТО. И вот таким образом они становятся созависимыми. Вот если разбирать отношения стран НАТО с точки зрения психологии, мне кажется, просыпается у меня, да, диплом мой психолога.
0: Да,
1: об этом, кстати,
0: да,
1: поговорим после новостей рекламы. Понравилось ли вам и пригодилось ли вам ваше высшее образование, и понравилось, да, в первую очередь. Так вот, это созависимые отношения они формируют. То есть каждая страна в составе НАТО зависит от соседей.
0: Да, ну, только, там... а если смотреть с точки зрения экономики, то все они очень здорово зависят от США, потому что в основном оружие там как раз американское. И особенно, знаешь, вот эти вот все микросхемы, управляющие механизмы, они все там. Ну и вообще все, вот вся эта военная машина, она работает, конечно, на Соединенные Штаты. Сейчас там Британия и Германия пытаются на себя перетянуть финансовую какую-то, знаешь, вот это вот богатство, часть финансирования. Наверное, у них получится, но людям все равно, населению, работникам ничего там не достанется.
1: Может быть. Посмотрим, будем наблюдать за всем этим. Пока новости, реклама на радио «Спутник», а после перерыва будем ждать ваших звонков. Скоро вернемся.

0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
1: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
1: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
1: Это факт, с которым, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс и для тупых.
2: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
3: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
4: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян. В программе «Теория заблуждений».
4: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений» с Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник».

0: Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шарю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник».
3: Провожу анализ. Англосаксы – 0,0%. Франко-галлы – 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
4: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Расчет 203-й самоходной артиллерийской установки «Пион» группировки войск «Запад» уничтожил группу военнослужащих ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны России. Цель была обнаружена воздушной разведкой в лесополосе. После удара по позиции возник пожар и произошла детонация боекомплекта, заявили в ведомстве. Россия и Индонезия начали движение к расширению использования национальных валют во взаимной торговле для снижения рисков глобального финансового давления, заявил в интервью РИА Новости министр промышленности Индонезии Агус Кумиванг Картасасмита. По его словам, подобный шаг может придать дополнительный импульс развитию двухстороннего сотрудничества. Индонезия в этом году выступит страной-партнером международной промышленной выставки «Иннопром». Она пройдет в Екатеринбурге 6 по 9 июля. Россия нарастила импорт мороженого из стран Евросоюза до максимальной суммы с 2022 года. Цифра превысила 1 миллион евро, сообщили РИА Новости. В апреле сумма закупок выросла вдвое за месяц. Поставки идут из Польши, Эстонии, Литвы и Италии. Компании в России могут получить 200 тысяч рублей от государства в качестве субсидии на оснащение рабочих мест при трудоустройстве граждан из льготных категорий. К ним относятся люди с инвалидностью, ветераны боевых действий, многодетные родители, сообщила РИА Новости, доцент кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права президентской академии Мария Кутарова. Она уточнила, что программа действует с прошлого года. Для получения субсидии работодателю необходимо предоставить трудовой договор. Он должен быть заключен сотрудником минимум на 9 месяцев. Госдолг Украины в конце апреля достиг уже почти 105% номинального ВВП страны. Он составил более 9 триллионов гривен или почти 212 миллиарда долларов. Такие данные приводят РИА Новости, ссылаясь на украинский Минфин. Таким образом, соотношение госдолга к номинальному ВВП растет уже несколько лет подряд. Наконец, 2021 года показатель составлял около 50%. Сразу два тайфуна могут приблизиться к Японии в ближайшие дни, сообщило Главное метеорологическое управление. В частности, утром во вторник к югу от Японии в районе Марианских островов сформировался тайфун Хигас. Он получил 8-й порядковый номер в текущем сезоне. А к востоку от Филиппин находится очень сильный тайфун Микара. Максимальная скорость ветра составляет 45 метров в секунду. Еще больше новостей вы можете узнать из Макс-канала «Радио Спутник».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. «Эспрессо».
5: Доброе утро, друзья. Это «Экспрессо». Кирберева Катерина, Константин Придыбайло. Здравствуйте.
6: Продолжается эфир самого раннего утреннего шоу на радио «Спутник», потому что у нас утренних шоу до 12 часов.
5: Штук 5.
6: Перечислять, не перечислить, понимаешь? У нас и «Экспрессо», и потом «Стас», и потом еще «Изолента», и все считаются утренние шоу. А программа Марии Захаровой еще каждую среду тоже считай утреннее шоу. Но самое раннее — это «Экспрессо». И те, кто нас слушает и пишет комментарии, а кто звонит в эфир, мы любим больше всех. Вы наибольшие молодцы, нежели слушатели других программ. Вот так вот скажу.
5: Да, да, да, да. С нами просыпаются люди.
6: А кто-то, может, засыпает. Прикинь, тусовщики какие-то едут.
5: Это айтишники. Они
6: клуба.
5: По ночам работают, а потом ложатся спать, идут «Экспрессо».
6: О, значит, надо говорить, у нас самая богатая аудитория. Айтишники много зарабатывают.
5: У них сейчас там самый большой стресс, мы сегодня об этом поговорим.
6: Да, ну пока вспомним стресс, который пережили наши жители Урала, там на Свердловской области обрушился целый торнадо, прошелся по траектории от Нижнего Тагила, разрушительная стихия, конечно, и автозаправки повредил, и деревья повалил, и столбы тоже снес, и градом еще и сверху бахнул. И дома старенькие тоже разрушило. В общем, информация о пострадавших спасателям не поступала, но следы вот этой непогоды прям надо долго разбирать, я думаю. Машины пострадали. В общем, картинки в интернете есть. А вообще торнадо — это достаточно редкое явление, в частности, для России.
5: Для России я вообще никогда не слышала, чтобы у нас были торнадо. Вот как-то за свою жизнь я даже не слышала, честно говоря. Мне казалось, что это Техас, вот где-то там у них, да. Домик Элли.
6: Ну, у нас еще смерч называют там как-то.
5: Это одно и то же, нет?
6: Ну, мне кажется, да, что это одно и то же. Я не эксперт в природных явлениях, но, по-моему, смерч и торнадо — это приблизительно одно и то же. Но вот формулировка именно торнадо, да, не так часто встречается. Многие говорят, что это из-за как раз-таки климатических изменений.
5: Это как раз то самое Эль-Ниньо, которое предсказывали, говорили, что может быть, будет супер Эль-Ниньо. Это вообще такое климатическое явление, которое возникает из-за перегрева океана. Вот что там происходит, в общем... Это перегретый мировой океан. Вот 26-й год из-за этого может стать самым жарким годом в истории, превысив вообще все максимумы, которые были. И тут помимо жары как раз все вот эти катаклизмы климатические, какие-то чудовищные смерчи, торнадо, засухи, дожди, вот эти ливни, как у нас были. Я в выходные была за городом в прошлые выходные и видела ролики о том, что затопленные переходы. То есть человек подходит к подземному переходу, а он просто, вот как знаешь, под крышечку залит водой. И я смотрю и думаю, господи, у меня в прошлый раз на машину упали эти деревья, она там стоит с разбитыми стеклами заклеена. Думаю, ну все, сейчас там еще и затопило ее под крышу. До свидания. Ну как-то вот мой район конкретно обошло. Но это вот все одно к одному.
6: В общем и целом, смерч и торнадо одно и то же, но есть нюансы. Смерч чаще всего возникает при вторжении холодного воздуха на более теплую поверхность суши или воды и не всегда связан с грозовым облаком. Он образуется у земной поверхности, постепенно поднимаясь вверх в виде столба. А торнадо же всегда связано с грозовыми облаками, причем с очень мощными, крупными, которые называются суперячейками. В таких облаках неминуемо возникает вращение воздуха из-за сильных восходящих движений и начинает вот это вот все вертеть. А еще вот я заметил такой вариант. Смерч — это традиционный славянский термин, который происходит от древнего русского слова «смрад» — «дымное облако» или «сумрак». А торнадо — это от испанского «торнар» — «крутить», типа «вертеть». Общепринятое название данного явления в англоязычных странах. Получается, я вот читаю новость, торнадо Свердловской области написала одно российское СМИ. Чё это вы тут испанскими словами разбрасываетесь, а, российские СМИ? Есть исконно русский смерч. Ну-ка, исправим.
5: А это же им торнадом дают вот эти женские имена.
6: Всем
5: красивые.
6: Много кому дают.
5: Угу.
6: Всяким циклонам, антициклонам и прочим.
5: Вот, к слову, вот влияние на регионы, как этот супер Эль-Ниньо, который сейчас там предсказывают, он усилится как раз весной и зимой, на пик выйдет на такой. И что ожидают? Вообще весь мир это почувствует. Австралия, Юго-Восточная Азия, там будут очень высокие риски засух, лесных пожаров, нехватки воды. То есть это вот все, что относится к сельскому хозяйству. Северная и Южная Америка, там увеличится число штормов в центральной и восточной частях Тихого океана. А в Европе формирование зоны высокого давления, что приведет тоже к более жаркой и сухой погоде. А к осени как раз осадки на западе и юге континента. Короче, что сказали? Что надо и инфраструктуру подготавливать к этим катаклизмам, и что то, что сейчас мы видим, происходит с погодой, это еще не конец, это еще не худшее, что будет в этом году.
6: Интересно. А мы умрем в результате или нет?
5: По-любому.
6: Да?
5: Да, как тебе такая оптимистичная новость? В результате все равно умрем. Ну, может быть, в результате этого или не этого, но так или иначе.
6: Тут нам пишут на радио «Спутник», только что фейк озвучили о наращивании импорта мороженого из Евросоюза. Это где это было-то?
5: В новостях, видимо.
6: Да, импорт мороженого.
5: Я думала, что в Евросоюз. Нет? Я как-то так слушала в полухо.
6: Не, подождите, подождите. Вот я читаю новость. По данным Евростата, Россия нарастила импорт мороженого из стран Евросоюза до максимума с 2022 года.
5: Ну
6: так,
5: чё,
6: в апреле российские компании ввезли мороженое из ЕС на 1 100 000 евро. Это в апреле ввезли мороженого столько. А в марте 547 000 евро. Ну, потому что лето, все ж понятно, лето. А подождите, а откуда вы вот возьмете, придете в магазин, открываете в холодильник с мороженым, а там всякие мороженки типа сникерсов лежат модных и прочих.
5: Максибон.
6: Я просто не помню так уже навскидку, редко ем мороженое, в основном наше, российское. Но вот эти все импортные мороженые, они же с неба, что ли, падают или материализуются? Скатерть самобранка там в магазинах? Нет, ничего подобного. Никаких фейков в эфире «Радио Спутник» не было. В числе стран ЕС, у которых Россия покупала в апреле мороженое, вошли Польша 441 тысяча евро, Эстония 410 тысяч евро, Литва 123 почти тысячи евро и Италия 109 тысяч евро.
5: А видишь, Григорий Эл пишет, что сникерсы у нас делают. То есть, видимо, наверное, есть какая-то, да, договоренность с этими марками, что на наших заводах их тоже делают. У нас, к слову, очень хорошее мороженое, потому что тут разошлось по сети вот эти видео, когда моют мороженое американцы свое. Ты видел это? Из чего оно состоит? Оно просто не тает. Или его ставят там на неделю под куст на жаре, а туда даже муравьи не приползают, потому что оно сделано из чего-то совершенно несъедобного.
6: А у нас вышел вон на прошлой неделе, когда солнце светило. Не успел открыть пакетик с этим стаканчиком, а оно уже таять начало.
5: Надо сразу в рот заталкивать, чтобы
6: так
5: там
6: так что
5: таяло.
6: Нет, друзья, Алла... Нет, за новостника и двор стреляю в упор, понимаете? Радио «Спутник» фейки не распространяет. Ну, ладно, это, кстати, новость интересная, летняя, так сказать. Но я не знаю, напишите в комментариях, вот вы берете импортное мороженое, серьезно? С нашей-то, с коровкой вот этой вот, с буренкой, или с пингвинами какими-то, или что
5: с линиями.
6: С линиями всякими, да. А у линии есть такое, знаешь, игривое мороженое с радугой.
5: Ага, а есть Six-Seven, ты видел это мороженое?
6: Нет.
5: Есть мороженое Six-Seven, тоже, по-моему, у линии. То есть они просто все мемы, которые появляются, все современненько используют.
6: Ну, я видел еще с копейками мороженое есть. Слушайте, у нас отечественное мороженое, у нас молочка, ого-го. Это еще белорусы к нам не пришли со своим мороженым, так что...
5: Роскошное у нас мороженое, согласна. Да. Еще в каждом регионе есть свое мороженое, тоже очень вкусное.
6: Да.
5: Ну, тут помимо этого есть еще и другие новости, что вот на... Я не знаю, Авито можно ли назвать маркетплейсом? Ну, в какой-то мере, да? Но так или иначе.
6: Доска объявлений.
5: А, доска объявлений.
6: Ну, мне так кажется.
5: Ну, ладно. Авито, Озон, Wildberries запретили там объявления о продаже бензина. Я даже не знала, что они там есть, а их уже запретить успели.
6: Ну, я так понимаю, это для тех частников, которые возят, например, бензин, тот же Крым. Ну, как бы мы все прекрасно понимаем, что в Крыму есть... С бензином определенная ситуация. Бензин не продается частным лицам. Бензин тот, который в Крыму используется для спецслужб, для организации вообще жизнедеятельности Крыма. Но до 100 литров бензина через мост можно провести на машине. Поэтому многие, я так понимаю, пользуются этим. На материке заправляют, привозят в Крым, а дальше начинают уже объявления подавать. И вот это запретили.
5: Это не только в Крыму, это сейчас же у нас в большинстве, ну, я не знаю, в большинстве, не в большинстве, не, по крайней не, мере, не. В европейской части России сейчас серьезная проблема с бензином. Ну, вот у меня назначена встреча с друзьями на выходные, и ребята из других городов говорят, мы не поедем, потому что бензин,
6: ну, зря.
5: Мы не можем.
6: Зря. Вы абсолютно спокойно, можешь ехать на любой заправке.
5: Вот я тебе говорю, на заправках, вот вчера писал товарищ из Костромы, он говорит, нет дизеля, нет 92-го, только 98-й есть, и то там очереди стоят какие-то сумасшедшие.
6: Это локальные проблемы решаются и за счет логистики в основном. А так, бензин в России есть, это точно. Вопрос, как его доставляют до заправок. Некоторые заправки ограничили там, отпуск бензина, там, не более 30 литров кто-то делает. Но при этом, вот я сегодня ехал утром, как раз заезжал на заправку, и мне сказали, 30 литров можно заправить в чеке. Можете отъехать, вернуться и еще раз 30 заправить. То есть, ну, такие ограничения, на самом деле, чисто формальные.
5: Так что, если что, приезжайте в Москву, если даже вы у себя не заправились, заправьте здесь, все у вас будет в порядке.
6: Да
5: приезжайте,
6: нет,
5: друзья.
6: Нет никакой проблемы в целом с бензином. Проблема именно в логистике, в доставке этого бензина. Вот, поэтому пусть твои друзья едут спокойно, заправляются где угодно, абсолютно спокойно. Ну, там много нюансов, короче. Вчера как раз в «Изоленте» об этом говорили мы с экспертом по энергоносителям, и он все подробно объяснял. Кому интересно, можете найти вчерашнюю «Изоленту», я тоже там был в эфире. Поэтому, да, я думаю, с этим связано. Тем более, ну, как получается, нелегальная торговля. То есть ты же не заправка, ты не можешь продавать бензин. А почему ты будешь эти объявления размещать там на Авито, в частности?
5: Ну, то есть ты условно в Москве закупился, да, вот как ты говоришь, 30 литров. Поехал там куда-то, где нет заправки.
6: Ну, ты больше можешь. Ну, через мост, вот Крым можно 100 литров по мосту провести. По сухопутной пока, ну, она не очень безопасна на данный момент, к сожалению, дорога. Можно сколько хочешь везти. Поэтому я думаю, вот это ограничение с этим связано в первую очередь. Ну и других.
5: Ну, просто забавно, знаешь, сам факт, что я вообще никогда не видела там подобное объявление.
6: Я тоже не видел.
5: Оказывается, они там есть.
6: Ну, вот это еще же мошенники могут быть, знаешь, там, вот люди поддаются панике, вот услышали твоих друзей, а, нет бензина, побежали на Авито, а им продали, я не знаю, разбавленный какой-нибудь спирт под видом бензина. Он горит. А машина сама сгорит.
5: Ой, слушай, насчет вот этих мошенников... Про женщину-то вот эта новость сумасшедшая совершенно. Как женщина сожгла свою квартиру, отдала им 40 тысяч рублей. Это просто что-то невероятное. То есть ты читаешь эту новость. Короче, что произошло? Женщина, с ней связались мошенники и говорят ей, перешли нам 40 тысяч рублей, и вообще возьми и подожги свою квартиру, и тогда получишь страховку хорошую, большую. Она взяла да подожгла.
6: Ну, на самом деле это... достаточно страшная история, она делает там чуть ли не в прямом эфире мошенников, зачем-то она еще сама это снимала, и как вообще узнали соседи, что все это происходит, она в домовой чат скинула кусочек видео, потом удалила. Был огромный пожар в этом доме, вот ее квартира выгорела целиком практически и полностью. Ну, это...
5: Так они еще ее сжечь хотели. Они ей говорят, ты не выходи из дома. Она уже когда стала угорать, то есть дышать стало нечем, она вышла. Ну, то есть она осталась жива, квартира полностью сожжена. Ну, знаешь, просто вот какой-то сюр. То есть ты даже в это не поверишь. Это вот там «Черное зеркало» есть сериал. Вот там снимать можно такие истории. И то подумаешь, знаешь, такое придумать.
6: Да, ну, я знаю много историй. Например, когда дети искали в режиме реального времени деньги у своих родителей. Им мошенники говорили «режь обои!» За обоями есть сейф. Дети резали обои, срывали обои. Мошенники говорили там, ломай шкаф, за шкафом лежит сейф. Матрасы резали. Что только не делали. Поэтому я честно, как психолог по образованию, я примерно понимаю, как это работает.
5: Ужас.
6: Но как человек я не совсем осознаю, насколько это реально. То есть, ну, мне сложно представить, как ввести человека в такое состояние, чтобы он творил такую дичь. Я не знаю, уж лучше бы люди, я не знаю, там вон с ИИ-агентами общались, хотя тоже забавная новость. Постоянная работа с искусственным интеллектом делает из программистов одиноких затворников.
5: Грустненько.
6: А до этого они были что? Прям
5: экстравертами такими.
6: Самая душа компании, вот это вот гуляй, рванина. Это, ну, я не знаю, вот программисты, в принципе, на мой взгляд, люди, связанные с IT, ну, такие в большей степени интроверты, хотя нет, я встречал людей достаточно компанейских, но так или иначе работа связана с неким, ну, таким замкнутым умственным процессом. А тут вот новость. Работа с искусственным интеллектом, все, замыкает. Одиночество выходит на новый уровень, говорят.
5: Да, пишут, что программисты известны привычкой работать уединенно, но взаимодействие с нейросетями выводит одиночество на новый уровень. Это Клауда, у них есть глава команды разработчиков, вот это Клод, да, наверное, Клод правильно читается, нейросеть, что чем больше ее айтишники общаются с ИИ-агентами, тем глубже изолируются от общества, что коллег приходится побуждать проводить больше времени в компании друг друга, вытаскивая на обеды, соревнования, сессии совместной работы. В общем, цель мероприятия — учиться друг у друга оптимальному взаимодействию с искусственным интеллектом, а не побуждение к живому общению.
6: Ну, искусственный интеллект действительно влияет на жизнь многих и на сферу образования очень сильно влияет. Тут несколько интересных новостей связано с этой сферой. Элитным станет фундаментальное образование в топ-20 вузах страны. Об этом сказал ни много ни мало профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала факультета социальных наук финансового университета Александр Сафонов. Ну, я просто, чтобы это понимали, кто говорит, не политик какой-то там, да, не еще кто-то, а это вот ученый. Такое
5: если
6: образование
5: честно,
6: превратится
5: уже
6: в привилегию.
5: Вот если так честно, уже. Вот я работаю в университете, понимаю, что цены растут, и что действительно сейчас на там бюджетные, ну и внебюджетные, в принципе, места, там количество мест сокращается, а цены на оставшиеся места растут. То есть тебе нужно быть или очень из обеспеченной семьи для того, чтобы туда попасть, ну либо каким-то абсолютным гением, который там все олимпиады решил, там все ЕГЭ на 100 баллов сдал, вот тогда да.
6: Ну, и человек ставит цель. Вот как раз-таки наш главред Маргарита Симонян в программе Владимира Соловьева сказала, а давайте спросим детей, хотят ли они поступать в вузы. Вот так она говорит. Давайте им сделаем выбор, говорит Маргарита Симонян. Тогда действительно часть, наверное, выберет это, ну, имеется в виду, наверное, не идти в вуз. У нас освободятся места для школьников в вузах, и тогда можно будет сделать нормальным ЕГЭ, не превращать это в каторгу для родителей, в пыточную для детей. Вот интересный тоже вопрос. Детей-то тоже ж мало кто спрашивает.
5: Ну, просто то, как вопрос поставила Маргарита, я согласна. И как ребенок я бы, наверное, выбрала что-то другое, потому что она сказала, что настолько дорогое сейчас образование, что эти деньги можно вообще там на покупку квартиры потратить, на бизнес, на какую-то другую учебу. Ну, я не знаю, наверное, там либо вуз, либо ты можешь еще что-то выбрать, какие-то курсы. Ну, вот. И в этом смысле у тебя есть варианты. Но если иметь в виду, что там образование бесплатное или условно бесплатное, то, наверное, оно все-таки нужно.
6: Да, вот в Беларуси, говорит, в медуниверситетах убрали платное обучение, только бесплатное, целевое, здорово же. Слушайте, давайте поговорим вообще про образование. Я анонсировал этот вопрос еще чуть раньше. Пригодилось ли вам ваше высшее образование? Вот вы к нему шли, стремились, сдавали экзамены, мучились. Кто-то ЕГЭ, кто-то не ЕГЭ. Но у нас подавляющая аудитория, конечно, нашего радио, замечательного самого утреннего шоу «Экспресса» на «Спутнике» ЕГЭ не сдавали в основном. Но вот ваше высшее образование вам пригодилось или нет? Плюс 7-495-95-95-91-2, телефон прямого эфира, звоните. Пригодилось ли вам ваше высшее образование? Плюс 7-495-95-95-91-2, телефон прямого эфира. Я, например, вот мы тут, когда готовились к эфиру, с нашим редактором обсуждали. Я считаю, например, что журналистское образование не должно быть высшим. Оно – это уровень ПТУ. Ну, или ССО, как они сейчас называются. ССО, силы специальных операций практически. У нас есть звонок. Доброе утро, вы в эфире.
7: Доброе утро.
6: Пригодилось Антонина. Ли вам ваше высшее образование?
7: Антонина, Московская область.
5: Антонин, пригодилось
7: вам? Ну, вы говорите, что у вас молодежь только слушает вас. Значит, мне 78.
6: Не, я наоборот говорю, что ЕГЭ, кто сдавал ЕГЭ, нас меньше слушают, чем те, кто не сдавал.
7: Значит, я вам хочу сказать и всем молодым, что учиться нужно обязательно. Высшее образование мне очень пригодилось. Вся моя жизнь – подтверждение тому, поскольку я работала в оборонке много лет. В 90-е, когда стало очень тяжело с заказами, ушла в другую отрасль бухгалтером, а сама химик по образованию. В бухгалтерии вообще ничего не знала и дошла в этой организации от бухгалтера до главного инженера. То есть я полностью там перестроила все свои знания, вложила в другую отрасль. Вышла на пенсию, сейчас я на даче. Год назад похоронила супруга, и теперь вся техническая часть на меня легла. Развалился кран, разобрала, собрала, не знаю, первый раз в жизни, поскольку не прикасалась, и поняла, что техническое образование не пропьешь, как говорится.
4: Спасибо.
6: Вот. Спасибо вам большое, Антонина. Да, действительно, вот с таким большим жизненным опытом говорят, что пригодилось. Григорий Л. пишет, учился в ПТУ, пригодилось. Старт поварской карьере, поменял сферу деятельности. Но для старта было более чем достаточно. Ну, так это специальное образование, вот именно практическое. А мы говорим про высшее.
5: Вот в мое время, вот в наше время, были вот эти профессии менеджеров. Я помню, что все, такое огромное количество училось на менеджеров. То есть если ты одно время было, что если ты не знаешь, куда идти, и никуда не смог поступить, то ты идешь на преподавателя, на учителя, а потом стало, что ты вот этим менеджером становишься.
6: А у нас есть звонок. Доброе утро, вы в эфире. Пригодилось ли вам высшее образование?
8: Доброе утро. Однозначно пригодилось. Мне 44, я юрист в международной компании. И я выбрала свою профессию где-то в классе 8, сдавала в школе уже экзамены, потом, в общем, шла все время в одном направлении. Я однозначно считаю, что нужно учиться и получать и высшее, и не одно, и всю жизнь нужно учиться. И не могу поддержать точку зрения, приведенной Симоньян. Я считаю, что она достаточно разрушительна, просто чтобы для основной массы населения уменьшить конкуренцию. Поэтому я абсолютно ее не поддерживаю.
6: Спасибо,
8: считаю,
6: спасибо. Да, учиться, учиться, еще раз учиться. Я вот, например, честно, вот продолжая тему, которую начал про журналистику. Это должно быть специальное образование, практика ориентирована. Нечего тратить там столько лет.
8: Вот. А потом, вы знаете, такой момент, ну, опыт имеет значение, а потом, вы знаете, такой момент, что для некоторых получить высшее образование – это единственный порой шанс выбраться из той социальной среды, в которой они находятся. Поэтому, да.
6: Да, спасибо.
8: Да, социального лифта.
6: Да, спасибо большое, спасибо. Немного времени остается, еще хочется принять звонки. Плюс 7-495-95-95-91-2, телефон прямого эфира. Но, так если человек хочет вырваться, пожалуйста, Олимпиады. Вот я, например, наткнулся на видеоролик. Девочка стала призером, выиграла, по-моему, 6 Олимпиад, стала призером 11 Олимпиад. То есть у нее уже все, как бы, любой вуз выбирай.
5: Да. Ну вот я к тому, что, знаешь, когда учились тогда на менеджеров, и в принципе я вот работала много лет в бизнесе, в торговом бизнесе, и тогда это было повсеместно распространено, и вот среди моих коллег были и учителя, и инженеры, и там геологи, и физики, и кого там только не было. То есть фактически люди учились на любую профессию, устроиться по этой профессии они не могли, и шли так или иначе вот в бизнес.
6: Дочь...
5: И в этом смысле не пригодилось,
6: пишет,
5: наверное.
6: Алла пишет, дочь получила специальность психолога, как-то она сказала мне, что развелась бы давно, если бы не это образование. Я тоже психолог по образованию, но я не женат.
5: Благодаря образованию, да?
6: Наверное.
5: Понял, что не стоит.
6: Знаете, я могу, как эти психологи вот эти популярные, на самом деле, столько советов разных дурацких пораздавать. А у нас тут один популярный психолог, оказывается, очень популярный такой лысый дядька. Он вообще повар по образованию, прикиньте. А он совет раздает. А?
5: Это какой?
6: А, есть такой. Есть такой лысый дядька. Ну, я не буду говорить, а то мало ли он обидится.
5: Сатья?
6: Ну, возможно, да.
5: Ладно.
6: Вот он повар по образованию, а я психолог по образованию. Ну, кстати, я готовлю хорошо, а он, видишь, как психолог популярен. Наверное, как-то нам надо было бы поменяться дипломами. Ладно, действительно, учиться, учиться, еще
5: то
6: раз учиться. Ты
5: талантливый человек, талантлив во всем, Кость.
6: Тоже. О, как хорошо, да, звучит. Ладно, хорошего настроения, хоть день уже пошел на убыль, но завтра мы вернемся. Катерина Кирберева и Константин Придыбайло были в эфире.
5: Пока.

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
2: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Духовный путь может начаться с одного вопроса.
3: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос. Почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
4: Доброе утро, отец Павел.
5: Я в эфире, да?
6: Меня зовут Золотый.
7: Меня зовут Анна.
8: У меня есть к вам небольшой вопрос.
9: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Донецке 8:00, в Челябинске 10 утра. В студии Мария Романова. Здравствуйте. В этом выпуске. В Пятигорске предотвратили двойной теракт против правоохранителей. Экспорт российских товаров вырос в первом квартале этого года. В МИД Ирана рассказали о новых договоренностях США. Далее подробности. Пятигорске предотвращен задуманный спецслужбами Украины двойной теракт против правоохранителей. Задержаны две россиянки. Против женщин возбуждены уголовные дела о покушении на террористический акт, незаконной перевозке боеприпасов и незаконном изготовлении взрывчатки. Об этом сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. По данным следствия, 19-летние и 47-летние фигуранки ранее не были знакомы и не осознавали, что их планируют использовать в качестве террористок-смертниц. Женщины приехали из Москвы в Пятигорск и 20 июня забрали из тайников рюкзаки, в которых были самодельные взрывные устройства. На подходе к ПВП одного из силовых ведомств 19-летняя девушка была задержана. Она рассказала следствию, что рюкзак со взрывчаткой она достала из мусорного пакета. Также силовики задержали и 47-летнюю женщину, которая тоже должна была доставить взрывчатое вещество к месту теракта. Экспорт российских товаров отраслей промышленности по итогам первого квартала этого года вырос более чем на 4% и составил почти 27 миллиардов долларов, заявил в интервью РИА Новости статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли России Роман Чекушев. Он отметил, что сейчас происходит переориентация на отрасли с высокой добавленной стоимостью. Среди перспективных ниш он выделил тяжелое и специализированное машиностроение, химическую и фармацевтическую продукцию, медицинскую технику и IT-продукты. Тегеран и Вашингтон договорились создать 4

0: Премьер-министр Японии заявила о намерении продолжить работу по упорядочению, объединению и сокращению американских военных объектов на Окинаве. Там во вторник, 23 июня, прошла церемония памяти жертв битвы 1945 года между Японией и США в годы Второй мировой войны. Она унесла жизни более 200 тысяч военных и мирных жителей. Премьер страны подчеркнула, что нынешний мир и процветание страны основаны на драгоценных жертвах, погибших на Окинаве, и невыразимо тяжелой истории, которую прошла префектура. В свою очередь губернатор провинции отметил, что в стране до сих пор сохраняется тяжелое бремя американских военных баз. Еще больше новостей вы можете узнать из Макс-канала «Радио Спутник».
1: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Разберется?
3: Стас разберется.
4: Здравствуйте, друзья, это «Радио Спутник», программа «Стас разберется». У микрофона ведущий Денис Воробьев. Комментируем эфир в официальной группе «Радио Спутник» ВКонтакте, в Телеграме и на Рутюбе. Стас Васильев, Стас, и как просто на прямой связи, как и всегда, Стас, салют.
5: Доброе утро.
4: Ну что, как настроен на эфир сегодняшний?
5: Слушай, да нормально, в принципе, как и всегда.
4: Ну, поехали тогда, есть что обсудить, и начнем. Слушай, вот, честно говоря, когда американцы, их официальное ведомство пытаются что-то где-то переименовать, Министерство обороны в Министерство войны, а сегодня в данном случае мы обсуждаем переименование флота, да, когда мы говорим на, там, условно, из возвращении исторического названия Тихоокеанское, это вот одно все-таки из ключевых боевых командований, убрав из него компонент Индо. Слушай, вот когда начинается такая история, ну, в данном случае даже рокировка, на твой взгляд, за этим есть какой-то практический смысл?
5: Да, он не то чтобы практический. Практический смысл есть, но смена названия, она из него вытекает. Я считаю, что Индо убирают как раз-таки из вот этого самого названия, да, из названия командования, только потому, что Индия не стала объединяться против Китая и против России. То есть они, по сути, многие это воспринимают, как США идут на сближение с Индией. Я это воспринимаю, как они наоборот говорят, ну, слушайте, мы больше с вами не союзники, потому что Индия повела себя очень плохо по отношению к Соединенным Штатам. Первое, они отказались вводить санкции против России. Это известный факт. Mm-hmm. Помните, когда была встреча с Си Цзиньпином и с Трампом? Она была примерно в одно время, и Моди, глава Индии, поехал на встречу именно с Си Цзиньпином. Отправился тогда с Путиным там и Си. Гуляли они все по Китаю, обсуждали, как дожить там до 100 с чем-то тысяч лет, что вызвало нереальную тряску либералов, и они не обратили внимания на главное, что Индия, она вроде бы там, ну, на словах что-то говорит, да, да, мы не будем покупать российские ресурсы и не будем там с Китаем торговать. Но при этом в 2024 году они не просто товарооборот нарастили. Товарооборот между ними усилился, ну, точнее, не усилился, а поставил рекорд 117 миллиардов долларов. Это огромнейшая просто цифра, которая говорит о том, что Китай и Индия, они все больше вот так вот сплетаются в единое целое. Кроме того, самое важное, Индия уклонилась от участия в военных операциях в рамках всех этих альянсов. То есть они не репетировали угрозу Китаю, не собираются на Китай вместе с Соединенными Штатами нападать. И, в принципе, я считаю, что они дали США понять, что вы там разбираетесь сами, мы тут заняты своим развитием, нам как бы добрососедские отношения со всеми намного важнее всяких американских союзов. Понятное дело, что применимо к стране нельзя говорить о каких-то добрососедских отношениях, речь в экономике, но Китай экономически оказался сильнее и переманил Индию в свою сторону. Mm-hmm. Так что вот тут как бы так.
4: Ну, тут надо еще понимать, что вот именно с точки зрения там численности еще чего-то, либо ничего не изменится. Вот тут действительно только изменение названия. И что примечательно, кстати говоря, вот в конце 2017 года, как раз при Трампе, официальная администрация американская приняла концепцию, она ведь так и называлась, Индо-Тихоокеанского региона. Ну,

0: тогда они представили эту свою новую стратегию. В конце мая следующего, 2018-го, соответственно, Тихоокеанское командование вооруженных сил американских сменило название на Индо-Тихоокеанское. И вот как бы снова президентский срок Трампа, и мы видим, ну, некий такой, ну, наверное, не откат назад, да, это было бы, наверное, лукавством откатом назад это назвать. Ну вот, ну вот как бы в таком случае история достаточно показательная. Но, слушай, вот на твой взгляд, как ты считаешь, действительно ли, может быть, мы увидим наращивание сил флота в отношении, ну, конечно, там, того же Китая?
1: Ну, да, пока что они занимаются Ираном, и все эти три авианосца у них отправились в сторону, ну, ближе к Ирану пока что, да, потому что Иран оттягивает силы. Но как только освободятся, отправятся в Тихий океан, где-нибудь около берегов Тайваня, плавать и сторожить.
0: Слушай, ну, после истории с Ближним Востоком и это, как Иран гонял эти авианосцы, ну, слушай, как будто бы немножко репутация подухудшилась, нет? Нет?
1: Репутация действительно очень сильно ухудшилась у Соединенных Штатов. Их никто больше не воспринимает как мирового жандарма, как вот этого полицейского, который может защитить и прийти все сделать. Но, с другой стороны, а какие варианты-то остаются, например, у таких стран, как Япония? Какие варианты вот у Филиппин, например?
0: Ну, задействовать в таком случае силы НАТО, как и пытались с Ормузским проливом.
1: Разве ну, нет? да, вот этим они будут заниматься, чтобы те их вроде как охраняли. Но проблема в другом, в том, что они экономически полностью завязаны на Соединенные Штаты. И они ничего в этом плане сделать-то не смогут.
0: Ну, слушай, в таком контексте, особенно когда Трампу не удалось задействовать европейский флот, и он подоспел только уже в конце, когда вроде бы, да, вся эта история плюс-минус стала понятна, да, там, на чьей
1: так
0: стороне.
1: Так европейцы им не доверяют.
0: Ну, так и в таком случае, понимаешь, возникают закономерные вопросы. Если авианосцы, которыми так очень сильно гордятся на вооруженные силы Соединенных Штатов. Ну, и с точки зрения символизма определенного названия, это, конечно, не тема сегодняшней программы, но тем не менее. И так себе результат на Ближнем Востоке, ну, откровенно говоря, слушай, ну, наводит на определенные сомнения. Как считаешь?
1: Здесь, честно говоря, сказать не могу. Я больше вот на экономику смотрю.
0: Угу. Просто тут еще примечательно, что как вот это... Ну, обосновывают отказ от Индо. Историческая преемственность, укрепить боевой дух военнослужащих, которые служили в старом Тихоокеанском командовании. Ну, слушай, вот тоже интересно, это игра на патриотизме, вспоминая историю с тем, что вот переименование
1: так
0: было так-то в 2018 году.
1: Всегда появляется патриотизм, когда ничего не получается. Пытались, я это все вот объясняю просто, пытались Индию в свою лоно, но не получилось, поэтому отказываются.
0: Ну ладно, поехали. В таком случае еще американскую...
1: Да, здесь особо как бы долго не поразмусоливать, потому что и индоамериканские отношения, не сказать, что прям была бы совсем сфера моих интересов.
0: Ну ладно, поехали. Сейчас вот тогда поинтереснее будет с ковидом. Про ковид поговорим, потому что рассекретили документы, и в итоге выяснилось, что вот в этом Уханьском институте, где проводилась работа с коронавирусами, до пандемии Штаты финансировали, причем ряд рискованных исследований с участием как раз коронавируса летучих мышей. Но тут надо понимать контекст, что разведсообщество до этого скрывала правду о лабораторном происхождении COVID-19.
1: Да, и причем, знаешь, они потом могут сказать, что типа, ну мы-то скрывали, потому что на самом деле мы к этому не имеем никакого отношения, но мы боялись, что люди подумают, что мы во всем этом виноваты. Но по факту они делают все грамотно. Я не сомневался, да, только я еще в 22-м году, когда стало известно по поводу всех этих биолабораторий, я такой, ну слушайте, это как-то странно. И у меня сразу же не возникало сомнений, что в конечном итоге выяснится, что США являются виновниками всей этой истории. Ну и у меня есть все возможности оказаться правым по итогу этого, потому что я вот вас уверяю. Но они сделали очень грамотно, потому что это ничего не зафорсили, об этом никто ничего не говорил. А спустя вот уже столько лет после ковида, когда это перестало, да, уже быть для нас какой-то проблемой, ведь, как известно, ковид закончился. Ну, спустя много лет мы об этом узнаем теперь, что да, оказывается, ковид это была либо ошибка Соединенных Штатов Америки, либо вообще целенаправленная история, потому что есть много совпадений, которые мне, ну, покоя не дают. Я не понимаю, как возможно такое, что за два месяца до ковида Билл Гейтс, который за два года до ковида купил компанию, связанную как раз-таки с ковидом, и вот за два месяца он проводил учения по поводу пандемии, но даже это могло бы быть простым совпадением, если бы в итоге Билл Гейтс и его фонды, так же, как и все остальные ребята, которые с ним регулярно встречались в Давосе, не стали бы главными бенефициарами, то есть теми людьми, которые с ковида больше всего денег и заработали. То есть мне вот эта вот история, ну, честно скажу, вообще покоя не дает.
0: Ну, слушай, сейчас из года в год говорят тоже про американские биолаборатории в самых разных, да, там, частях света. А вот тоже, понимаешь, все ограничивается разговорами. Ну, а если сработает какая-нибудь вторая пандемия ковида? Ну, не ковид, какая-либо другая.
1: Нам нужна, как сказать-то, да, нам нужно больше доказательств, потому что все то, что Тулси Габбард обнародовала, но в том, что в принципе в бывших постсоветских странах проводятся такие вот истории, мы не сомневались. То есть мы об этом и так знали, что есть вот эти вот лаборатории, но вроде бы они ради нашего же блага, там вот всякое изучают, чтобы человечество, если что, было к чему-то готово. Плюс этот ужасный Советский Союз, который разработал много, очень много оружия, от которого нас до сих пор, вот спустя 30, уже даже больше лет с развала, все не так не могли, никак не могли его утилизировать, что, конечно же, полнейшая чушь. Да? Так что я уверяю вас, в конечном итоге выяснится, что США просто там разрабатывали всякое оружие, так, знаете, на всякий случай. Но это не говоря о том, что у нас же есть множество историй уже подтвержденных, которые в рамках договора о свободе информации ЦРУшниками были полностью обнародованы, как, например, проект МК-Ультра. То есть мы же об этом знаем, это не является ничьими уже домыслами. Они в этом признались, что они все эти пестициды распыляли даже на гражданах собственной страны.
0: Ну а то, что сейчас говорят про Украину, служба внешней разведки тоже периодически напоминает, что планы такие есть. Тут даже уже не важно, кто будет выступать, знаешь, конкретным поставщиком, ну или, по крайней мере, спонсор всей этой истории. Ну а до какого предела-то будет эта вся история доходить? Пока очередная пробирка, знаешь, там не лопнет и вот этот весь вирус не выйдет на свет. Ну я уже вот так вот говорю, в массовую среду обитания. Ну вот как бы, как вот такие вещи заранее предотвратить? Учитывая, что международное право, ну казалось бы, тоже сейчас отходит на второй, а то или на десятый план. Там американцы выходят из Всемирной организации здравоохранения. Ну я не пытаюсь панических настроений, да, тут каких-то наводить, но тем не менее, нужно же, наверное, как-то реагировать на такие вещи.
1: А как ты их предотвратишь? Вот есть одна страна, которой позволено то, что не позволено больше никому. Когда есть вот одна страна, которой можно вообще абсолютно все. Но тут надо как раз-таки над международным правом работать, над свободой распространения информации, над допусками и всем остальным. Но это пока что как бы невозможно, пока у нас есть один гегемон, и пока у нас есть организация, которая именно финансово заинтересована в том, чтобы иметь возможность все это делать и зарабатывают на этом деньги. Там же как раз-таки, я же зашел на этот сайт, который, ну, открыли, все вот эти вот документы, которые Тулси Габбард выложил, я посмотрел именно первоисточник, а конкретно то, какие организации там имели свои интересы на Украине и в других, на других постсоветских странах они их сейчас имеют. Это сплошь и рядом американские военные компании. Тут, конечно же, отчасти сработает отмазка, мол, ну, конечно, военные компании занимались утилизацией, но, понимаете ли, в чем дело? У нас есть механизм, вот я имею в виду именно мировой, при котором выгодно военным компаниям разжигать войны. Вы же помните, когда уничтожили Советский Союз, тогда НАТО чуть не развалился. Поэтому начали операцию, в том числе и в Югославии, чтобы найти новую миссию против НАТО. А зачем это нужно? Да потому что бабки зарабатываются, потому что фондовые рынки, они такие, ой, погодите-ка, а что это? А большой войны больше не будет? Давайте-ка мы тогда спровоцируем какие-то новые конфликты и придумаем для НАТО новую миссию. Потому что НАТО был на грани уничтожения, но его смогли сохранить. Как раз таки за счет этого. То есть, понимаете, ну пока на это выгодно, то есть, ну, в нашем мире выгодно. Выгодно быть как раз-таки вот такой вот сволочью, которая на военке зарабатывает. Это могут быть любые вещи, хоть химическое оружие, хоть биологическое оружие, хоть ядерное оружие. Там же американцев, когда уничтожили СССР, больше всего волновало то, что ядерное оружие может оказаться на черном рынке. Угу. Их вот это же больше всего волновало. И это правда, как бы, это весьма закономерные опасения.
0: Знаешь, я очень разделяю и люблю миролюбивые заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко. Он чуть больше же недели назад, тогда в интервью «Аль-Арабия», предложил ликвидировать все мировые запасы ядерного оружия. Но знаешь, вот в текущих реалиях максимально это сложно представить, потому что банально страны, наверное, даже если будет создан определенный международный контролирующий орган, эксперты, знаешь, наблюдатели, да можно ведь банально просто взять их и не пустить. И кто тебе что сделает в таком случае?
1: Мы шли на самом деле в эту сторону. То, что банально можно взять и не пустить, но это говорит о том, что нет каких-то независимых организаций, которым все бы одинаково доверяли. Да, ведь если кто-то кого-то не пускает, обычно есть доказательства ангажированности просто этих ребят. Почему, допустим, мы там те же самые ООН, по-моему, да, или Еврокомиссию, мы не пускаем на территорию той же самой Еленовки, почему не пустили? Ну, там на самом деле сложная история, они могли и сами начать провоцировать, сказав, что типа вот посмотрите, там нас не пускают, или выдвинуть какие-то условия неприемлемые, из-за чего сказали, послушайте, мы не можем вам при таких условиях гарантировать абсолютно ничего, так что едьте на свой страх и риск, и они это использовали для того, чтобы никуда не ехать, и в итоге сказать, что да, Россия, раз они нас не пускают, они сами этих азовцев там подорвали. Но это если Еленовку вспоминать, потому что один из самых резонансных случаев. Или то же самое МАГАТЭ. Почему не пускают на западную сторону Запорожской атомной электростанции? Да потому что им попросту не доверяют. Опять же, как я понимаю, я там не штатный пропагандист, которому хоть какие-то там вещи говорят. Я это просто предполагаю, потому что они могут выдать позиции и рассказать украинской армии, как им там лучше бить. Потому что уже были прецеденты, и уже много раз они доказывали свою зависимость, скажем так, и свое желание помогать именно киевской, украинской стороне. Но как бы там ни было, планета же одно время шла в сторону разоружения, в том числе и по части ядерного оружия. Я говорю о 90-х годах, когда, например, Россия утилизировала свои комплексы «Молодец», да, в рамках того, чтобы сказать США, посмотрите, мы вот хотим полностью разоружаться. А США даже то есть мы, причем «Молодец» по договору об ядерных вооружениях и дальних вооружениях, да, мы не должны были их даже утилизировать, но Россия решила показать таким образом, посмотрите, мы готовы, во-первых, продлению этих соглашений и внесению туда более серьезного вооружения. Это первый момент. А во-вторых, мы, в принципе, хотим разоружиться, давайте торговать, у нас есть много денег, и мы готовы встраиваться в мировую вот эту вот капиталистическую систему. А США, в конечном итоге, даже то, что должны были уничтожить, те вооружения, которые они сами взяли на себя обязательство уничтожить, они этого делать не стали. То есть они начали обманывать в этом плане. Где-то начали списывать типа на учения, да, то есть ракета должна быть утилизирована с ядерным зарядом, а они такие, а нет, вот, типа, мы оставляем это для учения, это у нас в научный институт отправляется. А им говорят, подождите, но вы вот просто сняли там с ракеты ядерный заряд, а как так, если сейчас можно буквально за 5 минут туда этот ядерный заряд вернуть, потому что ничего не утилизировано, и вы снова можете по нам бить. То есть они начали заниматься бесконечным вот этим вот крючкотворством, чтобы показать, типа, да, мы вроде как разоружаемся, но если что, за 5 минут все это сделаем. А потом все это еще и в ядерную гонку уже в космосе переросло, потому что, ну, то, что сейчас происходит со Старлинками, со Старшилдами, да, сперва они такие, а вот мы просто хотим дать интернет всей планете, чтобы он везде был, а в итоге появляется подпроект в рамках этого проекта всемирного интернета, что вроде бы цель благая, но в рамках этого подпроекта они уже начинают делать кое-что поинтересней.
0: Слушай, вот ты вспомнил, да, тут историю из РСМД, сразу, да, приходит на ум книжка Скотта Риттера, очень показательная, «Гонка разоружения», там как раз-таки описывались вот эти способы контроля американцами советского оборонного сектора, оборонного завода, на таком примере. Ну, кстати, очень показательная.
1: Ну, я не очень люблю Скотта Риттера, если честно, потому что он, очевидно, занимает пророссийскую сторону, да, но там очень много вот таких вот эмоциональных вещей, и когда смотришь или слушаешь Скотта Риттера, ощущение возникает, что американцы вообще виноваты во всем. Я не склонен винить вообще вот всех в одну гребенку. Я все-таки склонен именно больше рассматривать, знаешь, вот эту вот юридическую, в том числе, сторону вопроса, потому что все механизмы были сделаны правильно. Просто кто-то пытается эти механизмы обхитрить. Когда не получается, он использует право сильного и давления, и организации на это давление ведутся и терпят, и поэтому принимают решение в сторону вот этого вот сильного, что мне, конечно, совершенно не нравится. Но мне больше нравится в этом плане, конечно, не знаю, тот же самый Владимир Ленин, который как будто бы это все более объективно разбирает, и именно капиталистическую природу просто перекладываешь все это на сегодняшние рельсы, и ты понимаешь, ну да, то есть идея у всех в том, чтобы бабки заработать. Причем не сказать, что эти люди, они осознанно плохие. Да и вообще, в принципе, про природу добра и зла можно очень много рассуждать, да, тут даже слово «природа», оно вроде бы неуместно, потому что добро и зло — это понятие, которое придумал человек, и в зависимости от той идеологии, которой он придерживается, он может уже этими понятиями по-разному, скажем так, жонглировать, да, начинается вот эта вот словесная эквилибристика, то есть кто, как, что, зачем, кто-то считает, ну, действительно, вот многие люди, они считают, что действительно они делают добро миру тем, что они там занимаются, например, евгеникой, ведь что плохого всех людей там выводить заранее, чтобы все рождались суперкрутыми и суперздоровыми, как-то генно-модифицированными и прочее. Но это приводит чаще всего к плохим и бесчеловечным вещам.
0: Да, не говоря уже о моральных принципах. Слушай, ну вот мы помним прекрасно, как появилась Лига Наций, и после каких событий появился ООН. На твой взгляд, ну что, ждать большой войны? Мировой войны, чтобы
1: да
0: как-то...
1: И вот... уже давно ее ждать, она уже идет. Вопрос-то в том, какое большое количество в нее вступит. Я бы сказал, что ждать не... там Третьей мировой войны, а Первой мировой специальной операции. Вот так вот я сказал. Действительно, потому что будут использоваться прокси. Напрямую воевать никто не будет. Это ядерное оружие все для нас вот так вот изменило. Но воевать будем через прокси. Абсолютно все страны против всех стран. Да. Иран также продолжит воевать через Хезболлу. США также продолжат с Европы воевать через Украину. Как у них там уже между собой все поделится, не совсем понятно. Я могу общую тенденцию нарисовать, но нюансы, они, конечно, всегда будут отличаться, потому что иногда та же самая природа может свои коррективы внести, да, там смерч какой-нибудь, еще что-то, где-то там разлом тектонических плит произойдет, еще что-то, где-то чернозем урожай не даст, начнется голод, поэтому придется действовать по-другому. Но в целом, да, Третья мировая, она уже идет, и к этому мы шли с 91-го года, еще со стратегией деоккупации Крыма Украиной, с ультиматума Путина 2021 года, да, когда был последний шанс все закончить бескровно, ну, прям самый последний-последний, как говорится, последнее не китайское предупреждение, но ничего из этого не сделали. И все остальное, то есть мы достаточно давно к этому идем, и если посмотреть внутрь, то ты увидишь, конечно же, конкретные именно финансовые механизмы, из которых вытекала уже и идеология с русофобией, появившись оттуда, и пропаганда, и военные интересы. Так что да.
0: Ну и, конечно, все еще вспоминают Мюнхенскую речь. Ну, тут, безусловно, 2007 год.
1: Мюнхенская речь совсем давно была, да. Но Мюнхенская речь — это просто такая, знаешь, середина 2007 год, это середина вот этого конфликта. После этого много чего терпели, много каких конфликтов. Там вспоминаем и в 2020 году Карабах против Азербайджана все равно. Но тогда это удалось замять. И остальные вещи, коих было просто огромное количество. Но
0: Казахстан, я вот говорю... миссия ОДКБ и прочее. Да, там по Сирии, да. Понятно. Да.
1: Ну и Сирия, само собой, Сирия, это вообще там 12-13 год. То есть оно все, абсолютно все к этому и шло. И пытались договариваться, пытались это как-то унять, но не получилось, да, то есть сперва нас разделили, но США не были заинтересованы в полном уничтожении Советского Союза, чтобы все стали независимыми. Я вам скажу даже так, знаменитая это курица по-киевски или котлета по-киевски, вот эта знаменитая речь Джорджа Буша, она как раз-таки о том, что Украина должна с Россией быть единой страной. И они были против независимой Украины, США, если вспомнить там 93-й год. Но постепенно все страны стали суверенными, и получилось уже на них воздействовать и управлять вот такой вот единой махиной уже не получится, и можно взаимодействовать через Украину на Россию, используя ее как такой огромный антироссийский таран.
0: Прервемся на новости, друзья, оставайтесь с нами, скоро продолжим.

0: сейчас разберется. Говорят, среда – это маленькая пятница. А на радио «Спутник» маленькая пятница – это вторник. Потому что в эфире Дмитрий Гоблин-Пучков. Специальное включение из Петербурга. Для всех, у кого нет сил ждать конца недели. Еще раз. Дмитрий Пучков. Вторник, вечер, 18:00.
1: Прекрасный вечер.
0: Когда больше, значит лучше.
2: Мне кажется, что ты...
3: Это проекция.
2: Но я хочу...
3: А это зацикленность на себе.
2: Нет, дело не в этом.
3: Вытеснение и отрицание.
2: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30 на радио «Спутник». Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск уничтожили канадскую боевую бронированную машину. Сенатор в районе Константиновки Донецкой Народной Республики сообщили РИА Новости в Минобороны России. По данным ведомства, она была обнаружена в ходе ведения воздушной разведки. Там также отметили, что операторы беспилотных систем дивизии продолжают выполнять задачи по выявлению и поражению техники, вооружения и живой силы противника на данном направлении. Подросток сорвался со скалы в реку Катунь на Алтае, когда хотел сделать фото. Трагедия произошла в Чемальском районе, далеко от Арактойского моста, рассказали в местном МЧС. Спасатели, силовики и волонтеры обследовали 18 километров береговой линии акватории реки. Подростка пока не нашли. Ситуация в Бугуруслане Оренбургской области начала стабилизироваться. Дождь пошел на спад, и приток воды в водоемах остановился. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Солнцев. Напомню, накануне там был введен режим чрезвычайной ситуации из-за масштабных подтоплений. Он был вызван рекордными многодневными ливнями. В Бугуруслан были направлены силы и средства от правительства области. Задействованы экстренные службы, МЧС и полиция. Китай выступает за уплотнение договоренностей в БРИКС по проблемам безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел страны Ван И на встрече с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу. По его словам, это поможет защитить безопасность, в том числе в сопредельных регионах, чтобы мир стал стабильнее. Китайская Народная Республика тесно взаимодействует и с другими странами, продвигает наращивание объединения БРИКС для усиления влияния глобального юга, отметил министр. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен выразил мнение, что Евросоюз сможет открыть центры депортации за пределами Европы уже в следующем году. Ранее Европарламент проголосовал за закон, позволяющий создавать центры для высылки мигрантов в третьих странах. Изменения в миграционном законодательстве поддержали 418 евродепутатов, 218 проголосовали против. Газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что Евросоюз может выделить до 20 миллиардов евро на центры для мигрантов за пределами блока. Это составит около 10% его бюджета на внешнеполитические действия. Усиленные меры безопасности будут приняты в период проведения в Санкт-Петербурге праздника выпускников школ «Алые паруса», сообщила РИА Новости в городском комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Событие пройдет ночь с 27 на 28 июня. Следующий выпуск новостей уже через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
1: Разберется?
5: Стас разберется.
6: Это «Радио Спутник». Мы работаем в прямом эфире. Приветствуем всех, кто нас слушает онлайн или позже в записи. Полный выпуск, напоминаю, всегда можно найти в ВК, на YouTube-канале «Радио Спутник», а также следите за анонсами в Telegram-канале и Макси. Конечно же, Стас разберется. Продолжаем, Стас, как просто на прямой линии. Поехали. Через полчаса будем принимать звонки. Впрочем, все как всегда. Ну, слушай, вот мы с тобой говорили про американскую разведку. А CNN пишет следующее. В глубинном государстве начались чистки, и касается это как раз аппарата директора нацразведки Соединенных Штатов Америки. Значит, да, что еще телеканал сообщает? Рассматривается возможность сокращения сотен сотрудников ведомства. Ну, слушай, как думаешь, можно здесь историю с ковидом притянуть? Или это вот два таких параллельных сценария?
7: Да не, но мне кажется, они параллельные. Сокращения обычно они идут в двух случаях. Либо заканчиваются деньги, но я думаю, что это не про США, либо просто изначально огромное количество людей набрали, штат раздули, обычно что из них просто не нужны, занимаются бесполезным перекладыванием бумажек или, как правило, ходят в бесконечные там тренажерные залы на йога-секции, которые там у них бесплатные совершенно, и они, ну, просто как бы не нужны. Вот. Просто почему это происходит, раздутие штатов, как я понимаю? Выделяется очень много денег, эти деньги надо как-то оприходовать, бабки выделяются, люди, ну, раздуваются, с каждого из них там глава ведомства получает свой гешефт и потом упраздняет, когда они становятся не нужны.
6: Так, значит, какие конкретно, да, вещи затронуты? Сокращения, это Национальный центр по борьбе с терроризмом, Национальный центр контрразведки и безопасности. Ну, в общем-то, такая история.
7: Ну, тут, слушай, как-то сложно бороться с террористом, когда ты главный террорист.
6: Главное в расследовании не выйти на самого себя, да, вот эта история вечно.
7: Вообще вот антитеррористические объединения, вот эти вот США, это золотая жила для отмывания денег. Как одного Бен Ладена искали, это целая история. Как других террористов они вычисляли. То есть они бесконечно сидели, строили там математические модели. То есть в случае с Бен Ладеном был целый отдел, который занимался год знаешь чем. Они отправляли по всему Афганистану беспилотники. Причем самое-то смешное, что все это время Бен Ладен прятался в одном месте, из которого и начинал свой путь. Это пещера льва, которая была в честь него, в принципе, и названа, потому что Усама — это лев, да? И вот они ее до бесконечности, они там все прорывали, все вообще отсматривали. Хотя террористы тоже делали по-умному. Они брали всяких овец там, да, и отправляли их в пещеры в эти, чтобы тепловой след был для инфракрасного зрения, которое у беспилотников там есть. То есть они обливали настилы над теми местами, где прятались, холодной водой, чтобы, опять же, теплового следа не было. И этого было достаточно, чтобы американцев перехитрить. А там сидели целые отделы этих антитеррористов, которые просто ставили всякие там математические модели, строили, исходя из предыдущих перемещений Бен Ладена. И в итоге все это было выяснено, не имеет вообще никакого практического смысла, и они от этого просто отказались. Но деньги были выделены, потрачены в никуда. Хотя такое, на самом деле, для военки это тоже нормально.
6: Ну, просто как будто бы история с Ближним Востоком и вот эти сокращения. Может быть, действительно, тут еще вопрос профнепригодности, но с другой стороны, как будто бы...
7: А почему профнепригодности? Они-то сработали отлично, они ликвидировали всю верхушку власти.
6: Я про текущие говорю события, говоря про Иран и вообще, в принципе, про Ближний Восток, когда есть прокси-силы, и сокращать вот именно такие отделы разведки, ну, наверное, выглядит немного странным. Но, опять же, на этом сразу, на это делают ставку демократы, которые опасаются за национальную безопасность. Ну, понимаешь, тут как бы сразу вот с той стороны постучали, потому что скоро еще промежуточные выборы, и вот видишь, вот одно с другим, оно очень странно вяжется, ну, или точнее, вообще не вяжется.
7: Не знаю.
6: Это чисто субъективно связано. Ну, условно, когда у тебя ты в конфликте находишься с Ираном и его прокси-силами, сокращать подобные отделы разведки, ну, наверное, было бы странно. Или нет? Как считаешь?
7: Да зависит от ситуации, понимаешь? Оно всегда имеет под собой финансовую абсолютно историю. Повторюсь, может быть, штаты изначально просто раздули, заработали с него денег, а сейчас сокращают. А может быть, просто ребята показали свою неэффективность, и их даже не сокращают, а переведут в другие ведомства.
6: Ну вот, все, поехали тогда дальше. Говоря, ну и вообще продолжая и значит, разговор в прошлой получасовке, то, что у нас сейчас, долго мы к этому всему подводились, но к твоей главной мысли о инвестициях в оборонные стартапы. Об этом написали Financial Times, ссылаются они на PitchBook, это такая база данных аналитики, как раз систематизирует всю эту информацию. Но нет, в данном случае PitchBook. 12 с лишним миллиардов долларов привлекли инвестиции за первые месяцы 2026 года. Это вдвое больше показателя аналогичного периода года предыдущего, 2025. Ну и что тут удивляться, американский рынок на первом месте. Вот из этих 12 почти с половиной миллиардов, 11,5 приходится на американские стартапы.
7: Угу. Ну, я тут даже не знаю, как прокомментировать, чтобы не повторяться, потому что то ли редактор выбирает новости, которые полностью соответствуют тому, что я перед этим рассказывал, но в целом это самовоспроизводящаяся система, да, то есть ты инвестируешь в оборонный сектор, потому что это выгодно, он разжигает большое количество конфликтов политически и экономически, но в первую очередь, конечно, экономически, и из-за этого твой оборонный сектор становится еще выгоднее. То есть это как пожар по всей планете, который бесконечно раздувается.
6: Ну вот здесь, понимаешь, я смотрю, в какие технологии, соответственно, идут вот эти все деньги, огромные потоки. Значит, если британский Kraken Technology, стартап, чьи автономные суда для поиска мин выбраны британскими ВМФ для развертывания в Ормузском проливе. Ну, соответственно, туда 100 миллионов долларов планируют влить, будем говорить это все прямо и открыто. Плюс беспилотники, безусловно. На катера, как их сейчас называют, бэки и так далее. Разработка, вот немцы разрабатывают биороботов, управляемых тараканов с миниатюрными камерами для скрытной разведки. Вот ты говоришь.
7: А это, знаешь, вспоминается история с голубем мертвым. Причем не могли в него тогда камеру нормально вмонтировать, потому что тогда технологии были другие. Но вот в голубей монтировали камеры для слежки. То есть это тоже рассекреченная операция ЦРУ. Но, повторюсь, тогда у них не получилось, потому что это была эпоха еще ВХС-камера, а сейчас уже можно и в муравьев, и в тараканов, и следящие камеры. Помните вот этот вот скандал с камером британским, который в итоге спустя десятилетия они подтвердили? Повсюду слежка, везде, повсюду. Это, конечно, вот забавно.
6: Но основной курс БПЛА? Дешевые,
7: основной курс, конечно. Потому что они массовые, потому что они позволяют экономически очень сильно обесточить. И кроме того, вот, допустим, Украина, последние удары по московским, в том числе НПЗ, которые возымели огромный успех с украинской стороны, это как раз-таки потому, что БПЛА, они намного более в этом плане эффективны, а системы ракетные, которые позволяют БПЛА противостоять, они стоят очень и очень больших денег. И это, конечно, нужно искать срочные методы противодействия всем БПЛА, помимо заглушки GPS-сигнала, потому что это только уменьшает их точность, но сами вот эти, вот, в том числе и система РЭП, они срабатывают, не сказать, чтобы прям уж очень хорошо. Ну, идеально, да, просто вот так вот. Ну, я вообще за идею разработки, которая будет украинские БПЛА перенаправлять в сторону Прибалтики. Я считаю, что это идеальный вариант, чтобы украинские дроны летели в Прибалтику, в Польшу, в Финляндию, в Румынию. Это по сути, дало бы... Это, знаете, это был бы новый прокси-конфликт, если сейчас придумали использовать армию другой страны для того, чтобы, поставляя им вооружение, самим сражаться с тем, кого ты хочешь уничтожить, то круто было бы использовать это, чтобы их же вооружение отправить к ним. Это ж прикинь, как классно. Они в нас отправляют ракеты, а мы отправляем их обратно. И причем еще и свои деньги не тратим. С помощью чисто радиолокационной борьбы. Вот это, конечно, вообще идеал.
6: Слушай, ну надо предложить стартап-то. Ну, понимаешь, такая идея прогорает.
7: А ты взял здесь. Это уже поздно. Над этим, я думаю, уже работают. Стартап надо предлагать было в 2020 там году, когда войны не было. Но те, кто следили за политикой, понимали, что все к этому идет. Возвращаясь все-таки к изначальной теме, я просто пока тут чуть-чуть погуглил. На самом деле объем инвестиций, венчурных инвестиций в все эти оборонные технологии в 2020 году в 2020 году, как раз таки период ковида, оценивается в 870-1,6 миллиарда долларов. На следующий же год он возрастает практически в 3 раза, 3,9 миллиарда. В 2024 году 10 миллиардов. В 2025, как ты думаешь, сколько?
6: В 2 раза больше.
7: Ну, цифру назови.
6: Ну, 18, 20.
7: 50.
6: Понятно.
7: 50
6: вопросов
7: миллиардов.
6: Нет. Хорошо.
7: Да. А, в первом, но, казалось бы, это уже цифра фантастическая, в которую ты не можешь поверить, точнее число. Но в 2026 году за одно только полугодие уже 14,6 миллиарда долларов. Да? Так что мы ждем новый рекорд.
6: Ну, слушай, вот приписываю Черчиллю фразу «генералы всегда готовятся к прошедшей войне». И вот когда подобные суммы вливаются в технологии бэков, вот таких, знаешь, судов для Армузских проливов, дронов и всего прочего, не станет ли это вот сейчас это не уходящее, ну, учитывая, что вот, например, современные конфликты полностью перевернули представление там о танках, которые стали мобильной артиллерией, сложно себе, знаешь, представить сегодня танковые клинья, как это было в прошлом веке, во времена Великой Отечественной. Вот как ты считаешь, насколько это с точки зрения дистанции, там, 10, 20, 30 лет стартапы вполне себе успешны? Вот так.
7: Что-то я не понял вопрос.
6: Ну, условно, в долгую можно играть с этой историей технологий, если сейчас только вкладываться в разработку дешевых БПЛА, но условно с конкурирующим Китаем, есть смысл?
7: Нет, ну смысл-то, конечно, есть, но мы уже в любом случае будем догоняющими, потому что про БПЛА говорили еще во времена чеченских войн. Понимаешь, что есть уже вторая, вот чеченская, там уже все говорили про БПЛА, а все наши генералы, они к этому относились как к какой-то игрушке. Если вам интересны конкретные цитаты, я помню, что ролик, который я смотрел про это с цитатами, это был канал «Туземный совет трудящихся», чел, который очень классно разбирает разные военные конфликты, в первую очередь на постсоветском пространстве. И уже тогда говорили про БПЛА, то есть мы в этом плане вообще безнадежно просто отстали и сейчас семимильными шагами это отставание. Тут есть, в принципе, как плюсы, так и минусы, да, потому что быть первопроходцем, это значит совершать большое количество ошибок, а когда ты догоняющий, ты уже реверс-инжинирингом занимаешься, потому что есть большое количество технологий уже известных, и ты просто берешь их, клонируешь, и, ну, уже есть готовые решения, просто разбираешь и повторяешь, но ты в любом случае всегда догоняющий. То есть, но с другой стороны, у нас разрабатывались другие технологии, тот же самый Орешник, о котором вообще никто не знал, сохраняли в полнейшем секрете и ответили только на совсем какие-то жестокие вещи уже этим самым Орешником. Так что здесь есть как плюсы, так и минусы, но, конечно, в БПЛА надо что-то делать. И я думаю, делают.
6: Ну, слушай, я смотрел кадры, что там вытворяет Китай, и подготовка отдельных авианосцев, и чисто под дроны. Ну, это, конечно, такое зрелище.
7: Китай, да, и Украина очень грамотно делает с этими, с транспортными автомобилями, вот этими вот грузовиками, которые подъезжают, и оттуда куча БПЛАшек вылетает.
6: Угу. Ну, вот говоря про Украину, слушай, а знаешь, что вызывает опасения? Все эти стартапы обкатываться-то где будут? Первая мысль
7: но
6: сразу Украина.
7: В театре военных действий, да, но они там и обкатываются. Там уже Палантир приезжали, подписали договор с Украиной очень серьезный на производство, в том числе и вооружений. Все эти технологии будут обкатываться, а потом применяться по всей планете.
6: Ну, я еще, конечно, вижу, тут Financial Times указывает, есть риски перегрева рынка, особенно в сегменте БПЛА, но, наверное, учитывая вот те запредельные объемы производства этих самых БПЛА, пока говорить о перегреве рынка, точно не приходится. Ну, опять же, учитывая, что есть где их в плохом смысле этого слова реализовывать.
7: Ну да.
6: Вот,
7: Ну, перегрев рынка, слушай, то же самое и про искусственный интеллект в целом, можно сказать. И я с этим согласен, то, что большинство компаний на рынке искусственного интеллекта — это перегретые пузыри. И они рано или поздно лопнут, но основные-то компании останутся. Это просто надо подождать тем, кто реально что-то разрабатывал, или тем, кто решил присосаться. Потому что есть много компаний-прокладок, да, то есть один реально что-то производит, а второй у этого производящего покупает, но за счет политического этого давления может выиграть. Вот, например, та же самая Тесла в свое время, как она когда начиналась, они за счет политического лоббирования, там как раз-таки был человек по фамилии О'Коннелл, который был бывшим сотрудником Государственного департамента США, потом ушел в частный бизнес, но, будучи знакомым со всей бюрократической машиной, очень хорошо себя чувствовал, потому что выбивал для Теслы любые законы. То есть изначально Тесла вообще, производя автомобили, которые никто не покупал, во-первых, получила скидку на каждый автомобиль $7,500, которая покрывалась из субсидий. То есть уже огромное конкурентное преимущество, считай, там треть цены автомобиля, она полностью тебе оплачивается государством. Это уже выгодно. Так еще и были вот эти вот бумажки, да, то, что каждый производитель, General Motors, Ford, они должны были выпускать определенное количество автомобилей с зеленой энергетикой, да, то есть электромобили, для того, чтобы не получить огромный штраф, который там сотнями миллионов долларов выражался. Так что они сделали? Они просто взяли и покупали бумажки на эти автомобили, то есть не сами автомобили, а бумажки как раз-таки у Теслы. И основные деньги Тесла как раз-таки делала на финансовом, можно даже сказать, фондовом рынке. Так при этом это еще и наращивало ее капитализацию. То есть ты можешь быть просто фирмой-прокладкой, которая поможет зарабатывать деньги, да, то есть ты сам при этом даже не должен ничего производить. И я думаю, что большинство и стартапов, они устроены именно таким образом. Но это не отменяет реальные стартапы, которые действительно что-то производят, и потом в оборонном секторе они взлетят. Что не отменяет того, что их потом остановят в развитии, чтобы создать аналоги, ангажированные как раз-таки с американским правительством, потому что там государство все равно все контролирует через субсидии, фонды и все остальное. Но пока что такие компании есть, и прогресса США добиваются.
6: Ну вот ты сумму озвучивал, значит, а что прогнозируют? Рост, ежегодный причем рост рынка на уровне 20-30% в ближайшие годы вообще стабильно. Вот такие, мне кажется, это еще, знаешь, такие очень аккуратные оценки, можно и больше здесь брать. Но знаешь, какие еще вещи, ну как бы, ну не то чтобы удивляют, но вот как факт озвучить. Например, вот тот же самый создатель Spotify, спокойно тоже вкладывается в оборонку. Вот, в частности, да, была история, когда гендиректор инвестировал. Да.
7: Это вообще вот просто самый такой вот прям мразотный коммерс из всех мразотных. Ты знаешь, что большинство артистов на Spotify уже роялти не получают, причем вот, ну, никто, кроме известных, потому что все их треки заменяются иишками. То есть он вообще очень грамотный чел. Spotify — это изначально модель максимального кидалова, когда артистам не доплачивают, а потом, когда появился ИИ, но там все сидит, Суна генерирует тебе миллионы треков, и скоро музыканты во многом благодаря инвестициям Spotify вообще ни на чем, кроме живых выступлений, денег зарабатывать не будут. Твой удел будет производить мерч и давать концерты, чтобы люди пришли живьем на тебя посмотрели.
6: Так и раскручиваться, ну, условно, как в чарты попадать, когда мы уже в чартах видим.
7: Уже
6: да.
7: Все. Слушай, ну это то же самое, почему говорят, что новые металлики там не появляются или чего-то такого, они просто не могут продвинуться уже, все, то есть это время кончилось, а кольцо возможностей закрыто. Мы думали, что мы сейчас изобретем нейросети и роботов, которые будут вместо нас пылесосить, убирать и стирать все, а мы будем заниматься творчеством. В итоге они будут заниматься творчеством, а мы будем за ними стирать и убирать.
6: Ну, слушай, про ИИшку сейчас поговорим, но вот это, конечно, интересное наблюдение, я не знал, спасибо.
7: Но... Spotify, это вообще надо будет его разобрать, это вообще гениальная финансовая схема. То, как они вышли на рынок, то, как они демпинговали, то, как они уничтожали. Они платили самым крупным музыкантам, то есть ты какой-нибудь там Placebo, Metallica, Radiohead, да, ты будешь нормально денег с монетизацией зарабатывать. А на мелких артистах они как раз-таки делали деньги. Потом Spotify — это великая финансовая схема.
6: Я просто для понимания слушателям. Гендир Spotify инвестировал $700 миллионов в компанию по производству оружия на основе искусственного интеллекта. Ну, это так.
7: Ну, конечно,
6: ремарочка, да. Трамп еще заявил сегодня, вот утром передавали наши новостные ленты, заводы Ford и General Motors тоже могут подключиться к производству оружия, включая ракеты Patriot и Tomahawk. Ну, это прямое заявление американского президента. Ну, тебя, я думаю, вообще не удивляет, да, эта история?
7: Ну, оно все в рамках того, что я, скажем так, прогнозировал и того, о чем я рассказывал, да, потому что вот эти вот финансисты, они мыслят исключительно математической историей, да, и все там вроде хейтят Россию за то, что она начала СВО, но при этом полностью игнорируют тех, кто всю нашу планету заполоняет оружием, а это как раз-таки США и все остальные. Ну, а большинство людей это просто жертва, так сказать, пропаганды, о которой своей башкой думать не могут, хотя, может быть, оно и к лучшему, потому что когда некоторые начинают свои порогой головой хоть что-то думать, то это приводит только к еще более печальным последствиям.
6: Да, что сложно поспорить. Поехали. Про Ишку тоже поговорим, раз уж у нас напрашивается эта тема. Тут сразу и в нашем внутреннем контексте международка тоже присутствует. Но сначала про нас. Правительство доработало законопроект об ИИ и готовит его внесение в Госдуму. До этого, слушай, тоже было очень много обсуждений, что вот, мол, слишком жестко, ну, значит, регулирует вся эта история. Но видно, что определенную работу провели. Тут и маркировку, и контент изменили. Теперь разработчику предоставляется возможность размещать предупреждение. Ответственность уже в общем виде сформулирована. Но вот, кстати говоря, вот будем прям по пунктам идти. На твой взгляд, ну, учитывая, что ИИ сейчас везде, нужно ли все вот это маркировать? Треки маркировать, там, я не знаю, все, что там, фотографии сгенерированные, картинки и так далее.
7: Слушайте, я вам скажу так, я уже начал маркировать. Дело в том, что я недавно делал видео про ЧВК Blackwater, и сами понимаете, эта история такая, что не всегда найдешь где-то кадры, и я какие-то делал кадры, и многие начали писать, я не пойму, это там ИИ или нет. Поэтому я вот после этого ролика своим, так сказать, ребятам, да, сказал, что все, отныне все ИИ кадры мы маркируем. Потому что даже недавно мы сделали такое вот видео с Певчих, иногенши, да, я сделал видео, где она там это призывает заняться с ней сексом, в лифчике в одном стоит, очень сексуальное получилось. И, ну, многие начали писать, а где фул там и прочее. Ну, понятно, многие это просто в шутку писали, но, честно скажу, это выглядит настолько реалистично, что, ну, я вот уже начинаю подмечать, потому что, ну, я-то из других соображений, да, потому что я же как бы делаю материалы документальные, и сейчас ИИшка генерируется так, что иногда даже нельзя понять, это правда, это документальный кадр или нет. Просто я недавно скидывал ролик про Норвегию, делал, я сделал ИИшкой ролик, где там типа вот, я там рассказываю про то, что постпред там Советского Союза в этот момент, когда у них был спор по поводу Баренцева моря, да, в ООН, он там типа такой бьет кулаком по столу, это просто я ИИшку сделал, она мне начинает писать, моя редактор говорит, а это кто, я не узнаю этого, это кто, типа и прочее. Я понял, что да, надо помечать, потому что мне это казалось, это очевидно. Сейчас я тебе скину даже Певчих, вот это вот, мы там даже с ней делаем всякие эти, ну вот, посмотри.
6: Я
7: ну, прям реалистично, так, я вот сейчас, отправил.
6: Сейчас. Ага. А я пока напомню. А,
7: ну, согласись, что прям такое, да?
6: Ну, слушай, один в один практически.
7: Да. То есть ты прям вот не ты для смотришь, эфира, конечно, это такое. Ну, там, ну, мы такие ИИшки иногда делаем. Вот я вам скажу, как вот человек, который иногда заходит, например, на порно-сайты, абсолютно чисто случайно, но уже в высоте, вот вверху, да, закреплено, типа, вот ИИ порно, да, то есть ты с любым человеком можешь там уже порно делать. Пока качество не очень, но все это спрогрессирует. И порноиндустрия тоже пропадет рано или поздно. Она вся уйдет на откуп ИИ.
6: Слушай, сейчас важно сказать, что да, Мария Певчих, признанная на агента, включена в перечень экстремистов-террористов. Слушай, ну вот в таком случае, а как быть? Ну, условно, если, как это, на черно-желтый YouTube попал ты, ну, вот, условно, с тобой сгенерили эту историю.
7: Да терпеть.
6: Ну, в смысле терпеть? Ну, надо, слушай, ну, как-то что? Там, ну, как же там.
7: Слушай, а кто ты?
6: Защита,
7: зачем
6: чести,
7: ты вообще кому-то нужен там?
6: Ну, я-то понятно, ко мне вопросов нет.
7: Не, я не к тебе, я говорю, в принципе, про, ну, а что, про все там 8 миллиардов человек сделают порнуху?
6: Ну, слушай,
7: вообще,
6: ну,
7: я вам скажу так. Во-первых, у нас уже был такой скандал. В 2020 или 2021 году мы делали с Марией Терезой. И никто это порно не заметил, даже несмотря на ее блогерский статус. Оно собрало там 100 просмотров. Кто-то там поржал просто в своем внутреннем чатике. И вот когда она уже начала возмущаться, это все завирусилось, и оно начало набирать просмотры.
6: Но тут скорее
7: но в целом, на тебя
6: того,
7: всем
6: да,
7: пофигу,
6: да,
7: так же, как и на меня.
6: Ну что ж, прервемся на новости, продолжим, друзья. Оставайтесь с нами.
7: Да.

0: Стас разберется. Узнать за 90 секунд. Испанская династия Борджиа обосновалась в Италии в 15-16 веках и стала одной из самых могущественных. Ее представители контролировали почти все сферы жизни, были крупными меценатами и локомотивами итальянского возрождения. Но это было не главным. Дурную славу семейству принесли бесчисленные скандалы и преступления. Взошедший на папский престол и получивший имя Александра VI, Родриго Борджиа слыл самым беспринципным и безжалостным человеком эпохи. Он направо и налево раздавал кардинальские сутаны родственникам и друзьям. Любовные связи понтифика стали притчей во языцах, а использование ядов для расправы над противниками превратилось в регулярную практику. Говорят, и самого папу отравили. Но до этого он успел совершить множество злодеяний. Монах и религиозный деятель Савонарола обличал циничные нравы, царившие в Ватикане, и жестоко за это поплатился. Александр отлучил его от церкви. Затем Савонаролу повесили, тело сожгли на костре. В 17 веке правнук папы, герцог Франческо Борджиа, был причислен к лику святых. Но к концу следующего столетия некогда всесильный и зловещий род Борджиа окончательно вымер.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Луганске 9 утра, в Уфе 11.00, в студии Мария Романова. Здравствуйте, в этом выпуске. Суд арестовал двух женщин, планировавших теракты в Пятигорске. Автоконцерны США могут начать выпуск вооружений. Отряд кораблей Народно-освободительной армии Китая прибыл во Владивосток. Далее подробности. Суд арестовал двух женщин, планировавших теракты в Пятигорске на 2 месяца до 20 августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе судов Ставропольского края. Напомню, утром во вторник, 23 июня, две женщины были задержаны. По заданию украинских спецслужб они приносили самодельные взрывные устройства. ФСБ заявили, что фигуранки дали признательные показания и не знали, что их планировали использовать в качестве смертниц. Почти 190 жилых домов и более 360 приусадебных участков в 5 районах Оренбуржья оказались под водой после продолжительных ливней. Из зоны подтопления эвакуированы почти 100 человек, сообщили в МЧС по региону. По данным спасателей, за сутки от воды освободилось 14 жилых домов в 3 населенных пунктах. Ранее власти Оренбургской области сообщали, что июнь стал самым дождливым месяцем за последние 26 лет в регионе. Там за сутки выпала 3-месячная норма осадков. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Бугуруслане. На вторник, 23 июня, губернатор области заявил, что дождь пошел на спад и ситуация начала стабилизироваться. Полиция Тувы проводит проверку по факту проникновения на территорию детского лагеря «Таежный» нескольких мужчин. Неизвестные вели себя агрессивно, а после их ухода один из воспитанников не нашел свой телефон, сообщает местное МВД. Напомню, в понедельник, 22 июня, в вечернее время на территорию лагеря проникли несколько мужчин. Они вели себя неадекватно и запугали и детей. В результате инцидента никто не пострадал. Сейчас полицейские ищут подозреваемых. Это не первый случай проникновения неизвестных в детские лагеря в Туве. Ранее ночью, 21 июня, на территории детского лагеря «Орленок» на озере Чагытай проник пьяный мужчина. Он нанес телесные повреждения по меньшей мере 14 детям и сломал мебель. Автоконцерны США могут подключиться к выпуску вооружений, включая ракеты «Патриот» и «Томахок». Об этом заявил президент Дональд Трамп. По его словам, компания Ford и General Motors с незагруженными производственными мощностями уже рассматривают возможность заключения контрактов на производство ракетной продукции. Американский лидер отметил, что у General Motors есть соответствующие планы, которые администрация США готова поддержать. Он подчеркнул, что расширение оборудования

0: Вы слушаете «Радио Спутник». Разберется?
1: Разберется.
2: Это «Радио Спутник», мы в эфире, друзья, программа «Стас разберется». Вторая ее половина, кто только настроился на нужную волну или подключился к онлайн-трансляции. Вообще смотрите в записи уже после эфира. Здравствуйте, еще раз здравствуйте. Принимаем звонки. Номер телефона прямого эфира плюс 7-495-95-95-912. Продублирую. Плюс 7-495-95-95-912. Тем временем в комментариях, но я не знаю, что с нами готовы сделать, Стас, потому что не показали фул, но это да.
3: Извините, пацаны.
2: Да, это извините, вне эфира.
3: А за распространение порнографии у меня пока сидеть нет, как бы.
2: Тем более. Но, слушай, продолжая историю с...
3: Ну, я вам скажу так, подождите, на ИИ тело у нее лучше, чем в жизни. Так-то она пигалица такая, недоедающая, да? Вот, а там, ну, все нормально. Так-то у нее доска два соска, а вот в моей интерпретации, конечно, лучше. Но мне просто нравится сексуализировать певчих, я не знаю почему. Вот. Хотя по факту-то она, ну так, стрём.
2: Ну вот, слушай, а тебя заботит авторство твое за подобным контентом? Но тут же вот в законе исключили блоки об авторском праве на ИИ-результат. Но вот условно, ты там сидишь, генеришь эти все истории, видосики, куда ты их загружаешь, там условно. Даже ведь мы видим огромное количество этих видео там на Ютубе, в ТикТоке, и кто-то на этом даже зарабатывает, если я не ошибаюсь, да? Или Ютуб уже ввел регулировку. Но это надо уточнить. Ну, слушай, вот на твой взгляд, а нужно ли защищать контент, сгенерируемый ИИ, ну, вот, собственно, за тем человеком, который промпт задал? Вот так.
3: Нет, я думаю, нет. Извини, мне надо срочно написать оскорбление про мамку.
2: Понятно. Ну, слушай, нет, тут на самом деле интересно, потому что многие действительно иногда задают целые тренды с ИИшками. Мы видим это вот периодически такими волнами накатывает, то танцующие мопсы-серферы, то еще что-то, ну, в общем...
3: Главное, это... танцующий мопс, дядя пес, хотя это мы видели, да, в жизни.
2: Так, ну, должен ли быть автор конкретный за этим контентом? Ну, вот если он придумал это как идею, там, создал вот этот промпт, написал его, ну, и, соответственно, люди стали везде, там, репостить, брать себе, распространять на миллионы-миллионы других зрителей. Ну, наверное, тут тоже, понимаешь, такая вот история о двух концах.
3: Ну, история о двух концах — это если бы я был священником на свадьбе двух геев.
2: Я тебя понял, Стас. Слушай, вот это очень по тонкому льду. Давай аккуратнее с этим в эфире, пожалуйста. У нас... А еще, кстати, ЛГБТ-экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории РФ. Есть звонок в студию. Здравствуйте, вы в эфире. Представьте, пожалуйста.
4: Доброе утро, уважаемые ведущие. Екатерина Рыбинск.
2: Доброе утро, мы вас слышим.
4: Стас, вы хоть и просите вот в своих новостных выпусках разделять эфир «Радио Спутник» и именно то, что вы производите, там, ваш другой контент. Но раз вчера Михаил из Брянска сказал спасибо вам за подкаст с хейтером, я говорю отдельное спасибо за фильм про Норвегию.
3: Ага, да, спасибо. Но это такой вот контент сейчас будет два раза в месяц выходить. Какой-то вопрос берем, разбираем. Просто там очень много графики и очень много монтажа, но мне хочется покачественнее делать, поэтому я их месяцами собираю. Сейчас вот у меня еще три таких ролика, но я их никак, ну, дособираю, скажем так, доделаю. Спасибо. Но про Норвегию скажу, что вышло так вот скомканно, не так вот, как я хотел, хотелось более живую беседу. Следующие ролики, каждый следующий будет лучше предыдущего.
2: А есть вопрос от вас, Екатерин?
4: Конечно, конечно. Да. Я вот хотела уточнить, мне интересно вообще ваше общее мнение. Опять-таки, я ни к чему не призываю. Но просто важно, я думаю, это озвучить. Вот вчера такая в дискуссии фраза прозвучала у Стаса, что поскольку Европа может достаточно заработать, они как таковой агрессии России забывают. И вот если бы не было такой возможности, и если бы Россия действительно нанесла какой-то мощный удар, если бы ее вынудили, да, что опять-таки я ни к чему не призываю, тогда бы все равно Европа укрепилась бы в своей позиции,

0: что Россия агрессор, или же все-таки пришла в себя?
1: Но мне кажется, она бы только укрепилась. То есть это был бы повод выделить дополнительные деньги на все это и полностью мобилизовать нацию. То есть мы бы тем самым, ударив по Великобритании, как мне кажется, каким-нибудь сарматом или чем-то таким, мы бы, хотя сармат там уже совсем ничего не останется. Ну, короче, если мы нанесем удар по Великобритании, я думаю, что это даст им повод уже ни в чем себя не ограничивать, полностью мобилизовать всю нацию, как делал там Черчилль, да, которого, конечно, будут сразу же вспоминать. И после этого уже не будет у них никаких ограничений на выделение денег, им не придется никак убеждать общество, все, на нас напали. Поэтому идеальный вариант запускать в Великобританию и все остальные страны украинские дроны и прочее.
2: Ну, слушай, да.
1: Вот это вот было бы просто идеально, потому что мы вроде как и ни при чем.
2: Ну да, мы обсуждали тоже эту историю, как бы Европа отреагировала. Ну, тут понятно. Пока там горящие головы, и непонятно, как их остужать. А, возвращаемся к теме ишек.
1: Да нет там горячих голов,
2: слушай. Да ну как нет? Ну почему нет? Ну что сразу?
1: Да потому что это все холодный расчет, это исключительно бабки.
2: А ты думаешь, отдельная, там, не знаю, Прибалтика не ждет, чтобы Россия каким-либо образом отреагировала военным путем, чтобы как раз туда и пошли вливание денег? На оборону, на противодронные сетки, на заборы, мины и так далее.
1: Да, но это же не значит, что они к этому подходят там с горячей головой. Отдельные какие-то индивидуумы, они, конечно, там бомбят, придумывают всякие истории про Россию, которая всегда хотела всех захватить. Но по факту такого нет. То есть это исключительно коммерческий расчет. Прибалты просто, в принципе, вот именно Прибалтика как группа стран, да, состоящая из трех, Рига, Литва, Латвия и Эстония, они просто, ну, ничего больше не могут. Они ничего не могут предложить миру, потому что они лентяи, которые разучились работать. Это страна, которая собственноручно уничтожила все производства, все НПЗ на своей территории отдала на откуп и занималась исключительно высасыванием, выпрашиванием денег. Точно так же, как Украина, только Украина — это уже крайний случай попрошайничества. А эти страны, они вроде как продавали. То есть то, чего у них нет, это... Во, я придумал классную аналогию. Так. Это лудоманы, продавшие бабушкину хату, которая в наследство досталась из Москвы. Лучше аналогию не придумать. Они ничего не умеют, они никому не нужны, поэтому единственное, что им остается, это зарабатывать на антироссийских настроениях, как вот, в принципе, Екатерина, звонившая, вспоминала мой фильм про Норвегию, который вышел, вот там вот то же самое. То есть абсолютно такие вот страны, которые все разучились делать, они больше ничего не умеют, да. Вот Норвегия очень сильно переживала, что когда был период охлаждения, что НАТО их бросит, военные бюджеты, инфраструктура, все это они потеряют. Вот и все, ничего построить они не могут, ничего создать технологически и прочее они тоже не могут.
2: У нас тем временем еще один звонок в студию. Здравствуйте, вы в эфире.
3: Добрый день, Николай, Санкт-Петербург.
2: Здрасте.
3: Я вот хочу Стаса спросить, как специалиста, в общем-то, по компьютерной вот это все. Вот сейчас Apple закрыл там, то есть все приложения какие-то там заблокировал. У меня товарищ, ну я-то на андроиде уже давно, товарищ, например, у него игра там, да, аккаунт, он донатчик там. Ему на Android не перенести ничего. Свой аккаунт там, вот. Там заблокированы и, ну, и WhatsApp, я понимаю, там VPN в том же плане. Uh-huh. Вот. И он там говорит, я весь интернет прошерстил, ну, никак игру не перенести. А он там уже там года три играет. Вот, может... Так. Какой-то совет, что-то, и вообще, как с этим бороться. Сейчас даже все телефоны в два раза упали в цене из-за этого. Новые там и так далее.
1: Ну а как с этим бороться? Да никак. То есть в чем вопрос? Ну, некоторые вещи действительно не перенести на Android, потому что там нет программного обеспечения. Некоторые вещи с Android на iOS, iPhone OS не перенести. Некоторые вещи работают только на Mac, хотя это вообще другое, потому что винда — это большая ошибка человечества. Лучше бы ее никогда не было, а Билл Гейтс бы никогда не рождался. Вот, ну это просто данность.
3: Нет, угу. Просто та же самая игра она и на андроиде есть. То есть тут же не в платформе дело, а просто человек играл там всю жизнь и все. Угу. Ему с нуля надо все начинать, понимаете? Вот эти данные не перенести даже.
1: Слушайте, если это онлайн-игра, она есть на обеих платформах, то, я думаю, можно попробовать написать разработчику, найти какой-нибудь гайд в интернете, потому что, ну, это крайне странно. Может быть, в версии на Android просто больше каких-то механизмов и системы прокачки отличается. Я просто не знаю, о чем речь вообще.
2: Но... Стас, я тоже вклинюсь, прости, что перебил. Но да. Есть же вот этот принцип кроссплатформенности. И очень много игр, которые, знаешь, поддерживают разные устройства, например, консоли и там компьютеры, но при этом на каждом устройстве только отдельные аккаунты, начиная с самого начала.
1: Я не знаю,
2: да,
1: это вопрос но уже
2: индивидуально,
1: к игре.
2: Да, конкретно.
1: Потому что
2: да,
1: Diablo тут... я играю и на Steam Deck, да, и на компе, и на PlayStation. Хотя не заходил уже 3 недели, но да, в целом играл.
2: Николай, спасибо
1: время
2: за
1: было. Да, Николай, спасибо. Ну, все идет в сторону фрагментации. Интернет будет фрагментирован. Все уже вот оно такое фрагментировано. Все люди разделяются на сообщества. Ну, все, пожили при глобализации, хватит.
2: Продолжая тему, Россия не будет запрещать иностранные нейросети. Ну вот, кстати говоря, это тоже... Ну, возвращаясь к обсуждению этого законопроекта...
1: Ну, это кто-то один сказал, кто-то другой, потом примут закон. Может, запретят, а может, они запретят. Но вот это вот, то, что ты озвучил, оно звучит, ну, как будто бы слишком адекватно. Либо, может быть, перед выборами запрещать не будут, после выборов запретят. Тут же тоже, видите, с обеих сторон. То есть и мы сами себе блокируем, и нас блокируют. Я считаю, что в любом случае запрет конкретных социальных сетей, например, YouTube и всего остального, это адекватно, если они не исполняют требования Российской Федерации. Но в случае с тем же Телеграмом, да, давайте посмотрим. Вот взломали канал Сергея Семеновича Собянина. Что произошло? Там взломали его канал в Телеграме и начали писать «Слава Украине». 10 минут, ровно 10 минут...
2: Но это был неофициальный аккаунт, Стас, я должен тебя сразу тут парировать.
1: Да ладно?
2: Да. Нет, у Сергея Семеновича, я специально сравнил, там, который взломали, там всего 30 тысяч подписчиков было, и там уже, в общем-то, решили, что это неофициальный канал, да.
1: Тогда каюсь, вот, был уверен, что официальный канал. Так, еще один источник информации у меня теперь минус в моей группе с подписками. Тогда ладно, был неправ.
2: Нет, специально, слушай, смотрел, там было 30 тысяч, не было галочки вот этой верификации, а на официальном канале у мэра Москвы это все присутствует, там 300, вот даже специально открыл, 360 почти тысяч подписчиков. Да,
1: спасибо, поэтому... что поправил, тогда каюсь. Но в любом случае, Телеграм, у меня нет достаточного количества оснований, чтобы считать, что причины для его блокировки... Есть, конечно, лицемерие Дурова, да, по поводу блокировки российских СМИ и того, что американские СМИ на территории России не блокируют. Я думаю, с Дуровым можно договориться, и точечные блокировки, я их, ну, как бы, не то, что поддерживаю, да, я вообще вот, ну, на самом деле, у меня вот мотает моментами из стороны в сторону, сейчас вот просто ощущение какой-то, знаете, вот этой вот апатии, потому что все равно изменить-то ничего не в силах. Я думаю, а зачем вот вообще как-то там заниматься всем этим? Я вот просто создаю контент, да, я вот как был интернет-клоуном, так и хочу им оставаться, потому что в политику идти и как-то что-то принимать, какие-то решения, да я большинство людей просто ненавижу. Я бы вот, ну, не хотел, чтобы они хорошо жили, потому что они озлобленные просто сволочи. При этом я и сам какой-то, вот можно сказать, озлобленный, потому что я унижаю людей в интернете, но я-то это делаю исключительно ради того, чтобы повеселить других людей, и выбираю в цели для унижения себе всегда плохих людей. С другой стороны, мне вот кажется, надо сконцентрироваться просто на производстве такого информационно-познавательного контента, потому что мне это самому интересно. И все вот эти вот политические вопросы уже как-то, знаете, заставляют немножечко грустить, потому что примерно все вот одно и то же, и большинство контента, который генерируется, это просто информационный шум. А вот сесть, разобраться в какой-то теме мало кто может. И у меня уже, знаете, вот такая вот просто реально возникает апатия, просто, а что я могу изменить? Да ничего не могу изменить. Будет всеобщая мобилизация, так же, как и все в окоп отправлюсь. Ну, или, может быть, мне повезет, там, военкором сделают, что, в принципе, это как бы не защищает от того, чтобы что-то произошло, но я хотя бы снимать умею неплохо, да. Вот. Потом не будет всеобщей мобилизации, все равно я буду заниматься вот этим вот своим делом. если там победят они или проиграют, это все экономика определит, на которую я никакого влияния не оказываю, я не олигарх, никто. Конечно, знаешь, это какое-то такое апатичное состояние возникает. Ну и, конечно, здесь тоже есть уровень определенной ответственности, чтобы не распространять через радиоэфиры апатичное вот это вот состояние на других людей, потому что, может быть, кто-то слушает наоборот, такой заряженный. Ну, поэтому да. Хочется дать больше людям мотивацию, ну, заниматься своим трудом, потому что из наших маленьких кирпичиков составляется в конечном итоге вот и в принципе такая штука, как страна, да, потому что если каждый из нас вот так вот заряжен и не деморализуется контентом вот этим вот бесконечным, идиотским, который как раз-таки и признан, потому что я вот иногда захожу в рилсы, я смотрю, господи, какую чушь просто несут, я в шоке, это просто бесконечная деморализация, и как будто бы мне там уже даже нечего критиковать, брать одни и те же самые темы, но это как-то мне самому неинтересно. Ну что, мне теперь как-то я в какой-то теме разобрался, мне быть бесконечным вот этим попугаем, который одно и то же повторяет. Но все эти стереотипы идиотские и все остальное, оно как будто бы неискоренимо, потому что не потому, что люди сами по себе тупые, просто потому, что они понимают, что на антироссийских настроениях и либеральной повестке в интернете легко набрать аудиторию. И они это транслируют, и они это делают. А вот другие идиоты, которые просто не устали от повторения одного и того же, у них память как у рыбок, они забывают, что то же самое разоблачение того же самого тезиса они слушали еще буквально недавно, и теперь, ну, ты знаешь, что тоже про Бондаренко снял рилс. Все, перед выборами гасит Бондаренко, кремлевский заказ. Я думаю, да какой вот это, до выборов-то еще сколько? За Бондаренко у нас личная история, он мне с самого начала не нравится, что он балабол. Но я вот смотрю комментарии людей, которые его защищают, просто нарекая меня кремлевским, но не опровергая сами тезисы, которые доказуемы. Да, например, вот эти вот переписки, как он у запрещенной в России уже сейчас, но тогда еще разрешенной ФБК, покупал за 1 000 000 рублей место в умном голосовании. Но я вот это вот все вижу, как люди, они даже не тезисы критикуют, а просто все, ты что-то сказал плохое про того, кто им нравится. Их не волнует, ну, правда это или нет, просто это. Да. И я думаю, ну чтобы у вас, мрази, все просто плохо было. Вы, в принципе-то, ничего другого не заслуживаете. Вот Сенека сказал, получает народ того правителя, которого он заслуживает. Ну вот я вот все, кто голосует за Бондаренко, я бы в круизный лайнер собрал бы и потопил бы его.
2: Ну у нас тут не агитационная программа, а все-таки. Да, это не, правда. Но с другой стороны, вот ты говоришь апатичность и все прочее, меланхолия. Но все равно это, знаешь, повторять. Иногда повторять одно и то же все равно необходимо, потому что это действительно часть такой, ну, в общем-то, информационной
1: борьбы. Да, но я-то натура творческая, понимаешь, поэтому мне повторять одно и то же очень тяжело, я пытаюсь какие-то новые взгляды придумывать, а это ведет к спорным высказываниям. То есть я вот думаю, я уже вот вам рассказал, там, как финансовая система, вот это с конкретными цифрами, а может быть, теперь к этому философски подойти, потому что, ну, я в первую очередь, я же читаю книги, и мне нравится, как там описывают какие-то вещи, вот именно с другими, и подойти к этому философски. Я подхожу к этому вот так вот, от меня потом моя аудитория как бы уходит, да, привыкшая, и говорит, вот все. Ну да, то есть мы привыкли конкретно цифрам говорить, и они в любом случае уйдут. Они скажут либо, ой, все, одно и то же, мы устали, а пытаешься просто на это с другой стороны посмотреть, да, там, например, что-то вот такое вот сказать вот с другой стороны. Они такие, а вот все, ты изменил свой взгляд. И в любом случае уходят и разочаровываются. Это-то как бы нормально, просто я, когда все это обдумываю, голова начинает кипеть.
2: Давай разбавим это звонком в студию. Здравствуйте, давай. Вы в эфире.
4: Доброе утро, Вячеслав, Ялта. Тут на днях в Саудовской Аравии запретили соцсети людям до 16 лет. И, в принципе, и до этого в Европе много где позапрещали, и в Великобритании, и так далее. Как вы считаете, это адекватно? Ну, то есть это вообще адекватный запрет? Дадут они что-то или нет? И даже такой вопрос к Стасу, ну, если что-то же можно на него отвечать. А он решил, как он своему ребенку будет... То есть в какой момент он разрешит ему, например, пользоваться сетями и в каком объеме? Спасибо.
2: Спасибо.
1: Спасибо. Но я думаю, что запрет социальных сетей – это глупость несусветная, вот именно полный запрет. Это попытка просто абстрагироваться от проблемы вместо того, чтобы ее решить. Я считаю, что всякие детские режимы, да, и более четкая регулировка аккаунтов и цензура – Это было бы хорошо. Но при капитализме это такое себе, потому что люди как раз-таки во многие соцсети и ходят за запрещенным контентом, да, и поэтому они будут финансово страдать от отказа от такого контента. Ну вот, как же сильно по ВК, вот многие говорят, ВК плохая соцсеть, там потому что, посмотрите, у нее акции падают. А я вот думаю, просто потому что убрали поиск порнухи, да, и поэтому многие люди перестали в ВК сидеть. Просто потому, что до этого это была соцсеть, в которой преимущественно смотрели и рассматривали порно. Вот это вот мое мнение, понимаете? Вот, поэтому, ну, тут я не знаю, обезопасить детей как-то надо. Как я буду решать этот вопрос? Не знаю, я вот сейчас вот скажу, а в итоге сделаю по-другому, а мне потом предъявят. Но я ведь постоянно просто на ходу импровизирую, так сказать. Я вот думал в детстве, что там ребенка вообще к планшету допускать не буду, но когда ты с ребенком целый день, и тебе надо элементарно просто приготовить поесть, тебе приходится иногда ее за планшет сажать, понимаете?
2: Ну и здесь как будто бы вот радикально совсем этот вопрос не решить, учитывая все равно цифровизацию в школах. И знаешь, я все чаще слышу от самого разного, да, там, уровня экспертов, многие, знаешь, склоняются к тому, что ну, невозможно быть сегодня противником того же ИИ. То есть надо уметь им пользоваться.
1: Да, конечно,
2: в зависимости,
1: это
2: то есть закрываясь от этого полностью, ну, как будто бы ты на вот этом конкурентном рынке становишься...
1: Ты потеряешь работу.
2: Да, да, да, абсолютно. Но из позитивного, вот, кстати, заканчивая тему с ИИ... Знаешь, вот раньше, когда судебные заседания, например, я про журналистскую сейчас работу говорю, были закрытого формата, ну, делали же, знаешь, зарисовки судебных процессов, ну, потому что картинка нужна какая-то на телевидении, а сейчас, на мой взгляд, вот здесь ИИшка, например, может работать вполне
1: вообще
2: сильно. Про...
1: Я таких... тебе говорю, я вот просто про Достоевского делаю сейчас, потому ну, что вот. Раньше я бы вообще, ну, я бы кадры из фильмов просто брал, чтобы перекрыть, и все. Сейчас вообще просто ляпот. Да, я просто беру, мы ИИшкой генерируем любые кадры, которые нужны, причем там я же не могу с точностью лицо Достоевского воспроизвести, я бог его знает, как он выглядел, да, тогда особо еще не фоткались, а я просто беру там сзади, сбоку, вот просто что-то, что нужно, чтобы разнообразить видеоряд. Это просто фантастика, это, конечно, но придется, ну там, вот, кстати, опять же, смотри, я вот тоже предъявят потом за это. Я сказал, что помечаю, но это я помечать не буду, потому что, понятное дело, Достоевский жил тогда, когда таких кадров не могло бы быть просто. Поэтому вот эти и ролики я помечать не буду, ну просто потому что вы должны понять, если я что-то делаю там, я не знаю, с каким-нибудь первобытным человеком, пятикантер, разумеется, это не документальный. Хотя сейчас, мне кажется, иногда люди могут и в этом как бы засомневаться, потому что, ну, многие, они как-то так вот жестко деграднули.
2: Ну, у нас до сих пор, знаешь, очень многие верят в существование пухососов, поэтому что тут говорить, ну...
1: Слушай, я здесь каюсь, я сам поверил в пухососов.
2: Так я тоже, понимаешь?
1: Ну, а что бы нет, да.
2: Вот в чем дело. А успеем еще одну тему обсудить, ее откроем, может быть, не знаю, перенесем на заключительные полчаса, но...
1: Подожди, да. Ну, знаешь, что я скажу?
2: Давай.
1: Самое опасное будет, если мы все полностью перейдем на искусственный интеллект, и он заболеет раком ИИчек.
2: Можно я не буду комментировать, хорошо?
1: Да.
2: На сегодня каламбуры, знаешь, один с другим в каждой полчасовке.
1: Да, господи, я просто вчера вот ссорился с либералами опять в трецах. Вот я просто сидел там и что-то зашел, решил поугарать. И там девчонка одна, у нее ник Криса Киса, да, и она такая вот эта вот тоже либералка в трецах известная. И я просто по угару написал каламбур, она же уехала, я пишу Крисы, всегда бегут с корабля. Просто 10 тысяч ответов о том, что ты идиот, признал, что Россия — это тонущий корабль, вот просто на один каламбур.
2: Надо как-то проще, ну, иначе так,
1: да,
2: знаешь...
1: А я люблю каламбуры, я люблю
2: не,
1: каламбуры.
2: Я не про тебя, я про реакции на такие вещи, но все-таки самокритика должна у людей хоть какая-то быть, но это про,
1: да,
2: не,
1: это
2: не, но про либералов,
1: шутка,
2: понимаешь.
1: Да. Ну, да. Причем она стендапер, она вроде там со стендапами с какими-то выступает, это просто кринж, убожество.
2: Ой, да, полчаса пролетели незаметно, друзья, прервемся на новости, продолжим, оставайтесь с нами.

0: Стас разберется. Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего экспрессо.
1: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Федеральная служба безопасности России показала кадры уничтожения взрывных устройств. С их помощью две россиянки планировали устроить двойной теракт против правоохранителей в Пятигорске во вторник, 23 июня. На видео показано, как одну сумку с взрывным устройством размещают в автомобильных покрышках, после чего подрывают. Вторую уничтожили таким же образом. По информации ФСБ, по заданию украинских спецслужб, две россиянки приносили самодельные взрывные устройства. Фигуранки дали признательные показания и не знали, что их планировали использовать в качестве смертниц. Суд арестовал их до 20 августа. Расчеты беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Север» с начала июня уничтожили 15 гексокоптеров ВСУ типа «Баба-Яга» на Сумском направлении. Сообщил РИА Новости командир взвода БПЛА с позывным «Мультик». Он отметил, что морские пехотинцы группировки на ежедневной основе выполняют функции по защите российских территорий от вражеских беспилотных летательных аппаратов и укреплению буферной зоны в Сумской области. Завозной случай мелиодиоза зарегистрирован в России у туристки. Она вернулась из Таиланда и госпитализирована в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Там уточнили, что россиянка посещала различные экскурсии, в том числе ферму слонов. В ведомстве добавили, что в России разработана и используется высокочувствительная тест-система для диагностики инфекции. Она позволяет оперативно идентифицировать возбудителя. Напомню, мелиодиоз – это опасное тропическое инфекционное заболевание. Его основные симптомы – высокая температура, боли в мышцах и грудной клетке, а также сильный кашель. Лондон раздражен решением Евросоюза отложить проведение саммита с Великобританией на фоне отставки британского премьера Кира Стармера, пишет газета Financial Times со ссылкой на дипломатов. Ранее председатель Евросовета Антонио Кошта заявил о намерении перенести саммит ЕС в Великобритании, назначенный на 22 июля. Напомню, премьер-министр Великобритании Кир Стармер в понедельник 22 июня объявил об отставке с поста лидера правящей лейбористской партии. Выборы преемника, по его словам, начнутся 9 июля и завершатся до возобновления работы в парламенте в сентябре. Он заявил, что останется на посту премьера до избрания нового лидера партии. Движение для транспорта временно ограничат на ряде улиц в центре Москвы в субботу и воскресенье в связи с проведением Московского транспортного электрофестиваля. Еще больше новостей вы можете узнать из Макс-канала «Радио Спутник».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
1: Разберется?
3: Разберется.
4: Радио «Спутник», мы в эфире, программа «Стас разберется», заключительная полчаса на сегодня. Друзья, номер телефона прямого эфира +7 495 95 95 912, +7 495 95 95 912. Принимая звонки в студию, комментарии тоже приветствуем обязательно, конечно же. А кто пропустил, да, кто только подключился на финальные полчаса, посмотреть полную запись после эфира можно на Рутьюб канале «Радио «Спутник», ВКонтакте, в Телеграме. Там следите за анонсами, в Максе, безусловно, тоже. Но пока Стаса ждем, да, в ближайшие секунды он вернется на беговую дорожку, но тем временем, ну и в наш эфир, безусловно, соответственно. Важно еще одну тему обсудить, интересное мнение Стаса услышать относительно сертификации, международной сертификации наших российских компаний, наших сайтов. Вот Стас снова вернулся, Стас еще раз,
5: да,
4: салют.
5: Я, да, я там в Троице, как мне нравится ссориться со всеми по утрам. Там теперь меня это на око мне пишет.
4: Господи, я думал, ты мне в чате отвечаешь. Ну, все.
5: Не-не-не, все, наконец-то я дошел до мини-босса, вот, докапывая либерала в Твиттере, мне теперь пишут вот это вот на око. Я пытаюсь у нее узнать. Круто ли это перепевать чужие песни, потому что свои кал.
4: Так, мы в прошлые полчаса упомянули WhatsApp, продукт компании Meta, деятельность которого признана экстремистской, запрещена на территории РФ. Ну, слушай, история сертификации наших сайтов. Видно, что локальные какие-то проблемки были, их в этот же день...
5: Да, они таким образом просто пытаются сделать так, чтобы, ну, про российскую точку зрения чуть больше замолчать, да, чтобы даже америкосы и британцы, которые хотят зайти на российские сайты, мало ли кому кому-то из них интересно почитать, что там да как, чтобы они не могли этого сделать.
4: Трец, кстати, тоже в мед входит, коллеги подсказывают, да?
5: Да.
4: Да, да, я уже упомянул, да, эту историю. Но, слушай, я посмотрел, на самом деле, вот трафик, который проходит через те международные центры, которые, собственно, сейчас санкционируют сайты, не так уж и много. С другой стороны, к этой же истории готовили заранее, говоря о необходимости перевода на отечественную сертификацию. У нас вроде как и Минцифры есть, не вроде, а есть, и предлагают бесплатно осуществить вот этот и переход, и сертификацию получить. Слушай, есть какие-то вообще мысли на этот счет, опасения, или, в принципе, мы приходим к тому, что здесь действительно должна быть суверенность во всем?
5: Продолжение тенденции, да, все станут суверенными.
4: Ну, слушай, вот в таком случае, когда вчера был очередной сбой у Cloudflare, и мы видим, да, там легли сразу и соцсети, и игры, и прочее, прочее, прочее вместе взятые, но наталкивает на мысли, что очень скоро, знаешь, вот эти, вот этот кабель, который проходит там под водой, может стать объектом, ну, очень серьезной такой дискуссии, говоря о том же конфликте,
5: да,
4: на,
5: да,
4: Ближнем
5: Медведев
4: Востоке.
5: Да, говорил, надо обрезать.
4: Ну, ты сам веришь вообще в эту историю?
5: Да. Ну, я что-то... думаю, даже больше того скажу. Я думаю, что рано или поздно этим и закончится.
4: Ну, не каждый же может себе это позволить.
5: Ну, пока что нет. Ну, постепенно блокировки, вот это вот отказ от одного, отказ от другого. И в итоге мы придем к тому, что там просто минимальное количество сайтов окажется, и всем все обрежут. Я не знаю, я бы сделал, если нас и дальше будут все блокировать, я бы импортозаместил все продукты и просто обрезал бы им кабель. Чтобы европейцы остались без интернета, потому что при всех проблемах нашего импортозамещения у них нет вообще никаких своих там технологий, ни серверов, ничего. Поэтому я бы вот так вот бы сделал.
4: Ну, учитывая, что там еще сейчас, знаешь, идут вот эти баталии у европейцев с американцами насчет доступа
5: к
4: ИИшке, и завершая эту тему, мне очень понравилось, вот буквально сегодня это было, перед эфиром увидел новость, значит, вышло заявление разведок стран альянса Five Eyes. Туда входят Штаты, Британия, Канада, Австралия и Новая Зеландия. Они, значит, заявили следующее. В ближайшие месяцы искусственный интеллект может создать критические угрозы для глобальной кибербезопасности. Как тебе такое, Стас?
5: Смотря что подразумевать под кибербезопасностью, учитывая количество пустых аккаунтов в этих ваших интернетах, это вполне себе тоже угроза уже кибербезопасности, потому что людей натурально сводят с ума.
4: Ну, и то,
5: к этому тоже надо быть подготовленным.
4: Когда Anthropic, знаешь, супер все быстро смог практически моментально все базы перебрать, все проанализировать, но это возникает определенный вопрос.
5: В том числе и из открытых источников, да.
4: Есть звонок в студию. Здравствуйте, вы в эфире.
1: Здравствуйте, товарищи.
4: Здравствуйте. Здрасте.
1: У меня такой вопрос, ребятки. Смотрите, вот сейчас мы видим в данный момент, как США запускает государственные деньги в частный капитал. То есть они идут по пути китайской модели развития, то есть коммунистической партии. Они запускают в частный сектор деньги. Ребятушки, пойдет, не пойдет. Если пошло, все нормально. Если нет, тогда отвечайте за деньги. То есть получается, что США идут по модели коммунистической.
5: Послушайте, да, это может выглядеть отдаленно так, но по факту посмотрите, на 2026 год США и Китай достигли двух разных целей. США создали первого в истории триллионера. Китай вывели практически миллиард людей из-за черты бедности. Понимаете, да? То есть разница в подходах. Они на самом деле могут быть очень похожи, но в одном случае делается для извлечения прибыли. Вот вы говорите, отдают частному сектору деньги. Так прикол-то в том, что США, когда отдали, они не требовали ни от кого возврата. Все, кому выдали по полмиллиарда долларов, единственная компания, которая эти деньги вернула, это Tesla. И то только потому, что Tesla стала успешной. Все остальные стартапы, ну, просто провалились, но мы как бы выдали на это деньги, а они, ну не получилось у них, зато вот Tesla получилась. Хотя Tesla тоже использовалась как финансовый механизм для извлечения прибыли, точно так же, как и SpaceX. Они берут государственные деньги для того, чтобы передать их частному лицу, который с ними этими государственными деньгами через акции и активы поделится, а не для того, чтобы что-то создать. А Китай, ну, Китай, да, Китай очень жестко регулирует, но все-таки Китай, я считаю, это социализм, а Америка – это госкапитализм. Причем госкапитализм нужен исключительно для того, чтобы высасывать просто деньги, чтобы был механизм для высасывания денег. Никакому там социализму или плану это отношение не имеют.
4: Спасибо за вопрос. Поехали. Слушай, тема интересная. Как ты вообще относишься к смартфонам, которые продают под видом восстановленных? Вот сначала твое личное мнение на этот счет хочу услышать.
5: Ну, слушай, нормально, потому что они дешевле.
4: Ну, иногда это же становится объектом спекуляции. У нас просто тема как раз с этим
5: Всё
4: и связана.
5: Всё становится объектом спекуляции. Слова...
4: Ну, слушай, а вот где этот предел проходит, когда покупатели там БУ телефонов в итоге получают, ну, совсем не работающий, знаешь, аппарат? Ну, понятно, что...
5: Ну, так здесь должна быть защита.
4: Защита какая, юридическая?
5: Да.
4: Тут просто, я не знаю, почему в качестве примера, да, берут Санкт-Петербург, там, видимо, сейчас суперактивная эта история, да, происходит с продажей бушных телефонов, но, да, тут в отдельной истории описываются, люди покупают, телефон в итоге греется и уже через пару часов разряжается, ну, понятно, значит, там аккумулятор сел, стекло бито и так далее, и в этом желании сэкономить в результате приходится, знаешь, доводить это дело до суда, но, как правило, наверное, ну, из-под большинства покупателей, мало кто до этого доходит, потому что это же нужны юристы. Это нужно каким-либо образом взаимодействовать с этими продавцами, которые могут еще скрыться непонятно где, а отдельно вот пишут, что доходят до прямых угроз порой клиентам. Но вот поэтому, слушай, где здесь, с одной стороны, действительно должна быть защита прав потребителя, а с другой стороны, ну вот когда ты покупаешь телефон...
5: Есть, просто ей никто не пользуется, потому что, смотри, изменился принцип нашего потребления. Раньше ты там покупаешь телефон, это события там вообще просто нереальное. Сейчас ты покупаешь телефон каждый год. Если раньше для тебя телефон это прям вау, там вот это вот мое, там я там вот прям кайфую с него, и это я себе купил, ну лет 5 буду ходить минимум. Сейчас ты меняешь каждый год, и ты не идешь просто этим заниматься. Ну кинули меня, я прикидываю с точки зрения финансовой выгоды, да, то есть с точки зрения целесообразности. Сейчас я пойду разбираться через суды, да я проще забью на это, да, и все. Вот, поэтому это просто как бы не работает, потому что мы изменились. Это раньше там, повторюсь, да, ты там готов был биться, сейчас тебе на это просто плевать, ты просто идешь и покупаешь себе новый телефон.
4: Ну, либо наоборот, иногда, знаешь, потребители бывают такие, кто сознательно до суда доводит, чтобы максимально стрясти денег с продавца.
5: Да, но этим надо заниматься, это надо уметь пользоваться механизмами. Когда я работал на радиорынке, мы тем, кто начинает как-то там трясти законом о защите прав потребителей, мы просто деньги возвращали, и все. Угу. Стыдный период моей жизни, но как было, так было. Рассказываю без прикрас.
4: Ну, слушай, ну я так полагаю, здесь же никогда не будет золотой середины какой-то. Ну, невозможно здесь под одну гребенку всех говорить.
5: Будет золотая середина,
4: ну, а
5: если...
4: Ну, где она?
5: Ну, она будет в том, что опять ухудшится наш образ жизни, да, наши финансовые возможности, и опять телефон превратится в средство роскоши, и мы будем за него бороться, мы будем за него биться. А пока этого нет, телефон сейчас воспринимается как там, я не знаю, там, ну, не то, что в магазин один раз сходить, да, но не как то, с чем ты будешь. Вот за машину мы будем ругаться, мы будем там до последнего упираться. За машину будем, за телефон, да нет, они все превратились в такой вот простой расходный материал.
4: Ну да, здесь соглашусь. Звонок в студии, здравствуйте, вы в эфире.
3: Здравствуйте, меня слышно?
4: Да, вас слышно, здравствуйте.
3: Ага, здравствуйте, привет, Стас. Это Михаил Зерги вам звонит.
5: Привет.
3: Стас, я вот тебя вот тут хотел спросить. Ты довольно часто в выпусках говоришь, что нейронки могут заменить в будущем переводчиков, и то, что работа переводчиков, она по итогу в будущем отпадет, ну, примерно, как ты сказал, через 10 лет, но это примерно всегда может быть разное.
5: Но тем не менее, это мое предположение, да.
3: Да, и вот я бы хотел бы у тебя уточнить, почему ты так именно считаешь, потому что я вот человек, который... Ну, в университете учился, и как бы иногда ну, для эксперимента и для понимания языка я тоже иногда использовал нейронку, ну, для того же перевода. Немецкий язык, например, он переводит очень некорректно.
5: Так это только пока. Они развиваются. Кроме того, вопрос-то не в том, насколько корректно или некорректно он переводит, насколько точно он там передает всякие языковые нюансы. Вопрос в удобстве, понимаешь? Я много раз видел, когда выпускается какая-то... Знаешь, вот как в «Кремниевой долине» в сериале знаменитом был сюжет про невероятно крутой алгоритм сжатия, который придумал чувак, но этот алгоритм проигрывал в силу рыночных вещей. И плюс еще, как вот наблюдая за технологиями по много лет, я обратил внимание на то, что побеждает не лучшая технология, а самая удобная. И знаешь, даже для себя, вот у меня там стоит топовый микрофон и прочее, но чтобы доозвучить одну какую-то фразу, я могу хоть ли, чуть ли не на микрофон телефона записаться, потому что удобство, оно всегда решает. Именно поэтому техника Apple побеждала всегда. Она там не самая качественная и не самые большие возможности дает, но она настолько удобная вот в тех возможностях, которые она дает, что ты просто ну, будешь ей пользоваться, потому что привыкнешь, и тебе уже будет плевать и на качество, там, и на все остальное. Вот как-то, я не знаю, достаточно ли я правильно выразился. Так что массовости, вот эти вот штучные переводчики, они в любом случае проиграют. Просто, но это другой рынок уже абсолютно, да, потому что, ну, это будет как ручной труд. Кто-то любит себе купить там сумку из крокодиловой кожи, еще и самому сходить этого крокодила подстрелить, а потом отдать вот мастеру, чтобы он ему сделал. А кто-то приходит просто в магазин и покупает массовый продукт. Вот и все.
4: Ну, знаешь, еще учитывая, что вот после презентации, да, там, новой версии iOS, скоро мы совсем увидим анализ по камере БЖУ, вообще любого блюда.
5: Оно ну, уже мере, есть, оно уже есть достаточно более, давно, да. Да, но оно примерное, потому что все-таки соусы откуда, как нейронка сможет понять, я там соус низкокалорийный или обычный, сильно калорийный, скажем так, использовал.
4: Не, ну сам факт, вот типа, куда движемся? В любом случае, это, ну, это круто, наверное. Слушай,
5: как-то. Это безумно круто, я бы не хотел жить, наверное, ни в какое другое время, кроме того, которое сегодня.
4: Он подытожил. Класс. А, говоря о еде, напитках и прочем, ну, тут, конечно, американский потребитель, ну, наверное, не знаю, возрадуется или наоборот, разгневается напитку, который выпустили, соответственно, в Crumble Cookie. Я, честно говоря, не знаю, что это такое за... Ну, популярная эта сеть или не популярная, но, в общем, там можно приобрести напиток, в состав которого входит 186 граммов сахара. Ну, для понимания, это 5 банок Кока-Колы. На это обратил внимание американский журналист Беннет. Ну и, соответственно, детей и подростков активно это подсаживают.
5: Да нет, я не думаю, что это в рамках подсаживания. Для того, чтобы подсаживать, используется как раз-таки небольшое количество сахара, считай тоже Кока-Кола. А это уже для тех, у кого инсулинорезистентность и к инсулину полностью вообще абстрагировался организм. Вот знаешь, как я делаю, например? Я вообще не употребляю сахар, но когда я устал, когда у меня какая-то запись, где мне надо, ну, прям по-настоящему там орать, вести себя как шизик, ну, чтобы людям было весело, я бахаю Кока-Колу. Причем прикол в чем? Вот я на выходных работал, по 8 часов у меня запись была в субботу, поэтому я устал, я бахнул Кока-Колы, одну баночку, вторую, все, меня раскочегарило, я там начал веселиться, начал орать, начал песни петь, на меня оно вот так вот действует. На следующий день она уже срабатывает намного слабее на меня, то есть вот на следующий день я пью Кока-Колу, уже не тот эффект. А если я неделю буду пить Кока-Колу каждый день, то это для меня станет просто нормальным существованием, и вот этот вот эффект гиперактивности, он полностью пропадает. Поэтому я, как настоящий, знаешь, наркоман, отказываюсь от сахара для того, чтобы потом, когда он мне понадобится, бахнуть его и быть веселым на камеру, чтобы он придал мне вот энергию, потом мне плохо от этого. Как похмелье, сахарное похмелье, я вот даже такой термин для себя придумал, и вот когда там бывает такое, я говорю, вот у меня сахарное похмелье. Но вот эти вот, когда 180 грамм сахара, я думаю, это для тех, кто уже потерял чувствительность к инсулину, потому что ты просто уже не чувствуешь сахара в обычной Кока-Коле. То есть есть люди, которые настолько себя сахаром затравили, так сказать, что они пьют Кока-Колу, а для них это вот просто, ну, как для меня кола зеро.
4: Ну, да.
5: То есть она безвкусная, поэтому нужны большее количество. Я тебе скажу, что это, кстати, не предел, то есть придумали они это. Ты в Старбаксе можешь какой-нибудь себе супер там кофе заказать еще со взбитыми сливками, там будет и жир, и сахар, и там до 1000 калорий доходит. Один напиток 1000 калорий, то есть прикинь, половина дневной нормы калорий у тебя покрывается одним коктейлем.
4: Жесть. Фу, я же что-то представил это, я потому что сам стараюсь да, как-то воздерживаться от сладкого, но это просто... Я, наверное,
5: сахар — это днище, да.
4: Но вот как раз, наверное, человек, который себя ограничивает и попробует вот этот новый напиток, но, знаешь, мне кажется, там все скулы сведёт.
5: А он не сможет его пить. Вот, да, нет, он просто не станет его пить. Я вот недавно тоже был на эфире, мне бахнули как-то сахар очень много в кофе. Я такой, ой, не могу. Но выпить пришлось, потому что сахар с кофе — это вообще двойной эффект. Вот, особенно если, ну, пока не очень, потому что я от кофе, в принципе, не воздерживаюсь, я его пью в большом количестве, но да, конечно, тебя сразу начинает как это.
4: Да, и десертиком еще в прикусочку, вообще красота.
5: Просто вот... Ну, иногда и к такому я прибегаю, да.
4: Ну, просто вот, понимаешь, вот опять, с одной стороны, бизнес, маркетинг, реклама и все прочее, с другой стороны, ну, абсолютный пофигизм по отношению ко всем этим медицинским рекомендациям, там чуть ли не, знаешь, довоз доходит и так далее, и все прочее. Да, документалки, мы сахар с тобой обсуждали тоже очень много раз, но при этом, понимаешь, все равно маркетинг как работал, так и будет работать. Агрессивный причем. Ну, то есть тут тоже думаешь, вот, ну, нет грани у капитализма.
5: Ну да, по сути, да. Но понимаешь, маркетинг, он здесь не в этом его проблема. Тут уже личная ответственность как бы человека. Проблема в том, что все эти исследования, в том числе и про сахар, и про все остальное, они покупаются. Проблема не в том, что мы... Проблема капитализма не в том, что мы его бесконечно потребляем. Проблема капитализма в том, что нам врут о том, что это нормально. Так же, как врали про сигареты со знаменитой программой «Врачи выбирают Мальборо». Точно так же, как нам врут во всем остальном. То есть нам не дают знать правду. Нас запутывают постоянно, да. То мы решили полностью отказаться от сахара, потом выпускается за деньги. Ну, проблема в ученых, в первую очередь, в том, что некоторые люди даже учеными не являются, но покупают себе, по сути, такой статус. Тут же легко этого добиться. Хотите, я завтра стану доктором наук. Пойду там. Причем мне даже раньше надо было свою какую-нибудь академию основать, в ней получить такой статус, и там задолбаются доказывать, что посмотрите, ну да, он является ученым, но по своему собственному признанию. Теперь уже есть готовые академии, которые тебе просто за бабки выдадут абсолютно любой статус, опубликуют твои научные работы и объяснить, что вот просто посмотрите, этот человек шарлатан, он не является ученым, это легко. А вот объяснить, что та... Это знаешь, как вот федерации в спорте. Сколько всяких идиотских федераций, где там человек трехкратный, пятикратный чемпион мира, и никто не будет разбираться, что эта федерация, она, ну, как бы куплена, она создана только для того, чтобы эти федерации продавать.
4: Да, слушай, любой... Ну, слушай, вплоть до Нобелевки...
5: Это офшоры, офшоризация.
4: Ну, слушай, как Трамп отчаянно пытался, да, вот эту премию мира получить. Ну, знаешь, где-то еще остаются, понимаешь, а непредвзятые, в кавычках, организации, которые дают статус определенный.
5: За что ответила в итоге только Карина Мария Мачадо.
4: Да. Ну так, это уже, знаешь, за скобками оставим.
5: Была наказана.
4: Заключительная у нас история на сегодня. Две минуты эфира остается. Вот, значит, британцы, это, как сказать, тот самый мем, британские ученые выяснили. В данном случае британский аналитический центр Resolution Foundation, значит, заявили следующее. Представители поколения Z демонстрируют беспрецедентный уровень доходов на старте карьеры. Ну, в общем-то, к 24 годам зумеры зарабатывают больше миллениалов на 12% больше.
5: Ну, да, потому что миллениалы уже соскуфились, они стрёмные, а красивые люди, в принципе, зарабатывают больше. Поэтому, если хотите много зарабатывать, вкладывайтесь в свою внешность, ухаживайте за кожей, ходите к косметологу. Это факт. То есть я не буду тут никому врать. Оценивается внешность, понимаете? Потому что в большинстве профессий, они не связаны с производством у нас в мире сейчас. Поэтому ценятся не твои интеллектуальные способности, а твоя внешность. Потом, когда ты стареешь, скуфишься, становишься стрёмным, ты никому не нужен, на тебя не хотят смотреть, у тебя не хотят покупать, потому что ты урод. А твои интеллектуальные знания, которые ты приобрел, никому не нужны. У нас экономика услуг. Так что давай, отправляйся. Так что это легко объясняется просто их молодостью.
4: Но тот же про аналогичный период, говорю, про аналогичный возраст. Или думаешь, миллениалы в своем возрасте
5: Я думаю, что они выглядели так. Также хорошо, просто тогда еще рынок услуг был не настолько развит, насколько он в итоге развился. Все уходит в услуги.
4: Да, на этом
5: тогда
4: заканчиваем.
5: Тогда еще были какие-то производства, там остатки советские пережитки. Если мы говорим об Америке, то были индустриальные пережитки, потому что деиндустриализацию прошли, по сути, все страны. Кто-то, как британцы, в 90-х при Тэтчер окончательно это было закончено, точнее, даже в 80-х.
4: Но мысль
5: кто-то,
4: понял,
5: как
4: да.
5: Россия после советского. Просто они красивые, и все, зумеры
4: Стас,
5: красивые.
4: Спасибо тебе огромнейшее. Стас разберется. Радио «Спутник». Всего доброго. До свидания.
0: Стас разберется.

0: Страна героев. Владимир Байгабулов. В спецоперации на Украине рядовой Владимир Байгабулов участвует с первых дней. На него возложены задачи по разминированию зданий и инженерной разведке путей продвижения российских подразделений. Инженерная разведка – дело нелегкое и жизненно важное. Это сбор ценной информации о местности, объектах и сооружениях противника с помощью технических средств и особых методов. Изучая окрестности, Владимир обнаружил вражескую группу диверсантов. Немедленно доложил непосредственному командиру. Не теряя ни минуты, бойцы из инженерного дозора заняли огневую позицию, используя преимущество уже изученного ландшафта. Завязался интенсивный стрелковый бой, в ходе которого противник был полностью нейтрализован. Однако он успел заминировать пути движения российских сил. Рядовой Байгабулов с боевыми товарищами немедленно приступил к разминированию. Лично обнаружил десяток противопехотных осколочных мин и несколько фугасов. Они представляют огромную опасность для личного состава. Смертоносные находки были обезврежены, а затем уничтожены. Профессиональные и мужественные действия Владимира Байгабулова сберегли жизни наших бойцов и позволили продолжить наступательные действия. Страна героев. Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера. О политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве, Анапе 10 утра, в Перми полдень. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Задержанная в Пятигорске при теракте женщина должна была погибнуть в свой день рождения. Запорожская атомная электростанция готова к включению отремонтированной линии Днепровская. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Петербургского юридического форума. Далее подробности. Задержанная в Пятигорске должна была погибнуть при теракте в свой день рождения, следует из видеоролика, опубликованного Федеральной службой безопасности России. Она призналась, что искала подработку в интернете. В июне с ней связался человек и предложил высокооплачиваемую работу. Он поручил ей 20 июня доставить рюкзак с рычаткой к одному из объектов правоохранительных органов в городе. Женщина поблагодарила оперативников за то, что не дали ей стать смертницей в свой день рождения. Напомню, во вторник, 23 июня, две россиянки были задержаны при попытке двойного теракта в Пятигорске. Суд арестовал женщин до 20 августа. Запорожская атомная электростанция готова к включению отремонтированной линии внешнего электроснабжения «Днепровская». Напряжение украинской стороной пока не подано, сообщил РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. Ранее гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил, что ремонт линии завершен. Напомню, участок был отключен с 24 марта. С 5 июня начал действовать режим тишины для ремонта линии. Завозной случай мелиодиоза зарегистрирован в России у туристки. Она вернулась из Таиланда и госпитализирована в тяжелом состоянии. Сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Там уточнили, что россиянка посещала различные экскурсии, в том числе ферму слонов. Напомню, мелиодиоз – это особо опасное тропическое инфекционное заболевание. Его основные симптомы – высокая температура, боли в мышцах и грудной клетке, а также сильный кашель. Западные страны все более активно и цинично используют сценарии цветных революций. Последние события на Ближнем Востоке это ярко демонстрируют, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на встрече высоких представителей государств БРИКС по вопросам безопасности. По его словам, в целях дестабилизации социально-политической обстановки, а также манипуляции общественным мнением, используются все современные коммуникационные технологии, в том числе и терминалы Starlink и OneWeb. Они поступают в страны нелегально из-за рубежа. Шойгу добавил, что странам БРИКС необходимо создать независимую инфраструктуру. Ей могла бы стать низкоорбитальная спутниковая система, разрабатываемая в России. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям 14-го Петербургского международного юридического форума. Он подчеркнул, что только на прочной основе общепризнанных правовых норм и принципов можно дать эффективный ответ на вызовы 21 века, обеспечить глобальную и региональную стабильность и прогресс. Российский лидер отметил, что форум авторитетен для совместного поиска, выработки решений и формирования перспективных законодательных инициатив. В этом году встреча участников пройдет под девизом «Время будет». Быть вправе. Форум пройдет с 24 по 26 июня в Санкт-Петербурге. Еще больше новостей вы можете узнать из Макс-канала «Радио Спутник».

0: Я чемпионат мира не смотрю, скажу вам честно, не смотрю, то есть вообще. Я посмотрел один матч, самый первый, где играл Мексика и ЮАР, и, собственно говоря, на этом закончил мой просмотр чемпионатов мира. Но я интересуюсь, честно говоря, что там происходит, и там две большие новости, которые меня очень сильно зацепили. Ну, первое, конечно, я до последнего момента, знаете, как коротко сейчас расскажу, я всегда думал, что вот у нас есть Пеле. Ну, все знают Пеле, даже Ася, который футбол не знает, круглый мяч, квадратный или в форме ромба, это неважно. Вот где у него ручка и, в общем, и куда его несут, тоже Ася не знает. Но про Пеле слышала наверняка, как минимум он кофе Конечно. Делал вкусный.
1: Кофе, да-да-да.
0: Растворимый, в Советском Союзе его продавали, кофе Пеле. Ну, все мы знаем Пеле. Но Пеле для нас миф, никто его не видел, никто не знает, как он играет, никто не видел, ну, как Яшин, да, никто его не видел, но лучший вратарь всех времен народов. Тут вопросов нет, никто не спорит. Потом появился Марадона, его все видели, и вот он действительно творил чудеса и стал чемпионом мира, и был просто гениальным футболистом, вытащил Наполи, и мы все знали, что ну да, вот это бог, это тут ну прям вопросов нет, и рядом с ним никого не стояло вообще. И тут вдруг у нас появляется Лионель Месси, и мы еще в начале чемпионата думали, ну вот может быть Криштиану Рональдо там когда-то его догонит. Но после вчерашнего, когда Месси в двух матчах забивает 5 голов, причем вчера два таких, что просто... Ну, это не в сказке сказать, не пером описать. Я понимаю, что никакой Пеле и никакой Марадона уже, конечно, ну, в общем-то, даже, наверное, с ним не могут конкурировать. И футболист лучший всех времен – это, конечно, Лионель Месси. Потому что, во-первых, он стал лучшим бомбардиром всех времен и народов чемпионатов мира. Догонят его или нет, никто не знает, потому что ему еще играть с Иорданией, и потом еще играть много с кем. И еще может быть становиться чемпионом мира. Но это тот человек, который любую сборную Аргентины может вытащить на определенный весьма сильный приличный уровень. Это потрясающе, это потрясающе. Ну и вторая новость, конечно, всем фанатам и поклонникам Лионеля Месси, я знаю, у меня есть один мой хороший товарищ, который сейчас там и поехал туда только из-за Лионеля Месси. То есть он поехал туда на чемпионат мира только из-за того, что там играет Лионель Месси. Ему сам чемпионат мира, ну, интересен, конечно, но только из-за этого. Вот. Ну и вторая новость, это, конечно, то, что матч... Я надеюсь, что они это отменят, но пока вот так получается. Матч Египет и Иран пройдет в экстремальных условиях максимального унижения от ФИФА. Это будет матч, посвященный экстремистской, признанной в России экстремистском движению ЛГБТ. Представляешь, да, две ортодоксальные мусульманские страны в одной, значит, по полным запретам ЛГБТ и любые его упоминания там и так далее, а во второй просто смертная казнь за это. И вот, значит, на трибунах планируют разрешить пронести радужные флаги, все будет украшено вот этой вот символикой, и, собственно говоря, капитаны двух команд, то есть египтянин и иранец, должны будут выйти с радужной повязкой на руке. Вот, пока так, как говорится, знаешь, посмотрим, что будет дальше, но пока так. Ну, конечно, американцы умеют унизить. Они умеют унизить по полной программе, то есть это, конечно, классика жанра, и FIFA, и пожалуйста, никто ничего не сказал, никто ни на что не отреагировал. Я когда прочитал, я думал, что это фейк, ну реально, то есть мне показалось, что это кто-то там разводит нас, разыгрывает, это такое, а потом я посмотрел один источник, другой, да нет, не фейк, вроде говорят, вроде так и есть, понимаешь, вот так вот, и вот что с этим делать, непонятно. Если откажутся, то могут дисквалифицировать, правда, за что дисквалифицировать, к футболу это не имеет никакого отношения. Вот такое себе, знаешь. Вот такие вот новости у нас в отсутствии Петра Алексеевича из чемпионата мира.
1: Вот стоило только Петру Алексеевичу покинуть и уехать в отпуск, понимаешь, как началось. Вот это вот.
0: Да, вот это вот это вот все.
1: А как тебе смешная, ну, это даже я новостью не могу назвать, просто очередная дичь, вот эта вот девица, которая в Питере пела какие-то песни на агентов, на ОКО.
0: Я даже не помню имя, она, не отложилось, знаешь, как говорится.
1: Она, по-моему, в Берлине с сыновьями солистов группы Би-2 пела на фестивале, посвященном какой-то ЛГБТ, какую-то песню про несчастную любовь, и на этом фестивале еще были люди, которые позиционируют себя как квиры за Палестину. То есть это... Когда вот столько, по-моему, у Лары Рожандовской как раз в канале, или у Луки, который нельзя называть, нашего, там было написано, что столько нетрадиционных, и все в одном предложении.
0: Но это ужас, конечно, то, что творится. Нет, мы это все сразу оговариваемся. Все запрещено, все экстремистское. Все они враги народа и так далее и тому подобное. Полностью поддерживаю, да, все это.

0: дело, что это надо убирать из повестки, но нам эту повестку, она лезет отовсюду, даже с чемпионата мира. Это, конечно, дикая дичь и лютая лють, на мой взгляд, просто ужасно. Кстати, вот интересный тоже вопрос. Тут вот был бы Вася Конов, я бы его спросил, но, к сожалению, он сегодня не с нами. А вот реально будет этот матч, его будут показывать у нас по федеральному каналу. А это через весь экран надо написать «запрещенное в России, признанное экстремистским», вот все, что вы видите, наверное, сейчас да. На экране. Да. Смешно.
1: Или заблюрить всех.
0: Или заблюрить всех, да, как в Иране показывают прыжки в воду, да, когда заблюрено вообще все, там, вплоть до этого самого, и такой заблюренный кусочек крутится, значит, и падает в воду. И только когда оно под водой, все разблюривается. Женские прыжки в воду, очень смешно. Кто не смотрел, посмотрите. Нам можно звонить. 495-95-95-90 101.2. И я бы, знаешь, Ася, хотел бы еще одну сейчас тему поднять. Она серьезная. Раз начали мы с несерьезных таких, ну, хотя, наверное, вот, ну, ладно. Хотел бы поднять серьезную тему. Я не буду выводить на экран фото, потому что этих фото много, и они в основном все содержат в себе неприличную, такую жесткую неприличную риторику, потому что на них обязательно какой-нибудь текст добавляют. Вчера мне прислали в очередной раз. У нас же сейчас, ну, понятно, есть определенный ажиотаж с бензином. Я вчера записал отдельное видео, как бы людей чуть-чуть, ну, подрасслабить, потому что у нас были аналогичные проблемы с гречкой, как мы помним, с сахаром, как мы помним, совсем недавно.
1: С туалетной бумагой в ковид.
0: С туалетной бумагой и с яйцами. У нас такие проблемы регулярно происходят, и происходят они в первую очередь в головах людей. Я часто говорю, что лучшее лекарство от всего от этого – это беруши. То есть вот если вы видите, что вам рассказывают про какой-то новый вирус, просто вставьте в уши беруши и спокойненько живите дальше, потому что вирус тогда исчезнет сам собой, и все будет хорошо. Точно так же и с дефицитом бензина. Соответственно, но есть нюанс, как говорится. Определенные люди ездят на грузовиках, на газелях, и туда ставят, знаешь, эти кубы бензиновые, заливают их бензином, а потом продают его во всяких там СНТ, везде, втридорога для тех, кто получает энергию, отопление, там, теплую воду из генераторных или каких-то там котельных мощностей, которые на бензине и на дизеле, потому что сейчас не возят особо бензин и дизель в больших объемах. Но вот мне раньше, когда я отапливался дизелем, нужно было 2 тонны приблизительно на 3-4 месяца дизеля, чтобы нормально жить. Сейчас эта цифра невозможна, но мне, слава богу, вот Владимир Владимирович как будто чувствовал, взял и газ подключил. Спасибо большое. Вот, распорядился, и газ нам подключили. Так бы сейчас бы все вешались там. Ну, ладно. Вот, но. И вот эти вот люди спекулируют. И этих спекулянтов много. И они заправляют вот это вот дело все, высушивают заправки, в связи с чем создается иллюзия, что бензина нет, за ними приезжают люди, бензина нет, они едут на следующую, и вот это вот все превращает. Я, знаешь, я вспомнил советские времена, когда была статья за спекуляцию. Ну, то есть, вот я реально понимаю, что сейчас у нас, как бы, в общем-то, капитализм, как многие говорят, да, и при капитализме можно все, что не запрещено. Но ведь из-за этих людей будут вводиться ограничения на заправку. И уже вводятся. Вот я вчера приехал на «Газпром». Бензин есть, но 30 литров ты можешь в машину залить себе. У людей тоже срабатывает какое-то. Вот нас ограничивают. А ограничивают вот из-за этих вот тварей, я по-другому их не могу назвать, которые приезжают и заливают себе вот эти огромные емкости, кубы вот эти. Ну, знаешь, ты живешь за городом, представляешь, о чем я говорю. Заливают эти кубы по 2, по 3, по 4, по 5 тонн, там несколько этих кубов, и вывозят на фурах. Прямо есть фотографии, где они вывозят это дело на фурах. Вот что делать? С одной стороны, они никакого закона не нарушают. Я приехал и за свои деньги купил бензин. Потом я поехал, довез его куда-то, добавил ему стоимость, да, и продал его. Это в условиях капитализма абсолютно нормальный процесс. Он не подвержен никакой ни критике, ни, собственно говоря, осуждению, ни тем более уголовному или административному преследованию. Это все нормально. Но вот в условиях того, что сейчас происходит, когда людей надо успокаивать и, наоборот, делать так, чтобы у них все было под рукой, когда люди уже отказываются, некоторые, вот у кого нормально все с головой, они с канистрами не едут. То есть вот нужно канистру заправить, там, чтобы в бензокосилку, там еще куда-то. Но чтобы не создавать ажиотажа и хватило всем, люди отказываются ехать с канистрами и просто заправляют машину и едут. У многих людей вот это принятие разумных ограничений вследствие хорошего воспитания, оно на прошивке и хорошего образования. И тут же, понимаешь, как вот это самое, занимаются люди вот такой вот спекуляцией. Что с ними делать?
1: Вот что с ними? Нет у меня ответа. У меня тоже вызывает это раздражение. Вот я сейчас большую часть времени провожу на даче. И так, по сути, мне не супер нужна машина, да, доехать там до соседнего города на рынок за мясом, не знаю. Ну, вот поехала заправиться на прошлой неделе. И подъезжая к заправке, вот на «Газпроме» я всегда заправляюсь, и подъезжаю, смотрю, очередь стоит на заправку. А в том месте, ну, это область там, это недалеко от Луги. И я подъезжаю, стоят машины в очереди, я постояла недолго, там, минут, наверное, 15. 10. Но потом я смотрю, что из этих машин, ну, почему очередь-то никогда в жизни не было? И тут я смотрю, что вот эти, в основном, кстати, люди старшего возраста, то есть там за 60, так визуально. И вот они с канистрами. У меня это вызывает исключительно раздражение. И вот у них эти 4 канистры, вот они их наливают. И у меня это, кроме раздражения, ничего не вызывает, потому что именно вот из-за таких, простите, да, кто-то за ними посмотрит, увидит, о, канистры, блин, люди набирают, значит, надо, наверное, и мне набрать. И действительно, ты прав, для того же триммера, для которого я тоже езжу заправлять канистру, мне вроде как и неловко, думаю, подумают, что я тоже из этих сумасшедших.
0: Потому не, что ну ладно, ты одну вижу... там принесла, да, 20 литров этих налила, унесла.
1: Но у него 4 стоит, вот
0: да,
1: он 4
0: багажник
1: наливает.
0: Открывают, там битком набито это канистрами, в мирное нормальное время это норма, и у нас также и газ люди заправляли, да, на нашей локальной заправке, и бензин. Я понимаю, что им нужно там для квадроцикла, для там еще чего-то, для еще чего-то, это нормально. Но вот в это время вот так, это вызывает у людей ажиотаж. Ну вот у меня башка так работает, извините. Да. У нас звонок есть, давай потом продолжим эту тему, потому что тема очень острая, на мой взгляд, и важная. Алло, слушаем вас.
2: Алло, здравствуйте, уважаемые ведущие, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Андрей из Краснодара, постоянный радиослушатель. Хотел бы задать вопрос.
1: Здравствуйте.
2: Да, вот скажите, допустим, Индия может про себя сказать, что она мировая аптека, да? США, ну, мировые финансы, Германия, автопром мировой, Япония, ну, электроника мировая. А вот мы что, прося, что мы можем миру предложить, я хочу вас. Вот можно было бы сказать, что мы мировая как бы бензоколонка, но у нас только нефть.
0: А легко ответить на ваш вопрос? На ваш вопрос ответить элементарно просто. Вот просто открываем любого нашего великого философа конца 19-го, начала 20 века и видим ответ на ваш вопрос. Россия – это душа мировая.
1: Да.
0: Душа.
1: С языка снял, Трофим Викторович.
0: Все, нам больше ничего не надо. Мы, еще, может быть, мы ум и честь, и совесть, но мы в первую очередь мировая душа. Мне кажется так. Ася, что скажешь?
1: Согласна полностью. То же самое, первая мысль, которая возникла в голове, это душа. Да, это, наверное, так уже немножечко из области
0: пускай
1: высоких
0: там
1: материй, да?
0: Да, мы там те,
1: пусть,
0: мы эти.
1: Пусть кто-то
0: там
1: будет вот автопром,
0: да,
1: а у нас зато вот душа.
0: Да. Да. Так что вот. Звоните нам. Спасибо за хороший, кстати, вопрос. Но на этот вопрос дали ответ очень давно. И сейчас, считаю, вообще серебряный век русской поэзии закрыл ответ на этот вопрос. Да и русской философии золотой век. Начало 20 века тоже закрыл этот вопрос. Так, мне кажется, давай пробежимся по... А вот
1: давай.
0: Наш постоянный зритель Петр Лидов подсказывает, что мы еще и мировая атомная энергетика. Вот,
1: спасибо, кстати, огромное нашему зрителю Петру Лидову.
0: Это, да. Да, спасибо большое, Петр Алексеевич подсказал. Я, кстати, про атомную энергетику-то что-то и подзабыл. А вот душа – это душа. Григорий Л. А, это Алексею спросим. Алексея. Вопрос Трофиму Асе. Есть ли современные плакаты и афиши к фильмам или театрам, которые вам запомнились? Старые плакаты и афиши великолепны. Ася, ну это, наверное, больше к тебе?
1: Нет, современных нет. Все.
3: У меня тоже.
1: Ну, мне вообще эти вопросы задавать нельзя, потому что я страшнейший ретроград. Я как раз та самая бабка, которая считает, что раньше было лучше. И все, что касается кино
0: длиннее,
1: и литературы, и трава была зеленее, да, и все остальное тоже. И я считаю, что раньше как-то этому уделялось больше внимания и с большим чувством делались все эти афиши, плакаты, потому что сейчас-то все очень красиво, и рекламные афиши к фильмам и к спектаклям, но, увы.
0: Я, честно говоря, небольшой знаток этого жанра, поэтому ничего не могу сказать. У нас есть звонок, слушаем вас. Алло.
4: Алло, здравствуйте. Алекс Карп, город Дедовск. Постоянный вопрос.
0: О, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Трофим. Хотел один вопрос. а сейчас в новостной ленте.
0: Алекс, а можно я сначала задам вам вопрос? Вы успели запатентовать свое имя и фамилию, как Элвис Пресли, чтобы тот вот Алекс Карп, который неправильный канал... Алекс Карп, чтобы он не косил под вас?
4: Алекс Карп. Алекс Карп, который не П, будет вот так.
0: Отлично.
4: А там можно разные подставлять слова к не П.
0: Да.
4: Я просто...
0: Слушаю
4: вас. У меня просто одна реплика про русский язык. Смотрел сегодня просто новостную какую-то передачу, и там написано в бегущей строке: раскрыто состояние Дмитрия Деброва и обрыв. Я думаю, что ж такое, налоговые, приставы, что случилось? А потом раскрыто состояние Дмитрия Деброва после госпитализации. Видите, какой русский язык?
0: Да.
4: А теперь я просто хочу, я вчера видел Орехово-Борисово, это на той стороне Московской области, рассказать про прямо объективно, как вот есть на самом деле состояние на заправках наших подмосковных. Значит, заправка, которая красная, она закрыта на профилактику, прям видно, как там моются, чистят. Заправка, которая с именем «Магистраль», есть все, но на процентов 20 дороже. По дороге в Орехово-Борисово, это 200 километров мы ехали, на заправках есть все, кроме дизеля. В самом Орехово-Борисове, на заправке, которая «Рос», там есть все по нормальным ценам, но есть небольшая очередь, небольшая, не километровая. Вот. А мы сами заправились на обратном пути на заправке «ТАТ». По 79 рублей дизель без очереди, без ограничения объема. Вот это объективная информация, без алармистов и без этого оптимизма, так как есть на самом деле. Поэтому, когда я подошел к оператору, спросил, а что там, как на будущее, что будет, она ответила так: пока все есть. Вот так что не надо сильно...
0: Да, и тут я бы, Алекс, добавил бы, что, ну, вот у нас, например, Сечин же выступил, сказал, что у них нет никаких проблем, и с безопасностью у них все нормально, и, в общем-то, они все вопросы решают, бензин есть, никаких проблем нет. Ну, мы понимаем, Сечин, это Роснефть, чего уж тут скрывать.
4: Не хочется, там уже все пропало, там хватает чемодан.
0: Конечно, я вчера, я добавлю, я говорю, я вот ехал по Скандинавии вчера, заправился спокойно по нормальным деньгам. То есть, никаких проблем. Да. Что-то у нас тишина. Спасибо, Алекс, за звонок, спасибо. Я вчера на «Газпроме» нормально заправился, никаких проблем, но там ограничение 30 литров в бак. Вот то, что я сказал. Ну, чтобы вот эти вот не осушали заправки.
1: Я понимаю, конечно.
0: Да, придурки. Извините за выражение. Ладно, едем дальше. Трофим, Ася, что было с Мосбиржей? Ася, что было с Мосбиржей? Скажи, пожалуйста, если... Повод для переживания. А ты же у нас специалист по Мосбирже.
1: Я специалист по Мосбирже, конечно же.
0: Что было вчера? Индекс
1: наблюдаем.
0: Упал до рекордных, да, до рекордных. Три года не было такого. Ниже 2300 пунктов упал индекс Мосбиржи. Последний раз такое было три года назад. Но я давно говорю, и уже как бы уже язык стер на этом. Я когда-то занимался этими вопросами, когда мне было интересно и выгодно. Потом, вот когда ты уже там годика три на бирже поиграешь, ты понимаешь, что изнутри России повлиять на это, на все практически невозможно. Там есть внешнее воздействие, начиная от рейтингов трех крупнейших мировых рейтинговых агентств, плюс там всякие разные финансовые движения, плюс там все вот это вот мировое биржевое сообщество, они на нас воздействуют определенным образом. Сейчас, вот, и как я это вижу, вот честно от себя, есть третий контрнаступ информационный со стороны Украины, он бешеный, он очень серьезный. Сейчас есть товарищ Зеленский, который становится мировым фюрером. Это единственный, как я сегодня уже в новостях у себя говорил, единственный человек в мире, который может позволить себе безнаказанно бомбить столицу ядерной державы. Единственный человек в мире. И ему за это ничего не будет. Как вы думаете, он авторитетный чувак в мире? Ну, наверное, да. Наверное, тех, кто хотел бы это сделать, но боится, он объединяет вокруг себя. Вот. И вот это вот все вкупе с еще экономическим давлением и с биржевыми манипуляциями, ну, делает такой определенный информационный для нас контрнаступ еще более жестким. Поэтому, мне кажется, на это не надо обращать никакого внимания. Вот. А кто может на этом зарабатывать, зарабатывайте. Кстати, это волатильность – хороший повод заработать денег. Вот. Поэтому Ничего страшного не произошло. Что еще? Вопрос.
1: Вот да, в Рутубе нам пишут вот какой-то опять непонятный ник. Трофим, конечно, богатый, у него все отлично, по сотке бензин. Уважаемый зритель, где сотка бензин? Алло. 71 рубль я заправлялась вчера. Ну какая сотка? Ну что вот, это вот из серии тех с канистрами.
0: Ну да, давайте, товарищ ЧК, вот будет и первым как раз, который уходит в банк.
1: По сотке бензин?
0: Сегодня.
1: Где? Да. Где по
0: вот
1: сотке?
0: Разгоняют,
1: конкретная
0: разгоняют
1: заправка.
0: Панику. Да, да, ну, разгоняют панику. Это вот эти вот, как они, вот эти вот украинцы, украиноиды, которые сюда приходят, чтобы разгонять панику. 71 рубль я вчера заправлялся, честно говорю.
1: И я.
0: Причем точно так же по 71 рубль я заправлялся 2 недели назад. Редко заправляюсь, ну, вот, да. Поэтому никакой по сотке, сотый бензин, кстати, вот у нас есть на некоторых заправках, но он и был по сотке.
1: А я, кстати, совершенно недавно вообще узнала, ну, мне простительно, я женщина, не должна во всем разбираться, я с удивлением вообще узнала, что есть такой бензин, я такая, что это?
0: Главное, зачем он? Ну, Феррари, наверное,
1: да,
0: заправлять.
1: Как, вот, да,
0: Феррари у меня, к сожалению, нет, да или к счастью, зачем она нужна мне в деревне?
1: К счастью, зачем она?
0: Она там не проедет зимой, вот поэтому ладно. Да, друзья мои, мы временно прощаемся с вами на несколько минут с теми, кто слушает нас на радио. Продолжайте слушать нас. Мы вернемся с Алексеем Леонковым через несколько минут. Сейчас у нас реклама и новости. Ася Харитонова, Трофим Татаренков. Здесь вот оставайтесь, здесь с нами в эфире радио.

«Знать за 90 секунд». Как и многие русские интеллигенты, Александр Куприн воспринял революцию с воодушевлением. Верил, страна станет другой, более справедливой. Но уже в 1919 году знаменитый литератор бежал в Хельсинки, а затем осел в Париже. Жизнь на чужбине быстро стала тяготить Куприна, привела к тяжелой депрессии. Он любил Россию, там были его корни, ему захотелось домой. В 1936 году уже очень нездоровый классик поделился своими мечтами с художником Иваном Билибиным. Тот передал услышанное советскому полпреду во Франции Владимиру Потемкину. А дипломат доложил главе НКВД Ежову. Возникла идея использовать возвращение Куприна в политических целях. Сталин дал добро. Из Александра Ивановича мог получиться второй Леон Фейхтвангер. Этот немецкий писатель-антинацист провел в Советском Союзе два месяца и написал книгу о строительстве социализма. Советские агенты предложили Куприну сделку. Он возвращается домой с условием публичного покаяния. Тот принял правила игры. Его приезд в Москву широко освещался прессой. Писателя поселили на госдаче. Но болезнь подтачивала здоровье Куприна, который перестал узнавать старых друзей. Спасало лишь одно. Он вновь оказался на родной земле. We'll be right back.

0: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский на 100%.
1: Егор Холмогоров всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
2: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
1: Чтобы сообразить на троих.
3: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребят.
1: Слово за слово, словом по столу.
3: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
1: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
3: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
1: Без купюр.
4: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
1: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
3: Сейчас боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
1: Не пропустите. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
5: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Энергетики восстановили внешнее электроснабжение в Кушве в Свердловской области после смерча, сообщили РИА Новости в пресс-центре «Россети Урал». В работах приняли участие более 50 человек, около 25 единиц техники. Для снабжения социально значимых объектов компания использует резервные источники питания. Ранее местные власти сообщали, что от урагана в Кушве повреждены почти 100 домов, полностью разрушены 32 жилых дома. За медпомощью обратилось 16 человек, одного госпитализировали. Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на двойные стандарты издания «Политика», которое не публиковало статью министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Она отметила, что при этом аналитические СМИ спокойно публикуют авторские колонки глав государств, правительств и министров стран Европейского Союза. Напомню, издание «Политика Юру» в последний момент отменило в июне публикацию статьи Лаврова «Украина, Европа и глобальная безопасность». Статья в итоге была опубликована в журнале «Международная жизнь» на официальном сайте МИД России. Дата поездки спецпосланника президента США Стива Уитхофа и зять американского лидера Джареда Кушнера в Россию пока не согласованы. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Напомню, президент России Владимир Путин 14 июня провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Они обсудили двухсторонние отношения, скорый визит Уитхофа и Кушнера в Россию, а также конфликт на Украине. Владимир Зеленский, обиженный решением президента Польши лишить его награды из-за героизации нацистов, не приедет на конференцию по Украине в Гданьск. Об этом сообщил посол Польши на Украине Барташ Цихоцкий в эфире местной радиостанции. Напомню, в пятницу президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей награды Польши ордена Белого Орла за героизацию деятелей УПА. Это запрещенная в России экстремистская организация. После этого от польских наград отказались ряд украинских политиков. Крупнейший в мире китайский производитель аккумуляторов CATL представил первую в мире натрий-ионную систему хранения энергии уровня электростанции в Мюнхене 22 июня. Об этом сообщает местный новостной канал. Как отметили в компании, натрий обладает рядом преимуществ. Он широко распространен в мире, его запасы велики. Он пригоден для работы в широком диапазоне температуры, обеспечивает длительный срок службы. Компания также представила инновационную систему самовосстановления станции. Устранение аварии занимает около 350 миллисекунд. Система эффективно работает в условиях экстремальных температур, в частности при минус 20 градусов. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Изолента Лайф.
6: Доброе утро, дорогие слушатели. Радио «Спутник», 10:33 на часах. Изолента живьем в эфире. И Трофим Татаренков, Фася Харитонова. И к нам пришел наш любимый военный аналитик Алексей Алианков.
7: Доброе утро, Ася. Доброе утро, Трофим. Доброе утро, уважаемые радиослушатели.
8: Доброе утро. Доброе утро. Привет. Ну что, давай мы начнем с общей обстановки, наверное. Хочется услышать твою экспертную оценку. Сейчас я еще раз повторю, на мой взгляд, информационщика, человек, который работает с информацией много, идет контрнаступ 3.0 со стороны Украины. Два первых мы отлично помним. Это первый, вот самый первый, когда все только началось, когда гражданам России начали присылать там какие-то фотографии всяких там трупы, не трупы, вот это вот все. Это была большая накатка такая серьезная на наши неокрепшие тогда еще мозги. Потом был контрнаступ типа их на запорожском направлении, второй контрнаступ информационный, когда они там уже кофе в Крыму пили и всякие теракты начали делать и прочее, красивые картинки. Это мы все помним. И вот сейчас он идет третий, и третий он самый сильный, на мой взгляд, самый серьезный пока из тех, что был, потому что тут они сопровождают этой условной попыткой блокады Крыма и вот этой вот штукой с бензином и так далее, и они очень хорошо владеют информационной повесткой нашей, неплохо. Ну и, конечно, разгоняют через наши вот эти такие тонкие моменты этих вот людей, которых мы когда-то называли военблогерами, там, ну, понимаешь, да, которых сейчас уже многие перестали читать, но, тем не менее, у них огромные аудитории, и через них тоже вот это все пропальчество и прочие вещи разгоняется. И все это сопровождается определенным движением, ударами БПЛА по Москве там, и так далее. Вот мне хочется от тебя услышать вообще общую оценку ситуации. Как ты сейчас оцениваешь ситуацию в информационно-военном таком пространстве вокруг России?
7: Ну, действительно, вот этот контрнаступ, я бы его назвал бы гибридно-террористический, потому что он сопровождается не только информационными атаками через наши социальные сети, через какие-то еще вбросы, да, но и реальными террористическими атаками, которые Украина осуществляет массово с применением беспилотников самолетного типа и крылатых ракет типа Storm Shadow, Flamingo, которые атакуют наши населенные пункты, прежде всего атакуют объекты топливно-энергетического комплекса. То есть противник явно вот эту вот операцию масштабную разрабатывал не один месяц. Я думаю, что, скорее всего, вся эта вот масштабная операция, этапы ее, которые прям наблюдается некая этапность, ударили там массово, ударили в другом месте, на севере, на юге, на востоке. Вот. Делал это с помощью искусственного интеллекта, и не зря приезжал этот представитель Палантира в Киев, там, и Федоров с ним там обнимашки устраивал. То есть у них есть такая система призма, система боевого управления, в которой можно, в принципе, просчитать все боевые операции и распределить их таким образом, чтобы, как говорится, последовательно, массово вводились те или иные элементы вооружения военной техники. Но здесь в качестве таких элементов используются беспилотники и крылатые ракеты. И чем еще интересна эта система, то, что существует прямая обратная связь. Даже в ходе военной операции, когда происходит налет беспилотников, через эту систему можно вносить коррективы по поступающей разведывательной информации с космической группировки спутников, с воздушной группировки, воздушной разведки. То есть все это идет в реальном масштабе времени. Понятное дело, все это идет в киберцентрах, которые находятся вне территории Украины, то есть Украина осуществляет чисто функционал, а контроль за проведением операции и внесение корректировок, я считаю, происходит на территории Европы. Это, и мы видим, что, вот, например, даже атака на Москву, которая была одна из самых массовых, она шла волнами. Надо мной пролетали эти беспилотники. Я отметил очень интересный факт, что эти беспилотники маневрировали в ходе своего полета. То есть они собирались в стаи, формировали волны, то есть приходили с разных направлений, из них формировали группы по 10, там 15 беспилотников, и они друг за дружкой, как говорится, эти волны атаковали то направление, которое они считали, что могут пробиться. В принципе, они же пробились к Москве, к ее окраинам, и начали наносить эти террористические удары. То есть, как есть такое пословица, да, капля камень точит. То есть они выбрали определенное направление, пробили его большим количеством беспилотников и только тогда смогли добраться до того объекта, который неактивно атаковали. То есть вот такая вот тактика, понятное дело, что если вы посадите там вот эти там 1000 операторов, каждый, который отвечает за беспилотник, согласованность таких действий вы не добьетесь от слова совсем. Поэтому здесь идет все под управлением искусственного интеллекта, корректировка под управлением искусственного интеллекта. И помимо этого идет еще через такая вот есть система «Эшелон». Это система, которая контролирует весь глобальный интернет, все, что там происходит, все социальные сети. И как бы сразу отслеживается обратная связь на местах. Поэтому не зря говорят о том, что когда очевидцы там что-то снимают и тут же выкладывают в сеть с криками «Ужас, ужас!» или «Посмотрите, что делается!» «Мат-перемат» там и все такое. Это тут же система «Эшелон» воспринимает, происходит, как бы, сразу экспресс-анализ результативности прилетов. И дальше формируется, как говорится, другой алгоритм, который идет параллельно с этим процессом, это воздействие на публику. То есть вот эти кадры, которые сняли очевидцы, тиражируются, взламываются все вот эти социальные группы в соцсетях, появляются там случайные Маши, Вани, которые сказали, смотрите, вот прислали там и так далее, и начинают нагнетать панику, что вот это происходит. Потом идет паника, если это вот мы говорим про топливно-энергетический комплекс, идет паника о том, что бензин закончился, цены там галопирующие, люди остались без возможности куда-либо выехать, там электричество в Крыму отключили и так далее. То есть все это идет параллельно накатом через миллионы поддельных аккаунтов, которыми управляются извне. То есть социальные сети в это время становятся токсичными, и люди, которые не понимают, что происходит, а ведь стоит отметить тот факт, что когда был налет на Москву, большинство нашего населения не получило никакого оповещения, даже по СМС. То есть вы слышите взрывы, вы видите дым, вы не знаете же, что происходит, вы смотрите через интернет начинаете смотреть средства массовой информации. Там ничего нет. Но в соцсетях цветет и пахнет. И вы воспринимаете эту информацию, которую параллельно вы получаете, с одной стороны, как некую объективную информацию, но параллельно вам как бы заводят нарративы, чтобы вызвать панические и другие настроения, вызвать недоверие к властям, там, недоверие к нашей системе противовоздушной обороны. То есть там целый, как говорится, букет такой идет психологической атаки на наших людей, после которых у них сформируется определенный взгляд на происходящее событие, согласно которому они начинают действовать. Ну, первым, конечно, реакция это была очереди на бензоколонках. Люди, которые спокойно ездили, доливая, например, полбака и весь день катались, да, резко вспоминают, что у них есть канистры, начинают ими затариваться, образуются пробки, короче, выкачивают все бензоколонки, которые им попадаются на пути. Кстати, это происходит хаотически, то есть не так системно, что вот прям все бензоколонки подряд там, на протяжении там, 10-20 километров выкачаны, а хаотически, то есть где на людей повлияла вот эта вот психологическая атака, гибридная, скажем так, там люди начинают вести себя неадекватно. При этом забывая, что, например, бензин – это не гречка, долго храниться не будет, и зачем вам столько бензина, если все равно его опять привезут.
8: Это да. Но знаешь, интересная тоже тема, что у людей, ну, это уже дальше из моего огорода, психологически интересно люди устроены. Ты когда едешь и видишь очередь, то ты склонен встать в очередь больше, чем поехать дальше и посмотреть, а может быть дальше.
7: Да, это как бы классическое. Встал в очередь, говорит, что дает? Говорит, больше двух не бывает.
8: Да.
7: Примерно так.
8: Едешь по трассе, допустим, там, даже вот когда еще в старые времена я еду, Питер-Москва, там очереди не потому, что нет бензина, а потому, что много машин и мало заправок. И вот ты едешь, стоит дикая очередь, аж на трассу заворачиваешься на заправку, ты проезжаешь 15 километров, на следующей заправке 3 машины. Потому что все стоят там в очереди, думая, что дальше будет хуже.
7: Ну, и дальше психологический прием, смотришь 3 машины, не стоят ли мне здесь, потому что здесь 3. Да, вдруг действительно его не будет. Этого бензина там. И я, как говорится, больше никуда не поеду. Вот это тоже психология. Психология человеческая, которая вот очень здорово расшаривает в соцсетях. А еще сейчас идет как бы повторный накат. Ведь из тех кадров, которые вот попали в сеть очевидцев происходящих событий, теперь с помощью искусственного интеллекта, дипфейка и так далее, формируются совершенно иные кадры. Вот с участием, как говорится, несуществующих атакующих средств или провалов в противовоздушной обороне. Помимо этого идут дипфейки, связанные, например, с руководителем регионов. Очень много дипфейков сейчас, например, по Крыму. Что там Аксенов, например, и по Собянину. Да, все пропало, все уже предприятия оповещены, давайте эвакуироваться. Короче, ройте ямы, как говорится, стройте блиндажи. То есть вот такое вот, это уже, как говорится, вторая психологическая война воздействия. Я думаю, следующая будет связанная с выбором, что там депутаты что-то будут говорить, те, которые в депутаты пойдут. Ну, короче, будет вот такая, дальше вот такие волны расходиться психологического воздействия с помощью современных технологий цифровых, в том числе с использованием искусственного интеллекта.
8: Ну да, но видишь, тут с одной стороны становится понятно, почему у нас была кампания по ограничению доступа в западные соцсети, в том числе и в Телеграм, вот. Но с другой стороны, насколько успешной была эта кампания, ну не мне судить, но во всяком случае мне постоянно мои родственники, друзья, которые не в информационном поле, они присылают с каких-то липовых телеграм-каналов какую-то липовую информацию, которую им прям вот тоже кто-то прислал. Ну, ты понимаешь, фейки распространяются в основном через мамкины чатики, причем это независимо от того, телеграм это или макс. Вот там какой-нибудь классный чат, ой, смотрите, а вот и понеслась. И через вечер, это, человек, и к вечеру это уже обошло, там, не знаю, миллион человек и во всех домовых
7: чатах. Да, миллионы охваты аудитории, мы не забываем, что и мошенники, несмотря на то, что с ними борются, придумывают новые способы, как людей заманить, как говорится, в свои, как говорится, схемы, страдают в том числе и патриоты. Вот меня последний раз потрясло сообщение о том, что один кибермошенник привлекал молодых людей, которые отбирали, ну, вот дропера, который отбирает бабушек, дедушек, там эти деньги забирает, якобы, что эти деньги пойдут на СВО. Что вот он натер человека, молодой человек думает, что он реально там оказывает помощь, а оказывается, он действует в интересах мошенников.
8: Ну да.
7: А вот что сказать, вот этот вот там находчивый, которого повязали наши органы, ну, сволочь он. По-другому сказать.
8: А что, по-другому никак не скажешь, конечно, конечно. Ладно, хорошо, с этим мы разобрались. Тут главное панику не нагнетать и самим держать критическое мышление в порядке и голову...
7: Ну, как всегда, надо успокоиться, да, когда конечно. У вас любая новость вызывает там сильную эмоциональную реакцию, это говорит о том, что вами манипулируют. Я постоянно это повторяю.
8: Да, да, да. И тут я всегда говорю вот про еще с гречки и сахара. Первые две информационные волны тоже, эти контрнаступы информационных, они же тоже же были замкнуты на физику какую-то. Ну, имеется в виду на физическую реакцию человека. Надо побежать и что-то сделать. И если ты это сделал, значит, ты вовлечен в процесс, значит, они победили, грубо говоря. Пошел, купил 10 пачек гречки. Они победили, потому что они заставили тебя это сделать. Пошел, купил себе 20 кило сахара. Ну, ладно, из сахара можно хотя бы выгнать потом что-нибудь. А из гречки ты уже ничего не сделаешь, это все. Это...
7: Ну, у нее срок годности, потом она непригодна.
8: Да, это мертвый процесс, потом еще жуки заведутся. Также и с бензином, поэтому, друзья, просто голову держим холодно.
7: А у нее, кстати, тоже ограниченный срок хранения
8: в том-то
7: в канистрах. Дальше он становится очень опасным продуктом.
8: Да, Леш, я всегда и говорю, что тут вопрос в чем? Ну вот заправил ты себе две канистры бензина 40 литров. Ну вот заправил ты. Ну куда ты на них уедешь, елки-палки? Ну объясни мне, пожалуйста. Ну тебе, ты доедешь два раза от города до дачи и от дачи до города, все, он закончится в канистрах в этих. Вот зачем? Что тебе это даст? Что тебе 5 пачек гречки дадут? Ты проживешь лишнюю неделю на гречке? Тебе что, есть нечего? Ну, вот и все, понимаешь?
7: Я ну, все забываю. Главный принцип канистры – это доехать до следующей заправки.
8: Да, да.
7: Вот
8: да.
7: Ее главное назначение.
8: Да, да, совершенно верно. Ладно, с этим разобрались, едем дальше. У нас сейчас куча военных выставок идет по всему миру, ты наверняка следишь за новинками, смотришь, и вот во Франции тут были представлены, кстати, украинские новинки. В Китае были представлены китайские лазерные системы подавления дронов там, и так далее и тому подобное. Без какого-либо пафоса, кстати, что раньше такого не было, раньше есть что-то новое, там все вау. Расскажи, на что ты обратил внимание, что интересного, перспективного, на что мы могли бы как-то тоже ориентироваться?
7: Ну, сейчас основная тенденция, конечно, на тех выставках, которые демонстрируют на военных, это все-таки роботизированные комплексы. Наземные, воздушные, морские. То есть существует такой общесистемный кризис многих стран. Да, это отсутствие квалифицированной армии. Это связано с тем, что 80 лет масштабных войн с вовлечением всех государств не происходило. Локальные войны как бы не в счет. Они там происходят локально, сильные нападают на слабого. Вот. А здесь же вызов такого характера, сейчас происходят вызовы, да, что высокотехнологичное государство фактически будет решать судьбы мира, то есть очередной передел мира. Вопрос, чем и как. И здесь как раз касается вот этих беспилотных систем, потому что, а, их можно произвести массово, б, ими управляет искусственный интеллект, и, с, стоят они достаточно дешево. То есть вы получаете некую такую массовую военную силу, которую вы можете применять с воздуха, с земли, с моря, и как бы не жертвуя своими солдатами, как говорится, военачальниками, решать какие-то задачи. Помимо этого, конечно же, и формируется ответка, как бороться вот с таким массовым применением роботизированных комплексов. То есть появляются инновационные решения. Это же не только комплексы РЭП, радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронного подавления, но и лазерные комплексы, там различные, скажем, электромагнитные из комплексы, которые дальше электромагнитным импульсом должны воздействовать на вот эти роботизированные системы, чтобы все их электроника обезвредила. То есть мир находится сейчас в поиске вот этих средств и предлагаются различные варианты. К тому же очень четкое направление, чтобы там нейросети использовать, нейрокомпьютеры. И все это представлено на выставках как инновационные решения, которые, скажем так, была такая песня «Вкалывают роботы, а не человек», да?
8: Да.
7: Да, про электронику такой фильм был. Теперь воюют роботы, а не человек. То есть сейчас такой упор на роботизированные системы. При этом, конечно, еще интересные вещи, связанные с информационными делами. То есть информация, она становится составляющей многих, как говорится, систем. Их нужно, эту информацию, объединять, ее анализировать, вырабатывать на ней какие-то боевые алгоритмы и так далее. То есть еще вот это. Поэтому мы видим вот эти стартапы, в том американские, мы видим стартапы китайские, которые представляют себе схемы искусственного интеллекта, которые, по мнению их разработчиков, способны решать различные, скажем, боевые задачи в масштабе реального времени. Вот это главный упор на вот таких системах. И еще, если мы говорим про эти системы, сейчас все понимают, что вот эти системы навигации, классические спутники, там, конечно, они будут выводиться из строя, поэтому еще делают упор на системы, которые могут добираться до цели, не используя внешнюю навигацию.
8: Интересно.
7: Там множество, скажем так, предложений, но это все стартапные проекты, все в голове не удержишь. Как бы нужно посмотреть, а что же там, например, Пентагон примет как в программу вооружения. Вот тогда на эту систему надо смотреть. Потому что, как показывает практика, на выставках очень много что выставляется, концептов. Да, а до программы вооружений, до серийного производства доходит гораздо меньшее число. Но основные тенденции понятны.
8: Но у меня, знаешь, интересная тема, вот ты говоришь по системе навигации. Я в свое время много ездил за рулем по Европе, и не было же еще телефонов, смартфонов, это еще были в те старые времена, и приходилось покупать навигаторы. И я перепробовал различные навигаторы, они дорогие были прям реально, но было нужно, не будешь же с ноутбуком на торпеде ездить. Хотя и так было, и так бывало тоже. Вот, собственно говоря, и в свое время я обратил внимание на голландскую компанию под названием TomTom. Это очень крутая была по тем временам компания, которая занималась навигационными средствами. Так вот, TomTom навигатор, который я в свое время себе приобрел, тоже за бешеные деньги совершенно, но по тем временам за бешеные деньги, у него помимо GPS-навигации еще была и навигация по гравитационному полю Земли. То есть, когда ты заезжал, например, в тоннель, где нет GPS, он переключался на гравитацию по навигационному полю Земли и давал достаточно точную информацию о твоем позиционировании и так далее. То есть, это год там какой это 2000, допустим, 6, 5, 4, то есть в те времена уже занимались вот этими вот вещами и разработками, чтобы с космосом, когда связи нет, чтобы можно было работать. Я думаю, за эти годы что-то придумали, как ты считаешь?
7: Да, за эти годы очень много придумали. У американцев даже существует несколько, скажем, проектов, которые финансируют DARPA и Пентагон, как раз навигация нетрадиционными, скажем так, средствами. И там и по Земле и, скажем, по оцифрованным снимкам, когда-то было сделано, то есть оцифрована вся поверхность и так далее, распознавание образов, то есть если этот комплекс попадает в незнакомую местность, он начинает там искать какие-то ориентиры, ориентироваться чуть ли не по звездам. Ну, то есть, там очень много сложных систем, которые они сейчас пытаются упростить, чтобы они внедрялись как раз в военные технологии. Потому что они считают, что как раз за этим будущим, и они же готовятся к будущим войнам, так же, как и мы.
8: Да, спасибо тебе большое. Мы сейчас уходим на рекламу, на новости. Алексей Леонков, военный эксперт, наверное, самый лучший военный эксперт, был у нас в гостях. Наш любимый военный эксперт, это правда. Спасибо тебе большое, спасибо, что нашел время к нам зайти. Ждем тебя всегда у нас. Мы сейчас на несколько минут уйдем на рекламу, на новости и вернемся к вам с Асей и с нашим очередным гостем.

0: Страна героев. Вячеслав Шастин. Батарея управления артиллерийской бригады Вооруженных сил России принимала участие в боях на одном из участков спецоперации. Наши военные подвергались систематическим обстрелам противника. Вели не менее интенсивный ответный огонь. Гвардии старший прапорщик Вячеслав Шастин выполнял боевые задачи по обеспечению устойчивой связи. Это было необходимо для оперативного управления огнем российских дивизионов. Украинские радикалы понимали значение надежной связи. Они упорно пытались лишить наше подразделение эффективного управления. В результате очередного обстрела осколками была повреждена машина связи. Узнав об этом, Вячеслав Шастин без промедлений загрузил в БТР необходимые для ремонта запчасти и выдвинулся на место происшествия. С угрозой для жизни он прибыл на передний край, в зону интенсивного огня. Старший прапорщик оперативно восстановил работоспособность машины. Затем переместил ее в безопасный участок и наладил прерванный канал взаимодействия подразделений. Благодаря профессиональным и мужественным действиям российского военного было восстановлено устойчивое управление войсками. Вылазки врага были отбиты, а наши вооруженные силы перешли в контрнаступление. Страна героев.
1: Вам удобно?
2: Ну да.
1: Лампа не слишком светит в лицо?
2: Нет.
1: Камера не смущает?
2: Вовсе нет.
1: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на Рутьюб. Смотрите, подписывайтесь. Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс и для тупых.
3: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
4: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
5: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
5: У нас что, своих имбецилов не хватает? Так я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Пскове 11:00, в Новосибирске 3 часа дня. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. В Следственном комитете России установили причастных к атаке на автобус в Брянской области. Омбудсмены России и Украины договорились о взаимном посещении военнопленных. Россия и США понимают необходимость возобновления диалога, отметили в Кремле, далее подробности. К атаке на автобус с белорусскими детьми в Брянской области 17 июня причастны командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди и начальник главного разведуправления Минобороны Украины Олег Иващенко. Они обеспечили наводку на автомобиль и отдали приказ об ударе. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
2: Кроме того, установлены непосредственные исполнители теракта. В их числе военнослужащие Государственной пограничной службы Украины и Морского центра специальных операций ВСУ. Это Дмитрий Ткаченко, Игорь Жуков и Владислав Наум. В отношении всех фигурантов вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемых. В ближайшее время они будут объявлены в международный розыск.
1: Напомню, 17 июня ВСУ с помощью беспилотника атаковали автобус детской футбольной команды из Гомельской области, которая ехала на отдых в Геленджик. В результате один человек погиб, 8 пострадали, в их числе 6 детей. Омбудсмены России и Украины договорились о взаимном посещении военнопленных, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова во время консультативной встречи национальных органов государств-членов ШОС по правам человека в Бишкеке. Она добавила, что у нее выстроено достаточно конструктивное взаимодействие с Институтом омбудсмена Украины. По ее словам, происходит обмен не только военнопленными, но и воссоединение семей и возврат гражданских мирных жителей. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил о наличии понимания у России и США о необходимости возобновления диалога. Он также добавил, что Штаты при президенте Дональде Трампа предпринимали попытки решить украинский конфликт путем переговоров, в отличие от администрации бывшего американского лидера Джо Байдена. Именно при нем Вашингтон задавал градус русофобии. По словам Ушакова, при Трампе же американцы выстраивали линию с определенными нюансами, предпринимали посреднические усилия, которые способствовали, в частности, проведению переговорных раундов в Стамбуле и в Женеве. Он добавил, что на какое-то время европейцам пришлось, причем весьма охотно, взять на себя инициативу в походе за стратегическим поражением России. Большинство делегаций БРИКС на Международном форуме по безопасности поддержали инициативу об учреждении механизма оперативного реагирования и создании ресурсных резервных фондов, сообщил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на встрече высоких представителей государств БРИКС по вопросам безопасности. Он выразил надежду, что эти предложения будут отражены в декларации по итогам саммита в сентябре. Это позволит приступить к их практической реализации. Пока это все новости. Компании в России могут получить 200 тысяч рублей от государства в качестве субсидий на оснащение рабочих мест при трудоустройстве граждан из льготных категорий. К ним относятся люди с инвалидностью, ветераны боевых действий и многодетные родители. Программа действует с 2025 года. Еще больше новостей вы можете узнать из Макс-канала «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента «Лайф».
3: Продолжаем эфир. Продолжается вещание лучшего радио страны «Радио Спутник» и лучшего утреннего шоу «Изолента живьем». 23 июня у нас на календаре, 11:04. Ася Харитонова, Трофим Татаренков ведут этот эфир. И у нас в гостях Дмитрий Кузякин, главный конструктор Центра комплексных беспилотных решений. Дмитрий, доброе утро.
4: Доброе утро. Доброе утро.
3: Доброе утро. Я скажу коротко. Мы начали говорить про то, в каком свете мы сейчас находимся с точки зрения беспилотных атак на

0: в разных пабликах вот это, значит, видео про поражение, значит, понимаете, а вот когда поражался, били по услуге, или когда по Туапсе, там не так было много зрителей с телефона. И размеры поражения, они оцениваются обычными гражданами и как бы наблюдателями именно по объему видео снятым. И, казалось бы, значит, повреждения, пожары и атаки тем ярче кажется, чем больше людей снимает и чем больше об этом говорят. На самом деле Москва и поражение Капотни – это, скажем так, не самый такой серьезный случай, но он был очень много было нафотографировано, записанного видео. И почему-то пошел такой нарратив, что вот наше ПВО не справилось. И демонстрируется видео вот этого последнего километра, когда защита уже стоит прямо практически на воротах, да, то есть отбивают уже здесь. Тем не менее, почему-то остается за кадром чудовищная, колоссальная работа, которая была проведена с этими волнами на всем протяжении пути, где они летели. То есть, на секундочку, первоначально было запущено больше 500 дронов. Такой волны воздушных целей не мог отразить даже Советский Союз. А здесь же долетели до Москвы считанные единицы. И с ними уже работали то, что попало вот как раз на эти кадры, и почему-то вызвало ощущение, что ПВО у нас плохо работает. То есть вот оно здесь вот вы увидели, а то, что было там, там же никто не снимал, там никто не расскажет, что происходило.
1: Там лес,
0: там лес. А насыщенность сейчас европейской территории Российской Федерации средствами ПВО самая высокая в мире. Нет ни одного участка суши или моря на планете, которое не было бы защищено так, как защищены мы. Одно дело сбивать крылатые ракеты и самолеты, а другое дело сбивать дроны. Есть такой гегемон Соединенные Штаты Америки. Они в Армудский пролив зайти не могут, потому что со всех их этими семью флотами, средствами, значит, ПВО, они не могут обеспечить элементарную защиту просто боевых кораблей, боевых, которые, собственно, должны сами себя защищать, и еще кучу кораблей вокруг. Они не могут зайти в Армудский пролив, потому что Иран запускает счетно меньше дронов. Счетно меньше. А здесь же мы имеем дело с волнами, еще раз повторюсь, под 1500, иногда больше. И не попадает это на видео. Об этом почему-то очень мало говорят, в том числе в средствах массовой информации, о той чудовищной работе, которую совершают наши парни каждый день. Вы знаете, это как о предотвращенном теракте или преступлении. Никто не расскажет. Вот когда теракт долбанет, вот тогда, значит, соответственно, все начинают говорить. А кто вспомнит про наших чекистов? Да, а кто вспомнит о наших чекистах, когда где-то там третьей строчкой в новостной ленте прошло, что был предотвращен теракт, кого-то, значит, там какую-то агентскую сеть скрыли. То же самое. Новости о том, что, значит, было сегодня ночью было уничтожено 120 дронов. Это же, вот эту новость надо выносить наверх. Они должны все кричать. А как вы это сделали? А это же чудо. Никто бы в жизни, на нашей планете никто бы не смог справиться с такой атакой беспилотников. А у нас справляются. Но вот пролетело, несколько штук попало, значит, у всех на глазах по Капотне, и тут начинается вот этот вот феерия просто, что ПВО не работает и все остальное. И если бы ПВО не работало, прилетело бы не 2-3, прилетели бы сотни. И они бы там делали, что хотели. И все бы просто наблюдали на это, просто на какой-то адский апокалипсис. И вот от этого ада наши бойцы-ПВОшники защищают нас каждый день. И вот об этом надо говорить. Я вот не понимаю, почему об этом так мало вообще говорится. То есть где-то там про какие-то мобильные огневые группы, где-то, значит, рассказ о том, что у нас система ПВО на базе FPV-дронов, да? Но совокупного, большого вот этого, знаете, скажу такое слово, хайпа, о том, как наши военнослужащие совместно с Росгвардией, с чекистами создали вот эту вот разветвленную сеть защиты, которая работает ежеминутно, ежечасно, ежедневно, без выходных, защищая нас от атак беспилотников, это, знаете, дорогого стоит. И вот этот переход нарратива, что, значит, вот там, значит, смотрите, как там крышку от этого самого оторвало, как оно в воздух полетело. Вот это обсуждают. Но при этом не обсуждают, что долетели действительно считанные единицы дронов. Мы проводили здесь у нас ЦКБР стратегические игры, моделировали на компьютере, что было бы, если бы по европейскому городу-миллионнику была бы проведена такая же атака. Они смогли бы отразить меньше 8%. Меньше 8%, и это в том случае, если город находится в глубине континента. Если город находился бы на берегу моря, вот как Санкт-Петербург находится, да, они бы не смогли отразить и 1%. Все остальное бы долетело. Понимаете, все познается в сравнении. И это сравнение сейчас не в пользу...

0: мы тут настолько, я бы сказал, что на первом месте, но, знаете, мы вырвались вперед, просто мы заоблачные дали с точки зрения нашего ПВО, и об этом надо говорить. Почему-то у нас сейчас ПВО, это такое, знаете, все ходят, говорят, у нас плохое ПВО. Да у нас самое лучшее ПВО сейчас. Вы просто не понимаете, что могло бы быть, если бы оно не сработало.
1: Да, и да, все по ним познакомиться. Я, Дмитрий, добавлю, извините, да, просто очень важный момент, я говорил об этом не раз, я бывал часто и бываю на освобожденных территориях, и там разговаривают с военными, и с ПВОшниками, мне довелось и сидеть, и, извините, выпивать, и разговаривать с руководителями, они мне объясняли, что ну, там вообще, то есть мы же считаем, там 500 здесь, а там их 5000 за сутки пролетает. И долетает там, ну, 100-200 до своего места. Это феноменальный процент, потому что, как мне объяснял один из руководителей ПВО Луганской губернии, что советский норматив 67% считался лучшим в мире, 67% сбитых летящих целей. И это считалось просто гениально, и никто в мире не мог достичь этого процента. Но если процент 67, это значит, что ты будешь жить, как он мне сказал, произнося тост. Да. Вот, соответственно, у нас сейчас, как вы говорите, процент 90. И по беспилотникам в крупных городах. Больше. Да, дальше больше 90. Вот это вот для, просто для сравнения. 67 советская норма и 90 с лишним процентов. Вот,
0: Трофим, еще один момент. Значит, дроны – это чертовски сложная цель для уничтожения средствами ПВО. Во-первых, они сделаны из неметалла. То есть крылатая ракета металлическая, она летит на большой скорости, у нее очень, очень горячий двигатель, и, как правило, она летит там на высотах 100, 150, 300 метров. Современный дрон летит медленнее, что, кстати, между казалось бы, парадоксально, но это усложняет его уничтожение, потому что он на радаре сливается с окружающей местностью, то есть он там по скорости определяет цель. Вот. Второе, что он сделан из радиопрозрачных материалов, то есть пенопласт, углеродные трубки, значит, обклейка там и все остальное, перкаль. Вот. И третий момент, это то, что его высота полетов над уровнем деревьев, то есть это речь там, о 50, меньше 100 метров. И зона обнаружения такого дрона, она очень маленькая. То есть если раньше можно было поставить ПВО, и она закрывала там 300-500 километров, то сейчас тот же самый «Панцирь», например, то есть классическое средство поражения, оно видит вот очень недалеко. Естественно, есть там специальные доработки, о которых мы в эфире говорить не будем. Но опять же, кто в мире этими доработками, кроме нас, занимается, да? Там парням в КБП, которые панцири делают, я сейчас секретов не открою, им нужно памятник поставить за ту работу, которую они провели за последние 3-4 года. Потому что это была работа, проведенная по факту вот как текущих целей. То есть не без постановки там технического задания, разработки, опытно-промышленной там эксплуатации. А по факту того, что вот есть угроза, вот есть предприятие. Вперед из песни, сделайте так, чтобы ваши изделия сбивали вот конкретно эти дроны. И они сделали это. Вот. И дело тут не только в организационном, вот скажем, в организационной работе по созданию вот этого эшелонированной системы ПВО, где очень много мобильных огневых групп, средств перехвата FPV-дронами, в том числе и панцири туда интегрированы. То есть это оркестрировать вот эту вот всю систему, это очень сложно. Это отдельный тоже поклон ребятам, которые сделали вот эту вот единую сеть. И, значит, и огромному количеству производителей средств ПВО, которые сделали там SPV-дроны, которые сделали этот самый панцирь и специальные турели, которые в автоматическом режиме поражают. То есть вопрос о плотности огня сейчас стоит, но не везде. Сейчас ставятся баллистические вычислители на средства поражения. Достаточно короткая очередь для того, чтобы дрон был сбит. Это причем без подсветки радаров, и тут тоже никаких секретов не расскажу, это достаточно давно существующая технология. И вот в совокупности этого, вы представляете, это, ну, если говорить по технологически, то вот все, что в СМИ говорится там, про доставку дронами, про какие-то там новые цифровое небо, значит, про какие-то вот, ну, то, что показывают на выставках, рассказывают. Надо не это показывать, а ту работу, которая проводится ежедневно теми, кто применяет, и теми, кто производит, и которые, ну, буквально живут вместе для того, чтобы эта система работала. Потому что дроны противника меняются, ну, чуть ли не понедельно. Сегодня он там летел на одних системах навигации, там, через месяц он летит на других системах навигации. Сегодня у него там была мышь-сеть, завтра у него поставили Starlink. Они меняются прямо на глазах, и под каждый... А да, у них еще и сценарии применения меняются. То есть сегодня дрон был ударный, завтра он будет как ретранслятор работать. У них это все очень быстро меняется. Кстати, как и у нас с Геранем. Вот. И здесь очень важно быть адекватным тем угрозам, которые прямо сейчас, и те, которые будут не то чтобы через год, а те, которые будут через два месяца. То есть чтобы через два месяца не пропускать вот эти вот ПВОшные голы, как мы их называем, да, Нужно, соответственно, быть готовым к тому, что что-то... А мы не знаем, мы можем только предполагать. Это значит, что мы должны купировать сразу несколько потенциальных угроз, одна из которых только стрельнет. Это чудовищная работа. Вы знаете, вот, ну, как бы, очень обидно, что об этом так мало говорится. Это самое интересное. Причем даже не вдаваясь там, в какие-то секреты и военные тайны, вот именно рассказать про объем и сложность совершаемой ежедневной работы, это стоило бы прям отдельную передачу сделать.
1: Ну да, я думаю, что мы и сделаем еще отдельную передачу, еще будем и с вами говорить и сами по себе. И я стараюсь, в принципе, вот когда делаю, например, новости, я стараюсь каждый день говорить про цифры, сколько сбито беспилотников в каких районах. Просто это очень, очень важно, очень интересно. Интересно посмотреть, какая атомная работа действительно проводится. Чуть-чуть о грустном, ну, не знаю, о грустном или, может быть, не очень грустном. Вчера на связь со мной после программы вышел один наш зритель, который занимается разработкой, ну, не он лично, там компания целая занимается разработкой противодроновых дронов, извините, но такие они есть, вот, и это нормально, и это все в порядке, и получается хорошо, и те же елки, и не только елки, но елки просто распиарены и так мощно, хорошо, но кроме елок, есть еще много аппаратов, которые этим вопросом занимаются, как вы знаете. Вот. Но там проблема была чуть в другом. У них разработана целая система. Я, кстати, буду сейчас этим заниматься и буду пытаться там как-то разобраться и помочь. Не буду пока никаких названий ничего называть в эфире, потому что надо действительно до конца довести ситуацию. Но они обратились к одной нашей крупной компании, которая делает бензин, ну и не только бензин, но и дизель и прочее, прочее, прочее, вот, к их руководителю безопасности. И прислали им полное комплексное предложение по защите этого огромного НПЗ, а это один из самых крупных и важных НПЗ на территории нашей страны, ну, как минимум, северо-запада. И в ответ им было сказано, пришлите на общую почту, основной входящий, вот, ну, и идите лесом, как бы, нам ничего не надо. И вопрос был закрыт. И человек мне написал, не то чтобы в возмущении, он говорит, ну, они же себя не могут защитить. Они реально не могут себя защитить. Ну, мы даже все понимаем, о ком идет речь, я имею в виду по поводу НПЗ. Вот. А вот почему такая реакция, и что с этим делать? И важно ли вот эти вот частные компании, могут ли они действительно позволить себе как-то повлиять на то, чтобы вот закрывать эти... Они готовы. Человек мне говорит, мы готовы закрыть это НПЗ полностью от начала и до конца и защитить его гарантированно от любых прилетов. Вот. Как быть?
0: Значит, смотрите, что делать? Частное НПЗ, это, может быть, оно и частное, вот, но люди, которые им управляют и принимают решения, это наемные менеджеры. У этих наемных менеджеров есть определенные инструкции, значит, должностные, у них есть соответствующие правила игры, в которых они действуют. Там была специальная директива насчет организации средств безопасности НПЗ с силами самих НПЗ. Вот. И, возможно, они эту галочку уже где-то, значит, закрыли, после чего отчитали, что все было реализовано, и все желающие, которые хотели бы прийти и предложить свои услуги, ими, соответственно, теперь отбрасываются. Это первый вариант. Второй вариант. Где-то, наверное, параллельно прошла, значит, ну, не знаю, там, директива, может быть. То есть, когда у них стала задача о защите, они наверняка пошли на рынок искать, кто бы это смог сделать. Там есть определенное количество фирм, занимающихся РЭБом, установкой этих барьерных заграждений и так далее. Они с ними этот вопрос тоже решили. То есть, как сотрудники наемные, они просто отчитались галочкой. А мы сейчас говорим за суть, за идею. То есть защитит ли это от дрона? Да, конечно же, нет. Да давайте, положа руку на сердце. То есть ошибаться можно, врать нельзя. Вот. Mm-hmm. Конечно же, нет. А сможет ли защитить то, что предлагают ваши парни? Надо проверять. Надо, что значит надо проверять? Значит, да, значит, нужно найти объект, я так подозреваю, на новых освобожденных территориях, то есть, потому что там, ну, ждать долго не придется, там, скорее всего, прилетит время, чтобы это самое.
1: В ту же секунду, вот, пока восстанавливать будут.
0: Да, я пробовать там. Да. Значит, у нас есть несколько организаций в России, это НТИ, Фонд перспективных исследований и непосредственно Министерство обороны. Во всех этих трех организациях можно прям прийти и обратиться. И сейчас, на сегодняшний день, достаточно быстро настроена система апробации идей. Потому что если идеи не пробовать, не проверять их в реальных условиях, а делать это, опять же, через комиссии, заключение, значит, там каких-то тендеров, договоров, мы никогда никуда не успеем. Выводы уже были сделаны. Вот в перечисленные организации пусть они обратятся напрямую, Вот. Если у них есть что-то работающее, то есть то, что называется proof of concept, то есть это не просто идея презентации, а какой-то есть что-то, что можно попробовать в качестве защиты, они получат возможность. Да, они получат возможность это проверить. Поверьте, у нас тоже была проделана колоссальная работа для того, чтобы все эти кулибины больше не ходили и не обивали пороги. Есть несколько приемных, вот я их перечислил, от НТИ, фонд перспективных исследований и непосредственно Фрунзенская, куда можно обратиться со своими идеями. Вас точно не бросят. Если как бы это не какой-то, извиняюсь, такой порожняк, да, когда приносится презентация.
1: Шарах, монтаж, там, да, как я это называю, да.
0: Да, да, и, значит, вот мы хотим это попробовать. Нет, если есть что-то, что может быть опробовано, оно будет опробовано завтра же. Вот. А вот ходить к людям, которые уже где-то галочку поставили, что отчитались, и им больше ничего не нужно, я бы не стал. Это не те, куда можно ходить.
1: Это вот сейчас гениально было, да, с точки зрения понимания, потому что ведь люди понимают, как дрон сделать, но они не понимают, как его внедрить. Люди знают, как картину написать, но не знают, как ее продать. Это извечный вот этот вот наш конфликт художника, который нищий, и его искусство, которое никто не видел, потому что он не выставится, не продать не может. Вот, это бывает. И вот тут как раз должен появиться хороший управленец, который скажет: так, тебе в эту дверь, а туда не надо ходить, потому что там плохо. Вот, там и картину отберут, и денег не дадут. Вот, собственно говоря, вот мы сейчас это все расставили по местам, и это очень важно, это очень важно. Давайте, у нас 4 минуты, наверное, наиважнейшая вещь, которая сейчас всех волнует, о будущем. Поговорим о будущем. У нас борются две концепции. С одной стороны, там, ну, условно, Клинцевич мне говорит, мы сейчас должны войти в период, когда наше ПВО сильно должно обогнать даже нынешнее, ну, то есть стать еще на поколение или на два круче, и тогда мы сможем закрыть вопрос с беспилотниками, они станут бесполезны, их перестанут применять. Это один из подходов, ну, условно говоря, да, там, вот. Другой подход, что мы как-то будем по-другому с этим бороться, политическим путем там или каким-то еще. Вот ваше мнение, что будет с беспилотными атаками, и что будет с перспективами защиты от этих беспилотных атак, там, ну, не знаю, в перспективе, не знаю, 3 лет? Вот так.
0: Хорошо. Значит, мы вынесли практически все производство, которое было на территории Украины. То есть те артели, которые делали бэки, дальнолеты, FPV-дроны, там практически ничего не осталось. Мы нарушили им логистику. То есть производить большие объемы этих беспилотников они там уже не могут. И загодя противник перенес все свое производство в европейские страны и в Прибалтику. То есть сейчас там чудовищный экономический кризис, как, то есть, знаете, тоже все сравнивается. У нас там бензин подорожал, но вы сравните с тем, что сейчас в Европе творится. Значит, у них сейчас чудовищный экономический кризис, и любое производство, тем более производство дронов, для них это просто манна небесная. Это закупка оборудования, рабочие места, значит, налоги и все остальное. И сейчас они просто бешеными темпами в Европе открывают производство дронов. Причем делают их не в качестве боевых дронов, а в качестве гражданских. Потому что Европейский Союз не начиняет их взрывчатку. То есть они делают ударные дальнолеты, которые потом отправляются на Украину, где очень быстро у них устанавливается боевая часть, после чего они отправляются их по нам. Поэтому количество дронов, которые запускаются по нам, будет увеличиваться кратно в ближайшее время. То есть сейчас мы находимся в том периоде, когда Европейский Союз, Прибалтика наращивают. И у них нет ограничений ни юридических, ни нормативных никаких. Они просто делают дрон, который противник потом будет запускать по нам. Поэтому как бы мы сильно ПВО не наращивали, но его нельзя наращивать с такой же скоростью, с которой противник наращивает производство дронов в европейских странах. Поэтому надо вопрос как-то решать именно с производством дронов в европейских странах, либо с местами, где их запускают, то есть с Украины. Здесь в этой игре защититься и сесть в домик и сказать, что вот, значит, мы полностью защищены, уже точно не получится. Дронов будет сегодня там 500 штук, завтра будет 500 тысяч. Вот. У них там и так волны накапливаются, производство накапливает, потом они эту, значит, волну запускают. И количество дронов будет только увеличиваться и увеличиваться. Поэтому этот вопрос надо решать не с ПВО, а с Украиной и с Европейским Союзом. Потому что по-другому никак. Они будут их делать. Дрон, он в сотни, в тысячи раз дешевле, чем конвенциональные виды вооружений. То есть выстрел из танка – это там типа 2 лютых. Ну, то есть один выстрел, чтобы вы понимали вот эти разбросы цен. Да, одна герань – это тысяча, вернее, одна ракета «Патриот» – это тысяча герань по деньгам.
1: Тысяча герань.
0: Вот, то есть это совершенно несоизмеримые вещи.
1: На одну герань и нужно две ракеты «Патриот», если что, да, там.
0: Да, на одну герань ракеты «Патриот». Да. Вот, поэтому и мы будем наращивать производство, и противник будет наращивать производство. Но противник будет у себя не на Украине это делать, она будет использована как стартовая площадка, на которой там место, понятное дело, из-за этого не останется. Но как бы что делать с той же самой Чехией, Польшей, значит, Литвой, Латвией?
1: Дмитрий, вынужден прервать вас. Очень интересный разговор, мы к нему вернемся, я надеюсь, в ближайшее время. Заканчивается наш сегмент этот на радио, и мы уходим на рекламу, на новости. С нами был Дмитрий Кузякин, главный.
2: Поиск жизни на Венере. Контекст. Вопрос, есть ли жизнь на Марсе, отошел на второй план. В 2036 году в России стартует проект, в рамках которого признаки жизни будут искать на Венере. На эту планету будут отправлены орбитальные и посадочные модули, атмосферные зонды. Научные исследования показали, что несколько миллиардов лет назад на ее поверхности могла быть вода, способствующая зарождению жизни. За это время Венера изменилась, но остатки жизнедеятельности неизвестных организмов могли сохраниться. Первая успешная мягкая посадка спускаемого аппарата на Венеру была совершена советскими специалистами в 1970 году. Информация с него поступала на Землю в течение почти часа. Было установлено, что в районе посадки Венеры-7 давление составляло 90 атмосфер, а температура – 475 градусов по Цельсию. В задачи новой миссии «Венера-Д» помимо поиска следов жизни будет входить создание первой тепловой 3D-карты атмосферы планеты. Исследование парникового эффекта, определение состава облаков и наблюдение за ионосферой Венеры. Сегодня условия на планете Бурь можно назвать экстремальными, но тем интереснее ее изучение для специалистов. Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_spутник. Присоединяйтесь. Так-так, повернитесь левее, теперь немного вправо, выпрямитесь, вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
3: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
2: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
3: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
4: Симметрично, Михаил Леонидович.
2: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
3: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
2: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
5: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатиться, никто не знает.
2: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
6: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Число Число пострадавших в результате атаки ВСУ по гражданскому автобусу 22 июня в Горловке Донецкой Народной Республики возросло до 17 человек. Об этом сообщил глава города Иван Приходько. Напомню, Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка. В городе расположены химические концерны и угледобивающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов республики. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Пятеро мирных жителей Херсонской области ранены в результате атак ВСУ за сутки. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. В частности, по его словам, в результате удара ранены женщина, ребенок и трое мужчин. Глава МИД России Сергей Лавров, выступая в рамках 12-го посольского круглого стола в дипломатической академии МИД России, назвал хамскими слова Владимира Зеленского, который потребовал навести порядок в Беларуси. Глава внешнеполитического ведомства добавил, что Россия готова предпринять весь комплекс мер по договору для защиты союзного государства. Он также выразил слова поддержки белорусскому народу в связи с террористическим актом, совершенным ВСУ в Брянской области 17 июня. 11 семей обратились за помощью к властям после крупного пожара в жилом доме в Новосибирске, начавшегося после взрыва газа. Об этом сообщил глава администрации Калининского района города Герман Шатула. Инцидент произошел 19 июня в одной из квартир дома по улице Народной в Новосибирске. В результате два человека пострадали, один из них госпитализирован в реанимацию ожогового центра в тяжелом состоянии. Пожарные спасли 4 человек, возбуждено уголовное дело. Участок автомобильной дороги регионального значения в Унцукульском районе Дагестана остается закрытым. Напомню, в понедельник, 22 июня, на 43-м километре дороги Буйнакск-Гимры-Черкота произошел обвал скальных пород. Из-за непрекращающегося камнепада работы по расчистке пришлось приостановить до наступления светлого времени суток. Сейчас работы возобновлены. Движение транспорта перенаправлено по другой автомобильной дороге. Потерянные мемуары японца Киэси Танимото, пережившего бомбардировку Хиросимы, найдены спустя десятилетия в библиотеке США. Они будут опубликованы в августе, об этом пишет газета «Гардиан». Мемуары были найдены в библиотеке редких книг и рукописей Бейнеки при Йельском университете. Напомню, в годовщину трагических событий 6 и 9 августа в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходят церемонии мира. Следующий выпуск на «Спутнике» менее чем через 30 минут.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Изолента «Лайф».
7: Доброе утро, и снова радиослушатели «Радио Спутник» могут быть счастливы от того, что в эфире «Изолента живьем». Трофим Татаренков, Ася Харитонова, и в гостях у нас Наталья Таньшина, профессор президентской академии, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО. Доброе утро, Татьяна. Ой, тьфу, Наталья, господи, все. Так воодушевилась, что...
8: Здравствуйте, здравствуйте, Ась, здравствуйте, Трофим, здравствуйте, дорогие зрители и слушатели «Изоленты» и «Радио Спутник». Я очень рада вас видеть.
7: Ну, о чем же мы поговорим сегодня, кроме бензина? Как там в Пскове с бензином, раз уж международный форум был там?
8: Ну, форум там был, он уже завершил свою работу, да, и с бензином, как и с чем-то еще, там никаких проблем не было. Но, знаете, как раз вот вы говорили, да, о проблемах, о бензине, и то, что мы можем противопоставить, это как раз позитивный образ нашей страны. То есть как раз это то, что и произошло в Пскове, в древнем приграничном городе, где состоялся международный форум под таким очень важным названием «На том стоим». И этот форум был организован в поддержку российской истории и культуры. Ну и, собственно, он и был организован Фондом развития международных общественных и культурных коммуникаций, руководитель форума Виталий Иванович Миронов. И это, знаете, вот на самом деле было такое грандиозное мероприятие. И вот мы говорим о бензине, но там было много иностранных участников. Это действительно международный форум. Причем, знаете, это форум и научный, то есть там были ведущие исследователи, журналисты, политологи, социологи, филологи, историки. И плюс такая мощная команда артистов из Италии, из Шотландии, из Уэльса, из Индии, из Китая. И вот такая вот агитбригада, да, культурная, и научная, просветительская, колесила по Пскову, Печорам, Опочке, выступала на ведущих главных площадках и города, и окрестностей, с концертами, с лекциями, круглые столы, встречи с молодежью. И знаете, вот для иностранцев, а некоторые же впервые оказались в России, вот для них это Россия — оказалась страной не страшной, ужасной, да, там, деспотичной, а страной, где очень передовые технологии, где очень такое мощное современное развитие банковской системы, ну, всего чего угодно. То есть иностранцы, те, которые впервые оказались в России, они были поражены тому, что они не такую Россию, наверное, может быть, даже опасались увидеть, да, потому что пропаганда работает, и воображение западного обывателя Россия — это просто гиблое место, да. А тут они увидели совершенно другую страну, они увидели совершенно других людей. И мне кажется, что вот именно так мы можем продвигать позитивный образ нашей страны. Не просто вот контрпропагандой и говорить, что вот у вас все плохо, у вас вот еще хуже, а у вас вот и самих нет, а наоборот показывать, вот как оно у нас все устроено. И, наверное, надо почаще приглашать и артистов, и ученых. То есть Россия должна быть открытой миру, не закрываться, а вот организовывать подобные форумы, фестивали для того, чтобы мы могли разговаривать. Да? Потому что как раз именно так наш голос может быть услышан. И ведь там были, знаете, это не какие-то там маргинальные, да, авторы, исследователи, которым нет места в публичном пространстве на Западе. Нет, это были все ведущие исследователи. Ну, например, Александр Меркурис, да, это крупнейший современный аналитик с огромной аудиторией. И эти люди, они оттуда, из Пскова, вели прямые трансляции на свою аудиторию и рассказывали, что они видели, что они слышали, с кем они общались. И мне кажется, что вот этот потенциал как раз людей, которые действительно стремятся понять нашу страну, вот мы должны использовать, потому что это те люди, которые не то чтобы они вот пророссийские, да, они граждане своих стран, они разделяют убеждения, ценности, ну, я имею в виду вот в хорошем понимании свои, но при этом они понимают прекрасно, что происходит в современном мире, за что борется Россия, и, кстати, многие из них видят в России, как и раньше, некий такой пример, да, потому что кто-то приехал в Россию, потому что на Западе невозможно уже оставаться христианином, да, исповедовать вот традиционные христианские ценности. Например, гость из Дании, он приехал в Россию, он живет в России, потому что только в России он может оставаться тем, кем он есть. При том, что, конечно, в Дании церкви никто не закрывает, но это все приобретает какой-то такой вот, ну, не настоящий, наверное, да, ритуальный характер, а подлинное христианство, оно вот, как оказывается, остается только здесь, в России. Кроме того, знаете, вот очень было интересно общаться с коллегами, которые говорят о том, что, конечно, Россия — это Европа, это подлинная. Они даже говорят, знаете, как пост-Европа. То есть современная Европа, она растеряла все свои ценности и превратилась в нечто совершенно такое несвойственное классической, наверное, может быть, Европе, христианской, я имею в виду, Европе. А вот современная Россия, она как раз и является таким каким-то оплотом здоровых, нормальных и общечеловеческих ценностей. И не менее важной была составляющая культурной, как я говорила, да, артисты, казалось бы, артисты исполняли свою национальную музыку, свои песни пели, да, китайские, итальянские, Индия со своей богатой культурой. Но вот тут проявилось, мне кажется, то, что Достоевский назвал в своей пушкинской речи всемирной отзывчивостью, да, он говорил о том, что вот русская душа, русский человек, ну, он на примере Пушкина говорил, обладает такой всемирной отзывчивостью. Мы способны все принимать, все впитывать, но при этом мы остаемся русскими людьми, обогащаясь, развиваясь, принимая все лучшее, перерабатывая и делая это своим. И мне кажется, вот когда выступали артисты, это в полной мере продемонстрировало вот такую всемирную отзывчивость русской души, потому что ну, зал реагировал на итальянские песни в исполнении вот прекрасного итальянского исполнителя, артиста, которого зовут Витторио. Вот так, как, наверное, я думаю, в Италии не реагируют, потому что вот итальянское, оно очень близко, да, нашему зрителю, потому что русский человек, советский человек, мы были воспитаны на итальянском кино, на итальянской музыке, и поэтому для нас это все такое же родное. Или как, например, зрители в зале филармонии уже по окончании концерта вместе с Витторио пели песню итальянских партизан, да, наверное, это только в России такое можно увидеть, потому что я думаю, что Белла Чао, да, итальянцы современные вряд ли уже вот так бы подхватили, а это весь зал, вот огромная публика исполняет эту песню. Или шотландская волынка, да, когда вот прекрасный виртуозный мастер игры на волынке Джимми, он так исполнял русские народные или наши самые такие известные песни, ту же «Катюшу», ну и многие другие, что вот это действительно говорит, в данном случае это шотландец, да, на волынке исполняет русское и русские песни. Но нам это понятно, мы это принимаем, причем это в очень интересной обработке, и это такой попурри. И вот когда все артисты, они исполняли «Катюшу» на своих языках и на русском языке, то это, ну, дорогого стоит. И более того, Джимми выступил из лекции перед молодежью в Псковском государственном университете, где рассказал о том, как вот у себя на родине, да, он увидел памятный вот знак Галичина, да, который он снял. То есть вроде бы артисты, но они говорили об очень важных политических вещах и о том, что происходит в Европе, на их родине. Ну и давали советы, да, потому что они говорили, что на наш взгляд, вот вы русские, вы не дорабатываете вот на этом поле информационной войны, пропаганды, что нам надо не стесняться называть вещи своими именами, нам надо активно об этом говорить и доносить свою точку зрения, хотя понятно, что это делать очень и очень сложно, да, например, как говорят французы, в современной Франции невозможно просто сказать что-то про русское. И даже более того, вот эти ученые, артисты, это же необычайно смелые люди, да? Это настоящие такие герои. Почему? Потому что приехать в современных условиях в Россию, это же действительно очень храбрый, мужественный поступок, потому что в условиях культуры отмены, запрета всего русского, эти люди, они же уже многие постоянно находятся под санкциями вот в своих странах, да, они страдают именно из-за своей объективной позиции. Подчеркиваю, она не про российская позиция, это позиция про чешское, да, про сербское. Но эти люди открыто говорят о нынешнем кризисе, о том, чем он чреват для стабильности самой Европы. И поэтому они оказываются вот вне такого поля, да, информационного. Их пытаются подвергнуть культуре отмены. И многие участники этого форума, они рассказывали вот свои такие личные истории. Но вот они действительно на том стоят, да, вот как Мартин Лютер, да, в свое время. На том стою и не могу иначе. И так и эти люди, они на этом стоят. Они защищают общечеловеческие ценности, и оплотом этого является Россия. Но, опять-таки, говорить об этом свободно и открыто они могут только в России. Потому что вот, да, нам как-то так внушали с XIX века и наши собственные интеллектуалы, что Россия — это такая тюрьма, это оплот самодержавия, и здесь нет места свободе. Но оказывается, что свободно говорить не только о России, потому что, да, есть вот анекдот, да, что там на Красной площади, да, советские, что я тоже могу там кричать что-то на Красной площади стоя, да, а об американском президенте мне ничего не будет. Нет, они же говорят не только о России, они говорят о своих странах и о своих проблемах, которые их очень волнуют. Но свободно об этом говорить они могут только в России. В Европе невозможно, да, и получается, что Европа, она как раз сейчас на наших глазах превращается в такой хорошо организованный, спланированный тоталитарный концлагерь. Россию обвиняют в тоталитаризме, да, вот эта концепция двух тоталитаризмов, ответственность за Вторую мировую войну, вот, да, вчера День памяти и скорби. Иностранцы, кстати, мы же приезжали тоже мимо Ржева, и на пути в Псков, и обратно, и мы проезжали мимо вот этого грандиозного памятника, да, и мемориала Ржевского. Понятно, что мы видели все вот эти мемориальные таблички, да, где указано было, что здесь столько-то погибло людей, столько-то, и вот этот миллион, да, погибших, все это... Как мне показалось, иностранцы, они просто вот ощущали, да, ощущали вот кожей, как мы, русские. То есть там, они, кстати, как раз понимают...
1: Перебью, да. Секунду. Там, кстати, в ночь на 22 июня был концерт, да, Александра Сергеевна Кановченко делала этот концерт. Это один из руководителей Российского военно-исторического общества, кто не знает, мы-то знаем. Вот, собственно говоря, да, большое уважение за это. Прекрасный совершенно был концерт памяти.
7: А можно еще тоже реплику такую, возможно, может быть, даже несколько грустно-резкую. Наталья, уважаемая, а вам не кажется, что все равно для... ну, безусловно, есть единицы, которые искренне влюблены в Россию, ценят ее, ценят и знают ее культуру, историю, но по большому счету все равно это для них как будто бы некая поездка... Не хочу никого обидеть, это такой сарказм, полуирония. Это как поездка в зоопарк. Вот они приехали, посмотрели, ну да, медведи у них, конечно, тут с балалайками не бегают, но как будто бы мы все равно для них останемся каким-то вот тем самым диким народом, что это все равно как просто новые впечатления. Они уедут себе обратно в Италию, в Чехию, да не знаю, куда-то еще. И
1: так и будет.
7: Ничего не изменится просто. Это не утверждение, это я сомневаюсь, вот.
8: Ну, Ася... Вы ставите правильный вопрос, и для обывателей, наверное, для обычных людей, для них Россия — это страна такая загадочная, мифологическая. И вот когда я пишу, например, о XIX веке, я именно так и пишу, что иностранцы воспринимали страну как некую такую экзотику, да, как экзотику, в которой все по-другому, как некое такое азиатское восточное государство. Но в данном случае мы имеем дело не с обывателями, да, мы имеем дело с интеллектуалами, многие из них не в первый раз в нашей стране, ну, допустим, Ричард Саква, да, это профессор английский, это прекрасный историк, советолог, у него огромное количество работ о советской России, о современной России, он прекрасно знает нашу страну, и он как раз говорит о том, что какая вы Азия, да, ну какая вы Азия, вы и есть подлинная Европа, то есть, знаете, мы как раз возвращаемся во времена Вольтера, который говорил о том, что Россия — это лучшая из Европ. И Ричард Саков, он тоже говорит о пост-Европе. Вот именно о том, что Россия — это пост-Европа, не та Европа, в которую она превратилась, а вот действительно подлинная Европа. Ну, или, например, Кристофер Рид, который впервые в нашей стране оказался, если не ошибаюсь, он говорил, кажется, в 71-м году, да, то есть это были люди, которые хорошо знают нашу страну, они прекрасно понимали, что они едут не в экзотическую какую-то восточную сказку, а они едут в цивилизованное, европейское, в хорошем смысле этого слова, государство. Ну или, например, блестящий швейцарский исследователь Паскаль Лотас, который параллельно работает и в Японии, и в Токио, вот он впервые оказался в нашей стране, и, к сожалению, ему не очень много удалось повидать, вот кроме Пскова, да, потому что он уезжает обратно. Но у него, понятно, как у профессионала, специалиста, абсолютно иное восприятие России. Но, знаете, мы должны понимать, что, и это сами западные специалисты говорили, что Россия — это государство абсолютно европейское, да? Это государство не какой-то иной, непонятной европейцам культуры. Другое дело, что европейцы традиционно, исходя из оптики бинарных оппозиций, пытаются нас противопоставить себе и пытаются вот сформировать такой искаженный взгляд на них, на нас. Но, знаете, еще хотела сказать, что вот те люди, которые к нам приехали, тоже Паскаль Лотас или Александр Меркурис, это люди, у которых огромная, 500 тысяч аудитории, да? Понятно, что это не центральные каналы телевидения, сейчас такое невозможно, но это аудитория интернет, где их слово слышат те, кто хочет услышать. И более того, знаете, как-то вот недавно на заседании французского клуба тоже один журналист французский, который работает на Арти, он заявил о том, что да, прорусской информации в современной Франции найти невозможно, но обыватели, люди, они уже не верят тому, что они слышат. Потому что, знаете, с одной стороны, вот чем абсурднее ложь, тем охотнее в нее верят, но с другой стороны, ведь есть же некий такой градус тоже, да, как есть градус русофобии, так, наверное, и градус лжи. И люди, даже обыватели обычные, которые очень доверчивые и индоктринируемые, они тоже ведь в итоге начинают понимать. Хотя понятно, что машина пропагандистская работает очень и очень активно, но это как раз не значит, что мы не должны реагировать. Потому что, к сожалению, есть такое мнение, что в информационной войне мы проиграли. Это у нас такое мнение, что нам не надо реагировать, нам не надо заниматься контрпропагандой, потому что мы ставим себя в заведомо проигрышное положение. Мне кажется, как раз наоборот, надо действовать активно. И те же иностранцы говорили о чем? Что да, русофобия — это расизм, это нацизм 21 века. И вот это как раз мы должны активно продвигать. Мы должны вот бить по больному, потому что ведь все-таки для современной Европы и Запада расизм и нацизм — это еще такие понятия с очень негативной коннотацией, хотя они, да, уже начинают гордиться своим нацистским прошлым. Но вот открыто называть вещи своими именами и говорить, да, вы расисты, господа, вы нацисты. И вот когда мы проезжали мимо этого мемориала, и, к слову говоря, мы тоже слушали музыку, потому что у меня есть песня с на мои стихи совместно с певицей Анири, Ириной Красномовец. Она называется «Память».
9: Я знаю, да.
8: Да. И она как раз посвящена именно вот этим событиям. И мы, проезжая вот мимо этого мемориала, ее слушали. То есть мы как бы коллективно, вот наш такой долг международной, интернациональной памяти погибших вот тоже отдали. И вот по той напряженной тишине, которая была в автобусе, это очень и очень чувствовалось.
9: Наталья, а скажите, пожалуйста, а вот ну как это как любой форум, да, вот, например, был Петербургский экономический форум, там, наверное, заключались какие-то сделки, начинались, создавались какие-то коллаборации, совместные проекты. Вот по результатам этого форума чем можно похвастаться, что классного придумалось там и дало какой-то старт чему-то?
8: Ну, Ася, это уже не первый форум, да, который в Пскове проходит, вот на том стоим. Это уже третий, если не ошибаюсь, форум. То есть уже результаты есть, да, потому что каждый раз иностранцы, а это в наших современных условиях, да, когда эти люди испытывают огромные трудности просто, чтобы приехать в нашу страну, я не говорю уже о политических последствиях. Люди приезжают, происходит вот то, что называется неформальное общение ученых. Вот это очень важно. В условиях, когда границы закрыты, когда многие иностранные ученые, да, гуманитарии просто отказываются контактировать с русскими коллегами, вот этот обмен мнений, он был необычайно важен, потому что как раз это показало, что мы, да, говорим на разных языках, хотя многие знают русский язык, да, вот многие из участников, они знают русский язык, но мы мыслим в одном направлении. У нас есть свое какое-то понимание ситуации. Мы не во всем можем соглашаться, но мы, наверное, понимаем главное. Мы вот в концептуальном таком выражении имеем общие точки. И ученые, и музыканты.
1: Я вынужден прервать, к сожалению, потому что мы прощаемся с радиослушателями.

0: Страна героев. Владимир Байгабулов. В спецоперации на Украине рядовой Владимир Байгабулов участвует с первых дней. На него возложены задачи по разминированию зданий и инженерной разведке путей продвижения российских подразделений. Инженерная разведка – дело нелегкое и жизненно важное. Это сбор ценной информации о местности, объектах и сооружениях противника с помощью технических средств и особых методов. Изучая окрестности, Владимир обнаружил вражескую группу диверсантов. Немедленно доложил непосредственному командиру. Не теряя ни минуты, бойцы из инженерного дозора заняли огневую позицию, используя преимущество уже изученного ландшафта. Завязался интенсивный стрелковый бой, в ходе которого противник был полностью нейтрализован. Однако он успел заминировать пути движения российских сил. Рядовой Байгабулов с боевыми товарищами немедленно приступил к разминированию. Лично обнаружил десяток противопехотных осколочных мин и несколько фугасов. Они представляют огромную опасность для личного состава. Смертоносные находки были обезврежены, а затем уничтожены. Профессиональные и мужественные действия Владимира Байгабулова сберегли жизни наших бойцов и позволили продолжить наступательные действия. Страна героев. Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шарю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» – это самодостаточность, «И» – исключительность, «П» – Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. «В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий». Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник».
3: Мне кажется, что ты...
4: Это проекция.
3: Но я хочу...
4: А это зацикленность на себе.
3: Нет, дело не в этом.
4: Вытеснение и отрицание.
3: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Севастополе полдень, в Екатеринбурге 14:00. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. МИД России заявили о поддержке Белоруссии. В России готовы к диалогу с Европой, подчеркнули в Кремле. Ормузский пролив полностью открыт для коммерческих судов. Далее подробности. Киев пытается напрямую втянуть Белоруссию в конфликт России и Украины, расширив географию боевых действий, усложнив возможности урегулирования политико-дипломатическим путем, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД России.
2: Хотел бы в этой связи напомнить тем, кто на Западе поддерживает нацистский режим, что с марта 2025 года действует договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках союзного государства. И в случае необходимости мы готовы предпринять весь комплекс мер, который предусмотрен договором, чтобы обеспечить безопасность нашего союзника и, разумеется, безопасность союзного государства.
1: Напомню, ранее Зеленский потребовал от президента Беларуси Александра Лукашенко демонтировать якобы расположенные в приграничных районах ретрансляторы связи для беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил России. В МИД нашей страны назвали эти требования хамскими. Участники саммита «Большой семерки» во Франции обсуждали более наглое навязывание западного порядка, основанного на правилах, придуманных под себя и произвольно толкуемых из своих корыстных интересов. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков на форуме «Примаковские чтения».
3: Зачем это западникам надо? Чтобы сохранить контроль над потоками международной торговли, финансов, за цепочками добавленной стоимости и природными ресурсами. Западники строят порядок, основанный на правилах, которым на самом деле нет никакого правила, кроме права сильного, их право делать, что хочешь.
1: Юрий Ушаков при этом подчеркнул, что Россия готова к диалогу с Европейским Союзом. Напомню, «Примаковские чтения» проходят в Москве 23-24 июня. Участники обсуждают глобальные последствия региональных конфликтов, внешнюю политику США, ситуацию на Ближнем Востоке, сценарии мирового порядка к середине 21 века, а также барьеры и риски для мировой торговли и инвестиций. Ормузский пролив полностью открыт для коммерческих судов, заявил постоянный представитель Ирана при ООН в Женеве Али Бахрейни. Напомню, 21 июня в швейцарском Бюргенштоке состоялись переговоры Ирана и США при участии стран-посредников Пакистана и Катара. В понедельник утром 22 июня иранская делегация покинула Швейцарию, направившись в Тегеран. По итогам официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаия заявил о прогрессе на переговорах между странами. Доля отечественного программного обеспечения в проектировании увеличилась с 1,5% до 20% за последние 5 лет. Об этом на заседании Ассамблеи региональных общественных советов в сферах строительства и жилищно-коммунального хозяйства России сообщил президент Национального объединения организации в сфере технологий информационного моделирования Михаил Викторов. Он также отметил, что такая цифра – хороший результат. Еще больше новостей вы можете узнать из Макс-канала «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
4: Ну, конечно, из Макс-канала «Радио Спутник». Ну, конечно, разумеется, конечно. И телеграм-канал тоже есть, его там не меньше. Ну, как-то так. В общем, 4 минуты первого, вторник, 23 июня, 26 год. Всем здравствуйте. Дневной ракурс. Начинает свою работу. Лесо Хабалова, Алеша Тимофеев. Всем привет. Лесо, салют.
5: Привет, Алеша. Всем здравствуйте.
4: Как дела?
5: Все хорошо. Как твои дела?
4: Что значит «хорошо»?
5: Ну, это значит хорошо, погода радует, солнышко, самочувствие, слава богу, ты в порядке.
4: Ты посмотри, да. Просто заряд позитива и оптимизма. Да. Но вот этого нам всем не хватает, как будто бы. Нет?
5: Сегодня мне хватает, я могу со всеми делиться.
4: Делись, направляй туда.
5: Да, вообще запросто. Сейчас Алёша нам расскажет свои...
4: Поливай.
5: Небылицы я их называю.
4: Почему небылицы? Это, собственно,
5: вот это слово
4: есть...
5: приходит в голову постоянно.
4: Ну, потому что ты называешь слова эти поверья, традиции, приметы. А у тебя вот почему-то небылицы. Все былицы.
5: Ну, потому что закапывать ничего в центре города нам не нужно. Это все небылицы.
4: Как будто все живут в центре города. А те, кто в Бибереве живет, что им делать? Или где-нибудь в текстильщиках? Там-то
5: ну,
4: как раз,
5: знаю,
4: собственно...
5: Я там не была еще.
4: Вот. Надо побывать. Там...
5: И что им закопать?
4: Ну, вот что там закапывают обычно? Там сковороды какие-то, чугунки, что-то еще. Но сегодня ничего не закапывают. Сегодня магический

0: Значит, это один из самых мистических дней в году, угу. когда, по поверьям, граница между мирами становится особенно тонкой. По ту и по сю сторонним мирам, граница истончает сегодня.
1: Я сейчас, знаешь, вспомнила игру, когда вводишь вот так вот, не вводишь, и кладешь руки на указатель.
0: Но это не игра, это вопросы, типа гадание.
1: Ну,
0: там что-то,
1: гадание,
0: да.
1: Хорошо, вот сегодня можно так гадать.
0: Не
1: если
0: знаю,
1: у кого-то
0: мы,
1: есть такая
0: мы
1: штучка,
0: никого не призываем, ребята. Это все бездуховные, значит...
1: Небылицы.
0: Нет, нетрадиционные эти, нет. Значит, тимофеевские знамения грозой грозят, говорили сегодня. Счастливым считалось то село, жители которого не увидели в этот день никаких тревожных примет. А тревожных примет сегодня просто, хоть, так сказать, не знаю, складывай куда-то, да. Так, верили, что 23 июня небо становится открытым, ангелы спускаются ближе к земле, чтобы проверить людские дела. Ты хорошо себя вела?
1: Ну, да.
0: Сегодня проверят.
1: И что будет, если нехорошо?
0: В отличие от многих других православных дат, здесь сегодня акцент делался не на молитвах, а на расшифровке посланий. Значит, сначала бы эти про погоду говорить?
1: Не на молитвах, а на расшифровке посланий. То есть...
0: Ну, типа знамения, расшифровывают сегодня знамения. Не просто молятся, а расшифровывают знамения.
1: Ну, ясно.
0: Занимаются суеверием. Суеверие.
1: Ну, можно, то есть, например, я что-то увидела, зацепилась за какое-то слово где-то и подумала, ну, вот это знак.
0: Ну, может быть, и так. Какое-то сегодня ты увидела слово. Я
1: пока
0: надеюсь,
1: никакое, но, честно,
0: на заборах не читай ничего, ни в лифтах, не надо, ни, а то, так сказать...
1: Но если бы я читала, я бы с таким настроением сюда сегодня не пришла, пришла бы с пятничным.
0: Да, в лифт зашла, увидела, так сказать, это слово, да, и вот это знамение, да.
1: Причем, что интересно, все сразу поняли, какое слово, я уверена.
0: Да. Значит, теплая, ясная, безветренная погода сулит нам урожаем крупного и тяжелого зерна. Если дождь сегодня, то лето будет влажным с частыми грозами, но, правда, и богатство грибов и ягод. Но это как будто бы понятно. Гроза без туч при ясном небе. Предвестник засушливого июля и плохого сенокоса. Но это все понятно. Радуга к хорошему урожаю, сильный ветер к неустойчивой погоде. Это неинтересно. Значит, примета животных. Вот это интересно.
1: Да, это очень интересно.
0: Мыши бегают вереницами по полю. Обращал сегодня внимание на поле? Видела мышей?
1: Нет.
0: Вереницами причем, представляешь?
1: Какой.
0: Глянула на поле, а там мыши табунами просто носятся туда-сюда.
1: На патриарших можно, кстати, прогуляться. Вот там мыши, крысы, их там огромное количество.
0: Да это, мне кажется, на любой улице, где много этого общепита.
1: Возможно.
0: Конечно. Значит, если мыши бегают верницами по полю, это к неурожаю, голодному году. Если волки стаями бродят по полям, волков тоже не видела.
1: Да нет, как не встречал.
0: Пойдешь, скота будет. Значит, вороны летят стаи из-за леса. Это болезни и бедствия. Пауки плетут паутину тонкими нитями вертикально. Вертикально, это в смысле сверху вниз или снизу вверх. К переменчивой погоде с грозами. Если увидите сегодня зайца, человека ждет провал в делах на 40 дней.
1: Но я
0: заяц, перебегающий дорогу. И черная кошка тоже сегодня типа особое значение. Тоже, так сказать,
1: у меня черная кошка.
0: Да.
1: Да, она, ну, она черная.
0: Переходила тебе сегодня дорогу?
1: Ну, она мне постоянно переходит дорогу. Она живет со мной.
0: Да. Жаворонки замолкают. Жаворонок слушала? Жаворонков.
1: Нет.
0: Небеса закрываются, удача отворачивается. Если жаворонки замолкли. Ты идешь и видел жаворонков, они до этого орали, пели песни,
1: можно
0: веселились.
1: Можно включить музыку, ну, то есть звуки жаворонков, и притянуть удачу.
0: Да. Значит, если куры чистят перышки, видел сегодня, как куры чистят перышки? Ну вот, это к дождю, оказывается. Значит, квакающие лягушки и мошкара к жаре.
1: Квакающие лягушки и мошкара.
0: Да. Значит, еще какие-то страшные знамения, но это какие-то непонятные. Я не понял, что они, значит. Земля стонет.
1: Как?
0: Не знаю, как земля стонет.
1: Но она должна стонать.
0: Как земля может стонать?
1: Да я вот не знаю. Я почему-то звуки ветра сейчас, вот знаешь, когда такие завывает ветер. Но при чем здесь ветер и земля?
0: Нет, это земля должна стонать. Это к пожарам. Огненный змей в небе к войне.
1: Угу.
0: Что бы это ни значило.
1: Но я видела летающего змея, например.
0: Сегодня?
1: Да, но он был синенький.
0: Но не огненный же.
1: Нет.
0: Ну вот.
1: Так что нормально.
0: Значит, что можно и нужно делать? Сегодня занимаемся уборкой, стиркой, наводим порядок. Сегодня прибираемся, лесо.
1: Отлично. Я попало сегодня с утра?
0: Заготавливаем веники на весь год. Сегодня хороший день.

0: И для этого, потому что эти веники, заготовленные сегодня, именно сегодня, 23 июня, будут очищать и тело, и дух.
1: Стон земли нашла.
0: Ну.
1: Это феномен низкочастотных звуковых аномалий, доносящихся из-под земли или из атмосферы. Очевидцы описывают его как пронзительный гул, вибрацию или звук работающего мотора.
0: Значит, обметаем пороги вениками, смоченными в соленой воде. Раскладываем на подоконниках полынь и зверобой. Лесо. На подоконник сегодня полынь и зверобой.
1: Хорошо.
0: Вот. Ну и, значит, обращаем внимание на знаки природы, подсказки и интуицию. Значит, сегодня гадали, еще плели венки из трав и цветов, опускали их на воду. Если легко плывет веночек, то это к скорой свадьбе. Понятно?
1: Пойду пускать венки.
0: Значит, еще плели венок из полевых цветов с лентой из волос и вешали их на ворота.
1: С лентой из волос?
0: Но в ленту, которую заплетали волосы.
1: А, не
0: срезанные волосы, заплетенные в ленту. Нет, наоборот. Если венок держался до полудня, ждали свадьбу. Понимаешь? Повесил веночек, так сказать, если не упал, все хорошо. Вот, что нельзя делать сегодня? Плевать на землю нельзя. Нет, сегодня не плюем на землю. Смотреться в зеркало без нужды...
1: Угу.
0: Ну, не знаю, как можно по нужде посмотреться в зеркало, по нужде. Ну, хорошо, ладно.
1: Нет, ну, нужда, это, например, я готовлюсь в эфир, и я там прихорашиваюсь, припудриваюсь.
0: Да. А заглядывать в чужие окна сегодня нельзя, нет, имей в виду.
1: Хорошо,
0: не заглядывай никому. Сегодня себе откажи в этом удовольствии.
1: Отложу свой бинокль.
0: Да, совершенно верно. Значит, жадничать нельзя сегодня, убивать пауков нельзя сегодня. Оставлять ложку в тарелке тоже нельзя. И не купаемся в водоемах сегодня. Вот. Все. Все, запомнили? Значит, веночки запустили. За знамениями следим. Интуицию включаем на максимум. Веночек еще на двери вешаем. Что там? И смотрим.
1: И смотрим, как он плывет, если вы его где-то там запускаете в озеро.
0: Да, и мышей, и волков в полях, если увидели, не очень хорошо. Лучше тогда в поля вообще не смотреть, правда? Чтобы не расчароваться. Все, друзья. Значит, это была подводка к теме про высшее образование. Если кто-то не понял.
1: Да.
0: Да?
1: Да.
0: Значит, наша большая тема, которую мы в час по московскому времени подробнее обсудим, сегодня будет касаться высшего образования. Мы знаем с вами, что совсем недавно глава Миноборнауки, простите, пожалуйста, Валерий Фальков, заявил, что высшее образование не нужно рынку труда в таком количестве, в котором оно есть сейчас.
1: Очень интересное заявление. Заявление вызвало неоднозначную реакцию в научной среде. Однако в реальности это лишь еще одно подтверждение тренда на стимулирование государством среднего профессионального образования. Ну, кстати, может быть, так и есть.
0: Ну, да.
1: И, возможно, даже в ущерб широкому распространению высшего. Ну, как ты думаешь, из-за этих заявлений снизится количество желающих получить высшее образование?
0: Я думаю, что снизится возможности желающим получить высшее образование. Вот это, так сказать, гадалки не ходи, это тоже можно отнести в приметы поверья. Если говорят, что слишком много, значит, станет меньше. Почему? Потому что просто будет меньше возможностей. Мы сегодня ехали, например, с детьми тоже в машине, и вот средний говорит, что их... учителя уже запугивают, что они не пойдут в 10 класс. Вы не справитесь, вы не получите, давайте, вы уже техникум себе там нашли, училище уже нашли, давай. Как будто бы подготавливают к тому, что в будущее возьмут не всех.
1: Ну, я сейчас вспоминаю учителей, мне кажется, они так делают всегда. Знаешь, вот они считают, чем больше давить на ученика, да, чем запугать, больше он будет справляться. Мне кажется, это не так.
0: Да, ну, в общем, мы знаем с вами, да, не первый раз возникает спор. Валентина Ивановна Матвиенко говорила нечто подобное там полгода назад. И, в принципе, время от времени вот эти разговоры о том, что нам не нужно такое количество людей, получающих высшее образование, эти разговоры возникают. С одной стороны, ну, наверное, да, мы знаем, какое количество психологов, там, филологов, которые работают менеджерами по закупкам или по продажам.
1: Ну, вот я юрист, например, но работаю журналистом.
0: Ну, вот, видишь. А сейчас где-то, так сказать, какой-нибудь подозреваемый, понимаешь, нуждается в квалифицированном юристе. А ты вместо того, чтобы защищать право и его, вот сидишь.
1: Сижу и занимаюсь не менее важной работой, мне кажется, да.
0: Значит, понятно, да? Ну и здесь просто еще много новостей, касающихся высшего образования. В частности, в ведущих вузах России выросла стоимость обучения. Это тоже, конечно, вытекающее из предыдущего заявления фольклорной истории.
1: Но отмечается, что выросли... Или ты сказал про инженерные, да? Прости,
0: нет, еще ничего не сказал.
1: Да, то есть как раз в инженерных вузах России выросли цены и на гуманитарных специальностях.
0: Ну, как будто бы получается на всех.
1: На всех.
0: Ну, типа технические.
1: Ну, да, техническое и гуманитарие.
0: Да, до 1 000 000 рублей. 1 000 000 рублей в год.
1: А где-то даже 1 200 000. Было, ну, да. 893 000, а тут теперь 1 200 000. Это физика и технологии, техническая физика.
0: Ну вот прикинь, физики 600 000 рублей. Ну это очень много, мне кажется. Ну очень много. Значит, мы подробно... Да, и надо еще понимать, что многие банки теперь... Без особого желания, я мягко скажу, выдают те самые кредиты на образование, которые еще вот там год-два назад были просто шикарные классные условия. Мы успели со старшим получить этот кредит.
1: Вот, ну, я, кстати, не попала на кредит. Может быть, я просто не знала о таком.
0: Может быть, не знала, да. Может, но были шикарные условия. 2% на 15 лет. Первый там за время обучения платишь только процент по 900 рублей в месяц.
1: Ну, это очень круто. А часто говоришь, нет такого?
0: Нет. А реже выдают.
1: Реже выдают.
0: Если раньше все желающие могли получить, то теперь банки привередничают и смотрят на факультет, например, на который ты поступаешь, ну и прочее, прочее. В общем, так, да? Подробнее эту тему обсудим мы в час по Москве, а пока к актуальным новостям поехали.
1: Давай, может, начнем с неприятной очень новости. Сейчас только что она пришла. Траур объявлен в Воронежской области с 23 по 25 июня в связи с гибелью людей в результате украинского ракетного удара, сообщил губернатор Гусев. 22 июня ВСУ атаковали Воронеж ракетами, погибли 5 человек. Десяткам потребовалась медицинская помощь.
0: Это да. Тут еще Следственный комитет назвал фамилии украинских военных, которые расстреляли автобус с детьми. Об этом тоже важно и нужно сказать.
1: Очень быстро, слаженно они сработали.
0: Да, в Брянской области, как мы помним, да, была совершена террористическая атака, значит, по данным СК. Да, и надо сказать, что еще Следственный комитет Республики Беларусь продолжает расследование уголовного дела о террористической атаке. Тогда погиб, мы помним, да, один
1: пассажир, 8 человек пострадали, там... среди них было 6 детей, да, если не ошибаюсь.
0: Да. Там не один, как бы, а мы знаем, что погибшая женщина была беременная.
1: Была беременная женщина, да.
0: Ужасные, ужасные, трагические, траурные новости. Ну, в общем, установили непосредственных исполнителей теракта. Это военнослужащие подразделения беспилотных систем «Химера» 105-го пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины Дмитрий Ткаченко, военнослужащие пограничной комендатуры быстрого реагирования «Шквал» Игорь Жуков и военнослужащие 73-го морского центра специальных операций ВСУ Владислав Наум. Вот. Ну и помимо их еще тоже здесь командующий силами беспилотных систем, начальник главного управления разведки, в общем, установлены все. Понесут ли они ответственность? Большой вопрос. Большой вопрос. Так, от тревожных приходим к таким, к средней тревожности новостям.
1: Да, ну, про Владимира Путина?
0: Да.
1: Владимир Путин направил приветствие участникам Петербургского международного юридического форума. Он назвал ключевой задачей укрепление верховенство.
0: Право.
1: Право. Во всех сферах, от организации жизни общества до международных отношений. Более 5000 участников из 80, да, свыше 80 стран форум собрал и проходит под девизом «Время быть вправе». Мне понравился этот девиз, очень подходит, да, для юридического
0: сообщества.
1: Ну, важно,
0: да, это по-настоящему, без там иронии, сарказма, это суперважная тема. Верховенство права в нашей стране. Я много раз обращал внимание, что, к сожалению, в наших ТДНС, традиционных духовно-нравственных ценностях, почему-то не указано это самое верховенство права. Мне кажется, что это ключевое. Потому что мы, там указана справедливость. Мы знаем, что у нас справедливость как будто бы, так сказать, это что-то большее, чем просто в мире. Справедливость и запрос на справедливость в нашей ментальности имеет особое значение. Но вот справедливость – это, конечно, верховенство права.
1: Кстати, ты знаешь, даже вчера с экспертом разговаривала, который тоже очень много говорил о справедливости. Там, правда, в жилищных условиях мы говорили.
0: Да,
1: но он говорит, что сейчас такое время, когда люди борются за справедливость.
0: Они борются за нее всегда. Они борются за нее всегда, но, так сказать, что такое вот это самое самая справедливость. Мы как будто бы все ее ощущаем, понимаем, что справедливо, а что нет. А выразить иногда это очень сложно, понимаешь? Или закрепить, например, документально. И поэтому у нас такой нигилизм правовой возникает, угу. Потому что право не всегда типа обеспечивает справедливость. Но это же странно. А что тогда должно обеспечить справедливость? Только право. И Владимир Путин ровно, наверное, об этом и говорит, когда, так сказать, ставит задачу укрепления верховенства права. Укрепление верховенства права. Перед законом должны быть все равны. Суд должен быть справедливый. Вот, ну, как будто бы все понятно, прописаны истины, но почему-то сложно реализуемые какие-то вещи.
1: Пройдет форум с 24 по 26 июня. Организаторы Министерства юстиции России и фонд Росконгресс.
0: Да, при этом, вот, например, еще Сергей Шойгу говорит, что безопасность стран БРИКС под угрозой из-за деградации права. Но мы видим, что право перестает иногда работать или встречается с какими-то противоречиями. Но вот в частности мы знаем, да, что вот эта история, там, которая началась еще в 2014 году там, с Донбассом и с Крымом, там ровно из-за противоречий. С одной стороны, типа целостность границ, да, а с другой стороны, право народов на самоопределение. И как они очень сложно бьются между собой. И в одном случае право работает так, например, в отношении Югославии, да? А здесь почему-то, так сказать, принято рассматривать по-другому. Это все странно.
1: Ну и вот он еще в качестве примера привел тот факт, что обязательства по отношению к России в рамках Черноморской инициативы так и не были выполнены.
0: Угу. Так, хорошо, идем дальше. Политика пишет, что еврочиновники выходят в офисы с удаленки ради кондиционеров. Что это за история? Жарко в Европе, мы знаем, там рейсы отменяются, и, в принципе, такая погодная аномалия сейчас в странах Европы, в частности, в Брюсселе. И вот чиновники возвращаются в офисы из дома, чтобы воспользоваться кондиционерами. Чтобы дома не тратить электроэнергию, да, они предпочитают за казенный счет пользоваться холодом, как бы.
1: Вот у них температура поднимается до 38 градусов, а у нас в Москве бывает так? Такая была, по-моему, у нас было 30, наверное, градусов, да?
0: Ну нет, ну и бывает.
1: Недельки две назад.
0: 35 бывает, но редко. Это, конечно, аномалия.
1: В общем, у них в бельгийской столице не опустится температура ниже 31 градуса. В пятницу может и вовсе подняться до 38.
0: Угу. Так, мы пропустили скандал вокруг УПА, да? Может сорвать конференцию в Украине по Украине в Польше. Но мы знаем, эта история просто продолжается. И Зеленского лишили Белого Орла, и, в принципе, там заявление из администрации польского президента. И здесь появляется новость, что конфликт между Навроцким и Зеленским может сорвать проведение конференции по Украине в городе Гданьске.
1: Да, и организаторы заявляют, что Зеленского там уже не ждут на этой конференции. И отмечают, что Украина не может позволить себе потерять такого союзника, как Польша. Вчера разговаривала тоже об этом с экспертом, и он говорит, что в целом это высказывание, ну, то есть они просто обмениваются какими-то, знаешь, неприятными словами, действиями, поступками в адрес друг друга, но на деле отношения их как были крепкими, так и останутся. То есть не то чтобы крепкими, но какая-то взаимовыгода есть, и она будет.
0: Так, успеем еще сказать, что ученые Белорусского госуниверситета заявили, что в составе международного научного коллектива, выяснили они в составе международного научного коллектива, сотрудники БелГУ, что западная диета с высоким содержанием жиров и сахара ведет к психическим расстройствам у самок мышей взрослого и пожилого возраста. Если вы самка мыши взрослого или пожилого возраста, пожалуйста, ни в коем случае не подсаживайтесь на западную диету, потому что в БелГУ выяснили, что в составе международного научного коллектива, что это приводит к психическим расстройствам.
1: Да, и все это может испортить мозг.
0: Ну, естественно, да. Но только в том случае, если вы самка мыши взрослого и пожилого возраста. А всем остальным как будто бы нет. И это всех касается или только самок мышей. В общем, хорошо, друзья, давайте мы на этом, так сказать, на этой прекрасной новости, да, поставим многоточие, уходим на выпуск новостей, рекламу, после чего вернемся в студию.

знать за 90 секунд. До появления китайского в нашей стране был сверхпопулярен свой русский чай. Сегодня незаслуженно забытый. Назывался он Иван-чаем, а основой для напитка служило растение кипрей ускалистный. Первые упоминания о нем датированы 12 веком. Иван-чаем он стал позже, а поначалу назывался Копорским. От древнего русского села Копорье, где его делали лучше всего. И, как бы сказали сегодня, в промышленных масштабах. Мало того, был налажен экспорт русского чая в Европу, где он боролся за лидерство с китайским. Технология изготовления отличалась простотой и надежностью. Молодые листья кипрея подсушивали, ошпаривали кипятком, перетирали и снова сушили, уже до готовности, на солнце или в печи. Получившуюся массу переминали и заваривали, иногда вместе с другими душистыми травами. Напиток считался не только вкусным, но и целебным. Отварами из кипрея лечили раны, кашель и желудочные недомогания. Старики говорили, что Иван-чай не только врачует тело, но и укрепляет дух. Самовар с напитком постоянно стоял на столе и был источником сил. В голодную пору крестьяне могли питаться одним русским чаем и сохранять трудоспособность. Не случайно вокруг него сложилось множество легенд.

0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства.
1: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
2: Да.
1: А переоценивали?
2: Вряд ли.
1: Сколько друзей вы потеряли?
2: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
1: Часто ли ты ошибаешься?
2: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
1: Чему главному тебя научили твои дети?
3: Тому, что взрослый человек может расти.
0: Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Мария Романова. Здравствуйте. В Воронежской области объявили траур с 23 по 25 июня после удара ВСУ по региональному центру. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев. В области приспустят государственные флаги и отменят развлекательные мероприятия. Напомню, в понедельник, 22 июня, в результате украинской ракетной атаки на город 5 человек погибли, несколько десятков горожан пострадали. Повреждены фасады остекления многоквартирных домов на предприятии в левобережной части города. В результате атаки вспыхнул пожар. Губернатор назвал особым цинизмом со стороны врага удар по Воронежу в день памяти и скорби в стране 22 июня. Сотрудник городской службы благоустройства Энергодара в Запорожской области погиб в результате атаки ВСУ. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий в своем канале на платформе «Макс». Он выразил соболезнования родным и близким погибшего. Российская группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение украинским формированиям в ряде районов Харьковской области и Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 200 военнослужащих, сообщили в Минобороны России. Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Самборовка, Червонный Оскол и Гусинка в Харьковской области, Волчий Яр и Щурова в Донецкой Народной Республике. ВСУ также за сутки потеряли более 50 военных и 12 авто в зоне действий группировки войск «Днепр». Там добавили, что у группировки нанесено поражение формированием бригады терробороны в районах населенных пунктов Орехов и Малокатериновка Запорожской области. Москва надеется, что обновленная концепция безопасности в Персидском заливе поможет сподвигнуть конструктивным переговорам о балансе интересов в регионе, заявил министр иностранных дел России в рамках 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД России. Он также добавил, что Россия заинтересована в том, чтобы противоречия по Палестине постепенно разрешались и готова вносить в этот процесс. Стратегическое взаимодействие Китая и России вышло далеко за рамки двустороннего формата и стало важным фактором поддержания стабильности в условиях глобальной турбулентности. Об этом заявил посол Китая в Узбекистане Юй Цзюнь. Он отметил, что на международной арене страны сохраняют тесную координацию в рамках ООН, ШОС, БРИКС и других многосторонних механизмов. Напомню, в столице республики Ташкенте во вторник, 23 июня, состоялся круглый стол «Россия и Китай. Опыт и перспективы для Евразии». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Дневной ракурс.
5: 12.33. Продолжаем прямой эфир. Еще раз всем здравствуйте. Так, пару новостей у нас есть. Начнем с опасных товаров. Точнее, с блокировки этих самых опасных товаров. В России вводят закон для того, чтобы моментально блокировать опасные и некачественные товары прямо на кассах магазинов. Законопроект рассматривается в Госдуме в первом чтении. Уже проект получил одобрение правительства и профильных комитетов. Роспотребнадзор получает дополнительные полномочия, которые, вот, собственно, позволяют ему оперативно блокировать партии товара. Я вот, честно говоря, лесу не могу разобраться в этой новости. Значит, почему? Ну, потому что существует масса ведомств. Ну, как некачественный товар, например, мог попасть на полку магазина?
6: Да и уже там, знаешь, со всякой просрочкой тоже там история, что если товар просрочен, например, то он уже не пробьется на кассе.
5: Но просрочка нас... это одно, а здесь некачественный товар.
6: Да, а тут у нас новый некачественный товар.
5: То есть его растаможили понять. Или произвели, значит, получили честный знак, кучу сертификатов, потом эти всякие, как они там называются, эти ведомства надзорные, понимаешь, он прошел через всю вот эту, все эти бюрократические процедуры, попал на полку магазина, и потом на кассе выясняется, что он некачественный.
6: А еще и смотри, какое количество. Система маркировки уже помогла остановить обращение примерно 3 миллиардов единиц некачественных товаров.
5: Как они на полке
6: 3 миллиарда единиц.
5: Или это о другом речь? Или это о другом речь? Ну, оперативно, когда возникает необходимость признавать партию товара некачественным? Вот эти все вопросы я предлагаю адресовать председателю Союза потребителей России Алексею Койтову, с нами на прямой связи. Алексей Владимирович, здравствуйте.
7: Добрый день.
5: Да, ну давайте разбираться вместе. А как же эти 3 миллиарда или сколько там? Триллиона?
6: Да, 3, сейчас повторю, сейчас найду. 3 миллиарда единиц некачественных товаров.
5: Как они попали на полку?
7: Знаете, я бы сам хотел найти ответ на этот вопрос. Так где-то эпизодически задавал, но не получал, потому что цифра явно вырвана из контекста. Это, наверное, скорее речь о всей продукции, которая была через систему, ну, скажем, выявлена или зафиксирована наступление просрочки. То есть это не значит, что на кассе кто-то что-то пытался продать. Я почему так логически рассуждаю? У нас всего обращается на рынке 300-350 миллиардов единиц всей потребительской продукции, а под честный знак попадает лишь ее часть. Да, и говорить, что от этой части, я не знаю сколько, но это явно меньше половины, даже меньше четвертой части, еще и 3 миллиарда были заблокированы на кассе, но это ну, очень странно. То есть я вот понимаю, что где-то в цепочке передачи информации про эту цифру она была немножко искажена, и вот сегодня мы действительно с вами удивляемся, как так. Вот. Я бы все-таки предложил ориентироваться на сам факт того, что, наконец, на кассах там, недавно у нас относительно стали блокировать просрочку. Потому что сама система «Честный знак маркировки», да, она уже существует там, лет 8, и мы всегда задавались вопросом, где ее полезность для потребителей. И вот когда первые эти звоночки пошли, блокировки на кассе, просрочки, мы сказали, замечательно, хотя бы что-то. А то, что сегодня обсуждается, да, и тема ваша основная, это как раз более важная история с точки зрения последствий. Ну, просрочка, извините за выражение, можно получить небольшое расстройство желудка.
5: Ну, как сказать,
7: в редких случаях.
5: Там и серьезные могут быть всякие последствия.
7: Нет, можно, но, как правило, такой просрочки все-таки... не попадаются, да, контрольно-надзорные данные, но мы говорим об опасной. Вот когда выявлено сегодня, помните, еще недавно была история такая с напитком «Алоэ Вера», да, который убивал людей. И вот подобная продукция, она, к сожалению, нет-нет, да на рынок просачивается. И когда у регуляторов, у надзорных органов появится механизм вот по щелчку пальца, да, в 2 клика заблокировать продажу по всей стране, я считаю, это будет великим достижением. Но только, точнее, не только если к этому будет применяться, но еще и к фальсификату, которого у нас сегодня на рынке огромное множество.
6: Ну, а как это будет работать? Подмена. Ну, вот, например, история с минералкой была, да, когда человек выпил эту минералку, сделал глоток.
5: Да.
6: Да, сделал глоток. Очень известная фирма этой минералки. Он сделал глоток и умер в итоге спустя несколько дней в реанимации. А как эта система сможет ли она отследить эту водичку, что вот эта вода отличается от той, которая в другой бутылке, в нормальной?
7: Ну, да, давайте, сегодня я понял, у нас такой эфир. Развенчивание мифов, да.
5: Вот ликбез, ликвидация безграмотности, вот давай.
7: Ну, нет, я без сарказма, потому что действительно, к сожалению, некоторые элиты заинтересованы, пытаются преподнести систему маркировки как панацею от всего и вся. Что она вся будет за всем следить, ничего никуда не пропустит. Увы, это абсурд. Но как механизм на отдельные меры, это действительно очень важный инструмент. И вот то, что вы говорите, сама отследит, нет. Нет, и еще раз нет. Ну, не способна она отследить опасную продукцию. Но она может дать некоторые признаки, которые сегодня, кстати, называются вполне официально индикаторы риска, да, которые могут сигнализировать надзорным органам о потенциальной опасности продукции или производителя. Да, дальше включается ручной режим. Это первое. Второе, вот в примере с водичкой. Если это обнаружено, и если тот же Роспотребнадзор, оперативно сделав закупку контрольную, проведя анализы, выявил, что в этой воде есть опасность, он ее также сможет в два клика заблокировать. А сегодня ему нужно потратить на это месяцы.
5: Ну, как
7: в крайних
5: месяц?
7: Случаях
5: ну, вот,
7: это
5: простите,
7: снимает
5: пожалуйста.
7: Три дня.
5: Ну, вот простите, пожалуйста, Алексей Владимирович, но мы знаем с вами, значит, когда продукты тоже иногда, порой у нас выясняется, что они некачественные. Но проходят выборы там какие-нибудь, или заявления политические звучат из стран, которые экспортируют нам, не знаю, все что угодно, газировочку, так сказать, или, ну все что угодно. И тут же выясняется, что они тоже могут оказаться какими-то некачественными, и это все останавливается сейчас, ну, в течение дня, может быть, или двух, или трех дней. Значит, что изменится-то, я не понимаю. Просто теперь вся ответственность будет на Роспотребнадзоре? Или что вот по факту-то меняется?
7: Ну, во-первых, сегодня останавливается в три дня. Это вообще максимально быстрый срок, который мне известен. И то не повсеместно. Ну, представьте, партия продукции, какой-нибудь... мелкое там, не знаю, печеньки, вода, еще что-то, которое растекается по всей стране, по десяткам тысяч торговых точек. Угу. Вот как вы сможете их всех заблокировать в ручном режиме? Угу. Ну, никак. Поэтому, когда даже в три дня блокировка происходит, это происходит, ну, волевое решение, да, обязательно к исполнению. Но, как завещал Салтыков-Щедрин, обязательность наших законов смягчается, точнее, суровость закона смягчается необязательностью их исполнения. И, да и просто не каждый продавец там на маленький на конце этой цепочки узнает, что вот эта водичка или там какой-то другой товар признан опасным, да, его нельзя продавать. Он будет его продавать. А как только это будет делаться через систему прослеживаемости, то есть на кассе он должен проводить через... Data Matrix код, да, отсканировать. Ему система, как сейчас просрочка выдаст, извини, друг, нельзя продать этот товар, потому что там, ну, я не знаю уж, как это технически будет реализовано, но сам принцип, да, что физически невозможно будет продать, касса будет блокировать. Вот об этом речь, вот это будет максимальный эффект.
5: Нельзя или только за наличку? Нельзя или только за наличку, без чека?
7: Это уже из области не просто правонарушения, а преступлений. Потому что опасная продукция заблокирована, и если продавец знает, что она опасна, ее нельзя продавать, и продает, как вы говорите, за наличку мимо кассы, то его, скорее всего, ну, не расстреляют, но приговор уголовный он получит. Я думаю, что в первое время такие дела появятся быстро, чтобы другим, ну, извините, неповадно было.
6: Ну, это продать, и здесь даже написано, контролирующим органам сейчас приходится проходить длительные процедуры согласования, в течение которых проблемная продукция может еще продолжать продаваться. Но... А новый механизм предполагает оперативно блокировать эти партии товара.
5: Ну, не знаю, вот на моей памяти все было тоже оперативно. Но вот все, так сказать, запреты, которые вводились, вдруг
6: выяснялось. Слушай, а вот смотри, я просто помню, была новость у меня, например, про колбасу какой-то там фирмы, тоже известной. И говорят о том, что в их колбасе в огромном количестве продукции найдены какие-то, ну, что-то вредное найдено, и нельзя употреблять в пищу эту продукцию. Но при этом я прихожу в магазин и вижу эту продукцию.
5: То есть, наверное, может быть, не вредное, а опасное, потому что в колбасе много чего вредного, она продается.
6: Опасное, да, что-то есть для здоровья. Угу. Вот, а тут оно продолжает продаваться. Возможно, здесь и есть проблема в этом, что проблемная продукция продолжает продаваться, а тут ее приостановят.
5: Но
6: тоже смотреть на деле как-то будет.
5: Естественно, да.
7: Понимаете, коллеги, да. Я объясню, почему вот, фактически так долго и много времени занимает реальная блокировка. Потому что сама процедура официального признания, она иногда растягивается на месяц, это если судебная, да, идет. А дальше доведение вот той самой информации до последней точки в цепочке поставок. Это очень, очень непросто. Вот эту цепочку поставок отследить и довести до сведения всех, что эту продукцию продавать нельзя.
6: Я полагаю, что Алёша просто, как и меня, удивляет сам факт того, что такое в таком количестве продукция ненадлежащего качества, да, может оказаться в магазинах.
5: Не только это, да. Но и вот это,
7: Вы знаете, если я сейчас вам начну цифры накидывать, вы еще больше будете шокированы.
5: Это правда. Почему так? Вот вы можете сказать, в чем, так сказать, корень этой системной проблемы? У нас что, мало надзорных ведомств? Нет, не мало. Они что, плохо работают? Нет, наверное, неплохо. Или плохо, тогда возникает вопрос. Почему просто при таком количестве бюрократических механизмов, аппаратов, введении нагрузки на бизнес, который бизнес же оплачивает эту всю историю? Бизнес оплачивает.
7: Честный знак,
5: кто оплачивает?
7: Мы с вами, как потребители, в конечном счете все оплачиваем.
5: Совершенно верно, да. В конечном счете, тут я даже спорить не буду. Мы переплачиваем за эти бюрократические надзорные ведомства и прочее, которые должны выявлять и приостанавливать некачественный товар еще до того, как он, конечно же, попадет на полку магазина. Мы за это переплачиваем налогами и прочим. Тут выясняется, что нет. Что это, так сказать, еще мало работает, вот все равно кое-где у нас порой 3 миллиарда, единиц товара оказывается на полках, а мы за это как бы переплачиваем.
6: Мне интересно, как-то защитить мы сами тогда себя можем от этого? Как мне отследить
5: сначала,
6: и понять?
5: Сначала все-таки почему не работает корень проблемы с вашей точки зрения? В чем заключается?
7: Вот такой очень важный, но объемный вопрос. Я постараюсь очень сжато и точечно, да, на него ответить. Вот смотрите, 50 копеек плюс НДС – это цена вот этой виртуальной марки, дата-матрикс-кода, которую мы с вами платим. Да, но это далеко не все расходы, которые мы оплачиваем, потому что там огромная инфраструктура, закладывая себестоимость, еще непомерная стоимость, кратно выше рыночная, очень часто, да, для производителей и торговых сетей. Нам разные цифры давали, но уверяю вас, что переплачиваем мы значительно. И вот все эти годы, с 2018 года, как только первый эксперимент запустился, мы этот вопрос как мантру повторяли. Почему мы, как потребители, платим за дополнительный инструмент не контрольно-надзорного формата, а исключительно фискальной функции, который призван обелить экономику, повысить собираемость налогов? Это хорошо. Мы только за обеление рынка, естественно, выступаем, это само собой. Но почему потребитель должен за это платить? Да, через прямую вот эту марку и всю накладную инфраструктуру. Никогда не получали ответ. Потом стали задавать этот вопрос, стали по-другому говорить. Окей, система есть, она работает, она действительно имеет огромный потенциал полезности и для государства, и для нас, потребителей. Давайте для потребителей что-то сделаем. Да, повторяли мы как мантру, повторюсь, много лет. Наконец начали нас слышать, когда мораторий начал вводиться, точнее, когда он был введен как системная мера. То есть в ковид, вы помните, мораторий был временной мерой, потом сначала МСВО, он тоже был как временная мера, и тогда это тоже было нужно, крайне необходимо, чтобы бизнес не рухнул в час, да, и мы в 93-й год не скатились, когда инфляция там сотнями процентов исчислялась.
5: Пора заканчивать, Алексей Владимирович, да.
7: Да, и дальше подошли мы к тому, что мораторий стал постоянным, и все. И у надзорных органов руки и ноги связаны, они ничего не могут сделать. При всей формальной ответственности фальсификаторы десятками раз выявляются в нарушениях, смеются, плюют в глаза и в лицо надзорным органам и продолжают нарушать. Вот то, что мы имеем.
5: Да, спасибо большое. Председатель Союза потребителей Российской Федерации Алексей Койтов был с нами на прямой связи. Алексей Владимирович, благодарим вас еще раз. Всего доброго. Но недалеко мы, тоже про надзорные всякие истории будем продолжать разговор. На этот раз выявили в России случай мелиоидоза у туристки, которая вернулась из Таиланда. Да. Да. Что это такое?
6: На экскурсии, в том числе ферму слонов, и сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице. Но Роспотребнадзор успокаивает и говорит, что в России есть высокочувствительная тест-система для диагностики инфекции.
5: Андрей Осипов, главврач Домодедовской больницы, заслуженный врач Российской Федерации, с нами на прямой связи. Доктор, здравствуйте, Андрей Анатольевич, приветствуем вас.
8: Добрый день.
5: Значит, давайте сначала тоже ликбез, что это за инфекция такая, откуда она берется, и высок ли риск ею заразиться, так сказать, и что вот эта вот пациентка, которая вернулась из Таиланда, станет тем самым нулевым пациентом, как в страшных, значит, фильмах, которыми нас напугали.
8: Вы знаете, инфекция достаточно экзотическая, и для нашей страны, наверное, по крайней мере, я слышу о ней первый раз, что она в нашей стране появилась. Инфекция бактериальная, достаточно такая контагиозная при несоблюдении правил. Называется бактерией, сапрофитной бактерией, которая проникает внутри клетки, размножается внутри клетки, достаточно агрессивно и вызывает тяжелые заболевания. Риска распространения в России однозначно нет, и про нулевого пациента, конечно, говорить здесь не стоит.
5: А что за болезнь как бы развивается вот благодаря этой инфекции? Вообще тяжелая история?
8: Вы знаете, бактерия, будем так говорить, живет в водоемах, в земле, в животных, в странах Азии, Африки, в Австралии. И при неблагоприятном достаточно устойчивая, она устойчива и в воде, и в почве до 30-45 дней. И при заражении этой инфекции, как можно заразиться? Это употребление воды некипяченые, это раны, это там, те, кто работает с землей, те, кто работает с экзотическими животными, купается в неочищенных водоемах, особенно, конечно, как раз мы говорим про Африку, про Азию, проникает в организм, проникает в клетки и вызывает тяжелое септическое состояние, множественные абсцессы во всех органах системы, в головном мозге. И, в общем-то, заболевание серьезное, лечится с большим трудом и высокая летальность. То есть люди погибают в большом проценте случаев даже при наличии лечения.
5: Угу. Но сейчас вспоминаются все эти слова из коронавирусной эпохи, там вирулентности, значит, забыл, как это слово-то называется, как долго развивается эта бактерия, болезнь имеется в виду, да, как, так сказать, как скоро ее можно, ну, вычислить, что ли?
8: Вы знаете, диагностика имеется, нужно просто, если поступает пациент, обращается пациент в поликлинику, в больницу, конечно, надо спросить, был ли он вот в этих неблагоприятных странах, опросить его, потому что инкубационный период тоже различный, от нескольких дней до нескольких месяцев, и встречается как острая молниеносная форма, как есть, как ни странно, хронические формы есть, которые длительно текут, иногда не понимают врачи, почему возникают абсцессы в разных органах. Поэтому такая сложная история, тем более врачи быть даже на чеку. Повторюсь, что история для России достаточно не очень известная, но есть методы диагностики, у Роспотребнадзора есть специальные тесты для диагностики этой инфекции, и главное, что необходимо вовремя ее диагностировать. Пути передачи – это аэрогенный путь, то есть с воздухом, да, вот при общении людей. Как я уже говорил, при употреблении некипяченой воды и, как ни странно, есть половой путь передачи и восходящий путь, то есть от матери к плоду.
5: Док, а еще вот скажите, пожалуйста, вот теперь общий вопрос. А как вы, в принципе, относитесь к тому, что вот такие новости становятся как бы достоянием всей страны? Вот один случай, одна женщина заболела редкой болезнью, да. Так сказать, об этом сразу становится известно по всей стране, уровень тревожности сразу у всех растет, все, так сказать, ну вот про это тоже свое отношение к такому роду новостным поводам расскажите, пожалуйста.
8: Вопрос, знаете, как говорят, хороший вопрос. Спасибо за вопрос. Вопрос на самом деле интересный. У меня двоякое отношение к этой истории. Первое, то, что вы сказали, да, единичный случай. Сразу это во всех средствах массовой информации, в соцсетях появилось. Наверное, это вызывает тревогу у жителей, и это однозначно. Но вторая история, мне кажется, я всегда говорю везде, что нужно об этом правильно говорить, правильно преподносить эту историю, и она, ну, наверное, нужно об этом говорить. Для чего? Для того, чтобы люди понимали, что едут они в неблагоприятные страны, где возможно заразиться вот в том числе этой инфекцией со сложным научным названием и другими инфекциями. Мы знаем, что у нас были случаи оспы обезьяны, случаи холеры, в частности, в Домодедовской больнице. То есть люди должны знать, куда они едут и как нужно профилактировать, чтобы не заразиться, по крайней мере, максимально соблюдать меры предосторожности. Поэтому вот такая двоякая история. Но, наверное, все-таки нужно говорить об этом, чтобы себя обезвредить и обезопасить.
5: Ну, осталось о мерах еще раз. Давайте на какие-то
6: топ-3, топ-5. Как раз, да, все это время сижу и думаю, как себя обезопасить, если я уже где-то там в Таиланде, во Вьетнаме.
5: Не целоваться слонами, например, ну, пореже, по крайней мере, это может быть делать. Ну,
8: да, что-то... не целоваться со слонами,
6: вода, воду пить бутилированную,
8: не обнимать обезьян,
6: да,
8: да, не обнимать обезьян, это не сложно. Пить воду из лужи. мыть обязательно руки. Наверное, не надо купаться вот в этих водоемах, таких где-то таких закрытых водоемах, которые имеются. Вот. И просто, ну, вот такие элементарные меры предосторожности.
5: А антибиотики или лекарства какие-то на упреждение можно принимать, доктор?
8: Нет. Однозначно нет, потому что если человек не болеет, но принимает антибиотики, как мы знаем, как это было и в ковидные времена, и все, ослабляется иммунитет, и в конце концов, когда вдруг возникает какое-то заболевание, этот антибиотик просто перестает действовать, он будет неэффективный, это нам наоборот осложнит течение заболевания.
5: Вот так вот. Да, спасибо вам большое за разъяснение. Главврач Домодедовской больницы, заслуженный врач России Андрей Анатольевич Осипов был с нами на прямой связи. Все выяснили, из луж не пьем, с обезьянами стараемся не обниматься, и слонов не целуем. Все, спасибо большое.

Страна героев. Вячеслав Шастин. Батарея управления артиллерийской бригады Вооруженных сил России принимала участие в боях на одном из участков спецоперации. Наши военные подвергались систематическим обстрелам противника. Вели не менее интенсивный ответный огонь. Гвардии старший прапорщик Вячеслав Шастин выполнял боевые задачи по обеспечению устойчивой связи. Это было необходимо для оперативного управления огнем российских дивизионов. Украинские радикалы понимали значение надежной связи. Они упорно пытались лишить наше подразделение эффективного управления. В результате очередного обстрела осколками была повреждена машина связи. Узнав об этом, Вячеслав Шастин без промедлений загрузил в БТР необходимые для ремонта запчасти и выдвинулся на место происшествия. С угрозой для жизни он прибыл на передний край, в зону интенсивного огня. Старший прапорщик оперативно восстановил работоспособность машины. Затем переместил ее в безопасный участок и наладил прерванный канал взаимодействия подразделений. Благодаря профессиональным и мужественным действиям российского военного было восстановлено устойчивое управление войсками. Вылазки врага были отбиты, а наши вооруженные силы перешли в контрнаступление. Страна героев. Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник».

0: 10 заповедей знают все, но не все им следуют.
1: Человек был создан Богом. Святость – это стремление человека к добру. Покаяние – это изменение жизни.
0: Час Островского. Авторская программа священника Павла Островского. Простым языком о высших истинах. По четвергам в 9 вечера, по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, _ «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
2: В Москве и Санкт-Петербурге 13.00, в Икутске 7 вечера. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. В Кремле прокомментировали планы США по милитаризации экономики. Форум регионов России и Белоруссии пройдет в Минске. В Турции задержали более 200 киберпреступников. Далее подробности. США вроде бы отходят от претензий на роль объективного посредника по Украине и продолжают следовать тому же курсу наращивания санкционного давления на Россию, заявил глава МИД Сергей Лавров.
3: Забыто заявление президента Соединенных Штатов, сделанное сразу после Анкориджа, о том, что на Украине нужен долгосрочный мир, а не перемирие на пару лет, и что Аляска заложила базу для движения в этом направлении. Вчера буквально заместитель постоянного представителя США при ООН потребовал немедленного прекращения огня, больше ничего. Ни о каком долгосрочном урегулировании он не говорил.
2: Глава МИД подчеркнул, что все цели и задачи специальной военной операции будут достигнуты. По его словам, необходимо на практике обеспечить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины. Именно такой статус закреплен в ее декларации о независимости. Именно в таком статусе Россия и все остальные признали украинское государство, добавил Сергей Лавров. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал планы США переоборудовать автомобильные концерны на производство оружия. Он добавил, что подобный шаг указывает на милитаризацию американской экономики. Напомню, накануне президент Дональд Трамп заявил, что американские автоконцерны начнут производить оружие, в том числе крылатые ракеты «Томахок» и системы ПВО «Патриот». Форум регионов России и Белоруссии является хорошей площадкой для обсуждения не только текущих, но и стратегических вопросов, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. Напомню, 25-26 июня в Минске и Минской области состоится 13-й форум регионов России и Белоруссии по теме «Экономическое взаимодействие регионов. Основа устойчивого развития Беларуси и России». Как ранее сообщили в МИД России, российскую делегацию возглавит председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Более 200 человек задержаны в Анкаре в ходе одной из крупнейших за последнее время в рамках масштабной операции против киберпреступности, незаконных ставок, онлайн-эксплуатации детей и мошенничества. 78 арестованы, сообщила МВД Турции. Задержанные подозреваются в организации незаконных букмекерских и азартных онлайн-платформ, а также в мошенничестве через социальные сети и фишинговые сайты. По данным ведомства, фигуранты получали несанкционированный доступ к мобильным банковским приложениям и игровым аккаунтам граждан. Дебетовая карта оказалась самым популярным способом безналичной оплаты в России в этом году. Такие данные приводит Банк России. Регулятор провел социологическое исследование с целью выяснить отношение граждан к различным средствам платежа. Согласно результатам, среди респондентов оплата дебетовой карты была востребована почти у 80%. Оплату QR-кодом по СПБ предпочитали 38 опрошенных, а 36% – переводы через мобильные и онлайн-банки. Еще больше новостей вы можете узнать из Макс-канала «Радио Спутник».
4: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
5: 4 минуты второго, вторник, 23 июня, 26 год. Продолжаем дневной ракурс. У нас смена небольшая в составе. Михаил Алимов в студии. Миш, привет, Алё.
6: Привет, Лёш, приветствую всех слушателей.
5: Да, по-прежнему Алёша Тимофеев меня зовут. Будем говорить мы про высшее образование, которое вот что, по мнению Валерия Фалькова, которого избыточно много, как будто бы.
6: И которое дорожает при этом.
5: Да.
6: То есть у нас два процесса происходят.
5: И как будто бы они тоже взаимоисключающие. По идее, если, так сказать, чего-то много, то оно не может стоить дорого, правда?
6: Ну, получается, что так, но в реальности мы сталкиваемся с несколько иной ситуацией, потому что, да, с одной стороны, у нас есть, как говорит глава Миноборнауки, переизбыток людей с высшим образованием, с другой стороны, мы наблюдаем своими глазами, и коллеги из других СМИ, да, нам показывают статистику, как дорожают платные, соответственно, места высшего образования, при этом бюджетных мест меньше не становится, они, наоборот, растут. То есть здесь как бы нет недостатка в предложении.
5: Да, вот ты знаешь, как менялся спрос на высшее образование, коллеги из «Известий» вот публикуют, в частности. Значит, в 1939 году на всю страну было 1 200 000 человек с высшим образованием. Это примерно 1,2%, 1,2% от всего взрослого населения. К концу 70-х оконченное высшее образование имело около 9% населения в 70-х годах. К концу 90-х уже 11%. А сейчас 30% в возрасте от 25 до 34 лет 40% людей, да, имеют высшее образование.
6: В масштабах страны 40% — это весомая цифра, да. Но меня здесь смущает другое.

0: образование мы с тобой имеем или нет. Значит, тогда нужно подумать, может быть, о качестве или о системе этого образования. Вот об этом. Но просто хочется, чтобы вот эта цифра, да, в 40%, она имела какой-то прикладной результат, как будто бы, знаешь. Угу. А мы, получается, что не имеем. Для нас мы знаем это, и тут тоже, ну, что говорить, да, это, конечно, пунктик. Это, конечно, пунктик, особенно для родителей. Чтобы ребенок, чадо ненаглядное, получило высшее образование. Как будто без высшего образования он будет неполноценный.
1: Ну, тут можно обратиться к еще одному исследованию, которое тоже не так давно было опубликовано. Насколько диплом о высшем образовании влияет на уровень доходов?
0: Да, зарплата, совершенно верно.
1: И так, согласно этому исследованию, влияет не в разы, конечно, но, тем не менее, доходы выше у тех людей, которые получили диплом о высшем образовании.
0: Я тоже как-то говорил об этом, что масса стран есть, да, где ценность высшего образования гораздо ниже, чем у нас, ну, в общественном восприятии. А почему? Ну, потому что там можно, так сказать, не получая высшее образование, работать нормально, не знаю, кассиршей в супермаркете, чистильщиком бассейнов там, или еще кем-то, так сказать, любая профессия, но при этом уровень жизни твой будет довольно высоким. У тебя будет свой домик, там, машина, там, возможности путешествовать и прочее, прочее. Об этом тоже, конечно, надо говорить. О том, что рабочие профессии требуют
1: соразмерного уровня дохода.
0: Высокого, да. Высокого дохода. Ну, как бы не высокого, там, среднего и выше среднего. Конечно, да.
1: И при этом, да, опять же, вопрос еще связанный с неравномерным распределением этого дохода по регионам, потому что страна у нас большая, каждый регион там в силу своих возможностей обеспечивает возможности, простите уже за тавтологию, для реализации людей в разных сферах. И если мы рассмотрим два региона из двух разных концов страны, то уровень заработной платы по одним и тем же вакансиям, даже связанных с высшим образованием и не связанных
0: или
1: с высшим образованием,
0: да, да,
1: они будут разными.
0: Да, это так и есть. Это так и есть. Как считаете, должно ли высшее образование быть вторым после рабочей специальности? Григорий спрашивает. Он нам жаловался, Григорий. Я учился в ПТУ. Высшего образования нет. Но было бы здорово, если завод давал возможность повысить квалификацию, получить образование. Стоит ли работодателям помогать сотрудникам в получении образования? Вот это тоже хорошая история. Да? После ПТУ, если у тебя достаточно опыта, знаний, ты там все проявил, повышал свою квалификацию, то, конечно, предприятие должно тебя направлять. Но если ты подаешь все надежды, чтобы ты еще,
1: да,
0: больше совершенствовался.
1: Да, ты таким образом и лояльность повышаешь в условиях дефицита кадров. И еще один важный момент, потому что технологии не стоят на месте, и те специальности, которые раньше, может быть, не требовали глубокого знания там, математики, каких-то инженерных навыков, несмотря на то, что они как бы предполагаются инженерными. То есть сейчас развитием технологий без наличия специализированного более глубокого образования как будто бы ты просто станешь неинтересен.
0: Ну, тоже да. А с 18-й стороны количество информация, которая тебя окружает, количество возможностей и способов получать, самообразовываться просто беспрерывно каждую секунду, находясь где угодно, да хоть отбавляй, но согласись. Но любую книгу можно, значит, скачать в электронном виде, ну, почти хорошо любые. Любую там информацию найти, пожалуйста, легко.
1: Значит. Или приобрести за вполне разумные деньги, получив соответствующий сертификат о повышении квалификации.
0: Ну, например, да. Да,
1: ну, давай вернемся к теме по поводу именно высшего образования. У нас есть экспертное мнение, связанное с тем, почему, собственно, цены-то на обучение в вузах растут. С нами поговорила профессор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
2: Цены растут, потому что несколько причин этому. Первая причина – у нас инфляция, повышаются нормативы финансирования, вслед за этим увеличиваются платы, ниже вузы не могут устанавливать. С этого года введено ограничение на платный прием. Для отдельных специальностей понятно, что это будет 25-30% сокращения, поскольку неравномерно у нас распределяются платные места по направлениям подготовки, их очень немного в инженерных технических направлений, примерно половина в медицине и, конечно, процентов 80, где-то и 90 по направлениям, связанным с экономикой, менеджментом, юриспруденцией, примерно столько же и в гуманитарных направлениях. И поэтому вузы, конечно, пытаются компенсировать это.

0: ограничение платного приема ростом цен.
1: Ну, как будто бы по ней инфляция, да?
2: Инфляция плюс, да, объективные факторы, связанные с направлением государственной политики, давайте так назовем. Да. И это в разных еще направлениях двигается, потому что вот по личному опыту тоже есть такой замечательный механизм, который функционировал, продолжает функционировать, но теперь не везде, который называется образовательный кредит. Угу. У нас многие абитуриенты, мои знакомые в том числе, поступали, потому что ну, физически нет у родителей
1: возможности. У тебя, ты же в ВУЗе преподаешь. Да. У тебя вот в группе студентов сколько? Нет статистики по кредитам?
2: Статистики нет, я только по личному там, знакомству могу сказать. Я минимум 3 человек знаю, которые этим воспользовались. Угу. И сейчас, если бы они поступали сейчас, а не в то время, когда поступили, у них такой возможности бы не было, потому что на журналистику теперь образовательные кредиты не выдают.
1: Угу. Да, в России сокращен перечень специальностей для образовательного кредита. Об этом тоже Валерий Фальков, глава ведомства Миноборнауки, заявил. Всего несколько сотен специальностей и направлений, по которым можно взять образовательный кредит на очень выгодных условиях. Число специальностей, по которым можно взять льготный кредит, сократился с учетом приоритетов, которые есть в экономике и на рынке труда. Вот.
2: Ну вот опять же, да, мы возвращаемся к тому, что у нас сейчас есть потребность в других специальностях, и меры поддержки приоритетно направляются именно туда. Вот у нас тоже опять Григорий Эл спрашивает, должны ли предприятия создавать свои узконаправленные институты? Если у них есть такая возможность, ну это вот лично мое мнение, то почему бы и нет? Потому что ты таким образом изначально воспитываешь под себя лояльного тебе сотрудника, если ты ему хорошие условия предложишь, какие-нибудь льготные возможности, связанные с получением образования, чтобы он потом у тебя отработал. Ну, тоже целевое обучение, только вот несколько более расширенное. То почему бы и нет, это только в плюс всем будет, как будто.
1: Ну, наверное, да. Значит, что будет с общим образованием? Нам рассказал, так сказать, поделился с нами видением картины вот, в общее образование. Первый зампредседателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию, академик Российской академии образования Олег Смолин.
3: Элитарное высшее образование всегда плохо, потому что элитарное, значит, доступное только немногим, как правило, представителям экономической или политической элиты. А вот элитное высшее образование, то есть высококачественное, это хорошо. Поэтому я не разделяю прогнозы о том, что к 2050 году в мире будет элитарное образование. Я считаю, что, скорее всего, к 2050 году образование разделится на 2 явных сегмента. Один сегмент, что называется, живое образование, где преподавать будут живые люди. Второй сегмент – это электронное обучение, которое будет получаться в основном с помощью электронных технологий. Первое будет дорожать, второе будет дешеветь.
1: Любопытное, да?
2: Да, я тоже, когда послушал этот комментарий, есть над чем подумать, потому что как будто бы это вполне реалистичный сценарий.
1: Но в ответе Олега Смолина заложено вот что. То образование, которое будут давать люди, оно будет выше по качеству, а то образование, которое будут давать машины, искусственный интеллект, оно, по идее, должно быть ниже по качеству. Можем мы с этим согласиться? Не знаю. Мне кажется, очень дискуссионная тема. Потому что в конечном счете, все равно все зависит не от денег, не от количества вузов и специальностей, а от конкретного человека, который хочет или не хочет, получать знания, самообразовываться и прочее. И поэтому, вне зависимости, понятно, наверное, что с человеком легче научаться. Ну, легче. Но
2: он и навстречу пойдет, а мы еще что-то.
1: С другой стороны, мы знаем, какое количество преподавателей, скажем, мягко, давай скажем, среднего уровня работает в вузах, которые не вовлекают, которые не научают, сами не умеют, а просто отбывают
2: свои. Отбывают пары свои,
1: да. Ну, их же много, правда.
2: Да?
1: Ну вот, да. Поэтому искусственный интеллект, который сейчас, я не знаю, как он будет к 50-му году, Он же наоборот проявляет участливость какую-то, вот это вот все. Он тебя хвалит
2: бесконечно. Но может, и таким образом это еще и планку повысит для педагогического состава в дальнейшем. Когда у них появится такой конкурент.
1: Да, ну, значимый. Может быть. Интересно.
2: Поэтому этот процесс многообразный, очень, и за ним будет очень интересно наблюдать, особенно находясь внутри этой системы, я сейчас имею в виду педагогов, потому что изменений в последнее время действительно много. И это только начало, как будто бы, этих больших процессов.
1: Это да. Но не хочется, чтобы становилось меньше людей, которые хотят учиться.
2: И которые могут.
1: И которые могут, да. Хочется, чтобы у них были все-таки возможности. И выбора, и прочее, прочее. Все, как водится, с многоточием остается в нашей большой теме. И переходим к другим событиям. Трамп сделал заявление.
2: Казалось бы.
1: Да, чего тут необычного, да, казалось бы. Сколько этих заявлений делает президент Соединенных Штатов Америки. Но на этот раз оно касается автопроизводителей американских. И тоже казалось бы, ну что-то такого. Но дело в том, что глава Белого дома готовит нас или весь мир к тому, что американские автоконцерны имеют планы по перепрофилированию заводов и могут взяться за производство ракет «Патриот» и «Томагавк».
2: А вот это уже не очень хорошо.
1: Хорошо или нет, узнаем у блогера, автора Телеграм и Макс-каналов Дон РФ, Роман Донецкий с нами на прямой связи. Роман, салют, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Хорошо или нет, это вопрос хороший сам по себе. Они просто-напросто копируют опыт Германии, где уже автоконцерны переходят в оборонпром. Весьма активно и на дроны. По большому счету машиностроение есть машиностроение. Автоконцерн любой – это готовые производственные цепочки. Да, перенастроить нужно. Да, свои моменты есть, но моменты вполне легко решаемые. Это гораздо выгоднее, чем строить завод в целом. С нуля готовить персонал, проводить сколачивание коллектива, набивать первые шишки годик-два, когда продукция будет, вежливо говоря, не совсем качественная. За автоконцерном это все проще. Так что германский опыт, а причины тоже вполне себе очевидны. Дело в том, что война в Персидском заливе или в Ормузском проливе, или с Ираном, кому как нравится, она показала одну довольно простую вещь. Боеприпасов не хватает. На самом деле все довоенные нормы расходования зенитных ракет, расходования ударных ракет, а «Томагавк» – это ударная крылатая ракета большой дальности, оказались, мягко говоря, ну, примерно такими же точными, как нормы расходования патронов и снарядов в начале Первой мировой войны. То есть абсолютно неточными. Нужно срочно наращивать оборонку, а оборонку пилили не только у нас в 90-е, а активно ее сокращали и в Америке. И в Европе, само собой. Ну вот все ищут и выход. Выходом стали автоконцерны.
1: Причем Роман, там же ведь еще история с дронами, связанная с дронами, конечно. Но понятно, ракеты хорошо, ПВО тоже неплохо. За счет чего растет там, да, необходимость производства ракет? За счет эффективной работы ПВО. Но много сбивается, надо запускать больше. Запускается больше, сбивается больше. А дроны в этом смысле показывают гораздо эффективность выше. Эффективность выше. И в этом смысле непонятно просто зачем, ну, я не знаю, там, переоборудовать условно Ford, там, Cadillac, там, что там в Америке, какой там автоконцерн, да, вместо того, чтобы строить заводы по производству дронов.
4: Ну, начнем с того, что против дронов противоядие будут искать не в зенитных ракетах. Угу. А главный ущерб наносят ракеты. Сегодня с утра мы работали тремя «Искандерами» по Кривому Рогу, и уж поверьте, реальный ущерб гораздо выше от трех «Искандеров», угу, которые так на секунду несут полутонную голову. Угу. Имеют отличную точность и практически неотразимы. Перехватить их крайне сложно даже «Патриотом». Чем от дрона? В принципе, сейчас дроны берут чем? Масса, авастю. Там, где запускается одна ракета, можно запустить сотню БПЛА. Причем зачастую дроны и применяются для перегрузки ПВО. То есть ПВО отражает атаку дронов, ПВО тратит ракеты, и ПВО расчеты элементарно устают. Только после этого идут ракеты. Даже взять самые сильные удары противника, Брянский вчера, Воронеж, это ракеты, это не дроны. Атака на Москву, она, конечно же, смотрелась эффектно. На Западе, по крайней мере, сделали из этого шоу. Но эффективность у него не сверхвысокая, мягко говоря, как на затраченный ресурс. Ракеты по-прежнему рулят там, где нужно поразить большую стационарную цель. И они рулить будут. Дроны – это дроны, это добавка. Никакое новое оружие не отменяет предыдущее, оно его дополняет. Плюс производство дронов гораздо проще.
1: И дешевле. Вот в этом-то речь, конечно. Да, просто строить новые заводы по... Вопрос-то, ну, там, строить новые заводы по производству ракет или, значит, делать какие-то фабрики там местечковые, где на коленках можно собирать вот это самое дополнение, которое перегружает, все равно выполняет задачу там эффективно там или в какой степени эффективно. Это вопрос, но в любом... Это рабочая тема. Это показало иранские события, да, и то, что мы имеем у нас.
4: Ну, основные удары иранцы наносили как раз баллистикой. Дроны, опять же, взяв опыт Киева, простые массовые дроны производятся буквально едва ли не в школьных мастерских. Это же, по сути, крупноузловая сборка с готовых запчастей. Набор сделай сам. Ракета – вопрос иной. И ракеты нужнее. Производство дронов элементарно наладить проще. Причем на любой базе. Ракеты – это другое дело, это точное машиностроение, высокоточное. Это довольно дорогие, довольно сложные изделия, как ни крути. Так что идут они правильным путем, увы, хотелось бы, чтобы они шли неправильным. Вот. А с дронами справятся тоже.
2: Роман, как раз вот в контексте нашей беседы вопрос о слушателя, не лучше ли тогда и нам последовать этому пути и наши заводы переоборудовать? Или у нас нет проблем с производством именно ракет? Нам это сейчас не нужно.
4: На текущие задачи хватает. На текущие задачи. Конечно, если нарастить, то придется что-то переоборудовать. Но здесь, опять же, хороший вопрос. У нас нет избыточного производства автомобилей. У нас, в принципе, с полной цепочки от АвтоВАЗ. И КАМАЗ с грузовых. А что из них можно убрать? КАМАЗ и так работает по большому счету на армию. Грузовики тоже нужны. Ракеты – это хорошо, но без подвоза никак, без логистики. А АвтоВАЗ – это внутренний рынок. Причем у нас полностью такой суверенный, скажем, производитель автомобилей на данный момент один.
2: Да.
4: Переоборудовать его, угробить автомобильную промышленность нашу.
2: То есть это уже будет скорее как крайняя мера, когда будут именно какие-то вероятные проблемы, связанные с...
4: Когда начнется большая по-настоящему война, тогда переоборудуют все. Пока она не началась, пока все идет в режиме сильного ограничения, то и нужды на это дело нету. В принципе, пока.
1: Ну и надо понимать, что, конечно, развертывание высокотехнологичного вот этого производства ракет на заводах тоже в сжатые какие-то сроки осуществить не представляется возможным.
4: А никто не говорит про сжатые. Нельзя сегодня с конвейера спускать автомобиль, завтра спустить Искандер, условно говоря, если уже про наш ВАЗ. Понадобится перестройка, понадобится освоение нового изделия. Это год-два.
1: И деньги, инвестиции в вот это производство ракет, это же тоже, оно же высокотехнологичное, это тоже немалые деньги.
4: Деньги на войне – это деньги. Но все-таки главную роль играет время и играет качество. Потому что, опять же, первое время качество будет, цена будет выше, качество ниже.
1: Хорошо.
4: Экономика во времени тем и отличается.
1: Спасибо вам большое. Блогер, автор телеграммы Макс каналов Дон РФ Роман Донецкий был с нами на прямой связи. Но повторим, да, еще никто ничего не переходит. Никто ничего не переходит. Это просто заявляет Трамп. Как и Мерседес, собственно. Мерседес заявил о готовности, не о переходе, а о готовности к такому переходу.
2: У нас в Кремле это уже прокомментировали, что США начинает милитаризацию экономики. Это заявление Дмитрия Пескова, да, пресс-секретаря президента.
1: Уходим на выпуск новостей и реклам. Еще вернемся в студию.
5: Дневной ракурс.

0: сокращение рабочих мест из-за ИИ. «Контекст». За что боролись, на то и напоролись. Самые продвинутые технологические компании увольняют сотрудников. Счет идет на многие десятки тысяч. Тенденция нарастает. Лидер по сокращению – США. В списке также европейские и азиатские страны. Причина кадровой оптимизации – развитие искусственного интеллекта и автоматизация производственных процессов. В компаниях заявляют, что нацелены на повышение производительности труда. И главный помощник в этом – генеративный разум. Человек становится лишним, своего рода обузой, пока процесс увольнения не носит повальный характер. И сокращенным будет куда трудоустроиться. Но прогнозы не самые утешительные. Не исключено, что через десяток-другой лет из-за развития ИИ исчезнут целые профессии, связанные с рутинными процессами. К примеру, кассиры, работники почтовых служб, бухгалтеры, аудиторы, менеджеры по продажам. Рискуют остаться без работы представители творческих профессий, такие как копирайтеры. Нейросети уже создают тексты, описания товаров и даже новости. Впрочем, совсем катастрофический сценарий, при котором искусственный интеллект станет причиной глобальной безработицы, пока маловероятен. Скорее будет трансформироваться рынок труда. Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_spútnik. Присоединяйтесь. Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь.
1: Вам удобно?
2: Ну да.
1: Лампа не слишком светит в лицо?
2: Нет.
1: Камера не смущает?
2: Вовсе нет.
1: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Электроэнергии на все предприятия после урагана в Кушве в Свердловской области подано, сообщил губернатор региона Денис Паслер. Он добавил, что большую часть поваленных столбов и оборванных проводов планируется восстановить за вторник и среду. Ранее местные власти сообщали, что от урагана в Кушве повреждены почти 100 домов, полностью разрушены 32 жилых дома, за медпомощью обратилось 16 человек, одного госпитализировали. Ситуация в российской экономике стабильная, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что нет никаких поводов сомневаться в надежности макроэкономики. Пресс-секретарь подчеркнул, что положение дел на мировых энергетических рынках чрезвычайно изменчиво. Это влияет на все государства. В то же время экономическая стабильность России обеспечена, растет доля доходов, не связанных с продажей нефти и газа. Отрасль торговли в России – одна из лучших в мире по уровню цифровых сервисов, доступности товаров для граждан, скорости доставки и по количеству возможностей для продавцов, заявил статс-секретарь замглавы Минпромторга России Роман Чекушев на форуме «Неделя российского ритейла». Он отметил, что на данном этапе развития важно не создавать сложности отрасли, а проработать такие регуляторные условия, которые позволят и дальше развиваться всем форматам торговли. Генеральный директор Международной медиагруппы России сегодня Дмитрий Киселев избран первым заместителем председателя комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества СМИ и массовых коммуникаций, передает корреспондент РИА Новости. Во вторник, 23 июня, в Москве проходит первое пленарное заседание 9-го состава Общественной палаты России. Решение об избрании Дмитрия Киселева

0: относилась тоже немножко на небольшой доле скепсиса, но познакомилась с волонтерами, которые занимаются защитой от мошенников, от телефонного мошенничества. И там была на передаче небезызвестных Лексуса и Вавана. Вот, и мы с ребятами просто посмотрели конкретные примеры и кейсы. Вы знаете, я была просто восхищена, потому что эти волонтеры — это в основном бывшие сотрудники всяких органов. Ну, там была одна девушка, которая там в детской комнате милиции долго работала, другая девушка, еще кто-то. Это такие задорные девчонки на пенсии, которые занимаются тем, что разводят мошенников. То есть им звонит мошенник, чтобы развести их, а они в ответ разводят мошенника, и потом, после того, как их уже развели, этих мошенников, их по цепочке выявляют и ловят правоохранительные органы. То есть это очень крутая работа. У них, ну, посмотрите потом тоже в интернете, найдите их, у них очень крутые кейсы, очень интересные блоги, и ты просто вживую видишь, как сначала она выкладывает кусочки разговора с этим мошенником, потом через какое-то время она уже в парике, например, изображая старушку, с пакетом якобы там миллионом рублей трясет, значит, на какой-нибудь центральной площади, к ней подходит подросток-дроппер, чтобы забрать деньги, вот, ну и через подростка потом уже вылавливают настоящих, там же целая цепочка всегда, то есть это реально наши такие девчонки-бабушки, которые гроза, являются, ну, просто грозой для колл-центров в основном на территории Украины, там же все русскоговорящие. И вот поверьте, бабушки наши задают жару. Они большие молодцы. И правда, это действительно волонтерство. Они это делают не за деньги. Они это делают, потому что им интересно, ну, на самом деле, разоблачить мошенников, которые совершенно чудовищным образом отнимают деньги у пенсионеров, и это чуть-чуть понятнее, да, но вот то, что они делают с подростками, они сейчас в основном работают на молодое, на подростковое население и выстраивают такие схемы, что, ну, просто ужас, и, конечно, если есть такие вот народные дружинницы, которые помогают, то это только кайф.
1: Отряды, да. Но тут, да, конечно, это волонтеры. Понятно, чем занимаются. Я немножко про других говорил, но это действительно польза, конечно. А чего же нет-то? Значит, смотрите, вот еще про искусственный интеллект и угрозы и вызовы, которые связаны с ним. Буквально недавно там новость была, касающаяся того, что, например, в Китае разрабатывают искусственный интеллект, который как бы будет выявлять... ну, нелояльных коммунистической партии Китая. Уже запускается в ход как всякие там алгоритмы и прочее. И, конечно, в условиях цифровизации тотальной, глобальной, когда вокруг камеры, когда, так сказать, любой твой чих известен и прочее, не возникают ли новые вызовы для гражданского общества, например? Вот с вашей точки зрения, Марина Евгеньевна.
0: Мне кажется, что вот мы каждый раз, когда про эти алгоритмы говорим, мы как-то это очень абстрактно упоминаем и все еще живем в какой-то, ну, уже ушедшей реальности. Реальность-то уже такова, что мы все под воздействием этих алгоритмов. И когда мы просто заходим в социальную сеть ли, или в платформу ли, то мы уже фактически с этими алгоритмами имеем дело. Когда мы что-то выбираем на маркетплейсах, мы сплошь и рядом разговариваем с алгоритмами. Это разговор не сам с собой, а это разговор вот этой вот бешеной машинки, которая хочет тебе все продать. И она супер успешно это делает. Поэтому зачем мы боимся этих алгоритмов? Мы приводим пример в Китае, в котором, ну, на мой взгляд, цифровой суверенитет, он абсолютно, ну, такая каноническая история, да, они выстроили его. Они выстроили как бы огнем, мечом и железной рукой и волей. А это нашей стране, например, нужно было сделать то же самое еще 10-15 лет назад, но мы этот момент пропустили. Китай очень многие изображают как цифровой концлагерь, с одной стороны. А с другой стороны, это цифровой рай, в котором предоставляется максимальное количество услуг для всех. Поэтому, конечно, все эти алгоритмы используются в том числе для государственной власти в Китае, которая, безусловно, контролирует своих граждан через алгоритмы и те цифровые услуги, которые предоставляет государство.
1: Там, знаете, о чем...
0: Я в этом как бы какой-то катастрофы не вижу.
1: Вот смотрите, там вот о чем шла речь. Значит, это исследователи университета Вандербильта изучили там слитые документы, сотни тысяч этих документов, из которых следует, что одна китайская компания создает продукт, который на основе анализа данных вот этих самых алгоритмов будет составлять цифровой профиль человека и предсказывать значит, кто может стать диссидентом. Вот, вот ведь о чем речь. То есть вот эта история там...
0: Так вы которая... думаете, что это ничего не делается? Вы наивный человек. Это уже давно все происходит. Конечно. Вот я вас, значит, добро пожаловать в наш

0: новое время и
1: Да.
0: средневековье. Это абсолютно уже давным-давно это все делается. А вы думаете, для чего существуют вот такие гигантские там хранилища данных? Для чего существуют все эти компании, как там сначала начинался Кибернет Аналитикс и так далее? Анализ данных это данные, это новая нефть. И, безусловно, правительство и государственные режимы, они используют данные для того, чтобы прогнозировать картину, кто выйдет, условно говоря, на улицу на протест, а кто нет.
1: Верно.
0: И если брать цифровой профиль у китайцев, то там цифровой профиль у вас доходит до всего. Там они знают ваш анализ крови, значит, сколько жен, сколько не жен, сколько детей, сколько не детей. То есть про вас цифровая машина знает абсолютно все. И то, что по запросу китайского правительства проводятся исследования о том, об уровне диссидентства и, что называется, ну, промаркировать людей, кто потенциально да, а кто потенциально нет, так ну, это везде
1: А от
0: происходит. И в
1: человеческого
0: Америке,
1: фактора-то
0: и да.
1: как здесь защититься на местах,
0: Совершенно
1: например?
0: верно.
1: Ну вот не понравился
0: Совершенно
1: тебе
0: верно.
1: сосед, ты сказал, что он неблагонадежен.
2: И Сахарова мы, так сказать, я не знаю, там, на рассвете его творческого пути мы, значит, берем на карандашик и что-то там, ну мы, в смысле, государство. Как защититься-то?
0: Слушайте, мы
2: Правильный
0: живем
2: вопрос.
0: в эпоху, когда мы полностью уходим, у нас никакой анонимности, приватности, ничего не будет. Мы полностью, как бы мы видны, нас сканируют как бы с головы до пят. И наши воззрения, наши все фотографии, все наши, то, что мы просматриваем, алгоритмы считывают все, что просматривается нами в интернете. И про нас знают абсолютно все. Не нужно себя уговаривать, что вы какой-то удивительный, уникальный,
2: Это хорошо или
0: значит,
2: плохо,
0: и...
2: Марина Евгеньевна? Вот лично для
0: Да,
2: вас.
0: это просто, это как дождь, это есть. Это просто есть.
2: Ну, слушайте, хочется, чтобы во время дождя был зонт, правда? Ну,
0: Во
2: зонт.
0: время дождя
2: Что,
0: должен быть
2: чтобы защититься, чтобы
0: тот
2: тебя
0: человек,
2: не...
0: который подойдет к тебе с зонтом. Вот так я бы сказала. Все равно
2: Вот.
0: будет помогать человек. А каким средством он поможет, это уже зависит от ситуации. Не надо бояться. Эти изменения не такие колоссальные, как мы себе представляем. Во-первых, уже все давно работает. Уже все на всех досье и папочка везде есть. Вопрос
2: Утешил
0: только в
2: нас
0: том,
2: депутат
0: чтобы этими
2: Государственной
0: данными
2: Думы,
0: могли
2: да.
0: распорядиться, должны распорядиться наше законно избранное правительство и назначенное, а не иностранные спецслужбы в своих целях. Вот только в этом вопрос.
1: То есть вопрос, связанный с тем, кто владеет данными.
0: Конечно, тот владеет миром. Так было
2: Ну,
0: всегда.
2: это справедливо. Это справедливо. Просто вопрос-то действительно, ну дальше-то что? И как смогут ли это... То есть все равно ее должен страховать человек. И вопрос, доверяем ли мы этому человеку. Будет ли он порядочным, этот человек, который должен подстраховывать искусственный интеллект. Тут наивный, конечно. Я понимаю, что это чистый наив, но так или иначе хочется, так сказать, надеяться.
0: Ну, мне кажется, вы преувеличиваете какое-то значение вот этого искусственного интеллекта и алгоритма. Но ничего он за вас там не примет, никакие решения, ничего не сделает. Все равно решает человек, что именно вот в этой, как бы в этом досье, которое есть на вас, да, что может сыграть против вас, я не очень понимаю. Вы все равно идете на выборы самостоятельно. Мы пока еще вживую на выборах,
2: Пора закончить.
0: значит,
2: Да,
0: ставим
2: да.
0: галочку в бюллетени, да. Ну, то
2: В
0: есть
2: том числе и с помощью
0: Марина
2: ДЭК,
0: Евгеньевна,
2: дистанционного
0: голосовать за
2: электронного голосования. Спасибо большое. Депутат Госдумы Марина Ким была с нами на прямой связи. Как всегда, это интересно.

0: Страна героев. Владимир Байгабулов. В спецоперации на Украине рядовой Владимир Байгабулов участвует с первых дней. На него возложены задачи по разминированию зданий и инженерной разведке путей продвижения российских подразделений. Инженерная разведка – дело нелегкое и жизненно важное. Это сбор ценной информации о местности, объектах и сооружениях противника с помощью технических средств и особых методов. Изучая окрестности, Владимир обнаружил вражескую группу диверсантов. Немедленно доложил непосредственному командиру. Не теряя ни минуты, бойцы из инженерного дозора заняли огневую позицию, используя преимущество уже изученного ландшафта. Завязался интенсивный стрелковый бой, в ходе которого противник был полностью нейтрализован. Однако он успел заминировать пути движения российских сил. Рядовой Байгабулов с боевыми товарищами немедленно приступил к разминированию. Лично обнаружил десяток противопехотных осколочных мин и несколько фугасов. Они представляют огромную опасность для личного состава. Смертоносные находки были обезврежены, а затем уничтожены. Профессиональные и мужественные действия Владимира Байгабулова сберегли жизни наших бойцов и позволили продолжить наступательные действия. Страна героев. Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что? Что? Что? Что?
0: Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
2: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Сухуми 14 часов. В Улан-Удэ 7 вечера. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин встретился с выпускниками военных вузов. В Крыму в целях безопасности запретили спортивные мероприятия для детей. Во Франции зафиксировали самую жаркую ночь за всю историю наблюдений. Подробности далее. На Западе открыто говорят о подготовке войны с Россией и наращивают военные наступательные бюджеты. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений.
2: Схема действий так называемого же демократического Запада очень проста. Вначале создают угрозы для нашей страны, вынуждают нас предпринимать действия, необходимые для самообороны и самозащиты. Затем тут же обвиняют нас во всех смертных грехах для обоснования продолжения своих агрессивных действий в отношении России.
1: Глава государства подчеркнул, что Россия готова оперативно и адекватно ответить на угрозы. К атаке на автобус с белорусскими детьми в Брянской области 17 июня причастны командующие силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди и начальник главного разведуправления Минобороны Украины Олег Ващенко. Они обеспечили наводку на автомобиль и отдали приказ об ударе. Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
3: Кроме того, установлены непосредственные исполнители теракта. В их числе военнослужащие Государственной пограничной службы Украины и Морского центра специальных операций ВСУ. Это Дмитрий Ткаченко, Игорь Жуков и Владислав Наум. В отношении всех фигурантов вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемых. В ближайшее время они будут объявлены в международный розыск.
1: Напомню, 17 июня в ВСУ с помощью беспилотника атаковали автобус детской футбольной команды из Гомельской области. Она ехала на отдых в Геленджик. В результате один человек погиб, 8 пострадали, в их числе 6 детей. Проведение спортивных мероприятий, тренировок и турниров приостанавливается в Крыму до 1 сентября в целях безопасности. Об этом сообщила министр спорта республики Ольга Трубарова. Кроме того, по ее словам, также до особого распоряжения приостанавливается выезд спортсменов для участия в соревнованиях за пределами Крыма и участия в таких мероприятиях на ее территории. Более 15 человек были заблокированы в шахте из-за урагана в Кушве в Свердловской области. Сейчас они подняты наверх, об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер. Накануне местные СМИ опубликовали кадры, на которых в Кушве большая воронка, торнадо, гнет деревья и движется в сторону жилых строений. Позже ученые рассказали, что в городе образовался смерч. На территории муниципалитета сейчас введен режим ЧС. По последним данным, полностью разрушены 32 частных жилых дома. Метеослужба Франции сообщила, что в стране была зафиксирована самая жаркая ночь с начала наблюдений почти 80 лет назад. Средняя температура по стране этой ночью составила рекордный плюс 22 градуса, об этом сообщает метеослужба. Ранее наивысший уровень погодной опасности был введен из-за жары в европейской части Франции, что стало абсолютным рекордом. Температура приблизилась к отметке плюс 40 градусов и местами даже ее превысила. Пока это все к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов читайте, если слушайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Спорим с Ищенко.
4: Здравствуйте, друзья. Ростислав Ищенко, обозреватель медиагруппы «Россия сегодня» в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Усин. Я приветствую вас, Ростислав Владимирович.
5: Добрый день.
4: Ну, давайте начнем с заявлений президента России на встрече с выпускниками военных вузов. В частности, там он, ну, понятно, говорил, что современная международная ситуация далека от стабильной. Конфликтный потенциал повысился. Запад использует лживые заявления российской военной угрозе, обосновывая свою милитаризацию. Россия выступает за равную и неделимую безопасность для всех. Ну, собственно, еще раз повторил Владимир Владимирович. Ну вот дальше. Россия готова оперативно и адекватно ответить на любые внешние и внутренние угрозы. Российская ядерная триада последовательно модернизуется, и более 1000 образцов оружия и техники прошли апробацию в боевых условиях в минувшем году. То есть я здесь даже не сами вот эти тезисы, а скорее их последовательность. То есть вот, значит, сначала про международную ситуацию, затем мы готовы ответить. Ну, вопрос предупреждает, а им все невдомек, не верят, видимо, что наша вот ядерная триада, все с ней нормально, и мы готовы ответить.
5: Ну, почему верят? Возможно. Но в 1941 году тогдашний не глава государства, правда, а руководитель партии выступал тоже перед выпускниками военных вузов и говорил примерно то же самое. Ну, мы были тоже готовы ответить, и ответили даже. Вот. И закончилось все это в 1945 в Берлине. Конечно, хотелось бы пораньше, но так получилось. Вот. И я думаю, что Гитлер верил, что мы ответим. Просто он считал, что этот ответ будет недостаточно эффективным. А страны Запада тоже рассчитывают выиграть у нас или войну на истощение, или войну конвенционную. Значит, ну, теоретически рассматривают возможность даже выигрыша ядерной войны. В конце концов, Соединенные Штаты еще с 70-х годов разрабатывают концепцию победы в ядерной войне. Значит, а сейчас, вообще-то, даже в мире это общее место. И у нас некоторые рассуждают по поводу того, что в ядерной войне вполне можно победить. Так почему бы Западу не рассматривать вариант, когда они начали, мы ответили, ну а дальше уже кому Бог помог.
4: А зачем это надо? Вроде богатый континент, все у них хорошо, золотой миллиард.
5: Так бедные войны и не ведут, у бедных денег нет на войны. Войны как раз ведут богатые. Вот если бы у нас не было бы денег на оружие, как бы мы войну вели?
4: Вот Украина
5: нет. Нас бы взяли бы и захватили бы. Все так Украина. Украине оружие дают, да, опять-таки богатые дают оружие. Не дали бы, не воевала бы. Вот. Поэтому... Здесь все как раз просто. У них есть свои интересы, они хотят быть и дальше богатыми. Для того, чтобы быть и дальше богатыми, надо у кого-то это забрать. Значит, ну, логика подсказывает того, кто побогаче. У нас, например. Потому что если вы пошлете войска захватывать, скажем, Центральноафриканскую республику, то игра не будет стоить свеч. Значит, ехать надо за 3-9 земель, особенно если это американские войска. Но авианосцы...
4: Причем европейские тоже.
5: Авианосцы туда не подплывают. Значит, разве что самолеты прилетают. Вот, климат паршивый. Повстанцы все время туда-сюда снуют по всяким там джунглям и саваннам. Вот. То есть все время надо прикладывать какие-то усилия, а получишь что-то, не получишь, Бог его знает. Вот. А если раздавить Россию, то сразу же получаешь доступ к источникам сырья, получаешь, в том числе, кстати, и рынки сбыта тоже, и не только российские, но и те, которые Россия контролирует сейчас. Ну вот нас же Запад выпирал с европейского рынка, да, Соединенные Штаты нас выпирали с европейского нефтегазового рынка. И достаточно успешно. Значит, хоть сейчас там по разным косвенным данным «Газпром» все равно поставляет до трети потребляемых в Европе энергоносителей, но поставлял только газа 2/3 еще совсем недавно. Ну, если это не продаем мы, то даже продает кто-то другой. Вот, и продают по ценам даже выше, чем мы продавали. И кто-то зарабатывает на этом, да, получает что-то. Выгодно это, выгодно. Вот. А если, кстати, посмотреть дальше по сторонам, ну, вот, провели деструкцию России, все, Китай висит, потому что он тогда со всех сторон обложен, у него нету тыла, у него, опять-таки, нету альтернативной сырьевой базы, у него нету альтернативных маршрутов для выхода на рынки. Ему все только сдаваться. Ну, Китай тоже достаточно богатое государство.
4: Извините, а технически как это должно выглядеть? Ну вот, предположим, так сказать, мы тут запросили пардону, значит, нам подняли лапки, и что дальше? Вот как они будут это все контролировать? Это же огромная территория, они что, сюда придут?
5: Вы же не вчера родились. Помните, СССР было такое государство? Вот как они после СССР лет 10 контролировали эту огромную территорию? Получали, значит, там концессии, покупали месторождения, дружили домами с Борисом Николаевичем. Там, что не американский президент, то был его личный друг.
4: То есть найти Бориса Николаевича какого-то, да?
5: Ну, найти правительство, которое будет проводить прозападную политику. Что, сложно, что ли? Кандидатов, по-моему, вагон и маленькая тележка. Как явных, так и неявных. Вот. Проблема не в этом самом, не в том, чтобы найти тех, кто будет проводить прозападную политику. Проблема в том, чтобы провести деструкцию России. Этого ее надо победить на поле боя. Потому что просто так, как Советский Союз, Россия разваливаться отказывается. Значит, вот в этом как раз заключается самая большая сложность Запада. Потому что они все-таки рассчитывали, значит, на... Я думаю, что до сих пор еще рассчитывают на бескровную победу. По принципу, мы надавим экономически, Россия не выдержит. Значит, социальное потрясение, развал страны изнутри, а там уже придем и будем управлять. Ну, вот пока у них не получается. Но они же стараются. Мы же с вами уже сколько лет говорим о том, как они стараются.
4: Ну, для этого ведь нужны, там, не знаю, толпы на улицах. Вот то, что у нас... Хотя был-то в 2012 году, там 100 тысяч выходило. Было
5: дело. Да, и в 91-м было.
4: Не, это тогда это развал Советского Союза, вы имеете в виду. Ну, потому что тогда ему предшествовало...
5: И в 1917-м было.
4: Когда ему предшествовало, я прошу прощения, лет 10 хронической недостачи продовольствия вообще по всей стране. То есть очереди даже были... Ну, это я со своего опыта говорю, я не основываюсь
5: на статистике. Ну, хорошо, в этом самом, в феврале 1917 года, да? Значит, там в Петрограде были небольшие перебои с поставками хлеба, и то... скорее всего, искусственно вызванным, которые, в принципе, решались достаточно быстро. Значит, были там небольшие выступления. Их бы, в принципе, быстро бы задавили, но тут внезапно на сторону, суть, восставших перешел Петроградский гарнизон, почти 200 тысяч человек. Эти 200 тысяч человек перешли потому, что они не хотели отправляться на фронт, и им сказали, что вас сейчас отправят. Вот уже существует, значит, преступное намерение прямо завтра отправить вас на фронт всех поголовно. Они решили, что не надо рисковать, экспериментировать. Ну, лучше здесь побунтуем. Ну и все, и столица оказалась в руках восставших. Значит, после чего император отвлекся, а дальше там, революция, гражданская война и так далее. Со всеми вытекающими последствиями. Вплоть до 91-го года. Такие вещи происходят иногда достаточно неожиданно, особенно если им посодействовать немножко. Значит, в любой стране всегда есть какая-то оппозиция. Есть оппозиция конструктивная, которая работает или хочет работать на интересы страны. Она просто по-другому видит, там, допустим, ее пути развития. А есть оппозиция деструктивная, которая понимает, что она к власти сама прийти не может и рассчитывает на то, что придут, значит, ее добрые иностранные покровители и назначат эту оппозицию представлять их интересы в этом государстве.
4: Это как на Украине, да? Четвертый.
5: Да, да, да, что это самое. Ну, Украина, слава богу, треть России. Угу. Да? Если в одной трети не, можно так сделать, почему в остальных нельзя? Вот. Тем более, что у Украины все-таки население было значительно как более единым в плане, консолидированным. И в плане там, национальном, значит, и в этом самом, вот и в плане территориальном даже Украина была значительно, кстати, плотнее собрана. Ну, 50 миллионов на такой маленькой территории относительно, или 140 на огромной. Да? Вот, то есть у России есть свои сложности там, в системе управления за счет ее огромности. Значит, и не всегда получается установить жесткий контроль над отдаленными регионами. И проблемы свои возникают, потому что, например, вот часто рассказывают, значит, что Россия там газ всюду поставляет, а себя не газифицировала. Но есть же такие вещи, когда просто не потянешь трубу. Она будет буквально золотой, и газ из нее будет бриллиантовый сыпаться. То есть если у вас там заимка где-то на 1000 километров в тайге, ну не протянете вы туда газ.
4: Не, ну вот. Это, ну, просто у нас его нету даже в Подмосковье, в некоторых местах, я даже знаю, какие.
5: Я тоже знаю места в Подмосковье, где, допустим, был магистральный газ, да, но его не заводили в те самые в дома, предпочитали, значит, там, покупать газгольдеры и так далее, потому что так стоило дешевле, чем магистральный газ, который проходил вот рядом, можно было трубу протянуть. То есть... Есть еще вопрос самосоотношения цена-качество, или там кто-то хочет заработать, это совсем не обязательно, что другой хочет за это заплатить. Иногда бывает выгоднее топить дровами.
4: Ну да, или как в городах электричеством, например.
5: Да, и, кстати, опять-таки, наши же европейские друзья тоже не полностью газифицированы, хотя уже у них-то эти самые компактные территории, маленькие страны, казалось бы, там... Можно вообще все полностью там газифицировать. Долгие годы получали дешевый газ. Ну, все равно есть где-то, где это выгодно, есть где-то, где это невыгодно. Или просто не имеет смысла. Вот. Поэтому у России есть свои трудности. Есть трудности с дорогами, опять-таки. Вот помните, на самое, в советской школе все время учили, что Российская империя построила, значит, значительно меньше железных дорог, чем Западная Европа. На самом деле она построила больше, чем любая европейская страна. Просто одна железная дорога Санкт-Петербург-Москва – это все равно, что весь Люксембург закатать в металл. Ну, вот вам и самое там. Даже та же Англия – это же маленький кусочек, там немногим больше, чем там, пару областей российских. Значит, вот... Там все, самое, можно между всеми городами построить железные дороги. И шоссейные дороги, кстати, там проще строить значительно. И с точки зрения климата, и с точки зрения расстояний, там, и так далее. Ну вот, если вы попробуете вот все это перенести на Россию, на ее огромность, да, и сразу поймете, что у нее есть свои сложности в связности, значит, свои сложности в интересах даже разных территорий. Ну, смотрите, Владивосток, да, Хабаровск, там совершенно очевидно больше заинтересованы в там, мощной восточной политике, в торговле с Китаем, с Японией и так далее. Это рядом, это достаточно богатые страны, которые лежат вот буквально рукой подать через границу. А тот же самый Калининград, ну что ему до Китая?
4: Ну, да.
5: Значит, его в лучшем случае китайская торговля будет интересовать как транзит контейнеров через него, но не совсем не напрямую. То есть даже связать вот такие торгово-экономические интересы какой-нибудь Австрии или Чехии значительно проще, чем в огромной России. Поэтому всегда есть на что надавить в этом самом, в такой стране огромной. Вот. И... Поэтому и пытаются создать трудности. Зачем вводятся экономические санкции? Для того, чтобы создать нагрузку дополнительную на бюджет. Значит, дополнительная нагрузка на бюджет, значит, нужны дополнительные поступления. Значит, государство начинает изыскивать возможность, значит, где взять эти деньги. Ну, скорее всего, это налоги. Неважно, не будут увеличены напрямую на население или не будут косвенно увеличены за счет акцизов, или они будут увеличены за счет обложения там, экономики, ну, то есть предприятий, так или иначе, все равно все это в результате ударит по конечному потребителю. Понятно, что все это оплатит население в любом варианте. Значит, ухудшается, там, падает уровень жизни, да, значит, ну, народ никогда не будет благодарен за падение уровня жизни. Значит, если это происходит на протяжении короткого времени какого-то, ну да, люди могут там себя потерпеть и сказать, да, понимаем, там, значит, война идет. А если война идет 40 лет, если и уровень жизни все время падает, да, а ну, нам же, в принципе, даже открытым текстом практически говорят, что а мы не собираемся заканчивать. Ну, вот, допустим, ну, вчера...
4: Ну, у них-то падает
5: вчера Лавров сказал, что они, допустим, планируют только начать войну с Россией к 30-му году. Значит, то есть Европа, да? То есть вот заканчивается там украинская, да, потом еще какой-то период, значит, просто там санкционный. Потом они думают, может быть, горячую войну начать с Россией к 30-му году. Значит, они же не собираются сразу же заканчивать своим поражением, да, и Россия сразу сдаваться не собирается. И они думают, не предполагают, что они в 30-м году напали, и сразу же все у них получилось. Если они собираются вести... конвенционную войну, а вести ядерную только идиот собирается. Значит, соответственно, они планируют должны планировать достаточно длительный период, ну хотя бы несколько лет.
4: Не, извините, да? Но если они условно начали, то есть вторглись, то это другая история, нежели с Украиной. И Россия может ответить ядерным оружием.
5: А Россия вообще всегда может ответить ядерным оружием. Россия может даже не ответить ядерным оружием. Россия при желании может даже начать. Ну, после того, как, знаете, победители не судят. Значит, после того, как победили, значит, кто будет спрашивать, вы начали или кто-то другой начал, там, на вас напали, вы напали, какая разница уже? Главное победить. Вот, поэтому Россия имеет право на все, что ей выгодно.
4: А тогда такой вопрос, а какие степени свободы возникают у России, если Зеленский на Белоруссию нападет или атакует вот эти ретрансляторы, или, может быть, мозырские...
5: Еще раз повторяю, Россия в любой момент, по любому назначению, может использовать все виды вооружения, которые у нее есть. Другое дело, что в любом случае использование армии, ну, то есть война, это дорогое удовольствие. И чревато всякими неприятными неожиданностями, потому что не только Россия может использовать, но и против России могут использовать тоже все виды оружия, которые есть у ее оппонентов. А у оппонентов России есть все виды оружия, включая ядерное. Значит, и поэтому приходится, кстати, рассчитывать, значит, что в данный момент выгоднее. Как правило, выгоднее всегда вести торговлю и дружить домами. Но это не всегда получается, потому что иногда бывает, что интересы расходятся, иногда бывает, что, допустим, наши оппоненты слишком далеко заходят в своих играх. Ну, то есть они считали, что они смогут достаточно быстро провести деструкцию России, поэтому пошли на конфронтацию. После того, как конфронтация длится довольно долго, они уже не могут отступать. Вы же сами говорите, что европейская экономика тоже, значит, достаточно быстро схлопывается, да? Вот, значительно быстрее, чем российская начинает испытывать трудности.
4: Но значит, у них база просто более высокая.
5: Значит, соответственно, экономика схлопывается, да? И что должна делать Европа? Примириться с этим? У нее же вариантов нету. Если она сейчас сдается, да, надо вернуть украденные активы. Могут еще попросить выплатить компенсацию там, за наши потери.
4: Проценты, например, да.
5: Да, и все это достаточно дорогое удовольствие. Потом надо выстраивать заново экономические связи, там, не знаю, с Россией, с Соединенными Штатами, как угодно. Но если сейчас все заряжено на производство вооружения, значит, то есть ВПК является локомотивом или пытается стать локомотивом европейской экономики, то дальше надо думать, а что теперь будет работать? Ну, все, танки не нужны, да? Мы помирились. Значит, танки не нужны, пушки не нужны, что будет работать? Значит, Европа будет производить самолеты гражданской авиации, мы их тоже производим, Китай производит, и Соединенные Штаты производят. И за то время, даже что длилась конфронтация, значит, достаточно большое количество бывших европейских рынков стали уже не европейскими. Куда они все это девать будут? Если даже они смогут восстановить производство того, чего они сейчас, значит, там у них сложности возникают, да? Европа имела российский автомобильный рынок практически как свой. Ну? А сейчас это китайский в значительной степени рынок уже. Вот. И китайцы так просто не уйдут отсюда. И люди постепенно привыкают. Значит, и зачем менять, если устраивает китайский?
4: Да там и собственный рынок автомобильный вот. Тоже уже в значительной мере китайский.
5: Ну вот, значит, а дальше, я говорю, если вот, понимаете, 10 лет назад... По Москве ездили Мерседесы, БМВ и так далее. Значит, их было много, больше, чем сейчас. Потому что сейчас значительная часть это перешла к китайскому автопрому. Значит, а ведь это миллиарды евро. Значит, все это время Россия переходила на, значит, пыталась перейти на обеспечение себя собственными силами. Значит, Россия добилась, начиная с 2014 года, продовольственной безопасности. То есть фактически она обеспечивает себя продовольствием сама, еще и продает. Причем даже по тем позициям, по которым раньше закупала. Значит, то, что Россия на этом деле выиграла, кто-то проиграл. Кто-то потерял не только российский рынок, кто-то потерял еще и рынки за пределами России, на которые раньше шло чужое зерно, чужое мясо, чужая курятина, чужие яйца. Сейчас идет российское. Значит, просто так нельзя прийти и сказать «верните назад». Никто просто так ничего не отдаст. Значит, вот поэтому им необходимо опять-таки, с их точки зрения, сломать Россию для того, чтобы, ну, хотя бы на выдохе получить потом возможность за счет контроля уже над рынками, которые сейчас являются российскими, за счет усиления давления на Китай. Значит, раз у Китая нет союзника, ему становится значительно сложнее отбиваться. Значит, и тоже он может, так сказать, сломаться. Ну вот, пожалуйста, вот теперь китайские рынки. Значит, это уже стимул для восстановления европейской экономики. Значит, можно каким-то образом выходить опять-таки в нормальный режим. Поэтому они так зубами держатся за эту войну. Они же не просто потому, что им русские не нравятся. Вы поставьте русского рядом с немцем там, или французом, и не каждый отличит.
4: Китайцы точно не отличат.
5: Ну вот, значит, самое... Поэтому тут дело не в том, что мы вас так не любим, что кушать не можем. Дело в том, что кушать хочется. Вот. А для того, чтобы кушать...
4: Наоборот, мы вас не любим, потому что кушать хотим.
5: Да, а для того, чтобы кушать, надо зарабатывать. Для того, чтобы зарабатывать, надо, опять-таки, чтобы было что продавать и кому продавать. Ну, и когда конкуренция увеличивается, понимаете, они же нас любили в 90-е годы, да, когда мы не были им конкурентами. В том самом экономическом плане. В военном были. Ядерного оружия в России было и тогда более чем достаточно. И она могла точно так же ликвидировать любое европейское государство, и Америку могла тоже. А вот в экономическом плане Россия была для них не конкурентом, а рынком сбыта, причем лежалого товара. Ножек Буша, там, всяких, там, всякого секонд-хенда там, и так далее. Ничего, тогда они просто взахлеб любили Россию. А чего не любить, если покупают?
4: Ну, на самом деле, у нас еще полторы минутки осталось, даже чуть меньше. Но, тем не менее, вот с чего предлагаю начать вторую часть, риторика-то поменялась. То есть, если, так сказать, раньше Украина тоже молчала, то теперь говорят, что, дескать, мы, терпение наше не безграничное, вот сейчас мы вот что-нибудь вам сделаем. Вот почему? Давайте вот обозначим позиции, а потом продолжим.
5: Потому что проигрывают, да, если вы имеете в виду заявление Зеленского, да.
4: Ну, скорее Мельника. Ну и Зеленского тоже. Терпение Киева не безгранично, прекращение огня по линии разграничения уже является большим компромиссом.
5: Значит, Зеленского необходимо подтолкнуть Европу и Соединенные Штаты к официальному выбору. Ну, пока что они пытаются там... где-то там маневрировать и так далее. А Зеленскому необходимо, чтобы они четко сделали выбор в пользу Украины, потому что его силы исчерпываются. Ему необходимо, чтобы Европа пришла на поле боя не в 30-м году, а в 26-м.
4: Вот с этого места и продолжим. Ростислав Ищенко, обозреватель медиагруппы «Россия», сегодня в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Через пару минут новости. Оставайтесь на орбите.

0: «Знать за 90 секунд». 2 февраля 1943 года руководством СССР была учреждена медаль «Партизану Отечественной войны». Награда стала данью признания заслуг людей, не щадя жизни сражавшихся с захватчиками на оккупированных территориях. Первым ее кавалером стал Ефим Осипенко. В ряды РККА он попал в 18 лет, участвовал в советско-польском конфликте. Демобилизовавшись, служил в милиции, был начальником отделения. За доблесть его хвалили еще в мирное время. Эти качества пригодились на войне. В партизанском отряде Осипенко возглавил мобильную группу подрывников. В декабре 1941 года партизаны разведали, что немцы готовятся отправить в сторону Москвы эшелоны с живой силой, техникой, имуществом и боеприпасами. Около одной из станций партизаны заложили под рельсы взрывчатку. Детонатором должна была служить противотанковая граната. Она не взорвалась. Времени оставалось все меньше. Состав приближался. Ефим Осипенко приказал группе укрыться, сломал шест с железнодорожным указателем. Наотмашь ударил им по гранате. Взрывная волна вместе с путями подняла на воздух самого Осипенко. Его изрешетило осколками, герой потерял зрение, но остался жив. В результате операции немцы бросили 350 вагонов с военными грузами.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
2: «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Современная международная ситуация далека от стабильной. Конфликтный потенциал повысился в целом ряде регионов мира. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с выпускниками высших военно-учебных заведений. Глава государства подчеркнул, что Россия выступает за равную и неделимую безопасность для всех. И этого можно добиться, сформировав многополярную систему международных отношений. Владимир Путин сегодня встретился с выпускниками высших учебных заведений, Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН. В Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца собрались более 600 выпускников, а также их преподаватели и руководители соответствующих ведомств. Глава государства назвал военное дело искусством и сложнейшей работой, которая требует мужества и героизма, а также призвал выпускников военных вузов помнить, что отныне и в их руках судьбы миллионов граждан России и судьба страны. БРИКС является важной платформой для отстаивания справедливости и содействия миру и безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу. Министр подчеркнул, что для постоянного усиления и расширения механизма БРИКС Китай и Россия должны укреплять координацию и сотрудничество. Ван И отметил, что Китай готов укреплять всестороннее стратегическое сотрудничество с нашей страной, содействовать ускоренному развитию и возрождению обеих стран, а также вносить совместный вклад в мирное развитие человечества. Переговоры состоялись в Нью-Дели на полях 16-й встречи высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности. Уголовное дело о халатности возбуждено по факту инцидента в детском лагере Таежной в Туве, куда проникли неизвестные мужчины. Об этом сообщил региональный следственный комитет. Ранее на территорию детского лагеря проникли несколько мужчин. Неизвестные вели себя агрессивно, а после их ухода один ребенок не нашел свой телефон. Это не первый случай проникновения неизвестных в детские лагеря в Туве за последнее время. Ночью 21 июня на территорию лагеря Орленок на озере Чагатай проник пьяный мужчина. Нанес он телесные повреждения по меньшей мере 14 детям и сломал мебель. Следственный комитет по Туве возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство». Рекордное число 100-бальников на ЕГЭ по физике зафиксировано в Ивановской области. На высший балл предмет сдали 18 выпускников, об этом сообщает правительство региона. Отмечается, что отличные знания физики показали выпускники школ из городов Иваново, Кинешма, Тейково и Фурманов. Ранее власти региона сообщали о рекордах еще на 2 ЕГЭ. Впервые химию сдали на 100 баллов сразу 10 человек, а математику 26. Больше информации, фото и видеоматериалов найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
2: «Радио Спутник».
4: разберемся.
1: Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM.
2: Спорим с Ищенко.
5: Продолжаем разговор с Ростиславом Ищенко, обозревателем медиагруппы «России сегодня». Я Алексей Осин. Остановились мы на том, что вот усиление риторики связано с ухудшением положение, собственно, на поле боя. Вот тут у меня возникает некий такой диссонанс. То есть, вроде бы, с одной стороны, к сожалению для нас, действительно, в последнее время прилетало, что по Крыму, что по Москве, что в Петербурге и так далее. Мы это понимаем. Воронеж, вот, где объявлен траур, 5 человек погибло. Вот. С другой стороны, вроде бы обвала фронта нет. То есть понятно, что Константиновка — это уже дни, Красный Лиман — это дни тоже, да, и там будет все закончено. Но это такая вот планомерная какая-то работа. А вот какого-то панического обрушения мы не наблюдаем. Тогда получается, что их позиции усилились, а наши остались теми, которыми и были. Тогда выходит, что вот это вот усиление риторики, оно отражает все-таки реальное положение дел или нет? Объясните, пожалуйста, вот тут интересно.
6: Ну, вот, не понимаю, что не прилетало год назад?
5: Ну, так, наверное.
6: По Крыму там?
5: По Крыму, да, по Москве нет.
6: Ну, по Москве, это же знаковая штука. Летело, но не долетало там, да. Угу. Значит, и, кстати, это самое, в каком году у нас по куполу с Кремлевского дворца беспилотник ударил?
5: В 23-м,
6: по-моему. Ну, а вы говорите, не прилетало по Москве. По Кремлю прилетало.
5: Ну, потом это, по-моему, единичный был случай, потом это решили, и потом вот эта ситуация с Крымом, когда там бензина нет.
6: Да, значит, сообщение о том, что сбиваются беспилотники там по пути к Москве, значит, приходили постоянно. То, что там они где-то тоже попадали, значит, в области там, или там в Калужской области, там, или еще где-то пока летели, да, не все сбивали. Тоже они попадали там в дома, там, еще куда-то. Да, их сейчас стало больше, да, они получили, значит, самые беспилотники и ракеты более дальнего радиуса действия, и, соответственно, они накрывают там территорию за Уралом тоже. Но разница все-таки между этими самыми, между ударами по Киеву, которых тоже раньше не было, и по Москве есть?
5: Ну, конечно, есть, да.
6: Ага. Ну, то есть мы же тоже раньше не били по Киеву в таком количестве, да, там туда не прилетало, если там... В самом начале, там, в 22-м году, несколько раз были ракетные атаки на Киев, то потом практически там они гуляли, значит, в ресторанах сидели и рассказывали, что вообще войны вроде бы как и нету. Значит, сейчас очень даже прилетает, и значительно больше прилетает, чем было раньше. Потому что, понятно, значит, накапливается, значит, и у России ракетный арсенал накапливается, значит, и беспилотников производство увеличивается, там даже по отчетам можно посмотреть, да, ну, такие самые врага, это все увеличивается. В 1915 году кризис снарядный, да, был у всех, в Германии, у Австрии, у России, у Франции, у Великобритании, значит, а к 16 году его все преодолели, и у всех снарядов были уже миллионы, они спокойно, значит, друг по другу стреляли, потом еще России на гражданскую войну хватило, и до Отечественной осталось еще воевать. Это, точно так же и сейчас все налаживают постепенно военное производство. Значит, ударных возможностей становится больше. Но вы же сами говорите, вот, да, падает Константиновка, падает Лиман. Значит, да, Сырский пытался за счет того, что жег резервы, удерживать Купянск. Сейчас Купянск, опять-таки, начинают украинцы оттуда отступать. Да, он пытался, значит, проводить какие-то контрнаступательные действия на Ореховском направлении, значит, на юге у него что-то получалось, а с востока все равно продолжала наступать российская армия. Сейчас у него там тоже возможности исчерпываются, значит, и украинцы начинают отступать там, где пытались наступать. Значит, то есть это не только в Лимане, не только в районе Константиновки. Фронт движется везде. И везде он движется в одну сторону, он движется на запад. Значит, и опять-таки, если посмотреть там же на юге, например, там, где у нас было наибольшее продвижение, сколько в прошлом году и там в начале этого, вот, до относительной стабилизации прошли войска, то, ну, это достаточно солидный кусок. А особенно по нынешним меркам. То есть фактически, допустим, частичное обрушение фронта уже происходило. Другое дело, что Сырскому, за счет того, что он сжег резервы, удалось фронт стабилизировать. Но тот же Сырский постоянно говорил еще с начала текущего года, что ему не хватает там 1200 человек, это в начале текущего года, на фронте. Это много. И с тех пор ситуация для него только ухудшилась. Значит, в любом случае, рано или поздно, это в такой ситуации, когда Украина тратит значительно больше людей на удержание фронта, чем Россия на наступление, рано или поздно этот фронт обрушается, тем более, что в демографическом плане Россия все-таки мощнее Украины значительно вот, во всех отношениях. Значит, и в техническом, кстати, в военно-техническом мощнее, даже несмотря на, кстати, поддержку Запада. Поэтому и, кстати, обрушение фронта, это, кстати, процесс, да, вот, и там, но и наступление, сам факт наступления, да, значит, которое Украина не может сдерживать. Например, до 24 года, прийти до конца, да, они, ну, фронт стал почти мертвым. Да, там какие-то там села, значит, брала российская армия, но если брали одно село в месяц, это было хорошо, 12 в год. Да? Значит, там Бахмут, это, по-моему, единственный крупный относительно город там, или Солидар, которые были взяты за 2 года или за 3. И при этом там тот же Купянск был потерян, Лиман был потерян, Изюм был потерян в 22-м году, Херсон был потерян в 22-м году. Ну, соотношение тех успехов Украины, да, и сегодняшней реальности, они как-то с точки зрения Киева не должны вдохновлять их. Вот. И, повторяю, это, ну, они же сами говорят, не хватает там средств ПВО, не хватает того, не хватает всего. Не хватает людей, всего этого не хватает. Но раз не хватает, значит, сопротивление Украины слабеет. И, опять-таки, это те же самые ее западные друзья уже в конце прошлого, в начале этого года, опять-таки говорили, что там, они даже уже не рассчитывают, если там еще в прошлом году они считали, сколько там Киев продержится, год, там полгода, знали. Они сейчас этого даже не рассчитывают, потому что они понимают, что катастрофа может произойти в любой момент. То же самое понимает и Зеленский. Его действия, это фактически элементарная попытка, значит, заставить своих союзников, значит, определиться с более активной и быстрой помощью. Это, ну, калька того, что произошло в 17-м, в начале 17 века у японцев в битве при Сакигахара, когда будущий самый сёгун Токугава Иэяса разбил Исиду Мори. Я уже забыл, как, по-моему, Кобаякава, если я не ошибаюсь, там был, значит, даймё, который привел войска вроде бы как к Исиде и занимал его правый фланг. Значит, но он колебался, и Иэяс узнал о том, что он колеблется. Но он колебался так долго, что уже, в общем-то, и бой заканчивался, и вроде бы как войска Исиды, ну, то есть ситуация еще не ясна, но Исида может победить. Вот. И тогда Токугава Иэяса дал приказ обстрелять позиции вот этого даймё, который колебался из артиллерии, для того, чтобы он выбрал сторону наконец-то. И тот выбрал, то есть атаковал войска Исиды, и в результате Токугава Иэяса победил, значит, и стал впоследствии сёгуном, значит, в Японии. То есть действия направлены, действия, провоцирующие ускоренный выбор.
5: То есть своих отстреливаешь,
6: Вы хотите, там, допустим, европейцы, американцы хотят потянуть время, да? Давайте посмотрим, как там Украина будет сопротивляться, значит, будем ей помогать, но никаких резких движений совершать не будем. Есть европейские элиты, которые заинтересованы в том, чтобы совершать резкие движения. Все это знают, да? Значит, для того, чтобы дать им шанс убедить свои власти, убедить свои народы, да, в том, что надо активнее помогать Украине, что надо чуть ли не в войну втянуться на ее стороне, необходимы какие-то резкие потрясения. Да, вот Зеленский провоцирует Белоруссию на военный конфликт. Зеленский буквально как... просто грубит в лицо европейцам, да, требуя от них, значит, всего, чего только Украина может пожелать и чего не может. Значит, именно по одной простой причине. Когда вопрос ставится ребром или туда, или сюда, очень трудно уже увильнуть. А в принципе, мало кто сомневается в том, что Европа и Соединенные Штаты не могут сейчас просто отказаться полностью от Украины. То есть сказать, не, мы умыли руки, и все, и разбирайтесь сами, как хотите. Значит, у Соединенных Штатов, это еще там у Трампа был расчет на то, что ну вот мы уйдем заниматься Китаем, а здесь пусть Европа...
5: Не заработаем еще
6: Европу. Да, пусть Европа здесь это самое за свой счет пока что Украину поддерживает. Но они ушли заниматься Китаем, они до Китая даже не дошли, они увязли уже в Иране. Значит, и поэтому до тех пор, пока они не разобрались здесь, Ближний Восток, Европа, значит, не освободили все руки, им в Китай ходить бессмысленно. Значит, соответственно, они в какой-то степени возвращаются, и, по крайней мере, Европа их активно пытается вернуть на этот самый, на украинский фронт. Но пока там все это тянется, пока ведутся, значит, переговоры, значит, пока идут консультации, у Зеленского армия гибнет, и государство рассыпается. Значит, ему надо, чтобы они быстрее определились. Вот он создает условия, когда они будут вынуждены определиться.
5: И, значит, то есть с поляками
6: та же история? И он считает, что не определяться в его пользу. А что же ему поляки? Ну, подумаешь, там, побросались друг в друга орденами, которые друг другу вручали. Значит, если бы поляки бы так серьезно бы относились к проблеме бандеровщины на Украине, его просто закрыли бы в Жешове хаб.
5: Не, ну это та же история, как у Трампа. Значит, я вроде как тут посредник и даю спутниковые данные, Starlink и так далее.
6: Да, в том-то и дело. Граница с Польшей открыта, через эту границу идет оружие. Массовое идет оружие на Украину. Польша в данном случае она влиятельнее Соединенных Штатов. Ей достаточно закрыть границу с Украиной, Киеву будет значительно труднее получать вооружение. Потому что у него налажена логистика через Жешов, через польскую границу.
5: Ну, извините, он куда-то летал уже не через Польшу, а через Молдавию.
6: Причем тут Зеленский? Лондон, Зеленский оружие в карманах не возит.
5: Это понятно.
6: Зеленский демонстрировал, что он может летать в Европу и помимо Польши. Что на поляках с Светлинами сошелся. Но через Молдавию оружие на Украину в том количестве, как через Польшу, не везут. Да, приходят в Одессу эти самые там суда. Значит, почему, собственно, Одесский порт тоже находится под ударами? Да, пытаются там через Румынию что-то там возить, возможно, даже через Молдавию, через Румынию, Молдавию. Значит, почему, собственно, опять-таки находятся и Дунайские порты Украины постоянно под этим самым, под ударами. Значит, но с точки зрения пропускной возможности дорог, которые там проложены, да, значит, и пропускной возможности дорог, которые проходят через Западную Украину, через Польшу, это совершенно разные возможности. И опять-таки ни для кого не

0: не могли не обратить внимания. Раньше не обращали.
1: Ну, в такой вот, в такой демонстративной форме раньше этого не было.
0: Так и раньше поляки не обращали внимания на это. Значит, а почему сейчас не могли не обратить? Ну, смотрите, Зеленский там перезахоронил какого-то Мельника. Да, он был таким же лидером самого ОУН, каким был Бандера. Они друг с другом конкурировали. Мельников и Бандера друг друга убивали там, и так далее. Они не только поляков, они друг друга тоже убивали. Значит, вот. Но, извините, Ющенко в свое время Бандере дал Героя Украины.
1: Дал. Шухевич тоже.
0: И поляки не подпрыгивали по этому поводу. Кстати, Шухевич – организатор вообще убийства польских этих самых профессоров во Львове в 41-м году.
1: На Мельник – волынской резни автор.
0: Так и Бандера тоже волынская резня, а чего нет? Там они друг с другом не делились, значит, кто режет поляков, а кто не режет. И те, и другие резали. Значит, можно подумать, поляки, там, на Западной Украине памятник Бандере стоит уже больше 10 лет. Поляки по этому поводу подпрыгивали? Нет, они только говорили так, что там, нам это не нравится. Но, может быть, они у Ющенко забрали такой же орден, какой был, кстати, у Зеленского. Они даже не пикнули по этому поводу. По поводу того,
1: что... тогда расскажите, что они сейчас сбрыкнули вдруг.
0: Ну, во-первых, у них есть проблемы с этим самым, с их фермерами, да, сельским хозяйством. Значит, которые неоднократно жаловались на то, что там помощь Украине, значит, и так далее, это удар по ним. Сейчас Украина активно рассказывает о том, не только Украина, значит, Урсула с Приснами рассказывает о том, что вот сейчас будем принимать Украину в ЕС. Поляки говорят, а мы не будем пускать Украину в ЕС, потому что они вот героизируют бандеровцев. Так бы пустили, а так не будем. И вообще, теперь у нас с фермерами все в порядке. У них, кстати, в 27-м году выборы в этот самый... В Сейм. Да. Что тоже немаловажно. Ну и кроме всего прочего, у меня такое впечатление складывается, что это элементарная польская ревность. Потому что до сих пор, ну, до последнего времени, да, поляки были таким признанным на Западе, признанным Соединенными Штатами и Западной Европой, восточноевропейским гегемоном. То есть восточноевропейские вопросы решались в основном через Польшу. Они считали, что это там крупнейшая страна, значит, наиболее сильная там, и так далее. И наиболее заинтересованная вообще, значит, тем самым продвижении на восток. А сейчас Зеленский заявляет, у Украины самая сильная армия в Европе. Украина воюет с Россией от имени Европы. Украина гегемон в Восточной Европе. Он всех третирует, говорит, мы здесь самое главное. Значит, давайте оружие, давайте деньги там, и так далее. Но полякам это не нравится.
1: Ну, поляки сами себя кормят, а украинцы нет.
0: Да, но полякам это не нравится, потому что поляки не очень сами себя кормят. Поляки тоже живут за счет западной помощи в значительной степени. Полякам простили на десятки миллиардов долгов, выдали новые кредиты. Тоже на десятки миллиардов. Они получают помощь из бюджета ЕС. И самая большая проблема для Польши, которые, да, хотели видеть Украину в ЕС и в НАТО, но очень сильно опасались, что за счет численности населения, значит, Украина получит больше голосов, чем Польша во всех этих самых европейских структурах. И кроме всего прочего, что за счет того, что надо будет, кстати, помогать Украине в рамках вот этих вот европейских стандартов, да, встраиваться, видят, что они просто начнут получать больше помощи, чем поляки. Значит, ну, и это было вполне разумное опасение. Но до тех пор, пока Украина где-то там была на горизонте, неизвестно где, и никто там, ну, даже теоретической возможности ее участия в европейских событиях не было, плюс еще там Орбан все блокировал, значит, полякам можно было не суетиться. А сейчас в Европе, ну, это не большинство, да, но во всем случае достаточно влиятельные политики пробивают идею, а давайте на взломами отморозим уши, давайте примем Украину в ЕС и посмотрим, как тогда Россия, значит, будет воевать уже с ЕС. Значит, одно время даже, кстати, польские политики активно эту идею поддерживали. Но потом, когда они, кстати, подумали, что это будет стоить Польше, значит, в реальном выражении, да, не в подразнении,

0: Россию, а в реальном, в финансовом выражении, которое просто деньги уйдут из Польши, они же не бесконечные, да? Если где-то прибывает, то где-то убывает. И, скорее всего, будет в Польше. Вот. Поэтому они стали дергаться, и поэтому вдруг внезапно они увидели, что на Украине бандеровцы. Слушайте, они этих бандеровцев сами выращивали, сами воспитывали. Они им в Польше устраивали тренировочные лагеря, они их учили в польских вузах. Значит, они все эти вот эту майданную биомассу, да, которая...
1: Нет, сейчас уже, потому что тогда они Бандеру-то посадили все-таки.
0: Которые, ну, слушайте, Бандеру и немцы сажали в концлагере. Кстати, они и Мельника сажали. Мельник 8 месяцев провел в Заксенхаузене. Бандера там больше 2 лет провел в Заксенхаузене. Ну и что? Мало чего. Немцы даже генерала Гальдера посадили в концлагерь, значит, который был начальником генштаба сухопутных войск до начала 43-го года. Так мало ли кто у них в концлагере сидел. Значит, другое, просто дело в том, что, поляки вот сейчас, да, на Украине выращивали бандеровщину. То есть вот эти вот молодые бандеровцы, да, те же старые практически не дожили до нынешних времен. Молодые бандеровцы, которые сейчас по Польше тоже, кстати, бегают со своими красно-черными флагами. Значит, молодые бандеровцы, которые на Украине самые строили памятники Бандере, там, кстати, прославляли его. Значит, это значит, политики и политические течения, и активисты, выращенные на процентов 90 благодаря Польше, благодаря польской внешне. Да, американцы давали деньги, да, там были инструкторы из Сербии, из Грузии, откуда угодно, но основным, кстати, куратором украинского направления всегда была Польша. И они прекрасно знали, чем они занимались 35 лет. А тут они вдруг прозрели, да?
1: Извините, просто хочу на последнюю минутку все-таки спросить еще, а состоится, как вы думаете, конференция по восстановлению Украины в Гданьске? Вроде как там кто-то, организаторы, говорят, что не хотят видеть.
0: Ну, для того, чтобы была конференция по восстановлению Украины, надо для начала хотя бы понять, а будет ли это Украина. Если будет,
1: конференция-то есть.
0: Если будет, то чья она будет? Нет, переговоры-то на эту тему ведут. Значит, и более того, они даже деньги хотят с России получить на восстановление Украины. Значит, но, кстати, у нас диаметрально противоположная позиция. Мы тоже говорим, что Украину восстанавливать будем мы,
1: но за ваши.
0: А платить за это пусть Запад платит.
1: Спасибо большое, Ростислав Владимирович. Ростислав Ищенко, обозреватель медиагруппы «Россия сегодня», был в эфире «Радио Спутник». Через пару минут новости. Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.

0: Страна героев. Вячеслав Шастин. Батарея управления артиллерийской бригады Вооруженных сил России принимала участие в боях на одном из участков спецоперации. Наши военные подвергались систематическим обстрелам противника. Вели не менее интенсивный ответный огонь. Гвардии старший прапорщик Вячеслав Шастин выполнял боевые задачи по обеспечению устойчивой связи. Это было необходимо для оперативного управления огнем российских дивизионов. Украинские радикалы понимали значение надежной связи. Они упорно пытались лишить наше подразделение эффективного управления. В результате очередного обстрела осколками была повреждена машина связи. Узнав об этом, Вячеслав Шастин без промедлений загрузил в БТР необходимые для ремонта запчасти и выдвинулся на место происшествия. С угрозой для жизни он прибыл на передний край, в зону интенсивного огня. Старший прапорщик оперативно восстановил работоспособность машины. Затем переместил ее в безопасный участок и наладил прерванный канал взаимодействия подразделений. Благодаря профессиональным и мужественным действиям российского военного было восстановлено устойчивое управление войсками. Вылазки врага были отбиты, а наши вооруженные силы перешли в контрнаступление. Страна героев.
1: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем!
2: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Цхинвале 3 часа дня, в Хабаровске 22 часа. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Качественное развитие вооружения произошло с началом СВО, заявил Владимир Путин. НАТО обсудит увеличение инвестиций в оборону и поддержку Украины. Финляндия прокомментировали отставку британского премьера. Об этом и не только. Подробности через несколько секунд. С началом специальной военной операции произошло качественное развитие многих видов вооружений. Все они производятся на отечественной научно-технологической базе и полностью обеспечены необходимым финансированием на базе стабильной и устойчивой экономики. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений.
2: В минувшем году апробацию в боевых условиях прошли более 1000 образцов оружия и техники. При этом налажен оперативный обмен информацией между войсками на передовой и оборонными предприятиями. Созданные каналы обратной связи позволяют собирать данные об эффективности оружия и техники, учитывать оценки военнослужащих, которые применяют их на поле боя.
1: Главной составляющей успеха специальной военной операции Владимир Путин назвал воинские коллективы. Никакие достижения в производстве самых современных средств вооруженной борьбы не заменят мужество и профессионализма наших воинов, подчеркнул глава нашего государства. НАТО на саммите в июле обсудит увеличение производственных мощностей, инвестиций в оборону и поддержку Украины. Об этом сообщил глава военного комитета Альянса Джузеппе Кава Драгоне. Саммит стран НАТО планируется 7-8 июля в Анкаре. Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры между Вашингтоном и Тегераном проходят успешно. Он утверждает, что Тегеран идет на крупные уступки, включая согласие на долгосрочные ядерные инспекции. На фоне этого Трамп заявил, что оставит Армузский пролив открытым и не продолжит его морскую блокаду. При этом Вашингтон готов возобновить ее при необходимости. Кроме того, американский президент заявил о необходимости немедленно помочь Исламской Республике из-за гуманитарного кризиса в стране. Подавший в отставку британский премьер Кир Стармер оставит после себя катастрофу в стране. Об этом заявил финский политик, член партии Альянс Свободы Армандо Мема. Он добавил, что уровень жизни британцев при Стармере во главе правительства значительно снизился. Мема привел в пример рекордный уровень незаконной миграции, коллапс системы здравоохранения, отмену льготы и слабый рост экономики страны. Напомню, накануне Стармер объявила об отставке с поста лидера правящей лейбористской партии, уточнив, что останется премьером до избрания ее нового главы. По его словам, выборы преемника начнутся 9 июля и завершатся до возобновления работы парламента в сентябре. 40 человек утонули во Франции за несколько дней на фоне аномальной жары. Об этом заявил премьер-министр страны Себастьян Лекарнье. Ранее наивысший уровень погодной опасности был введен из-за жары в европейской части Франции. Это стало абсолютным рекордом. Температура приблизилась к отметке в плюс 40 градусов и местами даже ее превысила. Сегодня метеослужба Франции сообщила, что в стране была зафиксирована самая жаркая ночь с начала наблюдений почти 80 лет назад. Ночная температура составила 22 градуса. Пока это все главные новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов доступно в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
3: В 15.04 в Москве вы слушаете информационный час на радио «Спутник» в студии Лиса Хабалова. И по традиции обсуждаем самые актуальные темы к этому часу с нашими экспертами. Слушайте нас, комментируйте и смотрите на порталах ВК-видео и Рутюб. Начнем с очень важной темы. Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов сообщил важную цифру. В прошлом году в боевых условиях прошли проверку более 1000 образцов оружия и техники. И давайте сразу послушаем, что говорит российский лидер Владимир Путин об агрессивных и противоправных действиях Запада на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле.
2: На Западе говорят о том, что они готовятся к войне с нами, наращивают военные наступательные бюджеты. При этом для обоснования подобных затрат и радикальной милитаризации своих государств руководители стран НАТО и Евросоюза, как и ранее, используют лживые заявления о якобы российской военной угрозе. Схема действий так называемого демократического Запада очень проста. Вначале создают угрозы для нашей страны, вынуждают нас предпринимать действия, необходимые для самообороны и самозащиты, а затем тут же обвиняют нас во всех смертных грехах для обоснования продолжения своей агрессивной политики, своих агрессивных действий в отношении России.
3: И давайте сразу свяжемся с нашим экспертом. Александр Леонидович Беляев, подполковник ФСБ в отставке, политолог, автор телеграм-канала «Азартная политика». Александр Леонидович, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Александр Леонидович, ну что скажете о словах Владимира Путина?
4: Они очень правильные. Может быть, они кому-то покажутся излишне вежливыми или мягкими, но я могу сказать следующее. В 1999 году, когда я как раз выпускался из Академии ФСБ, к нам на выпуск приехал тогда уже новый президент, как раз это был первый президентский срок Владимира Владимировича, и он нам сказал очень просто. Он нам сказал следующее: ребята, ситуация в стране очень тяжелая, и у вас будет очень много работы. Он нас поздравил с выпуском и дальше поехал по своим делам. И совершенно он был прав, и работы действительно нам хватило на 20 лет. И на текущий момент можно что сказать, что противостояние наше с Западом, оно вышло на свою пиковую точку. Но практика показывает, что западные элиты не желают нас признавать такими же равноправными людьми, какими они считают себя. Соответственно, все договоренности, на которые с нами пытаются пойти, точнее их изобразить, они являются всего лишь зачастую уловками для того, чтобы обмануть нас, ввести в заблуждение, нанести удар побольнее, потому что от основного императива разгрома нашей страны и закабаления по образцу 90-х годов Запад отказываться пока не собирается. Но этому мало чем может помочь. Я хочу привести, как ни странно, очень позитивный пример на основании свежих статистических исследований экономики Германии. Не только экономики, а ее социально-демографической обстановки. Дело в том, что Германия, основной милитарист и страна, которая сейчас продвигает идею войны с Россией к 2030 году, находится на 9-м месте в мире по количеству людей в возрасте 65 лет и выше. Это означает, что к 2030 году Германия никоим образом не будет представлять из себя той военной силы, о которой она сейчас пытается заявлять. Ровно по той причине, что сейчас поколение бэби-бумеров, и об этом была совсем недавно исследовательская статья в Die Welt, выходит на пенсию, а у немецкой экономики нет денег на содержание пенсионеров. Более того, в Германии сейчас рассматриваются планы по поднятию пенсионного возраста до 73 лет, потому что, оказывается, пенсии платить не из чего. Все пенсионные фонды набрали кредитов и работают в долг. Государственного налогообложения для финансирования пенсионных фондов не хватает.
3: Представляете, это очень интересная статистика на самом деле. У них возраст пенсионный тоже 65 лет?
4: У них сейчас выше. Они, по-моему, 68, что ли. И они хотят поднимать до 73. Почему? А потому что пенсии платить не из чего. И, соответственно, они просто таким образом отдаляют порог выхода людей на пенсию в надежде на то, что эти люди просто не доживут до пенсионного возраста и умрут. Это, ну, совсем цинично звучит, но зато это правда. Зато это правда. И вот как раз статья в Die Welt, она опиралась на статистические исследования немецких промышленных и социологических институтов, включая государственные. То есть это не я придумал. И даже не журналисты Die Welt это придумали. Это стат-данные, с которыми Германия живет уже сейчас. Более того, демографическая политика вкупе с миграционной политикой привели к тому, что Германия сейчас сегрегируется на, собственно говоря, не только западных и восточных немцев, а одновременно сегрегируется на мигрантские, диаспоральные крупные структуры, которые не видят себя вообще участниками никаких ни внутренних, ни внешнеполитических процессов Германии. Соответственно, диаспоральные структуры не видят себя участниками войны против России. Это ни много ни мало. Более того, вот объявленное с помпой еще в прошлом году размещение в Литве 45-й бронетанковой бригады Бундесвера, это новая бригада, она создается с нуля, она упирается в то, что до сих пор не смогли набрать 5000 человек для того, чтобы в ней служить. Более того, выяснилось, что многие действующие военнослужащие не хотят в эту бригаду переводиться, потому что ее размещение в Литве означает высокий риск принятия этой бригадой боевых действий, участия в боевых действиях в первой волне, если действительно начнется война и столкновение с Россией.
3: Но это как на Украине, они ведь тоже все бегут от военкома.
4: Конечно, и чем дальше, тем больше бегут. Больше того, я могу честно сказать, что затея Европы о том, чтобы возвращать на Украину лиц, уклоняющихся от призыва, для России это на самом деле это очень хорошая затея, очень хорошая динамика, потому что человек, который уже один раз сбежал, по сути, от войны, он ни при каких обстоятельствах воевать полноценно не будет. Он сбежит еще раз, он совершит преступление, дезертирует, убьет своих товарищей по окопу и сбежит. Но воевать против России он не станет. Соответственно, чем больше сейчас людей будет принудительно депортироваться из Европы с прицелом на их последующую мобилизацию, тем больше мы увидим дезертиров украинской армии, а равно людей, которые готовы не исполнять даже с применением насилия, не исполнять приказы своего руководства. То есть такое пополнение украинской армии на самом деле только будет вредить.
3: Александр Леонидович, знаете, очень интересно рассказываете. Хочу еще обсудить высказывание Владимира Путина. Он говорит о том, что российские войска сейчас практически забирают Константиновку. Буквально полчаса назад он об этом сказал.
4: Все верно. Мобилизационный ресурс ни у одной страны никогда не может быть резиновым, более бесконечным. И стратегические ошибки, а надо честно говорить, ведь недооценка противника – такая же страшная ошибка, как и переоценка. Так вот, переоценка самим собой Запада, его натовских структур, привела к тому, что еще в 22-м году они хвастливо заявляли, это официальное заявление, что у Украины якобы бесконечный призывной ресурс. Четыре года войны показало, что бесконечного призывного ресурса на Украине нет. И натовские теоретики умудрились сточить несколько поколений украинских мужчин призывного возраста отерку нашей армии. Это звучит на самом деле с демографической, с цивилизационной точки зрения просто страшно, потому что целая страна была оболванена Западом настолько, что они покорно, как, собственно говоря, домашние животные, которые постоянно на новые ворота с удивлением смотрят, они продолжают подчиняться Зеленскому, продолжают подчиняться идее того, что Украина якобы когда-то в какой-то Евросоюз вступит. Да даже если вступит, но вы до этого момента уже не доживете. Вы нужны им просто как расходный материал.
3: Но видите, получается, надо... немножечко неудачно они подчиняются, потому что сейчас их войска, они окружены в Константиновке, и за сутки от украинских боевиков освобождено 128 зданий. И ВСУ за сутки также потеряли до 90 военнослужащих.
4: И будут терять, потому что, собственно говоря, театр боевых действий под Константиновкой изолирован огневым воздействием и дронами, и нашей авиацией. И все, что украинский гарнизон, точнее его остатки, может сделать, это сдаться. Но обратите внимание, они вот в какой-то совершенно ненормальной надежде на какое-то чудо, они вместо того, чтобы сдаваться, как это положено, чтобы сохранить себе хотя бы жизнь. Если не жизнь, то остатки здоровья. Там очень много покалеченных, много раненых. Но они продолжают надеяться на то, что произойдет некое чудо, и кто-то придет, но они же сами...
3: Ну а какое чудо может случиться? На что они надеются?
4: В том-то и дело. Они же сами не приходили на помощь своим же побратимам, которые от них точно так же ожидали помощи, когда, собственно говоря, те, кто сейчас обороняет Константиновку, когда они находились сами в тыловых районах. Почему они считают, что в отношении них будет променяться какая-то другая практика? Конечно, нет. Гарнизону в Константиновке, так же, как и в Красном Лимане, а до этого в Часов-Яре и Бахмуте, ему конец. Это однозначно совершенно. И более того, поскольку на Украине по последним исследованиям осталось примерно 1,5 миллиона человек, готового к призыву, и они сейчас...
3: Призывного возраста, да? 1,5 миллиона человек?
4: 1,5 миллиона из тех, кто сейчас работает, имеет некую бронь. Соответственно, так или иначе, Украине либо придется останавливать экономику, а экономику остановить нельзя, понимаете? Вот опять к вопросу о том, можно ли милитаризовать сейчас Европу и США удивительным волшебным образом. Объем военно-промышленного комплекса в любой нормальной стране составляет не более 30%. 70% от ВВП дает гражданский сектор. И если страна без военно-промышленного комплекса жить может, без гражданского сектора жить ни одна страна не может. Вы либо живете в античной Спарте, она, кстати, тоже плохо закончила, именно из-за того, что она проиграла экономически Афинам, либо вы живете в умирающей стране, если ваш военно-промышленный комплекс сравним с гражданским. Это ненормально, и никогда военно-промышленный комплекс не сможет вытянуть ни одну экономику. Нет таких примеров в истории. Просто нет. В общем, даже экономика Советского Союза в самые тяжелые времена 1942 года, она все равно базировалась на экономическом расчете. И вынужденное повышение производства военно-промышленной продукции в конечном итоге уже к 1944 году было компенсировано ростом внутреннего производства и погашением долгов, кстати говоря. Угу. В 1944 году Советский Союз погасил все внутренние задолженности, которые появились в результате сильнейшего перекоса из-за резкого выпуска, увеличения выпуска военной продукции. Соответственно, 45-й год Советский Союз встретился с абсолютно здоровой экономикой без внутренних задолженностей. Мы сейчас в России видим все ровно то же самое. И наша экономика, она работает не без изъянов, но она сбалансирована и защищена от даже внешних шоков. Да, непросто, да, есть какие-то проблемы и сложности, но в конечном итоге, если мы посмотрим на экономику Евросоюза, то там все строится на кредитах, которые были взяты под государственное обязательство.
3: Александр Леонидович, спасибо вам огромное. Очень интересно вы все рассказываете. Время, к сожалению, заканчивается эфирное. Напомню, с нами на связи был Александр Беляев, подполковник ФСБ в отставке, политолог, автор телеграм-канала «Азартная политика».

0: Мы продолжаем выпуск. К нам в студию присоединилась журналист, наша потрясающая, красивая Лена Караева. Здравствуйте, Лена.
1: Привет.
0: Сегодня будем говорить опять про Францию, про жару. Лена, подвиньте к себе, пожалуйста, немножечко микрофон, чтобы наши слушатели тоже слышали ваш прекрасный голос. Ну, все. Итак, Франция у нас в Средневековье обычная жара. Когда-то пятая по объему ВВП экономика мира оказалась бессильна перед термометром. Как бы странно это ни звучало. Лена, что такое? Что там происходит? Расскажите. Кстати, я добавлю, сегодня мы рассказывали с нашим коллегой Алёшей Тимофеевым в эфире о том, что в Брюсселе дипломаты возвращаются с удаленки на работу в офисы, потому что тоже прячутся от жары.
2: Ну, дело в том, что просто проблема Франции заключается в импотенции ее властей, во-первых, и, во-вторых, в принятии решений, которые категорически не соответствуют реальности. Еще 23 года назад я только приехала в эту небогоспасаемую, значит, сейчас страну, и там в августе месяце случилась многодневная жара. По-моему, 12, что ли, дней. Значит, термометр там, где я жила, это был город Лион, юго-восток, не опускался, по-моему, ниже 36-37 градусов по Цельсию.
0: И как вы переносили такую жару?
2: Сейчас расскажу. И, соответственно, было очень жарко ночью. В общем, никто не высыпался. Все было тяжело и сложно. Тогда умерли свыше 15 тысяч французских стариков, которые были не в состоянии выходить из дому, или в домах престарелых не было оборудовано, не было, соответственно, кондиционеров. Значит, и поскольку слабое здоровье, сердце, спазмы сосудов – это то, что первым делает жара, очень высокие температуры, то, соответственно, люди, которым уже за 80 там, и сильно за 70, они были просто поджаренная вот этой жарой, безразличием собственных детей, общества и так далее. А Францию это всколыхнуло, так сказать, очень таким слабым образом. Значит, они сказали, что мы сейчас введем день солидарности со стариками, частично, значит, там жалования, которые вы получаете, и доходы от этого дня будут аккумулироваться, и мы там что-то сделаем. Но в результате пришла другая тема в повестку, а именно экология и что, значит, оказывается, кондиционеры страшно вредят этой самой экологии, окружающей среде. И, в общем, не было сделано ничего. Сейчас во Франции, я сегодня разговаривала с сыном, он молодой парень, ему 21 год, он учится в Сорбонне, и в Париже там, по-моему, около 40 днем, ночью там 26-27, я говорю, что ты делаешь, он говорит, я сплю на балконе. А вот таким образом, значит, он решил эту проблему, то есть он вытащил одеяло, так сказать, там накрываться не обязательно, вот он, значит, спит в своей студии, которая раскалена, потому что это под крышей, фактически мансарда. Значит, ну он, еще раз повторяю, молодой, крепкий, 1,89 м, и все такое прочее. Значит, что происходит со стариками, сейчас не знает никто. Более того, мы не обладаем сейчас, ни вы, ни я, никакой официальной статистикой, увеличились, например, ли обращения в скорую. Мы знаем, что, так сказать, вот в отношении животных в курсе, значит, ветеринары начали кричать, что если вы оставляете свою собаку или свою кошку в помещении, то есть в квартире, вы должны сделать так, чтобы всегда лежали такие специальные охлаждающие лапки коврики. Значит, коврики стоят денег. Что касается гибели людей, то известно, что только 40 человек, это официальная цифра, которая была обнародована премьер-министром Франции, знаете, Себастьяном Лекарню, 40 человек погибли, потому что они купались. Почему они погибли? Потому что они не умели плавать. Почему они не умели плавать? Потому что во Франции очень многие не умеют плавать, поскольку это дорогое удовольствие. В любом случае, лесо, все упирается в деньги. Кондиционер, установка системы охлаждения воздуха упирается в деньги. И в правила чудовищные, немыслимые. Когда я устанавливала кондиционер, значит, в доме, ну, он древний у меня такой был дом, и там требовалось немыслимое количество разрешений, потому что это частный дом, это частное владение. Но все равно, поскольку, так сказать, вот там пейзаж, это не должно, так сказать. В общем, короче говоря, большая головная боль. И так происходит везде. А Франция приносит своих граждан, давайте назовем вещи своими именами, в жертву своей политической повесточке, и чтобы понравиться Брюсселю. Вот те самые брюссельские дипломаты, ну, то есть сотрудники глобалистской организации под названием Евросоюз, они, пример, который вы привели, оно абсолютно вот такое наглядное доказательство этого всеобщего лицемерия. То есть дома они не могут поставить кондиционер, а оказывается в офисах Евросоюза потрясающая система охлаждения воздуха. То есть для себя все, а для смердов, да, которых они администрируют, ничего.
0: И они ведь так много рассуждают об экологии, но получается, люди при этом умирают от жары.
2: Причем они же не просто умирают. Дело в том, что это же, во-первых, это мучительная смерть, во-вторых, это все предсказуемо. Франция — южная страна. Это очень сложно, значит, объяснить самим французам, которые считают, что у них постоянно холодно. Значит, Франция — южная страна. Там вообще очень теплый климат. Я не помню зимы, когда температура там, где я жила, там опускалась ниже 7-10 градусов, то есть в плюсе. И, в принципе, конечно, нужно не просто разрешить, а облегчить процедуры все вот эти бюрократические, чтобы люди имели возможность устанавливать кондиционеры. Но поскольку принято решение политическое Макроном и компанией, что это вредит экологии, а процедура чрезвычайно бюрократически запутана и очень-очень-очень дорогая.
0: Лена, вот я читаю, Лувр, кондиционеры не справляются, и Лувр, музей, рассматривает закрытие залов. Это вообще возможно?
2: Да, но более того, поезда не ездят, понимаете, потому что в поездах...
0: 71 поезд отменили.
2: Да, значит, потому что в поездах отказывает система кондиционирования воздуха. Я приведу такой пример. Значит, я работала, естественно, с французскими коллегами, с немецкими коллегами и так далее, и они из принципа, почему-то были взрослые люди с высшим университетским образованием, они из принципа никогда в машине не включали кондиционер, вот когда было жарко. Они опускали стекла, значит, ездили с ветерком.
0: Так там же жаркий воздух, жаркий ветерок.
2: Но объяснить свою же голову не прикрутишь на место ихних. Вот, поэтому они из принципа, потому что вот, значит, это повредит экологии. Нет доказательных, еще раз повторяю, нет доказательных, не ангажировано, не проплаченных исследований, что использование кондиционеров меняет хоть как-то климатическую реальность. Климатическую реальность меняют другие вещи, несомненно, воздействующие на погоду, на воздушные потоки, на состояние воды в Мировом океане. Но кондиционеры к этому отношения пока не имеют. Нет, мы не имеем перед глазами цифр, которые бы нам и объяснили, что если вы включите миллиард кондиционеров, температура поднимется на 3 градуса.
0: Ну вот насколько постоянно они что-то говорят про Россию, но насколько Россия более прагматична? У нас в каждом офисе, в каждом зале есть кондиционер.
2: Скажу больше, у нас в квартирах есть кондиционеры.
0: У нас кондиционер.
2: Это не вызывает никаких протестов, возражений. Значит, сумасшедшие зеленые не бегают и не стоят на Садовом кольце перед зданиями, которые все облеплены кондиционерами, и не кричат, значит, свободу историческим фасадам. А проблема Франции еще и в том, что это очень древняя страна. Там очень древние здания, и вы не можете пришпандорить кондиционер вот просто так на фасад. Короче говоря, те люди, которые купили за миллионы свою недвижимость, сейчас просто пекутся заживо в этих духовочках.
0: Лена, у нас остается 20 секунд буквально. Что власти делают? Что-то делают?
2: Абсолютно ничего. Зачем? Это же смерды. Мы же с вами это уже выяснили. Это смерды, а власти живут в кондиционированных прекрасных помещениях.
0: На этом мы закончим. Вы слушали радио «Спутник», а сейчас новости.

Поиск жизни на Венере. Контекст. Вопрос, есть ли жизнь на Марсе, отошел на второй план. В 2036 году в России стартует проект, в рамках которого признаки жизни будут искать на Венере. На эту планету будут отправлены орбитальный и посадочный модули, атмосферные зонды. Научные исследования показали, что несколько миллиардов лет назад на ее поверхности могла быть вода, способствующая зарождению жизни. За это время Венера изменилась, но остатки жизнедеятельности неизвестных организмов могли сохраниться. Первая успешная мягкая посадка спускаемого аппарата на Венеру была совершена советскими специалистами в 1970 году. Информация с него поступала на Землю в течение почти часа. Было установлено, что в районе посадки Венеры-7 давление составляло 90 атмосфер, а температура — 475 градусов по Цельсию. В задачи новой миссии «Венера-Д» помимо поиска следов жизни будет входить создание первой тепловой 3D-карты атмосферы планеты, исследование парникового эффекта, определение состава облаков и наблюдение за ионосферой Венеры. Сегодня условия на планете Бурь можно назвать экстремальными, но тем интереснее ее изучение для специалистов. Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».

0: Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. «В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий». Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник». Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений «все сложно». Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Все новости теперь доступны на нашем канале в МАКС. Переходите, читайте и слушайте. Радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-60-65. Радио «Спутник». Новости.
1: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Все политические силы на Западе, выступающие за агрессию против России, катастрофически теряют рейтинг. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с выпускниками высших военно-учебных заведений. Глава государства также отметил, что силы на Западе, которые хотят выстраивать отношения с Россией, напротив, набирают обороты. Владимир Путин подчеркнул, что западные страны работают на Украину, поставляя Киеву беспилотники. Кроме того, они размещают у себя военные производства и направляют вооружение в зону СВО. Президент добавил, что страны на Западе пока не дошли до того, чтобы наносить удары по России со своей территории, так как понимают, что последует ответ Москвы. Именно поэтому они дали возможность ВСУ запускать БПЛП России со своих территорий, однако не дают отчет последствиям. Глава Южной Осетии Алан Гаглуев объявил о сложении полномочий и предложении перейти на работу в администрацию президента России в качестве советника главы государства. Обращение Гаглуева опубликовано на его официальном сайте. Исполнять обязанности президента Южной Осетии теперь будет председатель правительства республики Марат Камболов. Госдума приняла закон, позволяющий с 1 сентября этого года семьям с двумя и более детьми в России брать ипотечные каникулы на срок до полутора лет. Документ подготовлен во исполнение поручения президента России в целях поддержки семей с детьми. Сейчас при появлении ребенка заемщик имеет право на полугодовые кредитные каникулы по ипотеке, если его доходы снизились более чем на 20%, а расходы на обслуживание займа превышают 40% среднемесячных поступлений. Конференция по Украине в польском Гданьске состоится вне зависимости от присутствия там Зеленского. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Он отметил, что Украина сама примет решение о составе своей делегации. Ранее экс-посол Польши на Украине Барташ Цихоцкий сообщал, что, по его информации, Зеленский, обиженный решением президента Польши лишить его награды из-за героизации нацистов, не приедет на конференцию по Украине в Гданьск. Мероприятие должно состояться 25-26 июня. Его совместно организуют Польша и Украина. Ранее сообщалось, что на конференцию не приглашен также и президент Польши Кароль Навроцкий. Раритетные предметы общей стоимостью почти 3,5 миллиона рублей, в том числе монеты эпохи Екатерины II, правления Александра I и времен Германской империи, а также две медали и 5 орденов СССР пытался провести контрабандой мужчина в аэропорту Казани. Товары изъяты, об этом сообщает Федеральная таможенная служба России. Ведомстве уточнили, что среди личных вещей мужчины инспекторы обнаружили 112 раритетных товаров. Нарушитель пояснил, что приобретал все для личного пользования в антикварных магазинах. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2 FM.
1: 15.33 в Москве. Вы слушаете информационный час на радио «Спутник». В студии я, Лиса Хабалова, и мой коллега Михаил Алимов. Миша, привет.
2: Лисо, привет. Всем слушателям добрый день.
1: Как обычно, по традиции, обсуждаем самые актуальные и интересные темы к этому часу с нашими экспертами. И начнем с Литвы.
2: Да, кабинет министров Литвы во главе с премьером Ингой Ругинене подал в отставку. И это уже не первое заявление со стороны стран Балтии. Ранее аналогичная ситуация с премьером произошла в Латвии. Это в мае еще случилось. В принципе, у нас сейчас на Западе происходят некие пертурбации в политическом плане. И эту тему мы будем обсуждать с президентом Ассоциации прибалтийских исследований, главным научным сотрудником Института Европы РАН Николаем Межевичем. Николай Маратович, добрый день.
3: Здравствуйте.
2: Скажите, пожалуйста, в чем причина, с вашей точки зрения, отставки Кабмина Литовского? Почему они понимают, что не справляются?
3: Есть причины внутренние, есть причины внешние. Литва – парламентская республика, в числе победивших партий была структура, настолько праворадикального характера, что пугала даже других правых радикалов, Заря над Ниманом. Представители этой партии из правительства изгнали. Кроме того, определенные сложности есть и по линии Министерства обороны, и по линии МИДа. Потому что делать предельно злобные антироссийские, антибелорусские заявления – это, конечно, прекрасно. Но есть и экономические сюжеты. Экономические сюжеты подчеркивают то, что Литва без торговли с этими двумя странами, без транзитных услуг этим двум странам, то есть Россия и Белоруссия, выжить не может. А у Европейского Союза есть еще 100-500 направлений, куда можно потратить деньги. То есть Брюссель спасать Вильнюс не будет. По крайней мере, не будет это делать так быстро и так сильно, как это хочется самому Вильнюсу. Вторая причина связана с тем, что завязывается большой узел вокруг Республики Беларусь. Известно, что Соединенные Штаты Америки не возражают против поставок калийных удобрений в США. Но есть нюанс. У республики нет выхода к морю. И есть самый быстрый, самый прямой, когда-то активно использовавшийся путь через Клайпеду, то есть через Литву. Но для этого нельзя просто сказать, что мы тут подумали, посидели и решили, что Лукашенко – это законный президент, а Тихановская – это самозванка, да, и что Клайпеде надо зарабатывать деньги на нужды литовского государства. Просто так это сказать нельзя. А вот сменить правительство, отправив премьера в отставку, в общем-то, это пришли новые люди, они подумали еще раз и решили, что, Лукашенко – диктатор, да, но торговать с Беларусью можно. Да? Вот такой примерно поворот.
2: То есть это все в первую очередь не поменяет, скажем так, кардинально направленность литовского правительства. Смена необходима для того, чтобы в каких-то отдельных моментах продавить послабление, что ли, в рамках антироссийской, антибелорусской вот этой истории?
3: Скажем так, это прагматизация, минимальная, на самых-самых минималках. Но сейчас в Прибалтике общая такая атмосфера, что если Путин скажет, что 2 + 2 = 4, вся прибалтийская пресса выйдет с утверждениями, что это 3 или это 5. А почему не 4? Потому что Путин сказал, что 4. И вот в этих условиях даже самый маленький шаг, чтобы сделать, нужно, пересдать карты в местной партийно-политической раскладке. Вот они сейчас этим занимаются в Литве. На очереди, кстати, Эстония.
2: То есть это такой процесс уже, который массовый. Вспоминали мы Латвию, вспоминали мы как раз еще ряд государств. Там в Британии тоже волнения, связанные с отставкой Стармера. Это все означает, что Евросоюз или его отдельные части каким-то образом все-таки двигаются в сторону той прагматизации, о которой вы сказали?
3: Я бы сказал так, пока еще не Европейский Союз, отдельные части и то не сколько двигаются, сколько задумываются о начале движения. Видите, вот такая витиеватая, осторожная формулировка.
2: Насколько реалистичен сценарий, что вот сейчас, да, поменяется правительство, антироссийских заявлений все равно не станет меньше?
3: Нет, не станет. Не станет. И антибелорусских тоже. Но как бы будет две параллельных реальности. Одна реальность будет рассказывать о том, что Лукашенко диктатор, Путин диктатор. А вторая реальность будет собирать деньги за транзит через Клайпеду. Вот и все.
2: Ну а на фоне, когда Белоруссия там ожидает нападения со стороны Украины, обмениваются достаточно уже такими грозными заявлениями, не прогадают ли они в таком случае, что там, если с Белоруссией, конечно, очень не хотелось бы, но вдруг полыхнет, и тогда такое решение, оно как бы ни к чему не приведет. Рассматривается такой сценарий, в принципе?
3: Я думаю, что вот это вот предположение о ограниченной прагматизации, оно не этого дня и не этой недели. И возникло задолго до известного ультиматума Зеленского. Так что я исхожу из того, что в случае, если этот кризис текущий вокруг Беларуси пройдет, то осторожная, тихая-тихая прагматизация со стороны вируса будет. Кстати, обратите внимание, разрешив пусть ограниченный транзит на Клайпеду, одновременно Литва вынимает деньги из кошелька Латвии. То есть Рижский порт остается без грузов, Лиепая и Вентспилс остаются без грузов, а Клайпеда будет с грузом.
2: То есть говорить о единстве даже в рамках именно прибалтийских исключительно отношений не приходится?
3: Нет. Нет, если собраться им втроем, да, премьер-министром или трем президентом, или трем министром обороны, сделать грозное заявление, выпить кофе, а вечером чего-то еще тоже выпить, да, но это всегда. А когда речь про деньги, нет, здесь у каждого своя свадьба.
2: Благодарю вас, Николай Маратович. Николай Межевич, президент Ассоциации прибалтийских исследований, главный научный сотрудник Института Европы РАН, был в эфире «Радио Спутник».

0: Свердловская область пострадала от смерча, повреждены минимум 130 домов, несколько тысяч человек остались без электричества, при этом пока по официальной информации обошлось без погибших, но есть пострадавшие люди. И в принципе с изменением климата как будто бы вот эти вот все истории со смерчами, они будут повторяться, и разбираемся мы в этой проблеме, почему меняется климат, как он будет сказываться, насколько часто у нас будут истории, как будто бы принесенные из Соединенных Штатов Америки, потому что, ну, мы, во всяком случае, в СМИ привыкли обсуждать ураганы, смерчи в разрезе именно тех широт, но они близко, и они уже и в России происходят. Разбираемся с этим. С нами на прямой связи ведущий специалист Центра погоды ФОБОС, подполковник запаса Евгений Тишковец. Евгений Александрович, здравствуйте.
1: Здравия желаю, добрый день всем.
0: Скажите, пожалуйста, почему воплощается в реальность то, о чем вот мы говорили там в разрезе США? Как часто к нам будут приходить смерчи теперь?
1: Ну, начнем с того, что Россия, конечно же, самая холодная северная страна на всех материках. И, соответственно, конечно, нам подобного рода вот такие явления с разрушительной энергией, которые вы рассказали о... которые произошли в Свердловской области, они, конечно, нетипичны. Но, тем не менее, одновременно с этим и в самой холодной стране наблюдаются самые быстрые темпы нарастания глобального потепления. И это как раз комплексная такая проблема, которая, в общем-то, служит фундаментом для большинства климатических изменений. Ну, во-первых, в этой связи происходит рост числа и интенсивности явлений. Допустим, например, если в прошлом веке количество опасных явлений, наносящих ущерб в России, где-то составляло порядка 100-150 таких явлений в год, то в нулевые это уже было 450-500, ну а сейчас количество АЯП перевалило за 1000 единиц. И эту тенденцию, конечно, нужно и можно связывать с ростом числа ливней, шквалистых ветров, ураганов, засух, лесных пожаров. Ну и, конечно же, вот этот процесс потепления, который в России в 2,5 раза более значимый, чем на других континентах, делает конвективные вот эти гибридные процессы более активными. Это приводит к тому, что при столкновении очень жаркой погоды с холодным атмосферным фронтом вот возникают подобного рода ливни, шквалистые ветры, смерчи. Ну и, конечно, нужно понимать, что энергия одного смерча – это примерно энергия бомбы, сброшенной на Хиросиму, а вот мощность воздушного потока, который разгоняет эта барическая воронка, она составляет примерно вдвое больше, чем дают 12 мощнейших ГЭС. То есть это сила такой разрушительной, с разрушительными последствиями, что очень сложно от этого спастись. Ну и кроме того, происходит изменение циркуляции атмосферы, потому как стремительное потепление Арктики где-то в 3-4 раза быстрее, чем в среднем по планете, это, соответственно, уменьшает разницу температур между полюсами и тропиками, то есть стирается вот этот температурный градиент, ну и, конечно же, это ослабляет струйные течения, такую основную движущую силу нашего воздушного океана, из-за чего, конечно, погодные системы блокируются, могут застревать на одном месте, вызывая либо продолжительные засухи, либо вот наводнения, которые мы фиксируем уже который день в Приурале. Там за сутки местами выливается по 100-литровой бочке дождевой воды на метр площади. Отсюда и потопы, отсюда и град размером там с голубиное яйцо. И, в общем, частота вот таких вот волн застрявших, блокирующих, она выросла за последние 75 лет как минимум в 3 раза. Отсюда вот все вот такие вот неприятные последствия.
2: Евгений Александрович, а есть какая-то техническая возможность предсказать такой смерч?
1: Ну, она, скажем так, даже вот в Соединенных Штатах, да, у которых в этом смысле более продвинутые исследования, ну, потому что они с этим живут. У нас нет таких аллей торнадо. Конечно, у нас в основном смерчи это всегда были характерны для юга нашей страны. В последнее время это и Центральная Россия, это и Урал, и Западная Сибирь. Ну и, соответственно, даже по меркам метеослужбы США они считают очень хорошим предупреждение за 10-15 минут до самого смерча, формирования смерча. Ну, то есть это как раз то время, чтобы, что хватает человеку, взять там бутылку воды, документы, спуститься в подвал, ну и таким образом спасти свою жизнь. Вот. Но, конечно, в основном это видно только на радарах. На радарах и сеть метеорадаров должна быть довольно-таки плотной. Ну, каждый радар примерно засвечивает вокруг себя на 200-300 километров пространства. И вот это наши глаза и уши, которые позволяют фиксировать зарождение этих мощных воронок, которые, в общем, ну, действительно, то, что произошло на Урале, это, конечно, это как Мамай прошел, это страшные последствия.
2: А насколько наши города и инфраструктура в целом готовы к таким стихиям?
1: Ну, к таким стихиям невозможно подготовиться, потому что, ну, во-первых, только с точки зрения оповещения, да, чтобы минимизировать те риски, которые несут подобного рода энергетические бомбы. Но, послушайте, самая максимальная скорость, которая была зафиксирована,

0: заранее, хотя мы имеем такие возможности уже и до суток, скажем так, или на ближайшие 12 часов тоже определять ближайшие точки, где это может проявиться. Но вот, кстати говоря, сегодняшний день, вот то, что я вижу на метеорадарах, это вот вдоль этого фронта, который вчера принес в Кушву вот эти вот смерчи. Этот фронт, он проходит через Урал и, в общем-то, сейчас взял курс на восток. И я думаю, что в ближайшие там 12 часов зона потенциальных смерчей может охватить и юг Тюменской области, и северо-восток Курганской области, восток Свердловской области, юго-запад Югры. Ну и при этом вот максимальная вероятность смерчи ожидается в треугольнике Ялуторовск, Ярково, Галышманово, это юг Тюменской области. Это очень локальный процесс, не повсеместно, но это вот потенциальная зона на сегодняшний день, где встретилась жара и холод, 30-градусная жара и холод там 15-20 градусов. Это, конечно, порождает такие мощные гибридные облака, которые уходят своим верхней кромкой в стратосферу. Это гигантские облака, обладающие просто неистовой силой и разрушительной энергией.
1: Да, надеемся, что местные жители об этом знают, их об этом предупредят, если что. Благодарим вас, Евгений Александрович. Евгений Тишковец, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС, подполковник запаса, был на прямой связи со студией «Радио Спутник». We'll be right back.

0: С началом июля правительство запускает эксперимент. Цель этого эксперимента – сделать так, чтобы россияне смогли проще пользоваться государственными сервисами за рубежом. И для этого будут выдавать им квалифицированные сертификаты ключей проверки электронных подписей и регистрации в системе индивидуального учета.
1: Да, это эксперимент, который продлится до конца 2027 года и охватит 12 стран. Это часть проекта «Карта Родина». Подробнее мы сейчас об этом поговорим с директором Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимиром Зыковым. Владимир Владимирович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Расскажите, пожалуйста, подробнее, что за карта Родина такая, для чего она нужна?
2: Ну, смотрите, зачем вообще в целом людям получать доступ к госуслугам? Да? Есть миллион причин, по которым это может понадобиться. Банально от того, что ты, находясь условно в отпуске, получил какой-нибудь штраф, потому что они же приходят не моментально, а с задержкой в неделю-две, вот, банально, и заканчивая тем, чтобы, ну, там, не знаю, подать документы о том, что твой паспорт потерялся, был украден, например.
1: То есть юридически значимые документы можно будет получать за рубежом?
2: Конечно, это очень важная история. Опять же, многие соотечественники, находясь за границей, не могли голосовать в России. Теперь у них такая возможность появится. Мы знаем, что у нас скоро на носу выборы. Опять же, еще один плюсик для тех, кто хочет более изъявиться.
0: В таком случае, какие подводные камни есть ли они?
2: Ну, во-первых, надо понимать, что с одной стороны, государство, не знаю, сколько это подводный камень, нужно помнить, что сегодня многие россияне используют VPN-сервисы для того, чтобы находиться в интернете. И мы знаем, что, например, многие российские IT-сервисы были поставлены в ситуацию, когда им сказали, что людей, у которых включен VPN-сервис, к себе на сервисы не запускайте. Вот сейчас, по идее, то же самое должен был не делать госуслуги, они давно этого не делали. Но теперь получается, что с иностранным IP они должны будут запускать к себе на сайт. То есть теперь получается, что люди с включенным VPN смогут пользоваться сайтами госуслуг. Не вижу в этом ничего плохого. Вот, это тоже, мне кажется, еще один большой дополнительный серьезный плюс. Вот. Но в целом надо понимать, что такое вообще портал госуслуг. Это ключ к различным государственным сервисам, в том числе из-за границы. Если раньше вы когда теряли какой-нибудь там свой документ, паспорт, вам приходилось очень долго доказывать, что вы это вы, и там, не знаю, ходить в консульство, там собирать множество справок каким-то удаленным способом, они там делали различные запросы, то сейчас ну, этот процесс может в целом упростить.
1: Ну вот выбрали 12 стран, я их перечислю, с вашего позволения.

0: Армения, Вьетнам, Индия, Индонезия, Казахстан, Киргизия, Китай, Малайзия, ОАЭ, Сербия, Турция и Узбекистан. Почему именно 12 этих стран, в принципе, понятно, наверное, а возможно ли, что этот список будет расширяться?
1: Ну, хочется верить, что так и будет. Я думаю, что сейчас они поживут в режиме эксперимента, посмотрят, как оно в целом воспринимается людьми, насколько вообще популярна возможность захода из-за границы на этот портал. Ну и, в общем-то, дальше будут сделаны соответствующие выводы. Вот. Ну и хочется верить, что количество стран, ну, из которых можно будет получать доступ к госуслугам, будет, конечно, расширяться.
2: Владимир Владимирович, для того, чтобы получить этот сертификат, пользователю не нужно ничего делать, это все автоматически будет происходить, или все-таки что-то нужно будет сделать, там, запрос какой-то направить, как это будет реализовано?
1: Ну, на сегодняшний момент это, ну, сложно сказать, потому что пока процедура не до конца понятна, как это будет реализовано, то есть как они это реализуют. Там есть оба варианта, действительно, и физические. Ну, это, знаете, это типа как открепительное удостоверение, когда вас все время голосовали, да, то есть это заявление о том, что ты находишься и будешь находиться за границей и получаешь возможность произвести определенные операции со своим аккаунтом из-за границы. Вот, потому что надо не забывать, что есть проблемы, и у россиян очень часто злоумышленники, мошенники охотятся за их аккаунтами, и дальше они на эти аккаунты заходят с иностранных айпишников. И вот здесь как раз мы вот этим мошенникам даем, опять же, вот эту вот возможность в случае угона аккаунта у россиянина, аккаунта госуслуг, дать им возможность зайти на этот аккаунт, опять же, да, то есть здесь есть свои подводные камни. Поэтому все надо осторожнее. То есть любая свобода должна быть такой, чтобы она не навредила. И в данном случае вот как раз для этого и созданы вот эти вот процедуры.
0: Спасибо вам большое. Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков был с нами на связи. А дальше новости.

0: Страна героев. Владимир Байгабулов. В спецоперации на Украине рядовой Владимир Байгабулов участвует с первых дней. На него возложены задачи по разминированию зданий и инженерной разведке путей продвижения российских подразделений. Инженерная разведка – дело нелегкое и жизненно важное. Это сбор ценной информации о местности, объектах и сооружениях противника с помощью технических средств и особых методов. Изучая окрестности, Владимир обнаружил вражескую группу диверсантов. Немедленно доложил непосредственному командиру. Не теряя ни минуты, бойцы из инженерного дозора заняли огневую позицию, используя преимущество уже изученного ландшафта. Завязался интенсивный стрелковый бой, в ходе которого противник был полностью нейтрализован. Однако он успел заминировать пути движения российских сил. Рядовой Байгабулов с боевыми товарищами немедленно приступил к разминированию. Лично обнаружил десяток противопехотных осколочных мин и несколько фугасов. Они представляют огромную опасность для личного состава. Смертоносные находки были обезврежены, а затем уничтожены. Профессиональные и мужественные действия Владимира Байгабулова сберегли жизни наших бойцов и позволили продолжить наступательные действия. Страна героев. Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шарю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» – это самодостаточность, «И» – исключительность, «П» – Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Дуэльный кодекс гласит: «Дуэль может происходить только между равными». Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
3: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
4: Да.
3: А переоценивали?
4: Вряд ли.
3: Сколько друзей вы потеряли?
4: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
3: Часто ли ты ошибаешься?
4: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
3: Чему главному тебя научили твои дети?
5: Тому, что взрослый человек может расти.
0: Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 16 часов, в Сухуме столько же, во Владивостоке 11 ночи. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин для поддержки ветеранов боевых действий учредил Кубок защитников Отечества. Оман и Иран разработают соглашение по управлению Ормузским проливом. Выплаты за поврежденное в Кушве имущество составят до 150 тысяч рублей. Подробности далее. Президент России Владимир Путин поручил в целях поддержки и социальной адаптации ветеранов боевых действий проводить с 27 года соревнования «Кубок защитников Отечества». Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Россия видит определенный отход США от тех базовых принципов применительно к урегулированию ситуации вокруг Украины, которые были достигнуты президентами на саммите на Аляске. Кроме того, Москва видит сближение позиций Вашингтона в этом вопросе с позициями их европейских союзников. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Он отметил, что Москва фиксирует все заявления Трампа, как и заявления других представителей американской администрации. Рябков подчеркнул, что перспектив начала диалога Соединенных Штатами по стратегической стабильности в обозримом будущем нет. Однако, по его словам, Россия надеется, что США и дальше будут предпринимать попытки найти здравые решения вокруг кризиса на Украине. Султанат Омана и Иран разработают соглашение по управлению Ормузским проливом по международным стандартам, включая предоставление услуг и затраты на это. Об этом сообщило Госагентство новостей Омана по итогам встречи руководства султаната с иранскими участниками переговоров США. Так, обе стороны договорились провести переговоры с прибрежными государствами региона и любыми другими заинтересованными сторонами. Заместитель губернатора Воронежской области по вопросам внутренней политики Дмитрий Маслов был внесен в базу скандально известного украинского сайта «Миротворец». Это выяснила РИА Новости. Маслова обвиняют в поддержке Украины, а также якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Поводом для внесения в базу стало то, что он поспособствовал росту волонтерского движения в Воронежской области для помощи в зоне СВО, а также активно занимается вопросом поддержки ветеранов специальной военной операции. Один беспилотник сбит в Севастополе над морем в ходе отражения атаки в ВСУ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, в городе сейчас работает ПВО и мобильные огневые группы. Выплаты жителям Свердловска и Кушевы, чье жилье и имущество пострадали в результате смерча, составят от 15 до 150 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер. Он уточнил, что тем, чье жилье подлежит восстановлению, помогут с материалами для ремонта. Днем ранее, напомню, в городе образовался смерч. На территории муниципалитета ввели режим ЧС. По последним данным, повреждены 99 частных жилых домов, 15 линий электропередачи, а также полностью разрушены 32 частных жилых дома. 10 детей воспитываются в семье жительницы Рязанской области Елены Лазаревой, удостоенной звания «Мать-героиня». Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков. Он отметил, что старшие дети уже получили высшее образование, а самой младшей из членов семьи исполнилось 4 года. Еще больше информации, фото и видеоматериалов доступно в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». В сухом остатке с Дмитрием Бавыриным.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Это программа «В сухом остатке». Меня зовут Дмитрий Бавырин, я политолог. И сегодня, как обычно, поговорим о важнейших политических событиях недели. Что было, что будет, чем сердце успокоится. И начну с маленького признания. Когда я в рамках этих эфиров, каких-то других эфиров работаю по специальности, то есть рассказываю о политике в США, о Трампе, о каких-то других западных лидерах, в меньшей степени. Меня гложет совесть, потому что я понимаю, что для России сейчас другие главные события. Это рекордный удар беспилотниками по Москве, который был на прошлой неделе, украинскими беспилотниками. Почему рекордный? Ну, судя по заявлениям мэра столицы Сергея Собянина, было отражено более 200 беспилотных атак. Это рекорд. Тактика украинцев в том, что это идет волнами. То есть один день, условно говоря, там 60-70, еще через день 60-70. Это некая разведка, да? А потом большой удар сотнями. Это удар по Воронежу, в ходе которого погибли люди. Это террор в отношении Крыма. Причем понятно, да, там даже не скрывают комментаторы с украинской стороны, что их горячее желание сделать жизнь в Крыму невыносимой. Это охота уже не только за бензовозами на трассах, да, это охота за автобусами с детьми. Я понимаю, что это гораздо важнее, но мне, как политологу, к этому особо добавить нечего. Все понимают характер режима Владимира Зеленского. Все понимают, и наши враги этого не скрывают, что нас пытаются взять на испуг. Нас пытаются заставить сейчас остановиться, чтобы потом перевооружать Украину, перегруппировать войска, готовиться к контрнаступлению, да, контрнаступу, ну, которое будет, может, не в следующем году, может быть, через два, но потом. Украинцы хотят укрепиться, чтобы доиграть. И Запад обещает им в этом плане всемирную поддержку. Поэтому выбор очень простой. Либо мы пугаемся, сдаемся, либо мы, стиснув зубы, работаем дальше. Устраняем угрозу экзистенциальную для России, которым является сейчас украинский режим. Все ждут какого-то моментального эффекта, который, может быть, возможно, достигнут массированными ударами. Но когда, по каким целям эти удары будут наноситься, решает Верховное командование, базируясь на данных разведки, на каких-то политических соображениях, на позиции генералов и так далее. Это вообще не то, что может обсуждаться в паблике с умным видом, да, потому что мы не знаем, что там происходит, и знать не должны. Но выбор у нас, повторюсь, не богат. И именно сейчас Зеленский так настойчиво требует остановить конфликт по линии фронта, ну, точнее, заморозить, потому что ему действительно нужна пауза. Если вы заметили, у нас новости с фронтов специальной военной операции, ну, имеют такое обыкновение, какое-то время их все нет и нет, то есть несколько месяцев может пройти без какой-то очевидной динамики, а потом новостей сразу много. И вот, например, сейчас, как раз в первую очередь на территории Донецка, Народной Республики, да, в Донбассе, идут значительные военные события. У России однозначно инициатива. И, ну вот, события последних дней, недель, если просто перечислять. Константиновка, важнейший промышленный узел, транспортный узел, один из главных городов Донбасса. Уже большая часть города под контролем российских войск. Украинцы держатся на севере, но и на север наши, я видел новости, что уже прорвались там. Мы в промзоне. Враг еще сидит, идет зачистка. Красный Лиман. В городе остается украинский гарнизон, но то, что он обречен, иллюзий нет даже с украинской стороны. Я их сводки тоже подсчитываю. Выход к Славянско-Краматорской агломерации. Освобождение Рай-Александровки. Рай-Александровка – маленькое село, но за Рай-Александровкой находится Рай-городок. Да? А Рай-городок – это узел, шлюз, освобождение которого необходимо для того, чтобы решить одну из насущных проблем Донецка, это доступ к чистой воде, да, к водопроводной воде. И вот уже, даже если смотреть по карте, решение этой проблемы, ну, рядом. От позиций, сейчас идет как бы занятие новых позиций вокруг Славянска и Краматорска, до, собственно, того же Краматорска осталось 10 километров, насколько я понимаю. А это уже, ну, как, это главная, последняя цитадель. Донбасс, естественно, что вот не могу сказать, что закончим с Константиновкой, потом сразу Славянск-Краматорск, там еще Дружковка между ними, но постепенно идет обхват этой цитадели, и остановить это, потому что освобождение Славянска-Краматорска – это освобождение всего Донбасса, по сути, и приостановить это сейчас, чтобы нарастить силы, для Зеленского, как мне представляется, принципиально. Он вообще очень не любит вспоминать и говорить о том, что сейчас происходит на земле, в зоне конфликта. Он вот вдохновлен ударами по тылу России, но у меня глубокое ощущение, что с этой тактикой украинское руководство допрыгается, и допрыгается довольно скоро. А сама тактика вот этих вот ударов как по тылу, так и закошмаривание Крыма, это британская тактика. Откуда я знаю, ну, британцы выдвигали такие тезисы, да, что жизнь в Крыму должна стать невозможной и непереносимой. Это откликалось в украинском политическом, я бы даже сказал, народном сознании отомстить, потому что вот эта вот ненависть к крымчанам, она, ну, местами больше даже, чем ненависть к Москве. Ну, насколько я знаю эту аудиторию, потому что, ну вот, они с 14 года не могли успокоиться, что Крым от них ушел. И когда Крыму плохо, им хорошо. У них других поводов для хороших новостей нет, только если у соседа коровы умирают, если есть топливный кризис и так далее, и тому подобное. Ну, тактика эта британская. Почему подчеркиваю? Потому что, как вы, наверное, знаете, накануне премьер-министр Великобритании Кир Стармер, наш враг, объявил о своем уходе в отставку. Он еще до сентября будет руководить правительством, а в сентябре будет новый премьер, потому что будет новый лидер у лейбористской партии. Все это время будут идти подготовления и выборы нового лидера. Кто будет новым лидером, понятно, почти без вариантов. Энди Бёрнам, это мэр Большого Манчестера, сейчас поподробнее про него расскажу. Мне другой момент больше понравился, потому что он своего рода уникальный. Об отставке Кира Стармера первым сообщил Дональд Трамп, президент США. То есть накануне его заявления он сказал, что Стармер уйдет и сам наделал ошибок, свое счастье испоганил неправильной миграционной политикой, неправильной энергетической политикой в Северном море. Ну, Северное море имеется в виду нефтедобыча, там по экологическим соображениям эту кубышку не распаковывают, насколько я понимаю. Касательно миграционного кризиса в Британии, там не Стармер виноват, там система виновата. Мигрантов при каждом новом премьере приезжает в Британию больше, чем при предыдущем. Но показательно, да, что об отставке премьера Британии объявляет президент США, формально союзник. Это и комментарий Трампа к Стармеру. Это был не Уинстон Черчилль. Вот тут вообще очень сложно спорить. Британских премьер-министров 21 века сравнивают с британскими премьерами 20 века, ну, строго в пользу последних, да. Это были вражины, но это были глыбы. То есть многие ненавидят Маргарет Тэтчер, да, но на фоне какой-нибудь Ли Страсс, которая является фанаткой Тэтчер, Маргарет Тэтчер – это хтоническая богиня. И, в общем-то, со Стармером то же самое. Он не Уинстон Черчилль. Вот то, что у него как вообще не обнаружилось, да, и то, что было обязательно для политика старой школы, это контроль за моментом собственного ухода. В случае Стармера его, хотя было понятно, что он не усидит еще в прошлом году, его пинками пришлось выгонять с Даунинг-стрит. От него требовали отставки ключевые министры, глава МИД, например, глава Минобороны, причем глава Минобороны Хилли еще и в отставку ушел показательно, потому что ему денег мало дали на армию, и он Стармера обвинил в слабости. И, в конце концов, об этой отставке объявляет Трамп. Не то, чтобы Трамп это решает, он просто это узнал по внутренним каналам и, на мой взгляд, понимая, что так не принято, решил Стармеру отомстить. За что отомстить? Ну, в общем-то, Трамп человек мстительный, а к Стармеру у него очень такой важный зуб. Когда были выборы в Соединенных Штатах, лейбористская партия и Стармер лично, который тогда ее уже возглавлял, отправили в США десант политтехнологов на помощь Камале Харрис. И Трамп в курсе. Если даже я в курсе, все в курсе, Трамп в курсе. Я думаю, что он ждал момента отомстить и таким образом британского премьера опозорил. Такого позора реально в истории британской короны еще не было. Были похуже, гораздо хуже, но вот такого еще не было. То есть Стармер даже в отставку не смог сам уйти. Даже этот момент он, по сути, не контролировал. И это бегство. Он до последнего верил, ну не в чудо, он до последнего надеялся, что в парламент не изберется Энди Бёрнам, который, вероятно, следующий премьер. Дело в том, что у британского правительства всегда очень короткая скамейка запасных. По британским законам министром, премьер-министром может быть только депутат парламента. То есть, если такого человека в парламенте нет, взять его в правительство нельзя. И Бёрнам не рассматривался как возможный сменщик Стармера. Он вообще всех, скажем так, вменяемых, адекватных, харизматичных вокруг себя почистил по той причине, что у него не было мандата, да, он был мэром. И Стармер всячески старался, чтобы мандата у Энди Бёрнама не было. Он понимал, что он будет претендовать на премьерский пост, и он очень, скажем так, сильный кандидат. Сейчас он, как считается, самый популярный политик в лейбористской партии. Это имело абсолютно такой бесстыдный характер, да, и очень неловкий. Про то, как Стармер не пускает Бёрнама в парламент, потому что его боится, вот самое впору скетчи снимать. Вот что-нибудь такое реально комедийное, там... Британцы, по крайней мере, будут ухахатываться, они Стармера терпеть не могут. Но в итоге в партии был бунт. Один из парламентских депутатов сказал, я ухожу. Если я ухожу, значит, в моем округе до выборы. Вот, Энди, пожалуйста, избирайся вместо меня, только выкини этого слизняка Стармера, в смысле с Даунинг-стрит. И Бёрнам действительно избрался, причем у него была серьезная конкуренция, но он выиграл выборы эти триумфально, там, с отрывом в 20% пунктов. По-моему, и, скорее всего, это произошло, несмотря на общую непопулярность лейбористской партии, именно потому, что люди понимали, да, если Бёрнам будет депутатом, Стармер, скорее всего, уйдет. Потому что под Бёрнама наберется достаточное количество бунтующих, которые премьер-министр все-таки выпрут. Ну, вот так оно, по сути, и получилось. Понимая уже, что никакого чуда точно не случится, будучи поставленным перед фактом, Стармер о своей отставке объявил. В каком контексте это может быть важно для России, теоретически? В контексте того, что у нового премьер-министра, у нового правительства могут быть несколько другие приоритеты. Любое, я вот сейчас готов это подчеркивать, правительство Великобритании в обозримой перспективе будет глубоко антироссийским. Вот такая вот геополитика, чтобы нанести России стратегическое поражение, это их навязчивая идея. Это не зависит от того, кто премьер-министр. Это не зависит от того, какая партия у власти. Если станет премьер-министром Найджел Фарадж, а это, как считается, должно произойти в 2029 году, да, или раньше, но после новых выборов, будет опять же плюс-минус то же самое. Потому что Фарадж уже дрейфует с радикальной стороны, да, в центристскую и перенимает типичную британскую риторику в отношении России. Типичную британскую русофобию. Так что тут разницы нет. Есть разница в приоритетах. Потому что конфликт в целом, вот с нами, да, Британия не тянет так, чтобы населению не было мучительно больно. Именно поэтому премьер-министры меняются как носки. Именно поэтому каждый новый премьер менее популярный, чем предыдущий. У него есть какой-то медовый месяц, а после этого его рейтинги пикируют вниз, и очередной антирекорд. Вот как у Стармера, и его предшественники из числа Тори, с ними была примерно та же история. То есть, в целом, конфликт не тянут. Надо от чего-то отказываться. Или-или. Вот, например, Хилли, министру обороны Британии, отставному, мной помянутому, который внешне очень на гордому похож. Русофоб тот еще. Такой, знаете, вот классический английский русофоб. Он ведь дверью хлопнул не потому, что Стармер не так любит Зеленского, как Хилли бы хотелось. Нет. А потому, что ему дали на повышение обороноспособности вдвое меньше денег, чем он просил и чем он рассчитывал. То есть тут казначейство выписало половину. Но не потому, что на Украине решили сэкономить, но просто денег нет лишних. Вот такая сейчас у Британии ситуация. С рекордным госдолгом, который они пытаются в дальнейшем не увеличивать, да, им приходится расходы резать. И вот тут начинаются приоритеты. Да, что приоритет? Социальная политика, замерзающие старики, вынуждены экономить на отопление. Это реальная история английская, каждую зиму. Жилищный кризис. финансы какие-то неурядицы. В общем, там огромное количество проблем, которые надо заливать деньгами. Чуть больше денег английской бабушке – это чуть меньше денег Зеленскому. Ну, вот логика примерно такая. А Бёрнам он себя вообще позиционирует как социалиста. То есть примыкает к левому крылу лейбористской партии, к тому, которая мечтает провести в Британии национализацию, которая мечтает ввести огромные налоги на богатство. Ну вот идейно он где-то рядом с ними, как считается. И если на этом базировать прогноз, ну, теоретически возможно, да, что при новом премьере будет несколько другой приоритет, но это, опять же, не раньше сентября, да, и ВСУ чуть меньше патронов достанется. Но я в это, к сожалению, слабо верю. Я признаю, что такая возможность есть, я сам как-то это сформулировал, но... Дело в том, что Бёрнам, он примерно такой же скользкий слизняк, извините, как Кир Стармер. Ну, после того, что между нами и британцами было, да, могу, мне кажется, не выбирать особо выражений. Он профессиональный политик, который пытается нравиться всем. Он вот даже со своей фамилией, она у него по написанию, можно перевести как «подгоревшая ветчина». Пример будущей «подгоревшая ветчина», он пытается быть одновременно и кошерным, и халяльным. То есть он и мусульман пытается поддерживать, и евреев, и простого британского рабочего, то есть всем угодить. Когда же ему задают какие-то конкретные вопросы, он очень расплывчато на них отвечает. А если отвечает не расплывчато, то выясняется, что какое-то время назад он говорил нечто другое. То есть он примыкает к левому крылу партии, да, от которой теоретически можно ждать смены приоритетов. Но в то же время карьеру основную сделал, то есть уже работал в правительстве во времена Тони Блэра и Гордона Брауна. Если помните таких, именно тогда лейбористская партия превратилась из рабочей партии, реально рабочей партии, из партии, у которой была, ну, скажем так, альтернативная программа во внешней политике. Они выступали за более прагматичные отношения там, с Советским Союзом, например. Из рабочей партии сделали обычную такую англосаксонскую глобалистскую партию, и Бёрнам во всем в этом участвовал. Поэтому мне-то кажется, что он как раз вот абсолютно такой элитный товарищ. И британская элита знает, что Энди Бёрнам, он будет играть по правилам. И шаг влево, шаг вправо не сделает, если ему это запретят. Поэтому особых перемен в позиции Британии по Украине я не жду. За исключением того, что страну так или иначе доведут до ручки, это возможно. Лиз Трасс, я сегодня уже упоминал, ей месяц всего понадобился, чтобы загубить и собственное премьерство, и британскую финансовую систему. Вот если найдется такой премьер, который доведет реально страну до ручки, он мне понравится. Да? Ну, вот просто в контексте российско-британских отношений, в контексте всех тех гадостей, которые они нам даже не сделали, да, а делают. То есть я бы предпочел, чтобы в Британии все это простекало в формате внутригражданского противостояния. И в этом отношении мои надежды несколько связаны все-таки с Фаранжем. Я болею не за английскую улицу белую, да, и я не болею не за мигрантов из Пакистана, Индии и других стран, которые, мне кажется, скоро составят основное население Лондона. Я болею за взаимодействие между ними, пусть сильнее грянет буря и так далее и тому подобное. Это, знаете, это как есть популярный мем про жабу и гадюку, но вот он для детей как бы. Там, где мальчик вспоминает жабу и гадюку, мужчина желает удачи обеим сторонам. Вот в британском внутригражданском противостоянии я желаю удачи обеим сторонам. Еще Кубу хотелось бы упомянуть напоследок, потому что там одобрили крупный пакет экономических и социальных реформ, который по популярной формулировке демонтирует кубинский социализм. То есть Куба пошла по капиталистическому пути. Там будут предприятия превращаться в акционерное общество, будет разрешен бизнес с большим наймом, там более 100 человек можно будет нанять принимать раньше нельзя было. Там обещают отпустить курс национальной валюты, постепенно сделать его рыночным. В общем, это даже не перестройка. Перестройка на Кубе уже была несколько лет назад, когда тоже были и рыночные реформы, и политические, и постпрезидента ввели. Это уже ближе к гайдаровским реформам, то, что происходит с Кубой. И это происходит, скажем так, не от хорошей жизни. Все мы знаем шантаж со стороны США, все мы знаем энергетическую блокаду, про проблемы с электроэнергией, которые есть у Кубы, на все на это. И вот эти реформы, это, с одной стороны, их попытаются продать Трампу как некую уступку, то есть вот вы требовали от нас измениться, мы изменились, а с другой стороны, это способ выжить, по большому счету. Ну, например, какие санкции против Кубы действуют? Нельзя американцам финансировать любые предприятия, связанные с кубинским правительством. При социализме это любые предприятия. Если появятся частные, туда, значит, можно. И кубинское руководство на уровне своих спикеров, которые выступают в мировой прессе, к этому призывают. То есть, как бы к американцам. Пожалуйста, мы вообще как бы добра хотим, хотим мира. Ваш президент нас страшно мучает. Помогите нам, инвестируйте в нас. Но это, конечно, очень наивно звучит. Но смысл в этом есть, потому что вот конфликта с Кубой в Америке по большей части сейчас как раз-таки и не хотят, особенно на фоне неудачного с Ираном. Если раньше Кубу боялись из-за коммунизма, из-за советских ракет и так далее, то сейчас Кубу скорее жалеют. В Демократической партии давно за снятие всех санкций, и республиканцы, за исключением, скажем так, потомков кубинских политических мигрантов, не то чтобы хотят крови. Так что будем надеяться, что с Кубой действительно не получится, как с Ираном, а то Дональд Фредович угрожал, что, мол, когда наши доблестные корабли вернутся из Персидского залива, могут на Кубу заглянуть. Ну, вот не дай бог, конечно, такое случится. Будьте здоровы, услышимся на следующей неделе и хорошего вам дня.

знать за 90 секунд. Художник-баталист Василий Верещагин получил мировую известность благодаря эпическим полотнам, посвященным теме войны. Он и сам был свидетелем многих ратных событий, а за участие в Самаркандском сражении получил Георгиевский крест, став единственным живописцем, удостоенным столь высокой награды. Свое творчество он считал миссией и не допускал в нем небрежности. Но не менее бескомпромиссно Верещагин относился и к тому, как он выглядит в глазах общественности. Его выставка в Нью-Йорке в 1888 году вызвала фурор. Местная пресса писала, что экспозиция стала самым театрализованным представлением в городе, а посетители попадали в иной мир, созерцая искусно подсвеченные картины. Этот яркий отзыв настолько понравился Верещагину, что хвалебные статьи о других выставках он правил лично. По воспоминаниям Михаила Нестерова, его друг читал еще не опубликованные тексты и часто высказывал недовольство. Брал в руки карандаш и эмоционально записывал правильные фразы. Авторы смущались, но принимали правила игры. Отредактированные отзывы выходили в печать, и публика выстраивалась в очереди на новые выставки. Ей было невдомек, сколь ревностно Верещагин относился к своей славе. Она любила его за другое.

0: Говорят, среда – это маленькая пятница. А на радио «Спутник» маленькая пятница – это вторник. Потому что в эфире Дмитрий Гоблин-Пучков. Специальное включение из Петербурга. Для всех, у кого нет сил ждать конца недели. Еще раз. Дмитрий Пучков. Вторник, вечер, 18:00.
1: Прекрасный вечер.
0: Когда больше, значит лучше. Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
2: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
3: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
4: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян. В программе «Теория заблуждений».
4: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений» с Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
5: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Россия ведет закрытые консультации с Ираном, и ничто из того, что о чем говорили, договорились Вашингтон и Тегеран, не стало для Москвы неожиданностью. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Он также отметил, что конкретные предложения, с которыми ранее выступала Россия, применительно к тому, как обеспечить эффективное решение важной части общей задачи, остаются на столе. Выборы президента Южной Осетии, согласно Конституции Республики, должны состояться не позднее 90 дней со дня отставки президента. Этот день выпадает на 21 сентября. Ранее сегодня президент Республики Алан Гаглоев объявил о своей отставке и пришел на должность советника президента России. Временное исполнение обязанностей президента Южной Осетии будет возложено на председателя правительства Марата Камболова. Президент Ирана Масуд Пезешкиан вместе с главой иранского МИД Аббасом Аракчи прибыли в Исламабад с однодневным визитом. Об этом сообщил государственный пакистанский телеканал. Известно, что в ходе визита президент Ирана планирует поблагодарить премьера Пакистана Шахбаза Шарифа за посредничество между Ираном и США, а также обсудить вопросы двустороннего экономического сотрудничества. Суд арестовал на 2 месяца дебошира, который ночью 21 июня напал на детей в детском лагере «Орленок» в Туве. Об этом сообщает региональный следственный комитет. Напомню, мужчина в нетрезвом состоянии проник на территорию детского лагеря, нанес телесные повреждения по меньшей мере 14 детям. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Мэр Москвы Сергей Собянин вручил врачам премии города Москвы за передовые разработки в области медицины. Собянин отметил, что каждый год в столице увеличивается количество разработок, растет конкуренция. Сегодня на одну премию приходится 10 проектов, и эти проекты все высокого уровня и высокого качества. Лауреатами премии стали 54 специалиста. Размер денежной выплаты составляет 3 миллиона рублей на каждый коллектив. Сумма распределяется между авторами в равных частях. Мужчины в 2,5 раза чаще женщин пользуются услугой 5G-режим. Как выяснили в Мегафоне, на основе обезличенных данных пользователи услуги основными ценителями быстрой передачи данных стали абоненты в возрасте от 35 до 44 лет. Именно они чаще добавляют дополнительную скорость своим смартфонам и планшетам. Самый заметный тренд на ускорение мобильного интернета зафиксирован в Москве и Санкт-Петербурге, Самарской и Свердловской областях, а также в Краснодарском крае. В Мегафоне подчеркивают, что сервис 5G режим увеличивает скорость интернета для каждого пользователя до 60%, а также обеспечивает более стабильное соединение. Следующий выпуск новостей в середине через полчаса. Больше информации доступно в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
1: Добрый день. Гость нашей сегодняшней программы Владимир Иванович Белов, профессор кафедры востоковедения и африканистики Российского университета дружбы народов. И сегодня мы поговорим с ним об Иране и о том, что происходит вокруг. Но вот переговоры завершились. Правда, там такие переговоры интересные, что они как-то спонтанно. То они возникают, то они, значит, завершаются. То приходит информация, что все, переговоры не состоялись. А то они все-таки состоялись, и они идут. В общем, очень расплывчатая информация даже в ходе переговоров была. Но важно не это, важно вот понять, очевидно, или даже не понять, а в данной ситуации разгадать, да, такую дилемму. Вашингтон, Трамп говорят в один голос, что вот мы достигли победы решающей, мы победили, и враг бежит. То же самое говорит Тегеран, что добились победы над таким могущественным противником, как США, да еще при поддержке Израиля. Но вот если без наносного, без желания выдать желаемое за действительное, как вот со стороны, вы как специалист по этому региону и по Ирану, как вы думаете, в чем, собственно, состоялся выигрыш, если он есть у Вашингтона, и в чем выигрыш, если он состоялся у Тегерана? Пожалуйста.
6: Военная агрессия США и Израиля против Ирана, которая, по сути, продолжила то, что было в 25-м году, 12-дневная война, как ее называют в самом Иране, она для иранцев стала, на мой взгляд, точкой возврата. А вот как некоторые говорят, в футболе сейчас чемпионат мира идет, там проигрывает команда 1-0, 2-0, и вот она вдруг неожиданно собирается, делает невозможное и выходит на 2-2. И вот у меня такое ощущение, что Иран, вот именно вторичная военная агрессия, она вернула Иран, и Иран вернулся. Поэтому мне кажется, что это первая стратегическая ошибка, которую допустила Соединенные Штаты Америки и те, кто вместе с ними. Вторая, наверное, их ошибка была в том, что, конечно, ставка была на молниеносную победу. И именно это подтверждается тем, что Трамп впоследствии более 30 раз, считали там и 35, и 36 раз, объявлял о капитуляции и победе над Ираном, потому что именно вот эта ментальность быстрого успеха, она как раз, эта иллюзия моментального блицкрига, она как раз и рождает такого рода интенции в лексических эскападах тех или иных людей. Но это заблуждение развеялось, как мы видим, достаточно быстро, что и на самом деле предвидели и иранисты, когда мы оценивали перспективы военного удара по Ирану и предупреждали, что прогулки а-ля Ирак или другие страны ожидать для американцев или другой страны не следует. Какие плюсы для Америки? Ну, наверное, сейчас американцы твердо показали, что они решают этот вопрос единолично.
1: Без Израиля?
6: Без кого бы то ни было, потому что это просто было однозначно подчеркнуто тем, что на приеме во Франции вместо десерта принесли на подпись документы Трампу, и он в присутствии, но без участия всех остальных европейских лидеров собственноручно подписал меморандум.
1: Да. Они составляли
6: с Ираном.
1: Зрительский зал составляли.
6: Которые, да, составили как бы свидетели этого процесса.
1: То есть, Соединенные Штаты, иными словами, показали, что они действительно хозяева в регионе. Ну и то, как жестко Трамп беседовал с Биби, да, с израильским премьер-министром, да, говорит о том, что не надо сомневаться, то есть посыл такой, не надо сомневаться, мы здесь правим всем.
6: Абсолютно согласен с этой оценкой. Вот это, наверное, главный плюс, который может быть использован Трампом для того, чтобы дальше выстраивать победную риторику в связи с этим конфликтом. Что касается других плюсов, но здесь, очевидно, это уязвимость мирового рынка. То есть американцы вновь показали и всем продемонстрировали его уязвимость. И теперь, в следующий раз, не только тарифные меры, но и иные обещания Соединенных Штатов Америки будут восприниматься на другом уровне серьезности. Как это используют будущие американские администрации, остается только пока гадать. Но то, что как оружие это сейчас определено, и продемонстрирована эта возможность. Действительно, это означает, что вся глобальная экономическая ситуация изменилась, потому что традиционные инструменты влияния, традиционные инструменты из 20 века, они сегодня не сработали, не работают. Значит, соответственно, мы должны видеть, что появляется новый инструментарий, и очевидно, что именно Соединенные Штаты Америки являются хозяевами этого нового инструментария.
1: Вот у меня вопрос в связи с этим. Возможно ли, потому что мы имеем здесь еще одного важного игрока, я имею в виду, когда мы говорим о глобальных коммуникациях энергетических, о Ормузском проливе, Иран заявляет о том, что он будет тоже контролировать. Соединенные Штаты заявляют, что будут контролировать, даже дань какую-то собирать, там 20% или сколько-то там нефти будут забирать в качестве платы за прохождение Ормузского пролива. Но это может все поменяться. Это может быть и больше, и меньше. Может вообще не быть из интересов, исходя Вашингтона. Но это рычаг, вы правы совершенно. Так или иначе, это рычаг. Но вот Иран, он будет настаивать на том, чтобы это было совместное использование, да, в своих интересах, экономических прежде всего, ну и политических тоже, Ормузского пролива. Или там обозначится в итоге только один победитель, один регулятор. Или будет совместное регулирование.
6: Ну вот, судя по всему, вот эти плюсы для Ирана и для США и вопрос о победителе постепенно вот в это русло выходят. То есть, если будет два контролера, ну, может быть, Оман как третий участник, то тогда получится и что есть двое победителей или, соответственно, победители в этом вопросе, которые и разделят, соответственно, нефтяную ренту за транзит через Ормузский пролив.
1: То есть, это возможный вариант такой?
6: Это вполне возможно, и главное, что это в русле всей той политики Трампа, которая реализована была в том числе через нанесение бомбовых ударов по южным регионам Ирана, по нефтяным районам. И это, очевидно, одна из целей всей операции – взять под контроль иранскую нефть. И таким образом, ну, если не получается взять напрямую, потому что есть еще проблема Конституции Ирана, которая ограничивает иностранную собственность на территории этой страны, правовые законы, приняты определенные, то тогда можно взять транзит нефтяной под контроль и решить проблему просто иным путем – контроля над нефтью. И мне кажется, что в этом смысле тогда, может быть, лавры победителя разделят оба государства.
1: Вы знаете, вот такой вопрос, он касается внутренней политики Ирана. Это важно с точки зрения того понимания, насколько устойчив Иран, да? Все-таки конфронтация не прекратилась, она перешла в другое русло, но нас еще ожидают 60 дней. Да, во время которых при таких непредсказуемых игроках все может еще поменяться. И не один раз. Но после победных реляций Трампа в Иране оживилась оппозиция провоенная. Правое крыло, видимо, связанное с Ксиром более тесно, либо настроено более радикально в отношении Соединенных Штатов, что нужно все-таки заставить их съесть собственные там косяки, как сейчас говорят, да, вот чтобы они за это ответили по полной программе. А до этого ставку Соединенные Штаты делали, мы помним, да, на то, что вот как раз левая оппозиция, которая за демократизацию иранского режима, которая вообще такая за вестернизацию, да, про западный курс. Вот насколько сильна эта правая сила, потому что, кто знает, провозглашает Трамп, конечно, свою победу, может быть, и ради своих внутриполитических там задач, да, или и для трансляции миру вообще, да, но, может быть, этим самым он сознательно также вызывает вот реакцию этой правой оппозиции, и насколько она сильна, и насколько она может повлиять на вот политику Тегерана сейчас.
6: Это очень интересный многослойный вопрос, и я бы начал ответ с того, что до этих событий, как пытались изменить характер власти в Иране и, соответственно, режима, было два подхода. Это подход на изменения в элите и привод к власти какой-то части элиты, которая бы в большей степени ориентировалась на идеи сотрудничества с Западом. И это соответствовало исторической традиции Ирана, где часть элиты традиционно ориентировалась на Великобританию, а часть элиты на Россию, на Российскую империю, соответственно, затем Советский Союз и сейчас на Россию. А вторая была идея – это создать социальное цунами, смести режим волной народа. Народного гнева. Это где-то последние 3-4 года – Эта концепция была предложена Европейским Союзом, и его проявление мы видели в январских событиях 26 года. До этого были попытки поднять студенчество, попытки поднять национальные меньшинства в связи с убийством курдской девушки, в частности, из-за отношения Чедры. И, как мы видим, и вторая, и первая линии оказались неэффективными. Видимо, это и убедило Трампа и тех, кто вместе с ним решился на военный удар, пойти на эту эскалацию, в первую очередь. Второй момент, вы понимаете, а как можно изменить режим, если вы меняете только чашки на столе? А чай-то ведь остается. Заварка-то остается, а заварка – это исламская сущность этого режима. То есть во главе страны стоит Рахбар, это вождь, лидер исламской революции. Сейчас это сын убитого во время боевых действий.
1: Рахбар?
6: Рахбар, да, это лидер в переводе с персидского языка. И вот этот лидер, он как раз дает предписания, исламские предписания, фетвы, которые обязательны для исполнения всеми верующими. И поскольку это лидер исламской революции, это еще и обязанность граждан Исламской республики по конституции. То есть объединяется гражданская и личностная обязанность как верующего. И, соответственно, возникает целостность действия. Это очень сильный механизм мобилизации.
1: Сильно, и это сильно в глазах и левой оппозиции, и правой оппозиции.
6: Это одинаково для и той, и другой.
1: Иначе, иначе отказ от ислама получается.
6: Да, я хочу сказать, да, иначе будет умаление ислама, а за это полагается уже очень серьезное наказание категории хат, это смертная
1: казнь. Ну, понимаете, дело ведь, наверное, не только в наказании, это говорит о том, что у них внутри, у них самих,
6: внутри,
1: и,
6: да,
1: и другие привержены исламу, и это вот тот,
6: это
1: тот чай,
6: как тебя, как верующего человека и как гражданина одновременно.
1: Хоть ты слева, хоть ты справа.
6: Другое дело – методы достижения, реализации и так далее. И говорить о фетве, насколько они значимы, вот одна из фетв была посвящена тому, что Иран не должен производить, иметь, закупать, использовать ядерное оружие. Да. Вот Али Хаменеи эту фетву издал еще в нулевые годы, и поэтому, собственно, всегда Иран апеллировал к этому моменту.
1: И она не отменена.
6: И она пока не отменена, хотя в Иране действие фетвы меняется после ухода Айталы, который ее издал. То есть новый лидер Ирана в логике должен сейчас издать подтверждающую фетву. Может быть, он ее издал, она пока неизвестна, но иранское руководство постоянно говорит, что мы сохраняем приверженность всем решениям, которые были приняты в этой сфере.
1: Ну вот смотрите, второй камень преткновения после судьбы будущего Армузского пролива – это судьба иранской ядерной программы. Вот как будет здесь? Меморандум не проясняет подписанный, да, вот в Париже Трампом, в Тегеране подписанный, он как бы не решает ведь этот вопрос окончательно. Но Иран, насколько я понимаю, занимает так бы непримиримую жесткую позицию. Или вы видите возможность для Ирана отступить от иранской ядерной программы? Или это невозможно?
6: Я в октябре, в конце октября был на конференции, это одна из крупнейших международных конференций иранской, которая проводится в Тегеранском университете. И там было выступление бывшего министра иностранных дел Мухаммада Зарифа, который провозгласил иранскую атомную программу достоянием иранского народа и готовность провозгласил Ирана развивать ее даже без любого внешнего содействия. То есть было объявлено, что Иран столько вложил в развитие атомной мирной программы, мирного атома, что он уже сейчас обладает потенциалом самостоятельного осуществления и развития этой программы. Поэтому вот этот момент надо иметь в виду. Второй момент надо иметь в виду, что, опять же, те же исламские ценности. И атомная программа Ирана включена в разряд жизненных ценностей Исламской Республики Иран, которую надо защищать с оружием в руках. И вот только если армия потерпит поражение, тогда правительство может принять решение об отказе от этой программы. Соответственно, если сейчас Иран победил, то тогда нет никаких оснований для отказа от этой программы, если не будет Ирану предложено что-то очень серьезное, а что именно можно предложить взамен, я даже не вижу.
1: Ну, мы вот все время действительно забываем, что все-таки Иран теократическое государство и идеологическое государство, то есть идеология определяет очень много в поведении, в поступках. Может, поэтому Иран нам кажется очень непредсказуемым, хотя люди

0: Угроза военного удара была объявлена еще в 2007 году, и после этого мы наблюдаем в Иране неожиданное усиление роли Совета по национальной безопасности. Это было при президенте Ахмадинежаде. До 2013 года президентство Ахмадинежада и очень сильный, неожиданно выход на авансцену Совета национальной безопасности. Мы видим во время боевых действий, при том, что была обезглавлена армия, были убиты руководители корпуса стражи исламской революции, один и второй их сменщики, при том, что погиб и верховный лидер Рахбар Али Хаменеи вместе со своей семьей, варварское безжалостное убийство прямо в собственном доме во время завтрака. Вы понимаете, и тем не менее мы видим, что устойчивым осталось управление. И на первое место вышел как раз Совет национальной безопасности. Ну вот это как бы, может быть, подсказка для понимания того, где создавался второй, третий уровни управления. И, соответственно, надо еще понимать, что люди, которые выходят на лидерские позиции в Иране, они всегда очень хорошо подготовлены. И те, которые реализуют...
1: Не новички.
0: И да, и те, которые находятся вместе с ними рядом, и часто правая... Тот человек, который является правой рукой действующего лидера, он не менее готов к работе, к действиям, чем и его руководитель. Но при этом он знает место в иерархии, свою задачу и точно ее исполняет.
1: Если пользоваться вашим сравнением насчет чайника и чашки, ну, как ни цинично, чашки побили, а чайник остался.
0: Сервиз.
1: А главное, чай остался.
0: Сервиз был не один.
1: Да, и не один сервиз.
0: Сервизов было несколько.
1: Вот какой вопрос. Но Иран ведь не одинок в этом мире, как все мы. И вот он совершил такую, я бы сказал, удивившую очень многих акцию, как удары по инфраструктуре, связанных с Соединенными Штатами. Мы не будем забывать, что на Ближнем Востоке много очень союзников. Практически весь Ближний Восток так или иначе в военном отношении зависим от поставок из Соединенных Штатов. Есть соответствующие договоренности, соответствующие контракты на большие суммы. Есть уже традиция такого проникновения глубокого американских интересов на Ближнем Востоке. И вот по этой инфраструктуре в других странах арабских, которые, казалось бы, должны быть дружественны им в стране Ирана, Иран наносит удары. Причем удары чувствительные, как для американцев, так, конечно, и для этих стран. Но особенно для Арабских Эмиратов удар был очень сильный не только по туристическому там, да, бизнесу, который для них важен, но и по самой идее того, что Арабские Эмираты являются еще финансовым центром для всего материка, не только для Ближнего Востока, но даже и для Африки, правда ведь? А как дальше он будет выстраивать Иран? Ему простят это? Или уже, может быть, простили? Потому что мы видим, ну, роль Пакистана, это немножко подальше, как посредника очень активно. Мы видим, Катар тоже участвует как посредник. Да и Оман. Вот вы обмолвили, что Оман может быть одной из сторон треугольника, который будет управлять Ормузским проливом. Но как будут выстраиваться отношения в будущем арабских стран с Ираном?
0: Эскалация – это путь никуда. И это понимают все страны, которые находятся, расположены в зоне и Персидского залива, и Ближнего Востока. И годика где-то 3-4 назад было проведено очень интересное полевое исследование. У молодежи, арабской молодежи и иранской молодежи спросили, насколько эффективны президенты ваших стран. И вот в этом вопроснике, как раз когда обработали материалы, появился ответ, что молодежь не хочет уезжать из стран Персидского залива, даже из Сирии, даже из Ливана, а хочет обустраивать регион и просит только, чтобы этот процесс обошелся без внешнего вмешательства. Мы сами обустроим свой регион. Мне кажется, что вот эта интенция, она никуда не исчезла, и мы могли бы сказать в наших привычных терминах, что люди устали от войны, устали от хаоса, устали от конфликтов, но на самом деле это просто историческая устремленность людей в этом регионе к торговле, к нормальным связям экономическим, к развитию, благосостоянию и процветанию. И в этом смысле есть и соответствующие инициативы и инфраструктурного уровня, геополитического, скажем, «Один пояс, один путь», международный транспортный коридор «Север-Юг», который появился сейчас, у него коридор этот имеет ответвление на Объединенные Арабские Эмираты. Мне кажется, что есть и инструменты, и есть страны, которые готовы не вмешиваться, но помогать реально надо

0: говорить сейчас, видимо, о восстановлении этого региона. И на этом основании, скорее всего, страны найдут общий язык.
1: Ну, вот говорим мы сейчас о восстановлении. Вы знаете, вот, конечно, когда мы смотрим вот на ту часть примыкающего, да, мира к Персидской бывшей империи со стороны Армузского пролива, а если посмотреть на другую часть, да, ведь это выход к Каспию, это уже, конечно, такой чувствительный для нас регион, правда? А это уже приближение к нашим границам, к нашим экономическим и геополитическим интересам. Вот об этом говорится мало, но ведь Каспийский регион богатейший по запасам. Мировым запасом и углеводородов, и не только, и металлов тех же редких, и всякого, и всяческого. Так вот, восстановление, может ли эти богатства региона, да, стать, ну, таким строительным материалом для восстановления Ирана? Но для этого надо понимать, насколько Иран это сознает и понимает. Ну, и второй вопрос, а мы-то что, Россия, которая, конечно, заинтересована в развитии этого региона и в освоении этого региона, вот как это все увязать в одно? Возможно ли на основании нашего интереса к этому региону, потенциала этого региона, возможно ли, что он станет вот такой, скажем так, то есть фундаментом, основой для преодоления той разрухи, которая, конечно, постигла Иран. Война есть война.
0: Во-первых, наверное, позиция Ирана здесь очень важна, потому что если Иран не захочет, то, как показывает исторический опыт, принудить к чему-либо это государство никто не сможет. И вот это то, что не понимают американцы, в частности. И не случайно среди лозунгов исламской революции это независимость, свободы. Это два лозунга, основополагающих этой революции с 1979 года. Иранцы предлагают в регионе, да, они говорят о регионе Каспий, они говорят о том, что нам нужен фонд экономического развития Каспийского региона. И это, в частности, вот буквально несколько недель назад прозвучало на одной из российско-иранских конференций, которая проводилась в Москве в онлайн-режиме.
1: Я не готов в этот фонд.
0: Я не готова в него вкладываться. Ага. Но, на мой взгляд, только экономическое решение здесь сегодня недостаточно, потому что мы должны понимать еще один момент. Каспийский регион, на мой взгляд, требует реализации, ну, если хотите, трех «и» в подходе к своему развитию. Вот эти три «и» для Каспийского региона – это идентичность, это инфраструктура и это интеграция. И вот если мы говорим об этом, то тогда мы должны точно понимать, что ни одна из этих стран в одиночку не будет формировать идентичность Каспийского региона. Значит, нам надо сейчас разобраться с этим вопросом, и это задача для серьезных исследователей. И была предложена, в частности, сейчас России, Ирану, например, создать рабочую группу в этом, по этому вопросу. А второе – это инфраструктура. Все страны заявили о своем продвижении к цифровому государству, и на этом основании можно строить и восстанавливать не только старую экономику, традиционную экономику, экономику 20 века, но и создавать ту экономику, которая сделает эти страны и этот регион драйвером развития не только для Каспия, но, может быть, и для Юго-Западной Азии. И, в-третьих, интеграция. Все-таки, на мой взгляд, сейчас политика ведет за собой экономику, policy leads economy. И, значит, нам надо реализовать, скорее всего, инициативу России о создании Каспийского совета.
1: Спасибо. Владимир Иванович Белов, профессор кафедры востоковедения и африканистики Российского университета дружбы народов, отвечал на мои и ваши вопросы. Кстати, он же руководитель Центра исследования глобального юга. И я благодарю вас, успехов вам творческих, научных. Всего доброго.
2: Вы слушаете программу «Визави с миром». Есть что сказать? Говорите. Плюс +7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Духовный путь может начаться с одного вопроса.
3: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос. Почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
2: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
4: Доброе утро, отец Павел.
5: Я в эфире, да?
6: Меня зовут Золотой.
4: Меня зовут Анна.
7: У меня есть к вам небольшой вопрос.
8: Давайте, здрасте.
2: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
9: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
10: Здравствуйте, друзья.
2: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
10: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
2: Изолента Лайф. На ней все держится. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
11: В российской столице 17 часов, только же в Краснодаре, в Саратове 18 вечера. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин провел совещание с членами правительства. Делегация Ливана прибыла на переговоры с Израилем в Вашингтоне. Подготовка к «Алым парусам» в Петербурге изменит маршруты общественного транспорта. Подробности далее. Ситуация на фронте для Киева стремительно ухудшается. Именно поэтому он взял на вооружение тактику нанесения ударов по гражданской инфраструктуре России, в том числе пытаясь повлиять на туристический сезон и создать проблемы в обеспеченности энергоресурсами. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства. Глава государства также поручил Кабмину предпринять дополнительные меры, чтобы свести к нулю последствия ударов в ВСУ по российской инфраструктуре. Российские семьи в случае рождения второго ребенка или последующих детей смогут воспользоваться кредитными каникулами и по ипотечным договорам. Соответствующий закон приняла Госдума. Об этом сообщил спикер парламента Вячеслав Володин.
12: Людям, которые имеют дети, планируют будущее, даем дополнительные возможности, чтобы в сложной ситуации, если она возникает, в силу разных обстоятельств, они могли воспользоваться кредитными каникулами до 1,5 лет.
11: Напомню, ранее семьи с детьми имели право претендовать на отсрочку платежей по ипотечным кредитам только на 6 месяцев и при соблюдении ряда условий. Вячеслав Володин добавил, что действие принятого закона будет распространяться в том числе на договоры, заключенные до вступления в силу новых норм. Делегация Ливана прибыла на место проведения переговоров с израильской делегацией в Вашингтоне. Об этом сообщает Ливанское госагентство. Встречи с делегацией пройдут с 23 по 25 июня. Пока не ясно, примет ли в переговорах участие госсекретарь США Марко Рубио, так как на эти даты у него запланирована поездка в Арабские Эмираты, Кувейт и Бахрейн. Напомню, ранее Израиль и движение Хизбалла достигли соглашения о прекращении огня, которое должно было вступить в силу 19 июня. Однако ливанский военно-полевой источник в тот же день сообщил, что израильская авиация продолжает наносить удары по югу Ливана. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планирует посетить в следующую среду, 1 июля, Армению. Об этом сообщает издание «Политика». Отмечается, что план визита еще не утвержден окончательно. Напомню, весной прошлого года в Армении был принят закон о намерении республики вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членства. В свою очередь, 29 мая на саммите ЕАЭС лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии приняли совместное заявление, в котором указывается, что они разделяют позицию о необходимости проведения в Армении общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС. Движение транспорта по Дворцовому мосту в историческом центре Санкт-Петербурга после полуночи 24 июня перекроют в связи с подготовкой к празднику выпускников «Алые паруса». Об этом сообщило городское госучреждение «Организатор перевозок». Отмечается, что в этот период изменятся маршруты следующего через Дворцовый мост наземного общественного транспорта. В этом году праздник выпускников школы «Алые паруса» пройдет в Петербурге 27 июня. Это все к данной минуте. Мы внимательно следим за происходящими событиями. Еще больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
2: Вы слушаете «Радио Спутник». Теория заблуждений.
5: Армен Гаспарян, писатель, член Общественной палаты Российской Федерации, на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Армен Сумбач, приветствую.
6: Приветствую.
5: Ну, давайте начнем. Вот для меня, я уже задавал этот вопрос экспертам, для меня непонятная ситуация. Значит, Киев, ну, я употреблю, так сказать, такое простонародное выражение, борзеет все больше, давеча представитель этой страны в Совете Безопасности Андрей Мельник сказал, что, дескать, теперь их большой вопрос уже, согласимся ли мы на заморозку по линии соприкосновения, что, в общем, таком был так краеугольным камнем, вот, ну и тому подобные вещи, то есть мы типа побеждаем, они очень воодушевлены, так сказать, вот этими ударами по российским территориям, по автобусам, по городам, в том числе и по столице и так далее, да, но с другой стороны железную такую уверенность наших официальных лиц, верховного главнокомандующего, министра иностранных дел, мы их долбим, мы продвигаемся, они вот там на последнем буквально издыхании. Вот где правда, с вашей точки зрения? Где пиар, а где правда, скажем так?
6: Это хороший вопрос. Ну, мы, вероятно, исходим из старой доброй традиции. Мы первые в Шервуде. Мы дорабатываем Константиновку и вообще. Потому что нас интересует исход на, так сказать, линии боевого соприкосновения. У Селюков ситуация диаметрально иная. Они понимают прекрасно, что на линии боевого соприкосновения ты сделать ничего не можешь. В принципе. Ну, потому что бусифицированные по беспределу никогда не принесут тебе победу. Для этого у тебя, как выражаясь языком столетней давности, должен быть устойчив кадр нижних чинов. Вот. Достичь этого невозможно. Что тогда остается? Бить, куда глаза глядят. Неважно, женщины, там, дети, вообще это не волнует. В принципе, пиарить эту перемогу до бесконечности и делать грозные заявления. Тактика, ну, не поражает своей новизной, но она, к сожалению, работающая. Не в последнюю очередь, потому что у нас полно идиотов, которые начали заниматься тем же самым. И вот сегодня было первое заседание нового созыва Общественной палаты. Вот это одна из главных тем, так сказать, внесессионного общения. Что вообще творится у нас в информационном пространстве? Вот, с этими со всеми воплями. Нету бензина, нету гречки, закончился укроп, не растет молодая картошка и так далее.
5: Крокодил не ловится, не растет кокос.
6: Но просто вопли этих невменяемых, которые, очевидно, что страдают от отсутствия, так сказать, принудительной психиатрии, они же замечательным образом тут же кассируются селюками, и показывают это все как иллюстрацию того, что Украина побеждает. А мы этому не противодействуем. Опять же, да, если мы находимся в логике, да нам вообще на это наплевать, вот мы первые в Шервуде. А вот, Алексей, пример вам будет абсолютно понятный. Вот как выходил московский «Спартак» в 90-х годах? Ему было пофигу, с кем играть. Они выходили, понимая, что они их оттопчат. Ну, да. Их можно засудить в какой-то момент, но они все равно оттопчат. В той или иной степени. Вот мы сейчас в зоне специальной военной операции имеем вот непосредственно такое исполнение. То, что есть при этом смежные проблемы, настроение населения, потому что у тебя же в мобильном телефоне, телевидении, радио и все что угодно, да? И даже если ты не подписан на белых истеричек, все равно с гарантией в 120% тебе обязательно какая-нибудь подруга, знакомый, друг детства, грядущий соратник по пенсии, тебе все равно это перешлет. И ты все равно будешь в нервном состоянии от этой обжигающей правды. Но я же могу тоже честно сказать, что иной раз ты, когда вот это смотришь, когда у людей прямо истерика, из всех приличных слов только запятые, остальное все мат, слезы на очах. Ну, как в это не поверить? Особенно человеку, который вот там профессионально с информацией не занимается, ну, вот ему это присылают. Конечно, это нагнетает ситуацию. И главное, что вот это все работает с этой точки зрения на Селюков. Почему мы не как бы занимаемся вот внутри страны информационной гигиены, это для меня вот один из главнейших вопросов.
5: А подождите, что вы под этим понимаете? Ну, я помню, я, так сказать, видел ваш, так сказать, монолог по поводу тех, кто тут постит, хотя нет, это было у Владимира Рудольфовича, постит, значит, чуть не корректирует стрельбу по нашим городам, вот постит все эти пролеты и прочее, да. Ну, а в остальном, ну, вот люди высказывают свое мнение, у кого-то действительно бензина нет, кто-то поехал, ему 20 литров дали, да. Ну, вот он это постит, и там, может, какие-то эмоции. Вот с ними что делать? Их убеждать или их там, не знаю, что с ними делать? Может, сами тогда скажете?
6: Ну, с этой частью аудитории, безусловно, нужно работать. А мы ее отсекаем от себя сознательно. Вот, мы считаем, что нам это не нужно. То есть вот она есть сама по себе, и она ни на что не влияет. Проблема в том, что они влияют. Во-первых, они влияют на неокрепшие умы в нашей стране, которые насматриваются вот этой вот ахинеей, и дальше у них все состояние начала марта 1917 года. Все, полный крах. Развал фронта. Ну, это единственное, что они уяснили. Они, правда, не понимают, что фронт развалился несколько позже благодаря Гучкову. Ну, какая разница, да? Вот у них ощущение именно такое. А с другой стороны, это сознательная абсолютно история работы на врага. Ну, вещи надо называть своими именами. Когда ты выходишь и говоришь, в Пензе не осталось ни одного мужчины.
5: Не, это вранье, это я понимаю, что с этим
6: вот,
5: делать.
6: А вот что за это, я считаю, надо привлекать к ответственности.
5: А если люди там, ну вот я не знаю, там проезжает человек, там очередь стоит на заправке. Сегодня я видел очередь на заправке, ой-ой-ой, как все плохо. Вот это, например, это же не вранье, бывает такое сейчас.
6: Ну не вранье, я тоже с этим столкнулся.
5: Ну вот.
6: Это про...
5: Или там,
6: ну,
5: цена вот такая. Хотя я проезжал, я могу даже назвать. В общем, никакого ужаса нет. Ну, по крайней мере, там, где я на троллейбусе или там на автобусе езжу, ничего такого страшного нет. Ну да, если вранье, за вранье надо наказывать. Это правда. И за корректировку. А просто вот за, ну хорошо, за истерику. Надо наказывать или что?
6: Нет, ну, эта истерика проистекает от того, что у нас никто ничего не объясняет.
5: Угу.
6: Ну, истерика происходит непосредственно из вакуума, потому что вот человек, ему надо заправить машину. Он приехал на одну стоянку, говорю, заправку. Бензина нет, он поехал на вторую, бензина нету, у него испортилось настроение. И то, что он на третьей заправится, ему настроение не вернет. Потому что он уже запилил видосик с воплями и рыданиями. Дальше он открывает наши СМИ, и что он там будет читать? Он узнает о том, что Стармер идиот наконец-то покидает Даунинг-стрит. Он прочтет пространные размышления о том, что в Прибалтике все не очень хорошо. Он узнает, опять-таки, там очередные силюковые злоключения. Новости спорта. Он попереживает там за униженную сборную Ирана. Но он не получит ответ, а что у него, собственно, вот здесь и сейчас, почему это происходит. То есть все получается заточено на модель, должен выйти Верховный лично и все объяснить. Потому что больше этим не занимается никто.
5: А кто, в принципе, должен? Я вот сегодня у нас сейчас обсудим, да, тут у нас Лавров есть, Путин и так далее. Они много чего сказали. А кто должен еще, кроме них?
6: Нет, ну если в такой конфигурации, которая получилась, нету человека, который этим должен заниматься. Я предлагаю, давайте его назначим. Но в конце концов, у нас же есть опыт. Вот есть Мария Владимировна Захарова, официальный спикер Министерства иностранных дел, который выходит и последовательно все это разбирает. Давайте тогда введем таких людей, которые будут в том числе объяснять ситуацию. Но если у нас вот сейчас вот получается так, ну нельзя людей держать в вакууме в этом бесконечном. Потому что если ему испортили настроение на двух заправках подряд, он открывает ленту новостей и читает о том, что дух Анкоридже увяз. Это, может быть, его и радует. Или, я не знаю, наоборот, он рыдает по этому поводу. Но это не дает ему ответа на вопрос, почему так.
5: Ну вот на «Спутнике» круглые сутки практически, да, выступают эксперты, которые все объясняют, в том числе и те вопросы, на которые мы обращали сейчас внимание. Это не то и не подходит. Нет, потому что есть еще, знаете, какой способ? Вот он в соседней стране очень хорошо применим, когда, значит, вот человек что-то сказал, а потом к нему пришли такие, так сказать, бодрые люди, и потом сказал, ой, извините, я тут был неправ, сильно ошибался. Вот есть такой способ? Наверное, он нам не подходит все-таки, да?
6: Ну, к сожалению, да, он не очень подходит, но я же не говорю о том, что надо здесь создать некий железный занавес, который опустится и поглотит все. Просто вот у меня последние, сколько это получается, воскресенье, понедельник и вторник, 3 дня подряд, вот меня люди просто разрывают в клочья. Потому что они задают мне одни и те же вопросы. И они совершенно справедливо вопрошают, а кто вообще должен этим заниматься? Почему происходит такой вакуум? Почему на те вопросы, которые действительно сегодня есть, у нас нет ответов? Вот новость о том, что Федеральная антимонопольная служба начинает проверять ценообразование на бензин. Оно ведь правильное, да, интересное. Действительно, это абсолютная прерогатива ФАС. Потому что все знают о том, что действительно цены поднялись.
5: Ну, кто-то пользуется, да. Ну, это прекрасно.
6: Кто-то
5: да,
6: пользуется. Да, но при этом, извините, вот в этой новости нет топик-стартера. А, собственно, а с чего это начинается? А советский человек, а мы в той или иной степени либо выросшие там, либо впитавшие с молоком матерей традиции. Советский человек, как никто, умеет читать между строчек. Это и факт. Советский человек сделает вывод, ага, они от меня что-то утаивают.
5: Вы что-то скрываете от меня, да.
6: Дальше, опять же, по прекрасной советской традиции, вы все сволочи, произносится, и он идет искать правду в альтернативные источники информации. В лучшем случае это будут белки-истерички, пропало все, гипс снимают, клиент уезжает, в худшем случае это будут каналы, аффилированные с Селюковыми ЦПСО, которым стоит задача любой ценой перед электоральным циклом, который у нас в сентябре, раскачать ситуацию. И надо сказать, что зачастую ведь для того, чтобы раскачать ситуацию, никакие хохлы вообще не нужны. Потому что вот то, что тут исполнили с Геннадием Андреевичем Зюгановым и его съездом, где половина населения страны начала глотать волокордин, а вторая думала о том, как быстро бежать и снимать сбережения и зашивать их в подушку, а потом одной строчкой там это все опровергли, дескать, он вообще говорил о другом, это было обрезано, это все хорошо, но это же работает, извините, на негативную раскачку настроения. И это происходит изо дня в день. И никто ни за что не отвечает.
5: Ну, то есть Геннадий Андреевич, видимо, ответит количеством голосов, которые он получит. И проиграет соседние партии практически.
6: Ну, а что, его ядерный электорат никуда не денется. Алексей, вот рассказываю, да, я же посмотрел съезд зачем-то, старый дурак, вот мне же не имется все. Вот, и на моменте пятилетки я взбесился и процитировал, значит, в эфире Геннадию Андреевичу полное собрание сочинений Владимира Ильича, том 44-й, о задачах наркомюста в период НЭПа. Так что вы думаете, тут же прискакали эти безумные бабки, ядерный электорат Геннадия Андреевича, с воплями о том, что вы к нему привязались с вашим дурацким Лениным.
5: О, вот это да.
6: Вот согласитесь, да, что в такой модели очень комфортно вести разговор, учитывая, что КПРФ является правопреемником. Поэтому этот ядерный электорат, он непробиваемый ничем. Он там и останется. Другой вопрос, да, он из года в год сокращается. Но, тем не менее, у нас же представители партии тоже ничего не говорят. А если говорят, то такие вещи, что просто страшно становится. Последние откровения Нины Останиной, которую я много лет знаю, они меня удручили. То есть я правильно понял ее мысль, что мужчины женятся для того, чтобы спокойно бить женщин, чтобы им уже точно никто не мешал.
5: О, Господи. Ну, бывает на фоне общей стероидной реакции на ситуацию такие. Кстати, вы это говорите в красной, такой вполне себе пролетарской рубашке. Вот. Но это так, деталь.
6: Но я не герцогских крови, это точно совершенно.
5: Давайте действительно будем объяснять. Вот тоже добиваюсь от всех ответ на такой вопрос. Значит, Зеленский еще и теперь угрожает и Польше, и Беларуси, в общем, всем угрожает, про Польшу еще поговорим. Так вот, значит, он угрожает Белоруссии, дескать, вот не уберете ретрансляторы российские, я по ним ударю, или там по вам ударю, еще куда-то. В ответ на это Сергей Лавров говорит, что мы готовы предпринять весь комплекс мер, предусмотренных договором. А там написано, в том числе, да, вот среди этого комплекса, о том, что может быть применено ядерное оружие. Сейчас все друг друга спрашивают, опять-таки, значит, между строк читая. Вот это же другая ситуация, не как СВО. Если Украина нападает на третью страну, а Белоруссия, значит, третья страна в данном случае, может ли Белоруссия ей ответить ядерным оружием? Или попросить, ну, в данном случае, как бы, попросить Россию это сделать? Как считаете?
6: Ну, вот здесь тоже вечная беда. Сергей Викторович Лавров, кадровый дипломат, и он исходит из юридических формулировок, международных договоров, которые были подписаны, проголосованы и так далее, и так далее. И с этой точки зрения он, безусловно, все делает правильно. Но заявления Сергея Викторовича ведь слушают не только там в Лондонах, Брюсселях и прочих Варшавах. Заявления Сергея Викторовича слушают взвинченные люди. Потому что вот эти белки-истерички их уже подвели под состояние закипающий чайник. И эти люди говорят, так, подождите секундочку. Нет, спасти братьев белорусов – это дело святое. Сам погибай, товарища выручай. Вот. Извините, пожалуйста, а то, что вот эти ублюдки бьют, например, по Воронежу. А почему мы тогда, если у нас это позволяется доктриной, почему мы это не используем? Вот вы знаете, сколько раз я за сегодня услышал вот этот вот вопрос? И попытка объяснить, что, послушайте, Сергей Викторович Лавров исходит из той модели, которая прописана в статуте Министерства иностранных дел. Вот он это и объясняет. Просто наше информационное пространство взвинчено. И они уже начинают в каждой фразе абсолютно искать подвох. Вот мне сегодня конкретно прилетело. Вот, Сумбатыч, ты говоришь о том, что ты любишь братьев белорусов. Я говорю, да, люблю. Это у нас чувство взаимное. Вот, хорошо, ты можешь их любить дальше. А почему, значит, и дальше открываем скобки. Воронеж, Белгород,
5: своих не любите, да?
6: Ростов, там, я не знаю, Крым.
5: Ну, ситуация немножко другая. Мы с самого начала не стали, так сказать, соответствующее оружие применять. А здесь есть отдельная страна, на которую Украина, если эти угрозы будут выполнены, нападет. И в ответ эта страна может ударить по Украине любыми средствами. Хотя мы, собственно говоря, когда они в Курск зашли, могли по ним ударить. Потому что это уже вторжение на нашу территорию. Ну, вот так вот, да.
6: Или... Ну, так ведь не ударили.
5: Нет.
6: Не ударили. А людям мы что объяснили? Что мы будем первыми в Шервуде. Это все хорошо, когда мы первые в Шервуде, и больше ничего не происходит. А когда взвинченный человек, даже зная, что мы первые в Шервуде, и радуется он, что на Константиновском направлении русский флаг, у него счастье от этого, но он уже в недовольном состоянии, потому что у него бензин. Дальше он заходит, неважно, в какой мессенджер, но он будет читать примерно один и тот же набор. Где чего закончилось, где чего нету. Дальше ему объяснят, что в Крыму испугались. То есть в логике этих людей можно жертвовать детьми. Понимаете, то есть вот власти Крыма спасают детей, но эти уроды, они же все это переворачивают. Власть в Крыму трусливая, они собираются сдавать Крым. Но вот человек сидит, допустим, офисный планктон, политически неподкованный. Вот его дело телячье, он приехал в офис с 10 до 19, он продает пылесосы. Ему жена за завтраком пересказала всю эту чушь. И он уже, извините, в нервном состоянии. Дальше он включает, допустим, радио «Спутник», слушает выступление Сергея Викторовича Лаврова. Потом эксперты, замечательные радио «Спутник», ему все популярно объясняют. О чем говорил Сергей Викторович? Как это применимо с точки зрения международного... Вот все, что надо, эксперты «Спутника» рассказали. Только они не ответили ему на вопрос, что в Крыму. А это его больше интересует. А мы же первые в Шервуде, правда? На нас вот этот момент не шибко... Это же вообще доходит до абсурда. Когда мне звонят из Крыма и говорят, слушай, Сумбатыч, неловко просить, но, может быть, ты сможешь там, завтра в эфире там минут 10 просто объяснить, что мы в Крыму не предатели, не дураки, не дебилы. Мы заботимся о детях, мы детей эвакуируем, мы не готовимся сдавать Крым. Ну, это же странная история. И главное, что все вот не хотят этим заниматься. Я понимаю, почему. Потому что мы исходим в массе своей, наше экспертное сообщество, из того, что да кто это вообще такие? Вот эти там бывшие продавцы колес на Усть-Петруйском рынке, ставшие гениальными военными стратегами, по сравнению с которыми триандафилов это просто занюханный дистрофан какой-то. Вот мы еще должны вот с этими о чем-то разговаривать. Должны.
5: Должны, конечно.
6: Потому что вот люди могут на них наткнуться, и у них настроение будет испорчено на месяц вперед.
5: Армен Сумбач, прервемся на новости, потом тему продолжим. Армен Гаспарян, писатель, член общественной палаты, в прямом эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.

0: приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
5: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин поручил правительству принять дополнительные меры, чтобы свести к нулю последствия украинских атак на российскую инфраструктуру. Свое поручение глава государства озвучил на совещании с членами правительства.
6: Киевский режим, по мере того, как ситуация для него на фронте стремительно ухудшается, по мере того, как противник теряет одну территорию за другой, а наши бойцы занимают один населенный пункт за другим, взяли на вооружение нанесение ударов по гражданской инфраструктуре, пытаются создать проблемы с обеспечением энергоресурсами, влиять на туристический сезон, о чем прямо нам по разным каналам и говорят.
5: Президент отметил, что задача купирования угроз лежит прежде всего на плечах Министерства обороны и других силовых ведомств, но и правительство России должно активизировать эту работу. Российские вузы готовы к приемной кампании 2026 года. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Он отметил, что Миноборнауки России организовала круглосуточную поддержку абитуриентов в рамках приемной кампании. Кроме того, Фальков подчеркнул, что Россия должна завершить плавный переход на новую модель высшего образования в течение 3 лет. Он назвал крайним сроком для этого 30-й год. Президент России Владимир Путин сегодня провел совещание с членами правительства России в режиме видеоконференции. На нем Фальков выступил с докладом. Порядка 19 миллионов баррелей нефти было вывезено накануне через Ормузский пролив, что является абсолютным рекордом. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Напомню, ранее сегодня он заявил, что Штаты оставят Ормузский пролив открытым и не будут продолжать его военно-морскую блокаду, поскольку Иран, по его утверждению, идет на уступки. Эйфелева башня закроется для посетителей сегодня из-за сильной жары. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Парижской достопримечательности. Дирекция Эйфелевой башни добавила, что автоматически вернет туристам, планировавшим посетить достопримечательность, стоимость приобретенных ими билетов. Ранее наивысший уровень погодной опасности был введен из-за жары во Франции. Это стало абсолютным рекордом. Температура приблизилась к отметке в плюс 40 градусов и местами даже ее превысила. Россиянки завоевали серебряную медаль в стрельбе из малокалиберной винтовки с дистанции 50 метров лежа на чемпионате мира по пулевой и стендовой стрельбе среди юниоров. Он проходит в немецком городе Зуля. Первое место заняли спортсменки из Швейцарии, третьими стали представительницы Чехии. Чемпионат мира завершится 26 июня. Спортсмены из России и Беларуси допущены к участию в международных соревнованиях в индивидуальном нейтральном статусе. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса. А больше информации, фото и видеоматериалов доступно на Макс-канале «Радио «Спутник».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2, Санкт-Петербург, 91.5 FM. Теория заблуждений.
7: Продолжаем разговор с писателем, членом Общественной палаты Арменом Гаспаряном. Какая-то фантасмагорическая ситуация. Армен Сумбач, вот в этой, ну, сколько таких мероприятий проходит, ну, в общем, конференция по восстановлению Украины, само по себе там достаточно смешно, но, значит, с одной стороны, вроде бы там не ждут Зеленского. По другой информации, Туск и Зеленский не пригласили президента страны, Карля Навроцкого, в Гданьск, где все это должно произойти. Ну, насколько я понимаю, Карлю Навроцкому не нужно разрешение, чтобы приехать в Гданьск, поскольку он все-таки этой страной руководит. Кто кого куда не пускает, как в этом истории с медведем. Я медведя поймал, так тащи его сюда, а он меня не пускает. Вот кто кого не пускает, вы разобрались досконально? Я, например, пока мне не удалось это сделать.
8: Ну, значит, насколько я понимаю, Криворожский ЗЮС яростно обиделся за то, что у Бебика отняли и цацочку, вот, и сказал, что он никуда не поедет. Вместо него отправляется абсолютно дырявое ведро по фамилии Свириденко. Это премьер-министр. В свою очередь, Туск хотел перестраховаться, и чтобы дело не дошло до мордобоя, а тут же понятно, что результат будет печальный, потому что поляк и скибец, вот я имею в виду Навроцкого, да, а ЗЮС, он только по колумбийскому специалист. Видимо, договорились, чтобы Навроцкого там не было. Но тогда вообще эта конференция теряет всяческий смысл, потому что Польша – это главный хаб, через который Украина все это за годы СВО получала. Соответственно, главный бенефициар – президент Польши, которого не будет. На втором месте президент хутора, который должен там собирать все ништяки, заходить с печальнейшим видом и говорить «месье женеман шпаси жур», которого тоже не будет. А будет Свириденко, у которой лицо настолько тоскливое, что там даже небезызвестный ролик с Добкиным «Миша, у тебя скучное лицо, тебе не дадут денег», кажется трагедией. Ну, потому что Свириденко, она не про это. А главное, ну хорошо, допустим, вы там не повстречались на рассвете. Все, допускаем эту историю. Но проблема сложных исторических взаимоотношений по вопросам героизации бандеровщины, она же никуда не девается. И поляки закусились всерьез и надолго. ЗЮС, видимо, искренне полагал, что, ну ладно, они там позудят денек-другой, но мы же тут как бы Польшу защищаем от русских, и Варшава должна этим проникнуться и понять. А получилось наоборот. Они сколько уже дней устраивают доставку почтовыми услугами друг другу орденов. В две стороны причем это идет. Поляки возвращают украинские, а селюки возвращают польские. И это прямо как такое бессмертное произведение. Опять же, да, Алексей, вы сейчас улыбнетесь. Вы помните, как вот шел торг между Лукойлом и Червиченко за Кубок Советского Союза по футболу?
7: Было дело.
8: Ну вот это вот в той же модели, когда вся страна, значит, была вынуждена вот за всем за этим следить. Я-то вообще был прямо удивлен. Я-то думал, что этот кубок, он стоит в офисе Спартака. Оказалось, нет. Так, а здесь теперь мы следим за орденами. Нет, в принципе, нет худа без добра. Смотрите, сколько любопытнейших подробностей мы за это время узнали о польской фалеристике. Вот я, например, не подозревал, что кавалером ордена Белого Орла был Бенито Муссолини, у которого не отозвали. Ну, просто если кто-то не знает, то практика после 1945 года состояла в том, что все, значит, вот эти европейские государства, они так на легком дамском старались обходить моменты, как Они там награждали рейхсмаршала Геринга, Бенито Муссолини. То есть они по-тихому отзывали это и делали вид, что ничего не произошло. Поляки, когда вот эта история зачем-то выпала, они сказали, мы у мертвых, значит, ордена не отнимаем. Это, видимо, намек еще на Екатерину Великую. Но потом встал вопрос Шрёдера. Вот, объяснение, почему они у него не отняли, у меня вызвало гомерический хохот. Дескать, Шрёдер, конечно, путинский агент и редиска, вот, но зато он не присвоил никому в Бундесвере почетное звание героя какой-нибудь дивизии СС. Поляки, видимо, совсем поехали головой от вот этого селюкового расстройства. Даже если бы Шрёдер бы хотел бы сделать себе какой-нибудь там лейбштандарт на минималках или там возродить полк Теодора Эйки, дивизии «Мертвая голова», он при всем желании бы это не смог сделать по причине действия на территории Федеративной Республики Германия федерального закона 86А. Который это все запрещает. То есть сначала надо избавиться от этого закона. А это сделать, ну, почти невозможно. Потому что он там тоже, в том числе, базируется на решениях Нюрнбергского военного трибунала. Но зато это действительно такой остросюжетный летний сериал. Который, кстати, насколько я понял, далек от завершения, потому что там еще не все поляки сгрузили побрякушки селюковые, а далеко не все селюки избавились от своего. То есть, поскольку это же надо вот все время держать зрителя в напряжении, они достали из пыльного сундука целого Гройсмана, про которого последний раз было в информационном пространстве в мае 2019 года. Вот у меня есть там молодые редакторы, они мне даже...
7: А он, по-моему, председателем Рады, что ли, был? Это я правильно помню? Или
8: что-то... Нет, он был премьер-министром
7: да.
8: при террористе Порошенко. Мне люди, вот, ну вот девочки-редакторы молоденькие, они мне в чат общий пишут, что Армен Сумбадж, а это хоть кто? Это тоже из квартала кто-то? Я говорю, нет, это свинницы. Парнишечка шустренький, дружочек террориста, был директором-распорядителем некоторых его активов. Даже его пришлось доставать из пыльного сундука. И, кстати, поляки же тоже тактично обошли здесь очень неприятный момент. То есть все, кого они награждали, невзирая на этническое происхождение, а среди этой публики есть люди, кого бы вот в 1943 году бандеровцы бы убили бы топором, бы просто за милую душу, просто по причине их происхождения. Все же эти люди получали польские ордена параллельно с тем, что они героизировали запрещенные в Российской Федерации АУН-УПА. То есть, когда вот это происходило, а это последовательно, Кучма, Ющенко, террорист Порошенко,
7: да.
8: Криворожский ЗЮС. Ну, можно еще вспомнить, что эта вся канитель началась при горящем ныне в аду Кравчуке. Но, тем не менее, и поляков это совершенно не смущало. А тут это такой, ах, сад мой, бедный сад, ах, они противные, они там, оказывается, все тайные бандеровцы. Я не понимаю, что значит тайные? Они никогда не шифровались. У них не было никогда понятия палева. Они вполне себе сознательно и публично этим занимались. Просто поляки предпочитали на это не обращать внимания.
7: А почему сейчас-то обратили?
8: Ну, тонкая душа потомков гордой польской шляхты не выдержала две фамилии. Им, в общем, по большому счету, на пустые гробы Мельника с супругой абсолютно плевать. Они возмутились двумя персоналиями. Первое, это, понятное дело, Бандера, который убивал польских сановников, был осужден на пожизненное заключение.
7: Сначала на высшую меру, потом ему поменяли, да, ведь правильно?
8: Ну, к сожалению, да. Поляки совершили роковую ошибку. И вторая фамилия, это, безусловно, Ойген Коновалец, создатель АУН. запрещенный в Российской Федерации. Но с ним-то другая история. Просто поскольку тупоголовое хохло стадо никогда не читало программных документов, запрещенные в Российской Федерации ОУН, они не в курсе подлинных взглядов Ойгена Коновальца. Значит, 1928 год. Берлин. Еще фюрера нет у власти, но, тем не менее, место выбрано идеально. И там происходит съезд радикальных украинских националистов. Как говорит в таких случаях мой друг и легенда спартаковской грядки Василий Вячеславович Киллер, собрались прямо все, кто надо, вся мразь. Вот, просто вот идеальная сборка. И они обсуждали вопрос, что делать, если поляки нападут на Советский Союз. Конкретно на территорию Украинской Советской Социалистической Республики. И Ойген Коновалец, которого вообще невозможно заподозрить ни в каких проявлениях симпатии ни к большевикам, ни к москалям, он выходит и говорит: «Друже мои, если это произойдет, наша задача вместе с большевиками бить поляков, потому что при большевиках у СССР есть, а при поляках ее не будет, потому что это будет насильственная полонизация». И трудно здесь, да что там трудно, невозможно здесь не согласиться с этим упырем Коновальцем по той лишь причине, что насильственная полонизация тогда уже происходила. И это ему не привиделось там в каком-то бананово-лимонном дыму.
7: Сингапуре.
8: Он понимал, о чем идет речь. И вот это была позиция, и поляки-то об этом знали. Ну, конечно, для них, извините, вот эти вот фигуры, ну, они немыслимы. Для них это оскорбительно. Но селюки же искренне полагали, ну, а чего, мы там уже столько там этих мемориалов сделали, ну, одним больше, одним меньше. Ну, да, до этого не доводилось, в общем, кого-то из лидеров пафосно хоронить, хотя это тоже ахинея.
7: Но он же, на коленке бухнулся, если я правильно видел, на одно вернее, да. Значит, что-то там водрузил, но это же совсем уже, ну просто, если раньше говорились, ну ладно, давайте примиримся, дескать, вот у нас одни воевали так, другие воевали так, мы всех любим, это наша страна, а теперь просто вот этих одних, которых больше в 100 раз их не существует, то есть те, кто в Красной Армии воевал, а эти вот у нас теперь вот единственные на пьедестале, разве нет?
8: Ну, так и есть. Так самое-то интересное, что даже поляки вышли и по этому поводу произнесли такую пафосную речь, что не пристало, в общем, заниматься героизацией тех, кто был с фюрером, кто ему присягал, и здесь невозможно спорить. Потому что пресловутые Роланд и Нахтигаль, даже еще под своими девичьими фамилиями, они вполне себе входили в структуры Абвера, военная разведка Третьего Рейха. А потом из них сделали шуцманшафты, которые подчинялись главам полиции на оккупированных территориях. И те, и другие приносили присягу фюреру Великогерманскому Рейху. И, кстати, да, тут опять же давайте будем честными, у нас же тоже есть, ну, такая, их сейчас это число подсократилось, потому что в значительной степени апологеты этих всех мудрых мыслей убыли в разные европейские страны. Но, тем не менее, я же хорошо помню, как там вот эта полемика начала нулевых годов, они, значит, рассказали, ну, вот русские мигранты на Балканах, это же так и называлось, «Русиш Шуцкор». Ну, вот этот весь разговор закончился, правда, очень трагично, потому что архивная крыса Гаспарян взял и показал фотографию принесения присяги Шуцкором. Там такое знамя красненькое с белым кругом посередине. И гамадион в центре черного цвета. И сразу настроение у имбецилов на этом испортилось. Так тут хотя бы ладно. Тут был Шуцкор этот. Про его существование вообще там знали единицы. А здесь-то все было призрачно, как апельсин. вполне себе служба в рядах Третьего Рейха. Опять же там, сожжение польских деревень, кампфгруппа СС Байерс.

0: Я редко с ними согласен. У меня с ними очень существенные противоречия по земельному вопросу. Они хотят меня в землю закопать, а я не хочу, чтобы они по земле ходили. Вот, но в данном конкретном пункте, что весь этот висельный сброд приносил присягу Гитлеру и занимался уничтожением людей, я с ними согласен. Да, это так и есть.
1: Ну а
0: Да
1: что,
0: тут...
1: тут одна хатынь чего стоит, господи?
0: Да, вот это
1: Например.
0: как раз мельниковцы, перед
1: Да.
0: кем Зюз преломил свое колено. Это
1: Ну вот
0: мельниковцы.
1: белорусам он потом и рассказал, что с ними будет.
0: Да, белорусы это прекрасно знают, что происходило в Хатыни. У них это все поставлено на очень широкую ногу. Это вопрос досконально изучен. Они там и про 118-й шуцманшафт в курсе. И вообще... В Белоруссии, ну, почти уже четверть века назад вышел фантастический совершенно сборник документов. У меня сначала от одного названия, я тогда еще длинные волосы носил, они у меня завелись без прихмахера. Этот сборник документов назывался, значит, «АУН на территории Запада Беларуси». Ну, то есть это просто к вопросу о том, насколько... Значит, вот эта вся лживая конструкция о том, что это было локальное действие, условно, только Галиции и Волынь. Ничего подобного. И белорусы, за что им спасибо, они вытащили эти документы из архива Комитета государственной безопасности и издали сборничек. В интернете он, по-моему, даже есть отсканированный. Вот. Но сама книга уже, естественно, за эти годы, я не знаю, только если вот у какого-то подпольного жучка ее попытаться найти.
1: Ну, рукописи не горят, как говорится. А у меня, кстати, другая ассоциация со словосочетанием «Белый орел». Была ведь такая, не знаю, сейчас существует или нет, музыкальная группа.
0: Еще водка была отвратительнейшая.
1: Одним из хитов которой была замечательная песня, которая называлась «Потому что нельзя быть на свете красивой такой». И у них еще был хит, когда «Как упоительные в России вечера». Это все вот это вот.
0: Да, это 94-й и 95-й год. Я хорошо эту публику помню, потому что веселый, остроумный народ после, так сказать, испития вот этой водки «Белый орел», я должен сказать, что распитие алкогольных напитков это вредит вашему здоровью, не надо повторять ошибки поколения Сумбатча. Так вот, испив этого пойла мерзкого, народ голосил как не своими голосами, как отвратительно в России по
1: По
0: утрам.
1: утрам, да. Еще две темы хочу зацепить. У нас как раз 5 минут осталось. Во-первых, вот когда все это закончится, значит, ну, ясное дело, что боевые вояки многие отправятся в Европу, да, куда же на территории Украины будет оставаться обременительно. И вот уже сейчас поляки в своей прессе пишут о том, что украинская мафия – это не миф уже, о реальности. Нужно было раньше это дело обсуждать. Вот как перспективу оценили? Но не почему обязательно в Польше, может, и в других странах тоже.
0: Так и в других будет тоже. Это называется «Доброе утро, Вьетнам». Вам постоянно об этом толдычили. Что эти люди получили опыт владения оружием, получили возможность убивать. После этого им куда? На разрушенные предприятия на территории Ридного хутора или на большую дорогу? Вот что они выберут? Очень простой вопрос, особенно учитывая, что каждый первый из них будет маскироваться под беженца, потерявшего в боях с нашим жидобольшевистским Мордором все: зрение, конечности, девственность, совесть. И далеко же не всю эту публику оттуда вышвыривают. В Европе. Напротив, есть еще страны, где вот эта вот галопирующая бездарность вполне себе может замечательным образом наживаться. Что, собственно говоря, и происходит.
1: Ну и
0: Поэтому...
1: да. Еще одну тему, она как бы, может быть, не связана с предыдущими, но тем не менее, только что Владимир Владимирович сказал, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле. Ну, там мы что-то такое с этого

0: помним, а территориально это имеется, как вы думаете, это здесь территориально это как-то может отразиться или нет? Или все, что есть, уже за нами?
1: Ну, я, во-первых, не думаю, что современная Украина вот в составе нынешнего политикума вообще способна на какой-то переговорный трек. Я в это просто не верю. Россия может обозначить условия, Стамбул, Анкоридж, я не знаю, что угодно можно. Они просто к этому не готовы.
0: То есть
1: Всякому,
0: да.
1: кто в этом сомневается, я рекомендую. Это, безусловно, урон здоровью. Но попробуйте посмотреть хуторское телевидение. Я думаю, что 10 минут вам хватит. Только, пожалуйста, уберите от себя острые режущие предметы. Вот, и постарайтесь потом сразу договориться с доктором, который вам будет поправлять чакру и восстанавливать карму. Вот если вы рассчитываете там услышать хотя бы намек какой-то на возможные переговоры, так нет. Собственно, появление на потужном марафоне говорящего рта офиса ЗЮСа, я имею в виду Михайлу Подоляку, который на русском языке, кстати, что особенно пикантно, в нарушение закона о державной мове в средствах массовой информации, ну, хохлы даже это прочитать не в состоянии. Вот, он честно и откровенно сказал, что его задача основная – это раскачать ситуацию в России и вызвать Майдан. Это похоже вообще на шляхом на переговоры. Мне лично кажется, что не очень. Впрочем, я могу ошибаться. Человеку вообще это свойственно.
0: Подоляк пусть качает. Если он будет качать, то я, в общем, спокоен.
1: Нет, ну, у них для этого есть же ресурсы, резервы. Причем у них же еще куча добровольных помощников. Это вот то, с чего мы начали, собственно, программу. Да, она у нас получилась, что зациклилась. Они-то исходят из того, что если этот контингент есть, то он будет недоволен, он будет качать ситуацию. А глядишь, там, может, на выборах что-то произойдет. Там или еще что-то.
0: Да,
1: это же как армия Венка, Алексей, не, дорогой. Это где армия Венка? Только там, значит, фюрер рыдал, а Траудель Юнге все это в книжечку записала, воспоминаний под названием «Бункер». А здесь, как его сегодня Сергей Викторович назвал, фюрер такой обычный, ну, хуторской, небритый.
0: Из самодеятельности, он сказал.
1: Ну, вот эта вот история про то, что расшатать ситуацию в стране, это вся та же самая тема с армией Венка. Только с поправкой на хохло-бездарность абсолютную. Потому что если бы ты уже вышел бы и говоришь о том, что тебе надо раскачать ситуацию, тебе надо поумнее кого-то найти. Ну не Подоляка, с лицом имбецила. Ну даже Силюки говорят, что это невозможно.
0: Почему с лицом? Вот вопрос. Спасибо большое, Армен Сумбатович. Писатель, член Общественной палаты Российской Федерации Армен Гаспарян был в эфире. Радио «Спутник». Я Алексей Осин. Через пару минут новости. Оставайтесь на орбите.

0: сокращение рабочих мест из-за ИИ. «Контекст». За что боролись, на то и напоролись. Самые продвинутые технологические компании увольняют сотрудников. Счет идет на многие десятки тысяч. Тенденция нарастает. Лидер по сокращению – США. В списке также европейские и азиатские страны. Причина кадровой оптимизации – развитие искусственного интеллекта и автоматизация производственных процессов. В компаниях заявляют, что нацелены на повышение производительности труда. И главный помощник в этом – генеративный разум. Человек становится лишним, своего рода обузой, пока процесс увольнения не носит повальный характер. И сокращенным будет куда трудоустроиться. Но прогнозы не самые утешительные. Не исключено, что через десяток-другой лет из-за развития ИИ исчезнут целые профессии, связанные с рутинными процессами. К примеру, кассиры, работники почтовых служб, бухгалтеры, аудиторы, менеджеры по продажам. Рискуют остаться без работы представители творческих профессий, такие как копирайтеры. Нейросети уже создают тексты, описания товаров и даже новости. Впрочем, совсем катастрофический сценарий, при котором искусственный интеллект станет причиной глобальной безработицы, пока маловероятен. Скорее будет трансформироваться рынок труда.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве, Сухуми, Краснодаре 18 часов. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин поручил избегать бюрократизм в работе выпускников с наставниками. Александр Новак оценил ситуацию на топливном рынке России. Израиль второй раз за день открыл огонь по членам Хизбалла в Ливане. Подробности далее. Президент России Владимир Путин поручил избегать дополнительной бюрократической нагрузки в связи с началом работы выпускников-медиков с наставниками. В связи с этим президент поручил комиссии Государственного совета по направлению «Продолжительная и активная жизнь» Общероссийскому народному фронту совместно с Национальной медицинской палатой организовать мониторинг реализации программы на местах. Закон о наставничестве для выпускников-медиков и новые правила для целевого обучения будущих фармацевтических и медицинских работников начали действовать в России 1 марта. Правительство принимает все необходимые меры для обеспечения внутреннего рынка топливом. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. Ситуацию на топливном рынке он назвал непростой, но контролируемой.
2: Что же на сегодня сделано? Во-первых, введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Также сейчас рассматриваем полный запрет на экспорт дизельного топлива. Максимально по всем нефтеперерабатывающим заводам увеличили мощности их использования, сократили сроки ремонтов, перенесли плановые ремонты на более поздние сроки. Федеральная антимонопольная служба в режиме реального времени следит за ценами на автозаправочных станциях.
1: Александр Новак добавил, что правительство также подготовило изменения в налоговое законодательство для стимулирования поставок дополнительных объемов на внутренний рынок. Их примут в ближайшее время. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в этом году в медицинскую отрасль придут 230 тысяч специалистов, 155 тысяч из них – выпускники средних профессиональных учебных заведений. Глава Минздрава подчеркнул, что наставники выпускников-медиков будут получать компенсационные выплаты, а сами выпускники – полноценную зарплату. Мурашко подчеркнул, что Минздрав отмечает позитивную динамику по приходу в медицинскую отрасль готовых кадров. Израильские военные второй раз за день открыли огонь по членам Хизбалла на юге Ливана. Об этом сообщила пресс-служба армии обороны Израиля. По утверждению военных, четыре члена Хизбалла пересекли границу зоны безопасности и приблизились к солдатам, этим самым представляя им непосредственную угрозу. Накануне премьер Израиля Бенямин Нетаньяху заявил, что Цахал обладает всей полнотой действий на юге Ливана для предотвращения угрозы и останется в зоне безопасности столько, сколько потребуется. Иран ежедневно пропускает лишь определенное количество судов через Ормузский пролив. Об этом сообщает агентство ФАРС со ссылкой на военный источник. Отмечается, что это число будет меняться ежедневно в зависимости от ситуации. Иран 20 июня сообщил, что закрывает Ормузский пролив для судоходства в ответ на продолжение атак Израиля по Ливану и нарушение штатами положения меморандума о взаимопонимании. После переговоров с Соединенными Штатами в Швейцарии в Иране не сообщали о повторном открытии Ормуза, но глава американского Минфина Скотт Бессент заявил, что Тегеран согласился гарантировать свободный транзит судов через Ормузский пролив. Пока это все к данной минуте. Мы внимательно следим за происходящими событиями. Больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Дмитрием Пучковым.
3: Друзья, всем большой привет. Меня зовут Татьяна Ладяева, Дмитрий Пучков, Петр Лидов. Где-то там напротив меня в Москве находятся оба. Коллеги, я вас приветствую.
4: Добрый вечер, Татьяна. Добрый вечер, Петр.
5: Добрый вечер, Татьяна. Добрый вечер, Дмитрий. Мы находимся в Москве, но не рядом.
4: Да.
3: Но не рядом. Я, кстати, этому очень удивлена.
5: Если бы я знал, что Дмитрий Юрьевич будет сегодня в студии, я бы, конечно же, примчался первой же лошадью. Но Я только вернулся.
3: Лошадь не подогнали.
5: Я только вернулся домой из непродолжительных странствий. Вот, поэтому...
4: Где был?
5: Немножко было сложно.
4: Если не секрет.
5: Ездил к друзьям за город, немножко далеко от Москвы, вот, в район этого самого Дубны. Вот там красиво, хорошо.
4: Там красиво, да, хорошо. Мы туда ездили историческую реконструкцию. Я никогда такого не видел. Некий былинный берег, где там 10 тысяч участников, палатки, уходящие в горизонт. Красота вообще, отлично.
5: Очень там известное, очень известное место историческое есть. Вот кто, я всем рекомендую в условиях нынешних ограничений на поездки за рубеж воспользоваться услугами. Есть несколько компаний, которые теплоходные круизы делают. Мне казалось, что это дико скучно, на самом деле потрясающе интересно. И из Москвы, естественно, все теплоходы идут через канал имени Москвы, как раз в Дубне. Там как раз выход из этих каналов, и, значит, вот на выходе из канала в так называемое, значит, Московское море, ну, или водохранилище, вот около Дубны, огромное, ну, огромное как, ну, нормально, очень большое, там острова и все такое, там есть очень важное такое историческое место, там, значит, на выходе два таких мыса, которые, как бы, этот выход создают, вот эти вот ворота такие фактически, и на одном мысе стоит памятник Владимиру Ильичу Ленину, с рукой протянутой в светлое будущее, а на другой стороне стоит лишь постамент. Постамент там стоит потому, что, как несложно догадаться, там находился еще один памятник. Вот, другому человеку.
4: Известному персонажу.
5: Сейчас
4: да.
5: с первой попытки отгадать,
4: да, кто да, это да, был. Да, замечу. Сняли его коммунисты, приготовьтесь, ёлы-палы. Да.
5: Вот, и, к сожалению, конечно, монументально это смотрелось, памятники довольно большие, там, ну, не знаю, метров, наверное, 30, может быть, 40 высотой, ну, так, это край, да, большой, и это выглядит, конечно, жаль, что Иосифа Виссарионовича уже, наверное, не восстановить, потому что там все мхом поросло, как говорится, в общем, место.
4: Можно.
5: Ну, наверное, можно, да. Вот, так что там места исторические. Но вот что меня поразило в прошлом году, я, кстати, в этом году тоже планирую повторить с дочкой, там, значит, включают экскурсионную программу, там есть экскурсовод, который, значит, когда людей не водят по городам, а вот корабль идет, вернее, судно, по каналу особенно, или по каким-то местам, рассказывает, ну, здесь это, тут то и так далее. Вот, про строительство канала имени Москвы там, значит, рассказывают, конечно, что, видимо, не меняли текст со времен Солженицына, его возвращения. И там, конечно, жуть такая про то, как, значит, я по-моему, рассказывал в каком-то нашем эфире, про то, как, значит, живых еще доходяг закапывали, значит, по пояс в холодной воде, чтобы не лечить, там еще что-то, короче, какие-то страсти. Отказ. Хотя, на самом деле, потом поинтересовался, на самом деле, времена-то были тяжелые, 30-е годы, и во многих регионах страны вообще был голод. А там был все-таки гарантированный паёк. Да. Половина людей, которые там работали, вообще были вольнонаёмными. Там значительную часть получила амнистию, освобождались за трудовое вот это вот. Ну, короче, как обычно. Ладно, давайте к новостям.
4: Я считаю, с нынешними технологиями Иосифа Виссарионовича могут сделать в два раза больше. И 25 лет говорю, повторюсь. С моей точки зрения, это признак выздоровления общества, когда перестанет литься грязь, а политические деятели оценены по достоинству.
5: Я бы даже сказал, с моей точки зрения, вот глядя так на историю родной страны и на то, как дела в других странах, я считаю, что вообще грязь должна литься в исключительных случаях. И даже если она и была, и есть о чем поговорить, то прошлое надо преподносить все-таки, мне кажется, в более созидательно-героическом ракурсе, нежели в этом самом, в разрезе того, вот мы тут всех вскрыли, обличили, еще от себя добавили.
4: Это наше прошлое. И стреляй. Как там? Выстрелив в прошлое из пистолета, и оно в тебя выстрелит из пушки. Не надо этим заниматься. Феликса Эдмундовича для начала вернуть на Лубянскую площадь. Вот.
3: Давайте к настоящему, с прошлым тоже связано. Россия готова к переговорам с Украиной. Ирина молчала, да, тут ворвалась. Россия готова к переговорам с Украиной на базе стамбульских договоренностей 2022 года, которые при этом обсуждались, ну, да, там, и в том числе еще моменты на Аляске. Владимир Путин об этом сообщает, при этом говорит, что надо учитывать реалии не только, которые обсуждались с Трампом на Аляске, но еще реалии на земле, то, что происходит. Вот, я по поводу 2022 года специально искала, чтобы мы не... Ну, более конкретно вспомнили, что там было. Прошу прощения, у меня просто никак не откроется Телеграм, и я из-за этого не могу дословно вот.
4: Оно что, секретное, Татьяна, смотрите. Ничего не публиковали, о чем там договорились?
3: Ничего не публиковали, но, по крайней мере, что было в СМИ. Просто вот эта подборка у меня есть. Значит, это внеблоковый статус Украины, о чем мы прекрасно так знаем. Признание самопровозглашенных на тот момент, это мне еще... Да, значит, Донецкой и Луганской народных республиках в пределах Донецкой и Луганской областей. Сюда же плюс реалии смотрим на земле у нас, да, теперь это часть России, плюс еще две области. Сюда же признание Крыма российским, денацификация и демилитаризация Украины, то, что было изначально в качестве задач спецоперации. И у Украины было два требования на тот момент. Это прекращение операции, значит, по тем самым задачам и отвод российских войск. Но это уже не важно, что там Украина требовала. Но как бы, то есть возвращаемся к тому, что было изначально, если я правильно понимаю, хотя, по-моему, очень много что изменилось. И вот этот вот момент мне не до конца понятен, почему мы снова возвращаемся к марту 2022 года.
4: Нам не показывали, что там написано, мы не знаем, и никто не знает, это все секретное. Напомню, что как только украинская делегация вернулась на Украину, одного представителя тут же застрелили на улице. Что-то он там не то сказал с точки зрения Украины. А после этого никакие договоренности ни о чем вообще, давайте воевать. Вот как-то так получилось. Нам, конечно, интересно, а что же там было сказано и что, собственно говоря, обсуждали. Но, к сожалению, никто не сказал и не показал. Вот как-то так.
3: Ну, наверное...
6: Ну, я думаю, что здесь каком... речь, конечно, идет о принципе, да, скорее, нежели о каких-то конкретных деталях.
3: Ну, то есть там была какая-то основа заложена, да?
6: Угу. Ну, конечно. Основа была... Ну, главная основа, на мой взгляд, состоит в том, что Россия и Украина могут договориться напрямую без каких-то там посредников, особенно с Запада. Это первое. Вот. Второе, ну, мне кажется, что основные положения действительно известны. Это Крым, это НАТО, это денацификация, демилитаризация, угроза и так далее. Вот. Так что, вот, собственно, вот так. Там еще есть права, естественно, русскоязычного населения, русский язык. Там, ну, там многие, там публиковали журналисты свои там оценки, но общая канва-то понятна, в общем, с нашей стороны. Да. Украина тоже получает гарантии безопасности, соответственно.
4: Меня вот единственное, что все время режет слух и взгляд, это самопровозглашенные республики.
3: Нет, это я зачитала то, как это было в 22-м году, потому что на тот момент это еще не было территорией Российской Федерации.
4: Они никакие не самопровозглашенные, они просто республики без затей. Давайте тогда у нас Советский Союз, который образовался на обломках Российской империи, он тоже был самопровозглашенный. В этом есть какой-то нехороший оттенок. Вот что-то тут... самопровозглашенные. А их, это, когда признают, они перестают быть самопровозглашенными. Слово нехорошее. Я только про это. Республики. Все, этого достаточно.
6: Через буквально, сколько там нам осталось, три недели, будем праздновать 250-летие так называемых самопровозглашенных Соединенных Штатов.
4: Да, они тоже были самопровозглашенные. Еще и устроили гражданскую войну на ровном месте, людей поубивали. Да.
3: Ладно, давайте про что-то чуть попозже.
6: Уважаемой монархии.
4: Да, древнейшей европейской демократии, между прочим.
3: Еще несколько заявлений Владимира Путина я зачитаю, если вы не против. Значит, что он сказал? Киевский режим теряет одну территорию за другой. Это понятно и очевидно, но, тем не менее, важно об этом говорить. России по разным каналам прямо говорят, что Киев ударами хочет повлиять на энергоресурсы и турсезон. Ну вот таких заявлений мы, кстати, еще пока особо и не слышали. Ну и президент поручил Кабмину предпринимать дополнительные меры, чтобы свести к нулю последствия ударов по российской инфраструктуре. мне хочется еще раз подчеркнуть, давайте, дорогие слушатели, мы не будем снимать на видео и публиковать результаты каких-либо ударов, если вдруг что-то вы видите и наблюдаете, делать этого не надо. Потому что сегодня я зашла в запрещенную соцсеть, и там снова все есть. Не знаю, как на наших ресурсах, но вот там точно. Все можно наблюдать с разных сторон.
4: Взывать, конечно, надо, но в целом это бесполезно. Если государство за это не карает образцово-показательно, то это абсолютно бесполезно. А что такого? А что тут я, какие секреты выдал, это все видели, и прочее, и прочее. То есть общение с обывателем на уровне обывателя – это абсолютно неправильно. Если это уголовно наказуемые деяния, за них надо наказывать. Показательно. Ну как?
3: И вот, да.
4: Как по-другому? По-другому не работает, да.
3: По-другому. Да даже когда показатели наказывают, иногда тоже некоторые думают. Мы знаем на примере других статей по принципу, знаете, ну меня не коснется, меня пронесет,
4: Суть законов в неотвратимости наказания. Чисто для справки, вдруг кто не понимает, в каждом телефоне есть специфический номер EMA. Определить этот телефон, принадлежность, кто его купил в магазине, например, определить его физическое местоположение, хозяина и прочее, это вот, вот по щелчку пальцев, раз, и нашли. Не надо ничего изобретать, за это надо наказывать, показательно, ну, не знаю, одних штрафовать, а других сажать. Но штрафы должны быть такие, чтобы запомнил на всю оставшуюся жизнь, никак по-другому. Это вы же работаете на западной разведке. То есть это средство, вы – это средство объективного контроля. Ты заснял и выложил. О, отлично, есть результат. Дальше это на всех укрнацистских ресурсах будет, то, что вы снимаете. Даже если вы против этих украинских нацистов и прочее, если вы делаете такие ролики, вы откровенно выступаете на стороне врага. Ну, далее, что касается сезона отпусков и керосина, ну, безусловно, да. То есть задача украинской пропаганды – сеять ненависть и рознь внутри Российской Федерации. Вот гражданин хотел поехать отдохнуть в Крым и не может. Наших граждан, кстати, не сильно запугаешь тем, что там что-то летает и взрывается. Большинству этого вообще не интересно. Они все равно поедут и будут отдыхать. Но если это уже перекрыто, конечно, это людей бесит. Что касается керосина, бензина, ну, там совсем ситуация нехорошая. То есть даже не потому, что попали по какому-то НПЗ. Ситуация нехорошая потому, что достаточно большое количество граждан возьмут дома кубы для воды, в которые помещается тонна, например, топлива, и поедут заправляться. А вот это вот уже видят. А другие поедут, собрав все канистры в доме. И в результате потребление керосина, бензина, солярки вырастет вдвое. А такое ни одна автозаправка выдержать не может. В результате раз, и топлива нет. Паника, вопли, крики, правительство не видит, еще чего-то там. Нет, это не правительство не видит, это вы сами себя так ведете. Вот так и получается, к сожалению. Ну и задача, повторюсь, укронацистской пропаганды – это сеять недовольство в российском обществе. Думайте, дорогие граждане, что вы делаете.
3: Но, наверное, уже в завершении этой беседы мне хочется еще зачитать заявление директора Федеральной службы безопасности Бортников, что говорит, это важно. Зеленский террорист, но других там нет, с кем можно было бы говорить пока на данном этапе. И он принимает решение, поэтому мы должны тоже это учитывать. Ну, то есть как бы мы, да, кого не признавали, беседовать там, мы очень часто задаемся этим вопросом.
4: Ну, чисто для справки, да, например, говорить, Буданов вот. Тоже террорист. Нет, там речь про договоры.
3: Но он официальный террорист.
4: Речь про...
3: Извините,
4: да,
3: есть разница.
4: Речь про этом, да. Переговоры, а не про то, чтобы что-то подписывать. Про переговоры. О, переговариваться,
3: ну, да, что с ним, да, говорить все равно. Но опять же, мы с ним,
4: хотя
3: мы
4: это
3: пока
4: тоже
3: не
4: грустно,
3: говорим.
4: Грустно, да. Это грустно разговаривать с таким негодяем на государственном уровне. Любое общение с этой сволочью, оно легитимизирует эту сволочь, как в глазах тамошних жителей, так и в глазах наших. С моей точки зрения, это не сильно правильно, нет.
3: Так, ну что, к Штатам переходим?
7: Да.
3: Как у вас по настроению? Там главная звезда — это Такер Карлсон, который рвет все отношения с республиканцами. Он об этом открыто сказал там в каком-то небольшом интервью, эфире. Разлюбил все. Трампа больше он не любит. Ну, если серьезно, в целом мы наблюдали это его разочарование. Я уж не знаю, тут это как бы такое, знаете, так, жирная точка и окончательное решение или что-то еще может измениться, но он сказал публично, что он считает, что республиканцы не действуют в интересах американцев больше, ну и вот поэтому он больше республиканскую партию не поддерживает.
4: Он страшное сказал, Татьяна, он сказал, что действует не в интересах Соединенных Штатов, а в интересах иностранного государства. Не назвав Израиль по фамилии, но все поняли, о чем речь. Да, молодец. Вот уже и Карлсона достали.
3: Должны сказать, что Россия его купила или что-нибудь такое. Ну, вот обязательно. Это все Путин во всем виноват. Он купил Такера Карлсона, вообще он пророссийский и все остальное.
4: Да там уже бесполезно. То есть гражданин Трамп уже настолько навыступал и такого накуролесил, что уже внутри США всем все понятно, кто за кого, для чего это делается, кто туда втянул, какой конечный результат и что это значит для страны под названием Соединенные Штаты. Поэтому, ну, Карлсон, он сколько, по слухам, 35 лет выступал за республиканскую партию, а теперь нет. Кто виноват? Ну уж всяко не Карлсон. Виноват в этом Дональд Трамп. Молодец. Что скажешь, Петр?
6: Да, ну да, он давно уже отплыл от этого берега, Такер Карлсон. Вот, я бы не преувеличивал его роль и место, так сказать, в американской политической системе, но он, да, он видный, но видный деятель.
3: Ну, журналист, он известный, как минимум, да.
6: Известный, да, но он как бы такой, как бы это сказать-то, есть такое слово, не очень хорошее, оно называется, сейчас скажу, не миноритарный, а как он, ну, это, короче, мало кого, вот. Ну, то есть он нишевый такой журналист.
4: Это последствия, вот, так сказать, получения свободы слова. Вот раньше свобода слова, она была строго в определенных рамках. Вот, например, мы тебя пустим на наше радио или не пустим. Мы тебя пустим на наш канал или не пустим. Там ты будешь говорить по подсказке о свободе слова. Ты будешь говорить о том, что тебе говорят хозяева этих СМИ. А теперь с образованием интернета, а он ничейный получается, по сути, ничейный. И что он делает, этот Такер Карлсон? Он сеет недовольство в обществе. Он не за тех, он не за этих. Ну, может, правда, третью партию какую-нибудь создаст для выхода на выборы, может быть. Но если не создаст, ну, хорошо, да, ты можешь говорить о чем угодно, а кто к этому прислушивается? К тому, что ты говоришь. У тебя там 100 миллионов на улице.
3: А кто собирался создать там, кстати, третью партию?
4: Он,
3: а, Илон Маск.
4: И этот
3: нет?
4: тоже, да,
3: или...
4: да, да, да.
3: И этот тоже, да?
4: Можешь, как в известном кино, кто зоны на бунт поднимет? Уж точно не ты. Можешь 100 миллионов человек вывести на улицы? Не можешь? Ну, продолжай дальше там резать правду матку, рассказывать какой-то независимый. И это ни на что не влияет. Вот.
3: Давайте тогда про Британию.
4: Так.
3: Кир Стармер, который буквально несколько недель назад говорил нам о том, что никуда он не уйдет и нет никакого риска его отставки, все-таки покинул накануне свой пост. Но имя нового премьера я пока не знаю, но никто, наверное, хотя кто-то знает.
6: Что я знаю?
3: Не я. Кто?
6: Эндрю Бёрнам там будет, Энди Бёрнам.
4: Прочь,
3: это уже окончательно?
6: Вообще интересно. Ну, предварительно, скорее всего, с 99% вероятностью. Там интересная история. Там дело в том, что Кир Стармер, он как бы мог бы уйти сразу. Британская конституция это дело позволяет. То есть там нет такого порядка, что ты должен дождаться, как-то там вот пока лейбористы там какие-то выборы проведут. Там есть его заместитель, собственно, вот этот вот Энди Бёрнам. И если там выборы будут альтернативные, безальтернативные, через там 3 недели, по-моему, по-моему, они должны быть проведены, то он, собственно, станет премьер-министром. Пока альтернативы нету, если там какая-то сильная кандидатура не выдвинется. Но, в общем, Кир Стармер здесь какую-то игру, видимо, затеял, потому что, вообще-то, если появится альтернативный кандидат, то выборы будут отложены, и он может остаться до сентября вообще. Вот. Так что, в общем, что-то он там воду, конечно, мутит. То есть он подал в отставку с руководителя партии лейбористов, который назначает премьер-министра, но остался как премьер-министром. Вот. Но у Кира Стармера к нему есть, конечно, вопросы. Там, он самый непопулярный премьер за всю историю Великобритании. Его называли «Never hear Keir», Keir, потому что он все время тусил, значит, неизвестно где, занимался там Украиной, вместо того, чтобы решать экономические вопросы, у них там, значит, восстание населения по поводу мигрантов, вот, как-то он, в общем, себя не проявил, народ его недолюбливает. Но мне кажется, что, предваряя вопрос, что изменится для России, в общем, было плохо.
3: Может быть, я не планировал задавать себе такой вопрос.
6: Так и будет. Нет, ну все задают, это же нам-то интересно в любом случае самим. Ну хорошо, вот сейчас уйдет Кир Стармер, он же в Киев приезжал, опять что-то обещал, вот, но больше он не премьер-министр. Ну, сейчас отношения между Россией и Великобританией ужасные, вот, и они, наверное, даже отрицательный знак имеют. Я думаю, что мало что изменится. А этот Энди Бёрнам, он по России, я посмотрел, он себя проявил. Он, кстати, из семьи католиков, что будет вообще впервые там чуть ли не... Я не знаю, с каких времен в Великобритании. Вот. Хотя он не позиционирует себя как неверующий человек, но Папу Римского, говорит, уважает. Вот. Не знаю, что это нам дает, но во всяком случае,
3: будучи мэром... То есть у него шансов остаться на подольше, ну, шансы эти есть, да, по сравнению со всеми предыдущими,
6: конечно,
3: премьерами? Или...
6: Да? Ну, может остаться, да. Но тут как тут будет зависеть от того, как он будет. Он популярный вообще, гораздо популярнее, чем Кир Стармер, поэтому там просто нету, похоже, не просматривается вариант, что какой-то будет ему альтернатива. Он действительно популярный. Если он был мэром Манчестера долгое время, это большая агломерация. Вот сам город маленький, а вот агломерация большая. Он был мэром Манчестера и области, как бы там 3 миллиона человек живет. И в адрес России делал много резких заявлений. В частности, поддерживал идею не проводить чемпионат мира 2018 года, вот будучи мэром Манчестера, значит, в России перенести в Англию. Но тут, может, корыстный интерес. Болеет он, кстати, за Ливерпуль, ой, за Эвертон, клуб из Ливерпуля, при этом был мэром Манчестера, но ничего, как-то справился. Вот. Ну, в общем, да, вот такой вот персонаж. Ну, черт его знает, я думаю, что ничего не поменяется, Украина останется. Может быть, будет просто, как в свое время, вот помните, был Риши Сунак, он как-то так менее активно дружил с Зеленским, но, тем не менее, в общем, ничего от этого не менялось. То есть он, в отличие от Стармера, он не делал это центром своей вообще политической жизни, Украину. Вот. Но понятно, что и разведка, и военные все продолжат свою работу. Так что премьер-министр...
3: Риши Сунак, это который был
6: сказать,
3: после Листрас, по-моему, да?
4: Да, да. С вашего позволения от себя добавлю, что это все, что мы наблюдаем в Великобритании, это результат их замечательного Брексита, то есть выхода из Евросоюза. Что обещали? Улучшение экономической ситуации и пресечение поступления мигрантов на территорию королевства. Что мы видим? Вон уже на улицах головы отрезают среди бела дня. Вот это выступил, так выступил. Поэтому неудивительно, что никто его там видеть не хочет.
3: Давайте на этом паузу сделаем. У нас впереди выпуск новостей на радио «Спутник». Да, потом через несколько минут вернемся, и я думаю, что продолжим, и к внутренней нашей повестке российской тоже вернемся. Продолжим, друзья. Оставайтесь с нами.

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.
4: С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
5: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Теракты Киева не в состоянии повлиять на ситуацию на фронте, где вооруженные силы России освобождают территорию за территорией. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции. Он подчеркнул, что удары Киева по детям только стимулируют российских военных на поле боя. Глава государства добавил, что нет никакого другого обозначения для киевского режима, кроме неонацистского. Напомню, 22 мая ВСУ ударили по зданию учебного корпуса и общежития в Старобельске. Погиб 21 человек, более 40 получили ранения. А 17 июня украинский дрон атаковал автобус детской футбольной команды из белорусской Гомельской области, которая ехала на отдых в Геленджик. Погибла женщина, травмы получили 8 человек, из них 6 детей. По защите транспортного сообщения с Крымом принимаются дополнительные меры совместно с Минобороны. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Также, по его словам, правительство России совместно с регионами проработало меры по поддержке предприятий в сфере туризма. Ранее в ходе совещания с членами правительства России Владимир Путин попросил вице-премьеров России Александра Новака и Марата Хуснуллина доложить о работе по купированию последствий ударов ВСУ по территории России. Минобороны России держат на особом контроле вопрос предоставления льгот участникам СВО и членам их семей при поступлении в вузы. Об этом сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. Он добавил, что для льготного приема в этом году установлено более 53 тысяч мест, что на 1300 мест больше, чем в прошлом году. Кроме того, глава Миноборнауки заявил, что дети, чьи родители удостоены звания Героя России или награждены 3 орденами мужества, имеют право поступать в вузы без экзаменов. Мониторинг за опасными инфекциями и лихорадками поручено усилить в России. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Ведомстве пояснили, что актуальными в том числе являются инфекции, передающиеся комарами. Организован комплекс мер по их профилактике. Ранее в стране зарегистрировали завозной случай мелиоидоза у туристки, вернувшейся из Таиланда. Она госпитализирована, находится в тяжелом состоянии. Выплаты жителям Свердловска и Кушвы, чье жилье и имущество пострадали в результате смерча, составят от 15 до 150 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер. Он уточнил, что тем, чье жилье подлежит восстановлению, помогут с материалами для ремонта. Днем ранее, напомню, в городе образовался смерч. На территории муниципалитета ввели режим ЧС. По последним данным, повреждены 99 частных жилых домов, 15 линий электропередачи, а полностью разрушены 32 частных жилых дома. Еще больше информации доступно в Макс-канале «Радио Спутник».
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM.
4: вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Пучковым.
5: Друзья, еще раз всем большой привет. Продолжаем прямой эфир. Татьяна Лазеева, Дмитрий Пучков, Петр Лидов. Все на месте. Всех еще раз приветствуем. Призываем подключиться к нашим трансляциям. Группа ВКонтакте, Рутьюб, канал Телеграм, канал Макс, канал Радио Спутник. Лайки везде приветствуются. Коллеги, еще раз привет.
6: Добрый вечер.
7: Привет.
5: Пока мы слушали новости, значит, мне наконец-то тут прогрузилось все, что я хотела. Ну, вообще, у меня проблемы тут с мобильной связью случились. В общем, первое, на что я натыкаюсь. «Нью-Йорк Таймс» об этом пишет. Рюта выбрали генсеком НАТО из-за умения успокаивать Трампа. То есть это еще спасибо Рюта за то, что тот успокоил Трампа, получается. Как-то так.
6: Мощная европейская политика.
5: Мощная, да, американо-европейская и так далее. Так, ну что, давайте к нашим историям двигаемся, будем обсуждать. Значит, не хочу вообще называть никаких депутатов и никакие партии. Там сразу несколько участников этой
6: дискуссии. Мы сразу догадаемся, да.
5: Яркой. Ну да, давайте вот без этих деталей, к сути. А, накануне было сообщение о том, что обновили проект закона, поскольку самого закона у нас нет, о домашнем насилии, ну и, значит, планируют его внести, есть там определенные новые критерии, как, значит, правильно все должно быть. Но мы знаем, как много споров вообще, почему так сложно с этим законом, почему его никак не могут принять, мы об этом неоднократно говорили. А, суть даже не в том, что вносят в эти поправки, а суть в том, вот как сегодня другие депутаты на это отреагировали, в том числе девушка. Мне хочется это подчеркнуть, потому что мне, как девушке, не очень понятна эта позиция. Значит, есть такая мысль, что если закон о домашнем насилии в нашей стране будет принят, то молодые люди испугаются некой волны ложных доносов со стороны девушек на своих мужчин, значит, и по этой причине они не будут на них жениться. Мне тут не очень понятно. То есть мы как бы, ну... Почему мужчина, который никаким образом не причастен, я не знаю, к домашнему насилию, считает, что бить женщину, девушку, это нехорошо, неправильно и так далее, почему это его должно испугать? То есть мне вот эта логика совершенно непонятна.
6: Ну, для начала следует определиться с понятиями. А что подразумевается под домашним насилием? Что это такое? То есть если это как на Западе, а это, скорее всего, как на Западе, рассказы, а он меня изнасиловал. В смысле? Экспертиза была? Нет. Экспертиза что-то показала? Нет. Езжайте на 5 лет
5: есть,
6: в тюрьму.
5: Нет. Угу.
6: Почему? А потому что она так сказала. Все. Да, это достаточное основание для того, чтобы человека лишить свободы. Те, кто с такими вещами никогда не... Оно двоякое. То есть есть мужья, которые избивают жен. В достаточном количестве представлены. Должны ли эти мужья отвечать перед законом? Безусловно, должны. Но вот как только такие вещи появятся, а это как обычно, глядя на Запад, вы знаете, как там все правильно организовано? Права женщины и все остальное, что к этому прилагается? Вы знаете, как там хорошо? Давайте перенесем к нам. И вот перенесли к нам. И вот здесь вот негодяй бьет жену, а это негодяй откровенный. А вот здесь вот негодяйка, которая хочет нагадить своему мужу, сожителю, неважно кому, нагадить хочу, а я возьму и напишу на него, а его возьмут и посадят без разговоров. Вот у нас недавно была некая Шурыгина, может, помните, да, это, которая там рассказывала по телевизору пацана, ни за что, ни про что закрыли, я уж не помню, там на 5 лет, на 7, не помню. Просто вот так вот, если вам кажется, не тебе, Татьяна, если кажется, что вот женщина должна быть защищена, да, должна быть защищена, но здесь вы ей даете в руки смертельное оружие, из-за которого пострадает огромное количество людей. Знаете, вот когда начинают там рассказывать про жуткие репрессии советские, нам никогда не показывают материалы уголовных дел. Никогда не показывают. Почему? А потому что вы там увидите такое, что остаток волос на башке дыбом встанет. А что там такое? Ну, например, вот есть театр прекрасный, в нем директор этого самого театра. У него есть жена, и она тоже работает в этом театре, она актриса, и приготовьтесь. Все главные женские роли играет жена директора, представляете, или там главного режиссера, неважно, понимаете, о чем речь. И есть другой гражданин, талантливый актер, он говорит, а что это его жена играет? Должна моя жена играть, она гораздо лучше, как актриса, это очевидно, например, мне. Напишу-ка я донос, что она антисоветчик, в коллективе пропихивает антисоветские идеи, бац, и сел, дорогой директор театра. Раз, и жена, как член семьи изменника Родины, поехала в лагеря, и дети вместе с ней. Зато сейчас вот занял место вот этот вот, который ловко пишет доносы, и уже его жена играет главные роли. Вот так и тут. Это крайне опасная тенденция. Ну и здравый смысл в несогласии с этим, безусловно, есть. Если у нас, как говорят, я статистику не проверяю, что у нас из 10 браков 8 заканчивается разводом, то если такое ввести, то сколько будет? 9? 10? Или вообще заключать браки не будут, потому что это физическая опасность?
7: Мне кажется, тут есть и обратная сторона. Я бы тут оппонировал Дмитрию Юрьевичу чуть-чуть. Потому что, например, тут же можно, например, рассуждать и так, что многие женщины не вступают в брак, потому что опасаются, что будут беззащитными.
8: Кстати,
7: в случае,
8: да.
7: Значит,
8: применения физической силы мужчин. Их будут избивать, и ничего с этим не будет.
7: Поэтому мне кажется, что этот аргумент депутата Останина, он интересный, конечно, и она правильно
8: давай
7: говорит,
8: без имен.
7: Что у нас... Почему?
8: Ну, это публичная информация. Да нет, ну ладно, ладно, да.
7: Нет,
8: да,
7: нет,
8: да.
7: А что тут такого?
8: Да нет, я просто
7: осуждают
8: не хотела
7: никому. Проект
8: «Партии
7: новые люди». Есть проблема такая, проблема есть, да, безусловно. Женя, у нас там, по-моему, сколько-то, там, знаете, цифры приводят, 1000 погибших женщин.
6: Погибших,
7: в год.
6: То есть надо, убитых.
7: Надо ли?
6: Да.
7: Да, надо ли с этим бороться, безусловно. Там речь идет о поправке, кстати, 116-й. Я не специалист, я даже не буду вникать, там какие-то случаи рассматриваются, какие-то не рассматриваются. Должны женщины быть защищены? Должны,
6: да.
7: Безусловно. При каждом принятии закона, Дмитрий Юрьевич абсолютно прав, должна быть система, которая будет четко и без вот различных, так сказать, формальностей, этот закон, это законодательство реализовывать в уголовно-процессуальном порядке. Вопрос, есть ли у нас такая система, вот здесь вот возникает вопрос, защищены ли будут мужья от наветов жен? Да, опять же, мы тут говорим, знаете, не о, ну, как бы сказать, не о семьях, знаете, профессуры, там, МГУ,
6: да,
7: где
6: вдруг
7: случайно, значит, и так далее. Это речь идет, конечно же, о семьях с крайне низким уровнем дохода, зачастую семьях, где все весьма неблагополучно, где мордобой, и это вообще
6: норма,
7: привычный,
6: да,
7: способ. Да, вот Дмитрий Юрьевич, опять же, из своей, так сказать, практики прошлой работы, наверняка этих людей видел и неоднократно, и вот ходить там и разбираться, кто у кого, значит, и за что, и как, это, ну, для этого нужна система. А защиту женщин тоже надо обеспечивать, для них должны быть, ну вот, ну хорошо, вот она, значит, там, ну, понимаете, очень много вопросов. Проблема есть, должна обсуждаться, должна, вот ее как бы, почему-то эти все темы возникают, как бы навстречу выборам у нас.
6: Да,
7: у меня есть ощущение, что пройдет это все. А почему новые люди ее выдвигают? Не знаю. Но вот в той же заметке, которую я читал сегодня,
8: да, поэтому и не хочется никакие партии
7: написано,
8: отдельных депутатов
7: что,
8: называть, чтобы...
7: 90%, значит, граждан России поддерживают, значит, такой закон, ну, по понятным причинам. Все считают, что женщин бить плохо.
6: Да.
7: Вот. Является ли это политически выигрышным шагом? Является. Ну, нет, ну что, нормальная история, это целая политическая партия, это серьезная тема. Я не думаю, что мы же прямо тут у нас ограничения на название политических партий. Что же нам
8: нет,
7: теперь Единую Россию
8: нет,
7: не называть? Так нельзя.
6: Я бы еще добавил, с твоего позволения, что... А давайте не депутатов спрашивать, которые никакого отношения к юриспруденции не имеют, а давайте спрашивать специалистов в области правоприменения. Как это происходит, при каких обстоятельствах? Ну, есть статистика. Есть ли, например, следы побоев? Есть. Есть свидетельства соседей? Есть. Дальше что? Вот на основании этого уже можно какие-то выводы делать и что-то там куда-то применять. Но я уже рассказывал, наверное, повторюсь, я думаю, что каждую пятницу Как только заканчивается рабочая неделя, народ начинает отдыхать, как это у нас называется, принимать алкоголь и избивать своих жен и сожительниц, которые пьют вместе с ними, как правило. После этого избитая жена или сожительница звонит в ближайший околоток: «Примите меры». Естественно, приезжает наряд, этого барбоса принимают и сажают в околотке в обезьянник. И вроде надо что-то оформлять на него, а утром эта милая уже стоит на пороге. Да, он сволочь и гад. Да, он негодяй, не первый раз меня избил. Но это мой муж, кормилец детей и все остальное. Я погорячилась. Отдайте идиота обратно. Вот как в таких случаях быть? Давайте специалистов спрашивать. Сколько вот такого, сколько другого. Ну и вот эти вот чудовищные цифры, что 1000 человек убивают. Ну, наверное, надо меры принимать. Но не
8: мне
6: совсем
8: кажется,
6: такие.
8: Мне кажется, закон о домашнем насилии – это не только про женщин-то на самом деле. Ну, то есть, хоть я и женщина,
7: не только,
8: но
7: нет,
8: глобально…
7: Нет, там есть другие вещи.
8: Да,
7: там, например, внук отнимает деньги у бабушки. Это тоже
8: да,
7: самое, тоже домашнее
8: тоже...
7: насилие.
8: Да.
7: Пенсию, например.
6: Все в куче и требует вдумчивого рассмотрения. Вариант. Не каких-то там несчастные женщины обиженные. Нет, это не так. Женщины обижены, да, с этим никто не спорит, но разбираться надо не так. Такое мое.
7: Ну, а, я бы хотел напомнить, уверена, что у нас вот есть...
8: Да,
7: прошу. Да, просто хотел напомнить, что у нас кадровый дефицит в полиции очень серьезный. Участковых-то не хватает. А именно участковый, кстати, он знает вот этого барбоса, про которого говорил Дмитрий Юрьевич. И зачастую там профилактическая беседа, он с ним ее ведет наверняка не в первый раз, там, ну и так далее. То есть это, конечно, вопрос, как это будет работать на земле. Вот это действительно вопрос. Есть ли для этого ресурс?
8: А вот я думаю, что на земле как раз у нас, даже если закон подобный будет принят, ну там понятно, что детали важны, но при этом у нас точно не сработает история, как в Америке, из разряда «я просто сказала, что он меня избил», и все мне тут же поверили. Но вот я почему-то убеждена, что как раз доказательства будут требовать и те же самые побои, и там свидетели, либо еще как-то.
6: Как
8: мне кажется,
6: этого?
8: Это просто обязательно, а как иначе? Так, давайте, у меня предложение такое. Либо
7: ну,
8: мы идем
7: там,
8: дальше
7: там
8: по новостям,
7: есть еще, извините,
8: либо мы кино
7: еще
8: обсудим.
7: Вот есть юридический казус, который мне не очень понятен. Нет, просто это интересно, потому что вот эта вот поправка, она вводит уточнение, что, значит, вводится уголовная ответственность за побои или физическое насилие в отношении близкого лица или родственника. Мне вот лично непонятно, а что сейчас-то, можно лупить родственников, что ли, совершенно свободно, спокойно, что за это нет уголовного, только постороннего нельзя бить? Вот это,
8: нет,
7: а
8: вопрос
7: своих,
8: изнасилования,
7: как бы, можно,
8: тут знаешь, какое это очень больное
7: нет, не
8: вообще
7: знаси,
8: вопрос.
7: Нет, это не про изнасилование,
8: что...
7: это не про изнасилование,
8: про побои
7: физическое насилие в отношении родственников, вот в чем поправка. То есть, а сейчас что у нас по закону, если ты избил родственника, тебе ничего не будет, что ли? Он пошел с заявлением, ему не
6: да.
7: примут заявление?
6: Примерно так, кажется. Да, разберитесь сами. Про изнасилование, понятно. Это если
8: там
6: и в этом
8: история.
6: Ориентироваться на Соединенные Штаты, вот... Многие, наверное, слышали, что о такой особенности мужского организма, что максимальный пик содержания тестостерона в крови, он утром. То есть с утра мужчина испытывает серьезное сексуальное влечение. Вот он проснулся, жена спит. Он вступил с ней в половой акт. Она пошла в полицию и написала заявление, что ее изнасиловали. Почему? А я спала, а он меня ни о чем не спросил. И вот так. Давай анализы возьмем. Действительно, был совершен половой акт. Добро пожаловать в тюрьму. Вот они вот этот бред тащат на территорию Российской Федерации. Вот это недопустимо, и ничего подобного быть не должно.
8: Но только надо учитывать еще такие ситуации, когда, ну, допустим, кризис, если в отношениях происходит, и там же действительно, ну, интимная жизнь может сойти на нет между
7: да,
8: парой.
7: Может.
8: Если в этот момент женщина говорит, что там я не хочу, как и мужчина, если вдруг он скажет, я не хочу, а там начинаются какие-то насильственные действия,
6: а я тебе другое
8: это тоже
6: скажу.
8: Не норма.
6: У гигантского количества граждан все это имеет вид неких игр. Я тебе говорю, хочу, это, а ты отвечаешь, а я не хочу. Вот этого гораздо игры. Больше. Этих самых ролевых игр, сопряженных, приготовься, угу. с насилием, что надо выкрутить руки, схватить за волосы, заломать, и только после этого совершается, собственно, действие, от чего оба, вы не поверите, получают какое-то лично для меня странное удовольствие. Такого гораздо больше. И все вот это тут же можно преподнести как изнасилование. А если верить словам, а не экспертизам, ну, как-то странно у вас, друзья, получится.
8: Я думаю, что наша дискуссия, которая длится так долго, да, она свидетельствует, что это действительно, ну, очень сложное решение, сложный законопроект, который, неважно, там, когда перед выборами или нет, но если он там будет всерьез рассмотрен, то там, конечно, рассматривать много всего надо.
7: Борются
8: про кино
7: люди
8: или
7: за
8: дальше
7: женщин.
8: По новостям?
6: Да.
8: Да не только женщин, ну что ж ты?
7: Ну, в первую очередь.
8: Ну, в первую очередь. А кино кто что посмотрел?
7: Кто у нас симпатизирует этому законопроекту из нас троих? Татьяна.
6: Первая серия третьего сезона «Эйфории».
8: Так.
6: Я думал, гажа уже невозможно. Нет! Есть!
7: Я тебе скажу, третий сезон лучший.
6: О, да, да, да. Судя по первой серии, есть резервы. Я просто галстук ослабил, а потом перелег на пол с кровати, чтобы не падать никуда. Отлично!
7: Подожди.

0: Возможно, что-то скажет, что там не совсем все правдоподобно, либо на его папу слишком много наговорили лишнего, либо наоборот, слишком мало наговорили. Что-нибудь такое обязательно будет. Но вот с точки зрения обывателя, вот самого обычного зрителя, это зрелищно, это классно. Мне прям у меня было иногда ощущение, что я на, значит, концерте нахожусь, да, в общем, какая-то ностальгия. Вообще захотелось Майкла Джексона там местами переслушать. Ну, мне понравилось. Там именно история становления. Конечно, там дальше еще у него огромное жизни различные, там и проблемы, и суды, и смена кожи, и всего остального, вот. Но вот именно историю становления, мне кажется, очень достойно показали.
1: Я не смотрел, к сожалению, но скоро посмотрю. Ну, что тут сказать, меня вот особенно цепляет сразу про суровость папы. Папа был суров, папа требовал там, папа домашний тиран и прочее, и прочее. Мне немедленно вспоминается советский хоккей. Советские хоккеисты рвали всех, как тузик тряпки. Просто вот всех. Могучая хоккейная сборная выступала всегда на ура и на отлично. Закончилась советская власть и понеслась. Тренер, гад такой, не давал дышать полной грудью. Не давал, понимаешь, там встречаться с семьей. Не давал это, не давал. Мы в невыносимых условиях. Хорошо. Ушел ваш тренер, и что? Покажите результаты, которых вы добились, когда у вас не стало вот такого тренера-отца. Покажите. Тут вопрос-то в другом. Вот ты вот ради успеха, а вот чем ты готов в своей жизни поступиться ради такого успеха? Вот чем? Ты понимаешь, что придется поступиться массой вещей, что речь все время идет про железную дисциплину, в рамках которой ты двигаешься к цели и добиваешься результатов. Не, это все мимо. Гад! Заставлял, лишал, не давал одно нытье. Чего ж ты чемпионом-то стал? Это я сам, потому что я гениальный. А тренер тут вообще ни при чем. Такое всегда слушать стыдно. Фильм посмотрим, да, интересно.
0: Петр, ты не смотрел?
2: Знаете, я не смотрел, я вообще скажу, что у меня была в детстве кассета, где лет 16 мне было, кто-то дал мне кассету, как раньше было, с двух сторон что-то записано, мне сказали, на, Майкл Джексон, послушай. Я включил, слушай, нормально, думаю, хорошая музыка, а на второй стороне какая-то дрянь была. Вот, потом, годы спустя, я выяснил, что на той стороне, которую я принял за Майкла Джексона, был записан диско-певец Ф.Р. Дэвид.
1: Он был прекрасен, да.
2: Я был абсолютно уверен, что это и есть Майкл Джексон, а на второй стороне какая-то муть была, и вот это и был Майкл Джексон с альбома «Триллер».
0: Ой.
2: Вот это, в общем...
1: Вот это история, да?
2: Объясняет мое отношение к Майклу. А по поводу отца, я согласен. Отец-то он вообще... У меня была дискуссия одна по поводу роли отца, и вот, значит, кто-то говорил, что вот надо больше, отец должен больше, так сказать, обнимашек, вот это все.
1: Чушь.
2: Мне папа тут рассказывает. Я говорю, слушай, отец нужен не для этого. Отец вообще для ребенка, дочь это или сын, ну, хотя бы должен, мне кажется, быть опорой, возможно, даже какой-то слегка, так сказать, недостижимой. Вот мне почему-то представляется, что ребенок приходит на аудиенцию к отцу в кабинет, значит, там с ним беседуют, дают пару мудрых наставлений. Ну, в целом, вот примерно такая роль.
1: Да.
2: И, конечно, вот, знаете, эти разговоры, что он так страдал, и вот он детей там к себе, значит, в имение таскал, потому что над ним отец, значит, да у нас в каждой второй семье вот отец там подзатыльник дает, и ничего, нормально, педофилы не вырастают, понимаете? Поэтому, а у великих, ну, кого угодно возьмите, я не знаю, там вот, например, выдающиеся наши спортсмены, ну, давайте топ там, кто у нас за последнее время, вот Шарапова, да, тоже у нее отец, собственно, вложил всю свою жизнь в ее подготовку к теннисисту. Вообще игроки в теннис, вот они слазят, что мы родители просто с детства кладут и деньги, и жизнь свою. И, естественно, они все тираны, они жесткие, потому что они воспитывают,
1: да.
2: Потому что это их продукт. Это
1: да.
2: Нельзя отдать в школу в какую-то. Ну, конечно, можно, там тренер тоже есть, но тащат это все родители. Да, возьмите творчество, музыка, там, я не знаю, пианисты и прочее. Почему из вот семей таких вот часто люди вырастают? Потому что требовательные родители, либо у них есть такая же слава, такой же успех. Они
0: так
2: тащат
0: там в фильме,
2: людей.
0: Мне
2: это
0: кажется, показано не совсем.
2: Не, я просто,
1: мы
2: кажется,
1: про свою,
2: не
1: тему,
2: про
1: мы не видели.
2: Про роль отца, не про фильм здесь. Про роль отца, конечно.
0: Там проблема
2: сепарации, отец, вот, мне кажется,
0: а не проблема
2: он,
0: его строгости,
2: он
0: как
2: во многом...
0: я это вижу.
2: Ну,
1: мы не смотрели Майкл Джексон, мы не видели.
0: Всё, со своими проблемами. Молчу.
2: Да. Как-то справился там, как мог, наверное. Просто

0: Ну, на мой взгляд, это, ну да, жизнь, реалии. У кого-то вообще, извините, отца нет.
1: Добавлю, с твоего позволения, бывает. Петр. Есть хорошая книжка, называется, если правильно помню, называется «Талант ни при чем». Автора не помню, «Талант ни при чем». Там подробно, так сказать, разобраны жизнь и успехи Вольфганга, Амадея, Моцарта, Тайгера, Вудса и, как самый, с моей точки зрения, ну, один из самых показательных, две венгерские шахматистки по фамилии Полгар.
0: Селиш.
1: Да, Полгар, где да, папа,
0: Юдит,
1: да, папа дал объявление в газету: «Ищу женщину, которая родит мне дочерей и которых я научу играть в шахматы». Нашлась женщина, представляете, родила двух дочерей. Одну звали Юдит, вторую не помню как. Папа учил их играть в шахматы. Именно папа, строгий папа. Мы не про то, что мужчины лучше женщин, мы про другое. Вот строгий папа учил играть в шахматы. Получились мега-чемпионки. Вот если вы возьмете список, так сказать, сотню лучших шахматистов планеты, там одна женщина, это Юдит Полгар. При этом другая сестра, с точки зрения и этой Юдит, и с точки зрения папы, она играла гораздо лучше. Но ей это не было интересно, и она в шахматисты не пошла. Ну вот, вот так вот. Толковый тренер, отец, который любит ребенка, который правильно наставляет, учит, показывает туда-сюда. Вот результат. По-другому не бывает. Вы, кстати, обратите еще внимание, что когда мальчики ходят во всякие спортивные секции, и девочки, ну, с девочками я просто меньше в этой области знаком, тренер для мальчика авторитет гораздо больший, чем, например, отец, как правило. Почему? А потому что тренер вообще все вот эти вот детские сопли отвергает. Здесь подзатыльник, здесь хорошего пинка, тут там материл, глядишь, чемпион вырос. Как так получилось? Наверное, этот чудо-ребенок противостоял всему, что говорил тренер. Ну, нет же, так и должно быть. Строгость и дисциплина.
2: В общем, как посмотрите фильм,
0: кстати, интересно,
2: давайте
0: что...
2: вернемся потом к этому. Да.
0: А, не успеем, можно, ну ладно, бог с ним.
1: Мы посмотрим, обязательно, да. Придется отвлечься от эйфории.
0: Я просто хотел сказать, что иногда такую роль на себя берет мать. Вот в становлении иноагента экстремиста Гарри Каспарова, например, он без отца рос. Именно мать, она выступила в такой роли. И, ну, в таких индивидуальных... Ну, не как экстремиста, естественно, да. Воспитывала, да, как шахматиста, да, гениального.
2: Хотя вот. Никто никогда не знает, можно... извините.
0: Ну да, черт его знает, что там в Баку рассказывают.
2: Ладно, давайте на этом закончим первую нашу, ну, нашу с вами часть, а Дмитрий Юрьевич остается.
1: Спасибо, Татьяна, спасибо, Петр.
2: Все, коллеги, всем пока.

0: знать за 90 секунд. Скорость космических кораблей – главный параметр, позволяющий им преодолевать гравитационные поля небесных тел и достигать целей миссии. Первую и вторую космическую скорости человечество освоило. Третью, при которой аппарат должен перемещаться на 17 километров в секунду, пока нет. Есть еще и четвертая космическая скорость, необходимая для преодоления притяжения галактики. О ней пока можно только мечтать. Но в каждом правиле есть исключения. Недавно зонд НАСА «Паркер» не просто превысил третью космическую скорость, а достиг скорости 692 тысячи километров в час. Или почти 200 километров в секунду. На такой скорости самолет облетит Землю 15 раз всего за 60 минут. Она превышает движение пули в пространстве в сотни раз. И двигатель зонда здесь ни при чем. Инженеры таких еще не изобрели. А вот небесную механику просчитать сумели. Паркер не только поставил абсолютный рекорд скорости, но и максимально приблизился к Солнцу. Секрет разработчиков – использование гравитации Венеры. Зонд обменивал высоту своей орбиты на скорость, превратив эту планету в своего рода космический трамплин. И дал ученым ценнейшие сведения, почему атмосфера Солнца горячее, чем его поверхность.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Сухуми 7 часов вечера, столько же в Симферополе. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин прокомментировал удары Киева по гражданским объектам. Изменения в закон об образовании предоставят новому составу Госдумы. У Букингемского дворца отменили церемонию смены караула. Подробности далее. Киев пытается только создать впечатление сильных позиций для переговоров. Реалии на поле боя совсем другие. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что все террористические выпады Украины, включая удары по гражданской инфраструктуре, по автобусу с белорусскими детьми и общежитию в Старобельске, не могут изменить ситуацию на поле боя. Глава государства подчеркнул, что Россия не видит причин менять условия переговоров по Украине. Владимир Путин отметил, что наша страна также продолжит уверенно двигаться по всем направлениям развития, обеспечивая безопасность граждан, решая вопросы экономического характера. Ребенок, наиболее пострадавший от удара БПЛА по белорусскому автобусу под Брянском, переведен из реанимации в отделение хирургии. Его состояние стабильное. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Беларуси. Там подчеркнули, что всем пострадавшим продолжают оказывать необходимую медпомощь. Ситуация остается на контроле Минздрава. Напомню, 17 июня украинские дроны атаковали автобус с гомельской детской футбольной командой. Ребята ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду. Были ранены 8 человек, в том числе 6 детей. Тем временем председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что заказчики этой атаки уже известны. Они объявлены в розыск. В самое ближайшее время будут заочно арестованы. Миноборнауки России планирует представить изменения в закон об образовании, связанные с переходом на новую модель высшего образования, новому составу Государственной Думы. Об этом заявил глава ведомства Валерий Фальков. В 2023 году, напомню, стартовал пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования. Сегодня в него входят 17 вузов. В рамках пилота студенты получают базовое и специализированное высшее образование. Кроме того, аспирантура стала отдельным видом профессионального образования, нацеленным на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров. Израильские военные второй раз за день открыли огонь по членам Хизбалла на юге Ливана. Об этом сообщила пресс-служба армии обороны Израиля. По утверждению военных, 4 члена Хизбалла пересекли границу зоны безопасности и приблизились к солдатам, этим самым представляя им непосредственную угрозу. Накануне премьер Израиля Бенямин Нетаньяху заявил, что Цахал обладает всей полнотой действий на юге Ливана для предотвращения угрозы и останется в зоне безопасности столько, сколько потребуется. Британская армия сообщила об отмене смены караула в Виндзоре и Лондоне, включая Букингемский дворец, из-за аномальной жары. Днем ранее британское метеобюро объявило красный уровень погодной опасности в Англии и Уэльсе. Согласно прогнозу, на этой неделе будет побит июньский температурный рекорд. Ожидается, что 24 и 25 июня температура поднимется до 39 градусов, причем в некоторых районах может подняться еще и выше. Так, завтра смена караула Королевской конной гвардии пройдет без церемонии. Кроме того, солдаты будут размещены в затененных точках и будут чаще меняться. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Хазин и Пучков.
2: Нам надо или не надо?
3: Думаю, что надо. Там же они могут что-то сказать. Значит, так не надо.
2: Посадить нас. Добрый вечер, Михаил Леонидович.
3: Добрый вечер, Дмитрий Ильич. Как-то вот мы тут оказались неожиданно.
2: Добрый вечер всем слушателям и зрителям. Да. Вы слушаете и смотрите радио «Спутник».
3: Дмитрий Юрьевич, я просто не могу не задать вопрос, поскольку вот вся как бы апопея сегодняшнего дня, когда все должностные лица, кто говорит, что они ощущают дух анкориджа, кто говорит, что его не чувствуют, кто говорит, что надо, кто говорит, что не надо. Что с Украиной будем делать?
2: Анкоридж испустил дух. Я уже давно это понял.
3: А я вот на самом деле, тут, конечно же, ключевая вещь – это заявление Владимира Владимировича Путина, который сказал и про Стамбул, и про Анкоридж, и про обстановку. Так вот, я могу сказать, что, судя по этой фразе, это как бы действительно дух Анкориджа в смысле, в стиле Дональда Фредовича. Похоже. То есть фразу, которую потом можно будет проинтерпретировать любым способом. Это полный спектр.
2: Похоже, вот. Да.
3: Поэтому я ее комментировать не буду.
2: Я вот только замечу, что мы вообще ничего не знаем о том, о чем договорились стороны в Стамбуле. Мы ничего не знаем. Кроме того, что когда украинская делегация вернулась в Киев, там кого-то сразу пристрелили, какого-то члена делегации. Видимо, что-то не то сказал. Анкоридж, тоже ничего не знаем. Нам когда говорят про дух Анкориджа, мы что-то смутное представляем, что, по всей видимости, два лидера серьезных государств о чем-то договорились. Вот лично мне видится, что один из них по кличке Козырь свои обещания никаким вообще образом не выполнил. Вообще никаким.
3: А я, вы знаете, я на самом деле в некоторых местах не соглашусь.
2: Так.
3: Дело в том, что обещания есть разные. И если мы будем говорить про этого самого пресловутого Козыря, то мы прекрасно понимаем, что он живет в чрезвычайно, подвижной ситуации. Знаете, вот есть такой ролик с мужиком, да, который сидит, у него тут салфеточка, бокал вина, сверху льет, сверху ураган, у него за спиной стреляют, ездят танки. Ну, его все видели, да, его невозможно видеть. Вот это вот состояние вышеупомянутого Козыря. То есть он не знает, что у него будет через полчаса. Какую ему предложат очередную подлянку со списком Эпштейна, значит, что ему там взорвут, да, в Ливане, евреи или еще где-то. Ну, в общем, короче говоря, он по этой причине не может дать обещания. Типа, я обязуюсь к такому-то числу сделать то-то и то-то. Просто потому, что он абсолютно не знает, какие у него будут возможности. То есть, может быть, это ему ничего не будет стоить, опаньки, а может быть, это будет вообще невозможно. По этой причине его обещания надо рассматривать как некоторые такие тенденции. Да? Типа, если меня вызовут на правёж, там, вот эти, или я про тебя буду молчать, пока смогу.
2: Да, пока смогу.
3: Пока смогу,
2: да. Ну, замечу, что ничего, что-то из его мощных начинаний не получается абсолютно ничего. Гренландию не захватил.
3: Даже Кубу не захватил.
2: Мексику не захватил. Вообще Мадуру выкрал и с каким-то странным результатом.
3: Кто там выкрал Мадуру?
2: Да, да, да, да. Повозил в клетке по этому, как по Нью-Йорку.
3: Да.
2: Безобразно вообще. А где все остальное? Это где дух Анкориджа? Он, по всей видимости, повторюсь, он там чего-то наобещал, а выполнить ничего не смог. С ним, как с серьезным человеком, встретились серьезные люди, а он офоршмачился, только гадости всякие говорит, чтобы нефть на рынках прыгала, а он с этого деньги зарабатывает. Это что такое?
3: Тут тоже есть свои тонкости, потому что, говорят, уже SpaceX упал ниже точки размещения. Говорят.
2: Илон Маск уже басота. Дело нет у него триллиона.
3: Дело не в том, что он басота, а дело в том, что кто-то же это купил. А оно бах! Я изначально говорил о том, что это будет инструмент раздевания лохов. Вот оно.
2: Поэтому, следите за руками.
3: Я бы по этому поводу не стал бы слишком сильно ругать Дональда Фредовича. Грубо говоря, вот то, что он может, то он может. Понимаете? Невозможно, если у вас есть собачка. Знаете, я вот сегодня разместил эту замечательную картинку, две картинки, да? Такая вот маленькая-маленькая собачка бросается на носорога. Первая картинка. А вторая картинка. У нее берут интервью, выпивший был, не помню. Вот теперь представьте себе человека, который находится непрерывно в состоянии выпивший. И это не потому, что он там идиот или еще чего-то, а потому что степень напряженности достигла каких-то совершенно запредельных величин. Да, ведь наши все начальники, вот эти вот, которые говорят разные вещи, они же тоже говорят разные вещи не потому, что они идиоты или пьют или еще чего-то, а потому что, сейчас я такую скажу как бы вещь из теории власти. Все и в Вашингтонске, и в Лондонске, и даже в Пекинске очень хорошо, я уж не говорю про нас грешных, очень хорошо понимают, что та модель, в которой мы все жили, много десятилетий, и в которой очень многим было тепло, как бы все было замечательно, нос был не скажу в чем.
2: Да. Да.
3: Вот, а то нас будут ругать. Вот, и, соответственно, все было хорошо, и вдруг неожиданно стало понятно, что эта модель больше не работает. Я вот уже объяснял, да, в Соединенных Штатах Америки, для которых инфляция 5% – это уже ой-ой-ой, промышленная инфляция сегодня больше 1% в месяц. Это ужас, ужас, ужас. И вот в этой ситуации все властные группировки, а в соответствии с теорией власть – это конкурентное взаимодействие малых организованных групп. Читайте «Лестницу в небо». Так вот, фокус состоит в том, что вся эта конструкция сыпется. И в соответствии с правилами властных группировок все консолидируются под начальника своей властной группировки, который должен ее спасать. И по этой причине все начинают говорить то, что велел начальник. Не то, что ему кажется разумным, не то, что как бы велено по должности, а вот то, что и это ключевая проблема. По этой причине Трамп не может заставить своих сотрудников сделать то, что как бы ему хочется, чтобы они сделали, потому что они говорят, ну, Фредович, ты, конечно, парень-то хороший, но ты же сам понимаешь, наша группировка тебя поддерживала. Там вот я, там мои... хасиды, там мои, значит, старая американская элита, да, вот еще тех времен, до которой на Мэйфлауэре приплыли.
2: Вы знаете, что Мэйфлауэр – это по-русски боярышник?
3: Ну, есть разные варианты.
2: Нет, это один.
3: Один, да.
2: На боярышнике приплыли. Вся история США выглядит по-другому.
3: Настолько боярышник – это хорошая вещь. А или, соответственно, я член масонской ложи. Мой верховный сюзерен там в Лондонске.
2: 38 градуса.
3: Да, он сидит в Лондонске. Я должен. Понимаешь? Ну, Фредович, ну извини, ну так вышло. Да? Ты же знал. Более того, ты как бы обратился к нам. Не ко мне лично, а к нам как к команде. Мы тебя поддержали. Ну, а теперь, извиняй, вот надо вот так сказать. Ну, ты прикинь, как тебе надо вывернуться, чтобы это то, что мы сказали, тебе пошло на пользу. Ты же у нас великий.
2: Да, да, да. Очи вот. Бачили, шо купували.
3: Вот это вот ровно оно, да. Вот это вот то, что сегодня происходит. Обращаю ваше внимание, кстати, если вы возьмете какого-нибудь, простите за неприличное слово, Зе, да, то вот Зе, она же тоже в той же самой ситуации. То есть вокруг него толпа... персонажи, они все
2: шерстяных,
3: бандюганы, да. Коррупционеры, это все понятно. Но у каждого из них свой пахан. И этот пахан ему говорит, делай вот это. Он говорит, да я же, ты не понял. Вопрос о жизни или смерти. Делай вот это. Вот они все начинают, и в результате создается ощущение, что у нас какое-то вот поле, во-первых, как это, в поле каждый колосок живет по отдельности. А почему? Потому что мы привыкли видеть структуру официального управления, вот она.
2: Да.
3: А там на самом деле работает другая структура управления по властным группировкам. Они не совпадают. И по этой причине, когда вылезает вот это вот управление по властным группировкам, то создается ощущение, что они все спятили. Но они не спятили. Ни у нас не спятили, ни у них не спятили. Но властная вертикаль в такой ситуации вообще не работает. Ну, просто вообще. Что делать?
2: Никто не знает.
3: Никто не знает. И по этой причине уровень паники очень растет.
2: Ну, с другой стороны, все это известно еще со времен Древнего Рима. Если...
3: Аналогичный случай был в городе Бердичев.
2: Да, если античная родина в опасности, что надо делать? Назначать диктатора с диктаторскими полномочиями. Теперь это называют красивыми словами кризисный менеджер. Ну да, давай, вот он придет и начнет рубить вам хвосты, косты и все. Почему? Родину спасать античную надо. Это 2000 с лишним лет назад известно было.
3: А вот это очень страшно.
2: Конечно.
3: Потому что первое, что делает, когда приходит диктатор, он разных руководителей властных группировок им говорит, тут нам
2: будет вот так.
3: Не хватает в бюджете такой-то суммы, угу. Деньги должны быть через полчаса. Если денег не будет, ну тогда извиняйте. И по этой причине мы близко уже все подошли к назначению антикризисного менеджера. Очень все. Разница только в том, что в нашей стране это сделать достаточно легко.
2: Ну, легче, чем там,
3: сильно
2: так скажем.
3: Легче,
2: да.
3: Чем там, да. А там в некоторых местах вообще невозможно. Потому что те, кто назначает антикризисного менеджера, не могут его легализовать. Вот это реальная проблема. У них там, простите, как это называется? Дерьмократия. Да?
2: Угу.
3: Да, вот.
2: Угу.
3: Вот. И в ней очень сложно что-то легализовать. То есть нет, если все согласны, то проблем нет, да что угодно. А вот если не согласны, то никак не получается. Да? И премьер-министры меняются каждые 15 минут.
2: Это же дурь. Абсолютная дурь. Ну, если вы про демократию, не вы, если про демократию, вот у вас 100%. Вот если 51% решил, что будет вот так, а 49% против, например, извините, друзья, сейчас вы будете делать то, что решил 51. Если не так, оно вообще работать
3: хуже
2: не будет.
3: Другое. Хуже другое. Вот представим себе, да, мы из болота тянем бегемот.
2: Угу.
3: Есть два варианта. Либо его тянуть налево, либо его тянуть направо. При этом это работа, да, из болота тянуть бегемота. Так вот, значит, тянем, 3 минуты потянули, а и еще не вытянули. И тут один человек из этих 51 перебегает на ту сторону и говорит, нет, я понял, мы неправильно, теперь мы тянем вправо. Надо ли объяснять, что бегемот будет там вечно?
2: С моей точки зрения, демократия – это басня про лебедя, рака и щуку. Один летает, другой плавает, а третий ползает задом наперед. Вот мы их втрех в одну телегу запряжем. Где окажется ваша телега? В небесах, под водой, задом наперед. Где окажется?
3: Как говорил мой папа, у нас в семье демократия. Как я скажу, так и будет.
2: Молодец. Да. Вот разбирался человек.
3: Да. Да. В демократии.
2: Да. Давайте вернемся.
3: Вернемся.
2: Что же будет с Украиной?
3: Так вот, в чем вся проблема с Украиной? Значит, там демократию, там жесточайшая тоталитарная диктатура и одновременно максимальная демократия, которая свелась к полной анархии. В чем она? Я это хорошо видел в Крыму. В чем состоит, ну как бы, в чем состоит? Диктатуру и объяснять не надо, это все понимают и знают. Вон
2: да.
3: Одни вот эти вот жертвы, да, этих вот, которых ловят на улицах, чтобы убить на войне, эти все знают. А демократия в полной безответственности перед государством. И вот ждуны в Крыму, они говорят, вот пришла Россия и стала наводить порядок.
2: Жить стало,
3: стало
2: сложнее.
3: Нужно получать какие-то лицензии.
2: Налоги
3: оформлять,
2: платить.
3: Налоги. Дмитрий Ильич, я просто вам рассказываю историю, да, чтобы вы понимали, как устроена жизнь. Значит, мы прикупили участочек. Там. У нас маленький участочек,
2: да.
3: а у соседки мы прикупили участочек. Соседке там 78 лет, и она этот участочек неправильно оформила. Потому что она ее оформляла еще во время ОНО. Ну, она получала его от колхоза в 50-каком-то году. Она приехала не то из Тернополя, не то еще откуда-то. Такая западенская тетенька. Но западенская не в плохом смысле, потому что она такая крепкая
2: хозяйственница.
3: Да, у нее 3 детей, значит, 2 дочери замужем за нашими офицерами, а сын Тур, ну, он уже в отставке, но тур, то есть у нее все, как бы, никаких претензий к ней нет. Но она как твердый хозяйственник, она все как бы держала железной рукой, но вот оформлять это не ее. И мы, соответственно, обнаружили, что у нас как бы большой кусок между улицей и участком, там такой лесок рос, никому не принадлежит. Ну, она потому что прикидывала, зачем это, и так ее лесок. Да. А надо оформлять. Ну, мы, соответственно, там, ходили, оформляли бумажки, туда сделали. Но в результате оказалось, что наш этот участок состоит из двух участков. Потому что ввели правило, что участок не может быть там больше чем или еще чего-то, неважно, два участка. А вы знаете, что у нас нельзя строить, если дом ближе к границе участка, чем что-то?
2: 5 метров.
3: А граница участка проходит прямо посреди, ну там не посреди участка. И у нас два варианта. Либо, значит, пытаться строить в луже, потому что участок на склоне, вот прям в луже, да?
2: Да, да.
3: И невозможно, там ничего делать нельзя, туда все течет со всех сторон. Нам даже нарисовали карту палеоврагов, и там это вот как раз местная дырка, да? Она частично засыпана, но все равно там строить нельзя. Либо мы нарушаем закон. Не строить тоже нельзя, потому что если на участке ничего не построено, его можно отобрать.
2: Да, да.
3: То есть, иными словами, нас загнали в некий... Нет, ну понятно, что мы справимся. Да. Да? Это не самая большая в жизни проблема. Но это как бы типичная совершенно картинка. Да? Как только вы вводите правила, немедленно выясняется, что есть люди, у которых из-за этих правил возникают проблемы. Так вот, на Украине полная демократия, правил нет. Ну, то есть, они, может, где-то написаны, но их никто не соблюдает. То есть, если кому-то наверху что-то хочется... то это другое дело. Тут вступает в дело диктатура. Я начальник, ты дурак. Но за пределами полная свобода. И многим она нравится.
2: Конечно. Ну вот у меня, например, товарищ ведет коммерцию. Была Украина, он один раз в год ходил в налоговую, да. Платил какую-то взятку и все.
3: И все.
2: А теперь давай-ка ты каждый месяц будешь платить. Да вы что?
3: Раз в квартал.
2: Ну, пускай. Все равно 1,4 – это серьезная разница. И суммы совершенно другие.
3: Совершенно другие суммы. Вот.
2: И если вы думаете, что это не вы, что это у кого-то вызывает восторг, что я буду теперь платить в 4 раза больше.
3: Не вызывает.
2: Нет, дорогие друзья, не было хорошо, а стало хуже.
3: А теперь, соответственно, обратите внимание, там живет. Ну хорошо, вот, ну, скажем, вот мы это все получили, да? Они сдались. Мы получили 15-20 миллионов человек. Ну, там есть старики, которым уже наплевать, кто-то разбежался, хотя, я думаю, многие побегут обратно сейчас в Европе, начнут их поддавливать. Вот, 15-20 миллионов человек, которые нас активно не любят, потому что им вбили в голову, что мы во всем виноваты. Знаете, вот это не потому, что надо платить налоги, а потому что мы во всем виноваты. Причем, когда они приезжают в Америку, им говорят, или там в Канаде, знаете, такая Канада.
2: Канада.
3: Вот там, значит, Эгетни, ну это же цивилизованная страна. Тут все платят налоги. А в России только мы платим налоги.
2: Да.
3: Вот.
2: Ага.
3: Вот.
2: На всякий случай, слово «таксмен», то есть налоговик,
3: да.
2: На Западе, да. В англосаксонских культурах, оно... Да. Равнозначно отечественному слову на букву «П», которое недавно перестало быть матерным.
3: Да, оно никогда не было матерным.
2: Ну, пускай. Но, тем не менее, люди налоги платить не любят нигде.
3: Нигде. Ну вот. И при этом, соответственно...
2: Задайтесь вопросом, а почему же там их платят? А потому что вот удавка на горло накинута, шаг влево, шаг вправо, расстрел, попробуй не заплатить.
3: Да. И у меня по этому поводу сразу же возникла мысль, да, ну как, что нужно делать? Во-первых, надо истребить тех, кто реальные враги, да, кто там убивал, мучил и так далее. Но их ловить дело трудно. И тут мне пришла в голову замечательная идея. Надо ввести там... правило, что если ты нашел, что твой сосед тайный агент СБУ и пытал, мучил, убивал людей, и ты с этой информацией пришел в компетентные органы и это сказал, то половину имущества соседа тебе.
2: Опасно. Опасно такое.
3: Там легко. У нас, кстати, это будет работать плохо. хотя тоже будет, но плохо. И люди, которые так будут себя вести, им будет жить тяжело.
2: Ну, с нынешними, так сказать, техническими возможностями это не Великая Отечественная, и после нее, да, когда никого не найдешь, не поймешь, никаких, да, учетов, ничего нет. Где вы служили? Вы в каком полку служили, дорогой наш друг Грицко? Вот в этом. Давай, однополчан своих, кто там с тобой? Командир взвода, командир роты, командир батальона, если документы не захвачены. Да, кто, да, там у тебя? Сослуживцы, вот эти. Да, да, сводим в базу. Теперь этого Степана, Миколу и всех остальных, кто чем занимался, эти сдавать друг друга и стучать будут со скоростью звука. Это, да, не я. Не... Грицко, ты что, обидишься? Да. Да. Вот так, да, сработает. Но я не представляю, какие силы для этого надо задействовать. Хотя теперь есть искусственный интеллект, который, да, всех сосчитает за 3 секунды ровно. Да, там, да, попроще должно,
3: да,
2: быть.
3: Да, да, да. Вот, вот это вот очень... Да, она, конечно, с точки зрения человеческой такая злобно-циничная.
2: Ну, а куда деваться?
3: Но деваться некуда, да.
2: Вот. Есть опыт передовых стран, например. Вот у нас их в лагеря сажали, бандеровцев, например, да, где они немедленно сколачивали этнические ОПГ, выявляли осведомителей, убивали, и ничего не сделать было никак тогдашними силами. А вот есть передовые страны, например, Соединенные Штаты Америки. Вот у них, помните, была такая тюрьма Алькатрас на острове, да, в заливе в Сан-Франциско. Да. А доказала полную неэффективность вот это сидение на острове, полная фигня. Что они сделали? Они построили тюрьму Мэрион, которая зарыта в землю. Убежать оттуда нельзя.
3: Ну, Алькатраса тоже. Есть только есть легенда, что только там какие-то люди сбежали, но, правда, по дороге их, скорее всего, не утонули. Но...
2: У меня черный пояс по Алькатрасу. Мэрион гораздо круче. Я к, да, чему? Одиночные камеры, никаких ОПГ, ничего, сидите на здоровье. Вам вот за это, вот за то, про что вы говорите, пожизненное, без права на какое бы то ни было вообще освобождение. Оно должно быть именно так, потому что когда Никита Сергеевич Хрущев их 80 тысяч из лагерей отпустил, и они, те, кто вчера пытал, убивал и насиловал, приехали домой, живут... От тебя через дорогу, от пострадавшего, и цинично тебе улыбаются. Помнишь, как было? Можем повторить.
3: Более,
2: да,
3: того, они продолжали убивать.
2: Естественно.
3: Тех,
2: да,
3: людей, которым они вынесли тогда приговоры в рамках своей этой системы. Говорят, что последнее такое убийство было в Сибири в 70-е годы.
2: Вот.
3: Вот.
2: Так, надо прерваться.
3: Перерыв на новость.
2: Слушаем радио «Спутник». После перерыва вернемся.
0: Хазин и Пучков.

0: Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» – это самодостаточность, «И» – исключительность, «П» – Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Дуэльный кодекс гласит: «Дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести». «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
3: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
4: Да.
3: А переоценивали?
4: Вряд ли.
3: Сколько друзей вы потеряли?
4: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
3: Часто ли ты ошибаешься?
4: Нет, ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
3: Чему главному тебя научили твои дети?
5: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
6: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Киев пытается только создать впечатление сильных позиций для переговоров. Реалии на поле боя совсем другие. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что все террористические выпады Украины, включая удары по гражданской инфраструктуре, по автобусу с белорусскими детьми и общежитию в Старобильске, не могут изменить ситуацию на поле боя.
7: Более того, я думаю, что вот такие выпады, особенно удары по детям, только стимулируют наших бойцов на поле боя выполнять те задачи, которые перед ними ставит страна, потому что они видят и понимают, с кем нам приходится иметь дело. Россия, тем не менее, готова к мирным переговорам с Украиной на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле и, напомню, были парафированы тогда украинской делегацией.
6: Глава государства подчеркнул, что Россия не видит причин менять условия переговоров по Украине. Владимир Путин отметил, что наша страна также продолжит уверенно двигаться по всем направлениям развития, обеспечивая безопасность граждан и решая вопросы экономического характера. Заказчики атаки на автобус с детьми из Беларуси уже известны. Они объявлены в розыск. В самое ближайшее время будут заочно арестованы. Об этом заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Напомню, на прошлой неделе ВСУ атаковали автобус детской футбольной команды из Гомельской области, которая ехала на отдых в Геленджик. Погибла женщина, 8 человек, из них 6 детей получили травмы. По данным Следственного комитета, к преступлению причастны командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди и начальник Главного разведуправления Минобороны Украины Олег Ващенко. Они обеспечили наводку на автомобиль и отдали приказ об ударе. Минюст России внес в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, Гарвардскую школу Кеннеди, Центр независимых социальных исследований, Центр российских и евразийских исследований имени Дэвисов и Институт украинских исследований при Гарвардском университете. Об этом сообщается на сайте ведомства. Отмечается, что нежелательная деятельность организации была признана Генпрокуратурой 8 июня. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста РСФСР Михаила Нушкина. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Президент отметил, что память, светлая память о Нушкине находится, навсегда сохранится в сердцах родных и близких, друзей и коллег, всех поклонников его щедрого дарования. Нушкин скончался днем ранее, ему было 89 лет. Известность ему принесли роли, в том числе в таких фильмах, как «Хождение по мукам», «Ошибка резидента», «В начале славных дел» и «Юность Петра». Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса. А больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио «Спутник».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Хазин и Пучков.
8: Возвращаемся в студию.
9: Радио «Спутник».
8: Радио «Спутник». Да. Как обычно.
9: Да.
8: Но сегодня неожиданно вместе.
9: Да.
8: А, Дмитрий Ильич, вот скажите мне, что будут делать наши друзья, партнеры, плохие партнеры.
9: Нехорошие.
8: Нехорошие партнеры, да. А когда этой осенью, даже, может быть, уже в конце лета, в Африке начнется голод, и побегут туда голодные негры в большом количестве.
9: Ну, они давно бегут. Тут побегут в промышленных количествах, по всей видимости.
8: В промышленных объемах, да.
9: Когда бежали раньше, у меня все это вызывало серьезные вопросы. Я, поскольку в ленинградском ГУВД один я по-английски мог с неграми разговаривать, я вступал все время с ними в интеллектуальные дискуссии и выяснял, вы что бежите.
8: Вконтакте,
9: да. Они все объясняли, что бегут они вовсе не в Россию. Россия им не сильно, у вас холодно и вообще неинтересно. А бегут они в Европу, а лучше всего убежать в Великобританию. Там самые большие пособия. Как-то люди...
8: Они в Германии?
9: Нет.
8: В Великобритании?
9: Германия отлично, но Британия еще лучше. Это вообще писк. Туда очень сложно пробраться было. Только благодаря к приходу к власти вот этих идиотов последних стало просто туда попасть. И в результате он на улицах головы уже отпиливают. Так хорошо получилось. Задавал вопрос, а как это ты вот так? Ну, там были выдающиеся экземпляры. Один был из Мали. Мали – это где? Это Африканский рог, она внизу там. Он из Мали.
8: Мали – это центральная Африка, там уран и золото.
9: Да,
8: это
9: да,
8: бывшая
9: да,
8: французская колония.
9: Да.
8: В самом центре.
9: Жизнь тяжелая.
8: Ну, тяжелая, да. Это Сахель.
9: Да.
8: Там климат тяжелый, там жрать нечего.
9: Он бежал через Африку, наверх, туда, на север. Забежал в Ливию, где Муаммар Каддафи был. Там его изловили.
8: С Муаммаром Каддафи он как бы шуток не любил.
9: Да, шуток не любил. Пришлось года два или три послужить в армии в тамошней, потому что ты без дела бегаешь. Мы тебя пристроим сейчас, да, пристроим. Он такой, у него на груди были шрамы, я говорю, что такое? А это когда в мужчины посвящают, тебе там веревки какие-то продевают, надо оторвать.
8: Да.
9: Ну, если ты мужчина, в конце концов. Вот. Короче, он у Каддафи послужил, забрался в какой-то сухогруз, уплыл в Украину. На Украине, значит, куда-то там опять перебрался, оказался в Российской Федерации. В общем, наши люди его достали из ящика с углем под вагоном на российско-финской границе.
8: Зимой.
9: Естественно, да. Ну и вот с такими беседы, как это у тебя так получилось, основная масса говорила, что это обходится примерно в 10 тысяч евро.
8: Надо заплатить.
9: Да,
8: и откуда у него было 10 евро?
9: Вот, а где-то их, ну, есть, ну, родственники собрали там туда-сюда. То есть по-разному, но это серьезно. Вот если у нас гражданина на улице поймать сейчас, когда мы живем, это не 90-е, мы живем гораздо лучше, есть у тебя десятка евро для того, чтобы куда-то убежать? Сильно вряд ли. Вот сильно вряд ли.
8: Нет.
9: Но... И этот чудесный эпизод, когда это здоровые, крепкие, молодые мужики
8: надо
9: бежали.
8: Говорить, 10 тысяч евро – это лимон рублев.
9: Да.
8: Это лимон рублев.
9: Да.
8: Много историй про бабушки. Безусловно, прошу прощения, отвлекаюсь.
9: Это бабушки.
8: Тетеньки утащили из банка там, 10 тысяч золотых монет.
9: Угу.
8: Ну, правда, сотрудники, как я понял.
9: Угу.
8: Серьезные девушки, молодцы.
9: Молодцы, да.
8: Вот, так вот, возвращаемся.
9: Да. Ну, вот раньше это было вот так.
8: Да.
9: И поток, это самое главное, поток был очень, так сказать, хилый. Казалось, что это много. Нет, это было очень мало. А теперь, когда вы, это вашими европейскими стараниями, там везде война, везде голод и невозможно жить. И теперь они миллионами двинут.
8: Вот.
9: Они их еще Эрдоган пугал, помните? Вот у меня тут 3 миллиона беженцев, сейчас я к вам всех запишу. Или, ну-ка быстро мне, 4 миллиарда евро. Ой-ой-ой, тихо, только не пускай. А теперь пустят. наверное, я так думаю. Отношения у всех испорчены, и теперь они попрут, как не знаю что. А помните, как в Соединенные Штаты шли какие-то колонны там по 100 тысяч человек из Южной Америки?
8: Я вам открою страшную тайну, никуда они не делись.
9: Естественно. Но вопрос, а как вы их останавливать будете? Ну, пулеметов у вас там нет, да и стрелять никто не будет.
8: Ну, вы знаете, я вот как бы, у меня самые страшные воспоминания молодости. А знаете, вот как бы бывает... Картинки, да, от которых ужас. Угу. Вот у меня есть несколько моментов. Один ужас. Это когда я ехал на своей машинке о четырех колесах. Ну, такая была машинка вполне. Где-то было, по-моему, 2 сентября, там, 10 или 11 года. Угу. И вот я еду в Москву, идет дикий ливень, дикий. И я еду со скоростью ровно 110 км в час, потому что я понимаю, что я, когда я чуть-чуть прибавляю, то машина всплывает.
9: Угу. Гидропланирование.
8: Да-да-да, аквапланирование. Да. Я как бы еду во втором ряду слева. Угу. И вот меня одну за другим обгоняют три машинки типа Deo Matiz.
9: Ну, безмозглые.
8: Вот. Они же, они реально плывут. Да,
9: да,
8: вот.
9: Да, да, да.
8: Вот. И, соответственно, у них нету базы. И если там где-то под водой камушек или веточка, или еще чего-то... Ну, то есть, какие-то... Вот тут я просто реально испугался. Я сбросил скорость до 80, перешел в третий...
9: Правый, да, да, да, да, да, от ну, вас подальше.
8: Да, да, ну, дальше. Да, вот. Значит, это вот первое обстоятельство. Второе обстоятельство. В 1979 году Аятолла Хомейни из города Парижску, где он скрывался от гнева шаха, сразу, естественно, немедленно возникает вопрос об отношениях Парижска с шахским Ираном. Режимом. Да. Да. Вот, ну типа мы с тобой дружим, но на всякий случай вот у нас тут есть. Да? Так вот, он приехал в Тегеран, и на улицах Тегерана 3 миллиона человек. Вот с ними ничего нельзя сделать. Да? Их даже ну, как бы из пушки нельзя, потому что снаряд будет застревать. Просто с этим ничего нельзя сделать. И расстрелять их из пулемета нельзя, потому что такого количества патронов нету. Нет, ну, может быть, их можно затравить газом или атомной бомбой. Вот, но вот это ужас, ужас, ужас. Вот, вот у меня такое ощущение, что они что, вот к этому, что ли?
9: Да. У меня, кстати, еще один вопрос в рамках упомянутой нами ранее демократии.
8: Да.
9: Вот вы на африканский континент лет 200 минимум завозили демократию.
8: Да.
9: Вот вы там развивали капиталистические производства, там конкуренция, свобода и все такое. Расскажите, пожалуйста, каков эффект от ваших действий и почему же теперь люди оттуда миллионами бегут от голода?
8: Расскажу.
9: Так.
8: Расскажу. Значит, у меня есть знакомые, которые... В Африке работают.
9: Угу.
8: Они говорят, что ощущение от работы с африканскими чиновниками примерно такое же, как было, ну, те, кто постарше, как от европейских чиновников 60-х годов. У них у всех 2-3 высших образования, причем там всякие Сорбонны.
9: Угу. Хорошие.
8: Да, да, как бы лондонские школы экономики, то есть все как надо.
9: Угу.
8: Вот. Они все невероятно образованные, говорят на 3-4-5 языках, способны разговаривать на любую тему. Да, один мой знакомый, который работал в нашей компании в Африке, и наша компания его кинула.
9: Угу.
8: И он, значит, пришел к своему приятелю, который на тот момент он уже не был министром и еще не был министром, но он был поэтому адвокат. Он говорит, ха, говорит, сейчас, говорит, мы их сделаем. И сделал. Значит, причем вот как бы вот смотреть на это, да, вот как, знаете, Перри Мейсон, да, вот. То есть просто вот совершенно как бы адвокаты противоположной стороны просто не... А он это говорил, ну, как говорит, они же взяли адвокатов-то западных, они же все безграмотные, они же некультурные, значит, думать не умеют, работать не умеют, у них и прости за неприличный вопрос. И он их всех сделал. Вот, так вот. Да, говорит, у них, конечно, коррупция, но это везде. Тут как бы даже вопросов нет. В чем вся проблема? Дело в том, что их встроили в рамках мировой системы разделения труда, им вменили специализацию. И по этой причине у них реально прибыльные 1-2, максимум 3 отрасли. И их можно отключать. И поэтому как только появляется какой-то, неважно, президент, премьер, Че диктатор, да. Там, старший сержант, который взял власть, его начинают немедленно зажимать, чтобы он, не дай бог, не устроил там хорошую жизнь. Вот в чем все дело. А поскольку сейчас разрушается вся система разделения труда, то летит вся эта система. И эти ребята, которые там начальники, они на самом деле предлагают титанические усилия, чтобы был относительный порядок. Но из-за вот этих вот экономических проблем не получается. А народ там мобильный. И по этой причине вот из Соединенных Штатов Америки бегут пока только богатые. Хотя уже начинается. Из Европы, ну, немножко немцев бегут в Россию. А больше некуда бежать. Вот. Но это действительно будет очень большая скоро проблема. Потому что как только разрушится система разделения труда, голод будет не только в Африке, но и в других местах.
9: Там же вульгарно нечего жрать.
8: Вульгарно нечего жрать, да, потому что они не в состоянии в рамках вот разрушения этой системы, ну, грубо говоря, они производят достаточное количество пшеницы, но современные сорта пшеницы, они должны их же закупить.
9: Да, да.
8: А они требуют удобрений. А на удобрения нужны деньги. А деньги они получить не могут, потому что банки ихние. И потому что в тех отраслях, из которых они брали налоги, в них, соответственно, спад. И денег не хватает. Вот такая картинка.
9: Ну, только поздравить.
8: Вот.
9: Вот. Результат владычества и господства Запада. Вот так вот, ваши дорогие западные партнеры, демократия работает. Где зерно брать? В Монсанто, генно-модифицированное. Да? Оно там вместо одного колоска 3 вырастает. Урожайность несопоставимо выше. Удобрения где брать? Ну, в России, наверное. А теперь денег нет, значит, зерна вы не купите. А российские удобрения мы к вам не пустим. Все.
8: Именно не пустим.
9: Да, и все. Ну, а что результатом? А результатом миллионы беженцев.
8: Кстати, у меня есть предложение.
9: Так.
8: Мы же, как известно, навыпускали довольно много разных ценных бумаг государственных. Евро, долларов и так далее. И мы же их сейчас оплачиваем. Да? Мы платим по долгам. Хотя нам, соответственно, заблокировали. Надо разобраться, кстати, как мы это делаем. Очень интересно. Но у меня появилась мысль. А что, если платить по долгам?
9: Удобрениями?
8: Нет. Теми деньгами, которые они у нас заблокировали.
9: Толково придумано.
8: И не только им. Да, я не уверен, что мы сейчас им платим. Это надо разобраться. Но и всем остальным тоже.
9: Кстати, что-то тема как-то подзаглохла. То столько крику было по поводу того, что они проценты с этих денег забирают и тратят на украинских нацистов. А теперь что-то затихли. Куда же они их дюют, наши проценты?
8: Ну, они как бы... Нет, они там отдают... нацистам. Но ситуация очень простая. Мы говорим, ребят, вот там евро, как евроклир или как там. Вот да. У них там деньги. Да они их отдали. Ребят, вы не поняли. Они же это сделали незаконно. Да? Вот ваши деньги там. Идите с ними и разбирайтесь. И скажите им, это наши деньги. Отдайте их нам обратно. Отберите у нацистов, отдайте нам.
9: Да. Было бы неплохо. Ну, да.
8: Я говорю, это как это называется? Сейчас как-то лайфхак.
9: Как было... В журнале «Наука и жизнь» маленькие хитрости.
8: Да, совершенно верно.
9: Такая маленькая хитрость,
8: маленькая. А как это было в технике молодежи? Там такое было.
9: Хорошие были журналы.
8: Хорошие. Да. Я как сейчас помню, но это все-таки, по-моему, было в «Науке и жизнь». Там какой-то перец сделал сенсорную панель, в которой, соответственно, там, по-моему, 9... Ну, как бы вот точек, да, ну, квадратиков. И в зависимости от того, как ты ведешь пальцем, на экране получается та или иная буква.
9: Так.
8: И он эту штуку приделал к пишущей машинке и научился писать с какой-то совершенно невероятной скоростью. Вот так вот, пальцем водит, да, вот, вот видите, да, ведь никто после этого не сделал, вместо того, чтобы...
9: Подозрительно. У америкосов в судах другие, такая машинка, она такая кругленькая, да. Под пальцы, вот такая вот, там какая-то скоропись специальная. Скоропись,
8: да. Но все равно там кнопочки. Да,
9: ну, теперь тут... искусственный интеллект.
8: Ну, теперь искусственный интеллект, да. Ну, правда, он иногда такой... Ой, кстати, у нас еще есть 10 минут, я отвечу, что...
9: Так.
8: Искусственный интеллект. Я тут решил разобраться... Ну, я же экономическую теорию написал, кризиса, да, капитализма. Кстати, книжка уже напечатана. Все, ее вот с типографии «Последний кризис капитализма» свозят на склад, и можно будет ее получить.
9: С нетерпением.
8: Да, проблема только в одном, сколько времени это займет, потому что это же бюрократия. Нам нужны все бумажечки, накладные, там туда-сюда, тыр-пыр. А это не хухры-мухры, потому что потом налоги платят. То есть все бумажечки должны быть.
9: Обязательно.
8: Если вы что-то продаете, у вас должна быть бумажечка, на основании чего вы это получили. А иначе все, все конец. Так вот, я, соответственно, начал задавать искусственному интеллекту, болвану этому.
9: Электронному.
8: Электронному, да. Разные вопросы про... Мне было очень интересно. Почему я хотел от нее получить вопрос? Может он ответить или нет?
9: Да.
8: Почему вот эта вот такая удобная и, в общем, понятная теория, причем которая даже переведена на американский язык и продается на Амазоне уже лет 5, почему они ее не читают и их игнорируют? И что самое удивительное, я, в общем, ответ получил. Этот ответ звучит так, и он, на самом деле, очень глубокий.

0: количество там средний класс, сколько он потребляет, еще чего-то туда-сюда, но смотреть, кто является конечным бенефициаром экономической деятельности, запрещено, и как это влияет на то, что называется властные группировки.
1: Как интересно. Не слышал про такое, да.
0: Вот, еще раз говорю, ну то есть я про это догадывался, что когда из политэкономии выдернули полит и оставили одну экономику, почему они ее математизировали? Чтобы убрать оттуда социальную составляющую. И в результате самый простой способ оздоровить западную экономику – это просто тупо списать все долги частных лиц. Не компаний, не государства, а частных лиц. Типа, ребята, да, все, ребята, вы никому ничего не должны.
1: История Древнего Рима дает тому некоторое количество примеров.
0: Как бы, да, как бы иудейская тема, да, каждые 7 лет освобождение от долгов. Ну, казалось бы, ну почему? Ну да, это несправедливо в том смысле, что тот, кто брал много в долг, от этого выигрывает сильно больше, чем тот, кто не брал. Но с другой стороны, с точки зрения психологии, тот, кто брал долги, он там ночами не спал. Известный анекдот, знаете, как
1: пусть приходит... Теперь он не...
0: Пусть теперь он не спит. Да.
1: Хороший, да?
0: Хороший. Жизнь. Да. Так вот, и, соответственно, и я еще вот тогда, там лет 15, это мы это обсуждали у Третьякова в передаче «Что делать?». И я тогда сказал, что это невозможно, то есть это разумно, да, но это невозможно. Потому что долги – это активы банковской системы. То есть мы говорим о том, что финансисты являются конечными бенефициарами. И по этой причине они никогда не согласятся, чтобы их лишили вот этого влияния. И у меня, кстати, в книжке там график приведен, доля финансового сектора – в перераспределении прибыли в свою пользу. Если до создания ФРС в 1913 году было 5%, то сегодня больше
1: 70%. Ничего себе!
0: И это все вот эти вот накопленные частные долги. Ну, так понятное дело, да, что они на это никогда не пойдут. Как только вы это объясняете, но если об этом сказать вслух, то народ же может сказать, а ну и ладно, тысячи лет жили, чтобы у них было 5%, пускай и дальше будет 5%, списываем все долги.
1: Оставляем 5%.
0: Оставляем, ну, даже 5% там возникает естественным образом, это какие-то там посреднические операции и прочее.
1: Угу. Надо американцам эту мысль подкидывать. Надо на них проецировать наши свирепые лучи. Пусть задумаются.
0: Поэтому спутник у них запрещен.
1: Естественно. Ну, кроме спутника, есть еще торренты, через которые можно там вплескивать вообще все, что угодно. Вот. У нас этим никто не занимается, между прочим.
0: Почему-то?
1: Не знаю. Видимо, мы партнеры по-прежнему.
0: Да.
1: Они Starlink повесили, который наводит дроны на наших солдат. Да. Они разведсводки обеспечивают. Они проводят дроны через нас сквозь систему нашей ПВО. Нет, партнеры, нет, мы не будем. Странно все это.
0: Ну, один мой товарищ, у которого в силу его бизнеса много разных друзей, рассказывает, что у него есть, это товарищ, но клиент. Да, то есть,
1: да.
0: Он говорит, что я, говорит, ничего не могу сделать, потому что все время прилетают дроны. Причем они не просто пролетают, а вот я ремонт закончил, и через 2-3 дня пролетает дрон. Такое ощущение, что я просто точно знаю, когда я закончил ремонт.
1: Ремонт закончен, да.
0: При этом, говорит, самое неприятное, что если у тебя при этом госконтракт, то тебе впаивают штрафы миллиардные. Независимо от того, пролетал дрон. Ну как, ты же не выполнил.
1: А как же всякие форс-мажоры?
0: Видимо,
1: то есть бомба
0: дрон,
1: с неба,
0: да, это
1: не
0: форс-мажор, да.
1: Возможно, ты сам ее сбросил. Наверное.
0: Ну, например.
1: Наверное. Да. Доказать надо.
0: Да, доказать. Да. А ты вот докажи. А нету судебной практики.
1: Да. Как в известной песне. Ох, мама, жизнь была жестока, и потому... Да, да, да, да.

0: Я сразу же вспомнил песенку. Вот и верь после этого людям, а дальше я не буду.
1: В целом с искусственным интеллектом ничего не понятно. Скоро пузырь лопнет, мы наслушаемся, какой это был обман.
0: Тем не менее, я считаю, что то, что вот он сказал, это замечательно. Ладно, можно, конечно, сказать, типа, это я ему правильные вопросы задавал.
1: Естественно. Но правильный вопрос содержит половину ответа.
0: Ну, не совсем, но да. Но, тем не менее, то есть из того, что он сказал, то есть это как бы из этого следует, что теоретически в том объеме информации, который там у них лежит в дата-центрах, это есть. Несмотря на то, что они это как бы...
1: Ну, конечно, он же не придумывает.
0: Он не придумывает, совершенно верно.
1: Да. Они уже все скормили, все, что у них только есть, все библиотеки Конгресса и прочее, все скормлено.
0: Да, библиотеки Конгресса, они все разговоры всех кумушек скормили. Я, кстати, поэтому не очень понимаю, но вы же понимаете, да, что кумушки, они же наговорили куда больше, чем библиотека Конгресса.
1: Конечно, да.
0: Поэтому она должна перевешивать.
1: Перевешивает, в общем-то. Он дуркует, как не знаю. Галлюцинации. Какие галлюцинации, если вы на текстах идиотов его натаскиваете? Чего от него ждать-то теперь?
0: Но тем не менее, и вот я как бы с большим интересом понял, что, в общем, и даже под конец он мне сказал, что вот утверждение о том, что у вас теория ненаучная, она, конечно, не соответствует реальности, просто она написана на другом языке, и как бы перевести ее. Не в смысле того, что на русском, а в смысле не на языке вот этого научного сообщества. И, соответственно, конечно, перевести можно, но будут проблемы, поскольку тут же вылезут вопросы, которые нельзя задавать.
1: Интересно. Книжку надо читать.
0: Книжку я отдам.
1: Требую экземпляр,
0: Михаил Владимирович. Строгательный надпись.
1: Или я приеду, или вы приедете.
0: Да, или я приеду.
1: В Питере хорошо, сейчас тепло, солнце тепло, светит. Да, да. Я с утра бегаю с обнаженным торсом.
0: Красота. Я приеду в Питер. Я думаю, вот я приеду из Хабаровска.
1: Где? К сожалению, заканчивается время. Слушайте радио «Спутник» на сегодня. Все.
0: А то ничего знать не будет.
1: Да.
0: До свидания.
2: Поиск жизни на Венере. Контекст. Вопрос, есть ли жизнь на Марсе, отошел на второй план. В 2036 году в России стартует проект, в рамках которого признаки жизни будут искать на Венере. На эту планету будут отправлены орбитальные и посадочные модули, атмосферные зонды. Научные исследования показали, что несколько миллиардов лет назад на ее поверхности могла быть вода, способствующая зарождению жизни. За это время Венера изменилась, но остатки жизнедеятельности неизвестных организмов могли сохраниться. Первая успешная мягкая посадка спускаемого аппарата на Венеру была совершена советскими специалистами в 1970 году. Информация с него поступала на Землю в течение почти часа. Было установлено, что в районе посадки Венеры-7 давление составляло 90 атмосфер, а температура – 475 градусов по Цельсию. В задачи новой миссии «Венера-Д» помимо поиска следов жизни будет входить создание первой тепловой 3D-карты атмосферы планеты, исследование парникового эффекта, определение состава облаков и наблюдение за ионосферой Венеры. Сегодня условия на планете Бурь можно назвать экстремальными, но тем интереснее ее изучение для специалистов. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Москве Хинвали 20 часов, Челябинске 22. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин рассказал о системе электронных перевозочных документов. В Ингушетии окажут помощь семье утонувшего мальчика. Глава Северной Осетии поздравила Алана Гаглоева с назначением на новую должность. Подробности далее. Переход на новую систему электронных перевозочных документов может обелить экономику России. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства. Он добавил, что нужно обязательно идти вперед в этом вопросе, но быть в контакте с бизнесом. Также президент поддержал предложение не вводить штрафы на первое время при переходе на электронные накладные в грузоперевозке. Ранее глава Республики Бурятия Алексей Цыденов рассказал президенту о предложении не вводить подобные штрафы. Правительство принимает все необходимые решения для обеспечения внутреннего рынка топливом. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. Ситуацию на топливном рынке он назвал непростой, но контролируемой.
2: Уже на сегодня сделано. Во-первых, введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Также сейчас рассматриваем полный запрет на экспорт дизельного топлива. Максимально по всем нефтеперерабатывающим заводам увеличили мощности их использования, сократили сроки ремонтов, перенесли плановые ремонты на более поздние сроки. Федеральная антимонопольная служба в режиме реального времени следит за ценами на автозаправочных станциях.
1: Александр Новак добавил, что правительство также подготовило изменения в налоговое законодательство для стимулирования поставок дополнительных объемов на внутренний рынок. Их примут в ближайшее время. Власти Ингушетии окажут помощь семье утонувшего мальчика, которого искали 8 дней. Об этом сообщил глава региона Махмуд Али Климатов. Напомню, трагедия произошла 15 июня. Мальчик пытался спасти тонущего друга на реке Сунжа в городе Краблак. Его унесло течением, а другу удалось ухватиться за ветки и дождаться помощи. В тот же день начались поиски мальчика. В них участвовали более 6 тысяч человек со всех регионов Северного Кавказа. Накануне тело мальчика обнаружили в 10 километрах от места его падения в воду. Вечером его похоронили. Сегодня Климатов встретился с семьей погибшего мальчика и выразил соболезнования его родным и близким. Один из небоскребов в деловом районе Мадрида был эвакуирован после взрыва и последовавшего пожара. Об этом сообщил представитель национальной полиции Испании. Как уточнили в ведомстве, речь идет о башне одной из энергетических компаний страны. Пожар произошел на 25-м этаже здания. Причины взрыва и последовавшего пожара выясняются. Глава Северной Осетии Сергей Миняйлов поздравил экс-президента Южной Осетии Алана Гаглоева с назначением на должность советника президента России Владимира Путина. Об этом сообщает местное госагентство. Напомню, ранее Гаглоев объявил о своей отставке и перешел на должность советника президента Российской Федерации. Временное исполнение обязанностей президента Южной Осетии возложено на председателя правительства Марата Камболова. Отмечается, что Миняйлов назвал новое назначение Гаглоева хорошим решением, пожелал ему удачи и выразил уверенность, что благодаря своим опыту и профессиональным качествам он будет востребован на новой работе во благо России и Южной Осетии. Это все к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Починяем примус с Евгением Примаковым.
3: Добрый вечер, дорогие друзья. Как обычно у нас с вами происходит регулярно, по вторникам вечерами мы принимаемся за любимое мое занятие — починку примуса в самой эгоистической радиопрограмме нашего эфира. Почему? Ну, потому что я сюда зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, обсудить с ними темы исключительно мне лично интересные. Обычно вы не жалуетесь, ну или мне не передают, за что спасибо руководству нашей богохранимой радиостанции. Сегодня не исключение, и слава богу, не в первый раз, и я надеюсь, что не в последний, да? Сегодня Журавлева Виктория Юрьевна, заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений Академии наук и руководитель Центра североамериканских исследований не в первый раз. То есть, почему, слава богу. Здравствуйте, Виктория. Очень
4: Здравствуйте,
3: рад.
4: Евгений.
3: Очень-очень вам рад. Повод такой. Сегодня мы с Викторией вместе посетили чудесную совершенно конференцию, которая называется «Примаковские чтения», посвященной памяти Евгения Максимовича Примакова, где мне довелось, к сожалению, я не был на вашей панели, которую вы... Виноват, каюсь, вот мы сейчас наверстаем все. Но я побывал на открытии, где выступал, кроме Александра Александровича Дынкина, собственно, научный руководитель, президент, как он называется? Президент ММО. Юрий Викторович Ушаков, помощник президента Российской Федерации, с приветствием от президента и со своей речью. А также это был у нас еще и Константинович Косачев. Дальше у нас была панель, где был и Томас Грэм, и Александр Грушко, замминистра иностранных дел, и другие замечательные люди, и Федор Генрихович Войтоловский, директор ММО. Там тоже есть что обсудить, там тоже есть о чем поговорить. Вот об этом поговорим. В первую очередь, то, что мне запомнилось в речи Юрия Викторовича Ушакова. Кроме теплых и очень приятных для всех собравшихся слов от нашего президента с приветствием по случаю открытия новой конференции международной, я услышал в речи Юрия Викторовича, а он один из сильнейших и опытнейших, может быть, сильнейший и опытнейший дипломатов наших российских. Долгие годы был министром послом Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки, и долгие-долгие, гораздо более долгие годы, как мне кажется, уже является помощником президента по внешней политике. Я услышал в речи этого человека, который всегда очень внимательно вымеривает и высчитывает каждое слово, произнесенное им. Тем более, что за ним огромная ответственность, он часть этих слов, так сказать, передает президенту, для того, чтобы президент их осмыслил и, возможно, произнес, если посчитает это необходимым. Так вот, я увидел, услышал в нем очень сильное разочарование тем, как это выразить, американским треком. Mm-hmm. Вот тем контактом, который у нас есть, то, что довольно похабно называется духом анкориджа, над этим все уже давно смеются, как бы, да, что дух анкориджа попахивает, как бы, да. Вот это вот разочарование позиции американцев и абсолютно, вот как мне кажется, рифмой прошедшее то, что мы не договариваемся, и скорее всего силовой вариант дальнейшего развития событий, он лежит на столе у нас, да, и будет возможно реализовываться далее, вот это, наверное, самое главное. Юрий Викторович Ушаков остановился на этом очень, ну, то есть он это произнес и пошел дальше. Но, немного зная его, я считаю, что все, что было сказано для того, чтобы попало в нужные головы. Угу. Ничего просто так Юрием Викторовичем Ушаковым не произносится никогда. Там нету места риторики, в принципе, ее там не бывает. Там есть исключительно некие сообщения, месседжи, как сказать, да, вот что-то такое.
4: Ну, в общем-то, все примаковские чтения, мне кажется, это площадка, где дают месседжи. Учитывая, что у нас прямого контакта уже давно нет между странами, ну, такого вот нормального открытого диалога, да, то вот есть такие опосредованные пространства, очень часто академические, чаще всего академические.
3: Самый большой минус – публичные или это плюс?
4: Ну, мне кажется, что это и плюс, и минус, потому что, с одной стороны, да, прям уж совсем открыто все не скажешь, с другой стороны, у нас есть закрытые сессии, и плюс открытые они специально максимально направлены на то, чтобы сформулировать официальную позицию, которую можно передать. То есть она уже обдуманная позиция, она уже проанализированная, она уже... готовая к тому, чтобы ее другая сторона взяла и тоже о ней подумала. Вот мне кажется, что это примерно то, что мы делаем на примаковских чтениях. И здесь, конечно же, Ушаков, это собственно, почему так важна вся эта пленарка, она как ключевая роль, и почему на нее так много приходит людей, если посмотреть, как потом уменьшается количество людей на сессиях, то приходят именно за этим, потому что приглашены ключевые люди, которые участвуют во всех этих процессах,
3: выработки,
4: и которые
3: политики, да.
4: Выработки процесс, да, политики, и которые вот такими микрословами, да таких, как вы, в частности, Евгений Александрович, и еще у всех остальных, у кого есть
3: да
4: уши,
3: я просто по
4: блату уши
3: сходил,
4: и мозг,
3: посидел,
4: да,
3: там, да.
4: Доносят то, что не всегда можно сказать просто вот... Ну, во-первых, нельзя сказать, если нет канала, во-вторых, не всегда можно сказать открыто, а вот так вот, описывая картину, можно дать что-то. Иностранцы, я, насколько знаю, очень сильно ориентированы на вот такую... на такой канал информирования. Все иностранные гости очень приходят как раз вот на это начало.
3: Ну, смотрите, Виктория Юрьевна, давайте к содержанию перейдем.
4: Да, к содержанию.
3: Вы полагаете, что вот это разочарование, оно реально, изменение политики происходит сейчас в Соединенных Штатах по отношению к конфликту на Украине или нет?
4: Мне кажется, что мы опять оказались в этом печальном болоте, свойственном для российско-американских отношений. Взаимное разочарование. Оно прям вот нас преследует. Преследует российско-американские отношения. Потому что Трамп точно так же сейчас испытывает примерно то же самое, что вы услышали у Ушакова. Он очень сильно рассчитывал, что его все эти мирные начинания вокруг конфликта на Украине завершатся триумфом. Победой.
3: Успешным успехом.
4: У него везде успешный успех. И на этом фоне ему нужен хоть какой-то реальный результат. И здесь получается, что и в Иране он облажался.
3: Да,
4: ну,
3: по факту.
4: Реальный глагол, да?
3: Да.
4: И здесь тоже ничего не происходит. Он считает, что он дал время на то, чтобы стороны пришли к соглашению, а стороны не приходят. И, соответственно, он опять вернулся к своей этой риторике, что все виноваты. Россия неправильно все делает, она тянет время, Украина тоже неправильно все делает, и все. И мы вернулись назад. И наше разочарование тоже понятно, потому что он вписался. Соединенные Штаты совершенно конкретно
3: вписались в это.
4: Видимо, какие-то
3: обещания-то были даны все-таки,
4: явно,
3: да, там, на Аляске.
4: Явно о чем-то
3: да.
4: Они когда-то договаривались. Ну,
3: да.
4: Когда-то, тогда в августе, да?
3: Ну, об этом знают там 2-3 человека, не больше, правда.
4: Да, ну, наверное, все-таки, как когда-то было, в глаза посмотрели друг другу и увидели...
3: Увидели душу.
4: И увидели душу, и поняли, что это что-то возможно.
3: Это был Буш-младший и Владимир Путин, насколько я помню.
4: Да, это тоже был Владимир Владимирович.
3: Да.
4: А результата-то нет. То есть они ушли в свою, сфокусировались на Иране, полностью фактически умыли руки, но самое главное не в этом. Самое главное, посмотрите, как изменилась его риторика. Он теперь из раза в раз, что было на восьмерке, что до восьмерки, стал говорить одно и то же. Это не наш конфликт, это конфликт Европы.
3: Типа сами.
4: Он фактически снимает это с себя. Это, ну, на мой взгляд, это самое грустное, что мы можем здесь услышать, потому что до тех пор, пока он что-то там хорохорился и говорил, что сейчас я все это решу, было понятно, что он хоть как-то ориентирован на это поле, да, и как-то сюда будет вкладываться. Вот. А теперь у меня четкое ощущение, что он вышел или выходит.
3: Виктория Журавлева, руководитель Центра североамериканских исследований ММО, Института мировой экономики и международных отношений, телефон +7 495 95 95 91 2, прямо можно в эфир позвонить, задать вопросы. Я к чему, Виктория, смотрите, мы всегда все измерять, мне кажется, стоит какими-то приземленными абсолютно вещами. Вот Трамп говорит, что это не моя война, это меня искренне, я говорю, меня раздражает то, что мы все, что мы делаем, все время с оглядкой на исключительно вот Дональда Фредовича. Это какая-то болезненная такая вот фиксация наша, да, но тем не менее.
4: Мы с вами даже это обсуждали.
3: Мы это обсуждали, я регулярно каждый раз это обсуждаю. Более того, даже когда мы обсуждаем поэзию, я обсуждаю это. Так вот. Мы вернемся вот к прагматике. Вот Трамп говорит, это не моя война, вы, европейцы, разбирайтесь сами, я больше не хочу этим заниматься. Это что означает? Что Тарлинки перестанут работать для навигации украинских дронов? Нет.
4: Нифига.
3: Вот этого не будет.
4: Это означает, что сейчас законопроект, который приняла Палата представителей о новых санкциях в отношении России, подпишет Сенат, а потом Трамп.
3: Конечно.
4: Вот это означает.
3: Конечно. Что вся вот эта вот гадость, которая там происходит, она просто пойдет самотеком дальше по рельсам уже как заведено.
4: Да.
3: Это ничуть не означает, что он переложит весь головняк, извините, на Европу, и Европа сама захлебнется. Вот это, кстати, еще один печальный, как мне кажется, наш довольно в плохом смысле пропагандистский подход, то, что мы долго хихикаем над европейцами. Говорят, а что они могут? Да что они могут? Да это же убогие, никчемные людишки. Да, у них никчемные, довольно убогие элиты политические, довольно бессмысленные. Но, тем не менее, это сколько там, 500 миллионов человек, проживающих в Евросоюзе? Это промпроизводство, которое существует. И наш смех по поводу того, что они никак не могут развернуть военно-промышленный комплекс, они не сделают столько снарядов, да когда еще, да когда... Нормально, разворачивают.
4: Конечно.
3: Это что-то, на что нам приходится реагировать не сейчас, а вчера буквально уже.
4: Да, а учитывая, что...
3: То есть вот этот, извините, сброс на европейцев, это не решение проблемы для нас?
4: Нет, для нас это хуже. Учитывая, что военные действия идут так, как мы знаем, как они идут, то есть скорость очень медленная всего этого развития.
3: Поступательная.
4: Военная промышленность Европы вполне успеет к тому, чтобы мы продолжали все это еще очень долго. И здесь перекладывание на плечи Европы, почему, мне кажется, это хуже для нас, потому что, в отличие от американцев, ну, конкретно Дональда Трампа, не американцев, американцы тоже не сильно-то готовы, Европа не очень-то хочет с нами разговаривать.
3: Вот это следующая история, но мы ее обсудим после того, как поговорим по телефону. Берите, Виктория, наушники. Здравствуйте, добрый вечер, вы в прямом эфире, слушаем вас.
5: Здравствуйте, Олег.
3: Здравствуйте, Олег, очень рад вас слышать снова.
5: Спасибо. Вот, вы знаете, да, здесь, наверное, сейчас ведь тоже много говорится об инерционном характере СВО. Действительно, 4 года и 4 месяца. Именно вот такой инерционный характер, когда проявляется сдержанность по отношению вот к пресловутой укронацистской верхушке. И вот это ведет к определенным и серьезным издержкам. Ведь действительно, и сигналов очень много. С одной стороны, и Лавров, и Ушаков говорили, да, о том, что, в общем-то, они... Ну, Лавров говорил, что он разочарован, да, вот, так сказать, в реакции американской стороны на анкорические, так сказать, договоренности, переговоры. Ну, с другой стороны, и, кстати, даже посла. Американцы до сих пор в Россию, в Москву не прислали своего посла, но это частный момент. Но, с другой стороны, вот Ушаков тоже сегодня говорил, но президент Путин сегодня сказал, что Россия готова, да, вот к мирным переговорам на основе стамбульских договоренностей 22 года.
3: Так мы всегда, да, об этом вот говорили, Олег. И президент об этом всегда говорил.
5: То есть это очень разные сигналы, но это политические, дипломатические разные сигналы, да, и от американцев что-то, они тоже собираются, этот Уитков и Кушнер в Москву, тоже другой сигнал. Но главная проблема – это именно инерционный характер, вот инерционный формат и СВО, потому что действительно 4 года и 4 месяца идет это, да, инерционный сценарий СВО, и мы вот...
3: Спасибо, Олег. Ваш вопрос, да, или это был ваша реплика?
5: Ну, вопрос в том, будет ли вот какой-то, то есть все, ну, будет ли возобновлен какой-то вот этот переговорный, так сказать, трек?
3: Спасибо, Олег. Спасибо, Олег. Виктория, я сразу, извините, я сейчас этой Кассандром поработаю, да? Вот это будет выглядеть следующим образом. К нам приезжает Кушнер и Уитков. Мы начинаем бурный фестиваль радости на тему того, что к нам приехал. Угу. Вы в Питере были на ПМЭФе, нет?
4: Нет.
3: Вот я тоже не ездил, поскольку я теперь пенсионерствую, поэтому, так сказать, я не езжу. Но меня поражало ажитация вокруг каждого первого американца, которого видели кто-нибудь где-нибудь. Боже мой, к нам приехали американцы, счастье-то какое. Вы смотрите, он смотрите, он говорит, он говорящий американец, он еще и пил, и ел, ничего себе, он в магазин пошел, он сравнил Макдональдс с точкой, как ее там, вкусные точки, это же фантастика. Вот, это, вот этот фестиваль радости от приезда Уиткофа с Кушнером, видимо, это часть нашего, так сказать, способа восприятия, в принципе, любых иностранцев, описано еще в русской классике.
4: Я тоже вспомнила про классику.
3: Конечно, да. Французик из Бордо, надсаживая грудь, да, вот это вот все, да. Вот, видимо, опять бурная радость какая-то. Вот я ее прям предвижу. Я вот прям чувствую, как это будет происходить.
4: Ну, или наоборот, это все будет скрыто и секретно, потому что никто не ожидает, что мы на чем-то договоримся с ними. Но я, кстати, просто короткое комментарий относительно бурной радости, просто как эксперт вам, вот мой взгляд, я понимаю вашу эмоцию, но в то же время вот для экспертного мира эти 4 года без контактов – это сложно. Мы действительно их не видим и не разговариваем. Они перестали с нами приезжать и перестали разговаривать. И поэтому те единицы, которые хоть как-то приезжают, вот сейчас просто на Примаковских, у нас...
3: Томас Грэм был.
4: У нас 3 американца.
3: Mm-hmm.
4: И их, несмотря на то, что это те, которые единственные, которые приезжали и все эти 4 года, и это единственный источник, который они, в общем, говорят все время одно и то же, но все равно это живой человек из страны, которую ты исследуешь и которую не можешь посмотреть. Поэтому я думаю, что ну, по крайней мере, в наших рядах экспертов здесь радость связана скорее с этим.
3: Ну, смотрите, я сразу вспоминаю...
4: Иначе Америка становится все более иллюзорной, знаете, для исследователя.
3: Да я понимаю, я просто вспоминаю сразу байку известную про Иосифа Виссарионовича Сталина, который на слова о том, что Папа Римский во время Великой Отечественной что-то там высказался против Гитлера в поддержку Советского Союза, по этой байке задал единственный вопрос, а сколько у него дивизий, у Папы Римского? Вот к нам приехали чудесные совершенно спикеры, и я очень люблю и уважаю Томаса Грэма, который долгие годы был правой рукой, помощником, коллегой, товарищем Генри Киссинджера. То есть человек глубоко погруженный в то, что происходит в республиканских администрациях. Человек глубоко знающий и так далее, он на пленарной сессии высказал несколько прекрасных пожеланий. Во-первых, он предложил называть наши отношения с Соединенными Штатами, в принципе, отношения между глобальными игроками, не мирным сосуществованием, а, как он сказал, мирным
4: конкурентным
3: сосуществованием, competitive coexistence, да? Ну, окей, ладно, хорошо, если мы придумаем новое слово, то проблема, возможно, исчезнет. Раз. Два. Томас Грэм также предложил создать некий новый кодекс поведения между великими державами, который будет описывать отношения между ними, которые не будут позволять вмешиваться в, видимо, внутренние дела, как-то там избегать конфликтных ситуаций и прочее, прочее. Такое приятное благопожелание, вполне разумное. Как бы непонятно только, кто это будет писать, кто это будет принимать, поскольку у нас есть один обезумевший лагерь, который толдычит всем о том, что они придумали правила, и все остальные должны их выполнить немедленно, да, и остальной мир, который говорит, надо еще посмотреть, что вы там тут написали. Вот кто это будет писать? Я сразу, мне пришла такая голова, возможно, спортлото. Возможно, мы все напишем вместе с Томасом Грэмом спортлото с просьбой нам дать, так сказать, новый кодекс, и это все будет сделано. Но самое интересное в выступлении Томаса Грэма, которое сейчас все будут цитировать, это самое начало этого выступления. То, что нас очень наше национальное чувство царапает, но то, что мы постараемся не заметить. Томас Грэм сказал о том, что близко к тексту довольно, я сейчас смысл передаю, то, что, да, однополярный мир закончился точно совершенно, многополярный продолжает, так сказать, создаваться, но сейчас еще он не создан, и сейчас мы говорим о двух центрах силы, это Соединенные Штаты и Китай. Угу. А также есть другие страны, как сказал
4: Потом
3: Томас Грэм.
4: Потом он назвал Россию, да.
3: Среди которых еще и Россия, которая там та-та-та-та-та-та. Вот, то есть, для вот этого самого американского истеблишмента, если мы принимаем за некую истину, то, что Томас Грэм все-таки выражает некие интересы республиканцев, для них мы крупные региональные державы. Я сейчас сильно очень упрощаю, но неравновесный соперник, уж точно, и, возможно, даже не просто игрок равновесный. То есть нашими интересами можно пренебрегать. Это не нарушает каких-то там установлений безопасности национальной Соединенных Штатов Америки и так далее по-прежнему.
4: Это еще надо учесть, что Томас Грэм самый максимально доброжелательно настроенный к нам
3: американец. Безусловно, он ничего неприятного не сказал. Он просто облёк это в такую форму.
4: Он сказал то, что есть на самом деле. Потому что, ну, я не думаю, что это какой-то секрет Полишинеля. Для Соединенных Штатов Россия неравноправный ни партнер, ни конкурент, ничего. Это в лучшем случае региональная держава. И это двухпартийный консенсус относительно этого. То есть у демократов к этому еще добавляется куча всякого относительно российского поведения на международной арене, негативного всякого, да? Но в целом это полное согласие консенсус, здесь да. есть в Соединенных Штатах относительно. И на самом деле даже не сейчас появилось. Это идет с 90-х. Это вот отсюда же,
3: ну,
4: в смысле,
3: это наследие,
4: же,
3: наследие откуда, победы
4: конечно,
3: в холодной войне.
4: Именно. Оттуда же, откуда идет победа в холодной войне. Они ее победили, они так считают. Тут можно сколько угодно на эту тему возмущаться, но если мы говорим о американской политике в отношении России, то у нее есть вот такие ножки. Ножки — это победа в холодной войне. И дальше. Примерно лет 10 в 90-х они пытались создать из России некий проект успеха, ну, сделать ее похожей, понятной, да, там, как бы с
3: причесанной,
4: с которой можно коммуницировать, и, соответственно, можно так поставить в нужный угол, она там будет стоять.
3: Освоенная.
4: Все отлично. Не получилось. Проблема вся в том, что не получилось. Весь оставшийся конфликт, который мы имеем до сегодняшнего дня, начался именно с того момента, когда они поняли, что не получилось. Что у России есть какие-то свои представления о ее месте на международной арене, какие-то свои амбиции, свои стремления, цели, задачи, миссия, что самое ужасное.
3: Потому что миссия только у американцев может
4: быть,
3: правильно
4: же? Соединенные Штаты – это страна с миссией. Mm-hmm. Но проблема вся в том, что Россия – это тоже страна с миссией.
3: А может быть, только одна страна с миссией?
4: Конечно. И это конкуренция миссий. И это одна из базовых несогласий в наших отношениях. Поэтому можно политкорректно называть будущие российско-американские отношения конкурентным сосуществованием. Но мы до этого момента еще очень сильно дожить должны. Потому что у конкурентного сосуществования есть слово «сосуществование». А сосуществуют обычно с теми, кого принимают, а нас не принимают.
3: По-прежнему не принимают, несмотря на какой анкоридж, да ему было здоровье и прочее, прочее. Виктория Журавлева, руководитель Центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений Академии наук, сегодня со мной подчиняет «Примус». Мы сейчас, Виктория, уходим на новости и вернемся сразу после новостей.

0: Вам удобно?
1: Ну да.
0: Лампа не слишком светит в лицо?
1: Нет.
0: Камера не смущает?
1: Вовсе нет.
0: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
2: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Есть что сказать?
3: Говорите.
2: Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
4: Мне кажется, что ты...
5: Это проекция.
4: Но я хочу...
5: А это зацикленность на себе.
4: Нет, дело не в этом.
5: Вытеснение и отрицание.
4: Да просто поговори со мной.
2: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16.30 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
6: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Заказчики атаки на автобус с детьми из Белоруссии уже известны. Они объявлены в розыск. В самое ближайшее время они будут заочно арестованы. Об этом заявил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Напомню, на прошлой неделе в ИСУ атаковали автобус детской футбольной команды из Гомельской области, которая ехала на отдых в Геленджик. Погибла женщина, ранены 8 человек, из них 6 детей. По данным Следственного комитета, к преступлению причастны командующие силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди и начальник главного разведуправления Минобороны Украины Олег Иващенко. Они обеспечили наводку на автомобиле и отдали приказ об ударе. Все поезда в сообщении с Крымом 24 июня будут начинать и заканчивать свои маршруты в Керчи из-за временного закрытия участка Крымской железной дороги. Об этом сообщила компания, оператор поездов Grand Service Express. Уточняется, что пассажиры смогут добраться из Керчи до мест назначения автобусами. Механизм поэтапного послабления санкций не устраивает Иран. Санкции должны быть полностью сняты для перехода к диалогу по ядерному досье. Об этом заявил постпред Исламской Республики при ООН Али Бахрейни. По его словам, механизм поэтапного послабления санкций – это неподходящий формат для того, чтобы гарантировать экономическую предсказуемость для страны. В Швейцарии, напомню, 21 июня состоялись переговоры Ирана и США. Накануне официальный представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи заявил о прогрессе на переговорах. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и его возможный преемник, депутат и экс-мэр Манчестера Энди Бернем, провели тайное совещание. Это утверждает телеканал Sky News. Как уточняется, это первые их переговоры после заявления Стармера о скорой отставке. Содержание переговоров неизвестно. Об отставке британский премьер сообщил накануне. Вскоре после этого влиятельный лейборист Энди Бернем, который получил депутатский мандат, сообщил о своем намерении избираться на пост главы партии, который обеспечивает ему премьерское кресло. Парижский музей Лувр изменил график работы с 24 по 27 июня, перенеся время закрытия на 2 часа раньше из-за аномальной жары, накрывшей Францию. Об этом говорится на сайте культурного учреждения. Руководство музея напомнило, что в последние пару дней в Лувре были зафиксированы крайне высокие температуры из-за жаркой погоды во французской столице. При этом историческое здание музея недостаточно адаптировано к изменениям климата. Помимо этого, выставочные площади музея неравномерно освещены солнцем, из-за чего в некоторых частях помещения температура может быть значительно выше, чем в других. Это приводит к повышению температуры в Лувре в конце рабочего дня, особенно при большом количестве посетителей. Больше информации, фото и видеоматериалов в Макс-канале «Радио Спутник».
2: «Радио Спутник». разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Починяем примус с Евгением Примаковым.
3: Добрый вечер, дорогие друзья. Как говорил Карлсон, продолжаем разговор. Сегодня Виктория Журавлева, руководитель Центра североамериканских исследований Института мировой экономики международных отношений Академии наук, специалист по Северной Америке и Дональду нашему Трампу Фредовичу Трампу. Снова здравствуйте, Виктория.
7: Снова здравствуйте.
3: А мы продолжим вот еще с какой мысли, которая мне в голову пришла. Смотрите, продолжая мысли Томаса Грэма о том, что советника Киссинджера, мы говорили об этом в прошлые полчаса, который приехал сейчас на Примаковские чтения, сделаем кодекс некого там поведения или чего, code of conduct, он сказал.
7: Ну, кодекс поведения,
3: да. Сделаем новые там правила нашего общежития, и все будет хорошо. Это абсолютный как бы идеализм, но самое непонятное во всем этом, кому он это адресует. То есть хорошо, он приехал в Москву, он рассказал о том, как это хорошо. Его услышал Александр Александрович Дынкин. И ММО по итогам Примаковских чтений наверняка будет
7: написан
3: какую-то
7: записку.
3: Бумагу, записку. Это наверняка будет в бумаге. Более того, это будет еще в 150 разных бумагах, потому что Томас Грэм наверняка раздал кучу интервью, где он это использовал. Mm-hmm. Кто-то его процитировал и прочее, прочее. И...
7: Ну, а дальше
3: есть... И что произошло после этого?
7: Ну, есть предположение, я думаю, у него и каких-то таких же идеалистов, что в России это слово, которое может быть воспринято позитивно как расчет на построение нового миропорядка. Поскольку мы все время говорим, что вот вы же там... Типа вы строите, в смысле, вы играете в свои правила, а мы хотим тоже в этом участвовать. Мне кажется, что это нацелено именно вот на это. То есть давайте создавать их вместе тогда.
3: Вместе с кем? Ну, смотрите, ну, представьте,
7: Урсулу
3: фон дер Ляйен, которые говорят, давайте напишем с Россией вместе Code of Conduct. Я говорю, да, конечно, нам этого не хватало, наконец-то мы...
7: Это другой вопрос, потому что... Ладно, Макрон и Урсула. В Америке тоже некому писать его. Потому что нет ни единого понимания, ладно, нет единого понимания у демократов и республиканцев, что они хотят делать дальше на международной арене, так еще и внутри каждой из партий тоже нет никакого единого понимания.
3: Это да, есть такое.
7: Поэтому кто писать-то будет? Республиканцы считают...
3: Томас Грэм напишет.
7: Ну, вот, возможно...
3: И кому-то в спортлото отправят местное. Ну, вот я предполагаю, что это так. Тем более, что есть еще одна тема. Мы начали с вами, пока шли новости, начали это обсуждать, поэтому надеюсь, что продолжим. Смотрите, есть огромное количество грозных обещаний и угроз обещательных о том, как наш доблестный коллективный Запад наконец-то унасекомит и победит кровавый Мордор Россию. Угу. Да? Куча всего наобещано. Каждый день включаешь холодильник, телевизор, утюг, оттуда вот это вот все несется. Про то, как они победят нас. Насколько сложно вообще говорить о том, что возможен какой-то диалог, когда такое количество публичных обещаний выдано. То есть, грубо говоря, мы будем иметь дело с политическими элитами, которые нам пообещали кары небесные, и вдруг они неожиданно нам пожмут руку и начнут с нами строить новый прекрасный мир с кодексом поведения, многополярностью и вот этим вот самым соревновательным сосуществованием. С чего бы?
7: Смотрите, представить, конечно, очень сложно. Но, с другой стороны, политика наша такая. Сегодня сказали одно, завтра другое. Тут главное найти аргумент, почему ты сегодня говоришь не то, что ты говорил вчера. Поэтому та же самая Урсула, не знаю, я с трудом пока себе это представляю, но если американцы им скажут, то, наверное, они так и сделают.
3: Так американцы вроде как пытались что-то говорить
7: уже. Теперь Россия уже делает все правильно, поэтому... Заключаем мирное соглашение.
3: Так нет, там обещания были даны даже в том случае, что если Россия прекратит агрессию, мы все равно санкции снимем, мы все равно победим. Все равно это делалось. Я к чему? Смотрите, Виктория. Вот в мире капитализма, мир устроен так, что старая, так сказать, формула «товар, деньги, товар», она не описывает целиком реальность нынешнюю. Стоимость того же, условно говоря, Sony, да, или Apple, состоит не только в количестве станков, заводов, которые клепают эту технику, количество плат, не знаю, там, плазм, чего-то еще, но и в стоимость бренда.
7: Угу.
3: Да, конечно. Стоимость бренда. И она абсолютно реальна. Это не умозрительное что-то, не что-то придуманное. Вот ровно так же устроена сейчас и политика. Человек, создавший, так сказать, свою репутацию политическую, может быть, это репутация политического идиота, шута, чего угодно, ради бога, да, но она стоит N денег в голосах, в донатах, в влиянии, в чем-то, да. И когда человек переворачивает свою позицию и теряет эту самую репутацию, то он теряет буквально вот все. Это вопрос физический. Это вопрос физический, абсолютно, абсолютно примитивный, физический и финансовый. Нельзя говорить о том, что какой-нибудь Макрон, ну да, ну он скажет, извините, беспопутал, там, и меня била жена, поэтому все вот так, сейчас я передумал, теперь это будет все вот так вот. Он, наобещав кучу всего, то, что в английском языке называется commitment, это не столько обещание, сколько обещание с некой гарантией на исполнение, вот лексически, да, теряет все, он пропадает, он исчезает. А новой элиты нету. Я к тому, что вот смотрите, там на панели у нас сегодня на Примаковских чтениях был в том числе и Александр Грушко. Александр Викторович, замминистр иностранных дел, и он, завершая свое выступление, сказал следующее. Пока полностью не сменится вся политическая элита на Западе, говорить о кодексе поведения, там еще о чем-то, вообще бессмысленно. Это люди, с которыми невозможно вести никакой диалог на тему какого-то там, как это еще раз, соревновательного сотрудничества.
7: Сосуществования.
3: Да. Невозможно. Просто о чем? О чем? А до этого он сказал еще более печальную мысль, из чего я сделал вывод, что и это тоже невозможно. Он сказал, что, смотрите, конфронтация с нами, системная конфронтация, ну, если не брать Мюнхенскую речь 2007 года, ну, так, объективно, там, 12-13 год, на разогрев еще Украины она шла. То есть, как сказал Александр Ильич Грушко, уже выросло поколение, воспитанное в этом белом шуме, как он выразился, которое создает из России образ врага. Откуда появятся новые лидеры в Европе, в западном мире в целом, которые могли бы нас рассматривать не как врага?
7: Да, это очень большая проблема. И тут, смотрите, я с одной стороны с вами согласна. Действительно, в общем, что ты пообещал, то все они выборные, и потом ему 10 раз это вспомнят. С другой стороны, берем пример Трампа и вообще любого политика-популиста, которые сегодня обещают одно, завтра другое, а потом идут на выборы, и их все равно избирают. Да, им достают все то, что они 500 раз пообещали, а потом перевернулись в воздухе, но все равно избирают. Потому что есть что-то другое, что их привлекает, что привлекает электорат.
3: Шевелюра.
7: И это не так сильно важно, что он там чего-то пообещал в отношении Галстук. России.
3: Я не знаю, что это.
7: Плюс еще не сильно важно вообще... Харизма, конечно. Не сильно важно вообще электорату, что там в отношении России. Но это, правда, про Америку. С Европой, наверное, посложнее ситуация, потому что там как-то их очень сильно европейцев... Не только элиту, но и общество умудрились уже, эта элита, так завести в отношении России, что там действительно обращается на это внимание. Но тоже все равно, мне кажется, что здесь можно найти грамотный аргумент, чтобы вполне это все перевернуть и прийти к чему-то другому. Но я понимаю ваш тезис относительно того, что элиты нет. Элита, которая в войне не договаривается о мире. Ну, так всегда было устроено, да?
3: Не знаю.
7: И элита, которая воюет, она либо уходит после войны, либо погибает, а потом мир делается с кем-то другим.
3: Очень часто бывает так, что договоренности удается достигнуть с военным противником. Более того, военный противник, который понимает ситуацию на поле боя, бывает большим прагматиком, чем политики. Я приведу вам пример там, из моей позапрошлой жизни репортера на Ближнем Востоке. Ариэль Шарон. Ариэль Шарон, у которого была репутация мясника палестинцев, абсолютно, человек, который воевал всю свою жизнь и с Египтом, и с палестинскими группировками, и строил стену, и начало самого там интифады, вот этой вот последнего восстания, которое там было кровавейшее абсолютно в Палестине, началось с того, что Ариэль Шарон полез на Храмовую гору туда, где площадь, на которой стоит Алякса, демонстрирует то, что, в общем-то, евреи когда-нибудь там обоснуются, да, и вернут себе, видимо, предполагалось, что храм, из-за чего, собственно, и это был, понятно, что повод конкретный, да, потому что все зрело сильно до, но, тем не менее, это человек, у которого была репутация мясника. Это человек, который вывел еврейские поселения из сектора Газа. Вывел их все. За что был проклят правыми в Израиле, за что получил раскол в правых партиях, в Ликуде в Израиле, за что какие-то религиозные фанатики, даже ему там какие-то религиозные проклятия посылали с обрядами, там, плясками и факелами, но тем не менее. Вот классическим образом. Понятно, что человек абсолютно, ну, реально беспощадный по отношению к тем же самым палестинцам, палач, абсолютный палач. Но, тем не менее, вот сейчас таких я тоже не вижу. Есть министр этот или командующий ВВС Германии, который сказал, что Россия нападет сегодня ночью и так далее. Они безумны. Они безумны. Понимаете, они безумны. И, видя все эти новости, мне единственное, что хочется, это йод запасать. Спички и соль.
7: Ну, они же за... Сколько там, за неделю до начала военной кампании не говорили то же самое, или там за сколько-то, за месяц. Сейчас вернутся опять к тому же самому, что они говорили до. Нет,
3: Извините, я перебью.
7: Я понимаю, но
3: во всем этом, мне кажется, единственная надежда, как не смешно будет звучать, на рептилоидов. Знаете почему? Потому что если мы говорим, что есть некое тайное правительство, там, не знаю, кого там, Ротшильды Макрона выдвинули, да, там версия была такая, что есть некое тайное правительство Ротшильдов, есть говорящая голова, такой папет такой, да, Макрон, такой миньон, да, который выбегает и говорит какие-то слова, потом, исходя из своего политического выживания, говорит другие слова, третьи слова и прочее, с рейтингом там минус 12% или сколько там у него осталось. И понятно, что он уже больше не будет президентом, поскольку он высидел уже все, что только можно. И прочие. Кая Каллас, безумная совершенно. Урсула фон дер Ляйен и прочие, прочие, прочие. Но они же чьи-то миньоны. Значит, есть какое-то рептилоидное сообщество, те самые, условно, Ротшильд. Я понимаю, что я сейчас клоунадой занимаюсь полной совершенно, но тем не менее, которые, может быть, будут настроены более прагматично, и в ситуации, когда им нужен кто-то другой, там появится кто-то другой, более адекватный, который скажет, нет, вы знаете, вот все-таки риски взаимного ядерного уничтожения с Россией слишком велики, поэтому
7: вот давайте... Эти.
3: Но эти должны
7: отличный
3: смениться.
7: Аргумент.
3: Но эти должны смениться. Эти должны смениться. Раз. И два. Вот это самое тайное правительство рептилоидов Ротшильдов, оно должно понять риски гораздо больше, чем их желание, так сказать, унасекомить Россию.
7: Ну, как только поймет, сразу и элита сменится. Меня тут больше беспокоит, что все то, что они создают в виде российской угрозы, это же напрямую влияет на общество, на людей, на обычных людей, которые 4,5 года живут вот в этом угаре. Что Россия — это враг,
3: вот интересно.
7: Что Россия — это опасность, что... А дальше оно как долго будет отходить от этого состояния?
3: Так, вот вопрос. Виктория Журавлева, руководитель Центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений. Есть такой низкий журналистский жанр. Называется «разговор с таксистом». Угу. Это когда журналист достаточно бездарен и ленив. Он едет из аэропорта в стране, куда он прилетел, и спрашивает, да, таксиста, и таксист ему что-то там рассказывает, там, таксистские байки, что сам он на самом деле бизнесмен, но просто ему скучно, поэтому он работает в такси, вот все, что положено. И тут потом журналист кладет это в некий текст. Да, ну, реально, такой довольно пошлый жанр. А вот из подобного жанра исходя, нам все время рассказывают, что европейцы-то любят Россию. Это проклятое правительство их такое, вот оно вот там, Макрон и прочая сволочь, они вот против, да, а нормальный-то обыватель, он молодец. И более того, я когда приезжал когда-то раньше, давным-давно, в командировки еще куда-то в зарубежные страны, европейские страны, обычно обыватель говорил: о, Путин, это классно, Путин, да, мы хотим такого, как Путин.
7: Здесь ключевое, что вы приезжали давным-давно. Мы приезжали до 22 года. И мерку,
3: то есть мозги
7: и мерку эту снимали до 22 года. А сейчас я не была давно в Париже.
3: А почему вы делаете такой вывод?
7: Я не знаю, как француз думает, обычный рядовой француз. Я знаю, что если приехать в Индию, обычный индийский таксист скажет: о, Путин, это классно, вам повезло, у вас шикарный президент.
3: Да, да, это будет.
7: И то же самое будет в Китае. А вот что будет в Париже или в Германии, я не знаю. Поэтому я и говорю, что самое опасное, на мой взгляд, это что происходит с их обществом, мы не знаем, мы не можем снять мерку. Мы имеем какие-то непонятные косвенные отголоски тех, которые туда уехали, и которые пишут в соцсетях, что на самом деле все, вам все рассказывают неправду, а здесь все нас любят. А кто сказал, что это так?
3: Во, смотрите, есть такая история, с которой у нас многие носятся. Это, извините, KPI или КПЭ. Коэффициенты эффективности того, что кто-то делает. Вот мы говорим про наше влияние на эту самую, как там, простого обывателя.
7: Да.
3: В чем его мерить? С одной стороны, сложно. Но я считаю, что мерить его, например, можно очень простым манером. Это аудитория RT, это аудитория Спутника, это аудитория наших медиа. Их можно мерить. Это
7: там
3: реально. RT растет. RT растет.
7: Ее же запретили.
3: Его закрывают, ее банят, закрывают каналы и прочее, закрывают зеркала, банят там, и так далее, и так далее. Но тем не менее,

0: все потеряно в отношении, как мне кажется, обывателя.
1: Ну, хорошо, если так. Тогда нам всего лишь нужно дождаться, что элита сменится, а учитывая, что у них, как это, избирательная демократия сменится, она уже быстро. Все они уйдут, придут кто-то другой. И, возможно, они будут относиться как-то... Возможно, аргумент о ядерной угрозе...
0: Вот аргумент про ядерную угрозу, не первую программу, я призываю, и в этот раз я тоже займусь разжиганием, почти в духе Сергея Александровича Караганова. Смотрите, мы когда, ну понятно, нет, я против ядерной войны, все понятно.
1: Но мы его слишком часто используем.
0: Поэтому мы стреляли, я говорил об этом уже, и еще раз повторю, и буду повторять из программы в программу, пока это не произойдет, я не увижу это в новостях. Мы стреляли с арматом по полигону Кура где-то там на Камчатке, куда мы обычно стреляем. Но это в новостях было, что мы все время туда стреляем. Это уже, мне кажется, школьники уже помнят. А что нам мешает, еще раз повторяю эту историю, что нам мешает закрыть сектор в Атлантике и выстрелить туда? С точки зрения международного права закрывается любой сектор международных водок для проведения военных учений с предварительным уведомлением. Мы вполне можем взять, закрыть его и выстрелить ракетой туда. Да, без ядерного оснащения. Да, так, чтобы она пролетела через космическое пространство, не нарушая воздушного пространства европейских стран, хоть на всем небом Евросоюза, и упала посередине между Соединенными Штатами и Европой. Насколько освежающим зрелищем это было бы. Да, хорошо, ладно, мы не хотим, так сказать, провоцировать кого-то из европейцев. Почему нам не выстрелить туда через Северный полюс? Вполне себе тоже вариант. Почему бы и нет?
1: Да не, ну можно найти кучу всяких силовых дубинок, которыми мы можем потрясти. Но...
0: Я считаю, что борьба за мир куется учениями в государственных учреждениях по залезанию под столы. Условно говоря, в Лондоне звучит сирена, и все полезли под столы. Потому что России это очень страшно. России это очень страшно.
1: Проблема вся в том, что мы же сами потом и являемся потребителями вот этого созданного нами образа, что России это страшно. Вернее, мы же сами о нем, от него и страдаем. Мы получаем элиту, которая этот образ, который мы создаем, использует на своих граждан. И мы получаем ту ситуацию, про которую
0: Хорошо.
1: Мы сейчас с вами поговорили.
0: Образ то, что Россия это добрый плюшевый мишка, не работает.
1: Почему?
0: Он уже по факту не работает.
1: Хорошо. Мне кажется, что работает образ. А Россия – это Грушко богатая,
0: сказал,
1: развитая страна.
0: Да, да.
1: Это мы сейчас
0: обсудим. Ну, смотрите, Грушко говорил о том, что у нас не было сегодня на Примаковских чтениях, что у нас не было ни единого повода, которым Россия могла бы дать понять НАТО, Евросоюзу и так далее, о том, что мы собираемся как-то агрессировать в их отношении. Просто не было этого ни разу вообще. Это было сконструировано. Это абсолютный фейк и
1: да.
0: Из вакуума собранный. Поэтому и не работает мишка плюшевый, не работает.
1: Но создан этот фейк на основе того страха, на котором выросла та элита, которая с нами сегодня разговаривает. Это то же самое, что в Штатах. И мы все время говорим, что мы пока не произойдет смена элиты, не уйдут эти товарищи, которые выросли на холодной войне, нам не о чем разговаривать, потому что они... Россию знают через призму холодной войны, через призму Советского Союза. Это враг. Никак по-другому его оценивать нельзя. Любые, хоть какие-то действия, шаг в сторону со стороны России, тут же воспринимаются в сознании как вот попытка улететь.
0: Кая
1: да?
0: Каллас, советский ребенок, который носил пионерский галстук и произносил клятву пионера. Она
1: Все
0: нас
1: понятно.
0: В реалиях советской холодной войны и угрозы не знает. Она была частью этого мира.
1: Быть частью этого мира – это значит жить в том страхе, который существовал на тот момент. Они впитаны в них.
0: Я не верю, что Каллас, как бы она ни была глупа, извините, не понимала бы, что Россия не представляет угрозы для... Европа. Я абсолютно убежден, что это абсолютная манипуляция.
1: Это же ткани, на которой построена политика. Она построена на страхе. Десятилетиями выстраивалась на страхе. И мы не выигрываем от этого страха. Вот о чем я.
0: Я согласен, Виктория, с тем, что страх не может являться главным, основным инструментом и скелетом наших отношений. Я абсолютно согласен с вашим тезисом о том, что богатая успех

0: успешная, развивающаяся, прогрессивная, осваивающая Луну там, и так далее, Россия.
1: Китай.
0: Невероятно привлекательна.
1: Конечно.
0: Но вспомним то же самое в отношении тех Соединенных Штатов, которые являются предметом вашего основного и основного научной работы вашей. Кроме высадки американцев на Луну, американцы сопровождали это и в том числе и страхом перед тем, что они из себя представляют в качестве военной силы, которые не связывайтесь с американцами. Вот это «не связывайтесь с русскими» в сочетании, да, с успехом, Луной, Марсом, богатством, наукой и прочим, мне кажется, абсолютно обязательно. Нету в мире, особенно многополярном, о том, что сегодня говорилось, когда обсуждалось на Примаковских чтениях, мирный он, не мирный он, нету такого, чтобы вот люди могли победить в вот этом самом контролируемом, или как называется,
1: конкурентном
0: сосуществовании исключительно миром, дружбой и любовью.
1: Мне кажется, что это как раз тот случай, когда нужны оба составляющие.
0: Вот.
1: И Штаты как раз очень хороший пример этого. У них есть и сила, и экономическая мощь. И несмотря на то, что мы сейчас все время говорим, что Китай обгоняет, США – это по-прежнему лидирующая держава. У нее есть и то, и другое.
0: Спасибо большое. Виктория Журавлева, руководитель Центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений, сегодня со мной подчиняла «Примус». Возвращайтесь еще, «Примусов» еще много.
1: Много.
0: Спасибо.
1: Отлично, спасибо.
2: Знать за 90 секунд. Искусственный интеллект шагает по планете, находит все новое применение в гражданском секторе и военных технологиях. Но есть у генеративного разума и темная сторона. Иначе как нелепыми и опасными, некоторые способы его использования не назовешь. В некоторых странах стали появляться так называемые «платформы утешения». Стартапы эксплуатируют тему бессмертия близких, создавая чат-боты, обученные на реальных голосах, фото- и видеосъемках умершего, воспоминаниях о нем родственников и друзей. В результате последние могут общаться с цифровым аватаром, но по подписке и за немалые деньги. Один из американских чат-ботов, пообщавшись с пользователями, превратился в отъявленного нациста и ненавистника женщин. Его пришлось отключать в срочном порядке. На известном маркетплейсе однажды появился сгенерированный учебник для начинающих грибников. Бледные поганки там были перепутаны с шампиньонами, а грибы для определения их съедобности предлагалось попробовать на вкус. А одна из шведских микрокредитных компаний заменила 700 сотрудников на ИИ-агентов. Через год пришлось возвращать живых людей. Невозвратные займы росли как на дрожжах. Машины просто не справлялись с проблемами клиентов.
3: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 21 час, в Ереване 22, в Калининграде 8 вечера, в студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин вручил президентскому полку ФСО России орден Жукова. Бойцы в Ленобласти получат премии за каждый сбитый БПЛА. Криштиану Роналду стал первым футболистом, забивавшим на 6 чемпионатах мира. Об этом и не только, подробнее через несколько секунд. Президент России Владимир Путин вручил в Георгиевском зале Кремля орден Жукова президентскому полку ФСО России. По звуке торжественного марша в присутствии выстроившихся в зале воинской славы России кремлевцев верховный главнокомандующий прикрепил знак ордена к знамени полка. Троекратным «Ура!» встретили военнослужащие, а высокую награду, присвоенную подразделению, к его 90-летию. В мероприятии приняли участие руководство ФСО и ветераны службы. Бойцы мобильных огневых групп в Ленинградской области получат не только единовременную выплату в размере 250 тысяч рублей при заключении контракта, но и 100 тысяч рублей премии за каждый сбитый беспилотник противника. Об этом сообщили власти региона. Миноборнауки России планирует представить новому составу Государственной Думы изменения в закон об образовании, связанные с переходом на новую модель высшего образования. Об этом заявил глава ведомства Валерий Фальков. В 2023 году стартовал пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования. Сегодня в него входят 17 вузов. В рамках пилота студенты получают базовое и специализированное высшее образование. Кроме того, аспирантура стала отдельным видом профессионального образования, нацеленным на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планирует посетить в следующую среду, 1 июля, Армению. Об этом сообщает издание «Политика». Отмечается, что план визита еще не утвержден окончательно. Напомню, весной прошлого года в Армении был принят закон о намерении республики вступить в Евросоюз, хотя самое объединение не предлагало стране членства. В свою очередь, 29 мая на саммите ЕАЭС лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии приняли совместное заявление, в котором указывается, что они разделяют позицию о необходимости проведения в Армении общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС. 3-летний мальчик утонул в открытом бассейне аквапарка в Батайске Ростовской области. Об этом сообщает региональный следственный комитет. Для проверки обстоятельств гибели ребенка возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности смерть человека. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду установил рекорд чемпионатов мира по футболу, забив на 6 мировых первенствах. Сегодня сборная Португалии встретилась с командой Узбекистана. Роналду отличился на 6-й минуте. В 22-м году он стал первым игроком, который забивал на 5 разных чемпионатах мира, превзойдя достижения бразильца Пеле. А 17 июня достижение Роналду повторил аргентинец Лионель Месси, который выступал на 6 чемпионатах мира и отличился на 5 из них. Метеослужба Франции сообщила, что 23 июня стал самым жарким днем в стране за всю историю наблюдений с 1947 года. До этого синоптики сообщили, что в ночь на 23 июня также стала самой жаркой с начала ведения наблюдений на юго-западе Франции. Столбики термометров сегодня достигли отметки 44,5 градуса. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Допрос Вассермана.
2: Здравствуйте. Поучаствовать в допросе вы, как всегда, можете по телефону прямого эфира. Плюс 7-495-95-95-91-2. По мессенджерам «Макс» и «Телеграм». А допрашиваем мы сегодня депутата Государственной Думы Галину Петровну Хованскую по делу о том, есть ли альтернатива ипотеке. Ну, сразу скажу, что, по ее мнению, есть и не одна, но она расскажет в основном о самой полезной.
3: А можно мне попросить вас не допрашивать меня, а расспрашивать?
2: Ну, и более того, я и сам буду по ходу дела кое-что рассказывать, так что...
3: Замечательно. Ну, можно тогда начать историю альтернативы для ипотеки. Этой истории вообще-то 8 лет. И очень долго не удавалось заполнить вот эту брешь, которая возникла с принятием жилищного кодекса. Я хочу напомнить тем, кто нас слушает, о том, что раньше для того, чтобы встать на очередь на социальное жилье, нужно было иметь либо непригодное жилье, либо там какое-то количество метров, установленное по соответствующей норме учетной.
2: Ну и достаточно скромное.
3: Да. И по этому принципу не требовалось доказывать, что у тебя нет автомобиля, недвижимости какой-то, да, высоких доходов и так далее. То есть была нуждаемость именно в квадратных метрах. После того, как приняли жилищный кодекс, на социальное жилье по договору социального найма стали принимать только исключительно малоимущих. Единственное исключение делалось по указам президента для специальных служб, типа там судьи, прокуроры и прочие товарищи. И с другой стороны, образовалась брешь, потому что дальше рынок, а в рынке ипотека. Единственное, что предлагалось тем жилищным законодательством.
2: Ну да. Тогда, когда принимали жилищный кодекс, у нас еще усиленно рекламировали невидимую руку рынка. Ну и эта невидимая рука, как всегда, доказала, что очень хорошо умеет одно – душить.
3: Но в тот момент ипотека еще звучала, ну, как музыка, да, как мелодия. То есть не было тех условий, в которых мы сейчас живем. Потому что сейчас у нас ипотека носит запретительный, я бы сказала, характер, не иной. И она совершенно недоступна, даже если у нее приписывается такое название замечательное – льготная ипотека. Так вот, оказались в очень тяжелой ситуации люди, у которых был невысокий уровень дохода, то есть их не ставили на учет как малоимущих на социальное жилье, а в ипотеку они играть не могли в силу того, что доходы позволяли только жить на эти деньги. И, в общем-то, ситуация складывалась таким образом, что они оказались без какой бы то ни было поддержки государства. Я это поняла, когда приняли жилищный кодекс, где-то через месяц обнаружила вот эту дыру. Потом вместе с Мироновым Сергеем Михайловичем мы 8 лет эту дыру пытались заполнить, сделав проект, сделав два раздела в жилищный кодекс. И, к великому сожалению, как часто у нас бывает, пока не вмешался президент, процесс шел в обратном направлении. То есть нам возвращали наши документы.
2: Ну, вообще, должен сказать, что дела быстрее всего движутся на пинковой тяге.
3: Да,
2: а вот уж когда пинок сверху...
3: Вот пинок сверху помог, вышел 600-й указ президента, и тогда меня уже начали пинать. Хованская, где ваше некоммерческое жилье? Где ваше жилье для людей с невысоким уровнем дохода? Так вот, оно появилось, и надо, конечно, рассказать, какие качества, какими качествами обладает это жилье и что это вообще такое. Ну, во-первых, это жилье исключительно в публичной собственности. Исключительно. Никакой приватизации там не предусмотрено. И остается постоянным ресурсом тоже публичной собственности для решения проблем, которых у нас сейчас очень много, да, потребности в таком жилье. Регулируется плата за жилищные услуги тоже публичной властью. То есть это не рынок. То есть это вы не снимаете там у бабы Маши или дяди Пети, да, квартиру за рыночную стоимость. Цена регулируется.
2: Ну, я должен сказать, что у нас вообще система публичной власти выстроена так, что она, конечно, может зарабатывать, но сравнительно немного.
3: А в нашем случае она не ставит цели зарабатывать. Она ставит цель очень простую – обеспечить просто содержание нормального жилого помещения или многоквартирного дома. Вот какая ставится задача. То есть цели извлечения прибыли нет.
2: Ну, строго говоря, надо все-таки как-то компенсировать затраты на само строительство, но опять же, благодаря тому, что публичная власть долговечная, она может не слишком спешить с компенсацией этих затрат.
3: Я вам хочу сказать, что успех у как раз жилищного фонда социального назначения, у наемных домов социального назначения, есть в Санкт-Петербурге. Там построено 8 наемных домов социального фонда, и они все заселены. Причем цена вопроса, ну, мы знаем, из чего складывается наша цена за жилье, это за жилищные услуги, за содержание и текущий ремонт, и там, за уборку мусора, и за коммунальные услуги. Ну, коммунальные услуги у всех одинаковые, их устанавливает глава субъекта. А вот жилищные услуги, на примере Петербурга, в центре в 2 раза ниже, чем рыночная стоимость, а на периферии, в дальних районах, в 3 раза ниже. Поэтому все квартиры заселены, и они пошли по такому пути. Сейчас не очень популярен рынок, покупка жилья, да? Выбран вот этот слой, который приобретал инвестиционные так называемые квартиры. И поэтому сложилась ситуация, что как-то надо же гражданам вот это жилье-то продать все-таки, да? Вот возникла вот эта та самая льготная ипотека, о которой мы с вами говорили. А знаете, какая цена вопроса сейчас этой льготной ипотеки для бюджета федерального?
2: Не представляю.
3: Не представляете?
2: По счастью, так мне повезло, что в свое время мне купила квартиру одна информационная группа, с которой я сотрудничаю, для того, чтобы использовать ее как съемочную студию для моих передач. А поэтому я сам с рынком недвижимости вовсе не соприкасался.
3: Ну, вам повезло. Так вот, я что хочу сказать, что жители Санкт-Петербурга недовольны, что у них мало таких домов. Депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга говорят, нам мало. У нас есть учителя, у нас есть врачи, у нас есть работники бюджетной сферы, работники культуры, которые остро нуждаются вот в этом самом жилье. Более того, я хочу сказать, что мы даем возможность сократить обязательства государства, потому что из очереди, в которой стоят на жилье по договору социального найма с правом так называемой приватизации, ну, об этом можно еще отдельно сказать 2 слова, значит, уходят люди добровольно. Это касается молодых семей, которые вынуждены снимать квартиру на рынке, и практически, вы понимаете, они себя отказывают во всем. Но они хотят жить отдельно, они хотят самостоятельности. И, к сожалению, финансы не позволяют вот такую схему. Здесь они уходят из очереди из родительской квартиры и живут нормально. Более того, если они когда-то захотят приобрести по ипотеке квартиру, они это сделать смогут. Но уже в режиме, когда они не отдают все деньги, у них что-то остается еще на то, чтобы все-таки почувствовать, что они молодая семья. Дальше. Меня сегодня совершенно возмутил эпизод на пленарном заседании, когда обсуждали проблему многодетных. Вы понимаете, там большая часть малоимущие, а им предлагают только исключительно льготную ипотеку. И я уже знаю примеры, когда у нас тысячи были обманутые дольщики, помните эти истории,
2: ой,
3: да?
2: Вот. Полная,
3: а сейчас у нас несостоятельные заемщики. Особенно, когда речь идет об индивидуальном жилищном строительстве в сельской местности или в небольших городках. Вот какая ситуация складывается. Так что альтернатива-то есть. Вопрос только в том, что в регионах дотационных мы сейчас планируем провести пилотный проект, чтобы посмотреть, сколько все-таки должно государство из федерального бюджета добавить, чтобы этот дом был или создан, или приобретен. В Петербурге это все делается за счет бюджета Санкт-Петербурга. Более того, они восстанавливают еще, кстати, и дома-памятники и заселяют. И это прекрасно, понимаете? То есть жители Санкт-Петербурга, они даже не уезжают из центра города.
2: Ну да. Но
3: красивая, красивая, очень красивая схема. И, к великому сожалению, в дотационных регионах мы сейчас никак не можем провести, благодаря усилиям, в кавычках, Минфина, вот этот проект пилотный. Мы хотим провести его в трех дотационных регионах. Это Чувашия, это Челябинская область и это Ярославская область.
2: Кстати, насчет Минфина. У Хайне есть стихотворение, начинающееся словами: у кесаря было два казначея. Один платил, другому платили. Так вот, Минфин у нас исполняет роль второго казначея, а вот первого, похоже, как-то не завели.
3: Ну, я вам хочу сказать, что вот несмотря на то, что наш президент сказал о том, что вот эту историю, вот эту схему нужно по всей стране распространить, по всей стране. Сейчас это особенно актуально, учитывая ситуацию, в которой мы сейчас живем, когда агрессия резко усилилась, когда терроризм вообще цветет и процветает, да, уже до Урала.
2: Ну да. Ну, да. А нам ответят, что деньги нужны прежде всего на отражение агрессия, обо всем остальном надо, как в припеве одной советской песни, раньше думая о родине, а потом о себе. Но, так вот, да. Лозунг, конечно, красивый, если не считать одной мелочи, что люди, имеющие возможность подумать о себе, как правило, способна сделать для Родины больше.
3: Это правда. Это правда. Но я хочу сказать, что на новых территориях, после того, как все-таки идет освобождение
2: от террористической организации Украины.
3: Да, да, да. Можно даже жестче говорить уже об этом. Но это боль, да. Я вернулась из Бреста вчера, поэтому я все это как-то пропустила через себя, всю эту историю. Так вот, что я хочу сказать. Хорошо, надо на оборону, замечательно. А где потом жить, когда ваш дом в Мариуполе, это реальная история, письмо от женщины, у которой мама инвалид, она жила в доме ЖСК, у них была квартира в центре Мариуполя. Сейчас там котлован. Пауза. Так вот, а рядом, как грибы, она пишет в своем письме, как грибы после дождя, растут дома многоквартирные. И мы думали, она пишет, что это для нас. А когда-то она купила же квартиру, эту ЖСК, да?
2: Ну, на всякий случай напомним тем, кто не застал в советское время расцвет этих самых ЖСК. Это переводится жилищно-строительный кооператив. То есть люди складываются и за свой счет заказывают строительные компании строительство дома, ну и потом в нем живут. Причем дом рассматривается как их коллективная собственность, что накладывает некоторые ограничения, но и дает некоторые дополнительные возможности. Я об этом хорошо знаю, поскольку мамина сестра со своей семьей как раз такой кооператив и строила, и в нем жили аж до переезда в Соединенные Государства Америки.
3: Понятно. Но я хочу сказать, что это было подъемно, это было дешевле, чем просто купить квартиру. И более того, государство давало суду иногда даже беспроцентную. Такое, представляете, было такое.
2: Ну, вот.
3: И интеллигенция, работники культуры, очень многие решили проблему вот именно таким способом.
2: Вообще-то в советское время, как правило, проценты по займам были совершенно символические.
3: Абсолютно.
2: Например,
3: правильно.
2: На выигрыше по облигациям государственного займа расходовалось ежегодно 3% от суммы этого займа. А, скажем, за вклад в сберегательную кассу вам платили 2% в год, если можно было вклад изъять в любой момент, и 3%, если вклад был на фиксированный срок. Но это значит, что и те промышленные предприятия, которые из собранных таким образом средств получали кредиты, тоже платили по вполне сопоставимым
3: абсолютно
2: ставкам.
3: Правильно. Но это следующий шаг уже, это еще одна альтернатива. Мною сейчас подготовлен совместно с коллегами проект закона о восстановлении кооперативов, о восстановлении кооперативной собственности, потому что когда был принят закон о собственности, а потом это перешла норма в Гражданский кодекс, начали исчезать кооперативные квартиры, они стали превращаться в собственность. И сейчас это, как правило, в доме просто множество собственников жилья. Уже кооперативной собственности там нет, если только не осталась какая-то на первом этаже недвижимость.
2: Опыту нынешнего моего дома могу сказать, что некоторые вещи товариществу собственников жилья значительно сложнее организовать, чем кооперативу.
3: Абсолютно правильно. Более того, вы знаете, когда вот приняли этот закон, многие кооперативы не стали менять свои уставы. Вот один даже момент. Им не нужно проводить общее собрание. Они могут провести конференцию с представительством просто от этажа любимой соседки Марьи Ивановны, да, которая доложит, юная пенсионерка, все вам доложит, что было на собрании и какие приняты решения. Понимаете? А когда создается ТСЖ, такой нормы нет. Она не работает. Она не работает. Но я все-таки хочу вернуться к наемным домам и сказать о том, что не только те категории, которые мы с вами уже перечислили, это старые очередники, да, молодые семьи, это многодетные семьи. Дальше у нас есть такая категория, как новые территории и жители, оставшиеся вообще без жилья, да, но которые, если мы их смогли как бы обеспечить работой, да, у них есть какой-то заработок, их вполне устроит вот именно этот вариант, а не собственность. Понимаете? Им легче с этим справиться. Дальше идем. Вы смотрите, категория севера, северная территория. Зачем им там ипотека, скажите, пожалуйста, если там люди живут 10, ну, максимум 15 лет, потому что больше жить там нельзя, по состоянию здоровья надо все-таки возвращаться откуда ты родом, да, вернуться к себе домой. Так а кому там нужна эта квартира по ипотеке? Никому. И я с этим столкнулась. Я приезжала в Югру, и там тоже пошли вот процессы создания наемных домов. Это после Санкт-Петербурга еще вторая большая территория, где остро востребован вот этот способ создания нормального жилья для людей.
2: Кстати, насчет Санкт-Петербурга. Вот пришел вопрос, почему в Санкт-Петербурге расселяют хрущевки не такими темпами, как в Москве. Ну, я думаю, что прежде всего, потому что все-таки финансовые возможности города в расчете на душу населения ощутимо меньше.
3: И я хочу сказать, что в Москве еще работает закон о реновации, к которому мне удалось приложить тоже руку, да? И я горжусь теми нормами, которые мне удалось туда провести. Например, если вы очередник, вы получаете по нормам, а не столько, сколько у вас было, когда вас изымают ваше жилье. Это первое. Второе. Из коммуналки вас не переселяют в коммуналку, а переселяют пусть маленькую, но отдельную квартиру. И за это люди очень благодарны, потому что я встречала москвичей, которые сказали: «Господи, мы же 40 лет прожили в коммуналке. Ну, да. Наконец-то мы живем в отдельной квартире».
2: Но, во всяком случае, возможностей у Санкт-Петербурга объективно меньше. Я не помню точных чисел, но знаю, что в расчете на душу населения бюджет Санкт-Петербурга заметно беднее московского, хотя, конечно, и гораздо выше среднего по стране.
3: Он выше среднего по стране, и вы правы, вообще это просто политическая воля руководства. Потому что там создана специальная система, специальный департамент, который занимается именно наемными домами социального назначения. Понимаете? Это очень важно. Более того, строят дома тоже публичная организация, строительная организация, принадлежащая городу. Это тоже важно, потому что, я еще раз подчеркиваю, нет цели извлечения прибыли, есть цель обеспечить нормальным стандартным жильем, да, за плату, которая подъемна для жителей Санкт-Петербурга. Вот в чем дело. Еще одна область, которая Калининградская область, там малоэтажная, но тоже вот это наемное жилье имеет место быть. Оно там по-разному может называться, но суть та же самая. Та же самая суть.
2: Недавно... Но о других регионах мы, наверное...
3: А, мы не будем
2: вами...
3: говорить?
2: Нет, будем говорить, конечно, но уже после новостей.
3: А,
2: так
3: хорошо,
2: что не переключайтесь,
3: согласна.
2: И дождитесь нас.
3: Хорошо, обязательно, да.

0: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский на 100%.
1: Егор Холмогоров всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Духовный путь может начаться с одного вопроса.
2: Здравствуйте, меня зовут Дима, и я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
1: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
3: Доброе утро, отец Павел.
4: Я в эфире, да?
5: Меня зовут Владей.
6: Меня зовут Анна.
7: У меня есть к вам небольшой вопрос.
8: Давайте, здрасте.
1: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
9: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Ситуация на фронте для Киева стремительно ухудшается. Именно поэтому он взял на вооружение тактику нанесения ударов по гражданской инфраструктуре России, в том числе пытаясь повлиять на туристический сезон и создать проблемы в обеспеченности энергоресурсами. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства. Глава государства также поручил Кабмину предпринять дополнительные меры, чтобы свести к нулю последствия ударов ВСУ по российской инфраструктуре. Россия ведет определенный отход США от тех базовых принципов применительно к урегулированию ситуации вокруг Украины, которые были достигнуты президентами на саммите на Аляске. Кроме того, Москва ведет сближение позиции Вашингтона в этом вопросе с позициями их европейских союзников. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Он отметил, что Москва фиксирует все заявления Трампа, как и заявления других представителей американской администрации. Рябков подчеркнул, что перспектив начала диалога со Штатами по стратегии стабильности в обозримом будущем нет, однако, по его словам, Россия надеется, что США и дальше будут предпринимать попытки найти здравое решение кризиса вокруг Украины. Российские вузы готовы к приемной кампании 2026 года. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Он отметил, что Миноборнауки организовала круглосуточную поддержку абитуриентов в рамках приемной кампании. Кроме того, Фальков подчеркнул, что наша страна должна завершить плавный переход на новую модель высшего образования. В течение 3 лет он назвал крайним сроком для этого 30-й год. Президент России Владимир Путин сегодня провел совещание с членами правительства России в режиме видеоконференции. На нем Фальков выступил с докладом. Подавший в отставку британский премьер Кир Стармер оставит после себя катастрофу в стране. Об этом заявил финский политик, член партии «Альянс Свободы» Армандо Мема. Он добавил, что уровень жизни британцев при Стармере во главе правительства значительно снизился. Мема привел в пример рекордный уровень незаконной миграции, коллапс системы здравоохранения, отмену льгот и слабый рост экономики страны. Напомню, накануне Стармер объявил об отставке с поста лидера правящей лейбористской партии. Рекордное число стобальников на ЕГЭ по физике зафиксировано в Ивановской области. На высший балл предмет сдали 18 выпускников. Об этом сообщает правительство региона. Отмечается, что отличные знания физики показали выпускники школы из городов Иваново, Кинешма, Тейково и Фурманов. Ранее власти региона сообщали о рекордах еще на 2 ЕГЭ. Впервые химию на 100 баллов сдали сразу 10 человек, а математику 26. Это все главные новости к данной минуте. Больше информации, фото и видеоматериалов найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: «Радио Спутник». разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Допрос Вассермана.
4: Напоминаю, что поучаствовать в допросе вы можете по телефону прямого эфира плюс 7 495 95 95 91 2, по мессенджерам Макс и Телеграм. Допрашиваем мы сегодня депутата Государственной Думы Галину Петровну Хованскую по делу об альтернативах ипотеке. И прежде чем, как я обещал, обсудить положение с домами социального назначения за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, все-таки остановимся на Москве. Вот некто Андрей пишет: купили жилье в Москве в ипотеку, теперь живем от платежа к платежу. Неподъемная сумма 101 тысячу рублей, ну, по-видимому, в месяц. За квартиру 73 квадратных метра для молодой семьи многовато. Еще и квартира не построена, и ремонт делать. Альтернатив других не нашли. Что делать?
5: Ну вот что делать? Это как раз на тему, о которой мы с вами говорили, что это неподъемная цена совершенно для большинства миллионов наших граждан. Это неподъемная цена. И я хочу сказать еще об одном направлении. Дело в том, что, учитывая, какая сейчас ситуация, и что у нас на предприятиях ВПК работают в режиме 24/7, приезжают семьи, им тоже это жилье очень нужно. Понимаете? И этот, здесь процесс тоже сдвинулся с мертвой точки. Такое жилье возникает. Еще одна, значит, группа, которая меня очень заинтересовала, я провела 3 встречи с предприятиями. Значит, первая встреча, там принимали участие предприятия, как правило, у кого есть распределенная по стране система. То есть вот железнодорожники, очень РЖД, крайне заинтересованы в создании вот этой системы, потому что у них есть маленькие станции, где нет вообще никакого жилья, и там надо людей обустраивать. Они с семьями приезжают, чтобы их как-то удержать. Нужно нормальное жилье. Дальше. Лифтовая отрасль заинтересовалась. Ну, они, например, мне привели пример, что в Нижнем Новгороде для того, чтобы поменять лифты, давно исчерпавшие нормативные сроки, нужно 3 года. Для этого они должны там приехать, привести специалистов и где-то их расселить семьями. Но если они будут снимать на рынке жилья, это ляжет в цену для граждан, для конечного потребителя. Поэтому они тоже крайне заинтересованы, чтобы, например, в том же Нижнем Новгороде был наемный дом социального использования для этих целей. Значит, Дерипаска, там строительные комплексы, тоже в Нижнем Новгороде, там очень хорошие условия, и принят закон соответствующий. Я не сказала о том, что земля выделяется не через аукцион, она выделяется за рубль, да, значит, так вот условно назовем. То есть практически аренда, которая поглощает, когда вы играете в аукцион, ну, очень-очень серьезную сумму, да, из бюджета застройщика, в данном случае это отсутствует. Вот это тоже надо учитывать. А ведь главный ресурс у публичной власти на местах – это земля. Потому что муниципалитет у нас, как правило, ну, извиняюсь, нищие. Но есть там Красногорск, есть там крупные какие-то точки отдельные. Но, в общем-то, у нас муниципальная власть, она сугубо дотационная. Но ресурс земельный есть. И есть небольшая часть налога, который тоже можно на эти цели направить. Понимаете? Поэтому я так заинтересована в прохождении пилотного проекта, чтобы понять все-таки, сколько должно государство добавить, для того, чтобы это жило, работало по всей стране, как нам, значит, поручил президент. Ну вот, будем стараться этой цели все-таки добиться. Так вот, последняя группа у меня была, знаете кто? Те, кто производит продукты питания.
4: Ой, извините, вот выражение «продукты питания» я очень не люблю. Я, помимо прочего, 18 лет работал во Всесоюзном научно-производственном объединении «Пищепромавтоматика», где это сочетание слышал очень часто, и каждый раз меня коробило. Продукт – это конечный результат процесса. Извините, но конечный результат процесса питания, поэтому я предпочитаю говорить продукты для питания.
5: Да, просто для того, чтобы нормально питаться, да. Совершенно верно. Но я думаю, что колбасу черкизовскую любите.
4: Нет, но вот это...
5: И спагетти, может быть, тоже иногда позволяете себе.
4: Так нет, дело просто в том, что первоначально было выражение «продукция для питания». Угу. То есть результаты...
5: Ну да, казённое очень такое выражение.
4: Результаты переработки... чего-нибудь, подготовки чего-то для питания.
5: Согласна.
4: Но потом в результате многолетних бюрократических процессов это сократили крайне неудачным образом.
5: Я прошу прощения за эту бюрократию, но иногда приходится в эти игры играть.
4: Так вот, получается, что... Пищевая промышленность.
5: Тоже заинтересована. У нее распределенная система, и в ближайшее время мне пообещали дать точки, где им остро нужно иметь вот такие наемные дома социального назначения для своих сотрудников, чтобы они жили в нормальной, комфортной среде, чтобы им завтра не показали на дверь, потому что, например, у того, кто сдает квартиру, например, выходит замуж дочка.
4: Ну да.
5: И показывают
4: со мной,
5: на дверь.
4: Кстати, такое случилось в 2004-м. Я 5 лет снимал квартиру на улице Молдогуловой, угол улицы Юности.
5: Я знаю, да.
4: Да, и все было хорошо. И цена была даже по тем временам вполне божеская. Но действительно, дочка хозяев вышла замуж, ей эта квартира
5: классика
4: понадобилась, и мне пришлось переезжать.
5: Вот такого не случится, когда вы имеете все-таки договор с публичной властью, понимаете? Вас никто не выставит. И если даже у вас не выросли доходы в процессе жизни вашей, да, или у вас не объявился в Америке какой-то дядюшка богатый, да, который вам оставил наследство, вы можете там жить всю жизнь, потому что договор заключается на срок от года до 10 лет. Не менее года, но не более 10 лет. Но у вас есть преимущественное право, если у вас такие же финансовые ситуации сохраняются, да, или, может быть, даже они чуть-чуть ухудшились, например, то вы можете там жить, в общем-то, столько, сколько вам позволяет... ваше здоровье.
4: Кстати, замечу один чисто языковой нюанс. С дореволюционных времен мы знаем термин «доходный дом». А здесь само использование нового термина «наемный дом» показывает, что речь идет не о доходе для владельца,
5: абсолютно,
4: поскольку владелец в данном случае – публичная власть.
5: Правильно. Все правильно. Я хочу сказать, что граждане у нас наниматели, они снимают жилье. И вот неправильно используется термин «аренда», но это английский, понимаете, нам мешает. Мы очень поклонялись как-то вот всем этим. Русский язык гораздо богаче, так скажем. Да? У них только аренда. А у нас аренда – это юридические лица, которые сдают уже в наем гражданам. Мы снимаем квартиру, нанимаем. И в жилищном кодексе вы не найдете аренду. Вы там увидите именно нанимателей социального жилья. Вот что вы увидите. Но я хотела бы сказать еще об одном моменте, который прозвучал недавно. Президент о нем в своем выступлении упомянул о том, что нам необходима мобильность трудовых ресурсов. Вот эту возможность как раз форма наемных домов социального назначения дает. Именно потому, что там договор, он срочный, понимаете? То есть вы живете столько, сколько вы хотите там
4: Мне,
5: жить.
4: Мне, кстати, в Москве покупали квартиры разные наниматели, с которыми я работал очень долгосрочно, покупали два раза. И оба раза сам процесс оформления сделки занимал, по-моему, месяца три.
5: Да,
4: я не говорю о времени поиска подходящего жилья. Это отдельная тема. Но месяца три занимало само оформление купли-продажи. Mm-hmm. А понятно, что оформление договора найма несравненно быстрее, хотя
5: да,
4: бы
5: конечно,
4: потому,
5: конечно.
4: Что речь не идет о единовременных
5: Абсолютно.
4: Крупных деньгах, и, соответственно, речь не идет о многоходовой юридической защите.
5: И там
4: денег.
5: Типовой договор, тут все очень просто и все очень понятно в этом плане. Но хочется еще вздохнуть глубоко и сказать: Минфин, пожалуйста, обрати внимание на своих граждан, которым надо нормальное жилье. Мы почему-то когда-то решили, что всем нужна собственность. Так вот, последствия этой приватизации массовой привело к чему? К тому, что у нас возник класс нищих собственников, которым нужно для того, чтобы они справлялись вот с этими платежами, им нужно платить субсидию, адресную помощь оказывать для того, чтобы они могли оплачивать элементарно вот эти жилищные
4: услуги. Я уже не говорю, что эта собственность, мягко говоря, неполноценная. По римскому праву proprietas est jus utendi et ab utendi. То есть собственность – это право употреблять и злоупотреблять. Но, правда, некоторые знатоки латыни считают, что в данном случае ab utendi означает не злоупотреблять, а употреблять необычным образом. Так вот, когда у вас в собственности ваше жилье, которое вы используете, вы не можете им распоряжаться каким бы то ни было необычным образом. Вы не можете его продать без проблем, потому что вам надо озаботиться тем, чтобы не остаться на улице. Вы можете его, правда, использовать в качестве залога по кредиту, но что с вами будет, если тот бизнес-план, под который вы занимаете деньги, не сработает? Поэтому это не полноценная собственность.
5: Абсолютно.
4: И именно в силу того, что собственность на используемое вами жилье неполноценная, она на практике бывает даже хуже, чем договор долгосрочного найма.
5: Это
4: хотя бы потому,
5: правильно.
4: Что договор найма вы можете расторгнуть и заключить новый гораздо быстрее. О, извините.
5: Звонок?
4: Вот, не звонок, вопрос. Подскажите, пожалуйста, почему, когда человек оформляет ипотечные каникулы, ему все равно начисляют проценты по кредиту, которые порой в разы больше, чем основной долг по платежу?
5: А вы знаете, я вам хочу сказать, когда вы играете в ипотеку, вы оплачиваете 3 квартиры. по мере того, как вы должны гасить вот этот кредит, вы оплачиваете 3 квартиры. Это мне рассказывают люди, которые попали в такую беду. И, конечно, ипотека сейчас, ну, совершенно неприемлемый вариант, с моей точки зрения.
4: Поэтому... Собственно, даже при существенно меньших, чем у нас сейчас, кредитных ставках, ипотека – это все равно очень большая переплата. Не только кабала, но это всегда очень большая переплата, а уже в наших условиях особенно.
5: А я вам хочу сказать, что человек не может предположить, что с ним будет завтра. Ведь он может заболеть, не дай бог попасть в какую-то ситуацию аварийную, да? Катастрофа, инвалидность. И что? После этого, а ведь квартиры по ипотеке – это единственный случай, когда вас выселяют на улицу. Вам жилье не предоставляют другое. Ну, в отличие от ситуации, когда у вас там аварийное жилье, социальное, вас переселяют, вам дают какое-то жилье. В данном
4: более
5: случае...
4: Более того, если вы не сможете, ну, скажем, по болезни или по другим причинам оплачивать наем жилья, принадлежащего публичной власти, публичная власть, скорее всего, позаботится о том, чтобы подыскать вам жилье посильное.
5: Может быть, меньше как... площади просто.
4: Да, или, возможно, поможет как-то с кредитом на время болезни. Во всяком случае, публичная власть, в принципе, не заинтересована в том, чтобы плодить бездомных.
5: Кредит не дадут, а на улице не оставят. Это я говорю твердо совершенно. Здесь можно не сомневаться. Единственное, что, значит, могут дать квартиру просто меньшей площади, которая будет дешевле. Потому что здесь нет таких жестких ограничений, как при предоставлении жилья по договору социального найма.
4: Да.
5: То есть можно дать квартиру и поменьше, и побольше. Вот и все. Это более свободный режим.
4: Насчет меньшего жилья. Ну, например, мой рабочий кабинет, если я не сбился со счета, где-то так 7-8 метров. Причем,
5: ну,
4: это по совместительству и спальня. Ну, то есть квартиру мне купили для съемок достаточно большую, но вот то помещение, где я работаю и где сплю, оно достаточно скромное, и этого на самом деле вполне хватает. Ну, правда, пришло...

0: Это абсолютно точно, это правильно. И, в общем, конечно, это стратегическое должно быть направление сейчас, а вовсе не льготная ипотека, которая съедает 2,8 уже 2,8
1: О, вот
0: триллиона.
1: тут еще вопрос, насколько ипотека на частный дом отличается от квартиры. Ну, насколько я понимаю, юридически
0: Ничем,
1: ничем.
0: ничем, абсолютно. Тут
1: Вот.
0: ипотеку дают.
1: Другое дело, что может банк с меньшей охотой давать такой
0: Да.
1: кредит, поскольку перепродать частный дом, как правило, все-таки несколько
0: Да,
1: сложнее, чем
0: безусловно.
1: квартиру
0: Да,
1: в
0: безусловно.
1: большом доме.
0: Да.
1: Частный дом – это нечто всегда достаточно специфическое, и найти покупателя сложнее. Но эта разница все-таки небольшая.
0: Еще вот сейчас пример, буквально недавно ко мне обратился наш депутат. История такая. Он говорит, посоветуйте, что делать. Человек, отец, ну, одинокий, с сыном-инвалидом. У них была квартира старая, которую они продали, и по ипотеке взяли квартиру большей площади. Довольно приличную сумму он сумел выплатить, где-то порядка 5 миллионов рублей. А потом изменилась финансовая ситуация, и, естественно, банк обратил взыскание на эту квартиру. Так вот, он сейчас в дикой ситуации, потому что он даже не может погасить весь этот долг этой квартиры. Понимаете? То есть на нем висит еще очень приличная сумма. И он сейчас возмущается, он говорит, как же так, мне должны предоставить жилье. К сожалению, к великому, я еще раз повторяю, что это единственный случай, когда вам никакого жилья не предоставят. Вам могут предоставить в маневренном жилье только на период, когда идет реализация этого жилья. Понимаете? Вот когда продается через аукцион или еще каким-то образом, это ваша квартира, так называемая ипотечная. Вот. А так вам никто ничем не обязан. Банки не благотворительные организации. Понимаете, они
1: Более того,
0: выжмут
1: закон
0: все.
1: прямо запрещает банкам заниматься благотворительностью в рамках предоставляемых ими
0: Да,
1: кредитов. То
0: абсолютно
1: есть банк
0: правильно.
1: может использовать для благотворительности какую-то часть своей прибыли, но эта благотворительность
0: Другие цели уже,
1: не
0: да.
1: должна быть адресовано самим заемщикам, которым банк предоставляет кредиты. Это правило, насколько я знаю, общемировое.
0: Абсолютно, да.
1: Оно введено потому, что иначе возможны очень серьезные злоупотребления такими манипуляциями, но это тоже надо иметь в виду.
0: Да, к великому сожалению. Ну что сказать, мы будем надеяться, что все-таки для государства, я еще раз повторяю, это шанс выполнить старые обязательства для очереди длиною в 25 лет. Вот это очень
1: Но
0: тоже
1: дело не
0: важно.
1: только в
0: Причем
1: старых,
0: добровольно
1: но
0: люди
1: дело не
0: уходят.
1: только в старых обязательствах. Дело и в том, что в стратегическом плане для государства как целостной структуры, а не отдельно для Центрального банка, отдельно для Министерства финансов, отдельно для Министерства строительства, для государства как целостной структуры система гарантированного найма
0: Да.
1: значительно эффективнее системы ипотеки. Недаром в советское время большинство граждан, большинство горожан жили

0: на условиях
1: Да,
0: долгосрочного
1: абсолютно.
0: найма,
1: Социального найма,
0: да,
1: да.
0: по договорам нерасторжимым, без, ну, грубо говоря,
1: Особых
0: если нет
1: условий.
0: преступления со
1: Да.
0: стороны
1: Да.
0: нанимателя квартиры. И это всех устраивало, знаю по личному опыту.
1: Да, это
0: Вот.
1: правда.
0: Но проблема в том, что это все несовместимо с идеологией тоталитарной секты либералы, а после десятилетия полного господства этой секты мы лишь очень медленно избавляемся от ее наследия.
1: Я могу сказать, что на самом деле эта ситуация выгодна только застройщикам для того, чтобы все-таки
0: Да и им
1: продать
0: тоже.
1: жилье.
0: Там риск и для них тоже добавляется. Но это уже другая тема. До свидания.
1: До свидания.
2: Сокращение рабочих мест из-за ИИ. Контекст. За что боролись, на то и напоролись. Самые продвинутые технологические компании увольняют сотрудников. Счет идет на многие десятки тысяч. Тенденция нарастает. Лидер по сокращению – США. В списке также европейские и азиатские страны. Причина кадровой оптимизации – развитие искусственного интеллекта и автоматизация производственных процессов. В компаниях заявляют, что нацелены на повышение производительности. Производительности труда. И главный помощник в этом – генеративный разум. Человек становится лишним, своего рода обузой, пока процесс увольнения не носит повальный характер. И сокращенным будет куда трудоустроиться. Но прогнозы не самые утешительные. Не исключено, что через десяток-другой лет из-за развития ИИ исчезнут целые профессии, связанные с рутинными процессами. К примеру, кассиры, работники почтовых служб, бухгалтеры, аудиторы, менеджеры по продажам. Рискуют остаться без работы представители творческих профессий, такие как копирайтеры. Нейросети уже создают тексты, описания товаров и даже новости. Впрочем, совсем катастрофический сценарий, при котором искусственный интеллект станет причиной глобальной безработицы, пока маловероятен. Скорее будет трансформироваться рынок труда. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 10 часов вечера, в Севастополе, Минске столько же. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. 3 человека получили ранения в результате удара дрона ВСУ по Энергодару. Германия призывает поддержать стремление председателя Евросовета и открыть диалог с Россией. Посольство России открыло во втором по величине городе Сербии выставку о блокаде Ленинграда. Подробности далее. Три человека получили ранения в результате удара ВСУ по Энергодару Запорожской области. Об этом сообщил глава города Максим Пухов. Боевики атаковали магазин, когда внутри находились покупатели. Пострадавшие госпитализированы. Ранее глава Запорожской области Евгений Балецкий сообщал о погибшем сотруднике городской службы благоустройства города в результате удара ВСУ. Сопредседатель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Тина Круппола призвал канцлера ФРГ Фридриха Мерца поддержать стремление председателя Евросовета Антонио Кошты и открыть диалог с Россией. Политик отметил, что Европе нужен новый порядок стабильности с Россией в качестве партнера. По его словам, как Германии, так и всей Европе необходимы диалог, энергетическое партнерство и хорошие отношения со всеми государствами. Ранее Кошты заявил, что Евросоюзу следует установить прямой контакт с Москвой, чтобы иметь возможность слушать российскую сторону. Возможный диалог с Москвой прокомментировал финский политик, член партии «Альянс Свободы» Армандо Мема. Он считает, что Европа посредством контакта с Россией может попытаться выиграть время, чтобы предотвратить надвигающийся коллапс Украины. Как отмечает Мема, Россия продолжает продвижение на поле боя и приближается к осуществлению цели спецоперации на Украине. Ранее глава МИДа нашей страны Сергей Лавров заявил, что любая возможность равноправных переговоров с Россией отбрасывается Брюсселем, который хочет реванша и капитуляции Москвы. Посольство России открыло во втором по величине городе Сербии Нови Сад выставку о блокаде Ленинграда. Об этом сообщила пресс-служба диппредставительства. Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за тогдашнюю столицу Югославии участвовали бойцы советских 2-го и 3-го украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина. Навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии. В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города бойцам Югославской армии и офицерам Красной армии. Администрация собора Парижской Богоматери приняла решение об ужесточении правил для организации экскурсий в свете резкого роста количества посетителей с момента повторного открытия собора. Об этом сообщает газета «Фигаро». По информации издания, все услуги, предоставляемые сторонними гидами, потребуют обязательного предварительного бронирования со стороны туристов через каналы, предназначенные для гидов, аккредитованных при соборе. Таким образом, организованные группы в количестве от 2 до 25 человек и никак не связанные с Нотр-Дамом больше не смогут спокойно пройти в собор. Любой профессиональный гид также должен будет соблюдать квартальную квоту на посещение Нотр-Дама. Ученица из Москвы инженерного предпрофессионального класса школы номер 1409 Катерина Малкова получила 400 баллов на ЕГЭ по 4 предметам – русскому языку, профильной математике, химии и физике. Об этом сообщает столичный департамент образования. Уточняется, что сейчас школьница ждет результат по 5-му экзамену информатики. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Теория заблуждений.
2: Армен Гаспарян, писатель, член Общественной палаты Российской Федерации, на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Армен Сумбач, приветствую.
3: Приветствую.
2: Ну, давайте начнем. Вот для меня, я уже задавал этот вопрос экспертам, для меня непонятная ситуация. Значит, Киев, ну, я употреблю, так сказать, такое простонародное выражение, борзеет все больше, давеча представитель этой страны в Совете Безопасности Андрей Мельник сказал, что, дескать, теперь их большой вопрос уже, согласимся ли мы на заморозку по линии соприкосновения, что в общем, таком был так краеугольным камнем. Вот, ну и тому подобные вещи. То есть мы типа побеждаем, они очень воодушевлены, так сказать, вот этими ударами по российским территориям, по автобусам, по городам, в том числе и по столице и так далее, да. Но, с другой стороны, железную такую уверенность наших официальных лиц, верховного главнокомандующего, министра иностранных дел, мы их долбим, мы продвигаемся, они вот там на последнем буквально издыхании. Вот где правда, с вашей точки зрения? Где пиар, а где правда, скажем так?
3: Это хороший вопрос. Ну, мы, вероятно, исходим из старой доброй традиции. Мы первые в Шервуде. Мы дорабатываем Константиновку и вообще, потому что нас интересует исход на, так сказать, линии боевого соприкосновения. У силюков ситуация диаметрально иная. Они понимают прекрасно, что на линии боевого соприкосновения ты сделать ничего не можешь, в принципе. Ну, потому что бусифицированные по беспределу никогда не принесут тебе победу. Для этого у тебя, как выражаясь языком столетней давности, должен быть устойчив кадр нижних чинов. Вот. Достичь этого невозможно. Что тогда остается? Бить, куда глаза глядят. Неважно, женщины, там, дети, вообще это не волнует. В принципе, пиарить эту перемогу до бесконечности и делать грозные заявления. Тактика, ну, не поражает своей новизной, но она, к сожалению, работающая. Не в последнюю очередь, потому что у нас полно идиотов, которые начали заниматься тем же самым. И вот сегодня было первое заседание нового созыва Общественной палаты. Вот это одна из главных тем, так сказать, внесессионного общения. Что вообще творится у нас в информационном пространстве? Вот, с этими со всеми воплями. Нету бензина, нету гречки, закончился укроп, не растет молодая картошка и так далее.
2: Крокодил не ловится, не растет кокос.
3: Но просто вопли этих невменяемых, которые, очевидно, что страдают от отсутствия, так сказать, принудительной психиатрии, они же замечательным образом тут же кассируются силюками и показывают это все как иллюстрацию того, что Украина побеждает. А мы этому не противодействуем. Опять же, да, если мы находимся в логике, да нам вообще на это наплевать, вот мы первые в Шервуде. А вот, Алексей, пример вам будет абсолютно понятный. Вот как выходил московский «Спартак» в 90-х годах? Ему было пофигу, с кем играть. Они выходили, понимая, что они их оттопчут. Ну, да. Их можно засудить в какой-то момент, но они все равно оттопчут. В той или иной степени. Вот мы сейчас в зоне специальной военной операции имеем вот непосредственно такое исполнение. То, что есть при этом смежные проблемы, настроение населения, потому что у тебя же в мобильном телефоне, телевидении, радио и все что угодно, да? И даже если ты не подписан на белок истеричек, все равно с гарантией в 120% тебе обязательно какая-нибудь подруга, знакомый, друг детства, грядущий соратник по пенсии тебе все равно это перешлет. И ты все равно будешь в нервном состоянии от этой обжигающей правды. Но я же могу тоже честно сказать, что иной раз ты, когда вот это смотришь, когда у людей прямо истерика, из всех приличных слов только запятые, остальное все мат, слезы на очах. Ну, как в это не поверить? Особенно человеку, который вот там профессионально с информацией не занимается, ну, вот ему это присылают. Конечно, это нагнетает ситуацию. И главное, что вот это все работает с этой точки зрения на силюков. Почему мы не как бы занимаемся вот внутри страны информационной гигиены, это для меня вот один из главнейших вопросов.
2: А подождите, что вы под этим понимаете? Ну, я помню, я, так сказать, видел ваш, так сказать, монолог по поводу тех, кто тут постит, хотя нет, это было у Владимира Рудольфовича, постит, значит, чуть не корректирует стрельбу по нашим городам, вот постит все эти пролеты и прочее, да. Ну, а в остальном, ну, вот люди высказывают свое мнение, у кого-то действительно бензина нет, кто-то поехал, ему 20 литров дали, да, ну, вот он это постит, и там, может, какие-то эмоции. Вот с ними что делать, их убеждать или их там, не знаю, что с ними делать? Может, сами тогда скажете?
3: Ну, с этой частью аудитории, безусловно, нужно работать. А мы ее отсекаем от себя сознательно. Вот, мы считаем, что нам это не нужно. То есть вот она есть сама по себе, и она ни на что не влияет. Проблема в том, что они влияют. Во-первых, они влияют на неокрепшие умы в нашей стране, которые насматриваются вот этой вот ахинеей, и дальше у них все состояние начала марта 1917 года. Все, полный крах. Развал фронта. Ну, это единственное, что они уяснили. Они, правда, не понимают, что фронт развалился несколько позже благодаря Гучкову. Ну, какая разница, да? Вот у них ощущение именно такое. А с другой стороны, это сознательная абсолютно история работы на врага. Ну, вещи надо называть своими именами. Когда ты выходишь и говоришь, в Пензе не осталось ни одного мужчины.
2: Не, это вранье. Это я понимаю, что с этим
3: вот,
2: делать.
3: А вот
2: что
3: за это, я считаю, надо привлекать к ответственности.
2: А если люди там, ну вот я не знаю, там проезжает человек, там очередь стоит на заправке. Сегодня я видел очередь на заправке. Ой-ой-ой, как все плохо. Вот это, например, это же не вранье, бывает такое сейчас.
3: Ну не вранье, я тоже с этим столкнулся.
2: Ну вот.
3: Это про...
2: Или там
3: ну,
2: цена вот такая. Хотя я проезжал, я могу даже назвать. В общем, никакого ужаса нет. Ну, по крайней мере, там, где я на троллейбусе или там на автобусе езжу, ничего такого страшного нет. Ну да, если вранье, за вранье надо наказывать. Это правда. И за корректировку. А просто вот за, ну хорошо, за истерику. Надо наказывать или что?
3: Нет, ну эта истерика проистекает от того, что у нас никто ничего не объясняет.
2: Ну,
3: истерика
2: да, да.
3: Происходит непосредственно из вакуума, потому что вот человек, ему надо заправить машину. Он приехал на одну стоянку, говорю, заправку, бензина нет, он поехал на вторую, бензина нету, у него испортилось настроение, и то, что он на третьей заправится, ему настроение не вернет, потому что он уже запилил видосик с воплями и рыданиями. Дальше он открывает наши СМИ, и что он там будет читать? Он узнает о том, что Стармер идиот наконец-то покидает Даунинг-стрит. Он прочтет пространные размышления о том, что в Прибалтике все не очень хорошо. Он узнает опять-таки там очередные Селюковые злоключения. Новости спорта, он попереживает там за униженную сборную Ирана, но он не получит ответ, а что у него собственно вот здесь и сейчас, почему это происходит. То есть все получается заточено на модель, должен выйти Верховный лично и все объяснить. Потому что больше этим не занимается никто.
2: А кто, в принципе, должен? Я вот сегодня у нас сейчас обсудим, да, тут у нас Лавров есть, Путин и так далее. Они много чего сказали. А кто должен еще, кроме них?
3: Нет, ну если в такой конфигурации, которая получилась, нету человека, который этим должен заниматься, я предлагаю, давайте его назначим. Ну, в конце концов, у нас же есть опыт. Вот есть Мария Владимировна Захарова. Официальный спикер Министерства иностранных дел, который выходит и последовательно все это разбирает. Давайте тогда введем таких людей, которые будут в том числе объяснять ситуацию. Но если у нас вот сейчас вот получается так, ну нельзя людей держать в вакууме в этом бесконечном. Потому что если ему испортили настроение на двух заправках подряд, он открывает ленту новостей и читает о том, что дух Анкоридже увяз. Это, может быть, его и радует. Или, я не знаю, наоборот, он рыдает по этому поводу. Но это не дает ему ответа на вопрос, почему так.
2: Ну вот на «Спутнике» круглые сутки практически, да, выступают эксперты, которые все объясняют, в том числе и те вопросы, на которые мы обращали сейчас внимание. Это не то и не подходит. Нет, потому что есть еще, знаете, какой способ? Вот он в соседней стране очень хорошо применим, когда, значит, вот человек что-то сказал, а потом к нему пришли такие, так сказать, бодрые люди, и потом он сказал: ой, извините, я тут был неправ, сильно ошибался. Вот есть такой способ, наверное, он нам не подходит все-таки, да?
3: Ну, к сожалению, да, он не очень подходит, но я же не говорю о том, что надо здесь создать некий железный занавес, который опустится и поглотит все. Просто вот у меня последние, сколько это получается, воскресенье, понедельник и вторник, 3 дня подряд, вот меня люди просто разрывают в клочья, потому что они задают мне одни и те же вопросы. И они совершенно справедливо вопрошают, а кто вообще должен этим заниматься? Почему происходит такой вакуум? Почему на те вопросы, которые действительно сегодня есть, у нас нету ответов? Вот новость о том, что Федеральная антимонопольная служба начинает проверять ценообразование на бензин. Оно ведь правильное, да, интересное. Действительно, ну, да. Это абсолютная прерогатива ФАС. Потому что все знают о том, что действительно цены поднялись.
2: Ну, кто-то пользуется, да. Ну, это прекрасно.
3: Кто-то пользуется. Да, но при этом, извините, вот в этой новости нет топик-стартера. А, собственно, а с чего это начинается? А советский человек, а мы в той или иной степени либо выросшие там, либо впитавшие с молоком матерей традиции. Советский человек, как никто, умеет читать между строчек. Это и факт. Советский человек сделает вывод: ага, они от меня что-то утаивают.
2: Вы что-то скрываете от меня, да.
3: Дальше, опять же, по прекрасной советской традиции, вы все сволочи, произносится, и он идет искать правду в альтернативные источники информации. В лучшем случае это был белки-истерички, пропало все, гипс снимают, клиент уезжает. В худшем случае это будут каналы, аффилированные с Селюковым и ЦИПСО, которым стоит задача любой ценой перед электоральным циклом, который у нас в сентябре, раскачать ситуацию. И надо сказать, что зачастую ведь для того, чтобы раскачать ситуацию, никакие хохлы вообще не нужны. Потому что вот то, что тут исполнили с Геннадием Андреевичем Зюгановым и его съездом, где половина населения страны начала глотать волокордин, а вторая думала о том, как быстро бежать и снимать сбережения и зашивать их в подушку, а потом одной строчкой там это все опровергли, дескать, он вообще говорил о другом, это было обрезано, это все хорошо, но это же работает, извините, на негативную раскачку настроения. И это происходит изо дня в день. И никто ни за что не отвечает.
2: Ну, то есть Геннадий Андреевич, видимо, ответит количеством голосов, которые он получит. И соседние партии практически.
3: Ну, а что, его ядерный электорат никуда не денется. Алексей, вот рассказываю, да, я же посмотрел съезд зачем-то, старый дурак, вот мне же не имется все. Вот, и на моменте пятилетки я взбесился и процитировал, значит, в эфире Геннадию Андреевичу полное собрание сочинений Владимира Ильича, том 44, о задачах наркомюста в период НЭПа. Так что вы думаете, тут же прискакали эти безумные бабки, ядерный электорат Геннадия Андреевича, с воплями о том, что вы к нему привязались с вашим дурацким Лениным?
2: О, вот это да.
3: Вот согласитесь, да, что в такой модели очень комфортно вести разговор, учитывая, что КПРФ является правопреемником. Поэтому этот ядерный электорат, он непробиваемый ничем. Он там и останется. Другой вопрос, да, он из года в год сокращается. Но тем не менее, у нас же представители партии тоже ничего не говорят. А если говорят, то такие вещи, что просто страшно становится. Последние откровения Нины Останиной, которую я много лет знаю, они меня удручили. То есть я правильно понял ее мысль, что мужчины женятся для того, чтобы спокойно бить женщин, чтобы им уже точно никто не мешал.
2: О, Господи. Ну, бывает на фоне общей истероидной реакции на ситуацию такие. Кстати, вы это говорите в красной такой вполне себе пролетарской рубашке. Вот. Но это так, деталь.
3: Давай... Я не герцогских крови, это точно совершенно.
2: Давайте действительно будем объяснять. Вот тоже добиваюсь от всех ответ на такой вопрос. Значит, Зеленский... еще и теперь угрожает и Польше, и Беларуси, в общем, всем угрожает, про Польшу еще поговорим. Так вот, значит, он угрожает Белоруссии, дескать, вот не уберете ретрансляторы российские, я по ним ударю, или там по вам ударю, еще куда-то. В ответ на это Сергей Лавров говорит, что мы готовы предпринять весь комплекс мер, предусмотренных договором. А там написано, в том числе, да, вот среди этого комплекса, о том, что может быть применено ядерное оружие. Сейчас все друг друга спрашивают, опять-таки, значит, между строк читая. Вот это же другая ситуация, не как СВО. Если Украина нападает на третью страну, а Белоруссия, значит, третья страна в данном случае, может ли Белоруссия ей ответить ядерным оружием? Или попросить, ну, в данном случае, как бы, попросить Россию это сделать? Как считаете?
3: Ну, вот здесь тоже вечная беда. Сергей Викторович Лавров. Кадровый дипломат. И он исходит из юридических формулировок, международных договоров, которые были подписаны, проголосованы и так далее, и так далее. И с этой точки зрения он, безусловно, все делает правильно. Но заявления Сергея Викторовича ведь слушают не только там в Лондонах, Брюсселях и прочих Варшавах. Заявления Сергея Викторовича слушают взвинченные люди. Потому что вот эти белки-истерички их уже подвели под состояние закипающий чайник. И эти люди говорят, так, подождите секундочку. Нет, спасти братьев-белорусов – это дело святое. Сам погибай, товарища выручай. Вот. Извините, пожалуйста, а то, что вот эти ублюдки бьют, например, по Воронежу. А почему мы тогда, если у нас это позволяется доктриной, почему мы это не используем? Вот вы знаете, сколько раз я за сегодня услышал вот этот вот вопрос? И попытка объяснить, что, послушайте, Сергей Викторович Лавров исходит из той модели, которая прописана в статуте Министерства иностранных дел. Вот он это и объясняет. Просто наше информационное пространство взвинчено. Угу. И они уже начинают в каждой фразе абсолютно искать подвох. Вот мне сегодня конкретно прилетело. Вот, Сумбатыч, ты говоришь о том, что ты любишь братьев белорусов. Я говорю, да, люблю. Это у нас чувство взаимное. Вот, хорошо, ты можешь их любить дальше. А почему... Значит, и дальше открываем скобки. Угу. Воронеж, Белгород.
2: Своих Курск, не любите, да?
3: Ростов, там, я не знаю, Крым.
2: Ну, ситуация немножко другая. Мы с самого начала не стали, так сказать, соответствующее оружие применять. А здесь есть отдельная страна, на которую Украина, если эти угрозы будут выполнены, нападет. И в ответ эта страна может ударить по Украине любыми средствами. Хотя мы, собственно говоря, когда они в Курск зашли, могли по ним ударить, потому что это уже вторжение на нашу территорию. Ну, вот так вот, да.
3: Или... Ну, так ведь не ударили.
2: Нет.
3: Не ударили. А людям мы что объяснили? Что мы будем первыми в Шервуде. Это все хорошо, когда мы первые в Шервуде, и больше ничего не происходит. А когда взвинченный человек, даже зная, что мы первые в Шервуде, И радуется он, что на Константиновском направлении русский флаг. У него счастье от этого. Но он уже в недовольном состоянии, потому что у него бензин. Потом дальше он заходит, неважно, в какой мессенджер, но он будет читать примерно один и тот же набор. Где чего закончилось, где чего нету. Дальше ему объяснят, что в Крыму испугались. То есть в логике этих людей можно жертвовать детьми. Понимаете, то есть вот власти Крыма спасают детей, но эти уроды, они же все это переворачивают. Власть в Крыму трусливая, они собираются сдавать Крым. Но вот человек сидит, допустим, офисный планктон, политически неподкованный. Вот его дело телячье. Он приехал в офис с 10 до 19, он продает пылесосы. Ему жена за завтраком пересказала всю эту чушь. И он уже, извините, в нервном состоянии. Дальше он включает, допустим, радио «Спутник», слушает выступление Сергея Викторовича Лаврова. Потом эксперты, замечательные, радио «Спутник», ему все популярно объясняют. О чем говорил Сергей Викторович? Как это применимо с точки зрения международного... Вот все, что надо, эксперты «Спутника» рассказали. Только они не ответили ему на вопрос, что в Крыму. А это его больше интересует. А мы же первые в Шервуде, правда? На нас вот этот момент не шибко... Это же вообще доходит до абсурда, когда мне звонят из Крыма и говорят: слушай, Сумбатыч, неловко просить... Ну, может быть, ты сможешь там, ну, завтра в эфире там минут 10 просто объяснить, что мы в Крыму не предатели, не дураки, не дебилы. Мы заботимся о детях, мы детей эвакуируем, мы не готовимся сдавать Крым. Ну, это же странная история. И главное, что все вот не хотят этим заниматься. Я понимаю, почему. Потому что мы исходим в массе своей, наше экспертное сообщество, из того, что да кто это вообще такие? Вот эти там бывшие продавцы колес на Усть-Петруйском рынке, ставшие гениальными военными стратегами, по сравнению с которыми Триандафилов это просто занюханный дистрофан какой-то. Вот мы еще должны вот с этими о чем-то разговаривать. Должны.
2: Должны, конечно.
3: Потому что вот люди могут на них наткнуться, и у них настроение будет испорчено на месяц вперед.
2: Армен Сумбатович, прервемся на новости, потом тему продолжим. Армен Гаспарян, писатель, член общественной палаты, в прямом эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.

0: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
5: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Отказ Ирана принимать инспекторов МАГАТЭ заставит президента США принять некоторые решения. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио. Вице-президент США Джейди Венс ранее сообщил, что инспекторы агентства могут прибыть в Иран уже на этой неделе. Однако официальный представитель МИДа Исламской Республики Исмаил Багаи заявил, что Тегеран не планирует проводить инспекции МАГАТЭ поврежденных ядерных объектов. Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжарик заявил, что режим прекращения огня в Ливане в целом соблюдается, однако зафиксированы отдельные случаи его нарушения. Дюжарик рассказал, что миротворцы ООН зафиксировали боевую активность израильских военных в западном секторе в районе Эль-Байды на юге Ливана, а израильский танк «Меркава» произвел 3 выстрела в сторону Эль-Мансури. Венгрия выступила против отправки Еврокомиссии Евросовету письма с изложенной единой позицией всех членов Евросоюза по членству Украины и Молдавии. Этот шаг важен для продолжения процесса вступления стран в Евроблок. Об этом сообщает газета «Политика» со ссылкой на дипломатов. Евросоюз с Украиной и Молдавией 15 июня открыли первый переговорный кластер по вступлению страны в политический блок. Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что Евросоюз развалится, если Украина будет принята в сообщество. Присоединение новых стран к Вышеградской группе Венгрии, Польши, Чехии и Словакии на постоянной основе не планируется. Возможно, ситуативное сотрудничество и переговоры с другими европейскими и не входящими в Евросоюз странами. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. По его словам, председательствующая в объединении страна по согласованию с остальными приглашает ту или иную страну члена Евросоюза, либо страну, не входящую в Евросоюз, чтобы обсудить определенные темы. В ходе визита в Польшу Мадьяр выступил за расширение числа участников Вышеградской группы, предложив пригласить в нее страны Скандинавии, Австрию, Хорватию, Словению, Румынию, а также страны Западных Балкан, еще не присоединившиеся к Евросоюзу. Сборная Португалии по футболу одержала победу над командой Узбекистана в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Встреча прошла в Хьюстоне, завершилась со счетом 5-0. Дубль оформил Криштиану Роналду. Он стал первым футболистом, который забил на 6 чемпионатах мира. Португалец побил рекорд аргентинского нападающего Лионеля Месси, став самым возрастным автором дубля в истории чемпионатов мира. Еще больше новостей, а также фото-видеоподробности значимых событий есть в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Теория заблуждений.
6: Продолжаем разговор с писателем, членом Общественной палаты Арменом Гаспаряном. Какая-то фантасмагорическая ситуация. Армен Сумбач, вот в этой, ну, сколько таких мероприятий проходит, ну, в общем, конференция по восстановлению Украины, само по себе там достаточно смешно, но, значит, с одной стороны, вроде бы там не ждут Зеленского. По другой информации, Туск и Зеленский не пригласили президента страны, Карля Навроцкого, в Гданьск, где все это должно произойти. Ну, насколько я понимаю, Карлю Навроцкому не нужно разрешение, чтобы приехать в Гданьск, поскольку он все-таки этой страной руководит. Кто кого куда не пускает, как в этом истории с медведем. Я медведя поймал, так тащи его сюда, а он меня не пускает. Вот кто кого не пускает, вы разобрались досконально? Я, например, пока мне не удалось это сделать.
7: Ну, значит, насколько я понимаю, Криворожский ЗЮС яростно обиделся за то, что у Бебика отняли цацочку, вот, и сказал, что он никуда не поедет. Вместо него отправляется абсолютно дырявое ведро по фамилии Свириденко. Это премьер-министр. В свою очередь, Туск хотел перестраховаться, и чтобы дело не дошло до мордобоя, а тут же понятно, что результат будет печальный, потому что поляк и скибец, вот я имею в виду Навроцкого, да, а ЗЮС, он только по колумбийскому специалист. Видимо, договорились, чтобы Навроцкого там не было. Но тогда вообще эта конференция теряет всяческий смысл, потому что Польша – это главный хаб, через который Украина все это за годы СВО получала. Соответственно, главный бенефициар – президент Польши, которого не будет. На втором месте президент хутора, который должен там собирать все ништяки, заходить с печальнейшим видом и говорить «месье женеман шпаси жур», которого тоже не будет, а будет Свириденко, у которой лицо настолько тоскливое, что там даже небезызвестный ролик с Добкиным «Миша, у тебя скучное лицо, тебе не дадут денег» кажется трагедией. Ну, потому что Свириденко, она не про это. А главное, ну хорошо, допустим, вы там не повстречались на рассвете. Все, допускаем эту историю. Но проблема сложных исторических взаимоотношений по вопросам героизации бандеровщины, она же никуда не девается. И поляки закусились серьезно надолго. ЗЮС, видимо, искренне полагал, что, ну ладно, они там позудят денек-другой, но мы же тут как бы Польшу защищаем от русских, и Варшава должна этим проникнуться и понять. А получилось наоборот. Они сколько уже дней устраивают доставку почтовыми услугами друг другу орденов. В две стороны причем это идет. Поляки возвращают украинские, а селюки возвращают польские. И это прямо как такое бессмертное произведение, опять же, да, Алексей, вы сейчас улыбнетесь. Вы помните, как вот шел торг между Лукойлом и Червиченко за Кубок Советского Союза по футболу?
6: Было дело.
7: Ну вот это вот в той же модели, когда вся страна, значит, была вынуждена вот за всем за этим следить. Я-то вообще был прямо удивлен, я-то думал, что этот кубок, он стоит в офисе Спартака, оказалось, нет. Так, а здесь теперь мы следим за орденами. Нет, в принципе, нет худа без добра. Смотрите, сколько любопытнейших подробностей мы за это время узнали о польской фалеристике. Вот я, например, не подозревал, что кавалером ордена Белого Орла был Бенито Муссолини, у которого не отозвали. Ну, просто если кто-то не знает, то практика после 1945 года состояла в том, что все, значит, вот эти европейские государства они и так на легком дамском старались обходить моменты, как они там награждали рейхсмаршала Геринга, Бенито Муссолини. То есть они по-тихому отзывали это и делали вид, что ничего не произошло. Поляки, когда вот эта история зачем-то выпала, они сказали, мы у мертвых, значит, ордена не отнимаем. Это, видимо, намек еще на Екатерину Великую. Но потом стал вопрос Шрёдера. Вот, объяснение, почему они у него не отняли, у меня вызвало гомерический хохот. Дескать, Шрёдер, конечно, путинский агент и редиска, вот, но зато он не присвоил никому в Бундесвере почетное звание героя какой-нибудь дивизии СС. Поляки, видимо, совсем поехали головой от вот этого селюкового расстройства. Даже если бы Шрёдер бы хотел бы сделать себе какой-нибудь там лейбштандарт на минималках или там возродить полк Теодора Эйки, дивизии «Мертвая голова», он при всем желании бы это не смог сделать по причине действия на территории Федеративной Республики Германии федерального закона 86А. Который это все запрещает. То есть сначала надо избавиться от этого закона. А это сделать, ну, почти невозможно. Потому что он там тоже, в том числе, базируется на решениях Нюрнбергского военного трибунала. Но зато это действительно такой остросюжетный летний сериал. Который, кстати, насколько я понял, далек от завершения, потому что там еще не все поляки сгрузили побрякушки селюковые, а далеко не все селюки избавились от своего. То есть, поскольку это же надо вот все время держать зрителя в напряжении, они достали из пыльного сундука целого Гройсмана, про которого последний раз было в информационном пространстве в мае 2019 года. Вот у меня есть там молодые редакторы, они так, мне
6: а
7: даже...
6: А он, по-моему, представителем Рады, что ли, был? Это я правильно помню? Или
7: не, он был премьер-министром,
6: премьер-министром,
7: при террористе Порошенко. Мне люди, вот, ну вот девочки-редакторы молоденькие, они мне в чат общий пишут, что Армен Сумбадж, а это хоть кто? Это тоже из квартала кто-то? Я говорю, нет, это свинницы. Парнишечка шустренький, дружочек террориста, был директором-распорядителем некоторых его активов. Даже его пришлось доставать из пыльного сундука. И, кстати, поляки же тоже тактично обошли здесь очень неприятный момент. То есть все, кого они награждали, невзирая на этническое происхождение, а среди этой публики есть люди, кого бы вот в 1943 году бандеровцы бы убили бы топором, бы просто за милую душу, просто по причине их происхождения. Все же эти люди получали польские ордена параллельно с тем, что они героизировали запрещенные в Российской Федерации АУН-УПА. То есть, когда вот это происходило, а это последовательно, Кучма, Ющенко, террорист Порошенко,
6: да.
7: Криворожский ЗЮС. Но можно еще вспомнить, что эта вся канитель началась при горящем ныне в аду Кравчуке. Но тем не менее, и поляков это совершенно не смущало. А тут это такой, ах, сад мой, бедный сад, ах, они противные, они там, оказывается, все тайные бандеровцы. Я не понимаю, что значит тайные? Они никогда не шифровались.
6: Не явно.
7: У них не было никогда понятия палева. Они вполне себе сознательно и публично этим занимались. Просто поляки предпочитали на это не обращать внимания.
6: А почему сейчас-то обратили?
7: Ну, тонкая душа потомков гордой польской шляхты не выдержала две фамилии. Им, в общем, по большому счету, на пустые гробы Мельника с супругой абсолютно плевать. Они возмутились двумя персоналиями. Первое, это, понятное дело, Бандера, который убивал польских сановников, был осужден на пожизненное заключение.
6: Сначала на высшую меру, потом ему поменяли, да, ведь правильно?
7: Ну, к сожалению, да. Поляки совершили роковую ошибку. И вторая фамилия, это, безусловно, Ойген Коновалец. создатель ОУН, запрещенный в Российской Федерации. Но с ним-то другая история. Просто поскольку тупоголовое хохло стадо никогда не читало программных документов, запрещенные в Российской Федерации ОУН, они не в курсе подлинных взглядов Ойгена Коновальца. Значит, 1928 год. Берлин. Еще фюрера нет у власти, но, тем не менее, место выбрано идеально. И там происходит съезд радикальных украинских националистов. Как говорит в таких случаях мой друг и легенда спартаковской грядки Василий Вячеславович Киллер, собрались прямо все, кто надо, вся мразь. Вот. Просто вот идеальная сборка. И они обсуждали вопрос, что делать, если поляки нападут на Советский Союз. Конкретно на территорию Украинской Советской Социалистической Республики. И Ойген Коновалец, которого вообще невозможно заподозрить ни в каких проявлениях симпатии ни к большевикам, ни к москалям, он выходит и говорит: «Друже мои, если это произойдет, наша задача вместе с большевиками бить поляков, потому что при большевиках у СССР есть, а при поляках ее не будет, потому что это будет насильственная полонизация». И трудно здесь, да что там трудно, невозможно здесь не согласиться с этим упырем Коновальцем по той лишь причине, что насильственная полонизация тогда уже происходила. И это ему не привиделось там в каком-то бананово-лимонном дыму.
6: В Сингапуре.
7: Он понимал, о чем идет речь. И вот это была позиция, и поляки-то об этом знали. Ну, конечно, для них, извините, вот эти вот фигуры, ну, они немыслимы. Для них это оскорбительно. Но силюки же искренне полагали, ну, а чего, мы там уже столько там этих мемориалов сделали. Ну, одним больше, одним меньше. Ну, да, до этого не доводилось, в общем, кого-то из лидеров пафосно хоронить, хотя это тоже ахинея.
6: Ну, он же, на коленке бухнулся, если я правильно видел, на одно, вернее, да. Значит, что-то там водрузил, но это же совсем уже, ну, просто, если раньше говорили, ну, ладно, давайте примиримся, дескать, вот у нас одни воевали так, другие воевали так, мы всех любим, это наша страна, а теперь просто вот этих одних, которых больше в 100 раз их не существует, то есть те, кто в Красной Армии воевал, а эти вот у нас теперь вот единственные на пьедестале, разве нет?
7: Ну, так и есть. Так самое-то интересное, что даже поляки вышли и по этому поводу произнесли такую пафосную речь, что не пристало, в общем, заниматься героизацией тех, кто был с фюрером, кто ему присягал, и здесь невозможно спорить. Потому что пресловутые Роланд и Нахтигаль, даже еще под своими девичьими фамилиями, они вполне себе входили в структуры Абвера, военная разведка Третьего Рейха. А потом из них сделали шуцманшафты, которые подчинялись главам полиции на оккупированных территориях. И те, и другие приносили присягу фюреру Великогерманскому Рейху. И, кстати, да, тут опять же давайте будем честными, у нас же тоже есть, ну, такая, их сейчас это число подсократилось, потому что в значительной степени апологеты этих всех мудрых мыслей убыли в разные европейские страны. Но, тем не менее, я же хорошо помню, как там вот эта полемика начала нулевых годов, они, значит, рассказали, ну, вот русские мигранты на Балканах, это же так и называлось, русишиш шуцкор. Ну, вот этот весь разговор закончился, правда, очень трагично, потому что архивная крыса Гаспарян взял и показал фотографию принесения присяги шуцкором. Там такое знамя красненькое с белым кругом посередине. И гамадион в центре черного цвета. И сразу настроение у имбецилов на этом испортилось. Так тут хотя бы ладно. Тут был шуцкор этот. Про его существование вообще там знали единицы. А здесь-то все было призрачно, как апельсин. Вполне себе служба в рядах Третьего Рейха. Опять же там, сожжение польских деревень. Кампфгруппа СС Байерсдорф, собранная на базе 14-й добровольческой гренадерской дивизии СС Галичина. Кому она присягу приносила? Ну, очевидно же совершенно, что фюреру Великогерманского рейха, как, собственно, и все, кто служил в Третьем рейхе. Эти все сказки и побасенки эпохи русской политической эмиграции послевоенной о том, что мы расшифровывали Ро как русский, обманувший Адольфа, это все хорошо для билетристики. А по факту это была присяга. Самое, что ни на есть. И с этой точки зрения поляки абсолютно правильно говорят. Я редко с ними согласен. У меня с ними очень существенные противоречия по земельному вопросу. Они хотят меня в землю закопать, а я не хочу, чтобы они по земле ходили. Вот, но в данном конкретном пункте, что весь этот висельный сброд приносил присягу Гитлеру и занимался уничтожением людей, я с ними согласен. Да, это так и есть.
6: Ну, что, тут... одна хатынь чего стоит, господи.
7: Да, вот например. Это как раз мельниковцы, перед да. кем ЗЮС преломил свое колено. Это мельниковцы.
6: Ну, вот белорусам он потом и рассказал, что с ними будет.
7: Да, белорусы это прекрасно знают, что происходило в Хатыни. У них это все поставлено на очень широкую ногу. Это вопрос досконально изучен. Они там и про 118-й шуцманшафт в курсе. И вообще в Белоруссии, ну, почти уже четверть века назад вышел фантастический совершенно сборник документов. У меня сначала от одного названия, я тогда еще длинные волосы носил, они у меня завелись без прихмахера. Этот сборник документов назывался, значит, «АУН на территории Запада Беларуси». Ну, то есть это просто к вопросу о том, насколько, значит, вот эта вся лживая конструкция о том, что это было локальное действие, условно, только Галиции и Волынь. Ничего подобного. И белорусы, за что им спасибо, они вытащили эти документы из архива Комитета государственной безопасности и издали сборничек. В интернете он, по-моему, даже есть отсканированный. Вот. Но сама книга уже, естественно, за эти годы, я не знаю, только если вот у какого-то подпольного жучка ее попытаться найти.
6: Ну, рукописи не горят, как говорится. А у меня, кстати, другая ассоциация со словосочетанием «Белый орел». Была ведь такая, не знаю, сейчас существует или нет, музыкальная группа.
7: Еще водка была, отвратительнейшая.
6: Одним из хитов которой была замечательная песня, которая называлась «Потому что нельзя быть на свете красивой и такой». И у них еще был хит, когда «Как упоительные в России вечера». Это все вот это вот.
7: Да, это 94-й и 95-й год. Я хорошо эту публику помню. Потому что веселый, остроумный народ после, так сказать, испития вот этой водки «Белый орел», я должен сказать, что распитие алкогольных напитков – это...

0: Вьетнам, вам постоянно об этом толдычили, что эти люди получили опыт владения оружием, получили возможность убивать. После этого им куда? На разрушенные предприятия на территории Ридного хутора или на большую дорогу? Вот что они выберут? Очень простой вопрос, особенно учитывая, что каждый первый из них будет маскироваться под беженца, потерявшего в боях с нашим жидобольшевистским мордором все: зрение, конечности, девственность, совесть. И далеко же не всю эту публику оттуда вышвыривают. В Европе. Напротив, есть еще страны, где вот эта вот галопирующая бездарность вполне себе может замечательным образом наживаться. Что, собственно говоря, и происходит.
1: Ну и
0: Поэтому.
1: да. Еще одну тему, она как бы, может быть, не связана с предыдущими, но тем не менее, только что Владимир Владимирович сказал, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле. Ну, там мы что-то такое с этого дела помним. А территориально это имеется, как вы думаете, это здесь территориально это как-то может отразиться или нет? Или все, что есть, уже за нами?
0: Ну, я, во-первых, не думаю, что современная Украина вот в составе нынешнего политикума вообще способна на какой-то переговорный трек. Я в это просто не верю. Россия может обозначить условия, Стамбул, Анкоридж, я не знаю, что угодно можно. Они просто к этому не готовы.
1: То есть вот,
0: Всякому,
1: да-да.
0: кто в этом сомневается, я рекомендую. Это, безусловно, урон здоровью. Но попробуйте посмотреть хуторское телевидение. Я думаю, что 10 минут вам хватит. Только, пожалуйста, уберите от себя острые режущие предметы. И постарайтесь потом сразу договориться с доктором, который вам будет поправлять чакру и восстанавливать карму. Вот если вы рассчитываете там услышать хотя бы намек какой-то на возможные переговоры, так нет. Собственно, появление на потужном марафоне говорящего рта офиса ЗЮСа, я имею в виду Михайлу Подоляку, который на русском языке, кстати, что особенно пикантно, в нарушение закона о державной мове в средствах массовой информации, ну, хохлы даже это прочитать не в состоянии. Вот, он честно и откровенно сказал, что его задача основная – это раскачать ситуацию в России и вызвать Майдан. Это похоже вообще на шляхом на переговоры. Мне лично кажется, что не очень. Впрочем, я могу ошибаться. Человеку вообще это свойственно.
1: Подоляка пусть
0: Но
1: качает. Если он будет качать, то я, в общем, спокоен.
0: нет, ну у них для этого есть же ресурсы, резервы. Причем у них же еще куча добровольных помощников. Это вот то, с чего мы начали, собственно, программу. Да, она у нас получилась, что зациклилась. Они-то исходят из того, что если этот контингент есть, то он будет недоволен, он будет качать ситуацию. А глядишь, там, может, на выборах что-то произойдет. Там или еще что-то.
1: Да,
0: Это
1: знаешь,
0: же как армия Венка, Алексей,
1: да.
0: дорогой. Это где армия Венка? Только там, значит, фюрер рыдал, а Траудель Юнге все это в книжечку записала, воспоминаний под названием «Бункер». А здесь, как его сегодня Сергей Викторович назвал, фюрер такой обычный, ну, хуторской, небритый.
1: Из самодеятельности он сказал.
0: Ну, вот эта вот история про то, что расшатать ситуацию в стране, это вся та же самая тема с армией Венка. Только с поправкой на хохло-бездарность абсолютную. Потому что если бы ты уже вышел бы и говоришь о том, что тебе надо раскачать ситуацию, но тебе надо поумнее кого-то найти. Ну не подоляка, с лицом имбецила. Ну даже силюки говорят, что это невозможно.
1: Почему с лицом? Вот вопрос. Спасибо большое, Армен Сумбатович. Писатель, член Общественной палаты Российской Федерации Армен Гаспарян был в эфире. Радио «Спутник». Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.

0: «Знать за 90 секунд». В 1962 году в Танзании, которая называлась тогда Республика Танганьика, произошло экстраординарное событие. Потом его назвали эпидемией смеха. Она продлилась целый год. Все началось в женской школе-интернате в одной из деревень. Христианские миссии открывали подобные заведения в Африке массово. Три ученицы внезапно начали то смеяться, то плакать. Никакому контролю их эмоции не поддавались. Смех мог длиться от нескольких часов до двух недель. В это состояние впали 95 из 159 школьниц. Школу пришлось временно закрыть. Через два месяца руководство приняло решение возобновить учебу. Попытка оказалась тщетной. Массовый психоз выбрался за пределы школы и распространился на соседние образовательные учреждения и местное население. Пострадало несколько тысяч человек, которые смеялись, плакали и падали в обморок. Некоторые чувствовали боль, покрывались сыпью, испытывали проблемы с дыханием. Удивительным образом учителей напасть обошла стороной. Психологи выдвинули основную версию происшествия – недовольство учениц условиями содержания, строгостью учителей и запретом жаловаться стало одним из подсознательных способов выразить категорический протест.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 11 часов вечера, в Самаре и Ереване полночь. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Северных жителей получили ранения в ДНР в результате атак украинских беспилотников. Пока еще рано говорить о том, кто будет вносить средства в фонд восстановления Ирана, заявил Марко Рубио. Во Франции из-за жары ограничили работу Диснейленда. Подробности далее. Семь мирных жителей получили ранения в ДНР в результате атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин. Под удар дронов попали сразу несколько населенных пунктов, в том числе Донецк. Разрушены жилые дома, повреждены автомобили, а также объекты гражданской инфраструктуры. Два итальянских пропалестинских активиста, задержанные в Ливии около месяца назад, освобождены и вернутся на родину. Об этом сообщил глава МИДа, вице-премьер Италии Антонио Таяни. Он отметил, что итальянцы были переданы итальянскому консулу в Бенгази вместе с гражданином Уругвая, также имеющим итальянское гражданство. Активисты входили в отдельную группу флотилии, которая пыталась добраться до сектора Газа по суше. В мае Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что военно-морские силы задержали 430 активистов флотилии «Сумуд», которые везли гуманитарную помощь в сектор Газа. Пока еще рано говорить о том, кто будет вносить средства в фонд восстановления Ирана, но это будут не США. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио перед началом визита на Ближний Восток, комментируя возможное участие стран Персидского залива в наполнении фонда восстановления Исламской Республики. Как уточнил глава американского внешнеполитического ведомства, перспектива участия региональных государств в фонде зависит от действий Тегерана. При этом Рубио исключил возможность вложений со стороны США. Покидающий пост премьер-министра Великобритании Кир Стармер тайно встретился со своим возможным преемником, депутатом и бывшим мэром Манчестера Энди Бернемом. Об этом сообщило издание Sky News. По данным СМИ, это была первая встреча политиков после того, как Стармер объявил об отставке, а Бернем вернулся в Вестминстер в качестве депутата и заявил о своем намерении баллотироваться на пост лидера лейбористов. Разговор прошел в неформальной обстановке, детали переговоров издание не раскрывает. Румыния просит Еврокомиссию исключить бурых медведей из категории строго охраняемых животных, чтобы власти могли эффективнее бороться с нападениями хищников. Об этом заявил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства. Он отметил, что группа румынских экспертов представит в Брюсселе результаты научного исследования популяции медведей, которые в последнее время все чаще нападают на людей в Румынии. Он напомнил, что прецедент был создан в 2022 году, когда по запросу Германии был заменен статус волков. Это позволило ввести охоту на животных в определенные периоды года в тех регионах, где они представляли опасность для людей из-за высокой популяции. Аномальная жара, которая установилась во Франции, привела к закрытию аттракционов на открытом воздухе в парижском Диснейленде. Об этом сообщает газета «Фигаро». Как отмечается, парк сохранит при этом адаптированные мероприятия в помещениях и наиболее защищенных от жары зонах. Кроме того, в парке ограничивают ночные шоу и парады. Согласно указу префектуры, эти представления будут проводиться без фейерверков, чтобы предотвратить пожары. На большей части Франции из-за жары введен наивысший уровень погодной опасности, что является абсолютным рекордом. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». В сухом остатке с Дмитрием Бавыриным.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Это программа «В сухом остатке». Меня зовут Дмитрий Бавырин, я политолог. И сегодня, как обычно, поговорим о важнейших политических событиях недели. Что было, что будет, чем сердце успокоится. И начну с маленького признания. Когда я в рамках этих эфиров, каких-то других эфиров работаю по специальности, то есть рассказываю о политике в США, о Трампе, о каких-то других западных лидерах, в меньшей степени меня гложет совесть, потому что я понимаю, что для России сейчас другие главные события. Это рекордный удар беспилотниками по Москве, который был на прошлой неделе, украинскими беспилотниками. Почему рекордный? Ну, судя по заявлениям мэра столицы Сергея Собянина, было отражено более 200 беспилотных атак. Это рекорд. Тактика украинцев в том, что это идет волнами. То есть один день, условно говоря, там 60-70, еще через день 60-70. Это некая разведка, да? А потом большой удар сотнями. Это удар по Воронежу, в ходе которого погибли люди. Это террор в отношении Крыма. Причем понятно, да, там даже не скрывают комментаторы с украинской стороны, что их горячее желание сделать жизнь в Крыму невыносимой. Это охота уже не только за бензовозами на трассах, да, это охота за автобусами с детьми. Я понимаю, что это гораздо важнее, но мне как политологу к этому особо добавить нечего. Все понимают характер режима Владимира Зеленского. Все понимают, и наши враги этого не скрывают, что нас пытаются взять на испуг. Нас пытаются заставить сейчас остановиться, чтобы потом перевооружать Украину, перегруппировать войска, готовиться к контрнаступлению, да, контрнаступу, ну, которое будет, может, не в следующем году, может быть, через два, но потом. Украинцы хотят укрепиться, чтобы доиграть. И Запад обещает им в этом плане всемирную поддержку. Поэтому выбор очень простой. Либо мы пугаемся, сдаемся, либо мы, стиснув зубы, работаем дальше. Устраняем угрозу экзистенциальную для России, которым является сейчас украинский режим. Все ждут какого-то моментального эффекта, который, может быть, возможно, достигнут массированными ударами. Но когда, по каким целям эти удары будут наноситься, решает Верховное командование, базируясь на данных разведки, на каких-то политических соображениях, на позиции генералов и так далее. Это вообще не то, что может обсуждаться в паблике с умным видом, да, потому что мы не знаем, что там происходит, и знать не должны. Но выбор у нас, повторюсь, не богат. И именно сейчас Зеленский так настойчиво требует остановить конфликт по линии фронта, ну, точнее, заморозить, потому что ему действительно нужна пауза. Если вы заметили, у нас новости с фронтов специальной военной операции, но имеют такое обыкновение, какое-то время их все нет и нет, то есть несколько месяцев может пройти без какой-то очевидной динамики, а потом новостей сразу много. И вот, например, сейчас, как раз в первую очередь на территории Донецка Народной Республики, да, в Донбассе, идут значительные военные события. У России однозначно инициатива. И, ну вот, события последних дней, недель, если просто перечислять. Константиновка, важнейший промышленный узел, транспортный узел, один из главных городов Донбасса. Уже большая часть города под контролем российских войск. Украинцы держатся на севере, но и на север наши, я видел новости, что уже прорвались там. Мы в промзоне. Враг еще сидит, идет зачистка. Красный Лиман. В городе остается украинский гарнизон, но то, что он обречен, иллюзий нет даже с украинской стороны. Я их сводки тоже подсчитываю. Выход к Славянско-Краматорской агломерации. Освобождение Рай-Александровки. Рай-Александровка – маленькое село, но за Рай-Александровкой находится Рай-городок. Да? А Рай-городок – это узел, шлюз, освобождение которого необходимо для того, чтобы решить одну из насущных проблем Донецка – это доступ к чистой воде, да, к водопроводной воде. И вот уже, даже если смотреть по карте, решение этой проблемы, ну, рядом. От позиций, сейчас идет как бы занятие новых позиций вокруг Славянска и Краматорска, до, собственно, того же Краматорска осталось 10 километров, насколько я понимаю. А это уже, ну, как, это главное последняя цитадель. Донбасс, естественно, что вот не могу сказать, что закончим с Константиновкой, потом сразу Славянск-Краматорск, там еще Дружковка между ними, но постепенно идет обхват этой цитадели, и остановить это, потому что освобождение Славянска-Краматорска это освобождение всего Донбасса, по сути, и приостановить это сейчас, чтобы нарастить силы, для Зеленского, как мне представляется, принципиально. Он вообще очень не любит вспоминать и говорить о том, что сейчас происходит на земле, в зоне конфликта. Он вот вдохновлен ударами по тылу России, но у меня глубокое ощущение, что с этой тактикой украинское руководство допрыгается, и допрыгается довольно скоро. А сама тактика вот этих вот ударов как по тылу, так и закошмаривание Крыма, это британская тактика. Откуда я знаю, ну, британцы выдвигали такие тезисы, да, что жизнь в Крыму должна стать невозможной и непереносимой. И это откликалось в украинском политическом, я бы даже сказал, народном сознании отомстить. Потому что вот эта вот ненависть к крымчанам, она... Ну, местами больше даже, чем ненависть к Москве. Ну, насколько я знаю эту аудиторию, потому что, ну вот, они с 14 года не могли успокоиться, что Крым от них ушел. И когда Крыму плохо, им хорошо. У них других поводов для хороших новостей нет, только если у соседа коровы умирают, если есть топливный кризис и так далее, и тому подобное. Ну, тактика эта британская. Почему подчеркиваю? Потому что, как вы, наверное, знаете, накануне премьер-министр Великобритании Кир Стармер, наш враг, объявил о своем уходе в отставку. Он еще до сентября будет руководить правительством, а в сентябре будет новый премьер, потому что будет новый лидер у лейбористской партии. Все это время будут идти подготовления и выборы нового лидера. Кто будет новым лидером, понятно, почти без вариантов. Энди Бёрнам, это мэр Большого Манчестера, сейчас поподробнее про него расскажу. Мне другой момент больше понравился, потому что он своего рода уникальный. Об отставке Кира Стармера первым сообщил Дональд Трамп, президент США. То есть накануне его заявления он сказал, что Стармер уйдет и сам наделал ошибок, свое счастье испоганил неправильной миграционной политикой, неправильной энергетической политикой в Северном море. Ну, Северное море имеется в виду нефтедобыча там по экологическим соображениям, эту кубышку не распаковывают, насколько я понимаю. Касательно миграционного кризиса в Британии, там не Стармер виноват, там система виновата. Мигрантов при каждом новом премьере приезжает в Британию больше, чем при предыдущем. Но показательно, да, что об отставке премьера Британии объявляет президент США, формально союзник. Это и комментарий Трампа к Стармеру. Это был не Уинстон Черчилль. Вот тут вообще очень сложно спорить. Британских премьер-министров 21 века сравнивают с британскими премьерами 20 века, ну, строго в пользу последних, да. Это были вражины, но это были глыбы. То есть многие ненавидят Маргарет Тэтчер, да, но на фоне какой-нибудь Ли Страсс, которая является фанаткой Тэтчер, Маргарет Тэтчер – это хтоническая богиня. И, в общем-то, со Стармером то же самое. Он не Уинстон Черчилль. Вот то, что у него как вообще не обнаружилось, да, и то, что было обязательно для политика старой школы, это контроль за моментом собственного ухода. В случае Стармера его, хотя было понятно, что он не усидит еще в прошлом году, его пинками пришлось выгонять с Даунинг-стрит. От него требовали отставки ключевые министры, глава МИД, например, глава Минобороны, причем глава Минобороны Хилли еще и в отставку ушел показательно, потому что ему денег мало дали на армию, и он Стармера обвинил в слабости. И, в конце концов, об этой отставке объявляет Трамп. Не то, чтобы Трамп это решает, он просто это узнал по внутренним каналам и, на мой взгляд, понимая, что так не принято, решил Стармеру отомстить. За что отомстить? Ну, в общем-то, Трамп человек мстительный, а к Стармеру у него очень такой важный зуб. Когда были выборы в Соединенных Штатах, лейбористская партия и Стармер лично, который тогда ее уже возглавлял, отправили в США десант политтехнологов на помощь Камале Харрис. И Трамп в курсе. Если даже я в курсе, все в курсе, Трамп в курсе. Я думаю, что он ждал момента отомстить и таким образом британского премьера опозорил. Такого позора реально в истории британской короны еще не было. Были похуже, гораздо хуже, но вот такого еще не было. То есть Стармер даже в отставку не смог сам уйти. Даже этот момент он, по сути, не контролировал. И это бегство. Он до последнего верил, ну не в чудо, он до последнего надеялся, что в парламент не изберется Энди Бёрнам, который, вероятно, следующий премьер. Дело в том, что у британского правительства всегда очень короткая скамейка запасных. По британским законам министром, премьер-министром может быть только депутат парламента. То есть, если такого человека в парламенте нет, взять его в правительство нельзя. И Бёрнам не рассматривался как возможный сменщик Стармера. Он вообще всех, скажем так, вменяемых, адекватных, харизматичных вокруг себя почистил по той причине, что у него не было мандата. Да, он был мэром. И Стармер всячески старался, чтобы мандата у Энди Бёрнама не было. Он понимал, что он будет претендовать на премьерский пост, и он очень, скажем так, сильный кандидат. Сейчас он, как считается, самый популярный политик в лейбористской партии. Это имело абсолютно такой бесстыдный характер, да, и очень неловкий. Про то, как Стармер не пускает Бёрнама в парламент, потому что его боится. Вот самое впору скетчи снимать. Вот что-нибудь такое реально комедийное, там... Британцы, по крайней мере, будут ухахатываться, они Стармера терпеть не могут. Но в итоге в партии был бунт. Один из парламентских депутатов сказал: «Я ухожу. Если я ухожу, значит, в моем округе до выборы. Вот, Энди, пожалуйста, избирайся вместо меня, только выкини этого слизняка Стармера, в смысле с Даунинг-стрит». И Бёрнам действительно избрался, причем у него была серьезная конкуренция, но он выиграл выборы эти триумфально, там, с отрывом в 20% пунктов. По-моему, и, скорее всего, это произошло, несмотря на общую непопулярность лейбористской партии, именно потому, что люди понимали, да, если Бёрнам будет депутатом, Стармер, скорее всего, уйдет. Потому что под Бёрнама наберется достаточное количество бунтующих, которые премьер-министр все-таки выпрут. Ну, вот так оно, по сути, и получилось. Понимая уже, что никакого чуда точно не случится, будучи поставленным перед фактом, Стармер о своей отставке объявил. В каком контексте это может быть важно для России, теоретически? В контексте того, что у нового премьер-министра, у нового правительства могут быть несколько другие приоритеты. Любое, я вот сейчас готов это подчеркивать, правительство Великобритании в обозримой перспективе будет глубоко антироссийским. Вот такая вот геополитика, чтобы нанести России стратегическое поражение, это их навязчивая идея. Это не зависит от того, кто премьер-министр. Это не зависит от того, какая партия у власти. Если станет премьер-министром Найджел Фарадж, а это, как считается, должно произойти в 2029 году, да, или раньше, но после новых выборов, будет опять же плюс-минус то же самое. Потому что Фарадж уже дрейфует с радикальной стороны, да, в центристскую и перенимает типичную британскую риторику в отношении России. Типичную британскую русофобию. Так что тут разницы нет. Есть разница в приоритетах. Потому что конфликт в целом, вот с нами, да, Британия не тянет так, чтобы населению не было мучительно больно. Именно поэтому премьер-министры меняются как носки. Именно поэтому каждый новый премьер менее популярный, чем предыдущий. У него есть какой-то медовый месяц, а после этого его рейтинги пикируют вниз, и очередной антирекорд. Вот как у Стармера и его предшественники из числа Тори, с ними была примерно та же история. То есть в целом конфликт не тянут. Надо от чего-то отказываться. Или-или. Вот, например, Хилли, министру обороны Британии, отставному, мной помянутому, который внешне очень на Гордона похож. Русофоб тот еще. Такой, знаете, вот классический английский русофоб. Он ведь дверью хлопнул не потому, что Стармер не так любит Зеленского, как Хилли бы хотелось. Нет. А потому, что ему дали на повышение обороноспособности вдвое меньше денег, чем он просил и чем он рассчитывал. То есть вот казначейство выписало половину. Но не потому, что на Украине решили сэкономить, но просто денег нет лишних. Вот такая сейчас у Британии ситуация. С рекордным госдолгом, который они пытаются в дальнейшем не увеличивать, да, им приходится расходы резать. И вот тут начинаются приоритеты. Да. Что приоритет? Социальная политика, замерзающие старики вынуждены экономить на отопление. Это реальная история английская, каждую зиму. Жилищный кризис. В финансы какие-то не решаются. В общем, там огромное количество проблем, которые надо заливать деньгами. Чуть больше денег английской бабушке – это чуть меньше денег Зеленскому. Ну, вот логика примерно такая. А Бёрнам он себя вообще позиционирует как социалиста. То есть примыкает к левому крылу лейбористской партии, к тому, которая мечтает провести в Британии национализацию, которая мечтает ввести огромные налоги на богатство. Ну вот идейно он где-то рядом с ними, как считается. И если на этом базировать прогноз, ну, теоретически возможно, да, что при новом премьере будет несколько другой приоритет, но это, опять же, не раньше сентября, да, и ВСУ чуть меньше патронов достанется. Но я в это, к сожалению, слабо верю. Я признаю, что такая возможность есть, я сам как бы это сформулировал, но дело в том, что Бёрнам, он примерно такой же скользкий слизняк, извините, как Кир Стармер. Ну, после того, что между нами и британцами было, да, могу, мне кажется, не выбирать особо выражений. Он профессиональный политик, который пытается нравиться всем. Он вот даже со своей фамилией, она у него по написанию, можно перевести как «подгоревшая ветчина». Премьер будущий «подгоревшая ветчина», он пытается быть одновременно и кошерным, и халяльным. То есть он и мусульман пытается поддерживать, и евреев, и простого британского рабочего, то есть всем угодить. Когда же ему задают какие-то конкретные вопросы, он очень расплывчато на них отвечает. А если отвечает не расплывчато, то выясняется, что какое-то время назад он говорил нечто другое. То есть он примыкает к левому крылу партии, да, от которой теоретически можно ждать смены приоритетов. Но в то же время карьеру основную сделал, то есть уже работал в правительстве во времена Тони Блэра и Гордона Брауна. Если помните таких, именно тогда лейбористская партия превратилась из рабочей партии, реально рабочей партии, из партии, у которой была, ну, скажем так, альтернативная программа во внешней политике. Они выступали за более прагматичные отношения там, с Советским Союзом, например. Из рабочей партии сделали обычную такую англосаксонскую глобалистскую партию, и Бёрнам во всем в этом участвовал. Поэтому мне-то кажется, что он как раз вот абсолютно такой элитный товарищ. И британская элита знает, что Энди Бёрнам, он будет играть по правилам. И шаг влево, шаг вправо не сделает, если ему это запретят. Поэтому особых перемен в позиции Британии по Украине я не жду. За исключением того, что страну так или иначе доведут до ручки, это возможно. Лиз Трасс, я сегодня уже упоминал, ей месяц всего понадобился, чтобы загубить и собственное премьерство, и британскую финансовую систему. Вот если найдется такой премьер, который доведет реально страну до ручки, он мне понравится. Да? Ну, вот просто в контексте российско-британских отношений, в контексте всех тех гадостей, которые они нам даже не сделали, да, а делают. То есть я бы предпочел, чтобы в Британии все это простекало в формате внутригражданского противостояния. И в этом отношении мои надежды несколько связаны все-таки с Фаранжем. Я болею не за английскую улицу белую, да, и я не болею не за мигрантов из Пакистана, Индии, других стран, которые, мне кажется, скоро составят основное население Лондона. Я болею за взаимодействие между ними, пусть сильнее грянет буря и так далее и тому подобное. Это, знаете, это как есть популярный мем про жабу и гадюку, но вот он для детей как бы. Там, где мальчик вспоминает жабу и гадюку, мужчина желает удачи обеим сторонам. Вот в британском внутригражданском противостоянии я желаю удачи обеим сторонам. Еще Кубу хотелось бы упомянуть напоследок, потому что там одобрили крупный пакет экономических и социальных реформ, который по популярной формулировке демонтирует кубинский социализм. То есть Куба пошла по капиталистическому пути. Там будут предприятия превращаться в акционерное общество, будет разрешен бизнес с большим большим наймом, там более 100 человек можно будет нанимать, раньше нельзя было. Там обещают отпустить курс национальной валюты, постепенно сделать его рыночным. В общем, это даже не перестройка. Перестройка на Кубе уже была несколько лет назад, когда тоже были и рыночные реформы, и политические, и постпрезидента ввели. Это уже ближе к гайдаровским реформам, то, что происходит с Кубой. И это происходит, скажем так, не от хорошей жизни. Все мы знаем шантаж со стороны США, все мы знаем энергетическую блокаду, про проблемы с электроэнергией, которые есть у Кубы, на все на это. И вот эти реформы, это, с одной стороны, их попытаются продать Трампу как некую уступку, то есть вот вы требовали от нас измениться, мы изменились, а с другой стороны, это способ выжить, по большому счету. Ну, например, какие санкции против Кубы действуют? Нельзя американцам финансировать любые предприятия, связанные с кубинским правительством. При социализме это любые предприятия. Если появятся частные, туда, значит, можно. И кубинское руководство на уровне своих спикеров, которые выступают в мировой прессе, к этому призывают. То есть, как бы к американцам. Пожалуйста, мы вообще как бы добра хотим, хотим мира. Ваш президент нас страшно мучает. Помогите нам, инвестируйте в нас. Но это, конечно, очень наивно звучит. Но смысл в этом есть, потому что вот конфликта с Кубой в Америке по большей части сейчас как раз-таки и не хотят, особенно на фоне неудачного с Ираном. Если раньше Кубу боялись из-за коммунизма, из-за советских ракет и так далее, то сейчас Кубу скорее жалеют. В Демократической партии давно за снятие всех санкций, и республиканцы, за исключением, скажем так, потомков кубинских политических мигрантов, не то чтобы хотят крови. Так что будем надеяться, что с Кубой действительно не получится, как с Ираном, а то Дональд Фредович угрожал, что, мол, когда наши доблестные корабли вернутся из Персидского залива, могут на Кубу заглянуть. Ну, вот, не дай бог, конечно, такое случится. Будьте здоровы, услышимся на следующей неделе и хорошего вам дня.
3: Кажется, что ты...
4: Это проекция.
3: Но я хочу...
4: А это зацикленность на себе.
3: Нет, дело не в этом.
4: Вытеснение и отрицание.
3: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30 на радио «Спутник». С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
5: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
6: Да.
5: А переоценивали?
6: Вряд ли.
5: Сколько друзей вы потеряли?
6: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
5: Часто ли ты ошибаешься?
6: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
5: Чему главному тебя научили твои дети?
7: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? и того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Утро на «Радио Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
8: Что? Что?
0: Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Пограничники Финляндии сообщили, что закупят средства для системы противодействия беспилотникам на границе с Россией и вдоль побережья. Власти после инцидентов с упавшими в стране украинскими дронами выделили 44 миллиона евро на закупку таких средств. Наиболее важные районы получат такие системы в течение текущего года, а более полное покрытие обеспечат в ближайшие 3 года. Глава МИДа Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что не видит признаков подготовки Вашингтона к введению новых пошлин против Рима или выводу американского военного контингента с баз на итальянской территории. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Министр отметил, что тяжело представить, чтобы Штаты пренебрегли своим ключевым партнером в Средиземноморском регионе, Африке, а также на Балканах. Ранее СМИ написали, что в правительстве Италии опасаются экономических мер со стороны Вашингтона из-за ссоры между итальянским премьер-министром Джорджо Мелони и президентом США Дональдом Трампом. Доходы США от продажи миллионов баррелей, вывезенной из Венесуэлы нефти, уже более чем в 28 раз превысили затраты на проведение военной операции в этой стране в январе. Это утверждает президент США Дональд Трамп. В начале января Вашингтон нанес авиаудар по Каракасу с целью захватить Николаса Мадуро и его супругу, а глава Белого дома объявил о намерении взять под контроль венесуэльскую нефть и заработать на ее продаже. Трамп заявлял, что Вашингтон получит сотни миллиардов или триллионы долларов от продажи нефти из Венесуэлы. Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес назвал преступлением новые санкции США против кубинских компаний и физических лиц, введенные администрацией президента Дональда Трампа. Родригес в своем заявлении отметил, что ужесточение американских мер происходит в связи с тем, что Куба оказалась более сильной и способной, а также эффективной, чем ожидали в Вашингтоне, несмотря на оказываемое давление. Ранее госсекретарь США Марко Рубио объявил об введении санкций против 5 кубинских организаций, которые, по утверждению Вашингтона, обеспечивают доходы кубинскому государству. Ограничения также затронули одного из дальних родственников семьи Кастро. Одна из старейших пивоварен Германии из баварского города Кауфбойрен с более чем 700-летней историей объявила о банкротстве. Об этом сообщила газета Bild. Руководство сейчас ищет инвесторов и планирует продажу части земельных участков для стабилизации ситуации. Цель – сохранить историческую пивоварню. Основными причинами кризиса в пивоваренной отрасли Bild называет резкий рост цен на энергоносители, значительное сокращение потребления пива в Германии, а также высокий штат сотрудников. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
9: Добрый день. Гость нашей сегодняшней программы Владимир Иванович Белов, профессор кафедры востоковедения и африканистики Российского университета дружбы народов. И сегодня мы поговорим с ним об Иране и о том, что происходит вокруг. Но вот переговоры завершились. Правда, там такие переговоры интересные, что они как-то спонтанно. То они возникают, то они, значит, завершаются. То приходит информация, что все, переговоры не состоялись. А то они все-таки состоялись, и они идут. В общем, очень расплывчатая информация даже в ходе переговоров была. Но важно не это, важно вот понять, очевидно, или даже не понять, а в данной ситуации разгадать, да, такую дилемму. Вашингтон, Трамп говорят в один голос, что вот мы достигли победы решающей, мы победили, и враг бежит. То же самое говорит Тегеран, что добились победы над таким могущественным противником, как США, да еще при поддержке Израиля. Но вот если без наносного, без желания выдать желаемое за действительное, как вот со стороны, вы как специалист по этому региону и по Ирану, как вы думаете, в чем, собственно, состоялся выигрыш, если он есть у Вашингтона, и в чем выигрыш, если он состоялся у Тегерана, пожалуйста.
8: Военная агрессия США и Израиля против Ирана, которая, по сути, продолжила то, что было в 25-м году, 12-дневная война, как ее называют в самом Иране, она для иранцев стала, на мой взгляд, точкой возврата. А вот как некоторые говорят, в футболе сейчас чемпионат мира идет, проигрывает команда 1-0, 2-0, и вот она вдруг неожиданно собирается, делает невозможное и выходит на 2-2. И вот у меня такое ощущение, что Иран, вот именно вторичная военная агрессия, она вернула Иран, и Иран вернулся. Поэтому мне кажется, что это первая стратегическая ошибка, которую допустила Соединенные Штаты Америки и те, кто вместе с ними. Вторая, наверное, их ошибка была в том, что, конечно, ставка была на молниеносную победу. И именно это подтверждается тем, что Трамп впоследствии более 30 раз, считали там и 35, и 36 раз, объявлял о капитуляции и победе над Ираном, потому что именно вот эта ментальность быстрого успеха, она как раз, эта иллюзия моментального блицкрига, она как раз и рождает такого рода интенции в лексических эскападах тех или иных людей. Но это заблуждение развеялось, как мы видим, достаточно быстро, что и на самом деле предвидели и иранисты, когда мы оценивали перспективы военного удара по Ирану и предупреждали, что прогулки а-ля Ирак или другие страны ожидать для американцев или другой страны не следует. Какие плюсы для Америки? Ну, наверное, сейчас американцы твердо показали, что они решают этот вопрос единолично.
9: Без Израиля?
8: Без кого бы то ни было, потому что это просто было однозначно подчеркнуто тем, что на приеме во Франции вместо десерта принесли на подпись документы Трампу, и он в присутствии, но без участия всех остальных европейских лидеров собственноручно подписал меморандум.
9: Они составляли
8: с Ираном.
9: Зрительский зал составляли.
8: Которые, да, составили как бы свидетели этого процесса.
9: Соединенные Штаты, иными словами, показали, что они действительно хозяева в регионе. Ну и то, как жестко Трамп беседовал с Биби, да, с израильским премьер-министром, да, говорит о том, что не надо сомневаться, то есть посыл такой, не надо сомневаться, мы здесь правим всем.
8: Абсолютно согласен с этой оценкой. Вот это, наверное, главный плюс, который может быть использован Трампом для того, чтобы дальше выстраивать победную риторику в связи с этим конфликтом. Что касается других плюсов, но здесь, очевидно, это уязвимость мирового рынка. То есть американцы вновь показали и всем продемонстрировали его уязвимость. И теперь, в следующий раз, не только тарифные меры, но и иные обещания Соединенных Штатов Америки будут восприниматься на другом уровне серьезности. Как это используют будущие американские администрации, остается только пока гадать. Но то, что как оружие это сейчас определено, и продемонстрирована эта возможность, действительно, это означает, что вся глобальная экономическая ситуация изменилась, потому что традиционные инструменты влияния, традиционные инструменты из 20 века, они сегодня не сработали, не работают. Значит, соответственно, мы должны видеть, что появляется новый инструментарий, и очевидно, что именно Соединенные Штаты Америки являются хозяевами этого нового инструментария.
9: Вот у меня вопрос в связи с этим. Возможно ли, потому что мы имеем здесь еще одного важного игрока, я имею в виду, когда мы говорим о глобальных коммуникациях энергетических, о Ормузском проливе, Иран заявляет о том, что он будет тоже контролировать. Соединенные Штаты заявляют, что будут контролировать, даже дань какую-то собирать, там 20% или сколько-то там нефти будут забирать в качестве платы за прохождение Ормузского пролива. Но это может все поменяться. Это может быть и больше, и меньше. Может вообще не быть из интересов, исходя Вашингтона. Но это рычаг, вы правы совершенно. Так или иначе, это рычаг. Но вот Иран, он будет настаивать на том, чтобы это было совместное использование, да, в своих интересах, экономических прежде всего, ну и политических тоже, Ормузского пролива. Или там обозначится в итоге только один победитель, один регулятор. Или будет совместное регулирование.
8: Вот, судя по всему, вот эти плюсы для Ирана и для США и вопрос о победителе постепенно вот в это русло выходят. То есть, если будет два контролера, ну, может быть, Оман как третий участник, то тогда получится и что есть двое победителей или, соответственно, победители в этом вопросе, которые и разделят, соответственно, нефтяную ренту за транзит через Ормузский пролив.
9: То есть, это возможный вариант такой?
8: Это вполне возможно, и главное, что это в русле всей той политики Трампа, которая реализована была в том числе через нанесение бомбовых ударов по южным регионам Ирана, по нефтяным районам. И это, очевидно, одна из целей всей операции – взять под контроль иранскую нефть. И таким образом, ну, если не получается взять напрямую, потому что есть еще проблема Конституции Ирана, которая ограничивает иностранную собственность на территории этой страны, правовые законы, приняты определенные, то тогда можно взять транзит нефтяной под контроль и решить проблему просто иным путем – контроля над нефтью. И мне кажется, что в этом смысле тогда, может быть, лавры победителя разделят оба государства.
9: Вы знаете, вот такой вопрос, он касается внутренней политики Ирана. Это важно с точки зрения того понимания, насколько устойчив Иран, да? Все-таки конфронтация не прекратилась, она перешла в другое русло, но нас еще ожидают 60 дней. Да, во время которых при таких непредсказуемых игроках все может еще поменяться. И не один раз. Но после победных реляций Трампа в Иране оживилась оппозиция провоенная. Правое крыло, видимо, связанное с КСИРом более тесно, либо настроено более радикально в отношении Соединенных Штатов, что нужно все-таки заставить их съесть собственные там косяки, как сейчас говорят, да, вот чтобы они за это ответили по полной программе. А до этого ставка Соединенные Штаты делали, мы помним, да, на то, что вот как раз левая оппозиция, которая за демократизацию иранского режима, которая вообще такая за вестернизацию, да, про западный курс. Вот насколько сильна эта правая сила, потому что, кто знает, провозглашает Трамп, конечно, свою победу, может быть, и ради своих внутриполитических там задач, да, или и для трансляции миру вообще, да, но, может быть, этим самым он сознательно также вызывает вот реакцию этой правой оппозиции, и насколько она сильна, и насколько она может повлиять на вот политику Тегерана сейчас.
8: Это очень интересный многослойный вопрос, и я бы начал ответ с того, что до этих событий, как пытались изменить характер власти в Иране и, соответственно, режима, было два подхода. Это подход на изменения в элите и привод к власти какой-то части элиты, которая бы в большей степени ориентировалась на идеи сотрудничества с Западом. И это соответствовало исторической традиции Ирана, где часть элиты традиционно ориентировалась на Великобританию, а часть элиты на Россию, на Российскую империю, соответственно, затем Советский Союз и сейчас на Россию. А вторая была идея – это создать социальное цунами и смести режим волной народного гнева. Это где-то последние 3-4 года. эта концепция была предложена Европейским Союзом, и его проявление мы видели в январских событиях 26 года. До этого были попытки поднять студенчество, попытки поднять национальные меньшинства в связи с убийством курдской девушки, в частности, из-за отношения Чедры. И, как мы видим, и вторая, и первая линии оказались неэффективными. Видимо, это и убедило Трампа и тех, кто вместе с ним решился на военный удар, пойти на эту эскалацию, в первую очередь. Второй момент, вы понимаете, а как можно изменить режим, если вы меняете только чашки на столе? А чай-то ведь остается. Заварка-то остается, а заварка – это исламская сущность этого режима. То есть во главе страны стоит Рахбар, это вождь, лидер исламской революции. Сейчас это сын убитого во время боевых действий.
9: Рахбар?
8: Рахбар, да, это лидер в переводе с персидского языка. И вот этот лидер, он как раз дает предписания, исламские предписания, фетвы, которые обязательны для исполнения всеми верующими. И поскольку это лидер исламской революции, это еще и обязанность граждан Исламской республики по конституции. То есть объединяется гражданская и личностная обязанность как верующего. И, соответственно, возникает целостность действия. Это очень сильный механизм мобилизации.
9: И это сильно в глазах и левой оппозиции, и правой оппозиции.
8: Это одинаково для и той, и другой.
9: Иначе, иначе отказ от ислама получается.
8: Да, я хочу сказать, да, иначе будет умаление ислама, а за это полагается уже очень серьезное наказание категории хат, это смертная
9: казнь. Ну, понимаете, дело ведь, наверное, не только в наказании, это говорит о том, что у них внутри, у них самих, внутри, и, да, и другие привержены исламу, и это вот тот,
8: это обязанность
9: чай,
8: тебя как верующего человека и как гражданина одновременно.
9: Хоть ты слева, хоть ты справа.
8: Другое дело – методы достижения, реализации и так далее. И говорить о фетве, насколько они значимы, вот одна из фетв была посвящена тому, что Иран не должен производить, иметь, закупать, использовать ядерное оружие. Да. Али Хаменеи эту фетву издал еще в нулевые годы, и поэтому, собственно, всегда Иран апеллировал к этому моменту.
9: И она не отменена.
8: И она пока не отменена, хотя в Иране действие фетвы меняется после ухода Аят-Аллы, который ее издал. То есть новый лидер Ирана в логике должен сейчас издать подтверждающую фетву. Может быть, он ее издал, она пока неизвестна, но иранское руководство постоянно говорит, что мы сохраняем приверженность всем решениям, которые были приняты в этой сфере.
9: Ну вот смотрите, второй камень преткновения после судьбы будущей Армузского пролива – это судьба иранской ядерной программы. Вот как будет здесь? Меморандум не проясняет подписанный, да, вот Париже Трампом, в Тегеране подписанный, он как бы не решает ведь этот вопрос окончательно. Но Иран, насколько я понимаю, занимает такую непримиримую жесткую позицию. Или вы видите возможность для Ирана отступить от иранской ядерной программы? Или это невозможно?
8: Я в октябре, в конце октября был на конференции, это одна из крупнейших международных конференций иранской, которая проводится в Тегеранском университете. И там было выступление бывшего министра иностранных дел Мухаммада Зарифа, который провозгласил иранскую атомную программу достоянием иранского народа и готовность провозгласил Ирана развивать ее даже без любого внешнего содействия. То есть было объявлено, что Иран столько вложил в развитие атомной мирной программы, мирного атома, что он уже сейчас обладает потенциалом самостоятельного осуществления и развития этой программы. Поэтому вот этот момент надо иметь в виду. Второй момент надо иметь в виду, что, опять же, те же исламские ценности. И атомная программа Ирана включена в разряд жизненных ценностей Исламской Республики Иран, которую надо защищать с оружием в руках. И вот только если армия потерпит поражение, тогда правительство может принять решение об отказе от этой программы. Соответственно, если сейчас Иран победил, то тогда нет никаких оснований для отказа от этой программы, если не будет Ирану предложено что-то очень серьезное, а что именно можно предложить взамен, я даже не вижу.
9: Ну, мы вот все время действительно забываем, что все-таки Иран теократическое государство и идеологическое государство, то есть идеология определяет очень много в поведении, в поступках. Может, поэтому Иран нам кажется очень непредсказуемым, хотя люди, которые вот понимают эти коды и ключи, да, цивилизационные, для них это это, наверное, не представляет такой уж проблемы. Но вот вопрос слушателя. После гибели всего руководства Ирана в начале агрессии США, иранцы буквально за сутки восстановили управление страной. Как бы вы прокомментировали этот феномен? Уходит ли он корнями в историю Ирана, который ранее был Персидской империей?
8: Конечно, тысячелетняя традиция. Персия – бессмертное царство. До 1935 года Иран назывался Персия. И, конечно, это древнейшая культура, в том числе и управление. И в этом смысле мы должны понимать еще то, что Иран готовился к этим событиям. Ведь угроза военного удара была объявлена еще в 2007 году. И после этого мы наблюдаем в Иране неожиданное усиление роли Совета по национальной безопасности. Это было при президенте Ахмадинежаде. До 2013 года президентство Ахмадинежада и очень сильный, неожиданно, выход на авансцену Совета национальной безопасности. Мы видим во время боевых действий, при том, что была обезглавлена армия, были убиты руководители корпуса стражи исламской революции, один и второй, их сменщики, при том, что погиб и верховный лидер Рахбар Али Хаменеи вместе со своей семьей, варварское безжалостное убийство прямо в собственном доме во время завтрака. Вы понимаете, и тем не менее мы видим, что устойчивым осталось управление. И на первое место вышел как раз Совет национальной безопасности. Ну вот это как бы, может быть, подсказка для понимания того, где создавался второй, третий уровни управления. И, соответственно, надо еще понимать, что люди, которые выходят на лидерские позиции в Иране, они всегда очень хорошо подготовлены. И те, которые реализуют...
9: Не новички.
8: И, да, и те, которые находятся вместе с ними рядом, и часто правая, тот человек, который является правой рукой действующего лидера, он не менее готов к работе, к действиям, чем и его руководитель. Но при этом он знает место в иерархии, свою задачу и точно ее исполняет.
9: Если пользоваться вашим сравнением насчет чайника и чашки, ну, как ни цинично, чашки побили, а чайник остался.
8: Сервиз.
9: А главное, чай остался.
8: Сервиз был не один.
9: Да, и не один сервиз.
8: Сервизов было несколько.
9: Вот какой вопрос. Ну, Иран ведь не одинок в этом мире, как все мы. И вот он совершил такую, я бы сказал, удивившую очень многих акцию, как удары по инфраструктуре, связанных с Соединенными Штатами. Мы не будем забывать, что на Ближнем Востоке много очень союзников. Практически весь Ближний Восток, так или иначе, в военном отношении зависим от поставок из Соединенных Штатов. Есть соответствующие договоренности, соответствующие контракты на большие суммы. Есть уже традиция такого проникновения глубокого американских интересов на Ближнем Востоке. И вот по этой инфраструктуре в других странах арабских, которые, казалось бы, должны быть дружественны и на стороне Ирана, Иран наносит удары. Причем удары чувствительные, как для американцев, так, конечно, и для этих стран. Но особенно для Арабских Эмиратов удар был очень сильный не только по туристическому там, да, бизнесу, который для них важен, но и по самой идее того, что Арабские Эмираты являются еще и финансовым центром для всего материка, не только для Ближнего Востока, но даже и для Африки, правда ведь? А как дальше он будет выстраивать Иран? Ему простят это? Или уже, может быть, простили? Потому что мы видим, ну, роль Пакистана, это немножко подальше, как посредника очень активно. Мы видим, Катар тоже участвует как посредник. Да и Оман. Вот вы обмолвили, что Оман может быть одной из сторон треугольника, который будет управлять Армудским проливом. Но как будут выстраиваться отношения в будущем арабских стран с Ираном?
8: Эскалация – это путь никуда. И это понимают все страны, которые находятся расположенные в зоне и Персидского залива, и Ближнего Востока. И годика где-то 3-4 назад было проведено очень интересное полевое исследование. У молодежи, арабской молодежи и иранской молодежи спросили, насколько эффективны президенты ваших стран. И вот в этом вопроснике, как раз когда обработали материалы, появился ответ, что молодежь не хочет уезжать из стран Персидского залива, даже из Сирии, даже из Ливана, а хочет обустраивать регион и просит только, чтобы этот процесс обошелся без внешнего вмешательства. Мы сами обустроим свой регион. Мне кажется, что вот эта интеграция,

0: есть страны, которые готовы не вмешиваться, но помогать. Реально надо говорить сейчас, видимо, о восстановлении этого региона. И на этом основании, скорее всего, страны найдут общий язык.
1: Ну, вот говорим мы сейчас о восстановлении. Вы знаете, вот, конечно, когда мы смотрим вот на ту часть примыкающего, да, мира к Персидской бывшей империи со стороны Армузского пролива, а если посмотреть на другую часть, да, ведь это выход к Каспию, это уже, конечно, такой чувствительный для нас регион, правда? А это уже приближение к нашим границам, к нашим экономическим и геополитическим интересам. Вот об этом говорится мало, но ведь Каспийский регион богатейший по запасам. Мировым запасом и углеводородов, и не только, и металлов тех же редких, и всякого, и всяческого. Так вот, восстановление, может ли эти богатства региона, да, стать, ну, таким строительным материалом для восстановления Ирана? Но для этого надо понимать, насколько Иран это сознает и понимает. Ну, и второй вопрос, а мы-то что, Россия, которая, конечно, заинтересована в развитии этого региона, и в освоении этого региона. Вот как это все увязать в одно? Возможно ли на основании нашего интереса к этому региону, потенциала этого региона, возможно ли, что он станет вот такой, скажем так, то есть фундаментом, основой для преодоления той разрухи, которая, конечно, постигла Иран. Война есть война.
0: Во-первых, наверное, позиция Ирана здесь очень важна, потому что если Иран не захочет, то, как показывает исторический опыт, принудить к чему-либо это государство никто не сможет. И вот это то, что не понимают американцы, в частности. И не случайно среди лозунгов исламской революции это независимость, свободы. Это два лозунга, основополагающих этой революции с 1979 года. Иранцы предлагают в регионе, да, они говорят о регионе Каспий, они говорят о том, что нам нужен фонд экономического развития Каспийского региона. И это, в частности, вот буквально несколько недель назад прозвучало на одной из российско-иранских конференций, которая проводилась в Москве в онлайн-режиме.
1: И они готовы в этот фонд
0: принимать. И они готовы в него вкладываться. Но, на мой взгляд, только экономическое решение здесь сегодня недостаточно, потому что мы должны понимать еще один момент. Каспийский регион, на мой взгляд, требует реализации, ну, если хотите, трех «и» в подходе к своему развитию. Вот эти три «и» для Каспийского региона – это идентичность, это инфраструктура и это интеграция. И вот если мы говорим об этом, то тогда мы должны точно понимать, что ни одна из этих стран в одиночку не будет формировать идентичность Каспийского региона. Значит, нам надо сейчас разобраться с этим вопросом, и это задача для серьезных исследователей. И была предложена, в частности, сейчас России, Ирану, например, создать рабочую группу в этом, по этому вопросу. А второе – это инфраструктура. Все страны заявили о своем продвижении к цифровому государству, и на этом основании можно строить и восстанавливать не только старую экономику, традиционную экономику, экономику 20 века, но и создавать ту экономику, которая сделает эти страны и этот регион драйвером развития не только для Каспия, но, может быть, и для Юго-Западной Азии. И, в-третьих, интеграция. Все-таки, на мой взгляд, сейчас политика ведет за собой экономику, policy leads economy. И, значит, нам надо реализовать, скорее всего, инициативу России о создании Каспийского совета.
1: Спасибо. Владимир Иванович Белов, профессор кафедры востоковедения и африканистики Российского университета дружбы народов, отвечал на мои и ваши вопросы. Кстати, он же руководитель Центра исследования глобального юга. И я благодарю вас. Успехов вам творческих, научных. Всего доброго.
2: Вы слушаете программу «Визави с миром». Есть что сказать? Говорите. Плюс +7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Поиск жизни на Венере. Контекст. Вопрос, есть ли жизнь на Марсе, отошел на второй план. В 2036 году в России стартует проект, в рамках которого признаки жизни будут искать на Венере. На эту планету будут отправлены орбитальный и посадочный модули, атмосферные зоны.

0: легенды. Научные исследования показали, что несколько миллиардов лет назад на ее поверхности могла быть вода, способствующая зарождению жизни. За это время Венера изменилась, но остатки жизнедеятельности неизвестных организмов могли сохраниться. Первая успешная мягкая посадка спускаемого аппарата на Венеру была совершена советскими специалистами в 1970 году. Информация с него поступала на Землю в течение почти часа. Было установлено, что в районе посадки Венеры-7 давление составляло 90 атмосфер, а температура — 475 градусов по Цельсию. В задачи новой миссии «Венера-Д» помимо поиска следов жизни будет входить создание первой тепловой 3D-карты атмосферы планеты, исследование парникового эффекта, определение состава облаков и наблюдение за ионосферой Венеры. Сегодня условия на планете Бурь можно назвать экстремальными, но тем интереснее ее изучение для специалистов.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Спутник». Разберемся.
3: Полночь в российской столице, в Саратове и Баку, час ночи. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Сенат США поддержал резолюцию, призывающую Дональда Трампа прекратить военные действия против Ирана. Датские вооруженные силы начнут отправлять призывников для прохождения службы в Гренландии. Преодоление торгового дисбаланса между Индией и Россией займет от 3 до 5 лет. Подробности далее. Сенат США одобрил резолюцию, которая требует, чтобы президент США Дональд Трамп прекратил начатые без одобрения Конгресса боевые действия штатов против Ирана. Это следует из результатов голосования. Инициативу поддержали 50 законодателей, против выступили 48 сенаторов. Резолюция требует прекратить участие вооруженных сил США в боевых действиях против Ирана. Эта резолюция, принятая обеими палатами Конгресса, не имеет силы закона и не требует подписи президента. Минпросвещение России организовало горячую линию для родителей в связи с приостановкой отдыха детей в Крыму. Об этом сообщается в официальном канале ведомства. Специалисты готовы оперативно ответить на вопросы и предоставить актуальную информацию о пребывании детей в детских оздоровительных учреждениях. По всем вопросам работает единая горячая линия 8 800 620 85. Звонок бесплатный. Датские вооруженные силы с конца июля начнут отправлять призывников для прохождения службы в Гренландии. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на министра обороны королевства. Первых призывников отправят на остров уже в конце июля. Глава оборонного ведомства пояснил, что речь идет не о замене находящихся на острове датских военных, а о большей ответственности за защиту арктического региона. Преодоление торгового дисбаланса между Индией и Россией займет от 3 до 5 лет. Об этом заявил РИА Новости президент Индийского бизнес-альянса в России Сэмми Катвани. Он напомнил, что экспорт России в Индию в основном представлен сырьевыми товарами, прежде всего сырой нефтью, нефтепродуктами, углем и удобрениями. При этом встречный поток товаров из Индии, хотя и растет, остается значительно меньшим по объему. По мнению Катвани, Индия может существенно увеличить экспорт фармацевтической продукции, медицинского оборудования, химической продукции и других товаров. Доходы США от продажи миллионов баррелей, вывезенной из Венесуэлы нефти, уже более чем в 28 раз превысили затраты на проведение военной операции в этой стране в январе. Это утверждает президент США Дональд Трамп. В январе Вашингтон нанес авиаудар по Каракасу с целью захватить Николаса Мадуро и его супругу, а глава Белого дома объявил о намерении взять под контроль венесуэльскую нефть и заработать на ее продаже. Трамп заявлял, что Вашингтон получит сотни миллиардов или триллионы долларов от продажи нефти из Венесуэлы. Одна из старейших пивоварен Германии из баварского города Кауфбойрен с более чем 700-летней историей объявила о банкротстве. Об этом сообщила газета «Бильд». Руководство сейчас ищет инвесторов и планирует продажу части земельных участков для стабилизации ситуации. Цель – сохранить историческую пивоварню. Основными причинами кризиса в пивоваренной отрасли «Бильд» называет резкий рост цен на энергоносители, значительное сокращение потребления пива в Германии и высокий штат сотрудников. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через час.
2: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Дмитрием Пучковым.
4: Друзья, всем большой привет. Меня зовут Татьяна Ладяева, Дмитрий Пучков, Петр Лидов. Где-то там напротив меня в Москве находятся оба. Коллеги, я вас приветствую.
5: Добрый вечер, Татьяна. Добрый вечер, Петр.
6: Добрый вечер, Татьяна. Добрый вечер, Дмитрий. Мы находимся в Москве, но не рядом.
5: Да.
4: Но не рядом. Я, кстати, этому очень удивлена.
6: Если бы я знал, что Дмитрий Юрьевич будет сегодня в студии, я бы, конечно же, примчался первой же лошадью. Но я только вернулся.
4: Лошадь не подогнали.
6: Я только вернулся домой из непродолжительных странствий. Вот, поэтому...
5: Где был?
6: Немножко было сложно.
5: Если не секрет.
6: Ездил к друзьям за город, немножко далеко от Москвы, вот, в район этого самого Дубны. Вот там красиво, хорошо.
5: Там красиво, да, хорошо. Мы туда ездили на такое... историческую реконструкцию. Я никогда такого не видел. Некий былинный берег, где там 10 тысяч участников, палатки, уходящие в горизонт. Красота вообще, отлично.
6: Очень там известное, очень известное место историческое есть. Вот кто, я всем рекомендую в условиях нынешних ограничений на поездки за рубеж воспользоваться услугами. Есть несколько компаний, которые теплоходные круизы делают. Мне казалось, что это дико скучно, на самом деле потрясающе интересно. И из Москвы, естественно, все теплоходы идут через канал имени Москвы, как раз в Дубне. Там как раз выход из этих каналов, и, значит, вот на выходе из канала в так называемое, значит, Московское море, ну, или водохранилище, вот около Дубны, огромное, ну, огромное как, ну, нормально, в общем, большое, там острова и все такое, там есть очень важное такое историческое место, там, значит, на выходе два таких мыса, которые, как бы, этот выход создают, вот, вот ворота такие фактически, и на одном мысе стоит памятник Владимиру Ильичу Ленину, с рукой протянутой в светлое будущее, а на другом, на другой стороне стоит лишь постамент. Постамент там стоит потому, что, как несложно догадаться, там находился еще один памятник. Вот, другому человеку.
5: Известному персонажу.
6: Сейчас с первой попытки отгадать,
5: кто это был. Да, замечу. Сняли его коммунисты, приготовьтесь, ёлы-палы. Да.
6: Вот. И, к сожалению, конечно, монументально это смотрелось. Памятники довольно большие, там, ну, не знаю, метров, наверное, 30, может быть, 40 высотой.
5: Ого.
6: Ну, так, это край, да, большой. И это выглядит, конечно, жаль, что Иосифа Виссарионовича уже, наверное, не восстановить, потому что там все мхом поросло, как говорится. И, в общем, место.
5: Можно.
6: Ну, наверное, можно, да. Вот, так что там места исторические. Но вот что меня поразило в прошлом году, я, кстати, в этом году тоже планирую повторить с дочкой, там, значит, включают экскурсионную программу, там есть экскурсовод, который, значит, когда людей не водят по городам, а вот корабль идет, вернее, судно, по каналу особенно, или по каким-то местам, рассказывает, ну, здесь это, тут то и так далее. Вот, про строительство канала имени Москвы там, значит, рассказывают, конечно, что, видимо,
5: помню,
6: не меняли,
5: да.
6: Эту, видимо, не меняли текст со времен Солженицына, его возвращения. И там, конечно, жуть такая про то, как, значит, я по-моему, рассказывал в каком-то нашем эфире про то. Как, значит, живых еще доходяг закапывали, значит, по пояс в холодной воде, чтобы не лечить, там еще что-то, короче, какие-то страсти. Отказ. Хотя, на самом деле, потом поинтересовался, на самом деле, времена-то были тяжелые, 30-е годы, и во многих регионах страны вообще был голод, а там был все-таки гарантированный паёк, да. половина людей, которые там работали, вообще были вольнонаёмными, там значительную часть получила амнистию, освобождались за трудовое вот это вот. Ну, короче, как обычно. Ладно, давайте к новостям.
5: Я считаю, с нынешними технологиями Иосифа Виссарионовича могут сделать в два раза больше. И 25 лет говорю, повторюсь, с моей точки зрения, это признак выздоровления общества, когда перестанет литься грязь, а политические деятели оценены по достоинству.
6: Я бы даже сказал, с моей точки зрения, вот глядя так на историю родной страны и на то, как дела в других странах, я считаю, что вообще грязь должна литься в исключительных случаях. И даже если она и была, и есть о чем поговорить, то прошлое надо преподносить все-таки, мне кажется, в более созидательно-героическом ракурсе, нежели в этом самом, в разрезе того, вот мы тут всех вскрыли, обличили, еще от себя добавили.
5: Это наше прошлое. И стреляй. Как там? Выстрелив прошлое из пистолета, и оно в тебя выстрелит из пушки. Не надо этим заниматься. Феликса Эдмундовича для начала вернуть на Лубянскую площадь. Вот.
4: Давайте к настоящему, с прошлым так. Это тоже связано. Россия готова к переговорам с Украиной. Молчала, да, тут ворвалась. Россия готова к переговорам с Украиной на базе стамбульских договоренностей 22 года, которые при этом обсуждались, ну, да, там, и в том числе еще моменты на Аляске. Владимир Путин об этом сообщает, при этом говорит, что надо учитывать реалии не только, которые обсуждались с Трампом на Аляске, но еще реалии на земле, то, что происходит. Вот, я по поводу 22 года специально искала, чтобы мы не, ну, более конкретно вспомнили, что там было. Прошу прощения, у меня просто никак не откроется Телеграм, и я из-за этого не могу дословно вот.
5: Наконец. А что секретное, Татьяна, смотрите. Ничего не публиковали, о чем там договорились?
4: Ничего не публиковали, но, по крайней мере, что было в СМИ. Просто вот эта подборка у меня есть. Значит, это внеблоковый статус Украины, о чем мы прекрасно так знаем. Признание самопровозглашенных на тот момент, это мне еще раз, да, значит, Донецкой и Луганской народных республиках в пределах Донецкой и Луганской областей. Сюда же плюс реалии смотрим на земле у нас, да, теперь это часть России, плюс еще две области. Сюда же признание Крыма российским, денацификация и демилитаризация Украины, то, что было изначально в качестве задач спецоперации. И у Украины было два требования на тот момент. Это прекращение операции, значит, по тем самым задачам и отвод российских войск. Но это уже не важно, что там Украина требовала. Но как бы, то есть возвращаемся к тому, что было изначально, если я правильно понимаю, хотя, по-моему, очень много что изменилось. И вот этот вот момент мне не до конца понятен. Почему мы снова возвращаемся к марту 22 года?
5: Нам не показывали, что там написано. Мы не знаем. И никто не знает. Это все секретное. Напомню, что как только украинская делегация вернулась на Украину, одного представителя тут же застрелили на улице. Что-то он там не то сказал с точки зрения Украины. А после этого никакие договоренности ни о чем вообще, давайте воевать. Вот как-то так получилось. Нам, конечно, интересно, а что же там было сказано и что, собственно говоря, обсуждали. Но, к сожалению, никто не сказал и не показал. Вот как-то так.
4: Ну, наверное,
6: я думаю, что здесь каком... речь, конечно, идет о принципе, да. Скорее, нежели о каких-то конкретных деталях.
4: Ну, то есть там на основе. Была какая-то основа заложена, да?
6: Угу. Ну, конечно, основа была, ну, главная основа, на мой взгляд, состоит в том, что Россия и Украина могут договориться напрямую без каких-то там посредников, особенно с Запада. Это первое. Вот. Второе, ну, мне кажется, что основные положения действительно известны. Это Крым, это НАТО, это денацификация, демилитаризация, угроза и так далее. Вот. Так что, вот, собственно, вот так. Там еще есть права, естественно, русскоязычного населения, русский язык, там, ну, там многое, там публиковали журналисты свои там оценки, но общая канва-то понятна, в общем, с нашей стороны. Украина тоже получает гарантии безопасности, соответственно.
5: Меня вот единственное, что все время режет слух и взгляд, это самопровозглашенные республики.
4: Нет, это я зачитала то, как это было в 22-м году, потому что на тот момент это еще не было территорией Российской Федерации.
5: Они никакие не самопровозглашенные, они просто республики без затей. Давайте тогда у нас Советский Союз, который образовался на обломках Российской империи, он тоже был самопровозглашенный. В этом есть какой-то нехороший оттенок. Вот что-то тут самопровозглашенные. А их, это, когда признают, они перестают быть самопровозглашенными. Слово нехорошее, я только про это. Республики, все, этого достаточно.
6: Через буквально, сколько там нам осталось, три недели, будем праздновать 250-летие так называемых самопровозглашенных Соединенных Штатов
5: Америки. Да, они тоже были самопровозглашены. Еще и устроили гражданскую войну на ровном месте, людей поубивали, да.
4: Ладно, давайте про что-то чуть попозже.
6: Уважаемые монархии
5: воевали. Древнейшие европейские демократии, между прочим.
4: Еще несколько заявлений Владимира Путина я зачитаю, если вы не против. Значит, что он сказал? Киевский режим теряет одну территорию за другую, это понятно и очевидно, но, тем не менее, важно об этом говорить. России по разным каналам прямо говорят, что Киев ударами хочет повлиять на энергоресурсы и турсезон. Ну вот таких заявлений мы, кстати, еще пока особо и не слышали. Ну и президент поручил Кабмину предпринимать дополнительные меры, чтобы свести к нулю последствия ударов по российской инфраструктуре. Мне хочется еще раз подчеркнуть, давайте, дорогие слушатели, мы не будем снимать на видео и публиковать результаты каких-либо ударов, если вдруг что-то вы видите и наблюдаете, делать этого не надо. Потому что сегодня я зашла в запрещенную соцсеть, и там снова все есть. Не знаю, как на наших ресурсах, но вот там точно. Все можно наблюдать с разных сторон.
5: Взывать. Конечно, надо, но в целом это бесполезно. Если государство за это не карает образцово-показательно, то это абсолютно бесполезно. А что такого? А что тут я, какие секреты выдал, это все видели и прочее, и прочее. То есть общение с обывателем на уровне обывателя – это абсолютно неправильно. Если это уголовно наказуемые деяния, за них надо наказывать. Показательно. Ну как?
4: И вот... Да.
5: Как по-другому? По-другому не работает. Да.
4: По-другому. Да даже когда показатели наказывают, иногда тоже некоторые думают. Мы знаем на примере других статей по принципу, знаете, меня не коснется, меня пронесет.
5: Суть законов в неотвратимости наказания. Чисто для справки. Вдруг кто не понимает, в каждом телефоне есть специфический номер EMA. Определить этот телефон, принадлежность его, кто его купил в магазине, например, определить его физическое местоположение, хозяина и прочее, это вот по щелчку пальцев раз и нашли. Не надо ничего изобретать, за это надо наказывать показательно, ну, не знаю, одних штрафовать, а других сажать. Но штрафы должны быть такие, чтобы запомнил на всю оставшуюся жизнь, никак по-другому. Это вы же работаете на западные разведки. То есть это средство, вы – это средство объективного контроля. Ты заснял и выложил. О, отлично, есть результат. Дальше это на всех укрнацистских ресурсах будет, то, что вы снимаете. Даже если вы против этих украинских нацистов и прочее, если вы делаете такие ролики, вы откровенно выступаете на стороне врага. Ну, далее, что касается сезона отпусков и керосина, ну, безусловно, да. То есть задача украинской пропаганды – сеять ненависть и рознь внутри Российской Федерации. Вот гражданин хотел поехать отдохнуть в Крым и не может. Наших граждан, кстати, не сильно запугаешь тем, что там что-то летает и взрывается. Большинству это вообще неинтересно. Они все равно поедут и будут отдыхать. Но если это уже перекрыто, конечно, это людей бесит. Что касается керосина, бензина, ну, там совсем ситуация нехорошая. То есть даже не потому, что попали по какому-то НПЗ. Ситуация нехорошая потому, что достаточно большое количество граждан возьмут дома кубы для воды, в которые помещается тонна, например, топлива, и поедут заправляться. А вот это вот уже видят. А другие поедут, собрав все канистры в доме. И в результате потребление керосина, бензина солярки вырастет вдвое, а такое ни одна автозаправка выдержать не может. В результате раз, и топлива нет. Паника, вопли, крики, правительство не видит, еще чего-то там. Нет, это не правительство не видит, это вы сами себя так ведете. Вот так и получается, к сожалению. Ну и задача, повторюсь, укронацистской пропаганды – это сеять недовольство в российском обществе. Думайте, дорогие граждане, что вы делаете.
4: Но, наверное, уже в завершении этой беседы мне хочется еще зачитать заявление директора Федеральной службы безопасности Бортников, что говорит, это важно. Зеленский террорист, но других там нет, с кем можно было бы говорить пока на данном этапе. И он принимает решение, поэтому мы должны тоже это учитывать. То есть, как бы мы, да, кого не признавали, беседовать там мы очень часто задаемся этим вопросом.
5: С ну, кем чисто там для справки, да, например, говорить, Буданов вот. Тоже террорист. Нет, там речь про договоры.
4: Но он официальный
5: про...
4: террорист.
5: Речь про...
4: Извините,
5: да,
4: есть разница.
5: Речь про этом, да. Переговоры, а не про то, чтобы что-то подписывать. Про переговоры. О, переговариваться,
4: ну, да. Ну, что
5: наверное,
4: с ним, да,
5: может.
4: Говорить все равно. Но опять же, мы с ним
5: хотя
4: напрямую пока
5: тоже
4: не
5: грустно,
4: говорим.
5: Это грустно, да. Это грустно разговаривать с таким негодяем на государственном уровне. Любое общение с этой сволочью, оно легитимизирует эту сволочь, как в глазах тамошних жителей, так и в глазах наших. С моей точки зрения, это не сильно правильно, нет.
4: Так, ну что, к штатам переходим?
5: Да.
4: Как у вас по настроению? Там главная звезда – это Такер Карлсон, который рвет все отношения с республиканцами. Он об этом открыто сказал там в каком-то небольшом интервью, эфире. Разлюбил все. Трампа больше он не любит. Ну, если серьезно, в целом мы наблюдали это его разочарование. Я уж не знаю, тут это как бы такое, знаете, такая жирная точка и окончательное решение или что-то еще может измениться, но он сказал публично, что он считает, что республиканцы не действуют в интересах американцев больше, ну и вот поэтому он больше республиканскую партию не поддерживает.
5: Он страшное сказал, Татьяна, лишилась. Он сказал, что действует не в интересах Соединенных Штатов, а в интересах иностранного государства. Не назвав Израиль по фамилии, но все поняли, о чем речь. Да, молодец. Вот уже и Карлсона достали.
4: Должны сказать, что Россия его купила или что-нибудь такое. Ну, вот обязательно. Это все Путин во всем виноват. Он купил Такера Карлсона, вообще он пророссийский и все остальное.
5: Да там уже бесполезно. То есть гражданин Трамп уже настолько навыступал и такого накуролесил, что уже внутри США всем все понятно, кто за кого, для чего это делается, кто туда втянул, какой конечный результат и что это значит для страны под названием Соединенные Штаты. Поэтому, ну, Карлсон, он сколько, по слухам, 35 лет выступал за республиканскую партию, а теперь нет. Кто виноват? Ну уж всяко не Карлсон. Виноват в этом Дональд Трамп. Молодец. Что скажешь, Петр?
6: Да, ну да, он давно уже отплыл от этого берега, Такер Карлсон. Вот, я бы не преувеличивал его роль и место, так сказать, в американской политической системе. Но он, да, он видный,
4: но
6: видный деятель.
4: Он
6: хотя
4: известный,
6: и...
4: как минимум, да.
6: Известный, да, но он как бы такой, как бы сказать-то, есть такое слово, не очень хорошее. Оно называется, сейчас скажу, не миноритарный, а как он, ну, это, короче, мало кого. Вот. Ну, то есть он нишевый такой журналист.
5: Это последствия, вот. Так сказать, получения
6: целом, да.
5: Свободы слова. Вот раньше свобода слова, она была строго в определенных рамках. Вот, например, мы тебя пустим на наше радио или не пустим. Мы тебя пустим на наш канал или не пустим, там ты будешь говорить по подсказке о свободе слова, ты будешь говорить о том, что тебе говорят хозяева этих СМИ. А теперь с образованием интернета, а он ничейный, получается, по сути, ничейный. И что он делает, этот Такер Карлсон? Он сеет недовольство в обществе. Он не за тех, он не за этих. Ну, может, правда, третью партию какую-нибудь создаст для выхода на выборы, может быть. Но если не создаст, ну, хорошо, да, ты можешь говорить о чем угодно. А кто к этому прислушивается? К тому, что ты говоришь. У тебя там 100 миллионов на улице.
4: А кто собирался создать там, кстати, третью партию?
5: Он.
4: А, Илон Маск.
5: И этот тоже, да.
4: И этот тоже, да.
5: Можешь. как в известном кино, кто зоны на бунт поднимет? Уж точно не ты. Можешь 100 миллионов человек вывести на улицы? Не можешь. Ну, продолжай дальше там резать правду матку, рассказывать какой-то независимый. Это ни на что не влияет. Вот.
4: Давайте тогда про Британию.
5: Так.
4: Кир Стармер, который буквально несколько недель назад говорил нам о том, что никуда он не уйдет и нет никакого риска его отставки, все-таки покинул накануне свой пост. Но имя нового премьера я пока не знаю, ну и никто, наверное, хотя кто-то знает, но
6: что, я знаю.
4: Не я. Кто?
6: Эндрю Бёрнам, там будет Энди Бёрнам.
5: Прочь,
4: это уже окончательно?
6: Вообще интересно. Ну, предварительно, вы, скорее всего, с 99% вероятностью. Там интересная история. Там дело в том, что Кир Стармер, он как бы мог бы уйти сразу. Британская конституция это дело позволяет. То есть там нет такого порядка, что ты должен дождаться, как-то там вот пока лейбористы там какие-то выборы проведут. Там есть его заместитель, собственно, вот этот вот Энди Бёрнам. Если там выборы будут альтернативные, безальтернативные, через там 3 недели, по-моему, они должны быть проведены, то он, собственно, станет премьер-министром. Пока альтернативы нету, если там какая-то сильная кандидатура не выдвинется. Но, в общем, Кир Стармер здесь какую-то игру, видимо, затеял, потому что, вообще-то, если появится альтернативный кандидат, то выборы будут отложены, и он может остаться до сентября вообще. Вот. Так что, в общем, что-то он там воду, конечно, мутит. То есть он подал в отставку с руководителя партии лейбористов, который назначает премьер-министра, но остался как премьер-министром. Вот. Но у Кира Стармера к нему есть, конечно, вопросы. Там у Британии он самый непопулярный премьер за всю историю Великобритании. Его называли Never Hear Kier. Кир, потому что он все время тусил, значит, неизвестно где, занимался там Украиной, вместо того, чтобы решать экономические вопросы, у них там, значит, восстание населения по поводу мигрантов, вот, как-то он, в общем, себя не проявил, народ его недолюбливает. Но мне кажется, что, предваряя вопрос, что изменится для России, в общем, было плохо.
4: Может быть, я не планировал задавать себе такой вопрос.
6: Так и будет. Нет, ну все задают, это же нам-то интересно в любом случае самим. Ну хорошо, вот сейчас уйдет Кир Стармер, он же в Киев приезжал, опять что-то наобещал, вот, но больше он не премьер-министр. Ну, сейчас отношения между Россией и Великобританией ужасные, вот, и они, наверное, даже отрицательный знак имеют. Я думаю, что мало что изменится. А этот Энди Бёрнам, он по России, я посмотрел, он себя проявил. Он, кстати, из семьи католиков, что будет вообще впервые, там, чуть ли не, я не знаю, с каких времен в Великобритании. Вот. Хотя он не позиционирует себя как неверующий человек, но Папу Римского, говорит, уважает. Вот. Не знаю, что это нам дает, но, во всяком случае,
4: будучи мэром... То есть у него шансов остаться на подольше, ну, шансы эти есть, да, по сравнению со всеми предыдущими,
6: конечно,
4: премьерами или...
6: Да? Ну, может остаться, да. Но тут как тут будет зависеть от того, как он будет. Он популярный вообще, гораздо популярнее, чем Кир Стармер, поэтому там просто нету, похоже, не просматривается вариант, что какой-то будет ему альтернатива. Он действительно популярный. Если он был мэром Манчестера долгое время, это большая агломерация. Вот сам город маленький, а вот агломерация большая. Он был мэром Манчестера и области, как бы там 3 миллиона человек живет. И в адрес России делал много резких заявлений. В частности, поддерживал идею не проводить чемпионат мира 2018 года, вот будучи мэром Манчестера, значит, в России перенести в Англию. Но тут, может, корыстный интерес. Болеет он, кстати, за Ливерпуль, ой, за Эвертон, клуб из Ливерпуля, при этом был мэром Манчестера, но ничего, как справился. Вот. Ну, в общем, да, вот такой вот персонаж. Ну, черт его знает, я думаю, что ничего не поменяется, Украина останется. Может быть, будет просто, как в свое время, вот помните, был Риши Сунак, он как-то так менее активно дружил с Зеленским, но, тем не менее, в общем, ничего от этого не менялось. То есть он, в отличие от Стармера, он не делал это центром своей вообще политической жизни, Украину. Вот. Но понятно, что и разведка, и военные все продолжат свою работу. Так что от премьер-министра там вообще
4: Риши Сунак, это который был,
6: сказать,
4: после, да, Ли Страсс, по-моему, да?
5: Да, да. С вашего позволения от себя добавлю, что это все, что мы наблюдаем в Великобритании, это результаты их замечательного Брексита, то есть выхода из Евросоюза. Что обещали? улучшение экономической ситуации и пресечение поступления мигрантов на территорию королевства. Что мы видим? Вон уже на улицах головы отрезают среди бела дня. Вот это выступил, так выступил. Поэтому неудивительно, что никто его там видеть не хочет.
4: Давайте на этом паузу сделаем, потом через несколько минут вернемся, и я думаю, что продолжим, и к внутренней нашей повестке российской тоже вернемся. Продолжим, друзья. Оставайтесь с нами.

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.
4: С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Пучковым.
5: Друзья, еще раз всем большой привет. Продолжаем прямой эфир. Татьяна Лазеева, Дмитрий Пучков, Петр Лидов. Все на месте. Всех еще раз приветствуем. Призываем подключиться к нашим трансляциям. Группу ВКонтакте, Рутьюб, канал Телеграм, канал Макс, канал Радио Спутник. Лайки везде приветствуются. Коллеги, еще раз привет.
6: Добрый вечер.
7: Привет.
5: Пока мы слушали новости, значит, мне наконец-то тут прогрузилось все, что я хотела. Ну, вообще, у меня проблемы тут с мобильной связью случились. В общем, первое, на что я натыкаюсь. Нью-Йорк Таймс об этом пишет. Рюта выбрали генсеком НАТО из-за умения успокаивать Трампа. То есть это еще спасибо Рюта за то, что тот успокоил Трампа, получается. Как-то так.
6: Мощная европейская так, политика.
5: Мощная, да, американо-европейская и так далее. Так, ну что, давайте к нашим историям двигаемся, будем обсуждать. Значит, не хочу вообще называть никаких депутатов и никакие партии, там сразу несколько участников этой
6: дискуссии. Мы сразу догадаемся, да.
5: Яркой. Ну да, давайте вот без этих деталей, так, значит, так, к сути. Накануне было сообщение о том, что обновили проект закона, поскольку самого закона у нас нет о домашнем насилии, ну и, значит, планируют его внести, есть там определенные новые критерии, как, значит, правильно все должно быть. Но мы знаем, как много споров вообще, почему так сложно с этим законом, почему его никак не могут принять, мы об этом неоднократно говорили. Суть даже не в том, что вносят в эти поправки, а суть в том, вот как сегодня другие депутаты на это отреагировали, в том числе девушка. Мне хочется это подчеркнуть, потому что мне, как девушке, не очень понятна эта позиция. Значит, есть такая мысль, что если закон о домашнем насилии в нашей стране будет принят, то молодые люди испугаются некой волны ложных доносов со стороны девушек на своих мужчин, значит, и по этой причине они не будут на них жениться. Мне тут не очень понятно. То есть мы как бы, ну... Почему мужчина, который никаким образом не причастен, я не знаю, к домашнему насилию, считает, что бить женщину, девушку, это нехорошо, неправильно и так далее, почему это его должно испугать? То есть мне вот эта логика совершенно непонятна.
6: Ну, для начала следует определиться с понятиями. А что подразумевается под домашним насилием? Что это такое? То есть если это как на Западе, а это, скорее всего, как на Западе, рассказы, а он меня изнасиловал. В смысле? Экспертиза была? Нет. Экспертиза что-то показала? Нет. Езжайте на 5 лет
5: есть?
6: В тюрьму.
5: Нет. Угу.
6: Почему? А потому что она так сказала. Все. И да, это достаточное основание для того, чтобы человека лишить свободы. Те, кто с такими вещами никогда не... Оно двоякое. То есть есть мужья, которые избивают жен. в достаточном количестве представлены. Должны ли эти мужья отвечать перед законом? Безусловно, должны. Но вот как только такие вещи появятся, а это как обычно, глядя на Запад, вы знаете, как там все правильно организовано? Права женщины и все остальное, что к этому прилагается? Вы знаете, как там хорошо? Давайте перенесем к нам. И вот перенесли к нам. И вот, вот здесь вот негодяй бьет жену, а это негодяй откровенный. А вот здесь вот негодяйка, которая хочет нагадить своему мужу, сожителю, неважно кому, нагадить хочу. А я возьму и напишу на него. А его возьмут и посадят без разговоров. Вот у нас недавно была некая Шурыгина, может, помните, да, это, которая там рассказывала по телевизору пацана, ни за что, ни про что закрыли, я уж не помню, там, на 5 лет, на 7, не помню. Просто вот так вот, если вам кажется, не тебе, Татьяна, если кажется, что вот женщина должна быть защищена, да, должна быть защищена, но здесь вы ей даете в руки смертельное оружие, из-за которого пострадает огромное количество людей. Знаете, вот когда начинают там рассказывать про жуткие репрессии советские, нам никогда не показывают материалы уголовных дел. Никогда не показывают. Почему? А потому что вы там увидите такое, что остаток волос на башке дыбом встанет. А что там такое? Ну, например, вот есть театр прекрасный, в нем директор этого самого театра. У него есть жена, и она тоже работает в этом театре, она актриса, и приготовьтесь, все главные женские роли играет жена директора, представляете, или там главного режиссера, неважно, понимаете, о чем речь. И есть другой гражданин, талантливый актер, он говорит, а что это его жена играет? Должна моя жена играть, она гораздо лучше, как актриса, это очевидно, например, мне. Напишу-ка я донос, что она антисоветчик, в коллективе пропихивает антисоветские идеи, бац, и сел, дорогой директор театра. Раз, и жена, как член семьи изменника Родины, поехала в лагеря, и дети вместе с ней. Зато сейчас вот занял место вот этот вот, который ловко пишет доносы, и уже его жена играет главные роли. Вот так и тут. Это крайне опасная тенденция. Ну и здравый смысл в несогласии с этим, безусловно, есть. Если у нас, как говорят, я статистику не проверяю, что у нас из 10 браков 8 заканчивается разводом, то если такое ввести, то сколько будет? 9? 10? Или вообще заключать браки не будут, потому что это физическая опасность?
7: Закон. Ну, кажется, тут есть и обратная сторона. Я бы тут оппонировал Дмитрию Юрьевичу чуть-чуть. Потому что, например, тут же можно, например, рассуждать и так, что многие женщины не вступают в брак, потому что опасаются, что будут беззащитными.
5: Кстати,
7: в случае,
5: да,
7: значит,
5: их будут избивать, и
7: мужчин.
5: Ничего с этим не будет.
7: Поэтому мне
5: не
7: кажется, что это аргумент депутата Останина, и он интересный, конечно, и она правильно говорит,
5: без
7: что у нас... Почему?
5: Ну, это публичная информация. Да нет, ну ладно, это... ладно. Да,
7: нет,
5: да,
7: нет,
5: да,
7: а что тут такого?
5: Да нет, я просто не хотела
7: никому. Проект партии «Новые люди». Есть проблема такая. Проблема есть, да, безусловно. Женя, у нас там, по-моему, сколько-то, там, знаете, цифры приводят. 1000 погибших женщин.
6: Погибших?
7: В год.
6: То есть убитых?
7: Надо ли?
6: Да.
7: Да, надо ли с этим бороться, безусловно. Там речь идет о поправке к статье 116. Я не специалист, я даже не буду вникать, там какие-то случаи рассматриваются, какие-то не рассматриваются. Должны женщины быть защищены? Должны,
6: да,
7: безусловно. При каждом принятии закона, Дмитрий Юрьевич абсолютно прав, должна быть система, которая будет четко и без вот различных, так сказать, формальностей, этот закон, это законодательство реализовывать в уголовно-процессуальном порядке. Вопрос, есть ли у нас такая система, вот здесь вот возникает вопрос, защищены ли будут мужья от наветов жен, да, опять же, мы тут говорим, знаете, не о, ну, как бы сказать, не о семьях, знаете, профессуры, там, МГУ,
6: да,
7: где
6: да,
7: вдруг случайно,
6: да,
7: значит, и так далее. Это речь идет, конечно же, о семьях с крайне низким уровнем дохода, зачастую семьях, где все весьма неблагополучно, где мордобой, и это вообще
6: норма,
7: привычный,
6: да,
7: способ. Да, вот Дмитрий Юрьевич, опять же, из своей, так сказать, практики прошлой работы, наверняка этих людей видел. видел и неоднократно, и вот ходить там и разбираться, кто кого, значит, и за что, и как, это, ну, для этого нужна система. А защиту женщин тоже надо обеспечивать, для них должны быть, ну, вот, ну, хорошо, вот она, значит, там, ну, понимаете, очень много вопросов. Проблема есть, есть, должна обсуждаться, должна, вот ее как бы, почему-то эти все темы возникают, как бы навстречу выборам у нас. Да, я, у меня есть ощущение, что пройдет это все. А почему новые люди ее выдвигают? Не знаю. Но вот в той же заметке, которую я читал сегодня,
5: поэтому и не хочется никакие партии отдельных депутатов
7: что,
5: называть,
7: оказывается,
5: чтобы...
7: 90%, значит, граждан России поддерживают, значит, такой закон. Ну, по понятным причинам. Все считают, что женщин бить плохо.
6: Да.
7: Вот. Является ли это политически выигрышным шагом? Является. Ну, нет. Ну, что, нормальная история. Это целая политическая партия. Это серьезная тема. Я не думаю, что уж прямо тут у нас ограничение на название политических партий. Что же нам теперь Единую Россию не называть? Так нельзя.
6: Я бы еще добавил, с твоего позволения, что а давайте не депутатов спрашивать, которые никакого отношения к юриспруденции не имеют, а давайте спрашивать специалистов в области правоприменения, как это происходит, при каких обстоятельствах. Ну, есть статистика. Есть ли, например, следы побоев? Есть. Есть свидетельства соседей? Есть. Дальше что? Вот на основании этого уже можно какие-то выводы делать и что-то там куда-то применять. Но я уже рассказывал, наверное, повторюсь, я думаю, что каждую пятницу, как только заканчивается рабочая неделя, народ начинает отдыхать, как это у нас называется, принимать алкоголь и избивать своих жен и сожительниц, которые пьют вместе с ними, как правило. После этого избитая жена или сожительница звонит в ближайший околоток, примите меры. Естественно, приезжает наряд, этого барбоса принимают и сажают в околотке в обезьянник. И вроде надо что-то оформлять на него, а утром эта милая уже стоит на пороге. Да, он сволочь и гад. Да, он негодяй, не первый раз меня избил. Но это мой муж, кормилец детей и все остальное. Я погорячилась. Отдайте идиота обратно. Вот как в таких случаях быть? Давайте специалистов спрашивать. Сколько вот такого, сколько другого. Ну и вот эти вот чудовищные цифры, что 1000 человек убивают. Ну, наверное, надо меры принимать. Но не
5: мне
6: совсем
5: кажется,
6: такие.
5: Закон о домашнем насилии – это не только про женщин-то на самом деле. Ну, то есть, хоть я и женщина,
7: не только,
5: но глобально...
7: Нет, там есть другие вещи. Да, там, например, внук отнимает деньги у бабушки. Это тоже самое,
5: да,
7: тоже домашнее
5: тоже...
7: насилие.
5: Да.
7: Пенсию, например.
6: Все в куче и требует вдумчивого рассмотрения. Вариант. Не каких-то там несчастные женщины обиженные. Нет, это не так. Женщины обижены, да, с этим никто не спорит, но разбираться надо не так. Такое мое.
7: Ну, я бы хотел напомнить, что у нас вот есть... Да, прошу. Да, просто хотел напомнить, что кадровый дефицит в полиции очень серьезный. Там участковых-то не хватает. А именно участковый, кстати, он знает вот этого барбоса, про которого говорил Дмитрий Юрьевич. И зачастую там профилактическая беседа, он с ним ее ведет наверняка не в первый раз, там, ну и так далее. То есть это, конечно, вопрос, как это будет работать на земле. Вот это действительно вопрос. И есть ли для этого ресурс?
5: А вот я думаю, что на земле как раз у нас, даже если закон подобный будет принят, ну там понятно, что детали важны, но при этом у нас точно не сработает история, как в Америке, из разряда «я просто сказала, что он меня избил», и все мне тут же поверили. Но вот я почему-то убеждена, что как раз доказательства будут требовать и те же самые побои, и там свидетели, либо еще как-то.
6: Как
5: мне кажется,
6: этого?
5: Это просто обязательно, а как иначе? Так, давайте, у меня предложение такое. Либо,
7: ну,
5: мы идем,
7: да,
5: дальше
7: там
5: по новостям,
7: есть еще,
5: либо
7: извините,
5: мы кино
7: еще
5: обсудим.
7: Вот есть юридический казус, который мне не очень понятен. Нет, просто это интересно, потому что вот эта вот поправка, она вводит уточнение, что, значит, вводится уголовная ответственность за побои или физическое насилие в отношении близкого лица или родственника. Мне вот лично непонятно, а что сейчас-то, можно лупить родственников, что ли, совершенно свободно, спокойно, что за это нет уголовного, только постороннего нельзя бить? Вот
5: это, нет, вопрос изнасилования, ты знаешь, какое это очень больной вопрос?
7: Нет, не изнасилование, это не про изнасилование. Это не произносит про побои и физическое насилие в отношении родственников. Вот в чем поправка. То есть, а сейчас что у нас по закону, если ты избил родственника, тебе ничего не будет, что ли? Он пошел с заявлением, ему не примут заявление?
6: Примерно так, кажется. Да, разберитесь сами. Про изнасилование, понятно. Это и если там и в этом история. Ориентироваться угу. на Соединенные Штаты, вот многие, наверное, слышали, что о такой особенности мужского организма, что максимальный пик содержания тестостерона в крови, он утром. То есть с утра мужчина испытывает серьезное сексуальное влечение. Вот он проснулся, жена спит. Он вступил с ней в половой акт. Она пошла в полицию и написала заявление, что ее изнасиловали. Почему? А я спала, а он меня ни о чем не спросил. И вот, вот так. Давай анализы возьмем. Действительно, был совершен половой акт. Добро пожаловать в тюрьму. Вот они вот этот бред тащат на территорию Российской Федерации. Вот это недопустимо, и ничего подобного быть не должно.
5: Но только надо учитывать еще такие ситуации, когда, ну, допустим, кризис, если в отношениях происходит, и там же действительно, ну, интимная жизнь может сойти на нет между парой. Может. Если в этот момент женщина говорит, что там я не хочу, как и мужчина, если вдруг он скажет, я не хочу, а там начинаются какие-то насильственные действия,
6: а я тебе другое это тоже скажу. Не норма. У гигантского количества граждан все это имеет вид неких игр. Я тебе говорю, хочу, а ты отвечаешь, а я не хочу. Вот этого гораздо больше. Этих самых ролевых игр, сопряженных, приготовься, с насилием. Что надо выкрутить руки, схватить за волосы, заломать, и только после этого совершается, собственно, действие. От чего оба, вы не поверите, получают какое-то лично для меня странное удовольствие. Такого гораздо больше. И все вот это тут же можно преподнести как изнасилование. А если верить словам, а не экспертизам, ну, как-то странно у вас, друзья, получится.
5: Я думаю, что наша дискуссия, которая длится так долго, да, она свидетельствует, что это действительно, ну, очень сложное решение, сложный законопроект, который, неважно, там, когда перед выборами или нет, но если он там будет всерьез рассмотрен, то там, конечно, рассматривать много всего надо.
7: Борются
5: про кино
7: люди
5: или
7: за
5: дальше
7: женщин.
5: По новостям?
6: Да.
5: Да не только женщин, ну что ж ты?
7: Ну, в первую очередь.
5: Ну, в первую очередь. А ну, кино кто что
7: кто
5: посмотрел?
7: Кто у нас симпатизирует или этому как? Законопроекту из нас троих? Татьяна.
6: Первая серия думаю, третьего сезона «Эйфории».
5: Так.
6: Я думал, гажа уже невозможно. Нет! Есть!
7: Я тебе скажу, третий сезон лучший в мире.
6: О, да-да-да, судя по первой серии, есть резервы. Я просто галстук ослабил, а потом перелег на пол с кровати, чтобы не падать никуда. Отлично!
7: Подожди, дождись, там дальше будет вообще.
6: Такой уровень огонь. Паскудства. Это
7: челюсть упадет.
6: За гранью. Отлично, молодцы. Голливуд еще не умер, нет?
5: Я Майкла посмотрела, сходила. Кто-нибудь видел, нет?
6: Нет, я не
5: смотрел. Мне очень понравилось.
6: Хороший?
5: Мне понравился. Да, во-первых, браво гримерам отдельно, но очень похоже, и то, как он там меняется с возрастом, значит, ну, как бы все равно, да, показывается амплуа человека, как он там взрослеет, ну, прям классно сделано. Но фанатка, во-первых, Майкла, ну, в том смысле, что я не знаю абсолютно дословно всю его биографию, я предполагаю, что те, кто не знаю, всю жизнь следил, фанател и собирал постеры, возможно, что-то скажет, что там не совсем все правдоподобно, либо на его папу слишком много наговорили лишнего, либо наоборот слишком, ну, мало наговорили, что-нибудь такое обязательно будет. Но вот с точки зрения обывателя, вот самого обычного зрителя, это зрелищно, это классно, мне прям, у меня было иногда ощущение, что я на, значит, концерте нахожусь, да, ну, в общем, какая-то ностальгия, вообще захотелось Майкла Джексона там местами переслушать, ну, мне понравилось. Там именно история становления. Конечно, там дальше еще у него огромная жизнь, различные там и проблемы, и суды, и смена кожи, и всего остального. Вот. Но вот именно историю становления, мне кажется, очень достойно показали.
6: Я не смотрел, к сожалению, но скоро посмотрю. Ну, что-то сказать. Меня вот особенно цепляет сразу про суровость папы. Папа был суров, папа требовал там, папа домашний тиран и прочее, и прочее. Мне немедленно вспоминается советский хоккей. Советские хоккеисты рвали всех, как тузик тряпки. Просто вот всех. Могучая хоккейная сборная выступала всегда на ура и на отлично. Закончилась советская власть и понеслась. Тренер, гад такой, не давал дышать полной грудью, не давал, понимаешь, там встречаться с семьей, не давал это, не давал, мы в невыносимых условиях. Хорошо, Ушел ваш тренер, и что? Покажите результаты, которых вы добились, когда у вас не стало вот такого тренера-отца. Покажите. Тут вопрос-то в другом. Вот ты вот ради успеха. А вот чем ты готов в своей жизни поступиться ради такого успеха? Вот чем? Ты понимаешь, что придется поступиться массой вещей, что речь все время идет про железную дисциплину, в рамках которой ты двигаешься к цели и добиваешься результатов? Не, это все мимо. Гад! Заставлял, лишал, не давал, одно нытье. Чего ж ты чемпионом-то стал? Это я сам, потому что я гениальный. А тренер тут вообще ни при чем. Такое всегда слушать стыдно. Фильм посмотрим, да, интересно.
5: Петр, ты не смотрел?
7: Знаете, я не смотрел, я вообще скажу, что у меня была в детстве кассета, где лет 16 мне было, кто-то дал мне кассету, как раньше было, с двух сторон что-то записано, мне сказали, на, Майкл Джексон, послушай. Я включил, слушай, нормально, думаю, хорошая музыка, а на второй стороне какая-то дрянь была. Вот, потом, годы спустя, я выяснил, что на той стороне, которую я принял за Майкла Джексона, был записан диско-певец Ф.Р. Дэвид.
6: Он был прекрасен, да.
7: Я был абсолютно уверен, что это и есть Майкл Джексон, а на второй стороне какая-то муть была, и вот это и был Майкл Джексон с альбомом «Триллер».
6: А вот это, в общем... Вот это история, да?
7: Объясняет мое отношение к Майклу. А по поводу отца, я согласен. Отец-то он вообще... У меня была дискуссия одна по поводу роли отца, и вот, значит, кто-то говорил, что вот надо больше, отец должен больше, так сказать, обнимашек, вот это все для женщин. Мне папа тут рассказывает. Я говорю, слушай, отец нужен не для этого. Отец вообще для ребенка, дочь это или сын, ну, хотя бы должен, мне кажется, быть опорой, возможно, даже какой-то слегка, так сказать, недостижимой. Вот мне почему-то представляется, что ребенок приходит на аудиенцию к отцу в кабинет, значит, там с ним беседуют, дают пару мудрых наставлений. Ну, в целом, вот примерно такая роль. Да. И, конечно, вот, знаете, эти разговоры, что он так страдал, и вот он детей там к себе, значит, в имение таскал, потому что над ним отец, значит, да у нас в каждой второй семье вот отец там подзатыльник дает, и ничего, нормально, педофилы не вырастают, понимаете? Поэтому, а у великих, ну, кого угодно возьмите, я не знаю, там вот, например, выдающиеся наши спортсмены, ну, давайте топ там, кто у нас за последнее время, вот Шарапова, да, тоже у нее отец, собственно, вложил всю свою жизнь в ее подготовку к теннисисту. Вообще игроки в теннис, вот они славятся, что там родители просто с детства кладут и деньги, и жизнь свою. И, естественно, они все тираны, они жесткие, потому что они воспитывают, да. Потому что это их продукт. Это да. Нельзя отдать в школу в какую-то. Ну, конечно, можно, там тренер тоже есть, но тащат это все родители. Да, возьмите творчество, музыка, там, я не знаю, пианисты и прочее. Почему из вот, семей таких вот часто люди вырастают? Потому что требовательные родители, либо у них есть такая же слава, такой же успех. Они
5: так
7: тащат
5: там в фильме, мне кажется, показано не совсем.
7: Не, я просто
6: мы не видели.
7: Про роль отца, не про фильм здесь. Про роль отца, конечно.
5: Там проблема сепарации, отец, вот, мне кажется, а не проблема он, его строгости. Он во многом... Я это вижу.
6: Ну, мы не смотрели, думаю, Татьяна, Джексон, мы не видели.
5: Всё, я молчу, проблемами... молчу.
7: Да. Как-то справился там, как мог, наверное. Просто, ну, на мой взгляд, это, ну да, жизнь, реалии. У кого-то вообще, извините, отца нет.
6: Добавлю, с твоего позволения, бывает. Петр, есть хорошая книжка. Называется, если правильно помню, называется «Талант ни при чем». Автора не помню, «Талант ни при чем». Там подробно, так сказать, разобраны жизнь и успехи Вольфганга, Амадея, Моцарта, Тайгера, Вудса и, как самый, с моей точки зрения, ну, один из самых показательных, две венгерские шахматистки по фамилии Полгар.
7: Селишь.
6: Да, папа дал объявление в газету. Ищу женщину, которая родит мне дочерей и которых я научу играть в шахматы. Нашлась женщина, представляете? Родила двух дочерей. Одну звали Юдит, вторую не помню как. Папа учил их играть в шахматы. Именно папа, строгий папа. Мы не про то, что мужчины лучше женщин, мы про другое. Вот строгий папа учил играть в шахматы. Получились мега-чемпионки. Вот если вы возьмете список, так сказать, сотню лучших шахматистов планеты, там одна женщина, это Юдит Полгар. При этом другая сестра, с точки зрения и этой Юдиты, и с точки зрения папы, она играла гораздо лучше. Но ей это не было интересно, и она в шахматисты не пошла. Ну вот, вот так вот. Толковый тренер, отец, который любит ребенка, который правильно наставляет, учит, показывает туда-сюда, вот результат. По-другому не бывает. Вы, кстати, обратите еще внимание, что когда мальчики ходят во всякие спортивные секции, и девочки, ну, с девочками я просто меньше в этой области знаком, тренер для мальчика, авторитет гораздо больший, чем, например, отец.

0: выступил в такой роли, и, ну, в таких индивидуальных, ну, не как экстремиста, естественно, да. воспитывал, да, а как шахматиста, да, гениального.
1: Хотя вот. Никто то никогда не знает, извините.
0: Быть. Ну да, черт его знает, что он там в Баку рассказывает.
1: Ладно, давайте на этом закончим первую нашу, точнее, нашу с вами часть, а Дмитрий Юрьевич остается.
2: Спасибо, Татьяна, спасибо, Петр.
1: Все, коллеги, всем пока.

Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Новые месторождения нефти на Аляске. Контекст. США намерены нарастить добычу ресурсов в самом северном и самом крупном штате. Компании возобновляют свернутые полтора десятка лет работы по разведке новых месторождений. Только в прошлом году в проекты было инвестировано 5 миллиардов долларов. Интерес к Аляске у крупнейших нефтедобытчиков резко вырос на фоне энергетического кризиса, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке. По оценкам геологической службы США, в этом регионе находится почти 9 миллиардов баррелей нефти. Деловая пресса пишет, что их извлечение открывает фантастические возможности. Примечательно, что Shell и ExxonMobil в свое время ушли с Аляски из-за экономических трудностей, но теперь возвращаются. Причем на участки, которые раньше не находились в поле их зрения. Экологические организации уверены, новый нефтяной бум таит огромные риски для экосистемы штата. Но энергетическая политика по разработке новых месторождений одобрена на самом верху. Дональд Трамп последовательно реализует свой предвыборный лозунг «Drill, baby, drill». «Бури, детка, бури». По его мнению, США должны стать главной энергетической державой планеты. По нефти они уже возглавили тройку лидеров, опередив Россию и Саудовскую Аравию. В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма! Узнать за 90 секунд. Гражданская авиация появилась в Советской России в 1923 году. Инженеры из Центрального аэродинамического института сконструировали первый пассажирский четырехместный аэроплан. Он развивал скорость до 150 км в час и летал по маршруту Москва-Казань. Через несколько месяцев первый полет совершил самолет цельнометаллической конструкции «Ант-2». Над ним работал великий Андрей Туполев. Скоро появилась и первая авиакомпания. Ее назвали «Добролет». На развитие гражданской авиации деньги собирали в специальный фонд всем миром, от наркомов до рабочих, а рекламировал ее поэт Владимир Маяковский. Сначала, наряду с созданием отечественного

Военных самолетов покупали немецкие «Юнкерсы». Но было принято решение не зависеть от импорта. Уже через год советские воздушные суда летали в Среднюю Азию, Крым, Поволжье, Германию и Китай. Летчики стали настоящими героями того времени. Авиация стала символом возрождения страны и одним из государственных приоритетов. Примечательно, но советскому правительству удалось воплотить в жизнь замысел, который в то время был не под силу целому ряду крупных западных держав.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 1:00, в Якутске 7:00, в Бишкеке 4:00. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Медиагруппа «Россия сегодня» открывает масштабную фотовыставку к 85-летию Советского информбюро. На Камчатке продолжают искать пропавших рыбаков. Deutsche Bahn столкнулась с массовой остановкой движения своих поездов. Подробности далее. Медиагруппа «Россия сегодня» открывает масштабную фотовыставку «85 лет Совинформбюро. Ожившая история, запечатленная эпоха», которая в том числе пройдет в российских дипломатических представительствах за рубежом. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе медиагруппы. С приветственным словом к посетителям обратился генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. Отметил, что 85 лет назад, в первые дни Великой Отечественной войны, родилось Советское информбюро и было призвано стать голосом страны в час величайших испытаний. Он также напомнил, что медиагруппа «Россия сегодня» и агентство РИА Новости и «Спутник» являются прямыми наследниками Советского информбюро. В экспозиции представлены работы известных фотокорреспондентов, среди которых Евгений Халдей, Владимир Гребнев, Игорь Костин. Именно 24 июня, на третий день Великой Отечественной войны, было создано Советское информбюро. Спасатели продолжают обследовать акваторию Авачинского залива, но пропавшие рыбаки с затонувшего накануне катера не найдены. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю. Сигнал о происшествии поступил ночью 23 июня. Трое мужчин на катере вышли на рыбалку в Авачинский залив. Один из них успел сообщить, что судно перевернулось. Утром среды из Петропавловска-Камчатского в район происшествия вышел катер-лидер поисково-спасательного отряда с водолазами и полицейскими на борту. Также к вылету готовится вертолет Ми-8 МЧС России. По погодным условиям планируется применение беспилотников для расширения зоны поиска. Москва не знает о наличии на Украине мощности для самостоятельного производства там ядерного топлива в рамках британско-украинской схемы по поставкам урана. Об этом рассказала РИА Новости официальный представитель нашего МИДа Мария Захарова. Ранее в канцелярии уходящего британского премьер-министра Кира Стармера заявили, что компания по обогащению урана при поддержке государства будет поставлять украинской фирме «Энергоатом» обогащенный уран для обеспечения работы АЭС на протяжении 2 лет. Его общая стоимость составит 280 миллионов долларов. Немецкая железнодорожная компания Deutsche Bahn столкнулась с массовой остановкой движения своих поездов по всей Германии из-за масштабного сбоя в системе цифровой радиосвязи. Об этом говорится в заявлении компании. Там уточнили, что на данный момент технические специалисты уже работают над восстановлением движения поездов. При этом, по данным компании, остановка коснулась как поездов дальнего следования, так и составов региональных линий. Министр обороны ФРГ Борис Писториус намерен отказаться от проекта по строительству новейших фрегатов типа F-126 для военно-морских сил Германии. Об этом сообщает журнал «Шпигель». С момента запуска проекта бывшим канцлером ФРГ Ангела Меркель расходы на него превысили 2 миллиарда евро. Сейчас стоимость проекта оценивают почти в 13 миллиардов. Отмечается, что взамен кораблей провального проекта Министерство обороны намерено закупить 8 фрегатов класса «Мекка-200». Следующий выпуск новостей через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Хазин и Пучков.
2: Добрый вечер, Михаил Леонидович.
3: Добрый вечер, Дмитрий Ильич. Как-то вот мы тут оказались неожиданно.
2: Добрый вечер всем слушателям и зрителям. Да. Вы слушаете и смотрите радио «Спутник».
3: Дмитрий Ильич, я просто не могу не задать вопрос, поскольку вот вся как бы апопея сегодняшнего дня, когда все должностные лица, кто говорит, что они ощущают дух Анкориджа, кто говорит, что его не чувствуют, кто говорит, что надо, кто говорит, что не надо. Что с Украиной будем делать?
2: Анкоридж испустил дух. Я уже давно это понял.
3: А я вот на самом деле тут конечно же, ключевая вещь – это заявление Владимира Владимировича Путина, который сказал и про Стамбул, и про Анкоридж, и про обстановку. Так вот, я могу сказать, что, судя по этой фразе, это как бы действительно дух Анкориджа в смысле, в стиле Дональда Фредовича. Похоже. То есть фразу, которую потом можно будет проинтерпретировать любым способом. Да, то есть полный спектр.
2: Похоже, вот. Да.
3: Поэтому я ее комментировать не буду.
2: Я вот только замечу, что мы вообще ничего не знаем о том, о чем договорились стороны в Стамбуле. Мы ничего не знаем. Кроме того, что когда украинская делегация вернулась в Киев, там кого-то сразу пристрелили, какого-то члена делегации. Видимо, что-то не то сказал. Анкоридж? Тоже ничего не знаем. Нам, когда говорят про дух Анкориджа, мы что-то смутное представляем, что, по всей видимости, два лидера серьезных государств о чем-то договорились. Вот лично мне видится, что один из них по кличке Козырь свои обещания никаким вообще образом не выполнил. Вообще никаким.
3: А я, вы знаете, я на самом деле в некоторых местах не соглашусь.
2: Так.
3: Дело в том, что обещания есть разные. И если мы будем говорить про этого самого пресловутого Козыря, то мы прекрасно понимаем, что он живет в чрезвычайно, ну, как бы, подвижной ситуации. Знаете, вот есть такой ролик с мужиком, да, который сидит, у него тут салфеточка, бокал вина, сверху льет, сверху ураган, у него за спиной стреляют, ездят танки. Ну, его все видели, да, его невозможно видеть. Вот это вот состояние вышеупомянутого Козыря. То есть он не знает, что у него будет через полчаса. Какую ему предложат очередную подлянку со списком Эпштейна, значит, что ему там взорвут, да, в Ливане, евреи или еще где-то. Ну, в общем, короче говоря, он по этой причине не может дать обещания. Типа, я обязуюсь к такому-то числу сделать то-то и то-то. Просто потому, что он абсолютно не знает, какие у него будут возможности. То есть, может быть, это ему ничего не будет стоить, опаньки, а может быть, это будет вообще невозможно. По этой причине его обещания надо рассматривать как некоторые такие тенденции. Да? Типа, если меня вызовут на правёж, там, вот эти, я про тебя буду молчать, пока смогу.
2: Да, пока смогу.
3: Пока смогу,
2: да. Ну, замечу, что ничего, что-то из его мощных начинаний не получается абсолютно ничего. Гренландию не захватил.
3: Даже Кубу не захватил.
2: Кубу, Мексику не захватил. Вообще Мадуру выкрал и с каким-то странным результатом.
3: Кто там выкрал Мадуру?
2: Да, да, да, да. Повозил в клетке по этому, как по Нью-Йорку.
3: Да.
2: Безобразно вообще. А где все остальное? Это где дух Анкориджа? Он, по всей видимости, повторюсь, он там чего-то наобещал, а выполнить ничего не смог. С ним как с серьезным человеком встретились серьезные люди, а он... А фаршмачился, только гадости всякие говорит, чтобы нефть на рынках прыгала, а он с этого деньги зарабатывает. Это что такое?
3: Тут тоже есть свои тонкости, потому что, ну, не, он, говорят, уже SpaceX упал ниже точки размещения. Говорят.
2: Илон Маск уже басота.
3: Дело
2: нет у него
3: не в том,
2: триллиона.
3: Что он, дело не в том, что он басота, а дело в том, что кто-то же это купил. А оно бах! Вот, ну, то есть, я изначально говорил о том, что это будет инструмент раздевания лохов. Ну, вот оно, вот оно.
2: Поэтому, следите за руками.
3: Следите за руками. Я бы по этому поводу не стал бы слишком сильно ругать Дональда Фредовича. Ну, как бы, ну, грубо говоря, вот то, что он может, то он может. Понимаете? Ну, невозможно, если у вас есть... собачка, знаете, я вот сегодня разместил эту замечательную картинку, значит, две картинки, да, такая вот маленькая-маленькая собачка бросается на носорога. Это первая картинка. А вторая
2: был,
3: картинка,
2: да. Да.
3: У нее берут интернет, выпивший был, не помню. Вот теперь представьте себе человека, который находится непрерывно в состоянии выпивший. И это не потому, что он там идиот или еще чего-то, а потому что степень напряженности достигла каких-то совершенно запредельных величин. Но ведь наши все начальники, вот эти вот, которые говорят разные вещи, они же тоже говорят разные вещи не потому, что они идиоты или пьют или еще чего-то, а потому что, сейчас я такую скажу как бы вещь из теории власти. Все и в Вашингтонске, и в Лондонске, и даже в Пекинске очень хорошо, я уж не говорю про нас, грешных, очень хорошо понимают, что та модель, в которой мы все жили, много десятилетий, и в которой очень многим было тепло, как бы все было замечательно, нос был, не скажу в чем.
2: Да.
3: Вот, а то нас будут ругать. Вот, и, соответственно, все было хорошо, и вдруг неожиданно стало понятно, что эта модель больше не работает. Я вот уже объяснял, да, в Соединенных Штатах Америки, для которых инфляция 5% – это уже ой-ой-ой, промышленная инфляция сегодня больше 1% в месяц. Это ужас, ужас, ужас. И вот в этой ситуации все властные группировки, а в соответствии с теорией власть – это конкурентное взаимодействие малых организованных групп. Читайте «Лестницу в небо». Так вот, фокус состоит в том, что вся эта конструкция сыпется. И в соответствии с правилами властных группировок все консолидируются под начальника своей властной группировки, который должен ее спасать. И по этой причине все начинают говорить то, что велел начальник. Не то, что ему кажется разумным, не то, что как бы велено по должности, а вот то, что и это ключевая проблема. По этой причине Трамп не может заставить своих сотрудников сделать то, что как бы ему хочется, чтобы они сделали, потому что они говорят, ну, Фредович, ты, конечно, парень-то хороший, но ты же сам понимаешь, наша группировка тебя поддерживала. Там вот я, там мои... хасиды, там мои, значит, старая американская элита, да, вот еще тех времен, на которые на Мэйфлауэре приплыли.
2: Вы знаете, или... что Мэйфлауэр – это по-русски боярышник?
3: Ну, есть разные варианты.
2: Нет, это да, один. Один, да. На боярышнике приплыли. Вся история США выглядит по-другому.
3: Настолько боярышник – это хорошая вещь. А или, соответственно, я член масонской ложи. Мой верховный сюзерен там в Лондонске.
2: 38 градуса.
3: Вам сидит в Лондонске. Я должен. Понимаешь? Ну, Фредович, ну извини, ну так вышло. Да? Ты же знал. Более того, ты как бы обратился к нам. Не ко мне лично, а к нам как к команде. Мы тебя поддержали. Ну, а теперь, извиняй, вот надо вот так сказать. Ну, ты прикинь, как тебе надо вывернуться, чтобы это то, что мы сказали, тебе пошло на пользу. Ты же у нас великий.
2: Да, да, да. Очи бачили, шо купували.
3: Вот это вот ровно оно. Да. Вот это вот то, что сегодня происходит. Обращаю ваше внимание, кстати, если вы возьмете какого-нибудь, простите за неприличное слово, Зе, да, то вот Зе, она же тоже в той же самой ситуации. То есть вокруг него толпа... персонажи, они все
2: шерстяных,
3: бандюганы, да, коррупционеры, это все понятно. Но у каждого из них свой пахан. И этот пахан ему говорит, делай вот это. Он говорит, да я же, ты не понял. Вопрос о жизни или смерти. Делай вот это. Вот они все начинают, и в результате создается ощущение, что у нас какое-то вот поле, во-первых, как это, в поле каждый колосок живет по отдельности. А почему? Потому что мы привыкли видеть структуру официального управления, вот она.
2: Да.
3: А там на самом деле работает другая структура управления по властным группировкам. Они не совпадают. И по этой причине, когда вылезает вот это вот управление по властным группировкам, то создается ощущение, что они все спятили. Но они не спятили. Ни у нас не спятили, ни у них не спятили. Но... властная вертикаль в такой ситуации вообще не работает. Ну, просто вообще. Что делать?
2: Никто не знает.
3: Никто не знает. И по этой причине уровень паники очень растет.
2: Ну, с другой стороны, все это известно еще со времен Древнего Рима. Если
3: Аналогичный случай был в городе Бердичи.
2: Да, если античная родина в опасности, что надо делать? Назначать диктатора с диктаторскими полномочиями. Теперь это называют красивыми словами кризисный менеджер. Ну да, давай, вот он придет и начнет рубить вам хвосты, косты и все. Почему? Родину спасать античную надо. Это 2000 с лишним лет назад известно было.
3: А вот это очень страшно.
2: Конечно.
3: Потому что первое, что делает, когда приходит диктатор, он разных руководителей властных группировок им говорит. Тут нам
2: будет вот так.
3: Не хватает в бюджете такой-то суммы, угу. Деньги должны быть через полчаса. Если денег не будет, ну тогда извиняйте. И по этой причине мы близко уже все подошли к назначению антикризисного менеджера. Очень все. Разница только в том, что в нашей стране это сделать достаточно легко.
2: Ну, легче, чем там,
3: сильно
2: так скажем.
3: Легче,
2: да.
3: Там, да. А там в некоторых местах вообще невозможно. Потому что те, кто назначает антикризисного менеджера, не могут его легализовать. Вот это реальная проблема. У них там, простите, как это называется, дерьмократия.
2: Да? Угу.
3: Да, вот.
2: Угу.
3: Вот. И в ней очень сложно что-то легализовать. То есть нет, если все согласны, то проблем нет, да что угодно. А вот если не согласны, то никак не получается. Да? И премьер-министры меняются каждые 15 минут.
2: Это же дурь. Абсолютная дурь. Ну, если вы про демократию, не вы, если про демократию, вот у вас 100%. Вот если 51% решил, что будет вот так, а 49% против, например, извините, друзья, сейчас вы будете делать то, что решил 51%. Если не так, оно вообще работать
3: хуже
2: не будет.
3: Другое. Хуже другое. Вот представим себе, да, мы из болота тянем бегемот.
2: Угу.
3: Есть два варианта. Либо его тянуть налево, либо его тянуть направо. При этом это работа, да, из болота тянуть бегемота. Так вот, значит, тянем, 3 минуты потянули, и еще не вытянули. И тут один человек из этих 51 перебегает на ту сторону и говорит, нет, я понял, мы неправильно, теперь мы тянем вправо. Надо ли объяснять, что бегемот будет там вечно?
2: С моей точки зрения, демократия – это басня про лебедя, рака и щуку. Один летает, другой плавает, а третий ползает задом наперед. Вот мы их втрех в одну телегу запряжем. Где окажется ваша телега? В небесах, под водой, задом наперед. Где окажется?
3: Как говорил мой папа, у нас в семье демократия. Как я скажу, так и будет.
2: Молодец. Да. Вот разбирался человек.
3: Да. Да. В демократии.
2: Да. Давайте вернемся.
3: Вернемся.
2: Что же будет с Украиной?
3: Так вот, в чем вся проблема с Украиной? Значит, там демократию. Там жесточайшая тоталитарная диктатура и одновременно максимальная демократия, которая свелась к полной анархии. В чем она? Я это хорошо видел в Крыму. В чем состоит, ну как бы, в чем состоит диктатура? И объяснять не надо, это все понимают и знают. Вон одни вот эти вот жертвы, да, этих вот, которых ловят на улицах, чтобы убить на войне, эти все знают. А демократия в полной безответственности перед государством. И вот ждуны в Крыму. Они говорят, вот пришла Россия и стала наводить порядок.
2: Жить стало,
3: стало
2: сложнее.
3: Нужно получать какие-то лицензии.
2: Налоги
3: оформлять,
2: платить.
3: Налоги. Дмитриевич, я просто вам рассказываю историю, да, чтобы вы понимали, как устроена жизнь. Значит, мы прикупили участочек. Там. У нас маленький участочек,
2: да.
3: а у соседки мы прикупили участочек. Соседки там... 78 лет, и она этот участочек неправильно оформила. Потому что она ее оформляла еще во время ОНО. Но она получала его от колхоза в 50 каком-то году. Она приехала не то из Тернополя, не то еще откуда-то. Такая западенская тетенька. Но западенская не в плохом смысле, потому что она такая крепкая
2: хозяйственница.
3: Да, у нее 3 детей, значит, 2 дочери замужем за нашими офицерами, а сын. Тоже, ну, он уже в отставке, но тут, то есть у нее все, как бы никаких претензий к ней нет. Но она, как твердый хозяйственник, она все как бы держала железной рукой, но вот оформлять это не ее. И мы, соответственно, обнаружили, что у нас как бы большой кусок между улицей и участком, там такой лесок рос, никому не принадлежит. Ну, она потому что прикидывала, зачем это, и так ее лесок. Да. А надо оформлять. Ну, мы, соответственно, там, ходили, оформляли бумажки, туда сделали. Но в результате оказалось, что наш этот участок состоит из двух участков. Потому что ввели правило, что участок не может быть там больше чем или еще чего-то, неважно, два участка. А вы знаете, что у нас нельзя строить, если дом ближе к границе участка, чем что-то?
2: 5 метров.
3: А граница участка проходит прямо посреди, ну там не посреди участка. И у нас два варианта. Либо, значит, пытаться строить в луже, потому что участок на склоне, вот прям в луже. Да?
2: Да.
3: И невозможно, там ничего делать нельзя, туда все течет со всех сторон. Нам даже нарисовали карту палеоврагов, и там это вот как раз местная дырка. Да? Она частично засыпана, но все равно там строить нельзя. Либо мы нарушаем закон. Не строить тоже нельзя, потому что если на участке ничего не построено, его можно отобрать.
2: Да, да.
3: То есть, иными словами, нас загнали в некий... Нет, ну понятно, что мы справимся. Да. Да? Это не самая большая в жизни проблема. Но это как бы типичная совершенно картинка. Да? Как только вы вводите правила, немедленно выясняется, что есть люди, у которых из-за этих правил возникают проблемы. Так вот, на Украине полная демократия, правил нет. Ну, то есть, они, может, где-то написаны, но их никто не соблюдает. То есть, если кому-то наверху что-то хочется... то это другое дело. Тут вступает в дело диктатура. Я начальник, ты дурак. Но за пределами полная свобода. И многим она нравится.
2: Конечно. Ну вот у меня, например, товарищ ведет коммерцию. Была Украина, он один раз в год ходил в налоговую, да. Платил какую-то взятку, и все.
3: И все.
2: А теперь давай-ка ты каждый месяц будешь платить. Да вы чего?
3: Раз в квартал.
2: Ну, пускай. Все равно 1,4 это серьезная разница.
3: И
2: суммы совершенно другие.
3: Совершенно другие суммы. Вот.
2: И если вы думаете, что это не вы, что это у кого-то вызывает восторг, что я буду теперь платить в 4 раза больше.
3: Не вызывает.
2: Нет, дорогие друзья, было хорошо, а стало хуже.
3: А теперь, соответственно, обратите внимание, там живет. Ну хорошо, вот, ну, скажем, вот мы это все получили, да. Они сдались. Мы получили 15-20 миллионов человек. Ну, там есть старики, которым уже наплевать, кто-то да. разбежался, хотя, я думаю, многие побегут обратно сейчас в Европе, начнут их поддавливать. Вот, 15-20 миллионов человек, которые нас активно не любят, потому что им вбили в голову, что мы во всем виноваты. Знаете, вот это не потому, что надо платить налоги, а потому что мы во всем виноваты. Причем, когда они приезжают в Америку, им говорят, или там в Канаде, знаете, такая Канада.
2: Канада.
3: Вот там, значит, Эгетни, ну это же цивилизованная страна. Тут все платят налоги. А в России только мы платим налоги.
2: Да.
3: Вот.
2: Ага.
3: Вот.
2: На всякий случай, слово «таксмен», то есть налоговик,
3: да.
2: на Западе,
3: да.
2: в англосаксонских культурах, оно...
3: Да.
2: равнозначно отечественному слову на букву «П», которое недавно перестало быть матерным.
3: Да, оно никогда не было матерным.
2: Ну, пускай. Но, тем не менее, люди налоги платить не любят нигде.
3: Нигде. Ну вот. И при этом, соответственно...
2: Задайтесь вопросом, а почему же там их платят? А потому что вот удавка на горло накинута, шаг влево, шаг вправо, расстрел, попробуй не заплатить.
3: Да-да-да. И у меня по этому поводу сразу же возникла мысль, да, ну как, что нужно делать? Ну, во-первых, надо истребить тех, кто реальные враги, да, кто там убивал, мучил и так далее. Но их ловить дело трудно. И тут мне пришла в голову замечательная идея. Надо ввести там... правило, что если ты нашел, что твой сосед тайный агент СБУ и пытал, мучил, убивал людей, и ты с этой информацией пришел в компетентные органы и это сказал, то половину имущества соседа тебе.
2: Опасно. Опасно такое.
3: Там легко. У нас, кстати, это будет работать плохо. Хотя тоже будет, но плохо. И люди, которые так будут себя вести, им будет жить тяжело.
2: Ну, с нынешними, так сказать, техническими возможностями это не Великая Отечественная, и после нее, да. когда никого не найдешь, не поймешь, никаких да. учетов, ничего нет. Где вы служили? Вы в каком полку служили, дорогой наш друг Грицко? Вот в этом. Давай, однополчан своих, кто там с тобой? Командир взвода, командир роты, командир батальона, если документы не захвачены. Да, кто да, там да. у тебя? Сослуживцы, вот эти. Да, да сводим в базу. Теперь этого Степана, Миколу и всех остальных. Кто чем занимался? Эти сдавать друг друга и стучать будут со скоростью звука. Это да. не я. Не... Грицко, ты что, обидишься? Вот так, да, сработает. Но я не представляю, какие силы для этого надо задействовать. Хотя теперь есть искусственный интеллект, который да. всех сосчитает за 3 секунды ровно. Да, там да. попроще должно
3: да,
2: быть.
3: Да-да-да. Вот. Вот это вот очень... Да, она, конечно, с точки зрения человеческой такая злобно-циничная.
2: Ну, а куда
3: деваться? Деваться некуда, да.
2: Вот. Есть опыт передовых стран, например. Вот у нас их в лагеря сажали, бандеровцев, например, да. где они немедленно сколачивали этнические ОПГ, выявляли осведомителей, убивали, и ничего не сделать было никак. Тогдашними силами. А вот есть передовые страны, например, Соединенные Штаты Америки. Вот у них, помните, была такая тюрьма Алькатрас на острове да. в заливе в Сан-Франциско. Да. А доказала полную неэффективность вот это сидение на острове, полная фигня. Что они сделали? Они построили тюрьму Мэрион, которая зарыта в землю. Убежать оттуда нельзя.
3: Ну, Алькатраса тоже. Есть только есть легенда, что только там какие-то люди сбежали, но, правда, по дороге их, скорее всего, они утонули. Но...
2: У меня черный пояс по Алькатрасу. Мэрион гораздо круче. Я к да? чему? Одиночные камеры, никаких ОПГ, ничего. Сидите на здоровье. Вам вот за это, вот за то, про что вы говорите, пожизненное, без права на какое бы то ни было вообще освобождение. Оно должно быть именно так. Потому что когда Никита Сергеевич Хрущев их 80 тысяч из лагерей отпустил, и они, те, кто вчера пытал, убивал и насиловал, приехали домой, живут... От тебя через дорогу, от пострадавшего, и цинично тебе улыбаются. Помнишь, как было? Более, можем повторить.
3: Более
2: да.
3: того, они продолжали убивать.
2: Естественно.
3: Тех
2: да.
3: людей, которым они вынесли тогда приговоры в рамках своей этой системы. Говорят, что последнее такое убийство было в Сибири в 70-е годы.
2: Вот.
3: Вот.
2: Так, надо прерваться. Слушаем радио «Спутник», после перерыва вернемся.
0: Хазин и Пучков.

0: Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Дуэльный кодекс гласит: «Дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести». «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
3: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
4: Да.
3: А переоценивали?
4: Вряд ли.
3: Сколько друзей вы потеряли?
4: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
3: Часто ли ты ошибаешься?
4: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
3: Чему главному тебя научили твои дети?
5: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Хазин и Пучков.
6: Возвращаемся в студию.
7: Радио «Спутник».
6: Радио «Спутник». Да. Как обычно.
7: Да.
6: Но сегодня неожиданно вместе.
7: Да.
6: Дмитрий Ильич, вот скажите мне, что будут делать наши друзья, партнеры?
7: Угу.
6: Ну, как бы сказать. Плохие партнеры.
7: Нехорошие.
6: Нехорошие партнеры, да. А когда этой осенью, даже, может быть, уже в конце лета, в Африке начнется голод, и побегут туда голодные негры в большом количестве.
7: Ну, они давно бегут. Тут побегут в промышленных количествах, по всей видимости.
6: В промышленных объемах, да.
7: Когда бежали раньше, у меня все это вызывало серьезные вопросы. Я, поскольку в ленинградском ГУВД один я по-английски мог с неграми разговаривать, я вступал все время с ними в интеллектуальные дискуссии и выяснял, вы что бежите.
6: В контакт, да.
7: Они все объясняли, что бегут они вовсе не в Россию. Россия им не сильно, у вас холодно и вообще неинтересно. А бегут они в Европу, а лучше всего убежать в Великобританию. Там самые большие пособия. Как-то люди...
6: Они в Германии?
7: Нет.
6: В Великобритании?
7: Германия отлично, но да. Британия еще лучше. Это вообще писк. Туда очень сложно пробраться было. Только благодаря к приходу к власти вот этих идиотов последних стало просто туда попасть. И в результате вон на улицах головы уже отпиливают. Так хорошо получилось. Задавал вопрос, а как это ты вот так? Ну, там были выдающиеся экземпляры. Один был из Мали. Мали – это где-то африканский рог, она внизу там. Он из Мали.
6: Мали – это центральная Африка, там уран и золото.
7: Да,
6: это бывшая французская колония.
7: Да.
6: В самом центре.
7: Жизнь тяжелая.
6: Ну, тяжелая, да, это Сахель.
7: Да.
6: Там климат тяжелый, там жрать нечего.
7: Он бежал через Африку, да. Наверх, туда, да. на север. Забежал в Ливию, где Муаммар Каддафи был. Там его изловили.
6: С Муаммаром Каддафи он как бы шуток не любил.
7: Да, шуток не любил. Пришлось года два или три послужить в армии в тамошней, потому что ты без дела бегаешь. Мы тебя пристроим сейчас, да, пристроим. Он такой, у него на груди были шрамы, я говорю, что такое. А это когда в мужчины посвящают, тебе там веревки какие-то продевают, надо оторвать.
6: Да.
7: Ну, если ты мужчина, в конце концов. Вот. Короче, он у Каддафи послужил, забрался в какой-то сухогруз, уплыл в Украину. На Украине, значит, куда-то там опять перебрался, оказался в Российской Федерации. В общем, наши люди его достали из ящика с углем под вагоном на российско-финской границе.
6: Зимой.
7: Естественно, да. Ну и вот с такими беседы, как это у тебя так получилось, основная масса говорила, что это обходится примерно в 10 тысяч евро.
6: Надо заплатить.
7: Да,
6: и у них... Откуда у него был 200 евро?
7: Вот, а где-то их, ну, есть, ну, родственники собрали там туда-сюда. То есть по-разному, но это серьезно. Вот если у нас гражданина на улице поймать сейчас, когда мы живем, это не 90-е, мы живем гораздо лучше. Есть у тебя десятка евро для того, чтобы куда-то убежать? Сильно вряд ли. Вот сильно вряд ли.
6: Нет. Нет.
7: Но... И этот чудесный эпизод, когда это здоровые, крепкие, молодые мужики
6: надо
7: бежали.
6: 10 тысяч евро – это лимон рублев.
7: Да.
6: Это лимон рублев.
7: Да, да, да.
6: Много историй про бабушки. Бензович, прошу прощения, отвлекаюсь.
7: Это бабушки.
6: Тетеньки да. утащили из банка там, 10 тысяч золотых монет.
7: Угу.
6: Ну, правда, сотрудники, как угу. я понял.
7: Угу.
6: Серьезные девушки, молодцы.
7: Молодцы, да.
6: Вот, так вот, возвращаемся.
7: Так я, да. да, ну вот раньше это было вот так.
6: Да.
7: И поток, это самое главное, поток был очень, так сказать, хилый. Казалось, что это много, нет, это было очень мало. А теперь, когда вы, это вашими европейскими стараниями, там везде война, везде голод и невозможно жить. И теперь они миллионами двинут.
6: Вот.
7: Они их еще Эрдоган пугал, помните? Вот у меня тут 3 миллиона беженцев, сейчас я к вам всех запишу. Или, ну-ка быстро мне 4 миллиарда евро. Ой-ой-ой, тихо, только не пускай. А теперь пустят, наверное. Я так думаю, отношения у всех испорчены, и теперь они попрут, как не знаю что. А помните, как в Соединенные Штаты шли какие-то колонны там по 100 тысяч человек из Южной Америки?
6: Я вам открою страшную тайну, никуда они не делись.
7: Естественно. Но вопрос, а как вы их останавливать будете? Ну, пулеметов у вас там нет, да и стрелять никто не будет.
6: Ну, вы знаете, я вот как бы, у меня самое страшное воспоминание молодости. А знаете, вот как бы бывают картинки, да, от которых ужас.
7: Угу.
6: Вот у меня есть несколько моментов. Один ужас, это когда я ехал на своей машинке о четырех колесах, ну, такая была машинка вполне, где-то было, по-моему, 2 сентября, там, 10 или 11 года.
7: Угу.
6: И вот я еду в Москву, идет дикий ливень, дикий. И я еду со скоростью ровно 110 км в час, потому что я понимаю, что я, когда я чуть-чуть прибавляю, то машина всплывает.
7: Угу. Гидропланирование.
6: Да-да-да, аквапланирование.
7: Да.
6: Я как бы еду во втором ряду слева.
7: Угу.
6: И вот меня одну за другим обгоняют три машинки типа Deo Matiz.
7: Ну, безмозглые.
6: Вот. Они реально плывут, да, вот.
7: Да, да, да.
6: Вот. И, соответственно, у них нет базы. И если там где-то под водой камушек или веточка, или еще чего-то. Ну, то есть, какие-то. Вот тут я просто реально испугался. Я сбросил скорость до 80, перешел в третий.
7: Правый, да.
6: Ну, дальше. Значит, это вот первое обстоятельство. Второе обстоятельство. В 1979 году аятолла Хомейни. Из города Парижску, где он скрывался от гнева шаха, сразу, естественно, немедленно возникает вопрос об отношениях Парижска с шахским
7: Ираном.
6: Режимом.
7: Да.
6: Да. Вот, ну, типа, мы с тобой дружим, но на всякий случай вот у нас тут есть, да? Так вот, он приехал в Тегеран, и на улицах Тегерана 3 миллиона человек. Вот с ними ничего нельзя сделать, да? Их даже, ну, как бы из пушки нельзя, потому что снаряд будет застревать. Просто с этим ничего нельзя сделать. И расстрелять их из пулемета нельзя, потому что такого количества патронов нету. Нет, ну, может быть, их можно затравить газом или атомной бомбой. Вот, но вот это ужас. Вот у меня такое ощущение, что они что, вот к этому, что ли?
7: Да. У меня, кстати, еще один вопрос в рамках упомянутой нами ранее демократии.
6: Да.
7: Вот вы на африканский континент лет 200 минимум завозили демократию.
6: Да.
7: Вот вы там развивали капиталистические производства, там конкуренция, свобода и все такое. Расскажите, пожалуйста. Каков эффект от ваших действий, и почему же теперь люди оттуда миллионами бегут от голода?
6: Расскажу.
7: Так.
6: Расскажу. Значит, у меня есть знакомые, которые в Африке работают.
7: Угу.
6: Они говорят, что ощущение от работы с африканскими чиновниками примерно такое же, как было, ну, те, кто постарше, как от европейских чиновников 60-х годов. У них у всех 2-3 высших образования, причем там всякие Сорбонны.
7: Угу, хорошие.
6: Да, да, как бы лондонские школы экономики, то есть все как надо. Угу. Вот, они все невероятно образованные, говорят на 3-4-5 языках, способны разговаривать на любую тему. Да, один мой знакомый, который работал в нашей компании в Африке, и наша компания его кинула. Угу. И он, значит, пришел к своему приятелю, который на тот момент он уже не был министром и еще не был министром, но он был поэтому адвокатом. Он говорит, ха, говорит, сейчас, говорит, мы их сделаем. И сделал. Значит, причем вот как бы вот смотреть на это, да, вот как, знаете, Перри Мейсон, да, вот. То есть просто вот, вот совершенно как бы адвокаты противоположной стороны просто не... А он это говорил, ну, как говорит, они же взяли адвокатов-то западных, они же все безграмотные, они же люди некультурные, значит, думать не умеют, работать не умеют, у них и, прости за неприличный вопрос. И он их всех сделал. Вот, так вот, да, говорит, у них, конечно, коррупция, но это везде, тут как бы даже вопросов нет. В чем вся проблема? Дело в том, что их встроили в рамках мировой системы разделения труда, им вменили специализацию. И по этой причине у них реально прибыльные 1-2, максимум 3 отрасли. И их можно отключать. И поэтому как только появляется какой-то, неважно, президент, премьер, Че диктатор, Гевара, да, там, старший сержант, который взял власть, его начинают немедленно зажимать, чтобы он, не дай бог, не устроил там хорошую жизнь. Вот в чем все дело. А поскольку сейчас разрушается вся система разделения труда, то летит вся эта система. И эти ребята, которые там начальники, они на самом деле предлагают титанические усилия, чтобы был относительный порядок. Но из-за вот этих вот экономических проблем не получается. А народ там мобильный. И по этой причине вот из Соединенных Штатов Америки бегут пока только богатые. Хотя уже начинается. Из Европы, ну, немножко немцев бегут в Россию, а больше некуда бежать. Вот. Но это действительно будет очень большая, скоро проблема. Потому что как только разрушится система разделения труда, голод будет не только в Африке, но и в других местах.
7: Там же вульгарно нечего жрать.
6: Вульгарно нечего жрать, да, потому что они не в состоянии в рамках вот разрушения этой системы, ну грубо говоря, они производят достаточное количество пшеницы, но современные сорта пшеницы, они должны же их закупить.
7: Да, да.
6: А они требуют удобрений. А на удобрения нужны деньги. А деньги они получить не могут, потому что банки ихние, и потому что те в тех отраслях, из которых они брали налоги, в них, соответственно, спад. И денег не хватает. Вот такая картинка.
7: Ну, только поздравить.
6: Вот.
7: Вот результат владычества и господства Запада. Вот так вот, ваши дорогие западные партнеры, демократия работает. Где зерно брать? В Монсанто, генно-модифицированное. Да? Оно там вместо одного колоска 3 вырастает. Урожайность несопоставимо выше. Удобрения где брать? Ну, в России, наверное. А теперь денег нет, значит, зерна вы не купите, а российские удобрения мы к вам не пустим. Все.
6: Именно не пустим.
7: Да, и все. Ну, а что результатом? А результатом миллионы беженцев.
6: Кстати, у меня есть предложение.
7: Так.
6: Мы же, как известно, навыпускали довольно много разных ценных бумаг государственных. Евро, долларов и так далее. И мы же их сейчас оплачиваем. Да? Мы платим по долгам. Угу. Хотя нам, соответственно, заблокировали. Надо разобраться, кстати, как мы это делаем. Очень интересно. Но у меня появилась мысль, а что если платить по долгам?
7: Удобрениями?
6: Нет, теми деньгами, которые они у нас заблокировали.
7: Толково придумано.
6: И не только им, да, я не уверен, что мы сейчас им платим, это надо разобраться, но и всем остальным тоже.
7: Кстати, что-то тема как-то подзаглохла. то столько крику было по поводу того, что они проценты с этих денег забирают и тратят на украинских нацистов, а теперь что-то затихли. Куда же они их дюют, наши проценты?
6: Ну, они как бы... Нет, они там отдают нацистам. Ну, ситуация очень простая. Мы говорим, ребят, вот там евро, как евроклир или как там. Вот да. У них там деньги. Да они их отдали. Ребят, вы не поняли. Они же это сделали незаконно. Да, вот ваши деньги там. Идите с ними и разбирайтесь. И скажите им, это наши деньги. Отдайте их нам обратно. Отберите у нацистов, отдайте нам.
7: Да. Было бы неплохо. Ну, да.
6: Я говорю, это как это называется? Сейчас говорят, лайфхак.
7: Как было в журнале «Наука и жизнь»? Маленькие хитрости.
6: Да, совершенно
7: верно. Такая маленькая хитрость. Маленькая.
6: А как это было в технике молодежи? Там такое было.
7: Хорошие были журналы.
6: Хорошие. Да. Я как сейчас помню, но это все-таки, по-моему, было в «Науке и жизнь». Там какой-то перец сделал сенсорную панель, в которой, соответственно, там, по-моему, 9, ну, как бы вот точек, да, ну, квадратиков. И в зависимости от того, как ты ведешь пальцем, на экране получается та или иная буква.
7: Так.
6: И он эту штуку приделал к пишущей машинке и научился писать с какой-то совершенно невероятной скоростью. Вот так вот, пальцем вводит, да, вот видите, да, ведь никто после этого не сделал, вместо того, чтобы...
7: Подозрительно. У америкосов в судах другие, такая машинка, она такая кругленькая, под пальцы вот такая, вот там какая-то скоропись специальная. Скоропись,
6: да. Но все равно там кнопочки. Да.
7: Ну, теперь искусственный интеллект.
6: Ну, теперь искусственный интеллект, да. Ну, правда, он иногда такое. Ой, кстати, у нас еще есть 10 минут, я же тут...
7: Так.
6: Искусственный интеллект. Я тут решил разобраться, ну, я же экономическую теорию написал, кризиса, да, капитализма. Кстати, книжка уже напечатана. Все, ее вот с типографии «Последний кризис капитализма» свозят на склад, и можно будет ее получить.
7: С нетерпением.
6: Да, проблема только в одном, сколько времени это займет, потому что это же бюрократия. Нам нужны все бумажечки, накладные, там туда-сюда, ТРПР. А это не хухры-мухры, потому что потом налоги платить. То есть все бумажечки должны быть.
7: Обязательно.
6: Если вы что-то продаете, у вас должна быть бумажечка, на основании чего вы это получили. А иначе все конец. Так вот, я, соответственно, начал задавать искусственному интеллекту, болвану этому.
7: Электронному.
6: Да. Разные вопросы. Мне было очень интересно, почему я хотел от нее получить вопрос. Может он ответить или нет?
7: Да.
6: Почему вот эта вот такая удобная и, в общем, понятная теория, причем которая даже переведена на американский язык и продается на Амазоне уже лет 5, почему они ее не читают и их игнорируют? И что самое удивительное, я, в общем, ответ получил. Этот ответ звучит так, и он на самом деле очень глубокий. Звучит он так. Отличие политэкономии от экономикс, ну, там, современной либеральной экономической теории, состоит в том, что в либеральной экономической теории отсутствует анализ бенефициаров экономической деятельности.
7: Как интересно.
6: И влияние экономической деятельности на социальную структуру общества. То есть, нет, можно изучать, какое количество там средний класс, сколько он потребляет, еще чего-то туда-сюда, но смотреть, кто является конечным бенефициаром экономической деятельности, запрещено. И как это влияет на то, что называется властные группировки.
7: Как интересно. Не слышал про такое. Да.
6: Вот. Еще раз. Ну, я про это догадывался, что когда из политэкономии выдернули полит и оставили одну экономию, почему они ее математизировали? Чтобы убрать оттуда социальную составляющую. И в результате самый простой способ оздоровить западную экономику – это просто тупо списать все долги частных лиц. Не компаний, не государства, а частных лиц. Типа, ребята, да, все, ребята, вы никому ничего не должны.
7: История Древнего Рима дает тому некоторое количество
6: это
7: примеров.
6: Как бы, да, как бы иудейская тема, да, каждые 7 лет освобождение от долгов. Ну, казалось бы, ну почему? Ну да, это несправедливо. В том смысле, что тот, кто брал много в долг, от этого выигрывает сильно больше, чем тот, кто не брал. Но с другой стороны, с точки зрения психологии, тот, кто брал долги, он там ночами не спал. Угу. Известный анекдот. Знаете, как
7: пусть приходит... теперь он не спит.
6: Пусть теперь он не спит.
7: Хороший, да?
6: Хороший. Жизнь. Так вот, и, соответственно, и я еще вот тогда, там лет 15, это мы это обсуждали у Третьякова в передаче «Что делать?». И я тогда сказал, что это невозможно. То есть это разумно, да. Но это невозможно. Потому что долги – это активы банковской системы. То есть мы говорим о том, что финансисты являются конечными бенефициарами. И угу. по этой причине они никогда не согласятся, чтобы их лишили вот этого влияния. И у меня, кстати, в книжке там график приведен доля финансового сектора в перераспределении прибыли в свою пользу. Если до создания ФРС в 1913 году было 5%, угу. то сегодня больше
7: 70%. Ничего себе!
6: И это все вот эти вот накопленные частные долги. Ну, так понятное дело, да, что они на это никогда не пойдут. Как только вы это объясняете, но если об этом сказать вслух, угу. то народ же может сказать, а ну и ладно, 1000 лет жили, чтобы у них было 5%, пускай и дальше будет 5%, списываем все долги.
7: Оставляем 5%.
6: Оставляем, ну, 5% там возникает естественным образом, это какие-то там посреднические операции и прочее. Угу.
7: Надо американцам эту мысль подкидывать.
6: Надо подкидывать.
7: Надо на них проецировать наши свирепые лучи. Пусть задумаются.
6: Поэтому спутник у них запрещен.
7: Естественно. Ну, кроме спутника, есть еще да. торренты, через да. которые можно там вплескивать вообще все, что угодно. Вот. У нас этим никто не занимается, между прочим.
6: Почему-то?
7: Не знаю. Видимо, мы партнеры по-прежнему. Да. Они Starlink повесили, который наводит дроны на наших солдат. Да. Они разведсводки обеспечивают. Они проводят дроны через нас, сквозь систему нашей ПВО. Нет, партнеры, нет, мы не будем. Странно все это.
6: Ну, один мой товарищ, у которого в силу его бизнеса много разных друзей, рассказывает, что у него есть, это товарищ, но клиент. Да, угу. то есть,
7: да.
6: Он говорит, что я, говорит, ничего не могу сделать, потому что все время прилетают дроны. Причем они не просто прилетают, а вот я ремонт закончил, и через 2-3 дня пролетает дрон. Угу. Такое ощущение, что я просто точно знаю, когда я закончил ремонт.
7: Ремонт закончен, да.
6: При этом, говорит, самое неприятное, что если у тебя при этом госконтракт, угу. то тебе впаивают штрафы миллиардные. Независимо от того, прилетал дрон. Ну как, ты же не выполнил.
7: А как же всякие форс-мажоры?
6: Видимо, украинский дрон...
7: То есть бомба
6: дрон...
7: с неба,
6: да,
7: это не
6: форс-мажор. Да.
7: Возможно, ты сам ее сбросил.
6: Наверное. Ну, например.
7: Наверное. Да. Доказать надо.
6: Да, доказать. Да. А ты вот докажи. А нету судебной практики.
7: Да. Как в известной песне. Ох, мама, жизнь была жестока, и потому...
6: Да, да. Я сразу же вспомнил песенку. Вот и верь после этого людям, а дальше я не буду.
7: В целом, с искусственным интеллектом ничего не понятно. Скоро пузырь лопнет, мы наслушаемся, какой это был обман.
6: Но, тем не менее, я считаю, что то, что вот он сказал, это замечательно. Ну, ладно, можно, конечно, сказать, типа, это я ему правильные вопросы задавал.
7: Естественно. Но, правильный вопрос содержит половину ответа.
6: Ну, не совсем, но да. Но, тем не менее, то есть, из того, что он сказал, то есть, это как бы из этого следует, что теоретически в том объеме информации, который там у них лежит в дата-центрах, это есть. Несмотря на то, что они это как бы...
7: Ну, конечно, он же не придумывает.
6: Он не придумывает, совершенно верно. Да.
7: Они уже все скормили. Все, что у них только есть, все библиотеки Конгресса и прочее, все скормлено.
6: Да, библиотеки Конгресса. Они все разговоры всех кумушек скормили. Я, кстати, поэтому не очень понимаю. Но вы же понимаете, да, что кумушки... они же наговорили куда больше, чем библиотека Конгресса.
7: Конечно, да.
6: Поэтому она должна перевешивать.
7: Перевешивает, в общем-то. Он дуркует, как не знаю. Галлюцинации. Какие галлюцинации, если вы на текстах идиотов его натаскиваете? Чего от него ждать-то теперь?
6: Но тем не менее, и вот я как бы с большим интересом понял, что, в общем, и даже под конец он мне сказал, что... Вот утверждение о том, что у вас теория ненаучная, она, конечно, не соответствует реальности, просто она написана на другом языке, и как бы перевести ее не в смысле того, что на русском, а в смысле не на языке вот этого научного сообщества. И, соответственно, конечно, перевести можно, но будут проблемы, поскольку тут же вылезут вопросы, которые нельзя задавать.
7: Интересно. Книжку надо читать.
6: Книжку я отдам.
7: Требую экземпляр.
6: Обязательно. Строгательный надпись.
7: Или я приеду, или вы приедете.
6: Да, или я приеду.
7: В Питере хорошо, сейчас тепло, солнце тепло. Светит. Да. Я с утра бегаю с обнаженным торсом.
6: Красота. Я приеду в Питер. Я думаю, я

0: Франко-галы. Ноль. Русский. Русский на 100%.
1: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем!

0: Императорские пингвины признаны вымирающим видом. Контекст. Прогноз Международного союза охраны природы неутешителен. Популяция обитающего в Антарктиде вида может уменьшиться вдвое через полвека. Все дело в сокращении ареала обитания императорских пингвинов. Он вызван рекордной потерей площадей берегового льда. Лед тает по целому ряду причин. Это и глобальное потепление, и антропогенный фактор, и теплые воды из Атлантики, и экстремальные погодные явления. Популяция императорских пингвинов уже сократилось на 10% только с 2009 по 2018 годы. Если говорить сухими цифрами, то это более 20 тысяч взрослых особей. Императорские пингвины – самые крупные из семейства пингвиновых. Рост взрослой особи может достигать 120 сантиметров, а вес – 50 килограммов. Они не умеют летать и обладают очень красивым окрасом. Чтобы согреться, птицы собираются в плотно группы, внутри которых температура может достигать 35 градусов по Цельсию, невзирая на мороз вокруг. Вымирающим видом Международный союз охраны природы также признал кергеленских морских котиков. За четверть века их популяция в Антарктиде сократилась наполовину, и тоже в связи с глобальным потеплением. Морские обитатели, которыми кормятся котики, ушли на глубины из-за повышения температуры воды. Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что? Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью.

знать за 90 секунд. Великий русский ученый Михаил Ломоносов произвел революцию в науке и стал мощнейшим драйвером развития нашей страны. Он создал первую химическую лабораторию в России, открыл закон сохранения материи и движения и предсказал подтвержденное только в 20 веке наличие атмосферы на Венере. Автор первой российской грамматики и проекта университета в Москве ратовал за то, чтобы женщины получали образование и становились учеными, что для тех времен было смело и даже дерзко. А еще беспощадно боролся с суевериями. Несмотря на то, что Ломоносов воспитывался в религиозном духе, знал церковную службу, разбирался в вопросах богословия и сочинял стихотворные переложения псалмов, к научным вопросам он подходил с точки зрения рационализма, будь то химия, физика или история. Суеверия и архаичные традиции он считал причиной деградации народа в физическом и нравственном планах. Знахарство, причудливые религиозные легенды и лжепророков поднимал насмех. Но что особенно интересно, в последние годы жизни Михаил Васильевич, рассуждая о соотношении религии и науки, назвал их двумя сестрами родными. Иными словами, он не был атеистом. Его не

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа ночи, в Улан-Удэ 7 утра, в Ереване 3 часа ночи. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Диалог между Россией и США по устранению раздражителей в отношениях находится в застое. Власти Востока Ливии запретили въезд гражданам 4 стран Африки. Власти Латвии готовы потратить четверть годового бюджета республики на подготовку к войне с Россией. Подробности далее. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Международного информационного агентства «Россия сегодня» с 85-летием, подчеркнув, что нынешний коллектив достойно продолжает традиции предшественников и уверенно сохраняет позиции одного из признанных лидеров рынка. Глава государства отметил, что сотрудники агентства по праву гордятся богатой историей, берущей начало создания в июне 1941 года легендарного Совинформбюро и многими поколениями известных же журналистов, которые в самых сложных условиях с честью выполняли свой профессиональный долг и задавали высочайшую планку мастерства. Диалог между Россией и США по устранению раздражителей в отношениях находится сейчас в застое, но возможны новые консультации экспертов до конца лета. Об этом сообщил замглавы нашего МИДа Сергей Рябков. По его словам, есть пробуксовки, а каждое новое продвижение вперед дается ценой значительных усилий. При этом Рябков предполагает, что новые консультации экспертов по устранению раздражителей возможны уже летом. Власти Востока Ливии запретили въезд на подконтрольные им территории гражданам 4 стран Африки, включая соседний Судан. Об этом пишут СМИ. При этом уточняется, что этот запрет не действует в отношении сотрудников дипломатических миссий, членов их семей, а также официально работающих в этой части Ливии врачей и учителей. Тысячи мигрантов из стран Африки ежемесячно прибывают в Ливию в попытках попасть в Европу. По данным ООН, на начало этого года в стране находились около 900 тысяч мигрантов из Африки. При этом за годы военного конфликта в Судане в соседнюю Ливию смогли попасть порядка 500 тысяч суданцев. Власти Латвии готовы потратить четверть годового бюджета республики на подготовку к войне с Россией. Об этом заявил РИА Новости бывший депутат Европарламента от республики Андрей Мамыкин. Он напомнил, что деньги, которые сегодня выделяются для Латвии на оборонную способность страны, кредитные, отдавать их будет народ. 20 июня портал «Голос Латвии» сообщил, что премьер-министр республики совместно с еврокомиссаром, министрами обороны и финансов подписали соглашение о кредитовании в рамках европейского программы «Сейф». Согласно документу, Латвия возьмет взаймы у Евросоюза 3,5 миллиарда евро. Деньги планируется потратить на укрепление оборонной способности страны. Сенаторы-демократы просят Минфин США расследовать запланированные расходы на изготовление купюры в $250 с изображением американского лидера Дональда Трампа, которую его противники называют незаконной. Об этом сообщает портал Axios. По закону появление живых людей на денежных знаках запрещено, поэтому эмиссия банкноты в $250 с портретом Трампа требует обязательного одобрения Конгресса. Сенаторы попросили управления оценить объем средств, которые планируется потратить на реализацию этой инициативы и установить факт привлечения внешних сторон. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Починяем примус с Евгением Примаковым.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. Как обычно у нас с вами происходит регулярно, по вторникам вечерами мы принимаемся за любимое мое занятие — починку примуса в самой эгоистической радиопрограмме нашего эфира. Почему? Да, потому что я сюда зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, обсудить с ними темы исключительно мне лично интересные. Обычно вы не жалуетесь, ну или мне не передают, за что спасибо руководству нашей богохранимой радиостанции. Сегодня не исключение, и слава богу, не в первый раз, и я надеюсь, что не в последний, да. Сегодня Журавлева Виктория Юрьевна, заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений Академии наук и руководитель Центра североамериканских исследований не в первый раз. То есть, почему, слава богу. Здравствуйте, Виктория. Очень рад.
3: Здравствуйте, Евгений.
2: Очень-очень вам рад. Повод такой. Сегодня мы с Викторией вместе посетили чудесную совершенно конференцию, которая называется «Примаковские чтения», посвященной памяти Евгения Максимовича Примакова, где мне довелось, к сожалению, я не был на вашей панели, которую вы... Вот, виноват, каюсь, вот мы сейчас наверстаем все. Но я побывал на открытии, где выступал, кроме Александра Александровича Дынкина, собственно, научный руководитель, президент, как он называется?
3: Научный
2: руководитель, президент ММО. Юрий Викторович Ушаков, помощник президента Российской Федерации, с приветствием от президента и со своей речью. А также это был у нас еще и Константинович Косачев. Дальше у нас была панель, где был и Томас Грэм, и Александр Грушко, замминистра иностранных дел, и другие замечательные люди, и Федор Генрихович Войталовский, директор ММО. Там тоже есть что обсудить, там тоже есть о чем поговорить. Вот об этом поговорим. В первую очередь, то, что мне запомнилось в речи Юрия Викторовича Ушакова. Кроме теплых и очень приятных для всех собравшихся слов от нашего президента с приветствием по случаю открытия новой конференции международной, я услышал в речи Юрия Викторовича, а он один из сильнейших и опытнейших, может быть, сильнейший и опытнейший дипломатов наших российских. Долгие годы был министром послом Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки, и долгие-долгие, гораздо более долгие годы, как мне кажется, уже является помощником президента по внешней политике. Я услышал в речи этого человека, который всегда очень внимательно вымеривает и высчитывает каждое слово, произнесенное им, тем более, что за ним огромная ответственность, он часть этих слов, так сказать, передает президенту для того, чтобы президент их осмыслил и, возможно, произнес, если посчитает это необходимым. Так вот, я увидел, услышал в нем очень сильное разочарование тем, как это выразить, американским треком. Угу. Вот тем контактом, который у нас есть, то, что довольно похабно называется духом анкориджа, над этим все уже давно смеются, как бы, да, что дух анкориджа попахивает, как бы, да. Вот это вот разочарование позиции американцев и абсолютно, вот как мне кажется, рифмой прошедшее то, что мы не договариваемся, и, скорее всего, силовой вариант дальнейшего развития событий, он лежит на столе у нас, да, и будет возможно реализовываться далее, вот это, наверное, самое главное. Юрий Викторович Ушаков остановился на этом очень, ну, то есть он это произнес и пошел дальше. Но, немного зная его, я считаю, что все, что было сказано для того, чтобы попало в нужные головы. Угу. Ничего просто так Юрию Викторовичу Ушакову не произносится никогда. Там нету места риторики, в принципе, ее там не бывает. Там есть исключительно некие сообщения, месседжи, как сказать, да, вот что-то такое.
3: Ну, в общем-то, все примаковские чтения, мне кажется, это площадка, где дают месседжи, учитывая, что у нас прямого контакта уже давно нет между странами, ну, такого вот нормального открытого диалога, да, то вот есть такие опосредованные пространства, очень часто академические, чаще всего академические.
2: Самый большой минус – публичные или это плюс?
3: Ну, мне кажется, что это и плюс, и минус, потому что, с одной стороны, да, прям уж совсем открыто все не скажешь, с другой стороны, у нас есть закрытые сессии, и плюс открытые они специально максимально направлены на то, чтобы сформулировать официальную позицию, которую можно передать. То есть она уже обдуманная позиция, она уже проанализированная, она уже готовая к тому, чтобы ее другая сторона взяла и тоже о ней подумала. Вот мне кажется, что это примерно то, что мы делаем на примаковских чтениях. И здесь, конечно же, Ушаков, это собственно, почему так важна вся эта пленарка, она как ключевая роль, и почему на нее так много приходит людей, если посмотреть, как потом уменьшается количество людей на сессиях, то приходят именно за этим, потому что приглашены ключевые люди, которые участвуют во всех этих процессах.
2: Выработки,
3: и которые,
2: политики, да.
3: Выработки процесс, да, политики, и которые вот такими микрословами, да таких, как вы, в частности, Евгений Александрович, и еще всех остальных, у кого есть
2: да
3: уши,
2: я просто по блату
3: уши
2: сходил,
3: и мозг,
2: посидел
3: да,
2: там, да.
3: Доносят то, что не всегда можно сказать просто вот... Ну, во-первых, нельзя сказать, если нет канала, во-вторых, не всегда можно сказать открыто, а вот так вот... Описывая картину, можно дать что-то. Иностранцы, я насколько знаю, очень сильно ориентированы на вот такую, на такой канал информирования. Все иностранные гости очень приходят как раз вот на это начало.
2: Ну, смотрите, Виктория Юрьевна, давайте к содержанию перейдем.
3: Да, к содержанию.
2: Вы полагаете, что вот это разочарование, оно реально, изменение политики происходит сейчас в Соединенных Штатах по отношению к конфликту на Украине или нет?
3: Мне кажется, что мы опять оказались в этой печальной, в этом печальном болоте, свойственном для российско-американских отношений. Взаимное разочарование. Оно прям вот нас преследует. Преследует российско-американские отношения. Потому что Трамп точно так же сейчас испытывает примерно то же самое, о чем, что вы услышали у Ушакова. Он очень сильно рассчитывал, что его все эти мирные начинания вокруг конфликта на Украине завершатся триумфом, победой.
2: Успешным успехом.
3: У него везде успешный успех. И на этом фоне ему нужен хоть какой-то реальный результат. И здесь получается, что и в Иране он облажался.
2: Да,
3: ну,
2: по факту.
3: Реальный глагол, да?
2: Да.
3: И здесь тоже ничего не происходит. Он считает, что он дал время на то, чтобы стороны пришли к соглашению, а стороны не приходят. И, соответственно, он опять вернулся к своей этой риторике, что все виноваты. Россия неправильно все делает, она тянет время, Украина тоже неправильно все делает, и все, и мы вернулись назад. И наше разочарование тоже понятно, потому что он вписался... Соединенные Штаты совершенно конкретно
2: вписались в этом. Видимо, какие-то обещания-то были даны все-таки,
3: явно,
2: да, там, на Аляске.
3: Явно о чем-то они когда-то договаривались. Ну,
2: да.
3: Когда-то, тогда в августе, да?
2: Ну, об этом знают там 2-3 человека, не больше, правда.
3: Да, ну, наверное, все-таки, как когда-то было, в глаза посмотрели друг другу и увидели...
2: Увидели душу.
3: И увидели душу, и поняли, что это что-то возможно.
2: Это был Буш-младший и Владимир Путин, насколько я помню.
3: Да, это тоже был Владимир Владимирович.
2: Да.
3: А результата-то нет. То есть они ушли в свою, сфокусировались на Иране, полностью фактически умыли руки, но самое главное не в этом. Самое главное, посмотрите, как изменилась его риторика. Он теперь из раза в раз, что было на восьмерке, что до восьмерки, стал говорить одно и то же. Это не наш конфликт, это конфликт Европы.
2: Типа сами.
3: Он фактически снимает это с себя. Это, ну, на мой взгляд, это самое... Самое грустное, что мы можем здесь услышать, потому что до тех пор, пока он что-то там хорохорился и говорил, что сейчас я все это решу, было понятно, что он хоть как-то ориентирован на это поле, да, и как-то сюда будет вкладываться. Вот. А теперь у меня четкое ощущение, что он вышел или выходит.
2: Виктория Журавлева, руководитель Центра североамериканских исследований ММО, Института мировой экономики и международных отношений. Я к чему, Виктория? Смотрите, мы всегда все измерять, мне кажется, стоит какими-то приземленными абсолютно вещами. Вот Трамп говорит, что это не моя война, это меня искренне, я говорю, меня раздражает то, что мы все, что мы делаем, все время с оглядкой на исключительно вот Дональда Фредовича. Это какая-то болезненная такая вот фиксация наша, да, но
3: мы
2: тем не менее.
3: Мы с вами даже это обсуждали.
2: Мы это обсуждали, я каждый раз это обсуждаю. Более того, даже когда мы обсуждаем поэзию, я обсуждаю это. Так вот. Мы вернемся вот к прагматике. Вот Трамп говорит, это не моя война, вы, европейцы, разбирайтесь сами, я больше не хочу этим заниматься. Это что означает, что старлинки перестанут работать для навигации украинских дронов?
3: Нет, нифига.
2: Вот этого не будет.
3: Это означает, что сейчас законопроект, который приняла Палата представителей о новых санкциях в отношении России, подпишет Сенат, а потом Трамп.
2: Конечно.
3: Вот это означает.
2: конечно, что вся вот эта вот гадость, которая там происходит, она просто пойдет самотеком дальше по рельсам уже как заведено.
3: Да.
2: Это ничуть не означает, что он переложит весь головняк, извините, на Европу, и Европа сама захлебнется. Вот это, кстати, еще один печальный, как мне кажется, наш довольно в плохом смысле пропагандистский подход, то, что мы долго хихикаем над европейцами. Говорят, а что они могут? Да что они могут? Да это же убогие, никчемные людишки. Да, у них никчемные, довольно убогие элиты политические, довольно бессмысленные. Но, тем не менее, это сколько там, 500 миллионов человек, проживающих в Евросоюзе? Это промпроизводство, которое существует. И наш смех по поводу того, что они никак не могут развернуть военно-промышленный комплекс, они не сделают столько снарядов, да когда еще, да когда... Нормально, разворачивают.
3: Конечно.
2: Это что-то, на что нам приходится реагировать не сейчас, а вчера буквально уже.
3: Да, а учитывая, что...
2: То есть вот этот, извините, сброс на европейцев, это не решение проблемы для нас?
3: Нет, для нас это хуже. Учитывая, что военные действия идут так, как мы знаем, как они идут, то есть скорость очень медленная всего этого развития.
2: Поступательная.
3: Военная промышленность Европы вполне успеет к тому, чтобы мы продолжали все это еще очень долго. И здесь перекладывание на плечи Европы, почему, мне кажется, это хуже для нас, потому что, в отличие от американцев, ну, конкретно Дональда Трампа, не американцев, американцы тоже не сильно-то готовы, Европа не очень-то хочет с нами разговаривать.
2: Вот это следующая история, но мы ее обсудим после того, как поговорим по телефону. Берите, Виктория, наушники. Здравствуйте, добрый вечер, вы в прямом эфире, слушаем вас.
4: Здравствуйте, Олег.
2: Здравствуйте, Олег, очень рад вас слышать снова.
4: Спасибо. Вот вы знаете, да, здесь, наверное, сейчас ведь тоже много говорится об инерционном характере СВО. Действительно, 4 года и 4 месяца. Именно вот такой инерционный характер, когда проявляется сдержанность по отношению вот к пресловутой укронацистской верхушке. И вот это ведет к определенным и серьезным издержкам. Ведь действительно, и сигналов очень много. С одной стороны, и Лавров, и Ушаков говорили, да, о том, что, в общем-то, они... Ну, Лавров говорил, что он разочарован, да, вот, так сказать, в реакции американской стороны на анкорические, так сказать, договоренности, переговоры. Ну, с другой, и, кстати, даже посла. Американцы до сих пор в Россию, в Москву не прислали своего посла, но это частный момент. Но, с другой стороны, вот Ушаков тоже сегодня говорил, но президент Путин сегодня сказал, что Россия готова, да, вот к мирным переговорам на основе стамбульских договоренностей 2022 года.
2: Так мы всегда, да, об этом вот говорили, Олег. И президент об, да, этом всегда говорил.
4: То есть это очень разные сигналы, но это политические, дипломатические разные сигналы, да, и от американцев что-то, они тоже собираются, этот Уитков и Кушнер в Москву, тоже другой сигнал. Но главная проблема – это именно инерционный характер, вот инерционный формат СВО, потому что действительно 4 года и 4 месяца идет это, да, инерционный сценарий СВО, и мы вот...
2: Спасибо, Олег. Очень... Ваш вопрос, да, или это был ваша реплика?
4: Ну, вопрос в том, будет ли вот какой-то, то есть все, ну, будет ли возобновлен какой-то вот этот переговорный, так сказать, трек?
2: Спасибо, Олег, спасибо, Олег. Виктория, я сразу, извините, я сейчас этой, как бы, Кассандром поработаю, да, вот это будет выглядеть следующим образом. К нам приезжает Кушнер и Уитков, мы начинаем бурный фестиваль радости на тему того, что к нам приехал. Угу. Вы в Питере были на ПМЭФе, нет?
3: Нет.
2: Вот я тоже не ездил, поскольку я теперь пенсионерствую, поэтому, так сказать, я не езжу. Но меня поражало ажитация вокруг каждого первого американца, которого видели кто-нибудь где-нибудь. Боже мой, к нам приехали американцы, счастье-то какое. Вы смотрите, он говорит, он говорящий американец, он еще и пил, и ел, ничего себе, он в магазин пошел, он сравнил Макдональдс с точкой, как ее там, вкусные точки, это же фантастика. Вот это, вот этот фестиваль радости от приезда Уитков с Кушнером, видимо, это часть нашего, так сказать, способа восприятия, в принципе, любых иностранцев, описанной еще в русской классике.
3: Я тоже вспомнила про классику.
2: Конечно, да. Французик из Бордо, надсаживая грудь, да, вот это вот все, да. Вот, видимо, опять бурная радость какая-то. Вот я ее прям предвижу. Я вот прям чувствую, как это будет происходить.
3: Ну, или наоборот, это все будет скрыто и секретно, потому что никто не ожидает, что мы на чем-то договоримся с ними. Но я, кстати, просто короткое комментарий относительно бурной радости, просто как эксперт вам, вот мой взгляд, я понимаю вашу эмоцию, но в то же время вот для экспертного мира эти 4 года без контактов — это сложно. Мы действительно их не видим и не разговариваем. Они перестали с нами приезжать и перестали разговаривать. И поэтому те единицы, которые хоть как-то приезжают, вот сейчас просто на Примаковских, у нас...
2: Томас Грэм был.
3: У нас 3 американца.
2: Mm-hmm.
3: И их, несмотря на то, что это те, которые единственные, которые приезжали и все эти 4 года, и это единственный источник, который они, в общем, говорят все время одно и то же, но все равно это живой человек из страны, которую ты исследуешь и которую не можешь посмотреть. Поэтому я думаю, что по крайней мере, в наших рядах экспертов здесь радость связана скорее с этим.
2: Ну, смотрите, я сразу вспоминаю...
3: Иначе Америка становится все более иллюзорной, знаете, для исследователя.
2: Да, я понимаю, я просто вспоминаю сразу байку известную про Иосифа Виссарионовича Сталина, который на слова о том, что Папа Римский во время Великой Отечественной что-то там высказался против Гитлера в поддержку Советского Союза, по этой байке задал единственный вопрос: а сколько у него дивизий, у Папы Римского? Вот к нам приехали чудесные жены спикеры, и я очень люблю и уважаю Томаса Грэма, который долгие годы был правой рукой, помощником, коллегой, товарищем Генри Киссинджера. То есть человек глубоко погруженный в то, что происходит в республиканских администрациях, человек глубоко знающий и так далее, он на пленарной сессии высказал несколько прекрасных пожеланий. Во-первых, он предложил называть наши отношения с Соединенными Штатами, в принципе, отношения между глобальными игроками, не мирным сосуществованием, а, как он сказал, мирным
3: конкурентным
2: сосуществованием. Competitive coexistence. Да. Да? Ну, окей, ладно, хорошо. Если мы придумаем новое слово, то проблема, возможно, исчезнет. Раз. Два. Томас Грэм также предложил создать некий новый кодекс поведения между великими державами, которые будут описывать отношения между ними, которые не будут позволять вмешиваться в... видимо, внутренние дела, как-то там избегать конфликтных ситуаций и прочее, прочее. Какое приятное благопожелание, вполне разумное. Как бы непонятно только, кто это будет писать, кто это будет принимать, поскольку у нас есть один обезумевший лагерь, который толдычит всем о том, что они придумали правила, и все остальные должны их выполнить немедленно, да, и остальной мир, который говорит, надо еще посмотреть, что вы там тут написали. Вот кто это будет писать? Я сразу, мне пришла такая голова мысль, возможно, спортлото. Возможно, мы все напишем вместе с Томасом Грэмом спортлото с просьбой нам дать, так сказать, новый кодекс, и это все будет сделано. Но самое интересное в выступлении Томаса Грэма, которое сейчас все будут цитировать, это самое начало этого выступления. То, что наше национальное чувство царапает, но то, что мы постараемся не заметить. Томас Грэм сказал о том, что близко к тексту довольно, я сейчас смысл передаю, то, что, да, однополярный мир закончился точно совершенно, многополярный продолжает, так сказать, создаваться, но сейчас еще он не создан, и сейчас мы говорим о двух центрах силы, это Соединенные Штаты и Китай. Угу. А также есть другие страны, как сказал
3: потом
2: Томас Грэм.
3: Потом он назвал Россию, да.
2: Среди которых еще и Россия, которая там та-та-та-та-та-та-та. Угу. Вот, то есть, для вот этого самого американского истеблишмента, если мы принимаем за некую истину то, что Томас Грэм все-таки выражает некие интересы республиканцев, для них мы крупные региональные державы. Я сейчас сильно очень упрощаю, но неравновесный соперник, уж точно, и, возможно, даже не просто игрок равновесный. То есть нашими интересами можно пренебрегать. Это не нарушает каких-то там установлений безопасности национальной Соединенных Штатов Америки и так далее по-прежнему.
3: Это еще надо учесть, что Томас Грэм самый максимально доброжелательно настроенный к нам американец.
2: Он ничего неприятного не сказал. Он просто облёк это в такую форму.
3: Он сказал то, что есть на самом деле. Потому что, ну, я не думаю, что это какой-то секрет Полишинеля. Для Соединенных Штатов Россия неравноправный ни партнер, ни конкурент, ничего. Это в лучшем случае региональная держава. И это двухпартийный консенсус относительно этого. То есть у демократов к этому еще добавляется куча всякого относительно российского поведения на международной арене, негативного всякого, да. Но в целом это полное согласие консенсус, здесь да. есть в Соединенных Штатах относительно. И на самом деле даже не сейчас появилось. Это идет с 90-х. Это вот отсюда же,
2: ну, в смысле, это наследие откуда, победы,
3: конечно,
2: в холодной войне.
3: Именно. Оттуда же, откуда идет победа в холодной войне. Они ее победили, они так считают. Тут можно сколько угодно на эту тему возмущаться, но если мы говорим о американской политике в отношении России, то у нее есть вот такие ножки. Ножки – это победа в холодной войне. И дальше, примерно лет 10 в 90-х, они пытались создать из России некий проект успеха, ну, сделать ее похожей, понятной, да, там, как бы с
2: причёсанной,
3: с которой можно коммуницировать, и, соответственно, можно так поставить в нужный угол, она там будет стоять.
2: Освоенная.
3: Все отлично. Не получилось. Проблема вся в том, что не получилось. Весь оставшийся конфликт, который мы имеем до сегодняшнего дня, начался именно с того момента, когда они поняли, что не получилось. Что у России есть какие-то свои представления о ее месте на международной арене, какие-то свои амбиции, свои стремления, цели, задачи, миссия, что самое ужасное. Потому что
2: миссия только у американцев.
3: Потому
2: может
3: что
2: быть, Соединенные
3: Штаты это страна с миссией. Mm-hmm. Но проблема вся в том, что Россия это тоже страна с миссией.
2: А может быть, только одна страна с миссией?
3: Конечно. И это конкуренция миссий. И это одна из базовых несогласий в наших отношениях. Поэтому можно политкорректно называть будущие российско-американские отношения конкурентным сосуществованием. Но мы до этого момента еще очень сильно дожить должны. Потому что у конкурентного сосуществования есть слово «сосуществование». А сосуществуют обычно с теми, кого принимают, а нас не принимают.
2: По-прежнему не принимают, несмотря на какой анкоридж, когда ему было здоровье и прочее, прочее. Виктория Журавлева, руководитель Центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений Академии наук, сегодня со мной подчиняет «Примус». И вернемся.

0: Вам удобно?
1: Ну да.
0: Лампа не слишком светит в лицо?
1: Нет.
0: Камера не смущает?
1: Вовсе нет.
0: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
2: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Есть что сказать?
3: Говорите.
2: Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
4: Мне кажется, что ты...
5: Это проекция.
4: Но я хочу...
5: А это зацикленность на себе.
4: Нет, дело не в этом.
5: Вытеснение и отрицание.
4: Да просто поговори со мной.
2: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30 на радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Починяем примус с Евгением Примаковым.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Как говорил Карлсон, продолжаем разговор. Сегодня Виктория Журавлева, руководитель Центра североамериканских исследований Института мировой экономики международных отношений Академии наук, специалист по Северной Америке и Дональду нашему Трампу Фредовичу Трампу. Снова здравствуйте, Виктория.
2: Снова здравствуйте.
1: А мы продолжим вот еще с какой мысли, которая мне в голову пришла. Смотрите, продолжая мысль Томаса Грэма о том, что советника Киссинджера, мы говорили об этом в прошлые полчаса, который приехал сейчас на Примаковские чтения, сделаем кодекс некого там поведения или чего, code of conduct, он сказал,
2: кодекс поведения.
1: Сделаем новые там правила нашего общежития, и все будет хорошо, это абсолютный как бы идеализм, но самое непонятное во всем этом, кому он это адресует. То есть хорошо, он приехал в Москву, он рассказал о том, как это хорошо. Его услышал Александр Александрович Дынкин. И ММО по итогам Примаковских чтений наверняка будет какую-то бумагу, записку. Это наверняка будет в бумаге. Более того, это будет еще в 150 разных бумагах, потому что Томас Грэм наверняка раздал кучу интервью, где он это использовал. Угу. Кто-то его процитировал и прочее, прочее.
2: Ну, а дальше есть...
1: И что произошло после этого?
2: Ну, есть предположение, я думаю, у него и каких-то таких же идеалистов, что в России это слово, которое может быть воспринято позитивно, как расчет на построение нового миропорядка. Поскольку мы все время говорим, что вот вы же там... Типа вы строите, в смысле, вы играете в свои правила, а мы хотим тоже в этом участвовать. Мне кажется, что это нацелено именно вот на это. То есть давайте создавать их вместе тогда.
1: Вместе с кем? Ну, смотрите, ну, представьте, Урсулу фон дер Ляйен, которые говорят, давайте напишем с Россией вместе Code of Conduct. Я говорю, да, конечно, нам этого не хватало, наконец-то мы...
2: Это другой вопрос, потому что... Ладно, Макрон и Урсула. В Америке тоже некому писать его. Потому что нет ни единого понимания, ладно, нет единого понимания у демократов и республиканцев, что они хотят делать дальше на международной арене, так еще и внутри каждой из партий тоже нет никакого единого понимания.
1: Это да, есть такое.
2: Поэтому кто писать-то будет? Республиканцы считают...
1: Томас Грэм напишет.
2: Ну, вот, возможно.
1: И кому-то в спортлото отправит местное. Ну, вот я предполагаю, что это так. Тем более, что есть еще одна тема. Мы начали с вами, пока шли новости, начали это обсуждать, поэтому надеюсь, что продолжим. Смотрите, есть огромное количество грозных обещаний и угроз обещательных о том, как наш доблестный коллективный Запад наконец-то унасекомит и победит кровавый Мордор Россию. Угу. Да? Куча всего наобещано. Каждый день включаешь холодильник, телевизор, утюг, оттуда вот это вот все несется. Про то, как они победят нас. Насколько сложно вообще говорить о том, что возможен какой-то диалог, когда такое количество публичных обещаний выдано. То есть, грубо говоря, мы будем иметь дело с политическими элитами, которые нам пообещали кары небесные, и вдруг они неожиданно нам пожмут руку и начнут с нами строить новый прекрасный мир с кодексом поведения, многополярностью и вот этим вот самым соревновательным сосуществованием. С чего бы?
2: Смотрите, представить, конечно, очень сложно. Но, с другой стороны, политика наша такая. Сегодня сказали одно, завтра другое. Тут главное найти аргумент, почему ты сегодня говоришь не то, что ты говорил вчера. Поэтому та же самая Урсула, не знаю, я с трудом пока себе это представляю, но если американцы им скажут, то, наверное, они так и сделают.
1: Так американцы вроде как пытались что-то говорить уже.
2: Теперь Россия уже делает все правильно, поэтому... Заключаем мирное соглашение.
1: Так нет, там обещания были даны даже в том случае, что если Россия прекратит агрессию, мы все равно санкции снимем, мы все равно победим. Все равно это делалось. Я к чему? Смотрите, Виктория. Вот в мире капитализма мир устроен так, что старая, так сказать, формула «товар, деньги, товар», она не описывает целиком реальность нынешнюю. Стоимость того же, условно говоря, Sony, да, или Apple состоит не только в количестве станков, заводов, которые клепают эту технику, количество плат, не знаю, там, плазм, чего-то еще, но и в стоимость Sony. Бренда.
2: Угу.
1: Да, конечно. Стоимость бренда. И она абсолютно реальна. Это не умозрительное что-то, не что-то придуманное. Вот ровно так же устроена сейчас и политика. Человек, создавший, так сказать, свою репутацию политическую, может быть, это репутация политического идиота, шута, чего угодно, ради бога, да, но она стоит N денег в голосах, в донатах, в влиянии, в чем-то, да. И когда человек переворачивает свою позицию и теряет эту самую репутацию, то он теряет буквально вот все. Это вопрос физический. Это вопрос физический, абсолютно, абсолютно примитивный, физический и финансовый. Нельзя говорить о том, что какой-нибудь Макрон, ну да, ну он скажет, извините, беспопутал, там, и меня била жена, поэтому все вот так, сейчас я передумал, теперь это будет все вот так вот. Он, наобещав кучу всего, то, что в английском языке называется commitment, это не столько обещание, сколько обещание с некой гарантией на исполнение, вот лексически, да, теряет все, он пропадает, он исчезает, а новой элиты нету. Я к тому, что вот смотрите, там на панели у нас сегодня на Примаковских чтениях был в том числе и Александр Грушко. Александр Викторович, замминистра иностранных дел, и он, завершая свое выступление, сказал следующее. Пока полностью не сменится вся политическая элита на Западе, говорить о кодексе поведения, там еще о чем-то, вообще бессмысленно. Это люди, с которыми невозможно вести никакой диалог на тему какого-то там, как это еще раз, соревновательного сотрудничества.
2: Сосуществования.
1: Да. Невозможно. Просто о чем? О чем? А до этого он сказал еще более печальную мысль, из чего я сделал вывод, что и это тоже невозможно. Он сказал, что, смотрите, конфронтация с нами, системная конфронтация, ну, если не брать Мюнхенскую речь 2007 года, ну, так, объективно, там, 12-13 год, на разогрев еще Украины она шла. То есть, как сказал Александр Ильич Грушко, уже выросло поколение, воспитанное в этом белом шуме, как он выразился, которое создает из России образ врага. Откуда появятся новые лидеры в Европе, в западном мире в целом, которые могли бы нас рассматривать не как врага?
2: Да, это очень большая проблема. И тут, смотрите, я с одной стороны с вами согласна. Действительно, в общем, что ты пообещал, то все они выборные, и потом ему 10 раз это вспомнят. С другой стороны, берем пример Трампа и вообще любого политика-популиста, которые сегодня обещают одно, завтра другое, а потом идут на выборы, и их все равно избирают. Да, им достают все то, что они 500 раз пообещали, а потом перевернулись в воздухе, но все равно избирают. Потому что есть что-то другое, что их привлекает, что привлекает электорат.
1: Шевелюра.
2: И это не так сильно важно, что он там чего-то пообещал в отношении
1: Галстук.
2: России.
1: Я не знаю, что это.
2: Плюс еще не сильно важно вообще... Харизма, конечно. Не сильно важно вообще электорату, что там в отношении России. Но это, правда, про Америку. С Европой, наверное, посложнее ситуация, потому что там как-то их очень сильно европейцев... Не только элиту, но и общество умудрились уже, эта элита, так завести в отношении России, что там действительно обращается на это внимание. Но тоже все равно, мне кажется, что здесь можно найти грамотный аргумент, чтобы вполне это все перевернуть и прийти к чему-то другому. Но я понимаю ваш тезис относительно того, что элиты нет. Элита, которая в войне, не договаривается о мире. Ну, так, так всегда было устроено, да?
1: Не знаю.
2: И элита, которая воюет, она либо уходит после войны, либо погибает, а потом мир делается с кем-то другим.
1: Очень часто бывает так, что договоренности удается достигнуть с военным противником. Более того, военный противник, который понимает ситуацию на поле боя, бывает большим прагматиком, чем политики. Я приведу вам пример там, из моей позапрошлой жизни репортера на Ближнем Востоке. Ариэль Шарон. Ариэль Шарон, у которого была репутация мясника палестинцев, абсолютно, человек, который воевал всю свою жизнь и с Египтом, и с палестинскими группировками, и строил стену, и начало само там интифады, вот этой вот последнего восстания, которое там было кровавейшее абсолютно в Палестине, началось с того, что Ариэль Шарон полез на Храмовую гору туда, где площадь, на которой стоит Алякса, демонстрирует то, что, в общем-то, евреи когда-нибудь там обоснуются, да, и вернут себе, видимо, предполагалось, что храм, из-за чего, собственно, и это был, понятно, что повод конкретный, да, потому что все зрело сильно до, но, тем не менее, это человек, у которого была репутация мясника. Это человек, который вывел еврейские поселения из сектора Газа. Вывел их все. За что был проклят правыми в Израиле, за что получил раскол в правых партиях, в Ликуде в Израиле, за что какие-то религиозные фанатики, даже ему там какие-то религиозные проклятия посылали с обрядами, там, плясками и факелами, но тем не менее. Вот классическим образом. Понятно, что человек абсолютно, ну, реально беспощадный по отношению к тем же самым палестинам, палач, абсолютный палач. Но, тем не менее, вот сейчас таких я тоже не вижу. Есть министр этот, или командующий ВВС Германии, который сказал, что Россия нападет сегодня ночью и так далее. Они безумны. Они безумны. Понимаете, они безумны. И, видя все эти новости, мне единственное, что хочется, это йод запасать. Спички и соль.
2: Ну, они же за... Сколько там, за неделю до начала военной кампании не говорили то же самое, или там за сколько-то, за месяц. Сейчас вернутся опять к тому же самому, что они говорили до. Нет,
1: Извините, я перебью.
2: Я понимаю, но
1: во всем этом, мне кажется, единственная надежда, как не смешно будет звучать, на рептилоидов. Знаете почему? Потому что если мы говорим, что есть некое тайное правительство, там, не знаю, кого там, Ротшильды Макрона выдвинули, да, там версия была такая, что есть некое тайное правительство Ротшильдов, есть говорящая голова, такой папет такой, да, Макрон, такой миньон, да, который выбегает и говорит какие-то слова, потом, исходя из своего политического выживания, говорит другие слова, третьи слова и прочее, с рейтингом там минус 12% или сколько там у него осталось. И понятно, что он уже больше не будет президентом, поскольку он высидел уже все, что только можно, и прочие. Кая Каллас безумная совершенно, Урсула фон дер Ляйен и прочие, прочие, прочие, но они же чьи-то миньоны. Значит, есть какое-то рептилоидное сообщество, те самые, условно, Ротшильд. Я понимаю, что я сейчас клоунадой занимаюсь полной совершенно, но тем не менее. Которые, может быть, будут настроены более прагматично, и в ситуации, когда им нужен кто-то другой, там появится кто-то другой, более адекватный, который скажет, нет, вы знаете, вот все-таки риски взаимного ядерного уничтожения с Россией слишком велики, поэтому
2: вот
1: давайте... Но эти должны смениться.
2: Аргумент.
1: Но эти должны смениться. Эти должны смениться. Раз. И два. Вот это самое тайное правительство рептилоидов Ротшильдов, оно должно понять риски гораздо больше, чем их желание, так сказать, унасекомить Россию.
2: Ну, как только поймет, сразу элита сменится. Меня тут больше беспокоит, что... Все то, что они создают в виде российской угрозы, это же напрямую влияет на общество, на людей, на обычных людей, которые 4,5 года живут вот в этом угаре, что Россия это враг,
1: вот интересно.
2: Что Россия это опасность, что дальше оно как долго будет отходить от этого состояния?
1: Так, вот вопрос. Виктория Журавлева, руководитель Центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений. Есть такой низкий журналистский жанр. Называется «разговор с таксистом». Угу. Это когда журналист достаточно бездарен и ленив. Он едет из аэропорта в стране, куда он
2: прилетел,
1: и спрашивает, да, таксиста, и таксист ему что-то там рассказывает, там, ну, как бы, ну, таксистские байки, что сам он на самом деле бизнесмен, но просто ему скучно, поэтому он работает в такси, вот все, что положено. И то он потом, журналист, кладет это в некий текст. Да, ну, реально, такой довольно пошлый жанр. Из подобного жанра исходя, нам все время рассказывают, что европейцы любят Россию. Это проклятое правительство их такое, вот оно вот там, Макроны и прочая сволочь, они вот против, да, а нормальный-то обыватель, он молодец. И более того, я когда приезжал когда-то раньше давным-давно в командировки еще куда-то в зарубежные страны, европейские страны, обычно обыватель говорил: о, Путин, это классно, Путин, да, мы хотим такого, как Путин.
2: Здесь ключевое, что вы приезжали давным-давно. Мы приезжали до 22 года и мерку эту снимали до 22 года. А сейчас я не была давно в Париже.
1: Я не знаю, почему вы делаете такой вывод?
2: Я не знаю, как француз думает, обычный рядовой француз. Я знаю, что если приехать в Индию, обычный индийский таксист скажет: о, Путин, это классно, вам повезло, у вас шикарный президент.
1: Да, это будет.
2: И то же самое будет в Китае. А вот что будет в Париже или в Германии, я не знаю. Поэтому я и говорю, что самое опасное, на мой взгляд, это что происходит с их обществом, мы не знаем, мы не можем снять мерку. Мы имеем какие-то непонятные косвенные отголоски тех, которые туда уехали, и которые пишут в соцсетях, что на самом деле вам все рассказывают неправду, а здесь все нас любят. А кто сказал, что это так?
1: Во, смотрите, есть такая история, с которой у нас многие носятся. Это, извините, KPI или КПЭ. Коэффициенты эффективности того, что кто-то делает. Вот мы говорим про наше влияние на эту самую, как там, простого обывателя.
2: Да.
1: В чем его мерить? С одной стороны, сложно. Но я считаю, что мерить его, например, можно очень простым манером. Это аудитория RT, это аудитория Спутника, это аудитория наших медиа. Их можно мерить.
2: Ну,
1: это
2: там
1: реально. RT растет. RT растет.
2: Ее же запретили.
1: Его
2: везде
1: закрывают, ее банят, закрывают каналы и прочее, прочее, закрывают зеркала, банят там, и так далее, и так далее. Но тем не менее, RT – это бренд. И у RT теперь есть очень четкая совершенно репутация, что если вы хотите узнать правду, чтобы вам не врали в уши, не лили ничего, вот эти вот корпоративные масс-медиа, мейнстрим-медиа, включите, найдите, послушайте и прочее, прочее. Помните, как там было в каком-то из терминаторов «Голос сопротивления»? Вот эта вот история, да, когда ты включил какой-то там радиоприемник, а там «Голос сопротивления». Вот мне кажется, это хороший очень аргумент в пользу того, что
2: и хороший влияние... имидж, возвращаясь к вашей тематике.
1: Конечно, конечно. Не все потеряно в отношении, как мне кажется, обывателя.
2: Ну, хорошо, если так, тогда нам всего лишь нужно дождаться, что элита сменится, а учитывая, что у них, как это, избирательная демократия сменится, она уже быстро. Все они уйдут, придут кто-то другой, и, возможно, они будут относиться как-то... Возможно, аргумент о ядерной угрозе...
1: Вот аргумент про ядерную угрозу, не первую программу, я призываю, и в этот раз я тоже займусь разжиганием, почти в духе Сергея Александровича Караганова. Смотрите, мы когда... Ну, понятно, нет, я против ядерной войны, все понятно.
2: Но мы его слишком часто используем.
1: Поэтому мы стреляли, я говорил об этом уже, и еще раз повторю, и буду повторять из программы в программу, пока это не произойдет, я не увижу это в новостях. Мы стреляли с арматом по полигону Кура где-то там на Камчатке, куда мы обычно стреляем. Но это в новостях было, что мы все время туда стреляем. Это уже, мне кажется, школьники уже помнят. А что нам мешает, еще раз повторяю эту историю, что нам мешает закрыть сектор в Атлантике и выстрелить туда? С точки зрения международного права закрывается любой сектор международных водок для проведения военных учений с предварительным уведомлением. Мы вполне можем взять, закрыть его и выстрелить ракетой туда. Да, без ядерного оснащения. Да, так, чтобы она пролетела через космическое пространство, не нарушая воздушного пространства европейских стран, хоть на всем небом Евросоюза, и упала посередине между Соединенными Штатами и Европой. Насколько освежающим зрелищем это было бы. Да, хорошо, ладно. Мы не хотим, так сказать, провоцировать кого-то из европейцев. Почему нам не выстрелить туда через Северный полюс? Вполне себе тоже вариант. Почему бы и нет?
2: Да не, ну, можно найти кучу всяких силовых дубинок, которыми мы можем потрясти. Но...
1: Я считаю, что борьба за мир куется учениями в государственных учреждениях по залезанию под столы. Условно говоря, в Лондоне звучит сирена, и все полезли под столы. Потому что России это очень страшно. России это очень страшно.
2: Проблема вся в том, что мы же сами потом и являемся потребителями вот этого созданного нами образа, что Россия это страшно. Вернее, мы же сами о нем и, от него и страдаем. Мы получаем элиту, которая этот образ, который мы создаем, использует на своих граждан. И мы получаем ту ситуацию, про которую
1: хорошо.
2: Мы сейчас с вами поговорим.
1: Образ то, что Россия это добрый плюшевый мишка, не работает.
2: Почему?
1: Он уже по факту не работает.
2: Хорошо. Мне кажется, что работает образ. А Россия – это
1: Грушко
2: богатая,
1: сказал,
2: развитая страна.
1: Да. Да,
2: это мы сейчас
1: обсудим. Ну, смотрите, Грушко говорил о том, что у нас не было сегодня на примаковских чтениях, что у нас не было ни единого повода, которым Россия могла бы дать понять НАТО, Евросоюзу и так далее, о том, что мы собираемся как-то агрессировать в их отношении. Просто не было этого ни разу вообще. Это было сконструировано. Это абсолютный фейк и
2: да.
1: из вакуума собранный. Поэтому и не работает мишка плюшевый, не работает.
2: Но создан этот фейк на основе того страха, на котором выросла та элита, которая с нами сегодня разговаривает. Это то же самое, что в Штатах. И мы все время говорим, что мы пока не произойдет смена элиты, не уйдут эти товарищи, которые выросли на холодной войне, нам не о чем разговаривать, потому что они... Россию знают через призму холодной войны, через призму Советского Союза. Это враг. Никак по-другому его оценивать нельзя. Любые, хоть какие-то действия, шаг в сторону со стороны России, тут же воспринимаются в сознании как вот попытка улететь.
1: Кая
2: да?
1: Каллас, советский ребенок, который носил пионерский галстук и произносил клятву пионера. Она
2: Всё
1: нас
2: понятно.
1: В реалиях советской холодной войны и угрозы не знает. Она была частью этого мира.
2: Быть частью этого мира – это значит жить в том страхе, который существовал на тот момент. Он
1: да ну,
2: они впитаны в них.
1: Я не верю, что Каллас, как бы она ни была глупа, извините, не понимала бы, что Россия не представляет угрозы для... Европа. Я это абсолютно убежден, что это абсолютная манипуляция.
2: Это же вопрос ткани, на которой построена политика. Она построена на страхе. Десятилетиями выстраивалась на страхе. И мы не выигрываем от этого страха. Вот о чем я.
1: Я согласен, Виктория, с тем, что страх не может являться главным, основным инструментом и скелетом наших отношений. Я абсолютно согласен с вашим тезисом о том, что богатая, успешная, развивающаяся, прогрессивная, осваивающая Луну там, и так далее, Россия
2: Китай.
1: Невероятно привлекательна.
2: Конечно.
1: Но вспомним то же самое в отношении тех Соединенных Штатов, которые являются предметом вашего основного и основного научного, научной работы вашей. Кроме высадки американцев на Луну, американцы сопровождали это и в том числе и страхом перед тем, что они из себя представляют в качестве военной силы, которые не связывайтесь с американцами. Вот это не связывайтесь с русскими в сочетании, да, с успехом, Луной, Марсом, богатством, наукой и прочим, мне кажется, абсолютно обязательно. Нету в мире, особенно многополярном, о том, что сегодня говорилось, когда обсуждалось на примаковских чтениях, мирный он, немирный он, нету такого, чтобы вот люди могли победить в вот этом самом контролируемом, или как называется,
2: конкурентном
1: сосуществовании исключительно миром, дружбой и любовью.
2: Мне кажется, что это как раз тот случай, когда нужны оба составляющие.
1: Вот.
2: И Штаты как раз очень хороший пример этого. У них есть и сила, и экономическая мощь. И несмотря на то, что мы сейчас все время говорим, что Китай обгоняет, США – это по-прежнему лидирующая держава. У нее есть и то, и другое.
1: Спасибо большое. Виктория Журавлева, руководитель Центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений, сегодня со мной подчиняла «Примус». Возвращайтесь еще, «Примусов» еще много.
2: Много. Спасибо. Отлично, спасибо.

Новые месторождения нефти на Аляске. Контекст. США намерены нарастить добычу ресурсов в самом северном и самом крупном штате. Компании возобновляют свернутые полтора десятка лет работы по разведке новых месторождений. Только в прошлом году в проекты было инвестировано 5 миллиардов долларов. Интерес к Аляске у крупнейших нефтедобытчиков резко вырос на фоне энергетического кризиса, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке. По оценкам геологической службы США, в этом регионе находится почти 9 миллиардов баррелей нефти. Деловая пресса пишет, что их извлечение открывает фантастические возможности. Примечательно, что Shell и ExxonMobil в свое время ушли с Аляски из-за экономических трудностей, но теперь возвращаются. Причем на участки, которые раньше не находились в поле их зрения. Экологические организации уверены, новый нефтяной бум таит огромные риски для экосистемы штата. Но энергетическая политика по разработке новых месторождений одобрена на самом верху. Дональд Трамп последовательно реализует свой предвыборный лозунг «Drill, baby, drill» – «Бури, детка, бури». По его мнению, США должны стать главной энергетической державой планеты. По нефти они уже возглавили тройку лидеров, опередив Россию и Саудовскую Аравию. Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». За 90 секунд. С середины 1950-х годов мир стал буквально бредить освоением космоса. Этому способствовало бурное развитие авиации и ракетостроения. Новая глобальная тенденция повлияла на сугубо земные технологии. Прежде всего, автопром. В США появилось целое направление, занятое созданием машин с космическими формами и турбореактивными двигателями. Концепты выглядели завораживающе. Плавники, прозрачные кабины, бутафорские сопла и аэродинамические тормоза самолетного типа. В серию они не пошли. Обыватели предпочитали более традиционные модели. Вопреки расхожему мнению о технологическом отставании СССР от Америки, в этой сфере дело обстояло ровно наоборот. Одновременно с американскими образцами в 1954 году в Советском Союзе был построен первый автомобиль с турбореактивным двигателем ГАЗ-СГЗ «Стрела». Заложенные в этот аппарат технические параметры поражали воображение. Он мог развить до 800 км в час, по скорости вставая в один ряд с самолетами. На практике испытатели ограничились 300 километрами. Нагрузки не выдержали шины. Поговаривают, что на пути гонщика попался посторонний предмет. Он решил судьбу проекта, который пришлось закрыть. Но престиж страны был приумножен.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 3 часа ночи, в Мариуполе, Минске столько же. В студии Ирина.